0: с Россией дружить не только выгодно, но еще и безопасно, в отличие от так называемых западных партнеров.
1: Ну, Запад, понятно, да, там с ними, что называется, все ясно. Но мы знаем, какую экспансию практически, в первую очередь экономическую, на всем континенте и в Камеруне, наверное, в частности, проводит Китай. Вот как мы здесь с Поднебесной выглядим?
0: Ну, на самом деле, у Китая тоже есть свой подход, он отличается от нашего. Китай инвестирует обычно большие средства в развитие африканских стран. Проблема состоит в том, что на предприятиях китайских, как правило, работают китайцы. Там почти не работают местное население. То есть, грубо говоря, создаются какие-то инфраструктурные объекты, но это не всегда отражается на росте занятости населения и на решении экономических проблем вот этого конкретного региона. Поэтому при всем уважении к Китайской Народной Республике, еще раз, у нас подход несколько иной. У них свой подход, мы его уважаем, но я, как вам сказать, наш подход более интересен для африканских партнеров.
1: Но мы помним, что и президент регулярно говорит. Он, правда, всякий раз ставит на место тех людей, кто говорит, вот сейчас начнется миграционный кризис. Нет, говорит Владимир Владимирович, надо создавать экономические условия для людей на той территории, на которой они проживают. И тогда никаких кризисов экономических не будет. И Россия здесь, конечно же, выстраивает свою политику в таком ключе. Какие перспективы, помимо того, что уже есть, вы видите в отношениях с Камеруном в будущем, как в ближнесрочной, так и в долгосрочной перспективе?
0: Еще раз повторяюсь, у Камеруна уникальное географическое положение, и при интенсивном развитии наших отношений со странами Сахеля, с другими дружественными странами, Камерун может оказаться таким ключевым игроком в этом регионе, который таким узлом, если хотите, географическим, через который можно развивать сотрудничество с макрорегионом в целом. Поэтому нужно интенсифицировать отношения с Камеруном, нужно там присутствовать. В Государственной Думе работает большая и содержательная группа дружбы с Камеруном. То есть работа ведется. Понятно, что не все утро, не все получается, нам хотелось, но, повторяю, это очень важная такая узловая страна, которая является ключом для многих, для решения многих проблем российско-африканского сотрудничества.
1: Да, и здесь, конечно, один из излюбленных вопросов российских журналистов, когда приезжает глава какого-нибудь африканского государства. Я думаю, что Камерун когда-нибудь в эту линейку тоже войдет. Но вопрос-то в следующий, когда кто-нибудь в Кремль приезжает или просто на переговор. Первое, чем задают журналисты, а вот президент этой страны, он выпускник МГИМО? Он учился у нас в России или нет? Вот я думаю, может быть, мы с вами и доживем когда-нибудь до... Ну, когда Поль Бия, конечно, там в 99 лет, куда уж там, что называется. Но следующий может быть выпускник МГИМО или другого вуза.
0: Или какого-то перспективного военного учебного заведения, которых у нас много.
1: Мы будем совершенно не против на этот счет.
0: Или медицинского университета, потому что медицинские вузы очень котируются России. Очень котируются и в Африке, да и во всех странах глобального юга и глобального востока. Поэтому врачи-президенты, закончившие русские вузы, будут скоро точно во главе государства.
1: Дай-то Бог. Вот тогда и сотрудничество новыми красками заиграет. Николай Владимирович, спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Очень интересная беседа. Николай Новичков, депутат Госдумы, заместитель председателя экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки и координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Южноафриканской Республики, доктор экономических наук. Вообще, про Камерун у нас еще сегодня будет очень много чего в эфире. Вы обязательно дождитесь, потому что вообще и страна, и сам континент, как я уже сказал, неспроста туда первым пошел Китай и выбрал ту модель, при которой стать доминирующим партнером практически для всех стран. У России иная модель сотрудничество, но она более близка человечески на бытовом уровне жителям той или иной страны. Сегодня Камеруна, о нем и продолжим разговаривать в эфире «Соловьев Лайв». Но уже без меня моя вахта завершена. Пусть эта суббота у вас пройдет хорошо.

0: Авторскую группу «Большой рыбы», как и всех нормальных людей, волнует все, что связано с детьми. И поэтому сегодня мы пригласили замечательную гостью, уполномоченного по правам ребенка Московской области Ксению Мишонову.
1: Ксения Мишонова. Профессиональная деятельность. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Достижения. В 2014 году получила диплом в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса» премии «Медиа-менеджер России». В 2020 году был вручен серебряный значок «За дела милосердия». Хобби. Коллекционирует фарфоровых медведей.

0: Ксения, как ты относишься к рыбалке, скажи мне?
1: Люблю, наверное, наблюдать, но недолго. Мне скучно.
0: Ну, а вообще, в детстве была у тебя какая-то в жизни рыбалка?
1: Нет, у меня...
0: С папой, с дедушкой, там, как обычно вот наши герои рассказывают. Там.
1: Не было у меня ни с кем рыбалки. Все мои мужчины в семье, папа военный, он уезжал на рыбалку и женщин не брал. Ни маленьких, ни больших. Они чисто мужской компанией отдыхали.
0: Ну, рыбу ты привозил?
1: Нет, никогда.
0: Понятно.
1: У меня, правда, никто не любил рыбачить. Вот так, чтобы я знала, дедушка пошел порыбачить, там, дядя, нет. Ну, вот ты у меня рыбачишь, видишь.
0: Сын же у тебя рыбак,
1: сын рыбачит. Я была удивлена, что он может так долго сидеть и ждать, когда это начнет клевать, и не злиться, что это не клюет. Вот по моему характеру это невозможно. Вот чтобы сидеть, ждать, ничего не происходит.
0: Ну, а вообще вот отношение к рыбакам, вообще людям, которые умеют, ловят рыбу. Есть же вот эти все стереотипы, что вот все рыбаки пьяницы.
1: Мне кажется, настоящий мужчина должен уметь ловить рыбу, должен уметь ее разделать, приготовить, если что, развести огонь. Меня поражает, у меня есть знакомые приятельницы женщины, которые обожают рыбалку. Весь процесс ловят, хвастаются, сколько и чего они там выловили. Знаешь, если у человека есть вот такое хобби, я только приветствую. Мне очень нравится, что сын это все умеет, и тоже в нем это мужское начало.
0: Оказывается, даже среди уполномоченных по правам ребенка есть рыбаки.
1: Да, у нас есть Ольга Ярославская, которая уполномоченная в Москве. Она заядлый рыбак, ездит, ловит рыбу и хвастается фотографиями. И обижается, что ну вот мало у меня такой экспрессии.
0: Вот если говорить о твоей профессиональной деятельности, ты ведь изначально журналист.
1: Да.
0: И заканчивал и журфак МГУ, насколько я знаю.
1: Да, да, да.
0: И вот уполномоченный по правам ребенка, это новое воплощение такое. До момента, я так понимаю, ты занималась только журналистикой, продюсированием.
1: Это история про то, что пути Господни неисповедимы. Ты не понимаешь, зачем тебе дается то или иное испытание. Ты не понимаешь, почему одна дверь у тебя закрывается, один проект уходит, другой приходит. Я с 9 класса знала, что я буду журналистом. Я настойчиво поступала на журфак. Потом почти 20 лет я была продюсером, ведущей телевидения, радио. У меня закончился проект «Радио Романтика», и я была без работы. Потом мне позвонила моя приятельница Оля Кокорекина, бывшая ведущая Первого канала, и говорит мне по телефону: «Ты только не говори нет».
0: Сразу.
1: Сразу, зная мой характер. Ну, подумай, пришел новый мэр в Химки, им нужно делать местное телевидение. Что такое в Химках телевидение делать после Первого, Второго и всех прочих каналов?
0: Ну да, ты работала уже на центральных.
1: Да, ну, в общем, я пришла в Химки, но я поняла, что и маленькое телевидение тоже может быть интересным, локальный местный канал. И мы там с командой построили маленькое крутое телевидение. И именно тогда в Химках меня мэр заставлял ходить на собрание, где он там чехвостил своих замов, чиновников. Они делали разбор жизни города. А потом я думаю, ну надо как-то разбавить эту историю. И я стала снимать стрит-токи на улицах, в Химках, в разных районах, чтобы люди задавали чиновникам вопросы. Ну, не знаю, когда здесь поставят лавочку. И мы это все показывали на этих совещаниях с мэром. Вот. И как-то вот так сложилось, что параллельно я занималась общественной палатой. И когда возник вопрос о новом уполномоченном в Московской области, предыдущая ушла в Госдуму, депутат, вот как-то меня выдвинула именно общественная палата стать уполномоченным. Я вот как-то так стала. Вот уже 8 лет стою на этой позиции.
0: Ну, вообще, этот переход тяжелый был для тебя? Вот, ну, совершенно другой мир. Все-таки телевидение, радио, там, продюсирование. И кино, я знаю, ты продюсировала.
1: Сразу было очень сложно, потому что до меня была тоже уполномоченная из мира журналистики Оксана Пушкина. И опять я пришла с журналистом. И было такое какое-то отношение, что вы из медиа, вообще, чего вы понимаете в нашей жизни? И было такое немножко пренебрежение даже, что мы не понимаем, как действовать, мы не знаем законов, мы не обладаем компетенциями. Мир телевидения и мир чиновников, который очень зарегламентирован, это два разных мира. Но я первым, что сделала, я пошла, поучилась немножко в РАНГИС, я закончила муниципальное управление, чтобы понять, как все устроено и на чем все зиждется. В первую очередь, если человек обращается, то твоя задача, неважно, какой пост ты занимаешь, найти решение. ну, это моя, да, как бы миссия, я себе это дала слово. А потом еще очень поддержал губернатор. Он всех повернул. Основной показатель доверия власти, чтобы люди не боялись приходить за помощью и получали ее.
0: Ты работала с Владом Листьевым на его программе и общалась, и подготовила ему программу. И это тоже был человек невероятно свободный, да, у него вообще рамок не было. Ну и дальше там и с Парфеновым и так далее, большие проекты и так далее. И вдруг вот чиновник, вот обращение, вот процент. Ты когда вот стала этим заниматься, ты не пожалела, что ты вот туда ушла?
1: Нет,
0: или это,
1: я
0: как
1: вообще,
0: ты к этому относилась?
1: Нет, я вообще не пожалела, потому что я увидела сразу в этом много возможностей. Возможности помогать людям. Жалуются, например, человек, система не выдает пособия по какой-то причине. А у нее все равно ассоциация не с системой, а с конкретным человеком, который, наверное, сидит вот такая злобная, какая тетя, и не хочет ей выписать это пособие. Но это не так. И тетя, которая готова выписать пособие, не виновата. Но не может она выписать пособие, потому что закон не позволяет. Не хватает там документов, система не просчитывает, не ставит эту галочку. Это как раз, мне кажется, миссия уполномоченного вручную разбирать такие вещи. Потому что система, она огромная. Везде есть затыки, везде есть люди, которые иногда недобросовестно подходят к вопросам. И твоя задачка, вот как этот конструктор, где он рассыпался, взять и собрать опять, чтобы у человека была связь с властью, а в итоге, чтобы он получил то, что он хочет.
0: По себе могу сказать, снял плохую программу там, или, ну, кому-то что-то не нравится. Ну, ладно, следующую сниму хорошую. А у тебя ведь это негатив, связанный с жизнью человека. Не просто с его впечатлениями о телепрограмме или радиопрограмме. А это жизнь человека, особенно дети. Это очень серьезный негатив, который, ну, должен задевать. Особенно тебя, ты женщина, ты журналист, ты довольно эмоционально, понятно, близко к сердцу это принимаешь. Вот это как?
1: Ну, первое время было сложно, правда. И сейчас нет такого, чтобы я привыкла. Нет, я каждую все равно историю через себя пропускаю. Я себя настраиваю так. Что нужно сделать сейчас в интересах ребенка? Вне зависимости от того, что пишут СМИ, что пишут общественники. Это очень важно стоять на своем, когда ты уверен в своих силах и в интересах ребенка. Вот последний раз я была в больнице, когда Богдана избили. Это вот, наверное, самый тяжелый момент, когда мне стало плохо. Но физически мне стало плохо. Я чуть не потеряла сознание, когда я увидела вместо лица ребенка просто...
0: Это когда этот самый отчим избивал.
1: Отчим с матерью, да, избивали. Вместо головы был какой-то шар надутый. Не было ни глаз, ни губ, ни носа. И когда он мне рассказывал, что это делала мать, и показал ожоги на теле, как его обливали кипятком, там, тушили сигареты об него. Это вот вообще с этим смириться невозможно. Возможно, но ты сидя берешь в руки, тебе дают на шатырь под нос, ты выходишь и говоришь: так, что мы делаем? Сейчас важно. Первое. Угроза жизни и здоровья есть? Нет. Все. Значит, дальше мы будем его защищать, устраивать его жизнь дальнейшую, чтобы больше с ним никогда такое не приключилось. Сложно к этому привыкнуть, сложно не пропускать через себя. Но если ты не пропускаешь, ну, мне кажется, тогда тебе здесь не место.
0: С другой стороны, ну, есть вот всякие регламенты, там, это, а иногда хочется плюнуть на эти регламенты для того, чтобы просто помочь людям.
1: Конечно, конечно. Например, многодетная мама ютится в маленькой там комнате, в коммуналке с бывшим мужем, а муж, бывший с новой сожительницей, устраивает ей ад. Ей ни на кухню выйти, ни в туалет выйти, ни детей покупать. А по закону вроде как ничего никому не положено. У них есть квартира, ее надо менять. Ну, то есть, как бы люди должны сами вроде как за себя постоять. Здесь вариант того, что мы действуем все равно как команда. У меня нет никогда такого, чтобы меня никто не поддержал. Если я понимаю, что все, мы все исчерпали законными методами, что нельзя дать квартиру или еще что-то, включаются другие алгоритмы. Ищем спонсоров, ищем добрых людей. Я звоню главе администрации. Давайте чем-нибудь еще поможем. Ищем еще вещи, которые могут помочь поддержать человека. Здесь главное не успокаиваться.
0: Все-таки у тебя огромный опыт в медиа. Абсолютно.
1: Да.
0: На телевидении, и радио, и разные...
1: Мне, кстати, очень помогают.
0: Вот. Я хотел как раз спросить. Потому что твоя работа, вообще работа уполномоченных по правам ребенка, она, в общем, связана с взаимодействием с прессой. Как ты выстраиваешь это? это?
1: Здесь, конечно, у меня большое преимущество, потому что я сама из этой среды, я знаю, как работает эта среда. Мне не нужно сильно там заниматься продвижением, потому что я, благодаря тому, что я умею давать интервью, я сама брала 100 раз интервью, я могу по телефону прокомментировать ситуацию, сделать так, чтобы снизить негатив. Все журналисты СМИ знают, что я всегда говорю правду, что я всегда опираюсь на факты. И если я чего-то не говорю или не комментирую, значит, это в интересах ребенка. И мне СМИ помогают тоже, потому что, когда нужно что-то подсветить и со своей стороны, то я могу обратиться к ним. Но другая история. Заголовок большой, броский. Если копать, то историю до дна, когда дойдешь, там все по-другому. И журналистов часто не очень волнует по-настоящему история. Да, в чем состоит проблема. Им главное там получить рейтинг, получить отзывы, получить просмотры. У меня была гениальная же история. Пиарилась она на Первом канале, собственно говоря, не в интересах ребенка. Показывали, значит, людей, которые, в общем-то, были под уголовным преследованием, похищение ребенка. Ну и, понятно, большие шоу берут вот эти все вещи, да. И мне пришлось просить помощи, в общем, заступничества, да, чтобы эту тему, скажем, не пиарили, не педалировали, не мешали жизнеустройство ребенка. Я тогда даже обращалась к Константину Эрнсту.
0: Ну, удачно?
1: Да, конечно. Не, ну, когда ты приходишь с этим, раскладываешь все как есть, не то, как это подают шоу, да, и СМИ, а просто раскладываешь вот так, вот так, вот так, прошу помощи. Ну, я не помню, мне, по-моему, никто не отказывал. Никогда. Вот за 8 лет мне ни разу не отказали.
0: Хорошо.
1: Ну, у меня бы точно это не получалось, если бы в регионе, в моем, в Московской области, не было бы статуса уполномоченного, который сделал губернатор. Для него тема детства очень близкая. Он реагирует на все случаи, снимает трубки 24 часа в сутки, и всегда на связи, всегда реагирует и готов помогать и включаться. И об этом знают все. И главы действуют так же. Они прекрасно понимают, что я не буду просто так их дергать, какую-то мелочь просить. Они понимают, если я пришла, если я прошу, значит, мне нужна помощь, и без них не обойтись.
0: То, ну, не клюет.
1: А там клюет?
0: Слушай, подожди, а что-то мы вообще не смотрим, а там у нас что-то все провисло.
1: А я провисло это хорошо?
0: Очень интересно рассказываешь. Да, конечно, значит, клевало. Может, уже упустили. Оп, не, здесь.
1: Да?
0: Ой, слушай, хорошие.
1: А я удержу его?
0: Конечно. Давай, вот ты воду опускай.
1: Так, ну, давай.
0: Оп.
1: Оп.
0: Поднимай.
1: Ура!
0: Ой, какой, смотри.
1: Это кто, карп?
0: Это карп.
1: А, это карп. Я его узнала.
0: Так, давай сфотографируемся с тобой с ним.
1: Давай.
0: Сейчас я
1: сфотографируете
0: его...
1: нас? Вот так. Ну, а ты расстраиваешься, когда ты рыбы не ловишь?
0: Если честно, расстраиваюсь.
1: Да?
0: Хотя главное у меня в рыбалке все-таки не сама рыба, а общение, выезд на природу. Но когда не клюет совсем, это, в общем, неправильно.
1: Ну, а это что, значит, рыбак не очень или все-таки...
0: Все бывает. Бывают и потрясающие рыбаки замечательные. Ну, не клюет и все. Рыба – это очень капризное создание.
1: Ну, а можно как-то подшаманить что-то?
0: Можно менять насадки, можно менять какие-то места лова, прикармливать и так далее. Ну, бывает иногда весь арсенал используешь, но рыба не клюет и все. Но самое страшное, самое обидное и то, что вот ранит тебе в самое сердце, это когда у тебя не клюет.
1: А рядом клюет.
0: А рядом клюет. Это просто...
1: А это почему?
0: Это, знаешь, если бы был такой... рейтинг издевательств над человеком, то вот если рыбака поставить и рядом будут ловить, а он нет, мне кажется, это чуть ли не первое место займет для у настоящего рыбака. Это
1: смотри,
0: очень
1: как
0: обидно.
1: Неожиданно я стала тебя интервьюировать, видишь?
0: Мастерство не пропьешь.
1: Нет.
0: И не проговоришь.
1: И не проговоришь.
0: Рыбалка в этом смысле для меня и для многих, кого я знаю, людей, это лучшее времяпрепровождение. Да, это даже не хобби, это, ну, стиль жизни.
1: Слушайте, у нас президент рыбачит.
0: Между прочим.
1: Отдыхает. А представляешь, какая у него нагрузка? Ты меня спрашивал про мою психологическую нагрузку. Я вот думаю, человек вот так разряжается все-таки.
0: Ну, это, во-первых, связано с выездом на природу. Это хорошие люди вокруг, которых ты выбираешь. Понимаешь, это не просто случайные люди. На рыбалку всегда едут люди более-менее себя друг друга знающие. А если в дальнюю поездку, то это обычно очень близкие люди, которые друг друга друга хорошо выносит. Даже когда у него клюет, а у тебя нет, ты его не убиваешь, а просто ненавидишь тихо, понимаешь? Ну, кстати, а вот ты представляешь сейчас себе какое-то другое занятие для себя? Ну, ты уже 8,5 лет, я посмотрел, уполномоченный по правам ребенка. Представляешь себе, что ты можешь вернуться к своей старой профессии, там, к продюсированию, к журналистике, или пойти еще куда-то?
1: Вот возвращаясь, ты меня спрашивал, как это случилось. Я вот сейчас понимаю, что мой путь в уполномоченный – это были Химки. Я ведь могла не согласиться. И не факт, что у меня бы получилось войти в вот эту систему Московской области, знать людей. Я же в общественной палате перезнакомилась со всеми тоже министрами, замминистрами.
0: То есть, ну, то есть ты готова была?
1: Я в социальную сферу все знала, я знала, с чем будут приходить люди. Там понятно, что что-то было открытие. Я, например, думала, что мы будем заниматься детьми-сиротами, а выяснилось, что нет. Я занимаюсь безопасностью дорожного движения, безопасностью детей. Я ставлю светофоры, кладу лежачие полицейские, я делаю тротуары, мы вводим там QR-коды против буллинга и так далее. Ну, то есть мы столько всего вещей делаем, и я понимаю, что эта миссия, в принципе, безгранична. А может быть, бы я сняла, наверное, сериал про деятельность уполномоченного, потому что столько историй накопилось, потому что все основано на реальных событиях, а главное, все это из жизни реальных людей.
0: Ну, не знаю, по поводу журналистики я говорил с Володей Соловьевым перед тем, что сказал, что тебя позвал на программу, он сказал, да, конечно, она же хороший журналист, потрясающий, вообще не понимаю, что она делает в этих уполномоченных. Насколько я знаю, ты знаешь Володю еще по работе на НТВ.
1: Да.
0: Вот он-то считает, допустим, что журналистика еще тебя ждет.
1: Ну, я говорю, пути Господни неисповедимы. Нет, но я делаю подкасты, я записываю людей, тоже делаю интервью. Как говорится, любой опыт в копилку, любая попытка засчитана. Мой опыт от журналистики, продюсирования, он мне помогает здесь. Потому что я когда пришла, первый мой день в Останкино с Владом Листьевым, я пришла с радио. Мы с ним познакомились, я 2 месяца вызванивала, чтобы он пришел ко мне на радиопрограмму. И он говорит, все обычно отваливаются через 3 дня, когда я говорю, нет, не могу, не хочу там или еще что-то. А ты, говорит, звонил 2 месяца, я поехал просто из любопытства поглядеть, кто это. И когда мы с ним провели часовое интервью, он говорит, слушай, а он начинал час пик, пошли со мной работать. Там была вся молодежная, что называется, компания, были все студенты журфака практически. И я ничего не понимала в телевидении, я вообще не понимала, что это такое. Вот радио я все знала, я могла записать самый сюжет, я могла отмонтировать на СТМах, пленку, букву вырезать могла. А телевидение не понимала.
0: Узкая лента.
1: Узкая лента. Это для только ветераны движения знают. И он мне, знаешь, что сказал? Этот принцип, он мне помогает и в моей вот этой миссии уполномоченного. Я даже не могу сказать, что это работа. Он сказал, запомни, здесь нет ничего невозможного. Как только ты начнешь думать, что что-то невозможно, тебе надо уходить из этой профессии. И я прихожу с этим же самым. Я запретила всем сотрудникам своим приходить мне и говорить, Ксения Владимировна, это невозможно. Они все знают, что мне нужно предложить вариант, либо мы будем искать его вместе. Нет ничего невозможного. Этот принцип продюсера и телевизионщика, и журналиста, и радищика, он помогает решать какие-то... Иногда кажется, ну, невозможно это все, но ты понимаешь, принцип есть невозможно и возможно, поэтому нам это все помогает. Очень помогает.
0: Рыбу мы поймали.
1: Да.
0: Все. Идем пить чай.

0: скажи, ты ведь находишься под всеми санкциями, возможными и невозможными, насколько я знаю.
1: Под всеми. Начиная с Украины, заканчивая Новой Зеландией, куда я никогда не собиралась, тут даже задумалась. Япония, Европа, Америка, все-все-все. Санкции введены были против меня якобы за похищение донецких детей. Детей, которых мы эвакуировали из Донецка, находились в детском доме. Мы вывезли первую партию, 23 человека.
0: Ты сразу... Это в 22-м году еще было?
1: Да, в 22-м году мы на Пасху привезли первых 23 ребенка. Ну, а в общей сложности уже, ну, как бы больше 100 детей у нас находятся на территории Московской области, но они все со статусом. То есть эти все санкции, конечно, выдуманы, врут там все, никого мы не крали. Каждый ребенок у нас, что называется, на счету, ну, находится в приемной семье. Мы знаем, что с ним, как он живет, а мы... Провели полное медицинское обследование детям, мы устроили их в школы, в детские сады. Конечно, в условиях бомбежек постоянных, которые были в Донецке с 2014 года, это вообще невозможно было. Дети жили в подвалах, и еще долго-долго они преодолевали эти все ужасы уже в мирной жизни. Они приучены были не спать возле окон, они приучены нагибаться при громких звуках были. В общем, родители приемные тоже такой совершенно решили, мне кажется, человеческий подвиг, взяв этих детей с фронта, считай, и подарив им совершенно другую жизнь и другие шансы.
0: Там же фигурируют вот в этих похищениях детей десятки тысяч, по-моему, назывались какие-то цифры. Потом, когда наша страна вот во время переговоров запросила списки, в итоге там оказалось, по-моему, 300.
1: Да, там 300 человек, при этом, насколько я понимаю, там 50 вообще не находится на территории Российской Федерации. Я не знаю вообще, откуда они эти списки берут. Например, наших детей в этом списке не оказалось. У меня запросов по ним не было ни от кого. У меня были запросы в самом начале. Мне писала зам Зеленского с просьбой вернуть детей в Украину. Как я их верну? Куда я их верну? В детский дом? Я не очень понимаю. У нас была задача дать ребенку семью. Мы дали каждому ребенку семью. Более того, мы воссоединили детей, которые были в разных учреждениях. И они сейчас живут, воспитываются все вместе с братьями и сестрами. Ну, вообще такая тяжелая была история. Я уже стала, знаете, отвлекаться. Но первый год был очень тяжелым, когда мы только соприкоснулись с этой темой. У меня было ощущение, что я в этом поезде. Я еду эти 36 часов из Ростова-на-Дону, куда были эвакуированы детские дома. Везу их в Подмосковье. В наш. И я вот долго не могла выйти из этого поезда, потому что круглосуточно были с этими детьми, нам присоединили плацкартный вагон, и у нас, понятно, на пути уже возникли вопросы, как кормить детей, потому что на тот момент нам РЖД, например, запретило кормить детей горячим питанием. Ну, то есть там были многие вопросы.
0: Они боялись,
1: вопросы.
0: Что, ну, что могут отравить.
1: Ну, да, они не хотели рисковать, то есть тоже можно их понять, потому что все это делалось быстро, понятно, никто этим никогда не занимался, но мы там все преодолели, всех привезли, все были живы, здоровы, мы всех накормили все равно, не буду рассказывать, как, но накормили.
0: Ну, вообще, какие вот ощущения, когда там приходит вот эта вот бумага официальная о том, что ты находишься в санкциях? Когда ты еще понимаешь, что ты, в общем, кроме хорошего, ничего не сделал. Ты там спасал детей и жизнь.
1: Ну, какая-то адская несправедливость. Сначала первое, когда пришло, что я 50 лет не могу ехать на Украину, это было, ну, было понимание, что я не смогу так к бабушке, к дедушке на могилу приехать. У меня там так сложилось, что дедушка, когда... стали разрабатывать и строить шахты. И он всех из Тулы перевез в этот Павлоград. И, в общем, там все так и остались, кроме моей мамы, которая вышла замуж за военного летчика. А так вся родня у меня там, и все могилы у меня там.
0: Ну, кстати, я знаю, что ты не единственная уполномоченная, которая...
1: Да, да, практически все, да, находятся...
0: Ну, с другой стороны, уполномоченная по правам ребенка при президенте, Львова Белова, она вообще не просто под санкциями, она против нее еще уголовное преследование...
1: Международного уголовного суда.
0: Так же, кстати, это тоже за похищение детей. И, кстати, наш президент, он тоже ровно по этому же обвинению.
1: Я понимаю, что я часть этой большой истории, которая изменила... жизнь конкретных детей, конечно же, в лучшую сторону. И это гордость. Кстати, Тигран Кеосаян, ну, он сказал абсолютно правильно. Мне кажется, так многие это воспринимают. Спросили тоже, ну, как вы себя чувствуете под санкциями? Ну, санкции прекрасные, награда. награда за все, что ты делаешь в нашей прекрасной стране. Мне кажется, вот так надо это и расценивать. Награда. Значит, ты живешь не зря. Сейчас вот вспоминаю, когда мы привезли детей, как много людей откликнулось, нам написали, позвонили со всех концов нашей страны, из-за границы звонили и говорили, если нужна ребенку семья, мы готовы взять этих детей. То есть у нас невероятные люди, которые откликнулись, потом предлагали помощь и вещи, и что только не предлагали.
0: Скажи, специальная военная операция, я так понимаю, очень сильно отразилась на институте уполномоченных по правам ребенка. Я знаю, что есть какие-то там специальные программы, которые там даже ну, не столько дети уже, но сколько вообще семьи, которые связаны со специальной военной операцией.
1: Ну, мы занимаемся семьями. Это было тоже общее решение, что мы подключаемся. Ну, в общем, нам не надо было даже говорить, что мы подключаемся. Мы просто поняли, что да, семьи, дети самые уязвимые сейчас. Родители, папа там на фронте. А у нас есть и мамы, которые на фронте ушли, и медики работают за ленточкой. Сразу взяли эти семьи под себя. Первое время надо было приходить, собирать мам, жен, сестер, родственников и просто спрашивать, что им надо. Надо было отлаживать этот механизм общения с властью. Первые полгода мы реально занимались только вот отлаживанием. У нас каждая семья под патронатом. Уже есть эти и чаты, и есть фонд «Защитники Отечества». Все уже отлажено, работа. Сейчас уже мы перешли в другую стадию. Мы с ними общаемся, встречаем. Мы придумали такой формат, он называется «Православная гостиная». И мы стали проводить православные гостиные в наших монастырях. Собираются иногда до 80 женщин с детьми приезжают, иногда ребята из СВОшники, когда приезжают в отпуск. Такой формат, мы вроде поговорили, они чай попили, потом мы их отвели на экскурсию. Душа оттаяла, они помолились, и нам что-то высказали, поделились. И очень это востребовано, и мы каждый месяц это проводим совместно с фондом «Защитники Отечества». Они тоже все время присутствуют, потому что это, конечно, вот эта связь нужна, там что-то какие-то пособия, выплаты, госпиталь. И вот, кстати, тоже эти нам встречи помогают понимать, что нужно, какие меры поддержки нужны. Понятно, что каждый регион вводит эти меры поддержки, но вот одна из первых, я думаю, что мы вот одни из первых в России, ввели меру поддержки, которая вот возникла после такой встречи. Мне женщины пожаловались, ну как пожаловались, они сказали, что у ребят на фронте проблемы с зубами. То есть их там не лечат в условиях военной операции, а обеззараживающие средства для воды убивают эмаль, ну, соответственно, мы получаем проблемы с зубами. И я после такой встречи написала тоже губернатору Андрею Юрьевичу. Буквально через несколько там, дней, через две недели вышел его приказ о том, что мы субсидируем лечение зубов, протезирование. А если еще есть ранение челюстно-лицевое, то, соответственно, там сумма больше миллиона идет. Ну, помогаем с этим тоже.
0: Если возвращаться к детям и к их проблемам, какая главная проблема все-таки, на твой взгляд, детей? От чего их надо защищать?
1: У нас есть служба 112, экстренного реагирования, все понимают, что это такое. Так вот, мы сделали отдельную вкладку, она называется «Несовершеннолетние 112». Это когда в режиме онлайн-времени несколько человек из правительства, я и все сотрудники моего аппарата получают в режиме вот нон-стоп, круглосуточно информацию обо всех ЧП с детьми. И анализируя, конечно, эти все ЧП ежедневные, ты понимаешь, что детская жизнь в руках взрослых, ответственность взрослых. Вот если бы мы повысили ответственность взрослых в разных моментах, ЧП было бы меньше, дети жили бы более безопасно и веселее. Но не хочется все, конечно, перекладывать на взрослых. Так тоже неправильно. Если уже говорить не как уполномоченная, а просто как я, которая выросла в Советском Союзе, я считаю, большая проблема современных детей – современная жизнь. Это связь, эти гаджеты, эти риски, эти соблазны. Ты не понимаешь в следующий раз, где что хватает. Как его оградить от того или от всего. Хотя, наверное, современные дети со мной поспорят. Потому что отличное у нас детство.
0: Ну что?
1: Нет одного ответа на твой вопрос.
0: Но все-таки у меня такое ощущение, что главная проблема детей – это взрослые. Я так понял из ответа. Спасибо большое, Ксения. Спасибо, что пришла. И, конечно, удачи и успехов и тебе, и твоим коллегам, вообще во всему аппарату. Потому что, конечно, дети – это наше все. Чего уж там говорить. Спасибо большое.

0: И снова здравствуйте, с вами Сергей Мардан, главный вопрос на телеканале Соловьев Лайф. Война в Иране запустила необратимый эффект домино. За обвалом энергетического рынка последовал шок в секторе драгметаллов, но это лишь верхушка айсберга. Мы входим в фазу всеобъемлющего кризиса, где дефицит топлива и логистический пролив в Персидском заливе напрямую конвертируются в мировой голод и технологический застой. Кто первым окажется на грани выживания, сытая Европа или развивающийся мир? Ну, вот такое драматическое начало, как мне кажется, вполне себе имеет основание, потому что если посмотреть на динамику цен, если посмотреть на комментарии основных отраслевых экспертов, не только там по энергетическому рынку, принято только о нем говорить, а есть еще продукт питания, есть еще фарма, и есть еще материалы, которые необходимы да для чего угодно, там, для той же металлургии, например, об этом тоже сегодня поговорим. И вот все эти вещи, как выясняется, напрямую зависят от ближневосточной пустыни. Странно очень. Давайте начнем с сельского хозяйства, потому что, ну, специалисты понимают и знают, что в стоимости удобрений львиную долю занимает стоимость, естественно, природного газа. Ну, если говорить об азотных удобрениях. Ближний Восток, как выяснилось, обеспечивал около трети мировых поставок азотных удобрений. Цены на карбамид, это вот основное азотсодержащее удобрение, в марте 2026 года подскочили на 12% за неделю, достигнув $600-680 за тонну. Парализован экспортный центр в Катаре, а это на минуточку 11% мирового экспорта карбамида, так как производство удобрений напрямую зависит от природного газа. Я не являюсь экспертом в области сельского хозяйства и совершенно вот случайно натыкался на комментарии, что, в принципе, ну, если не голод, то резкий рост цен на продовольствие уже обеспечен, потому что вот момент внесения удобрений в почву, который происходил в течение последних 2 месяцев, он уже пропущен. То есть этих удобрений уже нет, их уже не внесли, урожайность уже провалится. Вот с вашей точки зрения, насколько это критично для мировой экономики, какие-то процессы может запустить или запустит? Давайте обсудим это. Владимир Ильич, давайте с вас начнем.
1: Да, Сергей, спасибо. Ну, первое. Здесь, с одной стороны, мы имеем дело с тем, что у нас идет посевная. Вот, она уже, понятно, да, в основной ее части мира, она, конечно, уже закончена. Вот, посевная, это что? Это то, что вы сказали, это удобрение. С другой стороны, это, безусловно, и само топливо. То есть здесь уже пошло удорожание. Угу. А сколько там внесено, где удобрение, это мы, как говорится, узнаем по осени, когда цыплят посчитают. Но...
0: Я прошу прощения, мы, наверное, узнаем об этом гораздо раньше, потому что если говорить о производстве риса того же, вот, то он вырастает сильно быстрее, чем пшеница, овес или рост, который выращивают
1: у нас. Безусловно. Но смотрите, здесь в чем. Если мы посмотрим на цены на рис, угу, то они сейчас исторически просто там экстремально низкие. Поэтому если они даже там, если у нас рис подорожает, допустим, там, не знаю, к, ну, там, к концу, там, это, допустим, сезона на 50%, да, ничего в этом критического не будет.
0: Даже для таких стран, как Индия?
1: Абсолютно для любых стран. Потому что цены на рис сейчас исторически низкие. Это есть этот момент. Это первое, то, что влияет. А вот цены на там, другие зерновые, на пшеницу, на кукурузу, вот здесь мы можем увидеть. Плюс ко всему, опять-таки, это влияет еще и на всю остальную линейку продуктов питания. Ну, вот, и там зернобобовые, и овощи, и так далее, и так далее. То есть вот этот процесс, вот это мы, этому уже, удорожание этого мы уже увидим, но в этом году вряд ли это будет критичным. То есть это будет ощутимо, это выразится в рост инфляции, это выразится в падении покупательной способности, ну, в падении конечного спроса в экономике, потому что людям придется просто больше ресурсов, больше денег отдать
0: больше тратить на
1: самое, на самое необходимое. И здесь еще на что я бы хотел обратить внимание, это климатические изменения. Климатологи пишут про достаточно сильное явление Эль-Ниньо в этом году. Вот, Эль-Ниньо, ну, кроме там не очень таких, да, ну, конечно, завораживающих картин, но не очень приятных, последствий для цивилизации не несет. А вот следующая за ним Ла-Нинья, вот это уже серьезно. А это уже следующий год и 28-й. И это всегда, то есть без исключений, каждая Ла-Нинья – это кратный рост цен на продовольствие. Без относительно всего остального. И вот здесь уже вероятность голода, она прям встает на повестку дня. Потому что когда мы с вами видим текущий год, да, с просто ростом цен и с давлением именно экономическим, то есть это неприятно, для кого-то это больно, но пока это точно не критично. А вот следующий год, когда будут уже, на мой взгляд, однозначно более высокие цены и на топливо, и на, соответственно, удобрения, и, соответственно, еще и серьезные климатические изменения, которые сами по себе приводят к кратному росту цен на продовольствие, вот это уже прям ударит очень-очень больно. И сюда же еще что придет сюда? Если мы пока мы видим очень медленный, но такой еле заметный отток капитала из того же Европейского Союза, ну, собственно, цель большой войны в заливе, это одна из целей, это высосать максимум капитала с тех регионов, которые страдают от, ну, прежде всего от высоких цен на сырье, ну, так скажем, на базовые потребительские товары. А вот некоторые азиатские страны, они уже столкнулись с мощным оттоком капитала. Там, то есть уже идет процесс девальвации национальных валют, и, соответственно, то есть рост цен на продовольствие, на топливо, на удобрения в долларах, и на который накладывается еще рост процентных ставок, то есть дефицит, соответственно, ресурсов. То есть вам нужно, а потому что когда идет посевная, это, как правило, идет за, то есть кто-то ее должен финансировать. Это финансирование становится дороже, причем по всему миру. А когда у вас, соответственно, еще идет отток капитала и девальвация еще национальной валюты, то вот по таким регионам это бьет просто, ну,
0: понятно,
1: огромное количество факторов сразу.
0: Владимир Ильич, а вы как думаете, вот эта война в Персидском заливе в экономическом контексте может стать тем самым пресловутым черным лебедем, которого, значит, описал Насим Талеб, который там запустит и глобальный финансово-экономический кризис, о котором тоже, ну, достаточно крупные экономисты. Некоторые, что он вообще будет беспрецедентным, и даже 2008 год покажется, в общем, цветочками. Либо пока что это такая вот возгонка страхов, которая под собой не имеет никаких серьезных оснований.
2: Ну, знаете, это очень интересный вопрос. Я, может быть, начну немножко с другого. Вот сейчас очень много говорят, пишут о том, что когда начиналась операция США в Персидском заливе против Ирана, они активно использовали искусственный интеллект компании Anthropic, которая им, значит, все это рекомендовала. Так вот, интересно то, что как раз эта же система, это же модель искусственного интеллекта этой же компании, Claude, она предсказывает как раз очень крупный кризис, падение рынков там на 30-50%, инфляцию в США там под 7%, существенное снижение темпов экономического роста в мире там почти до минус 3% и так далее. Но можно верить этому искусственному интеллекту, можно не верить. Вот. Если говорить, отвлекаясь от этого, то, конечно, на сегодняшний день формируется совокупность факторов, которые могут дестабилизировать экономику, и прежде всего это связано с двумя вещами. Это связано, как уже было правильно сказано, с тем, что в целом закладывается рост и база для роста цен на продовольствие, потому что все-таки минеральные удобрения, да, действительно, они играют существенную роль, и хотя в объеме производства, возможно, так сказать, страны Персидского залива, монархии Персидского залива, может быть, занимают и не самую большую роль, все-таки крупнейшими производителями минеральных таких удобрений, карбамида, того же самого является Россия, Китай достаточно активен в этой сфере. Вот. Но действительно 83% карбамида экспортируют производимого именно страны Персидского залива. Хотя сейчас по отдельным подсчетам, так сказать, замкнутые в заливе там от 900 до 2000 судов, в том числе не только газовозов, не только танкеров с нефтью, но и в том числе
0: те, которые
2: везут и удобрения, и вообще, так сказать, контейнеровозов, которые там находятся, что уже само по себе ломают эту логистику. Действительно, одним из крупнейших потребителей удобрений является Индия, которая также запускает цепочку последовательности последовательных, чем, так сказать, аргументировал Талеб свою теорию «Черного лебедя», то, что это, возможно, случайное, малозаметное даже на первый взгляд событие порождает цепочку экспоненциальных изменений. Mm-hmm. Вот эти изменения, они действительно могут поразить экспоненциальные изменения. Ну, про нефть и газ тоже многие говорят о том, что, так сказать, это создает принципиально новые условия для изменения структуры, так сказать, издержек. Простой пример, значит, если вот буквально там пару месяцев назад, в конце прошлого года, Международное энергетическое агентство говорило о том, что фактически предложение нефти там на 1-2 миллиона баррелей в сутки превышает спрос, то сейчас спрос составляет порядка 104 миллионов баррелей, а предложение 97. То есть мы видим, что происходит существенное падение. Вот, то же самое происходит, там мы будем в дальнейшем, возможно, говорить по металлам, по всему. Вот. Хотя пока что, если мы возвращаемся к финансовому рынку, финансовые рынки, особенно Соединенных Штатов Америки, довольно сильно просели с началом этой операции. Но сейчас мы видим их некоторое восстановление, уже больше 7 тысяч индекс Standard & Poor's. То есть пока что капитал внутри крупнейшего по своей капитализации, по объему рынка, еще, видимо, существует.
0: И спрос,
2: он, ну, некий оптимизм сохраняется. Хотя один вот из главных экономистов аналитического подразделения Moody's, он рассчитал собственный индекс, так сказать, оценки рецессии. По его мнению, в США уже третий месяц находится в рецессии. Mm-hmm. Поэтому, конечно, сейчас сложно прогнозировать, но то, что это элемент события, которое вызывает экспоненциальные изменения в экономике по всему миру, да, это факт.
0: Просто вот я продолжу перечислять, какие, ну, не вполне очевидные сектора экономики уже пострадали, и, собственно, вот то, что может запустить в том числе и цепочку таких драматических изменений и в логистике, как бы вот там, ну, то, что называется цепочки производства, они же как бы длинные и глобальные. Ну, вот такая неочевидная, совершенно незаметная вещь, серная кислота. Да. Значит, без этого продукта химического невозможно производство много чего. Ну, например, невозможно производство металлов, невозможно производство аккумуляторов. Соответственно, уже сейчас появляются разговоры о том, что экспорт серы крупнейшими производителями может быть приостановлен, потому что, ну, может там банально начать не хватать для собственных каких-то производственных цепочек. Если это вдруг произойдет, ну, тогда что? Тогда крах мирового производства, там, стали, допустим, тогда удар по мировому производству электромобилей тех же, то есть которые являются ключевыми потребителями аккумуляторов сейчас. Насколько вообще это вероятно, как вам кажется, можно ли, допустим, нехватку каких-то продуктов на рынке, ну, вот, которые временно выпадают, заместить? Вот вы сказали о том, что крупнейшим производителем азотных удобрений является Россия. И поэтому, допустим, выпадение Катара на какое-то время. А вот что выпадение Катара? А Россия в состоянии заместить выпадающие объемы? Ну, я что-то сомневаюсь. Опять-таки, учитывая, что и логистические маршруты, они тоже, в общем, формируются годами и даже десятилетиями. Ну вот объясните.
1: Ну, во-первых, я хотел бы чуть-чуть продолжить предыдущую тему. Ну, вот сам термин «черный лебедь», да, относительно ситуации в заливе, он является, ну, совершенно неправильной формулировкой.
0: А почему?
1: Ну, а потому что ничего не произошло. Это реально произошло. Нет, вообще, большая война в заливе – это реализация базового сценария. Вот это очень важный момент. Я про это говорю последние года 3 точно. И объясняю, почему эта большая война была абсолютно неизбежна. То есть это реализация базового сценария. А реализация базового сценария – это вот, ну, противоположность.
0: Простите, я на секунду вас буквально перебью. То есть существует, ну, наверное, немало экспертов, политологов, экономистов, не знаю, там, визионеров, которые говорили о том, что война на Ближнем Востоке неизбежна, потому что вот накопленные противоречия не позволят как-то из них выйти, кроме как именно в формате большой войны. Так ведь? Так ведь. Но при всем при том, то, что упомянул Владимир Дмитриевич, фондовый рынок США, крупнейший в мире, да, отлично себя чувствует. То есть Трамп рапортует каждый день, что да у нас да. все в шоколаде, значит, рекорд. Цены на акции растут. Вот вам, собственно, мнение миллионов хомяков, которые считают, что да пофигу война, все позитивно, правильно. А будет еще лучше.
1: Правильно, смотрите, как это все работает. Во-первых, те эксперты, ну там большинство из них, которые говорили о том, что война большая на Ближнем Востоке неизбежна, никто из них не прогнозировал то, что будет на длительное время перекрыт Ормуз.
0: Удивительно.
1: А именно это является целью этих событий. Ага. То есть цель происходящих событий – это кардинальное, долгосрочное снижение поставок ресурсов из региона Персидского залива. Вот мы с этим столкнулись, и этот процесс будет поддерживаться, и Ормуз будет работать как полупроводник. Ну, помните, как старый анекдот про двух гаишников? Там сирена работает или не работает? Работает, ой, не работает, ой, работает, ой, опять не работает. Вот и с Ормузом вот примерно так. То есть, но тех объемов ресурсов, ну, вернее, того трафика, который был в Ормузском проливе там, 2 месяца назад, его мы с вами не увидим, ну, на мой взгляд, очень-очень долго, там, годами. Но это не говорит о том, что Ормуз прям вот, что называется, закрыт полностью. Что-то проходит, но это кардинальные изменения для всей мировой экономики. То есть вот это ну, та база, да, которая есть. Поэтому это реализация базового сценария. Это первый момент. Почему растет S&P? То есть вот люди задаются простым вопросом. Слушайте, ну Трамп врет ну, через слово. Ну, просто вот это уже все видят, да? А финансовые рынки ему верят.
0: Не видят, да.
1: Видят. А почему? А потому что финансовых рынков, рынки интересует только одно – динамика котировок. Люди живут, это даже не просто шоры, они живут вот в неком своем вот таком сферическом коне в вакууме, да? И все, что за динамикой котировок, для них это вообще не интересно. У них единственный бог – котировка должна двигаться наверх. И до тех пор, пока она движется наверх, все, а все разговоры про кризис, это вы будете кому угодно рассказывать,
0: понятно, котировка да,
1: двигается.
0: Понятно.
1: А почему котировка двигается? Потому что один из результатов, причем важнейший вот, событий в заливе, которые являются, как я говорил, просто ну, реализацией базового сценария, логическим, просто следующим шагом от накопленных предыдущих событий, это ускорение стагфляционных процессов. Это не начало стагфляционных процессов, а именно их ускорение. Поэтому вот да, то, что Владимир Дмитриевич сказал про, о том, что один из экспертов Мудис говорит, что экономика США уже там, не один месяц в рецессии. Она была в рецессии до начала операции вот эта вот, да, там, эпическая ярость. Потому что стагфляция, на самом деле, в Штатах, она как минимум с 2020 года идет уже и набирает обороты. И не только в Штатах, а в других местах еще, еще сильнее. Ну, а если мы имеем дело со стагфляцией, но при этом с искусственно, причем сильно заниженными процентными ставками и процентные ставки в реальном выражении сильно отрицательные, то при этом у вас работает печатный станок активно. Ну, куда у вас пойдут деньги? Ну, и плюс ко всему, Соединенные Штаты один из бенефициаров этого кризиса. В любом случае, да, цены там на сырье будут расти, но Америка в значительной степени достаточная.
0: Самодостаточная.
1: То есть у них хватает, ну, так же у нас, конечно, ситуация получше здесь, на самом деле, вот, но у них много всего. Но Америка может быстрее увеличить добычу ресурсов, чем мы. Особенно там при текущих ценах, тем более там, да, там при
0: понятно,
1: том, что ну, у меня базовый сценарий, что цены только начали расти на углеводороды. Ну, и все, а в таком случае, как бы все, у вас котировки будут двигаться. У вас реальная стоимость финансирования отрицательная. Собственно, показатели можно рисовать какие угодно. Какая-то остается свободный небольшой денежный поток. Этот денежный поток направляется, опять же, вместо инвестиций на тот же фондовый рынок компаниями, да, для того, чтобы скупать собственные же акции. И все. И у вас получается вот такой круг, когда в номинале фондовый рынок все равно будет расти. В реальном выражении, за минусом там реальной инфляции и так
0: понятно,
1: далее,
0: понятно.
1: Это другая история. Но она никого никогда не интересовала.
0: Пока оно все не сломается. Я вот еще на какие моменты хотел обратить внимание и поговорить. Финансовые потери уже все начали считать. И, в общем, ну, для некоторых даже крупных экономик они довольно существенны. Ну, например, потенциальные потери французской экономики из-за кризиса, вызванного конфликтом, уже оцениваются в 4-6 миллиардов. Это заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. Чепуха. согласитесь. Но они уже вынуждены говорить о том, что у них уже как бы там фиксируются проблемы. Еврокомиссия представила экстренный план мер для борьбы против резкого роста цен на энергоносители, вызванный тоже войной. Но, правда, для ускорения перехода Европы к чистой энергии. Ну, там, конечно, в общем, психиатрия, потому что, несмотря на то, что они говорят о том, что, значит, цены растут, не хватает физических энергоносителей, то есть ни котировок, не хватает бензина, керосина, дизеля и так далее. При этом повторяется политическая мантра, что у России мы все равно покупать ничего не будем, это вопрос идеологии. Но, тем не менее, вот

0: за ними все это полетело по всей планете.
1: Это верно. Китай очень долго после этого восстанавливался, гораздо медленнее, чем Соединенные Штаты Америки.
0: Вот Европа здесь может стать самым Таиландом?
1: Вы подняли очень интересный вопрос. Почему? Потому что беспокоиться надо французам.
0: Почему? Интересно.
1: Потому, в качестве шутки вполне серьезно. Вот вы сказали сера. Диоксид серы – это важнейшая добавка виноделия. Если ее не будет, французы не смогут производить вина.
0: Чилийцы тоже. Никто не сможет.
1: Это же как бы, у нас своя сера есть, тоже есть сернистая. Поэтому, наверное, справимся. Вот. Дело все в том, что сейчас... Я не очень люблю Талеба с его лебедями, но сейчас даже не столько... Я соглашусь. Сейчас не столько вопрос какого-то неожиданного события, который есть, сколько... нарушение диспропорций, пропорций экономических. Потому что мало кто на это обращает внимание, но я уже назвал цифру, ОПЕКовские, нефтедобытчики сократили добычу нефти на 8 миллионов баррелей в сутки. Угу. То есть только одна Саудовская Аравия, там почти на 2,5 миллиона баррелей сократила. У них было 10, стало 7,5. Это очень существенно. При этом нефтедобыча, последний апрельский отчет Международного энергетического агентства, сокращение добычи в Иране всего 100 тысяч баррелей. Они как добывали 3,6 миллионов, сейчас их добывают 3,4. Более того, сейчас Европа бьется со своим энергобалансом, который действительно страдает, потому что они отказались от атомной энергетики, потому что повысились цены на газ, и сейчас у них возникают сложности с нефтью. Посмотрим на энергобаланс того же Ирана. У него основной источник и основные ресурсы, которые обеспечивают его энергоснабжение, это газ и гидроэнергетика. Нефть практически не участвует. Угу. То есть у него фактически вся нефть идет на экспорт. С учетом препонов, санкций и так далее. Мы говорим о том, ожидаемая война, не ожидаем. Но давайте еще себе вопрос один зададим. А мы вообще знаем резервы нефтяные Соединенных Штатов Америки? Доказанные. Это 42-44 миллиарда баррелей нефти. Они были в 70-м году 39, потом они начали истекать, потом они открыли сланцевую нефть, сейчас 44, но они тоже сокращаются. Добывают 13,3 миллиона баррелей в сутки. Посчитаем и увидим, что если это все положить на цифру, то через 10 лет в Соединенных Штатах нефть завершается. Они просто все резервы свои используют.
0: Вы имеете в виду резервы...
2: Запасы. Это без учета сланцевой нефти.
1: С учетом сланцев?
2: Я читал исследование, что у них...
1: Энергетического информационного агентства США 42-43 миллиарда баррелей у них как разведанный запас. Там можно этому верить, можно не верить, неважно. Я опираюсь на цифры. При этом, если отбросить сложную нефть Венесуэлы, то по существу Иран – это вторая по объему запасов нефти в мире страна после Саудовской Аравии. Поэтому эти диспропорции, они начинают накапливаться. И чем дольше продолжается эта ситуация в заливе, тем они становятся больше, и они начинают распространяться и на экономику США, и на экономику Европы. И сегодня последствия, экономические, где действительно может взорваться некий пузырь. Мы даже не знаем где. То ли в Персидском заливе, то ли в Соединенных Штатах.
0: То ли в Юго-Восточной Азии,
1: В Юго-Восточной Азии может быть, но в США ведь тоже он вполне вероятен.
0: Да, конечно.
1: С учетом переоценки. Ведь известный есть показатель, так называемое отношение цены к доходу, компании. Он сегодня находится на максимальных отметках после 2008 года.
2: После 2000-го?
1: По-разному там считают.
2: В 2008-м близко не было подобных цифров, как сейчас. Сейчас намного выше.
1: Не будем спорить. Во всяком случае, находится на рекордной отметке, то есть после которого можно начаться облом. Все говорят о перекапитализации айтишных компаний, известная, великолепная семерка компаний, которая происходит. Поэтому в целом это, еще раз повторяю, запускает масштабные изменения, не говоря уже про то, что сейчас грядут в ноябре выборы в Соединенных Штатах Америки. Америке галлон стоит 4 доллара, больше 4 долларов нефти, что это все создает вот это вот...
0: Некое напряжение, непонятно, где
1: и порождает нарративы, так скажем, нарративы, да, которые начинают дестабилизировать уже поведенческие тренды людей.
0: А есть еще один такой, на мой взгляд,

0: важный момент, который, ну, вот совсем, по-моему, нигде не обсуждался. Я, по крайней мере, не слышал, вот когда там говорили о Ближневосточной войне, на что она влияет, и про металлургию, про удобрения, ну, так или иначе упоминали. Но никто, по-моему, не говорил про фарму. Вот. А фарма – гигантский рынок, причем он социально значимый. Я думаю, что в любой, то, что называется, развитой стране мира – при стареющем населении доля доходов, которые тратятся так или иначе на медицину и на лекарства, является существенной. И если здесь вырастают цены, а, собственно, вот отраслевые исследования говорят о том, что там даже простые препараты, ну, типа аспирина или парацетамола, могут вырасти в цене там в два раза уже до конца года. То есть, ну, извините меня, то есть вот фактор социального давления здесь совершенно колоссальный, по-моему, недооцененный. Что думаете? Вот голод,
1: зачем?
0: Смертность.
1: На вот. Чем, вернее, вот это на, может быть? Ну, потому что в фарм-секторе основная, да, цена...
0: Логистические и производственные затраты прежде всего считаются здесь.
1: Нет, но основная цена в фарме это всегда это research, ну, то есть исследование.
0: Нет, это речь идет о массовых лекарствах.
1: То есть там, где уже этого нет, да, вот эти массовые,
0: значит, я понял. Условно говоря, подорожание Озинпика ни на что не повлияет вообще. Ну, значит, если ты жирный, ты будешь меньше есть, всего-навсего. Но если тебе нужно каждый день принимать препараты от давления, они дешевые. Вот. Ну как дешевые? Сегодня дешевые, а завтра он стоит в два раза дороже. И ты вдруг выясняешь, что у тебя как бы бюджет не сходится.
1: Ну, в этом плане, да, согласен. Это дополнительный удар, причем это удар, который люди будут на себе ощущать даже сильнее, чем нехватку продовольствия.
0: Ну вот я об этом и подумал.
1: Это тут же будет бить психологически по людям. Вот. Потому что когда человек не выпил ту таблетку, которую он привык пить, у него начинается, прежде всего, удар именно психологический. И вот здесь, и вот такого человека вывести, что называется, ну, грубо на улицу, да, хотя сейчас это сложнее, очень и очень просто. И вот это следующий шаг. Это примерно из той же оперы, когда я в 2010 году, тогда была Ла-Нинья, ну, все помнят, в Москве лето было, да? Увы, чего не бывает. Вот, горело все вокруг. И я тогда на основании этого, ну, соответственно, было введено эмбарго на поставки пшеницы из нашей страны, хотя урожай не пострадал, как мы знаем, но вот так. Ну, возможно, как говорится, перебдели. Соответственно, цены на пшеницу удвоились, и я быстро просчитал, что Северная Африка взорвется в результате. Что это и послужило триггером для арабской весны. Поэтому вот то, о чем мы сейчас говорим, вот это все является огромное количество разных триггеров, которые даже сами по себе могут вызвать серьезные массовые беспорядки в разных частях мира. А когда они собираются вместе, что, да, уже, ну, как бы более чем очевидно, вот это уже прям важный момент. И вот, возможно, уже даже вот текущей осенью, если мы говорим действительно, фармпрепараты сюда попадают, продукты тут же дефицит, дефицит энергии и, самое главное, подход глобальных властей к этой ситуации. Что они делают? Они говорят, слушайте, у нас вот есть такое-то количество, там никто не смотрит на 10 лет, да, вот как вы говорите, доказанных запасов в Соединенных Штатах. Они говорят, у нас резервов столько-то, сколько у нас выпало? Там от 8 до 10 миллионов бочек в сутки выпало. Так нам до конца года одних резервов хватит. И мы еще во фьючерсах поспекулируем, покажем, что то, что никуда не падает, а растет, а потом сталкиваются с реальным дефицитом. Когда на заправку приезжаешь, а бензина нет.
0: Собственно, как бы, к сожалению, мыслят даже там не тактическими какими-то категориями, а вообще категориями сегодняшнего дня. Ночь простоять, простоять и ночь продержаться. Я в заключение просто вот еще как бы добавлю один, ну, возможно, и незначительный момент, что означает подорожание топлива и дефицит топлива. Исчезает такая вещь, как массовый туризм, например. Ну, для нас там, допустим, не очень значимо, хотя, как сказать, у нас от края до края страны 11 тысяч километров на поезде ехать долго, а для десятков стран это является, в общем, такими весовыми элементами в валовом национальном продукте, и для них это будет равносильно финансовой катастрофе.
1: А вот здесь важный
0: нюанс. Подумайте об этом.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш курс «Петровские времена». И так получилось, что подготовил я сначала один рассказ о птенцах гнезда Петрова, соратниках, но ударился в детали, стал рассказывать об их жизни, их биографию, и затянулось. Поэтому в двух рассказах получится у нас рубрика «Соратники Петра». В прошлый раз я пообещал вам, что будет выдержано в стиле такого исторического импрессионизма. Это означает, что, простите меня, но я не буду как бы от сих до сих рассказывать про жизнь Толстого или Ягужинского или Менщикова. Каждый из них заслуживает многочасового отдельного рассказа. Объясню потом почему. Но этих людей было так много, они были такими яркими. Мы все равно ведь не запомним с вами, когда кто родился, когда умер. Поэтому будем, как импрессионисты, такими яркими мазками рисовать нашу историческую картину, чтобы потом, отойдя от нее на несколько шагов, взглянуть, увидеть ее целиком, всех этих невероятных людей, которые окружали Петра, и схватиться за сердце, и поразиться, как велика и обильна земля наша талантами. Мы закончили на рассказе о Ганнибале, прадеде Александра Сергеевича Пушкина, с которым связывают все, что угодно, вплоть до изобретения селекционирования картофеля синеглазка Ганнибал. Он прожил 85 лет. 85 лет. Как, кстати, долго жили и другие некоторые соратники Петра. Каждый раз, когда мы смотрим на годы жизни людей, когда не было ни антибиотиков, ни современной невероятной медицины со всеми ее достижениями, Ганнибал прожил 85 лет. Христиан, он же Родион Бауэр, упомянутый в Пушкинской Полтаве, один из начальников Петровской кавалерии, швед по национальности, участник всех возможных сражений. Сражение при Лесной получает тяжелейшее ранение, после которого несколько дней лежит без чувств, потом парализован. Ему пуля попала в рот, щеку прострелила, а вышла где-то через шею, чудом не перебив позвоночный столб. И не проходит и 9 месяцев, как с железным здоровьем кавалериста, он снова на коне, он принимает участие в Полтавском сражении, вместе с Менщиковым он преследует отступающую армию Карла XII до Переволочной. И там принимает капитуляцию, там берет армию в плен. Или другой иностранец на русской службе Яков Брюс. Невероятный человек, которого Лев Николаевич Толстой называл самым чудесным человеком в России того времени. Он ведь не просто организатор артиллерийского дела, ученый, изобретатель, кстати, изобрел особый вид оружейного пороха, усовершенствовал несколько артиллерийских орудий. Он первый крупный коллекционер-собиратель в России. И сегодня его картина, его нумизматическая коллекция, его коллекция минералов находится в основе собрания Эрмитажа, Кунсткамеры и даже музея Российской академии наук. Он имеет прямое отношение к нашей истории, потому что именно Яков Брюс невероятно интересовался всем, что может быть интересно образованному человеку. Вот среди таких поразительных людей, конечно, предок всех толстых и современных толстых, депутатов, журналистов, музейщиков, крупных государственных политических деятелей и, конечно, знаменитых Алексея Николаевича Толстого, Льва Николаевича Толстого, их прямой предок Петр Андреевич Толстой. Он старше Петра почти на 30 лет. Другое совершенно поколение. Когда Петр ехал в Архангельск, одна из его поездок в молодости, с попытками создать там Северный флот, Толстой был уже немолодым губернатором где-то в Устюге, по-моему. И вот он Петра, видимо, хорошо принимал. Петр у него остановился там на день-два. Чем-то ему понравился. И не постеснялся. Оставил губернаторский пост. И пошел служить Петру прапорщиком Преображенского полка. Вот так вот начинал с прапорщиков. Ему было где-то под 50, наверное, уже к этому моменту. И вот он прапорщик. А потом, когда Петр собирает великое посольство, вместе с Петром, немолодой Толстой, инициативно, зная, что царь любит людей западных образованных, записывается в великое посольство. Кого-то туда за шкирку тащили, он сам записался. Напросился на изучение морского дела в Италию, вернулся из Венеции, из Генуи, со всеми возможными дипломами морскими. Петр это очень оценил. Посмотрел, ну, все-таки уже человек не молодой для того, чтобы
быть штурманом или капитаном морского судна, и отправил он Толстого на дипломатическую работу. С 1702 года Толстой стал первым русским послом в Константинополе. У него была важнейшая задача – не допустить вступления Турции в войну против России. И в течение многих лет это ему удавалось. Вот там Толстой как рыба в воде. Про это можно снять столько турецких сериалов. Какой там великолепный век. Он интригует, он подкупает. У него свои люди в гареме, у него свои люди в диване. Он даже умудрился какого-то, по-моему, премьер-министра на тот момент одного свалить за взятки и хорошие отношения. Там по-другому ничего в Константинополе не делалось. А другого через любимых жен султана пролоббировать, более лояльного к России. Его несколько раз сажают в темнице. У турок просто было с этим посла посадить в темницу, это в порядке вещей. Потом выпускали, потом снова сажали, потом выпускали. В конце концов, Петр его отзывает, наконец-то, с почетом, с наградами. Сделал свое дело. И он снова едет с Петром за границу, на этот раз в Париж, во Второе Великое Посольство. Здесь начинается проблема с царевичем Алексеем, сбежавшим. Ну, кто поедет искать царевича Алексея в Италию? Ну, конечно, Толстой. Потому что он в Италии в Первое еще Великое Посольство. Долго жил, все знает. Знает, кстати, отлично итальянский язык. Поэтому Толстой и другой герой наших лекций об истории 18 века, отец фельдмаршала Румянцева, злой гвардейский капитан Румянцев, едут вдвоем искать царевича Алексея. Румянцев-то хмурит брови, он человек решительный. А Толстой интригует, он подкупает чиновников. Алексей от него бежит. Сначала прятался он где-то в Австрии, потом в Неаполе. Все равно его Толстой найдет, все равно уговорит, все равно все обустроит и без всякого похищения, не так, как Орлов княжну Тараканову увозил, а мирным, добровольным, по собственному хотению, желанием вывозит царевича Алексея в Петербург. Что с ним произошло дальше? Это уже другая история. Оценив все таланты Толстого, Петр поручает ему создать тайную канцелярию. В Москве у Рамадановского Преображенский приказ, а в Петербурге другая спецслужба, тайная канцелярия. Звезда Толстого зашла очень высоко. Он и граф, он и сенатор, он и президент коммерц-коллегии, то есть Министерство внешней торговли, выражаясь современным языком. Но, к сожалению, после смерти Петра как-то он проиграл аппаратные игры. Уж не знаю, долго сейчас погружаться в то, что случилось. Буквально накануне своей смерти Екатерина I подпишет указ о ссылке Толстого вместе, кстати, с его сыном Иваном в Соловки, в Соловецкий монастырь. Туда ссылали не только большевики. Окажется он в сыром каземате, и спустя 2 года, тоже, кстати, как и Ганнибал, в преклонном возрасте, 84 года, Толстой скончается, пережив к этому моменту уже всех своих сыновей. Лев Николаевич Толстой, когда задумает писать роман о Петре I, он, кстати, сделал очень много черновиков и набросков, несколько десятков этого романа, план, я некоторые сцены прописывал. Вот когда он задумает писать роман, главным героем он захочет сделать своего прадеда, Петра Андреевича Толстого, жизнь которого невероятно долгая и невероятно насыщенная разными событиями. Конечно, сквозь эту жизнь можно будет показать всю эту немыслимую петровскую эпоху, все петровские времена. Потом, к сожалению, Лев Николаевич бросит эту идею, напишет, что не может он писать, поскольку не понимает ни того времени, ни души тех людей. Настолько, как казалось толстому писателю, они не похожи на нас. Жалко. А вот еще один молодой соратник Петра, буквально 2 слова о нем скажу. Имя у него необычное. Аникита Репнина. Не Никита, а Аникита Репнина. Основоположник большой офицерской фамилии. Вообще, изначально Аникита Репнина, он князь. Он знатнейший человек. Но оказался при Петре, вошел в ближний круг, поручик потешной роты, прошел через все маневры, через все учения, через все походы, и Азов, и подавление стрелецкого бунта, и Северная война, рос в чинах, храбро сражался. Ну, тоже жизнь кино. Вот он
генерал, слава, почет, командующий корпусом, князь. Лишь одно сражение с Карлом XII при Головчине. Это незадолго до Полтавы. Карл наносит мощнейший удар по центру русских войск. А там три начальника. Шереметьев, Меньшиков, который друг с другом еще не в ладах, и Репнин. Весь удар приходится на Репнина. Он не выдерживает, отступает, бросает пушки. Петр в бешенстве после этого. Пушки достались врагу. Наши бежали с поля боя. Ну, хотя не Репнин один в этом виноват. Он делал все, что мог. И сдерживал удар Карла XII столько, сколько мог. Ну, что значит князь? Что значит гордость? Всю вину взял на себя. Всю вину. Военный трибунал приговаривает князя Репнина к смертной казни. Петр смягчает приговор и заставляет князя заплатить из своего кармана все убытки по итогам этого сражения, за все потерянные пушки. Почти разорил его, говорят. И разжалуют Репнина в рядовые. Поэтому в следующем сражении при Лесной Репнин с ружьем будет сражаться в первых рядах вместе с рядовыми. Правда, перед этим сражением он смог дать Петру полезный совет, который Петр очень оценил. Он предложил ему поставить казаков на всякий случай за задними рядами наших войск и дать им приказ, и об этом приказе всем сказать, чтобы каждого, кто будет отступать без приказа, каждого, кто побежит с поля боя, предавать тут же смерти. То есть можно сказать, что идея заградотрядов весьма инновационная. По тем временам пришла в голову Репнину после собственного фиаско. На собственном опыте понял, что иногда это нужно. После Лесной все прошло хорошо, царь был в прекрасном настроении. И когда он спросил одного из своих первых командиров, Михаила Голицына, чем его наградить, то благородный Голицын сказал: наград мне никаких не надо, а под одном прошу, государь, прости Репнина. Репнина простили, вернули ему шпагу, генеральский чин. Под Полтавой уже Репнин командует центром русской армии. Так потом получится, что после опалы Меньшикова Репнин станет и военным министром, руководителем военной коллегии, и генерал-фельдмаршалом, и много-много чего добьется. Но интересно другое. И сын Репнина, боевой офицер-генерал, и внук Репнина, кстати, не менее прославленный, генерал-фельдмаршал уже при Екатерине. На внуке мужская линия прервется, законных детей не будет, но будут по женской линии правнуки и праправнуки, и так далее, и наполеоновские войны. И все они будут боевыми офицерами. Хоть и князья. Так что фильм «Офицеры», он, можно сказать, о таких людях, как Аникита Репнин и его замечательные потомки. Как Ганнибал, как Меньшиков, еще один денщик Петра, намного его моложе, Павел Ягужинский. Сделал типично петровскую карьеру. Из денщиков в генерал-прокуроры Сената. То есть по нынешним временам это не просто генеральный прокурор. Это гораздо больше, чем генеральный прокурор. Это человек, который надзирает за Сенатом. А Сенат – высший орган в империи, который только есть, в котором концентрированы и исполнительные, и административные, и распорядительные, и законодательные функции. Это очень маленький орган, там всего около 10 человек. В нем функции и правительства, и отчасти Государственной Думы, и Верховного Суда. Все сразу. И вот над ним, над всем надзирает прокурор. Равно как он же надзирает за исполнением законов по всей империи, по сути, по полномочиям, по статусу, по доверию государя, последние годы жизни Петра, вообще второй человек в государстве. А это бывший денщик, то ли белорус, это белорусов тогда не было как таковых, то есть то ли поляк, то ли литовец. Даже отца его толком никто не знает. Где-то там был в немецкой слободе при лютеранской кирхи, вроде бы или органист, или пономарь. Из ниоткуда. Обязательно исполнительный, яркий, талантливый, веселый, абсолютно честный. Вот, кстати, в отличие от Меньшикова, абсолютно честный и неподкупный Павел Ягужинский. Про него Петр говорил дословно: если что-нибудь осмотрит Павел, то я знаю, это так верно, как будто бы я сам видел своими глазами. Петр очень ценил его за бескорыстие, за прямоту. Вообще Ягужинский имел репутацию приятного собеседника, весельчака, а также, что интересно, неутомимого танцора. Последнее качество
тяжело сказывалось на проведении петровских ассамблей. Видимо, ему, как танцору и весельчаку, Петр и поручил, среди многих других поручений, отвечать за организацию ассамблей. Якужинский отвечал не просто за веселье на ассамблеях, но и за явку. Ну, кто бы попробовал не явиться, когда за явку отвечает генеральный прокурор. Зато уж если явились, то все должны были так же неугомонно плясать до упаду, как отплясывал молодой Павел, ну, относительно молодой по тем временам уже, Павел Ягужинский, так же выпивать, как выпивал Павел Ягужинский. Вот это у него была слабость. Выпить он любил. Он был человеком некорыстолюбивым, но Петр щедро награждал своих помощников, имел возможность жить на широкую ногу, не экономил, не откладывал ничего, все тратил. У Ягужинского был замечательный экипаж, такой красивой фуисткой. И поскольку Петр сам, как мы помним, сам предпочитал ездить практически на Яндекс.Такси, у него своих экипажей не было, то когда ему нужно было по-простому, он просто садился в какую-то двуколку. А когда красиво, на прием или с послами, то он просто одалживал карету у собственного помощника Павла Ягужинского. Именно Павлу Ягужинскому пришла в голову идея создания кадетских корпусов. Реализует позже Миних, у истоков всех наших кадет, тоже Павел Ягужинский. Был Ягужинский настолько приятным, эффективным и, видимо, полезным человеком, что удержался при всех. И при Екатерине, и с Бероном потом он как-то сошелся при Анне Иоанновне, занимая там должность кабинет министра. Одна беда – выпивал. Поэтому скончался в возрасте 52 лет. Ну, примерно в том же возрасте, что и Петр, что и Владимир Ильич Ленин. Надо было вести более здоровый образ жизни. По поводу выпивки к Ленину это не относится. В общем, как вы видите, жизнь каждого из петровских воспитанников, из его птенцов – это действительно кино. Это такой полноценный сериал, которых у нас, к сожалению, практически не снято. Я вот пытаюсь вспомнить что-то хорошее, что мы снимали про Петра Первого. Последние десятилетия ничего не получается, ничего не вспоминается. Нам, конечно, хочется, чтобы та невероятная энергетика, та невероятная пассионарность, которая буквально излучалась из петровских времен, нашла такое же достойное воплощение в книгах и на экране, как это было у Алексея Толстого, как это было в старых советских фильмах. Кстати, вот вспомнил, как было в неплохом советском сериале, рекомендую, «Завещание Петра Великого», но это уже о последнем годе жизни Петра, его отношениях с Марией Кантемир. Для меня поразительно, что нету сценаристов. Мы не любим, что ли, собственную страну? Не любим собственную историю. Обидно. Сколько раз не пытались мы разместить хороший госзаказ на съемки кино о Петре. Не получалось. Надеюсь, сейчас получится. Обычно говорят, каков поп, такой и приход. Это в полной мере относится ко всем соратникам Петра. Они все были такие же, как Петр. Или стремились быть такими же, как Петр. Масштаб личности Петра определял масштаб личности и деяния его воспитанников. Иногда говорят, короля делает свита. Нет. В нашем случае король, государь Петр Алексеевич делал свою свиту. И та планка, которая была им задана, к ней все они тянулись. А он, самое главное, создавал для этого правильную систему стимулирования, не только материального, но и морального. Мы говорим о том, что они все были невероятно тщеславны, честолюбивы и стремились набрать чинов, званий, поместья. Так не за просто так же давалось. За победы, за успехи. Я всегда говорю, при Петре было довольно легко стать дворянином. Для этого надо было иметь, по большому счету, только желание. Желание шпага в зубы и по приставной лестнице туда, на стену Нотебурга, откуда низвергается на тебя кипящая смола, смертельный свинец, сталь, а ты лезь вперед. Залезешь первым, ты дворянин, ты уже офицер. Давай, старайся. Нам надо ценить за наших предков. Ну и, конечно, наша картина маслом в стиле исторического импрессионизма будет неполной, если мы не расскажем о главном петровском соратнике,
тенце гнезда Петрова, полудержавном властелине Александре Даниловиче Менщикове. Опять же, вы меня простите, я не буду пересказывать его биографию. Потому что его биография – это не просто сериал, это сериал на 20 сезонов, в каждом по 20 серий. Я дам вам несколько примеров, несколько штрихов. А если вам будет интересно, потом залезьте поглубже в литературу, почитайте. Кстати, рекомендую, о Менщикове много есть литературы положительной, а есть много литературы отрицательной. Он такой же противоречивый, как и сам Петр I. Если вы хотите узнать светлую сторону светлейшего князя Менщикова, то я вам рекомендую книгу. Она так и называется «Светлейшая». Написал ее Сергей Герасимович Митин, бывший новгородский губернатор. Человек очень литературно одаренный. Почитайте, а как бывший губернатор, он все-таки знает толк. Можно сказать, в какой-то степени коллега Менщикова. Менщиков был губернатором Петербурга. «Светлейший» Сергей Митин. Алексашка Менщиков практически ровесник Петра. Родился чуть позже царя, пережил его на несколько лет. Да он и внешне-то по многим параметрам был ровнее Петру. Рост Менщикова 2 аршина 12 вершков. 196 сантиметров. Очень высокий человек даже по сегодняшним меркам. Практически всю жизнь он рядом с царем. Он не просто его сподвижник, он не фаворит. Он друг царя. Они друзья вообще. У царей редко бывают друзья. Менщиков был. Я уже говорил вам только что, что тщеславие, честолюбие – это черта почти всех соратников Петра. Иных там и быть не могло. Такое было время, такие были люди, и Петр это всячески стимулировал. Поместья, ордена, титулы, табель о рангах. Менщиков – чемпион среди честолюбцев. Абсолютно рекордсмен по количеству и размерности и продолжительности собственного титулования. Если перечислять Менщикова, как было тогда принято. Александр Менщиков, граф, князь Священной Римской империи, светлейший князь Ижорский, генерал-губернатор Санкт-Петербургский, президент военной коллегии, адмирал, генералиссимус и прочее, прочее, прочее. Длина титула Менщикова будет равна титулу самого государя-императора. Он единственное, что Менщиков никогда не дописывал, вообще не знаю, из скромности ли. То, что он был еще и почетным членом Лондонской Королевской Академии. Почему не дописывал, скажу позже. Происхождение. Никаких достоверных данных о происхождении Менщикова у нас тоже нет. Как и о многих безродных птенцах гнезда Петрова. Мы знаем лишь, что его отец где-то служил при Петре, где-то при конюшнях в потешных полках. Мы даже не знаем, был он солдатом или офицером. Ну, где-то был. Погиб во время самого первого Азовского похода. Существует популярная версия о том, что в детстве Алексашка продавал в Москве пироги. Мол, заметил его Лефорт и, оценив ловкость, оборотистость мальчика, взял его в слуги. Вот такой версии, в частности, придерживается историк Костомаров. Именно поэтому, возвращаюсь я к членству в Лондонской Королевской Академии Наук, именно поэтому Менщиков и был безграмотен, потому что нигде не учился. Среди тысяч листов, сохранившихся в архиве Менщикова, не обнаружено ни одного документа, написанного его собственной рукой. Не то, что письма к царю, он даже письма к собственной жене Даше поручал писать канцеляристам. То есть он их диктовал, а канцеляристы записывали за ним, а он только расписывался. Правда, неправда, не знаем точно. Есть другая версия, что вот это происхождение Менщикова из мальчишек, торгующих пирогами, это информационная диверсия родовитых аристократов, его завистников. Этой версии придерживался, в частности, Пушкин. Он писал, кавычки открываются, «Менщиков происходил от дворян белорусских. Он отыскивал около Орши свое родовое имение. Никогда не был Менщиков лакеем и не продавал пирогов. Это шутка бояр, принятая историками за истину», писана Александром Сергеевичем в «Истории Петра Великого». Однако и эта версия тоже не имеет документальных подтверждений. Пословица «Из грязи в князи», впервые записанная собирателем русского фольклора Далем в XIX веке, говорят, родилась, основываясь на истории Алексашки Менщикова. Менщиков, как денщик, при царе неотлучно. Он как Петр. И солдат, и потом обучился бомбардир, и матрос, и, кстати, дипломированный плотник.
поехав в Великое посольство вместе с Петром, Меньшиков оказался единственным, кроме царя, кому голландский корабельный мастер на верфях Ост-Индийской компании выдал аттестат об овладении профессией плотника. После возвращения из Великого посольства Меньшиков одинаково залихватски и пьет с царем на Всепьянейшем соборе, и рубит головы стрельцам, и вообще один из тех немногих людей, которые могут Петра утихомирить. Известная история, как Петр как-то вспылил на воеводу Шейна, выхватил шпагу и вообще намеревался его в бешенстве заколоть. Кстати, повод был, потому что выяснилось, что во время отсутствия Петра Шейн за взятки продавал офицерские патенты. И вот Петр уже со шпагой, и тут у него на спину ему бросается Меньшиков, как-то он его обнял, скрутил, оттащил в соседнюю комнату и успокоил. Спас Шейну жизнь. Но никто, кроме Меньшикова или Форта, не мог себе такого позволить в отношениях с государем. Меньшиков от природы обладал очень острым умом, отличной памятью, энергией, прекрасными организаторскими способностями. А самое главное, что ценил Петр, просто невиданной для медлительной Руси, даже по тем неспешным временам, невиданной оперативностью в выполнении поручений царя. Он никогда не ссылался на невозможность исполнения поручения. Не всегда его исполнял. А если исполнял, то не всегда хорошо. Но все, что Петр ему поручал, он истово за все брался. Он все помнил. Ему не нужно был никакой контрольный департамент. Все было в голове, что ему хоть раз царь поручит и скажет. Он умел хранить тайны. Он был остер на язык. У него было отличное чувство юмора. Вообще чувство ситуации. Есть легенда, как Петр как-то в очередной раз разозлился на Меньшикова, а это бывало нередко, и сказал, что отправит его обратно торговать пирогами. Меньшиков выскочил в тот час на улицу и вернулся с кузовком пирожков в руке, пироги расстегая. Петр рассмеялся и оттаял. Другой раз царь выгнал его со словами: «Ступай вон, щучий сын, чтоб ноги твоей у меня больше не было». Меньшиков немедленно исчез и через минуту снова вошел на руках. Ну, то есть был еще физически отлично подготовлен. В письмах Петр обращался к нему: «Алексаша, сердечный друг, брат и сын сердца моего». После смерти Лефорта Меньшиков становится как бы вообще первым замом царя по всем вопросам. Руководит строительством Петербурга, верфи, Кронштадта, пушечных заводов, формирует новые полки. Царь его использовал как Рамадановского в свое время в качестве злого следователя. Вот если Петру не хотелось что-то делать неприятное, он поручал Меньшикову. Самые злые и жестокие функции Меньшиков исполнял как бы уже по своей инициативе. Кстати сказать, среди подписей на приговоре царевичу Алексею самой первой стоит подпись Александра Меньшикова. Если в первое время Петр оставляет за себя Рамадановского, когда надолго уезжает из столицы, то когда Рамадановский состарился, то за царя во время его отъездов, командировок, как бы сейчас сказали, длительных, на хозяйстве остается Александр Меньшиков. Так было и во время прусского похода в 1711 году. То же самое будет и во время второй длительной поездки в Европу на полтора года. Меньшиков будет за царя дома. Помимо всех своих управленческих и организаторских талантов, надо сказать, что Александр Меньшиков казался очень храбрым человеком и толковым командиром. Вот он как раз был в числе тех, кто полезет по штурмовой лестнице вместе с солдатами на штурм Нотебурга в самом начале Северной войны. Петр на радостях тогда, после удачно завершившегося штурма, хотел чем-то Меньшикова особым отблагодарить и приказал во всяких письмах впредь называть его губернатором. При том, что никаких губерний не было, и слово это, казалось бы, ничего совсем не значило, Меньшиков таким образом стал самым первым губернатором в России без основательно каких бы то ни было губернских разделений, без всякого прикладного смысла этого слова. На следующий год Меньшиков вместе с Петром, участник удивительного по своей наглости абордажа двух шведских кораблей в устье Невы, именно тогда под проливным дождем на шлюпках, на галерах, Петр с воды снизу захватил два шведских корабля. Этот день является официально днем рождения сегодня Балтийского флота. За этот бой, кстати сказать, оба, и Петр, и Меньшиков, были награждены орденами святого Андрея Первозванного. Если вы думаете, что это были ордена номер 1 и 2, то вы ничего не знаете про характер Петра. Нет, это были ордена номер 6 и 7.
первые пять получили какие-то другие боевые командиры за другие заслуги. Петр награждал Меньшикова часто и деньгами, и поместьями, и даже выпросил у австрийского императора для него титул князя Священной Римской империи. Это, надо сказать, покруче, чем сегодня какой-нибудь лорд пер Англии. Намного. После одной из побед Петр, не зная, чем бы еще наградить Меньшикова, подарил ему лично выточенную, как тогда назывались, лично сочиненную, дорогостоящую трость. Трость по описи числилась стоимостью 3064 рубля 16 алтын. Даже сложно представить, что это была за трость. Она была украшена алмазами, изумрудами и выточенным специально гербом самого Меньшикова. Ну так, для понимания, годовое жалование полковника в тот момент 600 рублей. То есть стоимость трости – это 5 годовых окладов полковника Петровской армии. Но, увы, несмотря на все подарки, несмотря на особое внимание Петра, Меньшиков оставался человеком невероятно жадным. Ну, психологически, конечно, все это можно объяснить. Это чистый Фрейд. Если сам Петр очень скромный монарх, ну, как Сталин, а у него все есть, а ему ничего не надо. Вся страна его собственность. Наоборот, своей скромностью он подает пример подчиненным, как надо жить. Но не все этому примеру следуют. Вот Меньшиков наоборот. Петр жил в скромном домике в Петербурге, а для Меньшикова выстроили на берегу Васильевского острова дворец, который, естественно, полностью оплачивался за счет казны, поскольку это был не просто дворец, а резиденция генерал-губернатора, где жил Меньшиков. Из Великого посольства Петр везет себе 13 сундуков всякой рухляди, всякой всячины. Это книги, инструменты, корабельные снасти. Меньшиков тоже везет из Великого посольства собственную рухлядь, несколько подвод целых. Это 800 огромных мраморных камней, потому что уже тогда он задумал себе построить мраморный дворец. И дворцов таких, поместий, Меньшиков построил за свою жизнь немало. Посмотрите, один из них, кто будет в окрестностях Петербурга, Ораниенбаум. Петергоф – это имперская резиденция. Ораниенбаум – это личная резиденция генерал-губернатора Меньшикова, загородная. Не буду вам рассказывать, сходите, посмотрите. Роскошь, обстановка дворцов Меньшикова потрясала современников. В одном из его домов в Санкт-Петербурге было аж 7 винных погребов. Видимо, дорогого вина было столько, что в одном погребе не помещалось. 3 кухни, 2 из которых традиционные с печами, а одна с современной плитой. Ну, не газовой, конечно, плита была. В этом дворце был даже водопровод. Невероятная роскошь и инновация по тем временам. 10 самых главных комнат были от пола до потолка выложены дорогостоящей голландской плиткой. Это сейчас плитку в ванной выкладывают, а тогда плитку выкладывали даже в спальне. Потому что, во-первых, это гигиенично. По тем временам казалось очень чисто. Во-вторых, красиво. И, в-третьих, очень дорого. Вот такое демонстративное потребление, как бы сейчас сказали, синдром нового русского, этого было у Меньшикова не отнять. И если бы в те времена снимали всякие клипы про новых русских на Западе «Party like a Russian», то главным героем всех клипов был бы точно Алексашка Меньшиков. К тому же он был страшным модником. Царь покупает себе один парик, Меньшиков покупает 5 париков. У царя 3 камзола, у Меньшикова 30 камзолов. Слушайте, какие там 30? Только перечень гардероба Меньшикова, который делали уже, по-моему, когда его отправляли в опалу, опись гардероба Меньшикова – это 70 страниц. Причем весь его гардероб – это золото, это какие-то белоснежные манжеты. Это все очень пестрое, очень дорогое. Малиновые пиджаки даже рядом не стояли с той красотой, в которой ходил Александр Меньшиков. Ну, потому что из грязи в князи сын конюха всего добился. Полудержавный властелин. Надо справедливости ради сказать, что поскольку Меньшиков часто во время отъездов Петра оставался на хозяйстве, то не мудрено, что на каком-то этапе у него просто смешались в голове его личные траты и траты общественные, государственные. Например, дворец его содержался за счет казны, а приемы все Меньшиков давал за свой собственный счет. А приемы ведь он не ради удовольствия. Государственная надобность, дипломатия, политес. Надо там что-то оперативно купить, палатки, провизию для полков, где Меньшиков командир. А денег нет в полковой кассе, поэтому Меньшиков выдает 50 тысяч рублей просто из кармана на покупку какого-то армейского снаряжения.
Так он поступал довольно часто, поэтому то, как у Меньшикова мешались деньги в голове и в кармане, это даже нельзя назвать, честно говоря, воровством. Это такой знак времени, это знак его характера. Петр боролся со злоупотреблением Меньшикова. Ему, конечно, постоянно наносили. После очередной ревизии было насчитано злоупотребление на сумму невероятную 1 163 026 рублей. То есть считали с точностью до копейки. Это где-то процентов, наверное, 10 государственного бюджета Российской империи на тот момент. Такую посчитали невероятную сумму злоупотребления, и все тоже злопыхатели думали, что точно Меньшикову отрубят голову. Нет. Петр решил так. Опять позволю себе зацитировать его фразу. «Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастие как преступление его, так и заслуги, оказанные им Отечеству. А он мне и впредь нужен. Сумму всего ущерба списали с Меньшикова». Меньшиков покряхтел, расплатился. Царь отлупил его дубинкой у себя в токарной мастерской, что было не раз. И в очередной раз предупредил, что в последний раз его прощает. В конце концов, так уже получилось, что все это бесконечное путание своего кармана с государством царю надоело. Он отстранил Меньшикова и от военного ведомства, снял его с должности президента военной коллегии. И незадолго до смерти снял его с должности генерал-губернатора Петербурга. И уже Екатерина была после истории с Вильямом Монсом у царя на плохом счету. Мягко выражаясь. И все уже думали, что звезда Меньшикова закатилась. Но государь-император скончался. В престол зашла Екатерина. И все было забыто. Меньшикову все простили. Все судебные преследования были прекращены. Более того, его назначили главнокомандующим всей русской армии, дав ему уникальное звание, коих у нас всего в истории несколько штук. Уникальное звание генералиссимуса. И вот тут случилось неожиданное. Фактически правя страной от имени императрицы, более того, вписав в завещание обязательство после смерти государыни Екатерины Алексеевны женить наследника престола Петра II на одной из дочерей Меньшикова, то есть став, по сути, почти зятем императора, Меньшиков не смог отладить отношения с внуком Петра. Вот внук Петра, Петр, оказался характером куда хуже деда. Попал под дурное влияние. Надо сказать, что Александр Меньшиков пытался заняться его образованием, пытался быть хорошим с будущим зятем, учить его чему-то. А тут долгорукие, выпивка, девушки, охота. А с другой стороны, Александр Меньшиков постоянно придирается, заставляет учиться, денег не дает на гулянки, пьянки. Вот тут все плохо, а тут все хорошо. И случилось страшное. Меньшиков так и не смог установить контакт с Петром Алексеевичем. Мрачный деспот. Против Меньшикова царя накручивали. Кто у вас император? К тому же роковой стала болезнь Меньшикова. Он заболел на 2 месяца, летом 1727 года. Буквально выпал из жизни. И когда уже пришел немного в себя, Петр Алексеевич, внук, от Меньшикова отдалился. 8 сентября 1727 года Меньшиков получил приказ о домашнем аресте. Неожиданно. Караула поначалу выставлено не было. Меньшиков был верховным главнокомандующим. Ему подчинялся гарнизон Петропавловской крепости. Ему подчинялась гвардия, армия. Но в одну секунду после болезни куда-то исчезла вся прежняя его невероятная энергия. Меньшиков мог бы поехать в казармы и легко восстановить контроль над ситуацией. Его словно подменили. Он сидел дома, обедал, ужинал, рано лег спать. Так прошло несколько дней. Вскоре Петр II подписал следующий указ. О ссылке Меньшикова и лишении его всех чинов. Под конвоем в сопровождении почти 100 человек челяди, вооруженной охраны, на 100 подводах, Меньшиков поехал из столицы в Раненбаум. Но не доехал. Его разоружили, конвой догнали. Пришло известие о разрыве помолвки дочери Меньшикова Марии с Петром и окончательный приговор. Лишение всех титулов, должностей, наград, всего имущества. Имущество было в него огромное. Он был вторым по богатству человеком после императора в государстве. Лишение всего имущества и ссылка со всей семьей
в сибирский городок Березов, который городком, язык не поворачивается назвать, это крошечный населенный пункт в современном Ханты-Мансийском автономном округе. Откуда у сверхэнергичного Меньшикова единственный раз в жизни проявилась апатия? Почему на него нашла такая меланхолия? Почему он не сопротивлялся, ничего не делал? Большая загадка истории. Меньшиков отправился в Березов, в ссылку, вместе со всей семьей. Пару слов о семье Меньшикова. Он в браке был счастлив. Жена его Дарья, дочь якутского воевода, древнего рода, с юных лет дружила с сестрой Петра Наташей. Они познакомились, когда Меньшикову было 25 лет, а его невесте 16. Кстати, любимица Петра I. У них было 7 или 8 детей. Она так же, как и Екатерина, вслед за Петром, ездила вслед за Меньшиковым в походы. Один раз даже родила ему сына где-то буквально в военном городке, в палатке. В ссылку поехала тоже вместе с мужем, будучи тяжело больной, и умерла по дороге. Мы ничего не знаем про любовниц Меньшикова, ну, кроме как той истории с Екатериной Мартой Скавронской. Ну, и, судя по всему, по крайнем случае, такого имиджа Дон Жуана у него точно не было. С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу. По преданию, именно такие слова Меньшиков произнес, прибыв в Березов. С ним оставалось трое детей, все остальные умерли во младенчестве, и несколько слуг. Еще в Тобольске, Березов входил тогда в Тобольскую губернию, ссыльный купил пилы, топоры, гвозди, необходимые вещи. Все оставшиеся деньги, говорят, попросил отдать местным беднякам. Прибыв в Березов, Меньшиков сам построил себе избу и церковь. Копал землю, рубил бревна. Потом в этой церквушке пел на клиросе, звонил в колокола. Жители Березова поразила набожность, смирение и простота в общении прославленного сынова. Летом он садился на берегу реки и разговаривал с березовцами о тщете мира сего. Уж он-то точно понимал, что все в жизни суета. Дома заставлял детей читать книги, либо рассказывал им всякие происшествия из своей жизни, которые они с его слов записывали. Человек, прославленный своей надменностью и неприступностью, под конец жизни в ссылке стал философом и беспрестанно повторял: «Благо мне, Господи, что смирил меня Иси». Вы знаете, с таким философским подходом к жизни и неожиданно проявившимся смирением, возможно, Меньшиков и пережил бы ссылку. Как переживил ее потом и Мених, проживший 20 лет в Сибири, и Берон, но случилась оспа. Меньшиков умер от оспы в возрасте 56 лет в 1729 году. Его похоронили, отпели там же в срубленной его руками церкви. К сожалению, ни церковь, ни могила не сохранились. Высокий берег реки, где стояла церковь, размыло водой. Вскоре тоже от оспы умерла и несостоявшаяся императрица, дочь Меньшикова Маша. Ирония судьбы. Ее жених Петр переживет Машу всего на месяц. Умрет в январе 1730 года и тоже от оспы. Младшие дети Меньшикова, девочка Саша и мальчик Саша, переболели, но выжили. И вскоре придет императорское повеление о возвращении в Петербург. Дальше начнется интересная история. Известно, что часть своих капиталов Меньшиков держал за границей. Встречаются оценки самые разные. До 10 миллионов рублей. Совершенно невероятная сумма, опять же, сопоставимая с годовым бюджетом империи. Но, скорее всего, это сильное преувеличение. Наибольшее доверие вызывают мемуары француза на русской службе адмирала Вильбоа. Он писал буквально следующее. В описях имения и бумаг Меньшикова нашли, что у него находились значительные суммы в банках – амстердамском и венецианском. Русские министры неоднократно требовали выдачи сих сумм на том основании, что все имение Меньшикова принадлежало правительству русскому по праву конфискации. Но требования эти не были исполнены, ибо директоры банков отказывались отдавать капиталы кому бы то ни было, кроме того, кто их положил. Сие капиталы были более чем на 500 000 рублей. Банки, как всегда они себя ведут, хотели оставить деньги у себя под предлогом того, что дадут их только либо Меньшикову, либо его прямым наследникам. И вот есть версия, что прощение сына и дочери Меньшикова, их возвращение в Петербург, при этом сыну даже отдали некоторую часть поместья Меньшикова, взяли его на службу в армию, на офицерскую должность,
А дочь Меншикова вышла замуж за родного брата Бирона. Все это было сделано только потому, что они оба написали письма во все банки, чтобы деньги вернули в государственную казну. Таким образом, они как бы откупились, вернули деньги государству, ну и, возможно, даже сделали неплохое приданное брату Бирона. Саша Меншикова и брат Бирона очень любили друг друга. Она умерла при родах. Говорят, ее муж рыдал несколько дней. Судьба Александра Меншикова-младшего была более счастливой. Он дослужился до генерала, и все потомки его главным образом шли по военной службе. Примерно до конца 19 века. Один из правнуков Меншикова даже командовал русской армией во время Крымской войны, как раз там, в Крыму. Вы знаете, мне кажется, Меншиков очень дополнял Петра. Есть такое понятие «альтер-эго» – «другое я». Ну так вот, Меншиков был не «другое я» Петра. Это вообще было еще одно «я», то есть это был еще один Петр. Он зеркалил Петра. Однажды Петр сказал Меншикову: «Ты напрасно благодаришь меня. Общая польза, а не дружба моя к тебе, руководит моим выбором. Если бы кто-то другой был достойнее тебя, я выбрал бы его». То есть Петр ценил Меншикова и возвышал его не как друга, а как невероятно эффективного соратника. Кстати, многие историки считают, что после Полтавы они очень мало общались на самом деле. У них особо личных отношений, как раньше, с Петром не было. Просто Меншиков стал действительно заместителем царя. Надежным человеком, ответственным исполнителем. Ну, не без греха, как говорится. Жизнь Александра Меншикова – это не только иллюстрация поговорки «из грязи в князи», но и иллюстрация еще одной грустной русской пословицы: «От сумы и тюрьмы не зарекайся». Есть замечательная по своему психологизму и исполнению картина художника Сурикова «Меншиков в Березове». Посмотрите на нее внимательно. Она мрачная, конечно, темная. Маленькая деревенская изба, крохотное оконце, откуда льется свет, как будто вот этот свет – это отблеск всей предыдущей невероятной жизни Александра Меншикова. За столом сидит сам Меншиков, сильно постаревший, тем всего 50 с небольшим, и трое его детей. Когда эту картину показали на выставке передвижников, критика, в общем, была очень противоречивой. Кому-то понравилось, кому-то совсем нет. Прославленный художник Крамской даже сказал Сурикову: «Я не могу понять, может быть, она гениальна, но она какая-то непропорциональная, ужасная. Меня это оскорбляет, ведь если Меншиков встанет, он просто головой пробьет потолок». Я не знаю, случайно это получилось у Сурикова, или в этом был такой замысел, но аллегория невероятная. Для таких людей, как Александр Меншиков, действительно не существовало ни потолков, ни стен, ни берегов, ни краев, никаких ограничений. Они были совершенно бескрайними и в добром, и в злом. Они были яростны, талантливы, бесстрашны, одинаково прекрасны и одинаково скверны. Как сам государь Петр I, как все его время, как весь последующий за Петром великий, пассионарный и прекрасный русский 18 век. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.

0: Вставай, Россиюшка, вставай, родненькая! Утреннее шоу «На заре» в эфире, в студии Кристина в розовеньком Бусарова.
1: И Роман.
0: В коричневеньком.
1: Коричневеньком.
0: Да.
1: Гусь, ну что ты, не грусти, ничего страшного.
0: Я нет.
1: Подумаешь, в цветах не совпали. Главное, мысли совпадать. Правильно? А это у нас все хорошо получается, в общем-то, в нашей паре. Всех приветствуем, уважаемые, из студии «Соловьев Лайв», главного патриотического канала нашей страны. 5:02 в Москве, в воскресенье, 3 мая на календаре. QR-код в верхней части экрана сейчас появится. Поэтому, уважаемые, пишите нам, пожалуйста, в наш чат-бот. Я не пойму, наши зрители, они вообще спят? Вот у меня такой вопрос возникает. Просто они... Некоторые за 2 часа до начала эфира начинают отправлять фотографии, и это прям удивительно. В общем, друзья, если что, высыпайтесь, высыпайтесь. Те, кто не проснулся, готовьтесь, потому что мы придем в дом каждому, и все равно разбудим, несмотря на то, что сегодня воскресенье.
0: Звучит как угроза.
1: Ну, я мягко это сказала, поэтому это так, ну просто даже не предупреждение, ну пожелание не спать всего лишь. Телеграм-канал «Соловьев», «Кристина Молния». Подписывайтесь. Мессенджер «Макс» скачивайте. Ну, я думаю, он у вас уже скачан. Главное, подпишитесь на нашу группу «Соловьев», «Кристина Молния». Роман, тебе слово.
0: Ну и давайте покажем, да, еще один QR-код фонда Владимира Соловьева. Напоминаю, что у нас сейчас проходит экстренный марафон. Он будет длиться до 8 мая. Все остальные пока что временно поставлены на паузу. Мы собираем 20 миллионов на помощь тем, кто сейчас работает в Туапсе. Это деньги пойдут и на... обеспечение волонтеров и тех, кто спасательных служб всем необходимым для работы по устранению нанесения врагом ущерба. Я напомню, что там речь идет о атаках на НПЗ, разливе нефти, там пострадали животные, там много что приходится сейчас очищать, в том числе море. И вот мы до 8 мая сейчас пытаемся все это сделать, собрать деньги. Кроме того, часть денег пойдет на помощь как раз-таки пострадавшим животным. На данный момент вашими усилиями собрано 6 162 653 рубля. Спасибо каждому за каждый рубль. Очень постараемся, чтобы они действительно все были отправлены по назначению.
1: Так они будут отправлены по назначению, другого-то и не будет. Единственное, на что хочется надеяться, чтобы сумму эту мы как можно скорее собрали, да, потому что люди сейчас очень нуждаются в дополнительных средствах. Поэтому, друзья, давайте соберемся и добьемся цели в 20 миллионов. Так, ну, на самом деле, что происходит в Туапсе, ситуация на месте, мы сегодня еще более подробно расскажем. Пока же, Роман, давай посмотрим, кто с нами уже, кто проснулся, кто эти люди все. И не только, кстати говоря, люди.
0: Тут вообще, тут такое...
1: На самом деле, все смешалось в чате сегодня.
0: Понимаешь, вот люди, сразу видно, что люди и не люди просыпаются утром рано, и одни люди идут,
1: я поэтому
0: другие...
1: спрашиваю, спят ли они.
0: Не людей. Понимаешь, доить, например, так, вот это у тебя сейчас рубануло.
1: А это нам зрители ролик прислали, кстати
0: вот
1: говоря.
0: Вот такое нам, например, прислали. Буренок в нашем эфире еще не было. Неплохо же.
1: Это
0: неплохо.
1: Прекрасно, это прекрасно. Спасибо большое. Автор фото. Зрительница, напишите, пожалуйста, как вас зовут. Ну, фото, конечно, прекрасное. Мы бы и видео показали, но не успеем продемонстрировать все. Ролик двухминутный просто практически.
0: Да, ну и тут к себе личная просьба показать это в эфире. Слушай,
1: да,
0: ну,
1: да, да, конечно, просьбу мы всегда выполняем.
0: Давай еще покажем, вот, а то их же много нам прислали,
1: да,
0: много.
1: Да.
0: И все они, знаешь, стоят того, чтобы ими гордиться, я считаю. И коровки, и бычки, и вообще. Вот.
1: Я бы тебе сейчас еще отправила, потому что все эти фото мне отправили в чат мой непосредственно.
0: Ну ладно, ну...
1: Вот, поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, отправьте нам... отправьте все фото дополнительные в чат бот Соловьев именно, а не в, не в чат Кристины Молния. Так, что еще у нас, Роман, давай.
0: Ну, давай, так давай.
1: Банкуй.
0: Что вот Самар, как всегда, с нами на связи, злой прапор нам привет передает, хорошего эфира желает. А как же без него, ни один эфир не обходится. Владимир Фарад, который традиционно держит, скажем так, пальму первенства, ту самую, которую перехватывает как раз-таки у злого прапора, тоже прислал своих... кошечек, котиков. Тоже очень симпатичненько выглядит. Вот. Ну, красота. Мне стало чуть больше видно. А, уже совсем.
1: Золотой котик, знаешь.
0: Еще у нас что тут есть, например?
1: А еще к нам Тольятти присоединился. Да. Казахстан, Усть-Каменогорск. Астана с нами. Так, что еще? Сейчас выйду из своего профиля. Так, Самара, да. Юля нам прислала эти все фотографии. Спасибо вам большое, Юля. Но у вас там еще очень много животных. Отправьте их, пожалуйста, вот, повторюсь, в чат Соловьев. Хочется просто показать все, что вы нам прислали, отправили. Так, значит, Ростов-на-Дону присоединился. Кунцева, Лариса. Лариса, будем, вы нас просите. Мы выполняем вашу просьбу, будем. Вставайте! Приятного аппетита, если вдруг сейчас завтракаете.
0: А смотри, из Баку, как
1: Сидней.
0: Нам
1: привет,
0: прислали.
1: Сидней и Ольге. Это Баку?
0: Это Баку, это Каспий. И
1: всяческая красота.
0: Да.
1: Мы теперь и говорим в один голос.
0: Нет, мы не будем этим увлекаться.
1: Но это тоже неплохо, Роман.
0: Ну вот, еще Тольятти, а еще Молдавия.
1: А еще Калуга.
0: Да, Калуга.
1: И ты что-то показать хотел?
0: Нет, я хотел приятные слова из Молдавии просто прочитать от Сергея. Доброе утро, уважаемые Кристина и Роман. Теплый привет из солнечной Молдавии. Лучшие пожелания, те, что идут от души и оставляют улыбку. Благословенного вам дня, вам и вашей великолепной команде.
1: Спасибо большое, вам тоже отличного дня. Вот приятно получать такие сообщения по утрам. Реутов присоединился. Финляндия, кстати, здесь и Елена. Елена, привет, доброе утро. А, так, вот еще у нас Дмитрий из Ростова тоже на Дону пишет. Нам он уже на боевом посту. Прекрасно. Хорошего вам рабочего дня. Если работаете, кстати говоря.
0: А вот смотри, из Усть-Каменогорска, восточный Казахстан, нам прислали тоже фотографии. Тут уже иные животные, тут лошадки. Вполне себе одомашненные.
1: Ну, ты знаешь, смотрите Соловьев лайв-шоу «На заре. Познавайте мир». Так, вот, Андрей нам пишет, который с пробежки вернулся слушать наш эфир. Андрей, вы, конечно, человек очень смелый. Так рано проснуться, в 5:08 закончить уже пробежку, это, конечно, что-то из ряда вон выходящее.
0: Слушай, мне кажется, все-таки вот я все фотографии смотрю. Весна пришла во многие дворы, скажем так. Вот не знаю, откуда фотографии Артур прислал, но еще немножечко вам милоты домашней, нестандартной.
1: Слушай, да, но вот таких ребят у нас тоже не было в эфире еще.
0: Не было. И они прекрасны.
1: Чудесны.
0: Выглядят тепленько.
1: Поддерживают. Да. И бодренько, кстати говоря. Экибасту с нами, Евпатория, Челябинск.
0: Якутск.
1: Там? Подожди, что-то там происходит. Там у нас из Якутска фотографии тоже приходят от
0: из
1: Ольги.
0: Из Якутска приходят фотографии со снегом еще, холодненькие. Но
1: говорят, бодренькие тоже.
0: Да, говорят, что раз у нас коровки, то вот, пожалуйста, и лошадки. Тут уже крупным
1: ход
0: планом.
1: Конем.
0: И очень даже симпатичненько выглядит.
1: Так, ну что ж, друзья, давайте присоединяйтесь к нам. Тогда, кто подключается, Челябинску доброе утро тоже передаем. Мы переходим к новостям традиционно. Сейчас обо всем расскажем, о том, что было вчера вечером, что произошло ночью. Начнем, кстати, с прилетов. Роман, тебе слово.
0: Ну, давайте, да, с прилетов, как всегда, традиционно с территории России. Вечером приходили сообщения об очередном сбитом беспилотнике в Тульской области. Еще были сообщения о временных ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода и Пензы. Официальные данные от Минобороны. С 14 до 20. Вчера такая была, кстати, мощная довольно атака. С 14 до 20 по Москве во второй половине дня были перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской и Брянской области. В Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей и Московского региона. В сторону Москвы тоже летело вот, ну, довольно много вчера. С ночи еще мы вам начали рассказывать. Ну и сегодня продолжилось. Вот этой ночью сбили как минимум 2 беспилотника. На данный час известно. Закрывали аэропорты Внуково-Шереметьево. Сейчас их уже, они возобновили работу. И прямо сейчас идет очень мощная атака на Ленинградскую область. По последним данным, там были сбиты 43 беспилотника уже. Вот об этом сообщил губернатор региона. Кроме того, что касается все-таки вечера, воздушная тревога также была объявлена в Севастополе. Писали, что к Крыму летят украинские ракеты «Нептун», но пока что подтверждений не было. Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостанавливали, соответственно. Также опасность атаки беспилотников вечером была объявлена в Белгороде. Ракетная опасность в Новороссийске. Временное ограничение в аэропортах Геленджика и Сочи. Их сняли примерно, ну, ближе к 11 уже. Ракетная опасность в Краснодарском крае. Так, ну, Крымский мост, если что, тоже уже открыли в районе 11, и Краснодарский аэропорт открыли. Также до полуночи приходили сообщения из Воронежской области, где в одном из районов была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. После этого пошла как раз тревога в Ленинградской области. Вот первые сообщения были еще вечером, получается, опасность беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в районе 11 вечера. Что касается Подмосковья, тоже вечером пришло сообщение, тут время конкретное не уточняется. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели 77-летнего мужчины в результате удара дрона в Подмосковье. Инцидент произошел в деревне Чернёво Волоколамского округа. Кроме того, губернатор сообщил, что над регионом были сбиты и подавлены средствами РЭП 6 беспилотников в течение вчерашнего дня. Так, уже ближе к полуночи временные ограничения на прием выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Костромы. В Рязани работали силы ПВО и средства РЭП, отражалась вражеская атака. Ну и временные ограничения в Пскове снова ввели уже около полуночи. Также было сообщено после полуночи, что наши силы ПВО уничтожили еще 5 украинских беспилотников над Тульской областью. Потом пошла как раз вот эта атака на Москву, и, как я уже сказал, пока что 2 беспилотника сбили, но не исключено, что будут еще. Снова Белгород и Белгородская область, опасность атаки беспилотников. Ну и так, в Пулково ввели, соответственно, ограничения, и вот начала работать питерская ПВО активно уже в районе 3 часов ночи. Что касается территории Украины, то там летело хорошо. Сегодня, правда, картинки немного, но тем не менее. Вот были сообщения о том, что наши герани ударили по объекту противника в Полтаве. Там многочисленные взрывы фиксировались. Ну и, собственно, бандеровское ПВО пыталось их сбивать над головами у мирных жителей, как обычно. Также по Сумам снова беспилотники наши ударили. Традиционно уже, как каждую ночь происходит, там гремели взрывы. Были сообщения о том, что наши войска нанесли удар по цели в Чернигове. Ракетный удар после этого был по Сумской области. Еще взрывы гремели в Киеве. Это все еще вечер, это до полуночи. Там беспилотники прилетели. Полтава. Причем в Полтаве сообщается, что беспилотники поразили склад одного из предприятий. Местные власти об этом рассказывают. Так, еще после этого налет в Киеве продолжились, и после полуночи уже Бровары Киевской области, туда герань наши долетели, Черноморск, это Одесская область, туда довольно много летело активно, и что еще? Ну, и, кстати, с Черноморска пришла картинка. Вот это есть что показать. Единственное, пожалуй, зато яркое. Ну, в прямом смысле слова. Сейчас я только найду, где это у меня. А, ну вот, открыто же. Вот так вот. Вот. Вспыхнуло. Отлично. Ну и, собственно, все пока что.
1: Так, ну, я верю, что сегодня у нас в течение нашего эфира придет еще картинка с территории противника. И мы вам обо всем расскажем и все покажем. Пока что, друзья, что еще хочется сказать? Вчера наши бойцы поразили также объекты портовой инфраструктуры Украины, предприятия ВПК, военные аэродромы. Кроме того, военные порадовали в том числе в сфере освобождения территорий. Вчера освободили Мирополь, они в Сумской области. Кстати, кадры освобождения у нас есть. Роман, если покажем, то это будет очень хорошо. Освободили территорию военной группировки войск «Север». В ходе штурма мотострелки совместно с расчетами беспилотных систем группировки войск «Север» выбили украинских нациков с территории деревни, с территории Мирополя, имеется в виду. При этом украинские СМИ, украинские инфопомойки уже получили команду ФАС включить антикриз. Мол, никакие войска российские не заходили в этот населенный пункт Мирополя. Там все чисто. Может, еще и хохлы где-то там сидят, наверное, контролируют территорию. Но нет, все это вранье. Если где-то увидите на просторах интернета или где-нибудь там в телеграм-пабликах вражеских такую информацию, знаете, это ложь. Населенный пункт уже наш. Там наш российский триколор стоит. И, в принципе, мы контролируем территорию. Все.
0: Более того, вчера приходили сообщения как раз из украинских СМИ неожиданно, что Покровск до сих пор они якобы держат,
1: которые
0: давно освободили. Да. И вот они начали об этом рассказывать. 1 декабря 2025 года был освобожден Покровск, они до сих пор рассказывают, что они его удерживают.
1: 1 апреля уже закончился, уже сегодня, 3 мая. Какой Покровск?
0: Ну и смотри, вот только что еще пришла картинка от Минобороны. Операторы дронов «Востока» сорвали массированный удар беспилотников ВСУ по передовой и путям снабжения. Тут не уточняется, в какой области, но тем не менее картинка такая хорошая. Угу. Смотри, прям уничтожают качественно. Ну, кстати, у нас прямо сейчас вот хорошо работают беспилотники. Сегодня, наверное, будет в традиционном фильме Владимира Рудольфовича «Воскресном вечере» про это рассказывать, в том числе, как работают наши лисы. Вот это прям прекрасная работа.
1: Ну что ж, тогда будем ждать. Да, будем ждать с нетерпением. Давай двигаться дальше. Мы уже пообещали рассказать, что происходит в Туапсе. Вот, по последним данным, там устранили пятна нефтепродуктов после атаки украинских нацистов. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил, что в акватории Туапсе больше нет пятен нефтепродуктов. Последствия выбросов ликвидированы. По его словам, курортный сезон в городе состоится, а пляж, пострадавший после атаки ВСУ на НПЗ, планируют привести в порядок 1 июня.
0: Ну, дай бог. Тут зависит все еще от того, продолжатся удары или нет.
1: Конечно.
0: На самом деле, как подробнее, как обстоят дела сейчас в Туапсе, расскажут сегодня наши ребята, которые работают на месте. Так что следите за нашими эфирами и все обязательно узнаете. Прям вот, что называется, из первых рук и из первых уст. Давай немножечко про то, что на Западе происходит, поговорим. Смотри, тут вот только что, опять же, появилась интересная статья Forbes о том, что на Западе обсуждают удары по российским космодромам. Российское противоспутниковое оружие, оказывается, тревожит Запад. Об этом пишет издание. В материале эксперты обсуждают возможные способы противодействия российским системам, включая комплекс «Нудоль», эффективность которого признают даже критики. Одна из опрошенных, директор фонда «Безопасный мир» Виктория Самсон, предложила фактически радикальный сценарий использовать американский спецназ для рейдов на российские космодромы и уничтожения установок до запуска. Очевидно, что подобная идея тянет уже не на оборонное планирование, а на прямой казус Белли с непредсказуемыми последствиями. Ну, в общем, да, пусть попробуют сунуться.
1: Ну, главное,
0: добром не кончится.
1: Да, конечно, я тебя в этом плане поддерживаю. Я думаю, все поддержат нас в этом вопросе. Вот главное, чтобы сейчас у Запада хватило, у представителей Запада хватило мозгов от обсуждения не перейти к действиям. Да, потому что действительно, потом для них все это закончится очень печально.
0: Но мы сегодня поговорим о том, как, что для них печально заканчивается и как. Трамп опять ночью наговорил. Во-первых, про ту же Германию вякнул.
1: Да, он теперь выведет из Германии гораздо больше военных, чем 5000. Значит, информацию Трамп прокомментировал, которая ранее появилась в СМИ о выводе сил США с территории ФРГ. По данным Пентагона, вот, кстати, кадры с Трампом, видите? Наблюдая за мимикой, за его, знаешь, очень специфическое. По данным Пентагона, сокращение контингента займет от 6 месяцев до года.
0: Ну, посмотрим. Пока что все не так просто, потому что пока что, опять-таки, по последним данным, США вот уже с сегодняшнего дня начнут принимать участие в очередных учениях в Европе. Ну, не в Германии, конечно, но тем не менее. В общем, собираются туда отправляться. Об этом учение НАТО «Амбершок» называется. «Амбершок-26». С участием США пройдут они в Польше. С сегодняшнего дня, 8 мая, сообщает об этом РМФ-24. В маневрах участвует около 3500 военных из нескольких стран Альянса и сотни единиц техники. Но, тем не менее, что касается Трампа, смотри.
1: Обсуждает вот он до сих пор Иран и Ближний Восток. Вот.
0: Да, ну,
1: давай-ка вот это напомним.
0: Я просто хотел в завершении, ну, не в завершении, но просто пока про европейцев сказать, что вот политика отмечает, что Трамп больше не заинтересован в том, чтобы наказывать европейские страны. Точнее, наоборот, он больше заинтересован, чтобы наказывать европейские страны, а не сотрудничать с ними. Вот такое мнение западного издания. Ну и, как пишет политика, на это указывают события последних 2 суток как раз-таки. Как раз речь о Германии.
1: Ну да, там с Германией, прежде мы обсуждали конфликт, вот эти вот какие-то терки такие между Трампом и Мерцем. Кстати, Мерц там жалуется, в общем, его оскорбляют в Германии. Все и кто как может. 300 уголовных дел уже заведено в связи с этим, в связи с оскорблениями канцлера Германии. Но об этом мы тоже чуть попозже расскажем. Пока что давай вернемся все-таки к ситуации на Ближнем Востоке. Трамп заявил, во-первых, что вряд ли согласится на ответ Ирана на американские предложения, поскольку Тегеран заплатил недостаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет. Это первый момент. А дальше Трамп заявил, что боевые действия в Иране завершены. Однако он может атаковать Тегеран в случае плохого поведения со стороны режима аятолл. Ну, вот такой вот Трамп, вот, знаете, человек не слово, а человек настроение. Если захочет он разрушить какое-нибудь государство, ну, все будет зависеть от его настроения, все будет зависеть от того, с какой ноги он сегодня встал.
0: Ну, что касается ответа Ирану, тут все-таки надо по порядку. Суть в чем? Иран отправил, ну, через посредников, соответственно, Соединенным Штатам очередной план из 14 пунктов, в котором, в общем-то, рассказывается, ну, в котором все содержится все то же самое, что и раньше Иран требовал. Там, во-первых, урегулирование ключевых вопросов за 30 дней. Также Исламская Республика потребовала разморозить свои активы за рубежом, снять с нее санкции, репарации требуют.
1: Гарантии безопасности,
0: да.
1: Вывод американских войск, снятие морской блокады, разблокировка активов, возможные компенсации, отмена санкций, прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, новые правила судоходства в Ормузском проливе. И вот Тегеран как бы ожидал ответ от Америки, вот он его получил. Не согласны американцы на все это.
0: Ну да, ну это логично, в общем-то. Ну и тут еще интересно, знаешь, вот сам срок, который дает Иран, 30 дней, потому что Трамп говорил, что предложил прекращение огня на 2 месяца изначально, а Иран сократил в 2 раза. То есть Иран всячески показывает, что мы будем свои условия продвигать, и если вы хотите с нами воевать, мы готовы начать войну даже раньше. Так что думайте, как любил говорить раньше Зеленский, до того, как стал я даже не знаю, как его назвать, мне нет приличных
1: слов. Недолидером Украины, да. Можно вот так пока что. Временным недолидером Украины.
0: Да.
1: Если честно, я вот, ну, в силу всех вот событий, которые происходят, я даже не помню, чтобы Зеленский какие-то здравые заявления делал. Ну, вот. Даже году, например, там, в 19-м.
0: Ну, да. Нет, ну, слушай, я помню, я тогда работал в одном популярном ток-шоу, и, в общем-то, мы очень все дружно следили за этой президентской гонкой и предвыборной кампанией Зеленского. И, ну, нет, это было, все надеялись на Зеленского, честно говоря, тогда. Ну, откровенно надеялись, потому что он собирал, он обещал мир людям, он говорил, что он закончит войну, он рассказывал про то, какие там коррупционеры у них, Порошенко и так далее. И что мы видим в итоге? Он продлевает войну, ну, вот в очередной раз на этой неделе продлил военное положение, и всячески отказывается подписывать какие-то мирные соглашения. При нем расцветает коррупция бурным цветом. И, ну, в общем, стало только хуже.
1: Он и вся его свита, все его шестерки уничтожают украинский народ, еще добавим сюда. Эта сволочь, которая стоит сейчас во главе Украины, угрожает нам, кстати говоря, в празднике. Ну, мы к этому еще вернемся. Плюс ко всему, да, и отказывается от мира и продолжает вести боевые действия против нас. Даже нет, не боевые действия, это слишком громко сказано в отношении украинских нациков. Террор в отношении наших военных и в отношении нашего мирного населения.
0: Да, что касается Трампа, все-таки, раз уж ты про него, еще одно было от него заявление, что, возможно, он, точнее, не он, а американская армия, один из американских авианосцев, например, Абрахам Линкольн, посетит на обратном пути из ближневосточного региона Кубу, и там по этому поводу уже переживают. С другой стороны, вчера я читал такую аналитику, что Трампа к этому подталкивают кубинцы, которые живут на территории США и которые как раз-таки топят за свержение кубинских властей. Вот, и оказывает на него довольно сильное давление по этому поводу. Ну, посмотрим, что будет с Кубой. Пока что, видишь, еще с Ираном не закончил, и оттуда силы выводить никто не собирается. Да, наоборот, только стягивают.
1: Да, и по поводу возобновления войны тоже появились сообщения. Почему? Потому что Штаты не соглашаются ни на какие договоры, ни на какие договоренности, никакие предложения иранские. Соответственно, вот издание «Аль-Джазира» тоже написало о том, что в Тегеране отмечают, что каждый раз, когда Иран смягчал свои требования, американская страна становилась более жесткой. Тегеран смягчил условия возобновления мирных переговоров в США, передал штатам новое предложение о прекращении войны. И вот как раз-таки здесь речь идет о 14-пунктном плане, который уже отвергли американцы. Но это что означает? Да то и означает, что дальше все начнется там. Дальше, точнее, продолжатся все боевые действия. Вопрос просто времени, когда это произойдет. Да, мы же забыли, когда он Трампу настроение похуже станет.
0: Да, ну и при этом мы же видим, что происходит с ценами на нефть. Мы уже постоянно про это говорили, и на топливо. И вот уже есть последствия, в том числе и в Соединенных Штатах. Мы рассказывали про Германию, которая вот буквально недавно там отменила кучу своих рейсов коротких, которые так называемых, не на далекие расстояния, да, и закрыла Люфтганза дочернюю компанию. Теперь в США авиакомпания Spirit Airlines заявила о своем закрытии. Все рейсы отменены, причиной стал в том числе топливный кризис на фоне конфликта в Иране. Пишет об этом NBC News. Ну, то есть докатилась все-таки до Америки, понимаешь, в полном объеме.
1: Докатилась, да, докатилась. При этом, кстати говоря, американцы, что касается ведения боевых действий, вчера появилась информация о том, что американцы хотят создать новую ядерную бомбу, способную пробивать бункеры.
0: А ты поспешила с ядерной бомбой. Ну ладно, рассказывай.
1: В каком смысле? Ты дополнишь, что ты хотел?
0: Ну я просто по поводу всех вот этих вот, по поводу того, чем гордится Трамп тут же, и по поводу боевых действий, которые он ведет. Казалось бы, война, да, а он все равно хочет быть миротворцем. И вот, опять же, позавчера приходили сообщения о том, что, вероятно, его номинировали снова на Нобелевскую премию мира. А вчера появилась замечательная фотография и рассказ о том, что Трамп хочет, чтобы его изображение появилось тоже на горе Рашмор вместе с другим
1: президентом. Ну, так вот сначала про ядерную бомбу, а потом про Рашмор и про миротворцев. Подожди сначала, Роман, не торопись.
0: Ну, я же сказал,
1: сначала ядерку.
0: Ядерная бомба, она к нашей следующей теме как раз хорошо клеится, так что рассказывай, пойдем на нее.
1: Ядерную бомбу, в общем, хотят создать американцы, которые способны пробивать бункеры. Я так думаю, что, опять-таки, из-за ситуации на Ближнем Востоке эта идея появилась. Минэнергетики запрашивают миллионы долларов на работы, частично связанные с новой противобункерной системой под сложным очень названием. В общем, название, знаете, это не обязательно. Важно понимать, что это новая ядерка. И при всем при этом, да, вот здесь опять речь зашла о Нобелевке, о том, чтобы стать пятым президентом, увековеченным на горе. Ну, в общем, вот не коннектится как-то. Не коннектится действия
0: Нет.
1: Трампа вот, с тем, что он хочет, с его желаниями.
0: Ну, ядерная бомба, это такая история отдельная, на самом деле. Она касается не столько войны, сколько непосредственных боевых действий, сколько сдерживания, как мы знаем. С другой стороны, если она бункерная, понятно, для чего она может предназначаться. Мы же видели, как сейчас пытались бомбить именно бункерными бомбами, тяжелыми. А еще даже вот во время первой 12-дневной войны с Ираном пытались бомбить ядерные объекты Ирана. Вот, и вот эти все подземные сооружения, где находится иранское оружие. Поэтому как его хотят применять? С другой стороны, пока разработают, уже и война с Ираном закончится. Но речь не об этом.
1: Ну да, учитывая, что Трамп каждый день побеждает и заканчивает ее.
0: Да, собственно, ну, все-таки это долгий срок, не так быстро бомбы делаются. Вот, а суть-то в чем, что сейчас все стремятся раскручивать свой ядерный потенциал, как мы видим, потому что вот прошла конференция, точнее, началась конференция большая сейчас в США в Нью-Йорке. Мы, собственно, вам уже рассказывали немножечко про заявление нашего посла по особым поручениям Андрея Белоусова, который он делал как раз по итогам первых дней этой конференции. Она продлится как раз, ну, она долго, она до 22 мая, по-моему, будет идти. Касается она договора о нераспространении ядерного оружия. И пока что кажется, что все там не очень хорошо. Договориться не могут. Кстати, вот ее же какое-то время они не собирались. В прошлом году возобновили эти собрания. Сейчас вот говорят, что она может стать вообще переломной. Потому что, ну, действие договора у нас заканчивается с США. Точнее, уже закончилось, по сути. Мы только на доброй воле все держим. Ну и европейцы тут, конечно, присоединяются в большом количестве.
1: Да, США, Великобритания и Франция расширяют свой арсенал, игнорируя договор о нераспределении ядерного оружия. Заявил об этом посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на обзорной конференции. Основные заявления Белоусова таковы. Франция формирует ядерный кулак, направленный против России. Ряд неядерных европейских стран заигрывает с идеей обзавестись собственным ядерным оружием. Ну и пытаются нас напугать, естественно. Роль НАТО в этом во всем какова? Из-за действий Запада отношения между ядерной пятеркой постоянных членов Совбеза ООН глубоко деградировали, что подрывает международную стабильность. Оборонный характер, так называемый НАТО, является мифом. Расширение альянса вплотную к российским границам представляет собой ползучую геополитическую агрессию. Надежное урегулирование украинского конфликта возможно только в том случае, если НАТО откажется от стремления нанести России стратегическое поражение. Ну и несмотря на риск эскалации, большинство стран Европы продолжают использовать киевский режим как инструмент для нанесения ущерба России и планируют новые опасные авантюры.
0: Как-то все звучит не очень хорошо, мне кажется.
1: Да, ну и плюс ко всему от издания Associated Press также приходили сообщения о том, что глава организации, следящая за соблюдением договора о запрете ядерных испытаний, предупредил, что если США, Россия или любая другая страна проведут ядерные испытания, другие государства последуют их примеру и проведут такие же. мероприятие?
0: Ну, мы, собственно, это отвечали, что мы готовы проводить такие испытания, об этом Владимир Владимирович Путин говорил, только в ответ на испытания других, в других государствах. То есть с нашей стороны это будут ответные действия. После этого США пугали своими такими, знаешь... Ну, мы тоже такие проводим, то есть, когда нет реального ядерного взрыва, но есть его моделирование. Вот. Но тут еще что интересно? Интересно, какая будет позиция у тех стран, которые, ну, пока что не входят вот в эту большую семью, да, я имею в виду официально, да. Это Израиль, Индия, КНДР и Пакистан. Ну, в общем... Вопросов много. Чем закончится вот эта сейчас конференция, которая сейчас проходит? К чему все это может привести в итоге? Договорятся, не договорятся? Мы спросили у Василия Дандыкина, военного эксперта, капитана первого ранга запаса. Давайте послушаем.
2: Ну, я так понимаю, что эта конференция, ее организаторы, они стремятся к одному, чтобы, в общем-то, сделать так, чтобы у нас, нашей мощи ядерной, было меньше, а у них больше. Но объективно так. И чтобы те, кого они не желают видеть ее приобретателями, их не было. А те, кто вот, сотрудничает с США, с Западом, с Европой или Западной, но имеет ядерное оружие, ну, в общем-то, тем позволительно. Исключение может быть в каком-то плане... сделано для КНДР, и то потому, что, в общем-то, ничего не смогли сделать. Вот, потому что есть понимание определенных государств, что остановить агрессию другим способом, как наличием ядерного оружия, невозможно. Но это уже другой вопрос. А этот договор, значит, скажем так, принципиальный. Изначально же ведь 5 государств, и сейчас основных, легитимных, ядерных, это США, был Советский Союз, теперь Россия, как правообладатель, Франция, Великобритания и, соответственно, Китайская Народная Республика. Так вот, теперь, как каким-то образом все время заявляют американцы, то они будут возобновлять ядерные испытания и будут наращивать усилия. Они привлекают, для этого нужно, в общем-то, не только США и Россия где-то, в общем-то, пойти на уступки по сокращению ядерного потенциала. Это потенциально две ведущих ядерных державы. Ну и Китай. А Китай, говорит, у нас совсем мало, в общем-то, ядерных боеголовок. В какой-то степени есть клуб, который априори существует, таких государств, но, в общем-то, он официально... как под эгидой ООН, и его и нет, это и Пакистан, соответственно, Индия и в какой-то степени Израиль. Поэтому вот такая идет определенная катавасия. Давайте вы, причем не только речь уже идет о ракетах, о стратегических ракетах, ну, о потенциалах, так сказать, как вот тактического оружия, ядерного, оперативно-тактического, но и, скажем, о составляющей морской, о том же оружии, допустим, «Буревестник» – это наша атомная ракета с ядерным двигателем, или «Посейдон» – это, скажем так, ядерный дрон стратегического значения, это подводный, я бы сказал. Кто-то называет большой ядерной торпедой, но факт остается фактом. И все для того, чтобы, в общем-то, сделать так, чтобы... другая сторона, вот, она разоружалась, а они, в общем-то, оставались при своих. Более того, очень такие тревожные тенденции наблюдаются, особенно в Европе, потому что Франция предлагает ядерный зонтик над всей Европой. Франция – это единственная ядерная держава в Евросоюзе. И, соответственно, вот, в какой-то степени желает заместить американцев, которые имеют тактическое ядерное оружие в странах Евросоюза. И тут говорить уже, поговорив стали, что неплохо бы и Германии обзавестись ядерным оружием, а у нее большие-большие сейчас амбиции, в том числе направленные, ну, объективно, на боевые действия против нас. И другие страны тоже так же желают. Вот в этой катавасии это очень опасная тенденция. Если такое пойдет, это может какое-то время привести к большой-большой беде. Вот такое дело. Речь идет также и о киевском режиме, глава которого или главарь которого еще накануне специальной военной операции сожалел о Будапештском меморандуме, когда, в общем-то, было решено вывести ядерное оружие с Белоруссии, Казахстана и с Украины. Почему бы нам не иметь? И в какой-то степени пошли разговоры уже в Европе о невооружительный киевский режим ядерным оружием. Даже если это будет, к примеру, грязная бомба. Вот на фоне этого они собирают и обсуждают вот этот, вроде бы под большим предлогом, под хорошим предлогом, саммит о нераспространении ядерного оружия. Напомню, что все это касается в большей степени нас, Китая. Но я уж не говорю про Иран, у которого априори МАГАТЭ сказала, что у них нет ядерного оружия. Но они убеждены, и Трамп убежден, что обогащенный уран, и вот-вот там все будет, и ядерное оружие будет. Вот в таком плане. Я думаю, что должны оставаться определенные силки вот такой безопасности, скажем так, в масштабах планеты Земля, которые не позволяют делать то, когда цивилизация прекратит свое существование. И это очевидно. Но для этого надо договариваться, учитывая интересы всех стран, как бы к ним ни относиться. Вот. Не только своих, скажем так, ближайших друзей, как это бывает на Западе, но и других стран. По-другому не получается. С этой точки зрения мы выступаем и, в общем-то, модернизируем свое оружие. Соблюдаем тот, скажем так, те условия еще СНВ, которые были заключены по размерам и так далее. Но, как говорится, не всем это нравится. На испытания ядерного оружия американцы уже заявляли, что они готовы испытывать подземные взрывы. У нас ответ был, если США на это пойдет, то мы тоже пойдем на это. Я думаю, что они имеют в виду, чтобы это касалось не только испытаний вот, реально подземных взрывов, но и других испытаний, которые, в общем-то, не доводят физическую реакцию вот, урана до конца. То есть, опять же, ведь здесь такой умысел определенный. Определенный умысел. Сделать все, чтобы, ну, скажем так, находиться в гораздо большей стороне с точки зрения развития общих сил или не ядерное оружие, в общем-то, с элементами разрушительной силы ядерного оружия, только без радиации и так далее. И вот вокруг этого идут танцы с барабанами, которые особенно отличаются от Соединенных Штатов Америки. Их чрезвычайно волнует и Китай, естественно, но больше всего Россия. Потому что именно Россия в силу опасности, несмотря на огромные трудности, завершила и завершает модернизацию всего своего военного, скажем, ядерного арсенала. И подводного, и наземного, и воздушного. Американцам, я так понимаю, с этим проблемы. Поэтому я думаю, что смысл всех этих так называемых миротворческих деяний состоит в том, чтобы выиграть время и подтянуть свои возможности. На это выделяются огромные средства в рамках военного бюджета. Как известно, Министерство войны запросило на следующий год $1.5 триллиона. Я думаю, это касательно и минитменов, которых надо заменять, и подводных лодок нового поколения, которые как могут появиться, и много чего другого. А для этого надо сделать так, чтобы на нынешнем этапе именно Россия пошла навстречу. Это не раз бывало в наших договорах, когда сокращали даже то, что не надо было сокращать. Предмет тому вот, носитель ядерного оружия, тоже комплекс АК, который был сокращен в советское время. Ну и понимание этого есть. И министр обороны Белоусова, и, естественно, верховного главнокомандующего. И у других стран. Так просто вот, под маской определенных миротворческих идей так просто нельзя поступать. Надо договариваться конкретно. Есть другие моменты. И не должно быть того, что сейчас говорят в Европе. И ядерный зонтик Франции, и возможное вооружение, ядерное оружие для Германии. В какой-то степени это может появиться такое желание в Японии, в Южной Корее. Вот это серьезно. Это надо обсуждать.
0: Ну, посмотрим, до чего дообсуждается. Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса, был у нас в эфире. Вот что касается слов Василия Алексеевича про украинцев, смотри, тут же новая истерика у них была как раз. Теперь некий нардеп Роман Костенко заговорил о неизбежном ядерном ударе со стороны России по Киеву. Заявил, что Киев будет повышать готовность государства к возможному применению России оружия массового поражения. Ну и, в общем, понятно, что на вот этом основании будут пытаться побольше денег выпросить. Ну и сами же, я хочу напомнить, сами же приходили на этой неделе сообщения очередные от наших спецслужб о том, что пытались украинцам все-таки передать грязную бомбу. Ну, может и не грязную, но вот ядерное оружие какое-то. Такие попытки делаются. И сами украинцы заявляли о том, что хотели бы им обладать не раз. Поэтому, да, все очень в этом смысле тревожно и у нас тоже.
1: Украинцы и ядерное оружие, ну, как бы...
0: Это как
1: они не могут справиться с дронами, если что, со своими же. Они не могут справиться с оружием, которое им отправляют американцы и европейцы. Если ты помнишь, когда только-только это все стало происходить, отправки военной помощи Хазлама, они там выстреливали друг в друга, в себя стреляли, просто того, что не умели пользоваться.
0: Ну ты какая знаешь, ядерка? За годы научились, во-первых. Во-вторых, ты, если ядерка
1: помнишь... Ядерка так тогда, не получится. За годы было... учиться не получится. Ну, ядерку, там одного раза будет
0: ядерку
1: достаточно.
0: Ядерку просто так и не передают. Ты же понимаешь, если это будет ядерная какая-то бомба, это не пусковой механизм. Это грязное оружие, которое будет крепиться на дрон или на ракету. И все. На одну, единственную. И дальше, в общем, просто один момент. И дальше большая ядерная война для всех, которая начнется для всей земли. Так что тут и не надо.
1: Ну, либо разгрузка начнется прямо на Украине. Я в этом даже не сомневаюсь.
0: Ну, а что касается все-таки украинцев и ВСУ, и их действий, я бы не стал прям вот так вот. Многие эксперты об этом говорят, что нет, не тупые они. И военные наши говорят, что не тупые они. И воевать они научились, умеют, и не так уж просто с ними сражаться. Но наши бойцы, конечно, тут сейчас идет речь о том, чтобы переиграть во многом и в технические, и в хитрости, да, в боевой. И именно этим сейчас занимаются наши военные на передовой.
1: Нет, тогда бы, понимаешь, понятное дело, что преуменьшать возможности ВСУшников на передовой это крайне неправильно. Почему? Потому что, ну, наши бойцы же не просто так.
0: Ну
1: знаешь,
0: да, я вот про это и говорю.
1: Воюю с кем-то. Поэтому нет, никто не преуменьшает их, так скажем, возможности. А никто при этом не преуменьшает возможности западных хозяев, украинцев, которые помогают.
0: Безусловно.
1: Террористам, да. И за счет которых только... За счет которых мы пока что еще полностью не победили киевский режим.
0: Что касается европейшек, давай к ним вернемся. Вот мы сказали с тобой уже про то, что Трамп, про заявление Трампа о том, что он может больше даже, чем 5000 человек вывести из Германии, контингент. Еще же и томагавки теперь продавать не хотят Германии.
1: Да.
0: Вообще беда и расстройство.
1: Беда и расстройство, да, конечно... Я не знаю, что там с Мерцем будет после всех этих сообщений, но это очередной такой накат, мне кажется, на его, в том числе, рейтинг. Итак, американские томагавки не отправятся в Германию. Трамп отказался от планов размещения ракет ФРГ. Речь шла о дальнобойном оружии, которым в Европе собирались сдерживать Россию. Вот опять, видите, ни дня без нас. Немецкие эксперты при этом бьют тревогу. По их словам, у Германии сейчас нет сопоставимого оружия такой дальности и нужных разведывательных возможностей. Суверенитет Германии в одной новости, как уже пишут в пабликах, ждали дядю Сэма с ракетами, а дядя Сэм передумал. Почему? Потому что Мерц и Германия не та страна, и Мерц не тот лидер, ради которого американцы будут напрягаться. Вот. Мерц, понимаете, такой человек, вот фашист, он и есть фашист. Фашист такой, причем обиженный. Знаете, вот я не зря вспомнила о том, что в Германии заведено около 300 уголовных дел об оскорблениях в адрес Мерца. Знаете, мне кажется, Мерц, вот, когда узнал вообще, что 300 как минимум человек оскорбили, он где-то заплакал в уголочке. Написал потом в дневнике: «Дорогой дневник, никогда еще не испытывал такого унижения и разочарования».
0: Это все не мешает Мерцу, по крайней мере, Бундесверу готовиться к войне с Россией. Вот, в частности, приходили сообщения о том, что Германия перебрасывает войска для формирования танковой бригады в Литве. Билд об этом пишет, и министр обороны Писториус, по данным Билд, уже принял решение о переброске в Вильнюс 5000 военных любой ценой. Вот прям тут цитируется: «любой ценой». В городе размещен будущий танковый, будущий танковый бригады 45. Вот. Предполагает, что бригада достигнет полной боеготовности к 27-му году. Командовать ей будет бригадный генерал Кристофер Хубер. Ну и кроме того, вот Блумберг написал про то, как они усиленно готовятся в Германии, конечно, к войне с нами.
1: Они, конечно, готовятся, но Блумберг сразу уточняет важную одну деталь, которая расставляет все на свои места. Берлин, конечно, готовится к войне, но вот до полной готовности еще очень-очень далеко. Сообщается, что проект, заложенный в бюджет Германии на 26-й год, является частью более широкой подготовки к возможному конфликту. Промышленный потенциал страны делает ее ключевым узлом для снабжения войск. В общем.
0: В частности, начали модернизировать портовую инфраструктуру, крупнейший автомобильный порт Европы в Бремерхафене. За больше чем за 1 миллиард евро вваливают в него, чтобы обеспечить транспортировку военной техники, включая 60-тонные танки «Леопард», которые, кстати, в нашей земле благополучно, я имею в виду чернозем, на территории Украины в рамках специальной военной операции, благополучно они там садились.
1: Да. В общем, денег в этом хотят вбухать немцы много, но деньги, вопрос денег и то, откуда их взять, это не самая главная проблема. Бундесвер десятилетиями сокращался, призыв отменили еще в 2011 году. Военное ведомство до сих пор работает по принципу: формальные процедуры важнее результата. Это к вопросу о том, что немцы не готовы воевать с нами. Они хотят, но не готовы. Возможности пока что нет.
0: Но очень хотят.
1: Очень хотят. Из кожи прям вон лезут. Доказать, что немецкая армия — это самая первая армия в мире. Или в Европе. В общем, чем все это закончится вообще? Вопрос, когда хочется, но не можется.
0: Тут еще вопрос в чем? Вопрос вообще в промышленности немецкой. О чем речь? На днях, опять-таки, Трамп объявил о том, что он вводит 25-процентные пошлины на импорт из Евросоюза. Это, конечно, касается в первую очередь автомобильной промышленности. То есть он говорил прямо про европейские автомобили. И в целом в той же Германии очень сильно ноют по поводу того, что топлива нету, АЭС мы все уничтожили, и наш автопром разваливается, и у нас все разваливается. А, между прочим, это одна из крупнейших промышленных держав была, которая именно на промышленности держалась последние там десятилетия, своей.
1: Да. И при этом, Дмитриев, кстати, глава РФПИ, Кирилл Дмитриев, тоже заявление сделал о том, что ЕС грозит смертельный удар по промышленности. Повышение Повышенные тарифы США на европейские автомобили и грузовики могут серьезно ударить по промышленности всего Евросоюза. И Германии, в частности, как мы правильно можем понимать. В общем, вот все очень тухло в Европе, но воевать хотят с нами. Получится, не получится? Это вопрос и многие другие. Мы задали нашему эксперту Максиму Чиркову, доценту кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Давайте его слушать.
3: Ну, действительно, Европейский Союз находится в очень тяжелой ситуации. Ну, вот то, что происходит сейчас, лишний раз подчеркивает то, что, в общем-то, европейская

0: промышленность Европы. Мы видим, что под удар попадает также автомобилестроение. То есть это, в общем, то, чем Европа всегда гордится. Но от развития машиностроения, автомобилестроения в Европе шло, ну, в таких тепличных условиях, я бы так сказал, да, то есть это были сверхдешевые долговые деньги, это были недорогие ресурсы, это были открытые рынки сбыта. Сейчас вся вот эта вот идиллия, да, для европейской промышленности, которая существовала много десятилетий, она даже уже не заканчивается, она по факту уже закончилась. И тяжелейшие последствия, которые будут в Европе, это еще ничего не началось, они уже начинают проявляться, ну, в большей или меньшей степени в разных отраслях промышленности. Если говорить о вообще в целом экономической ситуации в Европе, то при сохранении нынешних действующих факторов улучшить ситуацию не представляется возможным. И, соответственно, экономика Европы просто стремительно начинает деградировать. Ну, понятно, что, в принципе, да, можно попробовать исправлять ситуацию, но вернуться там вот к какому-то такому статусу кво, как это было до 2022 года, это уже задача нереальная. Ну, понятно, что европейцы могут попытаться несколько смягчить ситуацию, да, возобновив взаимоотношения, ну, допустим, с Российской Федерацией, с другими странами, которые поставляют недорогие ресурсы. Они могут максимально открываться, да, для того, чтобы увеличивать рынки сбыта для своих предприятий, а не уходить в фактическую такую вот изоляцию, вводя санкции против многих-многих стран мира по факту, да, потому что сейчас под санкции попадают страны, да, и компании из тех стран, которые вообще занимают, ну, как минимум нейтральную позицию по отношению там, к России, к западным странам. То есть эта ситуация, она, конечно, чревата самыми тяжелейшими последствиями для стран Европейского Союза. Ну, я думаю, что, понятно, так сказать, Германия может найти какие-то ресурсы для поддержки своей военной промышленности, но ресурсов-то по факту становится меньше. То есть, наверное, найти можно. А только чем придется пожертвовать ради вот этой вот военной модернизации? То есть понятно, что Германия, да, будет это делать взамен, да, социальной поддержки граждан, взамен субсидирования многих отраслей своей собственной экономики. Ну, в принципе, вот фермеров на тракторах мы уже видели в самых разных европейских странах. Вот самый яркий пример. Многие отрасли, они субсидируемы, да, и когда денег становится меньше, ну, соответственно, растет недовольство нынешней властью, падает уровень жизни, увеличивается количество безработных, и страны в целом переходят в такую негативную часть, да, своего развития, к негативному тренду своего развития.
1: Чирков с нами был, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. 6:00 на часах, время московское, друзья, время
2: песни.
1: Песни. Разбавить чем-то эфир нужно. Спасибо, что приняли участие в голосовании в моем телеграм-канале «Кристина Молния». Слушаем мы с вами сегодня композицию группы «Любые».

0: Добрейшего воскресного, все еще праздничного утра вам, дорогие россияне. Утреннее шоу «На заре», второй час в эфире, в студии Кристина Бусарова.
1: И Роман Гусь, друзья, всех приветствуем из студии «Соловьев Лайв», главного любимого патриотического канала нашей великой, необъятной и такой же любимой Родины. 6.06 в Москве, в воскресенье, 3 мая на календаре. Друзья, ждем ваше сообщение в нашем чат-боте. QR-код в верхней части экрана для этих целей уже сейчас появится. Телеграм-канала «Соловьев», Кристина Молния, подписывайтесь. Подписывайтесь. Мессенджер Макс, кто еще не скачал, будьте любезны, сделайте это и подпишитесь на наши группы. Кстати, в группе «Соловьев» всегда эксклюзивные комментарии от наших постоянных гостей, наших постоянных экспертов. Роман?
0: As yes. Да. Давайте еще один QR-код покажем. Фонд Владимира Соловьева сейчас проводит срочный марафон. Все предыдущие временно приостановлены сборы. Сейчас собираем на помощь жителям Туапсе и тем, кто сейчас работает нашим спасателем. 20 миллионов цель собрать. До 8 мая хотим это сделать. Собственно, главная задача — оперативно обеспечить волонтеров спасательной службы всем необходимым для работы по устранению нанесенного врагом ущерба. Я напоминаю, что киевский режим бьет постоянно по гражданской инфраструктуре, по нефтебазам. Нефть разливается в итоге в море, гибнут птицы, животные, страдают люди. Ну и, собственно, отдельная часть пойдет денег, в том числе именно на животных, на корма, ветеринарные препараты. Ну и многое-многое на оборудование. На данный момент вашими усилиями собрано 6 миллионов 162 653 рубля. Спасибо каждому за каждый рубль, не устаю говорить. Ну и в данном случае вот Туапсе, наверное, это главное.
1: Присоединяюсь к словам Романа. Спасибо всем, кто участвует в марафоне. Нужно сейчас помочь нашим людям, поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы... сумму в 20 миллионов рублей мы собрали как можно скорее. Так, ну что ж, кто присоединяется к эфиру, отписывайтесь. Я смотрю, Барнаул, Нижний Новгород с нами, Урюпинск, Тольятти, Москва тоже, кстати, на посту, Нагатинский затон. Всем доброе утро, а мы продолжаем и переходим к прилетам.
0: Ну, информация обновляется по прилетам, но давайте все-таки по порядку с вечера. Официальные данные от Минобороны вчерашние за второй половине дня с 14 до 20 были перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Еще над Челябинской областью и над Московским регионом. Ночью на подлете к Москве были сбиты еще два беспилотника. Прямо сейчас продолжается, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, сообщение о прекращении не приходило, продолжается атака на Санкт-Петербург. Там на данный момент уже сбит 51 беспилотник вражеский. И да, вот губернатор сообщил, что работа продолжается. Кроме того, вечером воздушная тревога объявлялась в Севастополе, ну и ряд южных наших воздушных гаваней закрывался. Также временно приостановилось движение по Крымскому мосту, чуть позже его открыли. Кроме того, были сообщения о... Да, закрывались, естественно, аэропорты московские некоторые, Шереметьево и Внуково, сейчас они уже работают. Кроме того, были сообщения о том, что в Воронежской области объявлялась угроза атаки БПЛА. Также в Костроме временно закрывали авиагавань. Еще были сообщения из Рязани, там работало ПВО. Ну, из последнего, вот сейчас скажу тоже... Так, что касается... не получается у меня по порядку. Ну да бог с ними. Ладно. Псков тоже закрывали. Про Тульскую область. 5 беспилотников сбили за ночь на Тульской области. Еще один вечером. Ну и... Пожалуй, это все из важного, что касается. Вот в Белгороде и Белгородской области объявляли опасность атаки беспилотников. Сейчас ее уже отменили. Все, что касается территории России, самое важное вроде сказал. По Украине летело тоже довольно много сегодня ночью. И были и ракетные удары, и удары беспилотниками. Во-первых, по Полтаве наши герани отработали довольно активно там. Опять были сообщения о том, что бандеровцы пытаются сбивать наши герани прямо над головами у мирных жителей. Ну, все по традиции. Сумы также традиционно, как и каждую ночь, туда летело очень много. Герани в том числе. Еще были сообщения о том, что наши войска нанесли удар по цели в Чернигове. Также взрывы гремели в Киеве этой ночью. Там работали наши беспилотники. Ближе к полуночи еще были сообщения о взрывах в Полтавской и Сумской областях. И по Киеву продолжался удар. Уже после полуночи в Киевской области герани атаковали Бровары. В Черноморске гремели взрывы, это Одесская область. Ну и из Черноморска приходила картинка, уже показывал, так что повторять не буду. В общем, довольно громко и ярко там было. Пока что все. А, нет, вру. Сейчас последнее сообщение пришло как раз в конце прошлого часа, что герань атаковала цель во время на оккупированном Запорожье. И вот теперь, пожалуй, все.
1: Но за ситуацией в небе мы в любом случае будем следить дальше. Час точно мы будем следить, а потом наши коллеги продолжат. Так что, друзья, будете знать обо всем оперативно и самыми первыми. Что касается других сообщений, то вот от Министерства обороны приходили новости по поводу работы наших бойцов. Они вчера освободили еще один населенный пункт Мирополье в Сумской области. Освободили территорию бойцы группировки войск «Север». Что, как было сделано все на месте, как проводилась операция. Мотострелки наши совместно с расчетами беспилотных систем группировки войск «Север», напомню, выбили украинских нациков, механизированные бригады из села. Дальше украинские СМИ начали вкидывать вбросы в паблике, в Телеграм в том числе, по поводу того, что якобы никакой армии России в Мирополье нет. Все, мол, под контролем ВСУшников. Ничего там на месте не происходит. Абсолютная тишь да благодать. Ну, как на самом деле дела обстоят в Мирополье, вы видите на своих экранах. Как раз вы сейчас вот смотрели кадры освобождения населенного пункта. Он под контролем наших военных. Ну, а что ж, на Украине вот антикриз включили.
0: Да, но важная новость сегодняшняя, на самом деле, об этом надо сказать. Сейчас к Украине мы еще вернемся, безусловно. В США, мы про США говорили в прошлом части, в США, между тем, прямо в Вашингтоне, прошел бессмертный полк в центре Вашингтона. Вот такие фотографии оттуда приходили, можем даже показать. Много людей достаточно, с портретами, все как положено, шествие, которое прошло по городу. Почему проводится сейчас, наверное, надо объяснить, да? Ну, потому что 2 числа это считается день, я полагаю, что с этим связано, день капитуляции берлинского гарнизона. Понятно, что бои потом еще продолжались какое-то время, но, тем не менее, вот в США именно 2 мая отмечают, ну, сегодня 3, в США 2, соответственно, у нас 3. Вот, и отменяли же на какое-то время. Вот в прошлом году проводить начали, первое время после того, как вот отмена России случилась, все западные. Теперь и продолжили, и повторили, и это хорошо на самом деле.
1: Конечно, это не просто хорошо, это очень важно. Между тем, козлы грезят влажными фантазиями, мечтами. Опять-таки, тут стоит упомянуть Костенко, о котором ты уже говорил в первом часе, который заявил, начал раскручивать ядерную истерию, заявил, что якобы Россия готовится применить против Украины оружие массового поражения. То есть мы готовимся ударить по Украине ядеркой. При этом этот же Костенко решил поднять боевой дух укранацистов и начал угрожать нам. нашей стране, в Москве в частности, в эфире одного из пропагандистских ресурсов, этот Стротек через О, заявил, что у Киева якобы есть все технические возможности нанести удар по центру российской столицы прямо во время Парада Победы. То есть они хотят ударить по Красной площади, нацки. Вопрос в другом. Вопрос в том, что хохлы сами у себя трансформаторы от герани защитить не могут. При этом они хотят ударить по Красной площади 9 мая. Кремль штурмуют они в телевизорах.
0: Ну, пока что, слава богу, работает наше ПВО, и вот этой ночью в том числе, и вчерашний весь день. Так что, да. Но, тем не менее, слушай, тут, знаешь, даже опасность не в том, что они атакуют с помощью там беспилотников каких-то. И Костенко, конечно, может сколько угодно там влажно мечтать, как ты говоришь, и так далее. Но не случайно все-таки парад на Красной площади в этом году будет, скажем так, несколько урезан без военной техники. И прямо об этом говорят, не стесняясь наши представители властей, что дело не в том, что у нас там техника вся на СВО, например, да, а в том, что существует реальная террористическая угроза. Поэтому все в этом смысле тоже сложно. И таких Костенок, к сожалению, слишком много на Украине. Нацистов, тварей, которые готовы убивать кого угодно. Мы сегодня чуть-чуть попозже об этом поподробнее поговорим, о всех их преступлениях, которые они совершают, продолжают совершать.
1: Ну да, подробненько прям расскажем. И про преступления ТЦКшников, и про преступления от ВСУшников на фронте, и в тылу на территории Украины. Вот буквально ночью уже опять... А, кстати, да, сейчас я на мысли перепрыгнула. Сообщение было о том, что, да, украинцы же на территории своей страны эти преступления совершают, но и в отношении украинцев совершаются преступления только уже в других государствах. Вот последнее сообщение по этому поводу приходило из Польши. Там,
0: традиционно,
1: да, кстати говоря. Там убили 35-летнего украинца. На улице одного из польских городов обнаружили тело гражданина Украины с ножевыми ранениями. То есть убили его с особой жестокостью. Полиция при этом задержала 21-летнего подозреваемого. Расследование продолжается, выясняются также цели, мотивы этого поляка. За что же он так? Что же он так не простил украинца? Почему это произошло? Конфликт на какой почве вообще произошел? И был ли конфликт? Или выследили после просто этого 35-летнего украинца? Может, он уже успел что-то совершить противоправное на территории Польши? Это тоже обычное дело для поуехавших хозлов.
0: Сложно сказать. Ну, у них там своих проблем тоже хватает. Я имею в виду и преступлений против собственных граждан. Вот, в частности, видишь, теперь новая инициатива прекрасная. Хотят качков на фронт забирать. Ну, тут много, конечно, вопросиков, почему у них до сих пор... И фотографии я вчера видел, публиковали. Действительно, вот фитнес-клубы всякие там до сих пор сидят здоровые мужики. Может быть, и слава богу, что сидят. Может быть, это все люди, у которых есть какие-то там эти самые бумажки, брони. Открепления, брони, да. Вот. Но теперь все-таки решили ТЦК устраивать рейды по качкам. Звучит, знаете, уж простите за такую формулировку, звучит как-то по-гейски.
1: Не стесняйся в выражениях, Роман. Как звучит, так и выглядит на самом деле. Да. Так, что еще, друзья? А вот что. Вот смотрите, мы там про преступления начали говорить. Ну вот нацисты, например, из террористического подразделения одного ВСУшного, «Волки да Винчи», например, похитили и покалечили парня в Синельниковском районе Днепропетровской области. За что, значит, они избили этого человека? А за то, что он отказался продавать ВСУшникам алкоголь.
0: Я не буду показывать фотографии, потому что там, конечно, жуткие...
1: Да, там очень жестко.
0: А вот вообще. Видео я сейчас запущу, собственно, момент конфликта.
1: Да, там четверо ВСУшников врываются
0: нациков,
1: в
0: нациков.
1: Ну да,
0: прям откровенных,
1: да.
0: Это же нацики.
1: ВСУшники равно нацики, да, собственно. Вот они заходят, заходят, с ноги они заходят, вламываются вот они в это помещение, в магазин, вытаскивают, сейчас вытащит парня из него, вот начинает избивать с особой жестокостью. Потом грузят его в багажник и увозят. Очевидцы при этом заявили, что после этого пострадавший подвергся пыткам, жестким пыткам, и его выбросили на окраине города. Вот, пожалуйста.
0: Ну и при этом, знаешь, каждый день приходит, уже реально каждый день приходит сообщение об очередном факте стрельбы в каком-нибудь городе, где кто-то кого-то убивает ни с того ни с сего, причем на какой-нибудь такой, на бытовой почве.
1: Да, да, да, да, просто.
0: То есть люди пришли за алкашкой, им не дали, и они решили открыть сами магазин, понимаешь?
1: Да, и избить человека, да. Еще непонятно, выживет ли этот человек-то. И я напомню... Сейчас еще пока что идут боевые действия. И все вот эти вот отмороженные уроды, нацики, они находятся в зоне проведения боевых действий. Но потом они вернутся на территорию Украины. И, конечно, от Украины к тому времени что-то останется, но тем не менее они вернутся. И вот тогда такое они устроят. Как с этим киевский режим будет справляться? Непонятно. Ведь ВСУшники могут и представители киевской хунты точно так же избить, закинуть в багажник, отвезти куда-нибудь, покалечить при этом. Поэтому я не знаю даже, кто должен больше опасаться отмороженных, вернувшихся с фронта ВСУшников. Обычные граждане Украины или, в первую очередь, представители киевской хунты?
0: Ну и смотри, вот еще из новостей, которые вчера приходили, мы сейчас поговорим как раз, да, про, как я и говорил, про военные преступления украинцев, но вот эта ненависть к самим себе и к людям, которые живут на территории, она же продолжается. Вот вчера новые сообщения о том, что бандеровцы, как они оправдывают репрессии против мирных украинцев за неправильные взгляды, да. Замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» Константин Немичев, некий, объявленный в России в розыск за пытки российских военнопленных, призвал ужесточить меры против жителей Украины, которых в Киеве называют ждунами. В эфире украинского канала он предложил закон об ответственности за украинофобию и заявил, что людей с пророссийскими взглядами нужно выдавливать из страны. Отдельно Немичев пожаловался, что такие люди есть даже среди чиновников, а часть украинцев продолжает читать российские каналы и писать комментарии. Ну и, по сути, под разговор о борьбе с предательством снова проталкивается простая схема репрессии против гражданского населения за взгляды, подписки и неудобные вопросы к режиму. Мы, собственно, видели, как это все начиналось на Донбассе именно. Mm-hmm. Да? И мы видели, как все это происходило, уж простите, в 2014 году в Одессе. Когда за взгляды людей сжигали и убивали. Да? Ну, в общем... Ничего не изменилось-то, по большому счету.
1: Ничего не изменилось.
0: И воюют они тем же способом.
1: Да, да. Ничего не изменилось, в общем-то. И сейчас украинская молодежь, собственно, которая вступает, или ее забирают, в ряды БСУшников, она готова убивать просто ради того, чтобы убивать. А украинцы убивают не за идею, так скажем, да, не за победу, а просто потому, что им нравится убивать. Потому что это вот их сущность такая. Ужасно, когда такие слова говорят женщины, молодые, девушки. И такой пример у нас есть тоже. Вот вчера видео появилось с украинской дрона-операторшей в нацистской форме. Она британскому изданию, журналисту британскому, призналась, что она получает удовольствие от убийства русских. И заявила она об этом, знаете, так непосредственно. Так легко, хочется убить как можно больше русских, которые находятся на нашей земле. Конечно, получаю удовольствие, говорит она. Я это делаю для того, чтобы мои дети потом жили в мире. Но детей, конечно, никаких у нее не будет, как и будущего. Ты воюешь против
0: нас. Нет, она же беременная. Она это все рассказывает, беременная. Это удивительная история. Вы посмотрите, я хочу вам показать. Это очень няшная на вид тетенька, которая... с давайте покажем все-таки ее. Можно без звука. У нее там какие-то... Я сейчас отмотаю немножечко. Тут она вот наносит удары. Посмотрите просто, как она выглядит. У нее там какой-то там розовенькие пистолетики наклеены. При этом у нее бандеровский флажочек внизу пришлепан. И она рассказывает о том, как она хочет убивать русских для того, чтобы ее ребенок, которого она носит в себе, да, в животе, чтобы он жил в мире. Ну, это, конечно, адок, честно говоря. Ну, вот какой человек родится с таким посылом в итоге, не очень понятно.
1: И родится ли?
0: Ну, тут я не знаю.
1: Ну, у нас дроны тоже очень меткие. Но она же решила воевать против нас. Она вступила в ряды ВСУ. Она сейчас беременная. Носит в себе жизнь еще одного человека. И лишает наших солдат жизни. Смотреть кто-то на нее будет? Нет. Поэтому о том, ну, будет ли у нее будущее, говорить, конечно, не приходится. Как получится. Про ребенка я вообще молчу.
0: Ну и все-таки про преступление. Конечно, жуткие истории. Вот вчера появился рассказ, Арти его публиковал, 76-летнего Ильи Белокрылова, вернувшегося из плена. Это житель Курского приграничья. Он попал в плен, когда, собственно, его вывезли в Сумы. И он изначально не хотел рассказывать все подробности. Но вот, потому что там остались еще пленные в Сумах наши российские граждане, мирные граждане, не военные, которых взяли просто в заложники, когда атаковали Курское приграничье. И вот он вспоминает. С первых же дней в плену россияне обрабатывали украинские спецслужбы, пытаясь настроить против Родины. Они привезли нам, я цитирую, они привезли нам десятки журналистов из самых разных стран и убеждали нас сказать на камеру, якобы мы сами сбежали из России и просим Украину приютить нас, спасти. Многие отказались так говорить, но прозападные СМИ смонтировали ролики так, как якобы мы это говорили. Может быть, искусственный интеллект задействовали для этого, рассказывает Белокрылов. Тех пленных, что критиковали украинскую власть, наказывали, лишали воды, еды, а особо возмущенных убивали. Давай, вот я сейчас это самое, ты меня подхвати где-нибудь, я просто найду, как он выглядит. 40-летнего мужчину на глазах у матери расстреляли за то, что он им правду в лицо говорил. Он такой был неугомонный, не мог молчать.
1: Это еще не все. Медики-нацисты подсыпали в еду пленным психотропные вещества. Вот опять-таки, по словам этого мужчины, к нам в первые же дни пришла целая группа украинских врачей, которые провели нам полное обследование от рентгена до анализов. А потом в еду что-то подсыпали. А потом опять обследовали, смотрели, кто переносит эти вещества. У всех сразу пошла реакция. Кто-то в обморок падал, у многих отеки были сильнейшие. Начались проблемы с ЖКТ. При этом никаких лекарств нацики людям не давали. И вообще сразу сказали, мы здесь лечить никого не собираемся. Просто твари, просто настоящие фашисты. Судить таких фашистов нужно потом, вот после того, как все закончится, все, конечно, закончится когда-нибудь. Но я не знаю. Я бы, наверное, как-то расправилась с ними их же методами. Подсыпали что-то, да, тут опыты ставили над нашими людьми. Ну давайте мы над фашистами тогда тоже опыты поставим. Это было бы справедливее.
0: Да, ну и тут интересно, что вот он говорит, что надежда на помощь появилась, когда к россиянам приехал украинский омбудсмен по правам человека. Видимо, речь идет о Денисовой, да? Но вместо помощи они получили очередную порцию унижения. Дальше опять цитирую Белокрылова. Называли нас оккупантами, она называла нас оккупантами, обвиняла, что мы якобы захватили их землю, угрожала нас отдать на растерзание тем, кто ненавидит Россию. На вопрос о лекарствах резко ответила, что лечить они нас не будут. Это, я напоминаю, омбудсмен по правам человека. Ну, то есть... Женщина, в данном случае, которая должна защищать права человека, несмотря ни на что. Будь то пленный или еще кто-то.
1: Ну, она за фашистский режим выступает, поэтому как бы, что-то о ней говорить. Она использует те же самые методы. Ей только, знаешь, орудие пыток, да, и она начнет тоже пытать. Омбудсмен, потому что омбудсмен — это одно слово.
0: Ну, в общем, на самом деле, это вот один из примеров, но их же много, и речь идет не только о мирных жителях, речь идет в том числе и о военнопленных.
1: Мы вчера рассказывали,
0: да,
1: об этом буквально.
0: Вчера рассказывал, да, вам об этом пример как раз...
1: Боец рассказывал,
0: угу, да, который побывал в плену. И применение химического оружия, вот он об этом вчера говорил, как ртуть скидывали, даже вот такого бытового химического
1: газом
0: оружия.
1: Газом, когда,
0: да,
1: травили.
0: Газом травили. В данном случае нам говорят о каких-то, ну, буквально опытах на людях, когда им какие-то там лекарства подсовывают, препараты, не лекарства. Нет, не лекарства, они ничего не лечат, психотропы какие-то.
1: Вот. И вот кто это должен фиксировать? Вот смотри, мы уже вот все перечислили, вот все те методы истязаний, которые применяли в свое время нацисты, сейчас применяют украинцы, вот мы все это уже рассказали, мы все это уже знаем. Мы, вот наши люди со всем этим уже столкнулись. И с пытками, и с убийствами, и с применением химоружия. Что еще должны украинцы вот против нас использовать, против наших людей? Кто за этим всем будет следить? Кто это будет фиксировать? Почему международные организации молчат, не замечают это? А кто будет нас наказывать? Почему? Действительно, никто это вот не замечает. Эти просто вопиющие, чудовищные случаи издевательства. И есть ли вообще надежда на то, что по итогу все эти преступления будут зафиксированы в истории? В общем, все эти вопросы мы задали нашему эксперту Александру Воскобойникову, журналисту, политологу, телеграм. Канал «Одесское общественное телевидение Z». Подписывайтесь, давайте его послушаем.
2: За свое время тоже побывал в плену, еще в 2014 году был в лагере для военнопленных. Это был 2014 год, начало боевых действий, это было лето и осень. Вот. И тогда уже был поражен тому, что они тогда творили. Это был полный беспредел, то есть они могли делать все, что они хотели. Самые большие были развлечения, это когда они, допустим, вот это идет периметр, да, лагеря для военнопленных, и они под, там, в одном из пленных говорили: слушай, а вот принеси там нам через забор то-то-то-то. Он шел, его перерезал через забор, и его убивал украинский боевик, кто находился сверху на столбе сидел, да, там в своей этой будке. Вот. Это вызывало просто обалденный восторг, хлопали там все в ладоши, ну, такой класс, убили человека, русского это убили, независимо от национальности, русского убили. Вот. Это зверье, самое настоящее зверье. Мне попадались видео с телефонов, из кривенок, видео с Курской области, то, что там творили украинские бандформирования, это тихий ужас, это просто ужас, это, ну, это самое настоящее СС войска. И их задача убивать, причем не просто убивать, их задача убивать в себе удовольствие. Когда мы, допустим, смотрели допросы украинских бандформирований, которые были в Курской области, которые сейчас получили по 20-25 лет и уехали, говорится, в определенные места, то как они рассказывали? Там были бывшие зэки, которые говорили, как? Ну, нам сказали, можете заходить, делать беспредел, тем больше беспредел, тем лучше. Денег для вас особо нет, но то, что вы возьмете, там будет, то будет ваше. То есть их задача это просто убивать. Это зверье, самое настоящее зверье. И это зверье сейчас воспитывают в школах, потому что, допустим, сейчас в школах так называемой Украины уже с первого класса внушают ненависть ко всему русскому, ко всему, к языку, к истории. Все, кто говорят в русском языке, их нужно просто убивать. Поэтому то, что мы сейчас видим, на то, что они делают с нашими пленными, это как бы закономерно. Плюс они испытывают какие-то препараты, которые привозят из Европы, потому что мы понимаем, что на сегодняшний момент с нами воюет Запад, сам открыто воюет с нами, потому что украинская колония ничего своего нет, лосово совсем, они ничего не производят. Максимум, что они делают, они только собирают дроны. Больше у них ничего нету, и заметьте, что буквально недавно кокаиновая крыса, которая называется, как говорим, укрбомжатника, заявила о том, что у них профицит вооружения. Почему он это заявил? Потому что ему привезли огромное количество вооружения, поступило к ним, и сейчас англосаксы дали ему команду, можешь делать все, что ты хочешь. Стреляй, куда ты хочешь, делай, как тебе нравится, ты так и поступай. Играя, допустим, они играют за обстрелы наших городов, то они открыто говорят, что уже бить куда угодно, где бы ни прилетело, будет хорошо. Поэтому, когда враг зашел в нашу землю, особенно в Курской области, да, мы не говорим за Донбасс, который проливал кровь, начиная с 2014 года, когда многие не знали на территории нашей огромной родины, что происходит на территории Донбасса. Многие не хотели верить, потому что в такие зверства было тяжело поверить, когда людям выкалывают глаза, когда люди просто там, ну, их делают инвалидами, и это делают все под аплодисменты, под смех. Никто не мог понять, что происходит. Мы имеем дело с мразями. С мразями, которым на нашей земле уже больше не место. Я надеюсь, что ошибку 45-го года мы не допустим. И зачистка будет идти до конца, потому что если мы оставим хотя бы клочок этой гадости на нашей земле, или когда при зачистке наших городов останется какая-то такая мразь, которую мы не сможем выковать, которые замаскируются, то поверьте, через 15-20 лет все повторится, потому что они так созданы, они как бы там несут в себе гнев, ненависть, потом они его там воспитывают в этом ключе свое молодое поколение, потом это молодое поколение идет убивать с большим удовольствием. Вот посмотрите, допустим, часто выходили видео с их стороны с женщинами, ну это тяжело, с женщинами, честно говоря, тяжело, я скажу так очень грубо, но это украсанки. Вот. И украсанки рассказывают, как они получают просто обалденное удовольствие, убивая наших солдат при помощи дронов. Это просто нечто отмечает, что это просто верх удовольствия, они призывают всех украсанок идти убивать русских на русской земле. Мы имеем дело с абсолютным злом, которое нужно просто уничтожать. И каких там договоров с абсолютным злом быть не может. Это зло нужно просто уничтожать. И то, что они делают, они уже запрограммированы. И когда нам рассказывают о том, что, ну вы знаете, мы сейчас зайдем, мы их перепрограммируем, то на территории Российской Федерации на 95% это рассказывают люди, которые в 2014 году туда убежали, ничем не занимались все эти годы, сидели тихонечко в Москве, в других городах, а теперь как бы своих жалко. Ну, своих жалко и там, не надо. Давайте там, все нормально. Мы их перепрограммируем. Ни с кем мы там договориться не можем. Что-то показал это Мариуполь. Когда в Мариуполе дети 90 лет стреляли наших ребят, били их ножами, выдавали данные наших солдат украинским формированием АЗОВ, запрещенным территорией Российской Федерации. Вот, то есть все это было, мы это все видели, и никто никого никогда не перепрограммирует. Я вам дам такие массы примеров, и сами, я думаю, их знаете, когда наших брали в плен кружеводных из бандформирования АЗОВ, отдавали их обратно, и что потом мы находили опять некрологи с ними, украинских СМИ, о том, что они сдохли опять на русской земле, потому что они обратно пошли убивать русских на русской земле. По своим русскими они не имеют в виду национальность русских, они имеют всех тех, кто живут на русской земле и думают, как русские, идеологи русских, вне зависимости от национальности, и они готовы убивать. Поэтому я вам скажу так, что тут нужно ставить точку в этом разговоре очень жирную, с полной зачисткой русской земли от всей этой нечисти, под ноль, от слова совсем. Вот только тогда мы можем сказать, что мы победили, я бы так сказал. Сейчас против нас воюют 56 стран мирового сообщества. Это основные страны, так называемого мирового сообщества Европы, да? Они воюют с нами. Они поставляют вооружение, они поставляют солдат, они поставляют данные. Например, там, банально, там, американцы, да? Они помогают убивать наших людей, наши территории. Все удары дронов, все удары ракет по территории Российской Федерации, по Крыму, по ТОПС. Это все делают американцы. Они дают данные, координируют, куда лететь. То есть, мы понимаем, с кем мы имеем дело, да? Различные там оружие французы дают, англичане. То есть, они убивают нас на нашей территории. И вопросы к ним по поводу того, какие-то преступления всех сторон, это просто смешно, потому что ну что, они сами себя будут судить, что ли? Ну как, Трамп будет себя судить? Микрон – это ничтожество просто. Это Мелани, прости господи, и все остальное. Будет себя судить, да боже упаси. Или польские черти, немецкие черти, Мерц, потомственный эсэсовец, его дед воевал в СКСС на территории Донбасса. Здесь он хочет отомстить, он всегда говорил, хочу отомстить, ему всегда говорил, что 9 мая не праздник. Его можно понять, потому что он мстит, они эсэсовцы, они возродились обратно, им дали такую возможность, они поднялись, дали свои танки с крестами, которые едут по нашей земле. Ну кто, Германия будет судить тех, кто убивает в нашей земле, едут на танках с крестами, которые они дали сюда, свои телеопарды. О чем? Чем это можно говорить? Это все враги. И я вам скажу больше, что пока Европа не получит порыву так, чтобы до кровавых соплей, это будет дальше продолжаться, потому что они хорошо устроились. Они воюют на чужой территории, только поставляют свое оружие. А пушечное мясо в виде не рабов украинского кого, никто их там считает, кому там нужны. Господи, их там схватили за ухо, потащили. Почему, что интересно? Вот их хватает на улице, они там что-то подвизгивают, а сон там женщины кричат. Они что-то подвизгивают, там трусливо идут, на кого-нибудь свои морды поганые. А потом их кидают на фронт, и они идут в бой с нашими солдатами и сдаются только тогда, когда у них заканчиваются патроны. И рассказывают, что там мышь насильно. Я вам выходил, менеж загорел за бутылку водки возле магазина взяли и потащили. А меня где-то там еще. Где сказки рассказывают. Те, кто не хотели воевать, с их стороны, они сейчас или убиты, или находятся в тюрьме. Это правда. А все эти, кто взял оружие в руки, должны понимать, что придя на русскую землю, их ждет только смерть, слово совсем. Больше их ничего не ждет. И западный мир их полностью поддержит. Поэтому никаких разговоров по поводу, что западный мир будет сам себя наказывать, ну, я, честно говоря, в это не верю, от слова совсем. Может быть, там поменяются правители западного мира, но когда мы видим, как гибелизм западного мира сейчас прогрессирует, когда мы видим этот ничтожный, поганый мелкобританский островок, который уже, честно говоря, ну, так столько принес горе нашей страны, просто тихий ужас, то думали о том, что они будут каких-то там убийств говорить. Да они, наоборот, поощряют эти убийства. Они говорят, давайте еще, убивайте еще, это же класс, нужно еще убивать. Потому что наша задача, как они говорят, это уничтожение России, расчленение на квазиобразование, и нужно поделить Россию между собой. Вот пример возьмем того же самого Трампа. Из-за того, что у него немножко проблема с головкой, да, такая небольшая, вот он как бы открыто говорит многие вещи. Пример, он сказал, что отдайте мне Запорожскую АЭС. Он же требовал нашего президента Запорожскую АЭС, чтобы он отдал ту Запорожскую АЭС, которую строил Советский Союз. Он эту Крымом Жатика получил письменное разрешение выкачивать ресурсы с временно оккупированной русской земли. И он говорит, слушайте, у меня же ресурсы с русской земли и Запорожская АЭС. И что мне еще за это платила Россия? Вот это их план. Вот такой план, открыто он сказал план. То есть их задача — это уничтожение России, чтобы не забрать все полезные ископаемые нашей страны, а остатки населения превратить в полных рабов, которые будут просто их обслуживать, не более того. Ну, как бы же на Украине бомжатся. Там, в принципе, то же самое. Там остатки населения воюют, причем между них вытаскивали, одна часть населения хватает другой часть населения, та четвертый на фронт, те там логически погибают, те жируют на гражданке, другая часть населения считает, что они хотят сохранить, у них все удалось, их не тронет. Вот, причем их очень сильно удивляет, что на 13-й год войны и на 5-й год СВО Австрии прилетают какие-то ракеты в города по инфраструктуре. Удивлены страшно. Как так можно? Мы же такие великие. Мы же сидели все эти годы, никого не трогали, просто платили мзду, было все хорошо. Тут какие-то прилетают ракеты. Поэтому нужно понимать, что западный мир для нас максимально чужой. Если только там со временем когда-то не поменяется руководство, которое будет адекватное. Я вам дам пример. Конец Великой Отечественной войны, как они говорят, Вторая мировая, 60-е, 70-е годы, да и 50-е, переговоры наших правительств с правительством Запада друг друга ненавидели. Плевали друг в спину, но понимали, что нужно договариваться, потому что война — страшная вещь. Они все пережили, те, кто были правители западные, пережили Вторую мировую войну и очень сильно ее боялись. Поэтому шли на переговоры, разговаривали, говорили. Да, они любили друг друга, это было и продолжалось. Потом начинались эти войны спецслужб, да, когда там спецслужбы меняли нашего агента, их агента на каком-то мосту где-нибудь там в Европе. Это все было. Но договаривались, потому что правительство тех стран понимало, что такое, какой ужас несет война. А те дебилы, которые сейчас называют себя главарьками этих квазиевропейских образований, они ничего не понимают. Посмотрите на Микрона, посмотрите на его мужа. Вот. Посмотрите на Мелани, на Мерца. Ну, Мерц, понятно, он идейный фашист, там кто-то другое. Посмотрите на поганый остров мелкобританский, где они уверовали в свою победу, они уверовали, что им все можно, что им ничего не прилетит. Один сармат, и вопрос закрыт. Вообще закрыт раз и навсегда. Но они верят, что все будет хорошо. Вот. Да, к себе ведут. Поэтому я скажу, что это наши враги на долгие годы вперед. Я бы так сказал.
0: Александр Воскобойников, журналист, политолог, Телеграм, Одесское общественное телевидение Z. Ты знаешь, ну, и понятно, конечно, что сами они никогда ничего не признают и там не будут сожалеть о содеянном, да? Но после Второй мировой войны сколько комплекс вины у Германии держался? Ну, по отношению ко всем, на самом деле. Я специально говорю Вторая мировая, а не Великая Отечественная, да? По отношению к тем же там евреям, по отношению к русским, но в меньшей степени, но к евреям до сих пор, и вот это вот Освенцим. Сейчас у них тоже новость была на днях. Немец какой-то, чуть ли не полицейский, позволил себе высказывание неправильное. Ему суд вынес приговор отправиться на экскурсию в Освенцим и отчитаться об этой поездке, чтобы он сам посмотрел и все сделал. Вот мы должны по итогу, когда мы их победим, когда мы их уничтожим, носом в это окунуть, показать им, что они натворили, и тогда, наверное, это в истории как-то отложится. Иначе, ну, действительно, сами они никогда не признают. Как это делать? Ну, будем решать потом.
1: Так, если окунуть носом, то потомство нациста, ты окуни носом во что-то, поймет, ну, ненадолго. Сделает вид, что поймет, нет, не поймет. Ну, нет, видишь. Вот только ликвидация полная, абсолютная ликвидация. Это решит вопрос.
0: Ну, ты сейчас про кого? Про потомственного нациста Мерца и все немецкое
1: про
0: население?
1: Нацистов,
0: потому
1: про
0: что
1: нацистов,
0: они там все потомственные.
1: Про нацистов в целом, про нацистов, которые стоят у руля, которые диктуют,
0: ну,
1: другим странам,
0: вопрос.
1: Что делать.
0: У
1: например,
0: руля, да.
1: Пытаться ставить Россию на колени и убивать русский народ.
0: Меня тут зрители поправили по поводу омбудсмена, что Денисова и давно там нет, сейчас там Лубинец. Ну, действительно, Денисова ушла в 22-м году. Меня просто смутило, что человек говорил «она», ну, видимо, какой-то представитель омбудсмена. Вот. Так что уж не серчайте. Признаю свою ошибку. Давай дальше все-таки по Украине пройдемся, потому что еще интересная тема про то, как портятся отношения с Соединенными Штатами сейчас у хохлов. Прям очень портятся,
1: да.
0: Судя по всему, и об этом пишут и украинцы, и американцы.
1: И об этом заявляют сами американцы, плюс ко всему еще. Спецпредставители США Уиткоф, зять Трампа Кушнер, Мне так интересно всегда. Слушай, у Кушнера вообще много регалий, но все его знают, как взять Кушнера.
0: Все остальное достижение, не имеет значения.
1: Все не имеет значения. Да, вот достижение, которое...
0: Это взять человека, который будет пятым на горе Рашмар.
1: Ну да, так, видимо, какая-то такая логика в этом всем. Да, ладно. Значит, отложили они, переговорщики эти, визит на Украину, поскольку не видят прогресса в переговорах. Издание «Киев Индепендент» сообщает, что посланники президента США Уитков, Кушнер не спешат посещать Киев. В Вашингтоне растут опасения при этом, что возобновление мирных переговоров по Украине может снова не принести ощутимых результатов. Колебания возникают, несмотря на многомесячные внутренние обсуждения возможной поездки, которая стала бы их первым визитом на Украину, хотя оба посланника уже неоднократно ездили в Москву на встречу с нашим российским президентом. Пишет, значит, о том, что они много раз обещали посетить Киев, но до сих пор ни разу не выполнили свое обещание. Также, отмечает издание, одним из факторов отказа от визита в Киев стало нежелание спецпосланников ездить поездом. Но это так уже детали, на самом деле мелочи, как туда приезжать, в незалежную страну 404. Вопрос в другом. Вопрос в том, что они увидели, что мы стремимся.
0: Да.
1: Стремимся к миру. Сторона Козлов не стремится.
0: Но смешно отказываться, тем не менее, поездкой в поезд,
1: конечно,
0: в любом случае. Но смотри, политика тоже. Это вот то, что ты рассказывал, это «Киев Индепендент». Это все-таки англоязычное украинское издание. Что касается западных, вот политика пишет со ссылкой на источники в Белом доме, что якобы некий высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что не может вспомнить, когда в последний раз там обсуждали российско-украинский конфликт. Уитков и Кушнер, два главных переговорщика, в основном работают по Ирану. Ну и политика также отмечает, что Зеленский окончательно смирился с позицией Трампа и перестал пытаться ему понравиться. Ну, мне вот просто, знаешь, что интересно? А как же вот эти все договоренности? Они же там подписывали вот это всеобъемлющее соглашение, обменивали украинскую, а на самом деле нет, донецкую землю на какие-то привилегии, и все забыто теперь. Потом, правда, перепродали все это еще несколько раз западным своим кураторам из Европы. Ну, помнишь же, Зеленский ездил по всему миру, подписывал вот эти вот договоры о сотрудничестве. А Трамп называл это сделкой, и там речь шла о конкретных ресурсах, в общем-то. Долго это обсуждали.
1: Ну, я помню, да, эту историю, но она, знаешь, как громко обсуждалась, так и...
0: И утихло.
1: Так и утихло. Максимально, прям максимально. Вообще все по нолям в этом плане. Да, ничего не слышно, не видно по вот этим всеобъемлющим соглашениям о поддержке. Потому что никто и не планировал поддерживать в чем-то Украину. Ну, все, Украину, как обычно, поюзали, как следует, и кинули. Это удел страны 404. Но вот еще один вопрос, который волнует, который стоит поднять. США давали деньги украинцам? Сейчас вроде как перестали. А что изменилось от этого? Как вообще продолжают поддерживать?
0: Да, говорят, что перестали. А что изменилось, непонятно.
1: Как политически сейчас изменились отношения Трампа и Зеленского? Ну, понятное дело, что Зеленский — это последний человек, к которому Трамп обратится, даже если прям совсем беда начнется. Ну, в общем, Трамп Зеленского человека-то не считает.
0: Очень много вопросов, мы их все, без ответов. Мы их все задали Андрею Тележенко, бывшему дипломату, помощнику генерального прокурора Украины 2014-2015 годов. Телеграм Андрея Тележенко. Подписывайтесь, давайте слушать.
3: Ну, США как таковое, администрация Трампа, может, и его близкое окружение отдалилось от Киева, и оно уже давно такое отдаление как бы есть, в связи с как бы неприязнью к киевскому режиму, к Зеленскому непосредственно, тому руководству, которое как бы Трампа все время подставляет в разных форматах. То мы помним еще Украина, еще Порошенко, у него сейчас выборы в 2016 году президентский против кандидата Трампа, потом тот же импичмент, когда звонок с Вилли между Зеленским и Трампом, который был нормальный звонок и общение между двумя тогда еще президентами. И с помощью Украины и Саросят это было сделано также. Украина в этом непосредственно и эти неоконсерваторы участвовали в этом процессе. Так что тут Зеленскому есть такое как-то антипатия, хотя есть было тогда формат, что они были готовы помочь соседовать против Байдена коррупцию на Украине. Ермак лично обещал это. Тогда и Джулиани, и Трамп, я был при этих разговорах, лично присутствовал. Так что, а потом их кинули. И вот сейчас Украина непосредственно ее отношение к администрации Трампа. Зеленский, как его себе поддерживал Камалу Харрис, тоже в 2024 году против кандидата Трампа фактически. Так что вот эта линейка неприязни Зеленскому существует, и Трамп как бы это все помнит. Так что она не была никогда, администрация Трампа, близко с киевским режимом сегодняшним. Но есть более глубже ситуация и проблема, когда не консерваторы в Вашингтоне, которые сидят на деньгах, отмытых киевским режимом, и такие как Линдзи Грэм, которые, ну, к сожалению, имеют ухо сегодня Трампа, такие другие демократические сенаторы, которые там ходят в пул, с которыми общается сегодняшняя администрация, тоже Марко Рубио, не консерватор, который хочет продолжения войны, оно есть еще, это как бы привязка к Украине и желание победить Российскую Федерацию, доказать всему миру, что Америка, потому что это война Америки и Российской Федерации, непосредственно западного мира, руками украинцев на территории Украины. И есть это еще желание это победить, но сам Трамп хочет и хотел отдалиться от Украины с первого дня. Он про это говорил во время своей президентской кампании. И его окружение близко тоже, и его семья про это говорила, что война на Украине должна закончиться, Америка там не должна вообще принимать участие. И вот это Джаред Кушнер и Суин Витков, которые входят в пул личного окружения Трампа, они от этого процесса отдаляются. Они не видят перспектив в киевском режиме, так как киевский режим себя скомпрометировал. Это раз. Надо понимать, еще параллельно идет расследование. Есть желание администрации Трампа и непосредственно президента США сдвинуть Зеленского и его клику с поста президента, ну или там, кем он сейчас Зеленский себя считает, лидера киевского режима. Нет, там, на Буданова, как вариант, они рассматривают. Это непосредственно уже всем это известно, факт. И вот это идет борьба в этом направлении. Но США участвуют, до сих пор спецслужбы, в этом процессе войны на Украине, помогая разведданными частично, уже не так активно, как это было за времена Байдена. Несмотря на это, идет помощь через Конгресс, 400 миллионов долларов выделили США Украине, это в прошлом году, это тоже факт. И вот это идет борьба между элитами в середине США, непонимание, как, что делать с Украиной, хотя она уже как бы, ее надо кинуть, как чемодан без ручки. Но они еще хотят некоторые силы удержать, а вдруг вот после выборов в Конгресс, Сенат, когда поменяется расклад против окружения Трампа, будут там те же самые демократы придут к власти в Сенате и в Конгрессе. Такое как бы пока предположение есть по дзитполам, то они ждут этого момента. А потом смены вообще власти президента, другого кандидата, который будет более лояльным к процессу продолжения войны на Украине. В США президент не контролирует ситуацию, хотя бы как бы он и хотел, и как он не показывает свою неприязнь к Киеву, он элиты, которые финансируют того же самого президента США, контролируют повестку дня, и как внутреннюю, так и внешнюю политику, которая как заинтересована еще раз в продолжении войны на Украине. Вот почему еще есть та поддержка спецслужб, больше 20 баз ЦРУ на территории Украины, которые до сих пор функционируют в полном объеме, в полной программе. А сама политическое направление эстаблишмента и Трампа как такового хочет сместить Зеленского, и он не видит перспектив то, что сам лидер киевского режима сегодня может быть той фигурой, которая может быть приемлемой для достижения мира на Украине. Он это понимает. И вот почему идут такие моменты по Киеву сейчас, что тот же самый Витков и Кушнер отменяет свою поездку. Это плюс высказывание того же самого Зеленского, который показал свое фе против лидерства США в переговорном процессе. Так как Зеленский, его кликали, они полностью под британскую разведку. Ну, с начала этого конфликта они были под ней. Просто они то были под Байденом и его окружением, и неоконсерваторов в Вашингтоне, то перемигнулись, когда поняли, что у них там нету поддержки под неоконсерваторов и либералов в Европе, под Лондон непосредственно, которые продвигают военную повестку и мешают достижению мира на Украине. Это соглашение, это просто, ну, оно есть. Но это соглашение по продаже Украины, а не продолжение каких-то военных процессов против России, там, те же самые США. Но это те документы красивые, как их Киев и Европа, и там Запад представил, что вот они будут помогать Украине, они не стоят ни гроша. Это чисто формат, это был, во-первых, пиара, во-вторых, это было удостовериться Западом, что Зеленский готов продать Украину, как что он и продал. То есть все этими соглашениями, отдав землю, территории, там, предприятия на Украине, те же самые ресурсы, о которых много мы говорили, природные ресурсы, но это они ничего не стоят. Те же самые природные ресурсы США, я с первого дня говорю, там нету на 350 миллиардов на Украине этих природных ресурсов, которые можно было получить бы сейчас. Они-то есть, но на сегодняшний день, по моей информации, когда мы еще работали в правительстве, там реально на 22 миллиарда, но сейчас еще меньше, около 15 миллиардов, которых можно вот сейчас прийти и забрать с поверхности без раскопок, без всяких процессов, которые можно как бы делать и углубляться. Потому что иначе это огромные колоссальные инвестиции должны быть. И там, вплоть до того, что такие города, как Житомир, надо смещать, перемещать 500 тысяч населения в другое место, чтобы там вести раскопки, так как там под шельфом лежат те ресурсы, которые нужны с Запада. Это один из примеров. А так они ничего не стоят. Сегодняшняя поддержка Украины базуется на том, что отмываются деньги, и получается, эти деньги на Западе, они возвращаются через киевский режим, который получает свой процент от ката, половина той коррупции, которая есть, идут эти деньги назад на Запад, через таких олигархов, как Буткевич, который держит сеть АТБ и там другие предприятия, сейчас поддерживают

0: Украина умеет управлять. Они так же самое дестабилизируют ситуацию в Америке. А республиканцы, как таковые, ядро МАГА, они не знают, что делать и как это сделать. Не то, что в США должны сами себя противостоять этому, а таких источников, как Украина, тем более. Плюс война в Иране, которая была втянута в США благодаря израильскому лобби и финансированию через ИТАК, Трампа, то вот тоже показало, как действует сегодня Америка. Они не суверенны, президент США не суверенны в своих действиях. По сравнению с президентом Российской Федерации Путиным, тем же самым лидером Китая Си Цзиньпином. Так что это показатель, что где сегодня есть власть. Россия, Китай, та же самая Индия, а США и Западный мир, они все играют под дудку банковской системы, военно-промышленного комплекса, тотальной коррупции, на чем они зарабатывают деньги, включая на этой войне. Политические процессы – это отдельно, попытаться укусить Россию, а реально отмыть больше денег, заработать больше денег себе в карман, потому что это выгодно пока держать таких, как Зеленский, у себя в кармане. Хотя Трампу, президенту США, по договоренности в Аляске, это невыгодно. Он бы готов был Украину отпустить, и было такие, есть такие разговоры, что Украина должна отойти под влияние Российской Федерации. Да, там будет бизнес Америки развиваться, но все остальное, политическое влияние на Киев должна иметь Москва. Если процессы усугубятся с, не дай бог, конфликтом в Европе, то эти границы будут расширены не только на Украину, а и, как я понимаю, Российская Федерация четко дала понять, что это будет и дальше, вплоть до того, как и Варшавский договор был в свое время, все страны будут включаться под влиянием Москвы, что, я думаю, не очень плохо будет для будущего, чтобы стабилизировать ситуацию в мире.
1: Андрей Тележенко был с нами, бывший дипломат, помощник генерального прокурора Украины 2014-2015 годов. Телеграм Андрей Тележенко. Подписывайтесь, дорогие друзья.
2: А сейчас с вами уже будет Иван Каменев с программой «Подробнее», а мы будем с вами прощаться.
1: Ненадолго попрощаемся, буквально до завтра. Телеграм-каналы Соловьев, Кристина Молния, подписывайтесь. Мессенджером Макс скачивайте, подписывайтесь на нашу группу. Не забывайте, друзья, вторник, 22:30, игры для взрослых. Заявки жду в свой чат. Вот, Кристина Геймс, нижнее подчеркивание, вот. Всю дополнительную информацию узнаете из моего телеграм-канала Кристина Молния. Ну и, кстати, на телеграм-канал Евгения Тишковца тоже подпишитесь.
2: А то он нам сейчас о погоде расскажет, а вам, если не будете подписываться, не расскажет. Вот так. Ну ладно, расскажет. Давайте узнаем, что с погодой. Доброе утро, Евгений. Нам тут на следующей неделе первую майскую грозу вроде как обещали. Врут или правда будет?
1: Кстати, 9 мая тоже что-то с погодой не очень. Рассказывайте, Евгений, успокойте нас.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Роман, Кристина, приветствую. Но забегая наперед, скажу, что к концу недели действительно погода несколько ухудшится, но, уверяю вас, это все будет в рамках тех положенных климатических показателей, которые определены многолетними наблюдениями. И да, это и дожди, и какие-то грозы, и температурный режим посвежеет, но посвежеет, конечно, по отношению к тому субтропическому теплу, которое ожидает нас в ближайшие несколько суток. Обо всем по порядку. Столица нашей Родины сейчас небосвод, ну, символично прикрыт на 60% высококучевыми облаками, но эти 60% не воспринимаются как облачность, поскольку они довольно хорошо просвечиваются солнцем. Высота их более 2500 метров, без осадка, видимость 20 километров, ветер южно-юго-западный 1 метр в секунду, ну и температура воздуха в утренние часы, а уже солнце припекло до плюс 10,9 на московских термометрах. Атмосферное давление в норме 747,5 миллиметров ртутного столба. В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, скользящего по северной периферии Азорского антициклона. Поэтому в Москве по области ожидается переменная облачность, ну, практически без осадков. Единственное, могу оговориться на всякий пожарный случай, что вечером местами может брызнуть абсолютно незначительный, очень слабый, очень небольшой дождь, но многие его даже и не заметят. Так что он пройдет почти что на сухую. Но, тем не менее, как метеофакт, его нужно обязательно отметить. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и максимальная температура воздуха, внимание, впервые в этом сезоне плюс 19, плюс 20.

22, то есть столбик термометра впервые в этом году поднимутся на такую высоту. Это, естественно, уже, ну, как минимум, где-то на 3 градуса теплее, чем положено по многолетней климатической норме мая. Показания барометров немного снизятся, составят к вечеру 745 миллиметров ртутного столба. Ну и завтра центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему наступит метеорологическое лето, то есть когда среднесуточная температура воздуха в Москве и по области будет превышать отметку плюс 15. Поэтому в столице завтра солнечно, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западных хрумбов по силе не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 9-12 мегаполисе по области 7-12 и днем плюс 21-24 в Подмосковье 20-25 градусов, а это уже настоящее летнее тепло. Атмосферное давление понизится, составит 743 миллиметра ртутного столба. Ну и до среды включительно сохранится 20-градусное тепло, а в конце недели погода действительно чуть испортится, пойдут дожди, местами прогремят первые майские грозы и посвежее до плюс 14-19-13-18 градусов, но это точь-в-точь укладывается в рамки климатической нормы. Ну и пару слов о погоде в зоне специальной военной операции, где наши ребята дерутся с фашистами, освобождая русскую землю. Так вот, ну, на ближайшие 2-3 суток здесь сохранится антициклональный вид атмосферной деятельности, поэтому переменная облачность без осадков, то есть простые метеоусловия. Ну и, соответственно, в ночные часы температура воздуха будет примерно колебаться от плюс 8 до плюс 13, ну и днем можно смело рассчитывать на плюс 15-20 тоже комфортного майского тепла. Так что одевайтесь по погоде, к этой минуте у меня все, доклад окончен.

0: Говорит и показывает Москва. Время в столице 7 часов и 10 минут. Мы работаем в прямом эфире на главном патриотическом канале страны «Соловьев Лайф». И, друзья, напомню, что это дружеская рекомендация подписаться на все наши каналы. Собственно, ближайшие 4 часа в эфире Иван Каменев. Здравствуй. Великая Россия, друзья, канал Каменев в Телеграм Макс, это моя рекомендация вам. Продолжу рекомендации канала Соловьев, это большой агрегатор новостей, канал от нашего топового журналиста российского, телеведущего и радиоведущего Владимира Соловьева. На всех отечественных площадках найдите, подпишитесь, чтобы быть в курсе всего того, что происходит в России и мире. И да, я рекомендую вам подписаться и найти еще и канал нашего благотворительного СВР-фонда, svrfond.ru. Ну и, собственно, та работа, которую мы проводим сейчас в Туапсе. Я убежден, что вы видите, что мы делаем, собственно, сегодня. Часть нашего эфира тоже обязательно уделим нашему региону, друзья, и сбор, напомню, сбор, который мы проводим, QR-код на экране, собственно, те кадры, которые мы регулярно практически в эфире, в прямом эфире, в режиме прямого эфира выдаем вам. Марафон по сбору средств «Несокрушимый берег», миссия Туапсе, вы о нем слышали, я убежден, участвуйте, передавайте вашу помощь в доступном способом, благодаря работе нашего фонда, можно сделать взнос, и эти средства будут использованы на помощь региону. 20 миллионов та задача, которую нам нужно осилить, уже более 6 собрано, друзья, но это, конечно, мало, будем откровенны, 20 миллионов надо поскорее собрать, поэтому участвуйте. Если считаете, что это касается вас, если это вас беспокоит, нам не все равно. Я говорю сейчас о канале Соловьев Лайф и о наших зрителях, поэтому и делаем эту инициативу всей страной. Друзья, svrfond.ru для того, чтобы можно было почитать больше о деятельности фонда и принять участие в сборе помощи. Давайте коротко расскажу о том, с кем сегодня сможем встретиться в эфире и пообщаться. Во-первых, около половины восьмого, совсем скоро в эфире будет Иван Пятибратов, доцент ФИН университета. К 8 утра ожидаем подключения нашего уважаемого друга, эксперта из Германии, Грегор Шпицен, политолог и независимый журналист. В половине девятого Давид Нормания, наш товарищ, военный корреспондент, обозреватель РИА Новостей. К 9 ожидаем военную сводку от Павла Кукушкина, военкора добровольческого корпуса Минобороны России. К 9:30 сможем пообщаться. В студии будет Александр Леонидович Мясников. И, знаете, удалось пообщаться с ним буквально накануне. Очень интересные акценты делают наши историки, находя в учебниках, в том огромном количестве документов, которые также являются частью истории. Мы сейчас поговорим сегодня с ним о как раз Великой Победе. Очень интересное наблюдение. Я думаю, что мы будем одними из первых, кто будет говорить об этом в эфире. Ну вот Александр Леонидович сам расскажет об этом в студии с документами, с фактурой. Не буду забегать вперед. К 10 утра будем сегодня включаться в Туапсе. Мы это делаем регулярно. Считаем необходимым показывать вам и рассказывать реальную картину. Вот будет у нас в эфире сегодня начальник управления образования администрации Туапсинского муниципального округа. К 10:30 в эфире будет Александр Воскобойников. Поговорим о годовщине событий в Одессе. И в финале программы ожидаем подключения еще одного эксперта от Росприроднадзора, члена общественного и научного технического совета Росприроднадзора, участника СВО, исполнительного директора Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности. Друзья, есть такая добрая традиция на канале Соловьев общаться с вами. Собственно, я предлагаю вам, те, кто вместе с нами уже давно, понимает, о чем я скажу. Это наш чат-бот, в котором можно общаться со студией, задавать вопросы экспертам, предлагать темы. Если вдруг вас что-то интересует, смело пишите. Собственно, сегодня, несмотря ни на что, первые вот такие большие майские выходные. Собственно, интересно, как они проходят в вашем регионе, как настроение, как вам погода, наконец-то, которая становится весенней. Напишите об этом в наш чат-бот. Я же хочу все-таки начать с тех событий, которые непосредственно происходят вокруг нас. В подмосковной Кашире горит склад на площади 7500 квадратных метров. Это информация от нашего МЧС. Петербург, Ленинградская область. Вот буквально только что была получена информация от губернатора. Число сбитых беспилотников в Ленинградской области выросло до 59. Большая атака вражеских БПЛА на Ленинградскую область снова. Поэтому хочется пожелать силы и жителям региона, и нашим военным, которые борются с вражескими налетами, обеспечивают безопасность. Если какие-то новые данные будут, я их обязательно озвучу в эфире. Если что-то знаете вы, тоже делитесь с нами в чат-бот. Не обязательно это для публикации, можно это указывать, поэтому не стесняйтесь, пишите. Ну, я знаю, что за нами следят с просторов нашей великой родины, с глаза и взгляды прикованы к нам с территории других стран, поэтому напишите тоже, где вы нас смотрите, слышите, как сигнал, все ли в порядке. Мы будем вещать на всех площадках, пока такая возможность есть. Ну вот об оперативной обстановке на данный момент, по крайней мере, все к этому часу. Если что-то будет происходить, будем обязательно публиковать в наш канал, ну и, собственно, рассказывать вам об этом. Ночью была информация. В принципе, эта информация, мне кажется, из ряда вон. Но я ее прочитаю. В Подмосковье, в деревне Чернево, из-за падения обломков беспилотника погиб 70-летний мужчина. Это губернатор Воробьев сообщал такие данные. Ну вот, собственно, следим за развитием событий. Еще одна очень неспокойная ночь в наших регионах. Друзья, ну я хотел бы сейчас коротко поговорить и рассказать вам свое мнение, свое прочтение все-таки о событиях, которые имели место 2 мая. Знаете, когда мы говорим об Одесской Хатыни, ведь это не фигура речи, а реальность, с которой столкнулись русские по духу люди. Люди, которые не хотели ничего плохого для соседней, когда-то дружественной, ну или хотя бы нейтрально настроенной к нам Украины. И вот та хронология событий, которая зафиксирована на видеофайлах, огромное количество материалов, фотографий, свидетельств очевидцев сегодня, спустя уже 12 лет, весь этот материал, это помимо того, что это готовая база для трибунала над конкретными людьми, которые не скрывали себя, будем честны, с самого начала. Так называемые украинские чиновники, общественные деятели, откровенно радикальные элементы, которые, это официально доказано, и свидетелями, которые переехали на территорию Российской Федерации. Вот Саша Воскобойников расскажет нам детальнее, потому что, ну, он как одессит все эти события помнит. И у нас есть, я знаю, аудитория, которая смотрит нас из Одессы. Знаете, вот сегодня, спустя 12 лет, когда общаешься с одесситом, у меня есть знакомые в городе Одессы, которые любят, уважают, ценят, ждут, помогают нашей стране. И понятное дело, что сейчас невозможно людям, которые находятся на той стороне, без оружия, без объединения в команду, в сообщество, в какую-то группу, вести там сколь эффективную деятельность подрывную. Но я сейчас даже не про это. Я про то, что люди в Одессе и сегодня понимают, что происходит. И вот те кадры, которые были вчера из Одессы, говорят о том, что не будет никогда у нас общего контура понимания с теми, кто поддерживает действующий нелегитимный украинский режим. Естественно, речь идет и о тех людях, которые являются его непосредственной частью, идеологами, или управленцами, или там, кошельками, или военизированными подразделениями. Всю эту мразь придется вычищать под корень, под ноль. Но есть люди в русских городах, в Одессе в том числе, которые все-таки смогут взять власть на местах. Эта перспектива через какое-то время будет нам доступна. Это опция, которая появится не в одночасье. Но когда мы говорим сегодня о кровавых итогах Одессы, важно понимать еще и то, что те данные, на которые мы ссылаемся, хотим мы этого или не хотим, но отчасти это данные той стороны. 42 человека, погибшие в Одессе во время беспорядков. Есть их имена. Мы понимаем, что это за люди. Но это те данные, которые были озвучены официально украинской стороной. Вот, кстати, вчера проходил митинг «Реквием» в столице нашей страны, как раз посвященный погибшим. Этих людей намного больше. Даже хроника, ну вот, которую вы видите сейчас, это те кадры, которые можно показать, потому что слишком много жести там. И вот как раз та точка невозврата, как принято говорить, как многие говорили, уже много лет мы вспоминаем 2 мая. Но вот я хотел бы, чтобы мы все-таки ориентировались не на данные врага, а на те объективные данные, которые нам дают люди оттуда, которые были на площади у Дома профсоюзов, которые были пострадавшими, и есть определенное количество интервью. Поэтому не будем использовать в происходящем и в оценке событий риторику наших врагов. Второе, что хотел бы по этому поводу сказать, это то, что сегодня, когда мы говорим о современной истории России, о огромном количестве трагических событий, очень удобно, скорее всего, не замечать вот такие даты. Ну вот, для тех, кто не в Одессе жил или живет, для тех, кто не в Донецке, или в Луганске, или в... Тут можно перечислять большое количество наших городов, в календарях которых, к великому сожалению, стали видны даты, выделенные красным, не потому, что они выходные или праздничные, а потому что это даты, которые, к великому сожалению, написаны кровью людей, погибших от вражеских обстрелов. И очень удобно, выезжая на майские, говорить о том, что да, водочка, селедочка, природа, озеро рядом. Но забывая о 2 мая или о каких-то других датах, которые являются частью новейшей истории наших регионов, мы как будто вычеркиваем их из общей истории России, а делать этого категорически нельзя. Поэтому это мое предположение, мой взгляд и прочтение происходящего. Вот этот календарь страшных дат, его надо помнить и в самом широком смысле чествовать, вспоминая факты, вспоминая имена, вспоминая контекст и, самое главное, понимая, что если виновные еще не наказаны, мы не можем поступать иначе, кроме как считать своим долгом, чтобы те, кто виноват, повинен в жертвах мирных людей, понесли наказание. То, что касается Одессы, женщины, подростки, беременные, пожилые люди, которых называли русскими, русней, ватниками, уже тогда обесчеловечивая, и это очень важная часть той информационной кампании, которую мы тогда в большей части не замечали, стали жертвами. Ни одного российского паспорта, ни одного гражданина тогда еще России найдено не было. одесситы, жители Днепропетровска или Кривого Рога, что весьма символично, согласитесь, или других, там же Харьков тоже. И вот когда смотришь эти данные, они опубликованы были в том числе и с той стороны, хочется сказать, что в своем оголтелом безумии уже 12 лет назад украинство шагнуло в бездну, в пропасть, из которой просто нет выхода. Горящие палатки, горящие здания. И рядом не было никакой российской армии, никаких российских автоматчиков. Вот видео, которое Саша вчера публиковал, Воскобойников, это как раз 2 мая, его вечер, точнее уже практически ночь, когда ублюдок, и уж простите мне за это слово утром, пидорас Гончаренко, человек, который считается очень уважаемым на Украине, мальчик очень богатых родителей, который стал депутатом, лидером общественного мнения. В общем, все то порождение вот этого новейшего украинского режима, которое прыгало там ночью, сразу же после этих событий, и рассказывало, как ярко горела Русня. Ватники, вата, колорады, которых надо давить, чтобы Путин, он же тогда, наверное, дошел до Одессы, а потом увидел, развернулся и ушел, по мнению этих идиотов, не строил там своих законов. А вот такой закон, это стало нормой уже тогда. И поэтому важно помнить, важно не забывать эту трагическую историю и, самое главное, правильно ее отрефлексировав, выделив важные факты, ориентироваться на ту фактуру, которой обладаем мы. Ведь фиксация обстрелов с той или другой стороны данные очень сильно отличаются. Это касалось и периода безвремения, как я его называю, когда были Минские соглашения, и не было, мне кажется, уже никакой мочи терпеть эти обстрелы, а наши пацаны терпели. Но вот сейчас двигаемся вперед, и вы знаете, то, что происходит сейчас на Украине, хотите, это я сейчас обращаюсь к тем, кто смотрит нас с той стороны, хотите ли вы этого или нет, но это продолжение разрушения той структуры, которая является, можно назвать по-разному, карточным домиком, колоссом на глиняных ногах. Вот все то, что рушится, это процесс, который не имеет уже обратного движения. И люди, которые, находясь при власти сейчас на Украине, пытаются бороться друг с другом, они борются за свое будущее у кормушки. Есть те самые, вот нам данные Минобороны только что поступили, друзья, сейчас я их зачитаю, только что появились. Есть мнение, что получится у новейшей власти Украины усидеть на месте, получить определенные орды или оны американских денежек, но полное убеждение того, что мы видим один из финальных актов противостояния за украинскую власть со стороны террористов, нацистов, и вот та борьба самих собой там является, по моему личному убеждению, тем самым взглядом от нашего военно-политического руководства на процессы на Украине. Минута остается, поэтому постараюсь успеть. Когда мы освобождаем города, наших людей, наши земли, естественно, там остается часть тех, кто может не приветствовать нас, наши взгляды, может быть, являться шпионом. И отдельная история СМЕРШ. У нас есть большой фильм в несколько серий. СМЕРШ, найдите, посмотрите, команда СВР фонда его выпустила. Очень важная тема. Нам придется с теми людьми работать, с детьми, с матерями украинскими, люди с украинскими паспортами, которые будут получать российские. Но вот дулю в карманчике это будут держать. И сейчас, когда мы даем им возможность там разобраться между собой, отрабатывая по военным целям, обеспечивая безопасность наших границ, это вне всяких сомнений. Нам надо понимать, что они какую-то часть работы сейчас делают за нас. Я вижу в этом большой замысел, интересный замысел. Вот поэтому давайте смотреть на ситуацию шире. Но освежает всегда сводка от Минобороны. За ночь наши ПВО сбили 334 украинских беспилотника над регионами России. Это те цифры, которые заставляют задуматься и все-таки думать над денацификацией и демилитаризацией и продолжением этой кампании. Друзья, сделаем небольшую паузу. Совсем скоро в нашем эфире появится следующий эксперт. Я же призываю вас написать в чат-бот, ну и подписаться на наши каналы в мессенджере Макс. Бог с ним уже с Телеграмом. Соловьев, Каменев, СВР, фонд. Пауза. В студию вернемся.
1: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся. Не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи, интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
2: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадуро. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещания. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем Земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.

0: Продолжаем прямой эфир на Соловьев Лайв. В студии по-прежнему Иван Каменев. Здравствуй, Великая Россия. Приветствуем наших зрителей, слушателей, всех тех, кто следит за происходящим благодаря каналу Соловьев. Подпишитесь. Соловьев на всех отечественных площадках, в том числе в мессенджере Макс, собственно, там же и мой канал Каменев. Рекомендую на него подписаться и вам. Друзья, а сейчас будет нужная, важная рекомендация для наших зрителей, потому что телеграм-канал Пятибратов, собственно, автор которого Иван Пятибратов, доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации, кандидат политических наук у нас в эфире. Иван, здравствуйте, спасибо, что к разговору подключаетесь. Я искренне вот порекомендовал только что нашим зрителям в телеграм-канал Пятибратов. Мне очень нравится ваша аналитика. Я считаю, что очень много каналов, и это сейчас в каком-то смысле трендово. Не надо, это мое убеждение, быть подписанным на какие-то там каналы-миллионники. Ну вот, может быть, как Соловьев, как агрегатор новостей, хорошо. А вот каналы авторов, которые не про рекламу, не про громкие крики, какие-то там вот за деньги конкурсы, про качественную аналитику, у вас как раз такой канал, за что спасибо вам большое. Но все-таки спасибо. Предлагаю коротко, вот коллеги предложили, я, честно скажу, на неделю выпал просто из информационной повестки, сейчас с нее возвращаюсь. Так называемые итоги, промежуточные итоги этой недели в взаимоотношениях России и Соединенных Штатов, и, наверное, одно из главнейших событий, которое было, это телефонный звонок между президентами. О нем было много сказано, но сегодня, вот отойдя уже в сторону, можно оценить послевкусие, что называется, волны на воде, которые были и на американщине, и, конечно, в Европе, но и то, что касается России. Помогите правильно расставить акценты, пожалуйста.
1: Ну, самый большой, наверное, да, такой результат, я бы сказал, этого созвона заключается в том, что это очередное доказательство того, что ну, не удается, да, условно, недругам России вот изолировать нас. Как будто бы свидетельств этому прям очень много, да, что изоляция не удалась, но все-таки, так как Соединенные Штаты Америки — это такой условный центр вот этого коллективного Запада, то, что они выходят с нами на связь, указывает на то, что, ну, все провалилось, да, условно. Мечта там Урсулы фон дер Ляйен, где Россия — это страна, с которой никто не ведет дел, не удалась. Да? В итоге получается так, что скорее Европейский Союз — это такая организация, с которой все меньше и меньше разных сторон ведут дела. А те, которые ведут, ведут их сильно не в пользу Европейского Союза, ну, те же Соединенные Штаты Америки. Сам же созвон, я бы не сказал, что он вот принципиально к чему-то новому ведет. Да? То есть то, что касается российско-украинского трека, но мы видим, что, судя по всему, все равно остаются при своих. Да? Там Дональду Трампу вроде бы напомнили, да, про Россию, про Украину, точнее, больше всего, да, то есть, что вообще есть такой конфликт, но он больше как будто бы температуру просто снял, да, то есть он позвонил, спрашивает, что там вообще происходит, да, ну, Владимир Путин говорит, Украина проигрывает. Вот. Дональд такой, понял, принял, да, потом выходит к журналистам, говорит, ребят, Украина проигрывает. На мой взгляд, это в чем-то даже такое, как бы, может быть, несколько отложенный во времени ответ на визит Карла Третьего в Соединенные Штаты Америки, потому что Карл Третий приехал, и вот он там продвигал такую очень глобалистскую повестку относительно того, что Украину надо поддерживать, надо должно быть сильным, нужно обязательно... Про экологию вспомнил. Нужно обязательно спасать экологию и вот это вот все. Ну, то есть вещи, которые Трампу вообще не интересны на самом деле с чисто политической точки зрения. Но вот он говорит про Украину, а Трамп как бы вот узнал информацию из первых рук, скажем так. Потом выходит и говорит, а что там ее поддерживать? Она проигрывает, она уже проиграла. Он там, правда, начал потом путаться. Он начал рассказывать про украинские корабли, которые на самом деле иранские. Но по Украине он в целом выводы сделал довольно-таки адекватные и верные. Другое дело, то мне кажется, одним еще из и более важным аспектом этого разговора был ирано-американский конфликт. Потому что Российская Федерация, да, Москва в частности, являются, ну, прям идеальной, мне кажется, площадкой и таким, ну, промежуточным звеном потенциально, да, для урегулирования конфликта между США и Ираном, потому что нормальные отношения с Америкой, во всяком случае дипломатические, хорошие отношения с Ираном, хорошие отношения с Китаем, то есть, по сути, со всеми вовлеченными сторонами у нас все Окей. Ну, насколько это может быть, да, не стоит забывать, что у нас с Соединенными Штатами Америки прокси-конфликт на Украине, но вот дипломатический трек, тем не менее, открыт хотя бы. Вот вполне вероятно, что еще одна причина, почему Трамп начал говорить про Украину вообще, связана с тем, что мы говорим, ну, мы не против тебя, в принципе, помочь, Дональд, да, там, позвоним куда надо, попробуем о чем-нибудь договориться, но ты будь добр тоже, в общем-то, на Зеленского-то надави, но вот мы видим, что особого давления он не оказывает. Возможно, это связано с тем, что Трамп пока реально думает, что ему делать, да, тут я вот не знаю, стоит ли мне перепрыгивать на другую тему, на американо-иранский конфликт, потому что там, ну, тоже ведь очень любопытные процессы идут. Трамп же объявил, что он все завершен, хотя он не завершен, и там, на самом деле, куча своих подводных течений.
2: А нет ли ощущения, что эта попытка выдать желаемое за действительное у Трампа, как у человека, который... Я опускаю в сторону его, в общем, особенности характера, но что, если ты выводишь свои войска из региона, как будто это может выглядеть более масштабно, ну, хотя бы так, как выглядело их введение в регион. А если ты говоришь, да-да-да-да, все, мы выходим, и просто какой-то один, там, я условно говорю, корабль просто так одиноко проплывает в сторону там какой-нибудь Европы или там просто отплывая континент, а все остальные там, да-да-да, мы выходим, и все стоят на своих местах.
1: Ну, все гораздо, на самом деле, одновременно и проще, и хитрее, да, то есть, с одной стороны, Дональд Трамп просто эксплуатирует те дыры, которые имеются в американском законодательстве, он это делает всю свою вторую каденцию в свою пользу. Он так тарифы вводил, вот он сейчас также, на самом деле, пытается якобы выйти из конфликта, из него не выходя, да, то есть, в чем особенность? Дональду Трампу без разрешения Конгресса можно воевать 60 дней. Вот как раз эти 60 дней, значит, подошли. Шли, он говорит, все, все, я не воюю, руки вот они. Но у него еще по тому же самому закону есть 30 дней на вывод войск. И вот особенность в том, что пока ты выводишь войска, ну могут же быть локальные стычки, могут. Может же самолет, который улетает, что-то уронить, может. Может же корабль, который уплывает, почему-то ударить, может. То есть де-факто на самом деле у Трампа есть 90 дней. Просто ему нельзя прям откровенно заявлять о том, что мы продолжаем вести боевые действия. Это первый момент. Но казалось бы, ну коль так, о чем ему думать, да, давай потихонечку собирайся, там, ну понятно, что-то бомбить будет. Но там Пит Хексет подключился. Пит Хексет говорит, слушайте, а у нас же было вот вроде перемирия, было же, было. Было прекращение огня? Было. Ну, значит, таймер-то не шел, мы же его тоже на паузу ставили. И это вот такая интересная, да, чисто правовая коллизия, которая вот непонятно, как она еще сыграет, потому что вот это прецедентное право в США, да, с одной стороны подразумевает, что вот если когда-то был задан прецедент, он должен на все остальные дела, всю историю распространяться. Но суды в Соединенных Штатах Америки имеют право в какой-то момент сказать, знаете, вот этот пример, то, что раньше был, не работает, мы сейчас новый устанавливаем. И в этом отношении Трамп вполне себе может попытаться сейчас создать просто новую правоприменительную практику. Другое дело, что Верховный суд США не на его стороне вообще. Конгресс на его стороне, но не сильно. И все это вместе может ему палки в колеса вставлять. Но суть в том, что еще 30 дней Дональд Трамп при желании может воевать. И это, кстати, понимают в том числе и в Иране, потому что иранская сторона тоже ведь за последние сутки аж несколько вроде бы как предложений сделала. Ну, во всяком случае, мы слышим это из разных СМИ. То есть там вот этот 14-пунктный план, да, какой-то они отправили. Но судя по тому, что мы можем прочитать, он состоит примерно из того же, из чего состоял ранее, да, там репарации, ла-ла-ла. Ну вот буквально несколько минут назад в российских, во всяком случае, СМИ прошла новость о том, что Иран говорит, что готов в течение 30 дней договариваться по поводу Армуза и еще потом 30 дней договариваться относительно ядерной программы. Ну то есть Иран со своей стороны понимает, ничто еще не кончено, то, что Трамп там, ну вот просто отчитался перед Конгрессом, потому что так положено, не значит, что он не будет воевать дальше. Более того, это не значит, что Конгресс ему не одобрит продолжение конфликта потенциально, потому что да, они все его за это ругают, но вообще, ну, для американцев, многих, во всяком случае, в политической элите, это прям голубая мечта – победить Иран. Вот, они будут винить во всех неудачах Трампа, но в то же время они как будто бы не хотят быть соучастниками, ну, вот этого позорного поражения для Америки. А если они скажут, нет, Дональд, все, сворачивай удочки, уезжай, Ну, значит, они и сами сказали, что уезжай, не доводи дело до конца, значит, соучастники вот этого позорного поражения. То есть там вот Трамп на этом тоже хочет сыграть, он как будто бы на понтах вперед, такой, не, я уйду, но вы как с этим будете жить? Вам нормально будет потом? То есть прям любопытные вот эти все процессы. Но главное, нужно понимать, вот с тем, что Трамп это заявил, ничто вообще еще не закончилось.
2: Я так понимаю, в обществе американском такой же раскол. Народ, кто-то хочет, кто-то не хочет. Но вот этот военный милитаризм, разделяет ли его по-прежнему, спустя уже много времени, американское общество?
1: Ну, американское общество в целом ведь такое, ну, нельзя сказать, что милитаризированное, но оно весьма склонно, во всяком случае, те, кто поддерживали изначально Дональда Трампа, к тому, чтобы, ну вот, брецать оружием в целом, да, это связано и с популярной культурой американской, и с тем, что действительно те, кто вот за Трампа всегда голосовали, они являются людьми, у которых и у самих оружие есть, и которые вот это вот всегда «не забудем 11 сентября» и прочее, прочее, прочее. То есть все это для них весьма важно. Они не сильно разбираются, кто там на Ближнем Востоке, кто и кто там действительно к ним прилетел в башни-близнецы. Не говоря уж о том, что половина думает, что это вообще государство все придумало. Вот. То есть они вообще, в общем, ну, хотели бы, наверное, победы на Ближнем Востоке. Особенно учитывая то, что у Америки, ну, в общем-то, давненько их не было прям таких убедительных. Но именно из-за того, что в Америке была уже неоднократная история, что они просто застревали в каких-то конфликтах, которые в итоге ценой огромных ресурсов и жизней, да, удавалось не то чтобы закрыть, а просто из них как-то уйти. Ну, вот среди молодежи это, например, распространено. Ну вот они как бы, да, скептически к этому относятся. Ну плюс традиционно демократы, которые все время делают вид, что они миротворцы, хотя при демократах войн начиналась «будь здоров», да господи, Обаму того же вспомнить. То есть в этом контексте они все такие, да, то есть американцы нормально относятся к войнам, которые далеко, но им важен результат, да, то есть это в чем-то схожая такая ментальность, мне кажется, наблюдается вот в контексте именно боевых действий со стороны Израиля, да, то есть мало кто критикует Нетаньяху за то, что он ведет боевые действия, его критиковали всегда за то, что он их ведет неэффективно, что результаты достигаются недостаточно быстро, вот в Штатах мы что-то очень похожее видим, и в этом отношении, ну, есть определенное разделение общества, да, но в целом общество Америки всегда желает Америке побед, вот, тут претензии к Трампу. То, что он их не приносит. Он завершает какие-то войны, но ничто из этого нельзя назвать победой, потому что ни одна из этих войн не была войной Америки. А все войны, в которых Америка участвует, он их не может завершить и вообще победить не может. Ну, Иран вообще очевидная история. Ну, российско-украинский конфликт он называет не моя война, да, но я считаю это прокси-противостояние с американцами. Сейчас там, понятно, пальму первенства европейцы перетянули, но тем не менее, тоже не может. А сейчас еще говорит, а может Кубу? Ну, может, Кубу, да, но вот там, наверное, ему будет попроще, только это не снимет вопросы Ирана вообще.
2: А какие тенденции сейчас в американском истеблишменте, ну или к людям, если перейти, которые имеют отношение к власти, являясь там деятелями Конгресса или Сената, или действующего правительства, ну у последних, конечно, есть определенные ограничения на высказывание, ну и вообще на опубличивание своей позиции. Вот что сейчас происходит вот в этих темных водах? Может быть, есть что-то, какие-то тренды, которые еще не замечают большие СМИ у нас?
1: Ну, прям вот таких каких-то суперхитрых подводных течений, их обычно мы начинаем наблюдать уже, когда они становятся результативными. А в целом очевиден абсолютно тренд на то, что именно окружение самого Дональда Трампа начинает несколько дестабилизироваться. Да? Они от него не отказываются, потому что он их, это кормовая база, и, в общем-то, они вот на этом коне должны потенциально к выборам президентским приехать. Но они понимают, что, в общем-то, он уже в этом отношении поизносился. То есть он вроде бы их вполне устраивает как человек, который им доверяет. Ну, это тот же Джей Ди Венс, например, да? Но в то же время они понимают, что от него придется отказаться. Потому что если от него не отказаться, то на выборах ожидать вообще нечего. Потому что вот Конгресс они, судя по всему, уже не смогут спасти. Конгресс уже, судя по всему, Дональд Трамп, ну, вместе со своей партией, они проигрывают. Да, все, республиканцы вряд ли будут большинством. Это все усложняет, прям капитально усложняет. Это усложняет возможности финансирования той же антимиграционной полиции Соединенных Штатов Америки, ICE, которые превратились чуть ли да, не в личную такую армию Дональда Трампа. И все это, естественно, им смешивает карты. И вот они хотят отойти от него подальше, но понимать, что отойдешь слишком далеко, и он тебя вообще просто, да, низвергнет в небытие, как Трампу свойственно. Он легко отказывается от людей, которые не оправдывают его ожиданий. В лучшем случае он отказывается от них, как от Пэм Бонди, то есть вроде бы как аккуратненько, говоря, она прекрасно поработала, но, пожалуйста, уйди. А может избавляться и очень громко, как избавлялся от Илона Маска, да, которого последними словами вспоминал, ну и от всяких там республиканцев, которые от него отвернулись. А вот пытаются они найти пути этого отхода. В то же время демократы сейчас вообще понимают, что прекрасная обстановка на самом деле для них. Да? То есть все, что делает Трамп, это очки для них. Они могут его за это критиковать активнейшим образом. Но в то же время у демократов есть своя проблема. У них нет этого образа будущего. И казалось бы, ну, может быть, американцам он не сильно нужен. Американцам-то не сильно нужен, а вот международному сообществу сильно нужен. И вот Карл Третий туда приезжал, я думаю, не в последнюю очередь для того, чтобы с демократами попытаться вообще понять, а как работать в будущем, на что они настроены. И вот из того, что я слышал и знаю в последнее время, у европейцев в целом, да, у мирового сообщества, которое настроено на работу с демократами потенциально, вот есть большие вопросы к демократам в отношении того, что они очень много критикуют Трампа, они очень мало предлагают решений. Но справедливости ради, да, у них время еще будет. В любом случае, сейчас, если они побеждают в Конгрессе, что очень вероятно, с большой долей вероятности они будут заниматься тем, чтобы ограничивать власть Трампа, а не тем, чтобы что-то менять в Америке. Ну, просто потому, что в Америке Трамп сам уже столько всего поменял, что все, что можно сделать, это остановить этот каток, да, вот этого, вроде бы восстанавливающий в чем-то традиционные ценности, но в то же время, на самом деле, усиливающий федеральную власть и подминающий именно там власти тех же самых штатов под себя. Чему, кстати, демократические губернаторы, типа Гевина Ньюсома, активнейшим образом сопротивляются, ну, вот в части тех же самых технологий искусственного интеллекта, которыми Трамп сейчас воюет активно. В общем, происходит всего много. Я бы сказал, что из трендов, которые, может быть, недостаточно подчеркиваются, но которые мое внимание привлекли, это роль астронавтов в политике Соединенных Штатов Америки. Она растет. Они сейчас свою политическую организацию запускают на фоне истории с программой «Артемис-2», которая может сыграть прям большую роль, потому что если туда потекут деньги условных Илонов Масков, это мощнейший лоббист будет просто невероятный.
2: Да, вот я периодически подсчитываю то, что пишет Трамп, такое ощущение, что поймал себя на мысли, что вообще неинтересно, чтобы он не заявлял, как будто все это, ну, наверное, не бред сумасшедший, все-таки это пишет президент Соединенных Штатов. А что, у нас буквально 3 минуты остается, а что по поводу Европы и вот этих постоянных, Трамп ведь угрожает всем, грозит своими пальчиками, помятыми от синяков ручками, и ничего не происходит. Вот то, что обещал Соединенные Штаты Америки, выведут, будут сокращать численность военных в Германии, там какие-то разные приводятся показатели качественные, но вот о чем это, почему сейчас? Это шантаж или это реальные действия?
1: Ну, это попытка такого применения кнута, правда, без пряника. Пряника со стороны Трампа не было, что вот вы меня не поддержали, я тут вроде бы в Иране сворачиваюсь. Я обещал, что сворачиваюсь в Иране, и я вам напомню о себе, я напоминаю. И дает приказ выводить войска. Правда, выводиться они будут там от 6 до 12 месяцев, это первый момент, да, то есть иначе это просто невозможно реализовать. И второй момент, и Трамп на этом, кстати, уже в свое время подскользнулся. Он обещал еще во время своей первой каденции выводить войска тоже из Германии. Он не вывел, потому что Конгресс ему сказал: «Дональд, на это не заложены деньги в бюджет». Он там сейчас пропихивает, да, пытается бюджет с огромными просто тратами на военные именно нужды, но в то же время повторюсь, если это не заложено в бюджет, вот если не написано, мы да, в 26-м году выводим войска из Германии, мы на это закладываем столько денег, потому что это не бесплатно, они же не просто разбредутся по Европе, да, там, и будут счастливо жить, их же еще возвращать надо, технику перевозить, инфраструктуру, все на свете. Если на это нет денег, они просто не могут это сделать. Поэтому он и закладывает эти 6-12 месяцев, более того, ну, стерпится, слюбится, да, то есть могут еще и помириться, и не слишком сильно придется этих военных разворачивать, чтобы они вернулись в Германию снова. Но это абсолютно пиар-шок, пиар-шаг, это никак не влияет в действительности на обстановку, это лишь лишний раз убеждает европейцев в том, что Америка — это ненадежный военный партнер, и в этом убеждается все больше и больше стран из-за Дональда Трампа.
2: Тут, знаете, в развитии хочется сказать, а в чем вообще Америка может быть надежной? Вот в чем и для кого, если даже для себя, для своих граждан вот эта вечная какая-то турбулентность, обещания, которые не выполняются. Ну, то есть это и не по-мужски, и не по-человечески, как будто все то, что творят наши партнеры. Иван, спасибо большое вам за это включение. Ура. Очень ценные комментарии. Иван Пятибратов, доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации, кандидат политических наук, был у нас в эфире, друзья, телеграм нашего эксперта. Так и звучит, как его фамилия, Пятибратов. Пятибратов. Рекомендую. Но я опубликую еще у себя в канале по итогам сегодняшнего эфира ссылки на экспертов и блоки наших разговоров. Хочу закончить американский блок картинкой из Вашингтона. Там в центре города прошла акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка». Но давайте несколько фотографий хочу показать вам, как это было, в общем-то, улицы Вашингтона, наши люди, ну и, собственно, флаги, плакаты, шествие «Бессмертного полка» и акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре города. В мероприятии, приуроченном ко Дню Победы, приняли участие около сотни человек. Сотрудники посольства, россияне, американцы, участники несли флаги и георгиевские ленты, а также портреты ветеранов и родных, и близких, которые боролись за мир. Колонна возложила цветы к памятной надписи «Мурманск» и барельефу «Дух Эльбы» на центральной аллее Вашингтона. У мемориала шествия встретил оркестр, исполнивший известные военные мелодии. Ну и давайте покажу еще видео, комментарии от одной из жительниц. Давайте со звуком включим. Мы прекрасно понимаем, какие жертвы принесли. Поддержим со своими братьями из СССР. Они погибали с оружием в руках, они погибали вместе в бою. Этот праздник важен для нас, чтобы воздать почести жертвам предыдущих поколений. Это не только советский народ, это и мы тоже. И нам больно видеть, что этот праздник встречает противодействие. Ну вот, с таким американским задором. Кстати, в руках у нее портрет своего, наверное,

0: нас есть, друзья, большое количество видео, которое наши редакторские братья готовят. Вот сейчас некоторые варианты появятся внизу. И давайте что-нибудь определим, чтобы было... Пауза, это полезно. Вот я вижу Мерца, сразу его морду увидел очкастую. Давайте посмотрим. Экономика ЕС деградирует из-за войны в Иране. Дальше только хуже. Добро пожаловать в Германию.
1: Личные отношения между американским президентом и мной, по крайней мере, с моей точки зрения, остаются хорошими. Я с самого начала сомневался в том, что было начато с войной в Иране, и поэтому я это тоже выразил. Мы в Германии и Европе сильно страдаем от последствий, например, закрытие Ормузского пролива. Это имеет прямое воздействие на нашу энергетическую безопасность. Это оказывает массовое влияние на нашу экономическую способность. И поэтому я настаиваю на том, чтобы этот конфликт был урегулирован. Мы по-прежнему ведем хорошие переговоры друг с другом.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров. Сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья. Корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно.

0: минуточку. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
2: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
3: Ну что, друзья, возвращаемся в прямой эфир на Соловьев Лайф. Работаем для вас 24/7, чтобы рассказывать главное. Новости о том, что происходит в России и мире. Я короткий комментарий. Открываю чат-бот. Спасибо, что в него пишете. Я приглашаю наших зрителей участвовать в обсуждении новостей, предлагая свои. Вот, собственно, QR-код в углу экрана. Если Telegram работает, вы нас смотрите, если в нем, пишите, пожалуйста, сюда. На других площадках пока такой коммуникации нет. Ну вот, как только будет возможность, подключим в Макс, пока нет. Поэтому давайте без, что называется, ожидания в этом случае. Как только платформа откроет возможность, мы туда перейдем, в чат-бот в формате общаться с вами. Смотрите, в Ленинградской области, я говорил уже вам о том, что сегодня сбито 59 беспилотников вражеских. И есть полное ощущение, у нас сегодня будет военный еще блок, к 9 мы поговорим с Павлом Кукушкиным, что непосредственно участие в этой истории принимает Прибалтика. Вот если у нас есть зрители, которые смотрят нас из Прибалтики или из Ленинградской области, вот с той стороны напишите, пожалуйста, ваши комментарии, ваши сообщения на эту тему. Хочется удостовериться, так это или нет. Ну и да, у военных у наших точно фактура имеется. Просто хочется уже, чтобы если это была Прибалтика, чтобы, ну, как будто мы отреагировали на это более жестко, если такие данные имеются. Есть связь уже, друзья, с нашим экспертом. С большим удовольствием в эфире Соловьев Лайф приветствуем нашего, я думаю, могу так сказать, нашего друга, политолога, независимого журналиста из Германии, автора телеграм-канала «Мекленбургский петербуржец», уважаемого Грегора Шпицына. Грегор, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван, тоже очень рад вас видеть в эфире.
3: Слушайте, я вас видеть рад намного больше, во-первых, потому что мы не виделись давно, а во-вторых, что мне приятно, что, открывая канал «Мекленбургский петербуржец», я могу пожелать вам хорошего отдыха, потому что, судя по всему, это все-таки он. Работа много, но вот все-таки отдыхать тоже нужно успевать. Настроение, вижу, у вас хорошее.
4: Ну, в общем, да, на самом деле, да, Иван, огромный... Настроение великолепное. Я специально вот вышел на балкон. К сожалению, погода сейчас дымка. Я просто хотел, чтобы зрители видели как раз горы швейцарские сзади меня на фоне. Но боюсь, конечно, погода не совсем располагает. Вот, я как раз нахожусь сейчас под Берном. Вот, и, конечно, под впечатлением от того, насколько разителен контраст между Швейцарией и Германией. Германия-то, в общем-то, это... цивилизация, но то, что видишь здесь, понимаешь, что вот какой она могла бы быть Европа, какой она могла бы быть, если бы было чуть меньше политики и чуть больше здравого смысла.
3: Слушайте, а вот давайте об этом как раз и поговорим. Во-первых, хочется, знаете, как... Когда говоришь о Европе современной, хочется пожелать ей, ну, хоть чуточку здравого смысла и взгляда в будущее. Вот эта попытка уничтожить Россию точно увенчается неуспехом для европейцев. Ну, вот Швейцария в этом случае долгое время оставалась нейтральной, потом тоже все-таки перебралась в лагерь, но не таких оголтелых. Вот поделитесь впечатлениями, что сегодня на повестке в Германии, тем более, что и там и Трамп пальчиком-то грозил, говорил, мы своих военных скоро выведем и посмотрим, как эта Германия после этого заживет.
4: Ну, на самом деле, войска, которые находятся на территории Германии, американские, это Ну, одни говорят, что это оккупационные войска, а с другой стороны, 35 тысяч – это недостаточно для оккупации, но вполне достаточно для того, чтобы, если вдруг немцы по недомыслию своему выберут какую-то политическую партию, позиция которой будет идти вразрез с позицией политического мейнстрима и трансатлантической солидарности, эти войска вполне могут выйти из военных баз и как бы, в общем-то, поспособствовать тому, чтобы немцы пересмотрели свое решение. Вот. И поэтому то, что Трамп грозит эти войска вывести, ну, как бы, нет, разумеется, потеряют люди, которые работают на военных базах, которые получают зарплату от правительства США, обслуживающий персонал, логисты, снабженцы. Вот, но вообще как-то говорить о том, что это в корне изменит жизнь Германии, в корне ухудшит положение ее безопасности, ну, наверное, это было бы со стороны Трампа несколько самонадеянно. Ну, просто политики ФРГ, они и привыкли к тому, что вот мы живем в тесном симбиозе с большим папочкой из Вашингтона, кто бы ни находился на посту лидера Белого дома, и как-то нам так спокойнее. Ну, в общем-то, такая политическая риторика. Я думаю, что, скорее всего, Трамп на это не пойдет, потому что это огромные деньги, даже, в принципе, вывод, да, то есть демонтаж оборудования баз, вывод персонала, там пересмотра даже их зарплатных ведомостей. Нет, это большие проблемы, и, в общем-то, скорее всего, Трампу это сделать никто не даст. Такая же риторика, как и повышение пошлин, которые скоро повышаются, потом Верховный суд их отменяет, потом они понижаются, потом они застывают, потом Трамп приостанавливает их действия до лучших времен, ну и так далее и тому подобное. То есть все, что говорит президент США, как показывает практика, нужно как минимум делить на 4. Вот. Поэтому риторика риторикой, а реал политик, как говорится. Вот. Но в целом в Германии сейчас ситуация в политическом плане, внутриполитическом плане как-то не очень, потому что раздор внутри правящей коалиции становится все более очевидным, когда две политические силы, которые обычно являются основными политическими противниками, сейчас они волею, не то что волею судеб, а из-за особенностей политической системы вынуждены работать в одной коалиции и договариваться с друг другом. Но когда СДПГ фактически старается раздувать социальную систему, социальные обязательства, да, и ну, в хорошем плане, может быть, в каких-то аспектах, да, вот, например, министр труда Бербель Бат горой стоит за твой электорат, да, за простых трудяг, там, которые пытаются свести с концами, а экономический блок ХДС, не говорим о канцлере Мерце, канцлер Мерц это вообще персонаж такой, очень специфический, вот, есть экономический блок ХДС, который старается оптимизировать бюджетные расходы и, в общем-то, оптимизировать экономические процессы. Вот они говорят, это сократить, то убрать, здесь там убрать страховку для неработающих супругов, пусть они 223 евро платят сами, а здесь мы давайте там это тоже пересмотрим. То есть там десятки миллиардов евро можно сэкономить, они видят эту перспективу. Это просто неразрешимые противоречия между двумя партнерами управляющей коалиции. И сейчас вот идет раздор и шатание, даже разговоры идут вроде бы о распаде преждевременной коалиции. Там, канцлер вот еще в понедельник прошлый предполагалось, что он может объявить вотум недоверия, соответственно, да, к своему правительству. Ну, как-то так. В общем, пока пережили, пока живем. Но оптимизма, конечно, это не добавляет, потому что и цены растут. Где-то они растут, где-то они не падают, как на бензин, например, да, из-за ситуации в Иране. Ну, в общем, как-то живем.
3: А если поговорить немного о политических технологиях, нет ли ощущения, что это кризис, который является фактически управляемым, ну, для того, чтобы каким-то образом продолжила лихорадить людей, ну, потому что пока политики там бронятся, вот то, о чем вы сказали, люди-то на что смотрят? Зарплата, цены, ну, может быть, коммуналка, тарифы. В общем, качество жизни. Лучше оно явно во времена такие не становится. Но, может быть, это как раз и хитрый план, когда говорят о том, что вот-вот мы там соберем танковую бригаду в Литве, Америка это, которая нам угрожает, поэтому мы будем продолжать собирать свой военный потенциал, да и русские эти собираются. То есть как будто бы создают искусство напряжение в стране для того, чтобы... И тут важный вопрос. Что будет после щелчка?
4: Нет, Иван. На самом деле Если кто-то и пытается это сделать логически, то он вообще-то явно не понимает, с кем связался. Потому что, во-первых, военных настроений в Германии однозначно совершенно нет. То есть все, что мы можем видеть, согласно опросам, все немцы призывного возраста, как у нас тут все месяц назад, когда вышло постановление, якобы там журналисты раскопали, что всем призывным гражданам призывного возраста от 18 до 45 лет при отбытии за границу более чем на 3 месяца нужно получать специальное разрешение. Начался просто скандал. Что, как, да у нас что будет, как на Украине, может еще отлов там будет. Это просто ужас для немцев. Это покушение на конституционные свободы совершенно немыслимое. Ну и согласно опросам, только 15-18% немцев согласны в случае даже вторжения на территорию Германии идти в армию добровольцев или дожидаться мобилизационных предписаний, потому что все остальные, вот они проследуют туда, где я нахожусь сейчас, в сторону швейцарской границы, чтобы ни в коем случае не воевать, потому что кастрирован немецкий боевой дух за годы правления парламентской демократии, да. То есть немцы сперва денацифицировали, потом заставили их поверить, что они очень виноваты во всех смертных грехах, причем несут коллективную ответственность. И переформатировали их сознание на пацифистское. Но на самом деле, в некоторых аспектах это хорошо, потому что Германия на самом деле гуманистическая страна, и очень долго они к оружию испытывали определенное, так сказать, недоверие, даже ненависть, я бы сказал. Вот. Ну, просто по щелчку вот так вот взять и переформатировать сознание, которое десятки лет форматировалось в другом направлении, не получится. Это однозначно. Молодежь служить не хочет. То есть у меня сын 15 лет, которому через 3 года заполнять уже эту анкету на предмет службы в Бундесвере. Ну, вот я знаю, что он по этому поводу думает. И что знают, думают по этому поводу его школьные друзья. Ничего хорошего, я вас уверяю. И такие же настроения буквально царят по всех школах Германии, судя по тем митингам, на которые ходят школьники регулярно. Да, нет предвидителей службы в Бундесвере, ну и там к немцу обращения там еще такие непечатные даже выносят на свои баннеры, которые мы не будем приводить. Поэтому с точки зрения личного состава однозначно нет. С точки зрения обеспечения техническими средствами, я скажу вам про... вот есть такая теория, что вот сейчас разрушается немецкая автомобильная промышленность, и вот якобы персонал и производственные мощности, они высвобождаются для того, чтобы собирать военную технику. Ну вот, например, закрыл Volkswagen завод в Оснобрюке, там собирали Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, продукция сейчас дорогая, спросом не пользуется, вот, и решили там собирать бронемашины. Да, Пума, Боксер. Вот оказалось, что бронемашина на конвейер просто она и пойти не может, потому что 36 тонн конвейер просто развалится. Вот. И везде как бы, да, примерно такая же ситуация. То есть теоретически, конечно, ну, можно в какой-то перспективе обозримой, но вот прямо сейчас это не год и не два, это, скорее всего, даже не 10 лет, чтобы изменить сознание и перестроить все процессы, так сказать, к переводу экономики на военные рельсы. Поэтому мечтать кто-то, может, и мечтает, но объективная реальность подтверждает мыслить несколько ином направлении. Поэтому я, честно сказать, не верю в то, что кто-то там собирается Германию накачивать вооружением и там милитаризировать ее сознание. Но и самое главное, Иван, вообще, вот самое главное. Дело в том, что если готовить Германию к войне, нужно на самом деле включать механизм военной пропаганды. Военная пропаганда и парламентская демократия, они в принципе несовместимы. То есть вот украинский вариант, как бы, да, когда к власти приходят такие пронацистское правительство, и оно нацистскими методами старается переформатировать сознание и как бы готовить народ к военному противостоянию. Если в Германии такое запустить, то придет крушение общественного консенсуса. Люди потеряют веру, последние остатки веры в то, что та система, при которой они живут, она работает. И вот в этом случае, скорее всего, на вершину власти будут вынесены такие политические силы, которые в первую очередь, придя к власти, расправятся с теми, кто находится у власти сейчас. Вот этими всеми представителями ХДС, ХСС, СДПГ, зеленые в первую очередь. Вот как раз они попадут под маховик репрессий. И, скорее всего, у тех политических сил с русскими, которые находятся на Востоке, и Германии не угрожают, не будет никаких противоречий. По крайней мере, вот, сперва они займутся вычищением Абвер Конюшен внутри Германии. Вот, и поэтому люди, которые находятся в власти, они, может быть, понимают это не интуитивно, точнее, интуитивно просто понимают, они это не признают ни в коем случае, но вот украинский вариант вот по этим причинам в Германии просто невозможен. А без мобилизации, без милитаризации сознания, какой может быть перевод на военные рельсы экономики? Ну, в общем, здесь просто Германия полна неразрешенных противоречий, и вот с российской точки зрения, наверное, это хорошо.
3: Ну, я попытался такие элементы конспирологии вкрутить. Я без ожидания, что это может быть реальностью немецкой, но не спросить не мог. Тогда в продолжение. Если этот конфликт интересов, назовем его так, внутри Германии имеет место, но не спровоцирован кем-то, получается, что речь в непродуманной, неграмотной политике действующей немецкой власти. И тогда вопрос, а на чем же она, эта действующая власть, держится, если люди, общество, ну и, собственно, экономика, которая находится в кризисе, ну и, наверное, движется к глубокому кризису. За счет чего держится Мерц и его команда?
4: К сожалению, ответ на ваш вопрос такой. Германия держится, на самом деле, во-первых, на о том, что последние 500 лет немецкому бюргеру железными палками вбивали в голову необходимость послушания. Да, то есть власти говорят, эти люди назначены там, не знаю, королем, кайзером, бундеспрезидентом, парламентской демократии, они достойнейшие из достойных. Мы должны жить в условиях парламентской демократии. Парламентская демократия – это священная корова, которую там принесли наши великие союзники после того, как вывели нас из темных времен нацизма. Вот, это наша главная ценность, мы должны ее всячески сохранять. Вот с одной стороны, вот эта пропаганда, да, которая шла просто из каждого утюга после Второй мировой, то, что свет парламентской демократии – это наше все. А с другой, 500-летняя традиция как раз-таки послушания, да, уважение к мундиру, уважение к чиновничьим регалиям и тому, так далее и тому подобное. Потому что немцев, как показывает практика, раскачать на революцию, даже на бунт, гораздо сложнее, чем, например, тех же французов. Да? Французы со времен Великой Французской революции, они только с русскими могут поспорить в любви, так сказать, к устраиванию народных волнений. Что, собственно, мы можем видеть, да, на примере движения желтых жилетов, на примере вот демонстрацию разогнали 1 мая в Париже. То есть там люди бунтуют гораздо более откровенно. И то, в принципе, вот французские власти нашли возможность купировать этот народный протест, да, там сперва как-то вот додушить, экономически взять измором, потом французские полицейские, они, в общем-то, не боятся использовать сил. Вот в Германии все как-то у нас более цивилизованно, и чтобы немца подбить, вот на, не знаю, на то, чтобы бросать камни в полицию там, или там, пойти на что-то такое, на серьезное противостояние, это должно случиться экстраординарное, вроде Великой депрессии, экономики или там поражения в мировой войне. Вот этого пока, слава богу, не случается, и поэтому, скорее всего, немцы будут продолжать еще голосовать по... Еще такой момент, да, кстати, как раз вчера обсуждали с коллегами. Немцы очень часто голосуют, понимаете, по традиции политической. То есть я голосую за социал-демократов, говорит немец, потому что мой отец голосовал за социал-демократов, мой дед голосовал за социал-демократов. Правда, мой прадед голосовал за нацистов, но зато прапрадед был одним из сооснователей социал-демократической партии США, поэтому это чисто наша семейная традиция. Хорошие они, плохие или нет, традиция есть традиция. Вот. И поэтому очень многие немцы, которые, так сказать, стараются оставаться в легальном политическом поле, они вот действуют таким образом. Властимущие, к сожалению, пользуются этим, причем пользуются этим абсолютно цинично, да. Но Живем мы в такой стране, что поделать, приходится приспосабливаться к политическим реалиям.
3: Да, какая-то новая реальность, которой хочется лишь здравой, заинтересованной в людях своей страны, политики европейских государств. Потому что все то, что происходит в Германии, к великому сожалению, у меня тоже там есть несколько знакомых, конечно, последние годы и годы вызывает лишь разочарование у нас, по крайней мере, людей русских, которые немцам долгое время, ну, десятилетия 8 так точно, не желали ничего плохого. Спасибо большое за это включение, Грегор. Спасибо. Желаем вам хорошего отдыха и будем на связи, друзья. Прекрасный канал. Я рекомендую вам подписаться. Канал Грегора Шпицына, политолога, независимого журналиста из Германии. Мекленбургский петербуржец. Обязательно отмечу его, для того, чтобы была возможность на него подписаться. Если такое желание будет, друзья, скоро у нас Давид Нормани будет в эфире. Я хочу успеть показать вам короткое видео. Тот свет, все-таки, который появляется, несмотря на огромное количество новостей, достаточно серых и тяжелых, это наша сборная, наши спортсмены, спортсменки в данном случае, которые и при гимне, и, естественно, с флагами, естественно, в форме, брендированной с названиями, стали золотыми призерками в произвольной программе групп на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Триумфальное по-настоящему возвращение на мировую арену. Не буду сейчас называть имена всех девчонок, ну вот давайте покажем картинку со звуком можно. Вот они. Конечно. Классно, что девочки поют гимн. Ну и, конечно, сияют, как наше русское солнце, в данном случае на китайских берегах, став первыми. По-моему, итальянский флаг, да, на третьем месте. Ну и бог с ним. Владимир Рудольфович лучше моего может на итальянском ответить, и сборной тоже. Друзья, двигаемся дальше, сделаем небольшую паузу, для того, чтобы она была короткой, я предлагаю пока подписаться на канал Каменев в мессенджере Макс, канал Соловьев, обязателен к подписке, ну а в студию мы уже вернемся и продолжим с Давидом Нормани.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
5: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
6: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
5: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
6: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
5: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: то все под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи, интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Все балаклавы одевают, поехали.
3: Прямо! Прямо!
4: Пошел, пошел, прямо!
5: Работай за борт! На пол! На пол, я сказал!
6: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол!

0: Продолжаем прямой эфир на главном патриотическом канале страны. Это Соловьев Лайв, в студии Иван Каменев. Друзья, говорил вам об атаке беспилотной на наши регионы, в частности, на Ленинградскую область. Обращавшись к нашим зрителям, слушателям, просил, чтобы как раз с тех регионов или из Прибалтики, или из Ленинградской области, чтобы нам написали зрители о том, как и чего творится у вас там, потому что есть полное ощущение того, что дроны эти как раз вот по области Ленинградской запускают именно с территории Балтики. Но вот есть информация от наших подписчиков из Эстонии, что там местные власти уже несколько раз объявляли воздушную опасность. Ну вот есть полное ощущение, что уже не нужно объяснять, сейчас покажу вам эти сообщения. Ну вот так они выглядят в Эстонии, что нет уже необходимости пояснять, откуда эти беспилотники могут залетать. Любопытная история, скажу честно, тут есть много вариантов того, как отвечать. Ну, мне, честно говоря, ближе военный ответ, но все-таки нам же оттуда не бумажные кораблики запускают, и не конфетами бросаются, и даже не словами, пусть и дерзкими, в адрес России, а оттуда летит то, что убивает, ну и, собственно, разрушает. Ну, как по мне, ситуация весьма конкретная. Я выложу сейчас в канал Камня, в Телеграм и в Макс, ну вот вдруг захочется вам почитать детальнее то, как сообщают прибалтийские власти, ну, в частности, эстонские, своим гражданам о том, что беспилотники летят. Ну, конечно же, что там они могут рассказать? Скажут, это русские стреляют по украинцам, поэтому будьте, пожалуйста, эстонцы, осторожнее. Но, конечно, во всей этой кутерьме, будем откровенными, страдают люди. И вот пока наши люди страдают, как будто в военном смысле ответ должен быть самым беспощадным для наших врагов. Вместе с дипломатией, конечно, мы готовы разговаривать. Но вот, пожалуйста, разговор этот будет только на наших условиях. И это должно звучать, наверное, в риторике и публично. Не даю советов, высказываю субъективное мнение. Есть связь уже, друзья, поэтому двигаемся к разговору с военным корреспондентом, обозревателем РИА Новости, автором телеграм-канала «Стол» Давида Нормани. Собственно, Давид Нормани в эфире. Давид, приветствую. Доброе утро.
1: Приветствую вас. Очень рад вас видеть.
0: Максимально взаимно. Я вот на неделю выпал из информационной повестки, возвращаюсь, а тут Иран, который выкатил свой план, ответил на предложение Штатов своим собственным предложением в 14 пунктов. Соединенные Штаты предлагали двухмесячное прекращение огня для выработки деталей, но Иран отклонил его и вместо этого перечислил следующие требования, согласно информагентству ТАСНИМ, оно приводит эти данные, ну, как будто фейков за ним замечено не было, поэтому можно ссылаться на иранское агентство. Первое – это обеспечение ненападения. Второе – вывод американских военных сил с периферии Ирана. Есть в этом списке снятие морской блокады, освобождение замороженных активов Ирана, выплата компенсации Ирану, отмена санкций, прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, установление нового механизма для Ормузского пролива. Ну вот есть, мне кажется, интересные пункты. Штаты предлагали там какие-то временные прекращения огня и прочее. Иран жестко обозначает свою позицию и, ну вот, как будто бы продолжает давить на Штаты. Давайте, давайте, участвуйте, бейте, ну или проваливайте отсюда ко всем американским чертям. Давид, помогите разобраться в деталях. Я знаю, вы точно следите за ситуацией.
1: Слежу. Ну, здесь дело в том, что мы помним и предыдущие планы, и американский план, и иранский план, и план из 10, потом из 15 пунктов, потом из 9, вот сейчас из 14. А проблема в том, что от перемены слагаемых сумма не меняется. То есть эти планы достаточно похожи друг на друга, да, они отличаются в нюансах. То есть американский план, он действительно был больше про перемирие и давал больше времени на достижение какого-то финального результата для согласования деталей, то есть 2 месяца. Сейчас речь идет о месяце со стороны Тегерана. Вот такие условия выдвигаются. В остальном мало что поменялось. То есть по-прежнему речь идет об отмене санкций против Ирана, по-прежнему речь идет об отмене о предоставлении гарантий безопасности, о, ну, едва ли не репарациях со стороны Соединенных Штатов, по крайней мере, уж снятии санкций точно. Потом речь идет еще и о новом режиме Ормузского пролива. И вот этот вот режим Ормузского пролива, на мой взгляд, как раз-таки оставляет наиболее широкое пространство для маневра обеим сторонам. Потому что если в каких-то пунктах они не могут уступить друг другу, то есть если американцы должны получить хотя бы что-то, связанное с иранской ядерной программой, а Иран должен получить гарантии безопасности, то вот здесь вот как раз-таки пространство для компромисса, оно имеется. Как будет выглядеть вот этот вот новый режим пролива, кто будет на нем зарабатывать, почему как бы американцы не против того, чтобы Иран на нем зарабатывал, и как иранцы не против, чтобы американцы в этом тоже как-то участвовали, по крайней мере, в том или ином виде. Вот здесь как раз-таки и остается наиболее такое поле, где подходящее для того, чтобы как-то пытаться о чем-то договориться. Потому что, ну, для американцев, для Дональда Трампа это важный момент, потому что он, ну, едва ли сможет продать что-то в завершении этой войны как свою победу, если Вашингтон не получит вот какой-то хотя бы номинальный контроль над Ормузским проливом, если контроль полностью уйдет Ирану и Оману без участия Вашингтона какой-то, без его, например, зонтика безопасности и так далее. Хотя все прекрасно понимают, что такое зонтик безопасности Вашингтона, что это некий панацея и не гарантия вообще чего бы то ни было. Вот арабские страны прекрасно имели прекрасную возможность в этом убедиться. Но так или иначе, это возможность для Дональда Трампа, ну, для США, скорее, в целом, сохранить лицо и, ну, что называется, предложить какое-то вот приемлемое завершение конфликта. А в остальном, я думаю, здесь позиции сторон очень сложные. И, ну, если мы и увидим какое-то мирное соглашение, то это как раз-таки будет обусловлено тем, что удастся добиться какого-то вот, проявить какие-то чудеса дипломатии именно на этом поприще. Потому что в остальном, ну, стороны как будто бы готовы продолжать воевать в той или иной степени, потому что, да, Иран понес тяжелые потери, но Иран убежден, что он побеждает в этой войне, и это действительно недалеко от истины, потому что, ну, условия, которые были на момент начала войны, и условия, которые имеются сейчас, они определенно улучшились для Тегерана. Вот, и определенно Соединенные Штаты не выполнили своих задач, как и Израиль. Вот, так что, ну и американцы тоже, как бы, мы, конечно, слышали вот эти все заявления о том, что Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что боевые действия в Иране прекращены, вот, но это, мне кажется, скорее номинальная штука, потому что по закону от 1973 года о президентских полномочиях президент США имеет право вести войну 2 месяца без одобрения Конгресса. Еще там месяцу остается у него на реализацию всех вот этих, на вывод войск, на подведение итогов, скажем так, оформление бумаг и так далее. Вот. И этот день как раз-таки наступил вот до 2-месячный срок, истек 1 мая. Вот. Но я думаю, что на фоне того, что, ну, во-первых, нефть нужно как-то держать в узде, она сама себя не опустит, цены на нефть. А вот, а во-вторых, конечно, Дональд Трамп точно так же, как заявил о том, что одни боевые действия против Ирана прекращены, точно так же может заявить о том, что возобновляется следующая кампания и требовать того, чтобы Конгресс как бы не считал это продолжением. Вот. Но здесь-то проблема не в том, что на бумаге у Дональда Трампа нет возможности юридической какой-то, и что Конгресс может его, ну, что называется, как-то ограничить в правах, не выдать денег. Нет, все-таки я бы не стал переоценивать важность Конгресса. Это, что называется, портовая девка, мнение Конгресса, вот с точки зрения принципиальности. Потому что если бы у Дональда Трампа все получалось в Иране, они бы продлили ему там без проблем и на месяц, и на другой, и на третий. Но история-то в том, что ничего не получается. И вот здесь уже есть возможность уцепиться у демократов за неудачи республиканцев в свете вот грядущих выборов в Палату представителей и в Сенат, которые будут в ноябре, как раз-таки пытаться раскачивать эту неудачу.
0: А что касается вот той самой realpolitik, вот что является истинными мотивами американского глубинного государства? Вот куда в глобальном смысле идет эта махина, этот гигант, который вот была информация, что Штаты разрабатывают какие-то новые типы сверхсильного вооружения, которое, я так понимаю, в том числе имея опыт иранского военного конфликта, должны поражать бункеры глубже, собственно, иметь заряды сильнее и так далее. Ну, то есть Штаты выходят из программ по ограничению ядерных типов вооружений, развязывают войны, рассказывают о том, что, ну, вот еще пару пиздилов, и будет миру хорошо. А по факту-то это ведь, ну, глобальная конфронтация и с европейским континентом, естественно, и с азиатским. Ну, там есть страны поменьше, которые всегда будут вторить Дональду или Джозефу, или любой другой, там, им американский подойдет. Но, естественно, и с нами тоже американцы пока дружить особо не настроены. Вот в долгую, как вы смотрите на этот американский путь куда-то?
1: Ну, смотрите, Иван, можно говорить о том, что декларируется Вашингтоном и что мы наблюдаем на деле. То есть мы с приходом Дональда Трампа, вот американская администрация, она очень много говорила о том, что Соединенные Штаты занимаются вот этой вот доктриной Донро, как они ее назвали, то есть в честь президента Соединенных Штатов в 19 веке Монро, который как раз-таки сформулировал вот эти вот принципы изоляционизма американского, то есть что Европа, европейские великие державы не лезут в дела западного полушария, а Соединенные Штаты не лезут в дела Европы и Старого Света. Но, по сути, мы сейчас наблюдаем очень серьезный отход от этой доктрины, потому что, ну, там вот в стратегии национальной безопасности, которая принималась в ноябре прошлого года, там писалось о том, что, ну, Ближнему Востоку отводится там восьмое место в сфере перечней, среди приоритетов американской внешней политики. То есть есть дела и поважнее, и вообще уже мы концентрируемся свое внимание на нашем полушарии, ну и еще немножко должны разобраться с Юго-Восточной Азией, с Китаем, вот с этой угрозой. А в остальном ни Европа, ни Ближний Восток нас не интересуют, как бы нас убеждали американцы. И в итоге мы видим, что, ну, уже по разным оценкам, что называется, от оценок Пита Хексона в 25 миллиардов до оценок Аббаса Аракчи в 100 миллиардов долларов сжигаются в операции на Ближнем Востоке. И, ну, такие расходы за вторичные направления обычно предпочитают не нести на вторичных направлениях. Вот. И все это, опять же, ставит под вопрос, насколько вот цель, которую заявляет Дональд Трамп, особенно стратегические цели, они выполнимы, и насколько готов нынешний Вашингтон следовать вот этим собственным же планам. То есть не является ли это чем-то для отвлечения внимания, когда вот рассказывают об одном, а делают на самом деле другое. Что касается новых вооружений, да, действительно, эта кампания показала, что, во-первых, в целом у американцев, как бы это парадоксально ни звучало, маловато оружия. То есть не хватает ни ракет ПВО, ни ударных мощностей, то есть тех же томагавков. Ну, то есть, понятное дело, многие эксперты, вот оценка в американском британском экспертном сообществе, она такая, что как бы на Иран, даже на возобновление конфликта у нас ракет хватит, но не дай бог где-то еще что-то загорится, хотя бы сопоставимое, не говоря уже о чем-то большем, то, ну, по сути, мы останемся с голыми руками. Вот. И из риторики у нас, из оружия у нас будет только ядерная риторика, как говорится. Так что действительно сейчас пересматриваются американские бюджеты, и здесь сложность в том, что, ну, Дональд Трамп запрашивает уже 1,5 триллиона на обновление вооруженных сил. Но проблема в том, что демократы могут не проголосовать за этот бюджет, и вот как раз будут серьезные споры в ближайшее время о том, удастся ли это все одобрить. Но дело даже не только в деньгах. Деньги — это, конечно, прекрасно, но деньги не наносят, деньгами не разбомбишь больницу в Минаме, как бы это чудовищно ни звучало. их нужно превратить в оружие, а это требует времени. И цепочки поставок, вообще вся вот эта вот логистика американских вооружений, она очень сильно растянулась и после ковида, и после сокращения вообще вот числа предприятий ВПК на фоне победы в холодной войне, как они это преподносят. То есть очень сильно увеличились сроки, когда американские оружейники способны компенсировать вот такие расходы, как мы наблюдали сейчас. То есть по большинству типов вооружений около 4 лет потребуется для того, чтобы компенсировать то, что сейчас за 2 месяца потратили Соединенные Штаты в Иране. То есть ну, в конфликте достаточно высокой интенсивности, но все же довольно локальном, региональном, как минимум. И это тревожный звонок для Вашингтона. Что касается ядерного оружия, ну, мы видим, что Вашингтон стремится все-таки как-то договариваться и с Россией, и с Китаем по этой теме. И здесь, ну, опять же, все очень сложно, потому что ну, Вашингтон считает, что нам нужно уравнять всех все три великих ядерных державы, у которых есть своя триада ядерная, то есть, ну, когда и наземный, и морской, и авиационный компонент есть в ядерном выражении. Вот, нужно как-то договориться и с Москвой, и с Пекином, чтобы у нас были общие лимиты, что называется, но при этом Вашингтон считает, что США нужно считать отдельно от Британии и Франции. Хотя, по сути, все три страны входят в НАТО, которые сейчас, конечно, переживают не лучшие годы, но, опять же, нет гарантий, что ну, в случае чего-то серьезного страны не выступят единым фронтом. И вот эти вот вопросы, они висят на повестке дня, и, ну, с одной стороны, конечно, есть позитивные новости. Вот недавно буквально заявляли в Вашингтоне, что удалось как-то и с Москвой, и с Пекином найти взаимопонимание, но это пока общие оценочные такие суждения участников переговоров. Что на самом деле, как на самом деле обстоят дела, мы пока не знаем. То есть каких-то, ну, что называется, облеченных в бумагу договоренностей пока еще не то, что нет, они даже не близки. А тема-то достаточно важная, будем честны.
0: Вот когда смотришь за ситуацией в регионе, видишь новости о том, что Эмираты открыли воздушное пространство, и все начали, ну, по крайней мере, то, что касается России, планировать или отдых, или возврат оттуда, или полет туда для каких-то там дел. Заявление некоторых стран о том, что пора уже выходить из ОПЕК+, плюс стабильности как будто второе не добавляет, хотя первое вызывает определенную надежду на положительное развитие событий. Насколько, по-вашему, сейчас вероятно участие других государств в военном конфликте, связанном с Ираном? Потому что, ну, как будто бы визуально, когда смотришь, находясь далеко за тысячи и тысячи километров от, ситуация немножечко нормализовалась. То есть есть суда, которые там вроде как проходят через Ормузский пролив. Ну вот была новость о том, что супертанкер, вот только что ее нашел, перевозивший более, ну почти 2 миллиона баррелей сырой нефти, там на стоимость около 220 миллионов долларов, сумел преодолеть блокаду со стороны армии США и достиг уже Восточной Азии. Ну и, собственно, картинка, как там вот этот флот москитный, иранский, догоняет какие-то суда, и если они не хотят договариваться, их топит. Ну вот мы как будто на грани, я об этом говорил на той неделе, на грани грандиозного шухера. То есть как будто бы мы, Трамп заявляет о том, что да-да-да, мы выходим, оставляя там огромный контингент, продолжая все-таки подкручивать с помощью дипломатов, с помощью мягкой силы там на местах. Я думаю, Моссад очень крепко не спит все эти дни. Новый виток все-таки.
1: Ну, давайте откровенно. Я не очень верю в новый виток на данном этапе, потому что скажем, ну, мы уже говорили о том, насколько важно вот это вот сообщение, прошу прощения, о том, что вот он уведомил Конгресс, и насколько важно влияние Конгресса на все эти дела, на то, что, прошу прощения, на то, что там вот есть эти 2 месяца. Соединенные Штаты не возобновляют, и лично Дональд Трамп не возобновляет боевые действия не потому, что ему что-то мешает с легальной точки зрения. Прошу прощения, сейчас одну секунду.
0: Да нормально, нормально. Сейчас время такое, все то бухикают, то кашляют. Хочется только здоровья пожелать всем нам.
1: Конечно, конечно, и нашим зрителям в первую очередь. Вот. И речь идет о том, что Дональд Трамп не возобновляет боевые действия не потому, что ему там мешает отсутствие разрешения Конгресса или что-то еще. Все бы разрешили и на все бы закрыли глаза, если бы были какие-то результаты. Проблема в том, что возобновление боевых действий принесет достаточно сомнительные результаты. Дональд Трамп может сколько угодно шутить о том, что недавно он опубликовал, якобы ему звонит кто-то из Ирана, он говорит: «Здравствуйте, это Мухаммед. Мухаммед, вы лидер, и никто не хочет быть лидером, потому что нам нужен лидер, говорит. Мы хотим разговаривать с лидером, а никто не хочет. Нет лидеров, говорит Дональд Трамп». Вот в такой вот своей привычной манере он объясняет, прекрасно, но это, по сути, вы признаете, что вам не с кем договариваться. Вы не можете найти для себя приемлемое дипломатическое завершение конфликта. И это, конечно, классно, когда вы можете бравировать и рассказывать о том, что не можем найти дипломатическое, найдем силовое. Но вот вы 2 месяца искали силовое и как-то не особо нашли. В итоге у вас, ваши же американские СМИ показывают, как разрушены американские же базы в регионе. Ваши союзники уже говорят: вы знаете, мы как-то лучше будем в юане торговать и принимать оплату за нефть, а то у нас тут с долларами так себе дела. И на этом фоне, можно, конечно, бахвалиться и рассказывать о том, как вы всех сейчас одним махом семерых. Но вот у вас там то кухня загорится на авианосце, то прачечная, то еще что-нибудь. Все не слава богу. А тут и опять же американские же СМИ рассказывают, и эксперты о том, что не хватает ракет, что постреляли 2 месяца, по сути, 1.5 месяца. Восстанавливать будем 48 месяцев или 52 месяца. Так что здесь упор в том, что возобновление боевых действий не в интересах Соединенных Штатов. Дональд Трамп сейчас делает ставку на другое. Он делает ставку на то, что очень сильно сократились доходы от иранцев от экспорта нефти, потому что иранцы-то тоже в блокаде находятся, по сути. И рано или поздно очень тяжелый экономический ущерб. По разным оценкам, около 20 тысяч предприятий пострадало в результате авиационных ударов. По сути, это экономическое удушение, которое должно спровоцировать либо какие-то народные волнения, голодные бунты буквально, либо вынудить как-то нынешние власти в Иране быть более податливыми, более, что называется, мягкие позиции занять на переговорах. На это расчет, я думаю, Дональда Трампа. Потому что если возобновлять боевые действия в том же формате, можно еще получить по голове. Можно еще раз убедиться в том, что система ПВО Израиля тоже оставляет желать лучшего. Там еще с Хизбаллой-то не могут разобраться, которая все-таки демонстрирует эффективность дроновых технологий против Меркавы. Причем последней модели, которая считается, очень много, и произраильские эксперты писали о том, что что вы нам рассказываете про эти дроны, в гробу мы их видали, у нас система динамической защиты Трофи есть. И точно так же теперь устанавливают козырьки и скоро будут, что называется, превращать в мангалы. Меркаву. Так что, дроновые технологии действительно перевернули представление о войне, и мало кто оказался готов к этому, будем честны. Израильтяне тоже оказались не готовы. Посмотрим. Сейчас набивают шишки в Южном Ливане, когда дорогущие танки суперсовременной динамической защиты оказываются бессильны против беспилотников за сотни долларов буквально. То есть речь идет даже не о больших, а буквально о FPV-дронах.
0: Давид, спасибо большое за этот комментарий. Я то, что касается Ближнего Востока и Израилю, и Штатам в этом конфликте, могу лишь пожелать всего плохого. Ирану сил, его союзнику средств для того, чтобы победить сионистскую угрозу. Давид Нормания, военкор, аналитик, журналист, представитель наших коллег из РИА Новостей был у нас в эфире. Я рекомендую, друзья, кстати, его канал к подписке в Телеграм. Стол Давида Нормания, он так и называется. Много публикует там интересных данных наш уважаемый коллега. Друзья, двигаемся дальше. Скоро совсем будет у нас в эфире Павел Кукушкин. Я вот хочу обновленные данные просто продолжать поступать, сделать короткий комментарий. Я открыл сейчас чат-бот, посмотрел комментарии наших зрителей. И меня, уж поверьте, убеждать в том, что хочется как-то их назвать так, и не сильно обидно, и чтобы РКН не сильно обижался на нас за такие слова в эфире. В общем, назову их прибалтами. Я считаю, что самым жестким должен быть военный ответ. Вот они собираются проводить там какие-то военные учения недалеко от наших границ. Ну, в частности, была информация о том, что, если не ошибаюсь, на территории Финляндии учения военные проходят. Ну вот, если мы понимаем, что там где-то недалеко от наших границ, в 70 километрах от границ России, проходит учение «Северный удар-26». Это сообщают финские сухопутные силы. Они там отрабатывают артиллерийские, минометные, тактические, боевые стрельбы. Но это учение. Да, это угроза. Мы ее видим, контролируем, но это учение. Ни минометные снаряды, ни артиллерийские заряды в нашу сторону оттуда пока, по крайней мере, не летят. Но если есть прибалты, со стороны которых прилетают дроны, мне кажется, что лучше уж не будет ни одного дрона в Прибалтике, как этой Прибалтике, чем мы будем считать количество дронов, которые, по информации от Минобороны, прилетают по нашим объектам, гражданским, социальным и так далее. Это мое личное убеждение, поэтому тут, знаете как, пишите, мне интересно ваше мнение, но

0: будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины.

0: стань его частью. Переходи Рубикон.
1: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайв на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
2: «Опасный бизнес». Во вторник в 22:00.
3: Порядок. Их работа идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которая...

0: Ну что, друзья, продолжаем прямой эфир, и сейчас будем двигаться к теме, к блоку новостей, о которых, в общем-то, хотел поговорить больше остальных сегодня. С большим удовольствием к разговору подключаем нашего товарища, военного корреспондента добровольческого корпуса Минобороны, автора канала в Телеграм и в мессенджере Макс под названием «Ты там был», Павел Кукушкин, собственно, Павел у нас в эфире. Павел, здравия желаю.
1: Да, доброе утро, Иван, вам и всем зрителям канала «Соловьев Лайф».
0: 334, хотелось бы сказать, 333 и плив в сторону Прибалтики. Беспилотника сегодня Минобороны сообщает, над 16 регионами России сбито. Нашими силами ПВО честь им и хвала, и тем, кто им помогает, и мобильным огневым группам, которые появляются, и новым путям и решениям, которые мы находим, людям, которые делают, и несмотря ни на что делают. Вот пока кто-то, может быть, чинит какие-то препоны, но я не об этом. Я о том, что вот опять Ленинград, Ленинградская область, и вот нашел в сети любопытные данные о том, что в Эстонии были местные власти, предупреждали, были ограничения из-за воздушной опасности, как они там сообщают. То есть как будто бы опять

0: дроны из или через Прибалтику отправляются в нашу сторону. У меня эмоций чуть больше, чем фактуры. Но вот вдруг у вас есть желание поделиться мнением. Мне ваше мнение просто действительно важно. Я попрошу вас прокомментировать.
1: Да, Иван, ну, конечно же, летят через страны Балтии. Понятно, это уже не то, что предположение, это доказанные факты. Есть случаи падения украинских беспилотников на их территории, да, то есть каким образом они туда попали, да, то есть либо они взлетали там, либо они пролетали над территорией. Ну, то есть это очевидно уже как дважды два, и тут есть другие свидетельства, опять же, предупреждения местных властей своего населения говорят о том, что Министерство обороны этих стран как минимум предупреждены украинской стороной, да, ну, скажем так, их ввели в курс дела, да, либо просто сказали, над вами полетят. Я думаю, что там особо не церемонятся украинцы уже, я имею в виду представителей генштаба ВСУ и спецслужб, просто говорят о том, что ставят перед фактом, что над вами летят. Вот. Ну и, соответственно, что тут говорить? Ну, если говорить про отношение бойцов к этому, конечно, ярко отрицательное в том плане, что хотелось бы увидеть всем, кто сейчас работает на передке, конечно же, бы хотелось видеть более, скажем так, каких-то серьезных ответных действий с нашей стороны. Я сейчас не призываю, конечно, бомбить страны Балтии, да, то есть, но, тем не менее, вот это отодвигание красных линий постоянное, оно, конечно, ну, скажем так, оптимизма не внушает, прежде всего, тем, кто сейчас на передке. И такие вещи, ну, то, что сбивает наше ПВО, это однозначно огромное спасибо парням, которые работают также в круглосуточном режиме и охраняют наше, держат наше небо на замке. Но, опять же, мы видим, что все равно пролетают, все равно проникают, все равно гибнут, к сожалению, люди, мирные граждане, да, и гибнут достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. Поэтому, конечно, такие действия, ну, как сказать, мягко говоря, недружественные, по мнению, ну, всех, с кем я разговариваю, скажем так, напрашиваются не только на ноты протеста по линии МИДа, но и какие-то более серьезные санкционные, еще какие-то, да, это уже, скажем так, в зоне компетенции органов, которые, собственно говоря, имеют рычаги воздействия. Силовые методы в том числе, опять же, я не говорю именно про военные, но есть у нас другие возможности силовых методов. Поэтому, конечно, ждут каких-то адекватных ответных действий, поскольку мы же понимаем, что нашу доброту уже давно принимают за слабость. Что попытка быть такими хорошенькими уже бесполезна. Мы для них плохие, мы для них враг. Нас уже давно расчеловечили, мы орки, мы представляем Мордор, мы... Что бы ни делали, как бы мы ни пытались сохранить там свое лицо, бесполезно в их глазах. Мы должны думать о сохранении лица только в собственных глазах, перед собственными людьми, перед нашими людьми, в том числе перед людьми нашими на территории Донбасса и других частей Украины, где нас ждут. Все остальное нас не должно волновать абсолютно. Да? Я имею в виду прежде всего мнение западных элит. Потому что общаясь с людьми, которые живут там, простыми людьми, они все прекрасно понимают. Они, причем, чем дальше идут боевые действия, тем больше понимающих людей. Они начинают разбираться, они начинают, скажем так, ну, отматывать к истокам, они начинают узнавать про события 2014 года. Вот вчера была печальная годовщина сожжения мирных протестующих в Одессе, когда 48 человек сожгли просто заживо. То есть они начинают интересоваться, я имею в виду в том числе народ на Западе, и приходить к мнению, что не все так однозначно, как им их пропаганда пытается запихнуть в уши. Поэтому мнение вот их элит нас вообще не должно интересовать. А народ, как бы его ни пытались загнать в какие-то рамки, все равно находит возможность интересоваться. Да, это тяжело делать, но работают такие... Наши средства массовой информации, как Russia Today, например, которые активно работают достаточно. Другие, опять же, работают независимые журналисты, военные и другие независимые из западных стран, которые пытаются донести правду и доносят ее. Да, тяжело, да, их лишают аккредитации, работы на федеральных, на государственных средствах, каналах там, и так далее. Но, тем не менее, они стараются все равно нести правду, и она, как говорится, вода камень точит. А возвращаясь к началу разговора, конечно же, все, кто содействованы сейчас на фронте, и все, кто в тылу помогает также, все, конечно, ждут более, скажем так, какой-то, скажем так, действенных каких-то ответных мер, кроме нот протеста и вызовов послов в МИД, которые мы понимаем, что никакого результата не приносят. Это мнение с линии ЛБС.
0: Разделяю вашу позицию в том ключе, что дипломатия должна быть, она может идти каким-то своим путем, необходимо, точно нужно, но никто не говорит о том, что не должно быть военного ответа. Ну, то есть, если бы это было на уровне слов и разговоров, наверное, да, но когда прилетает дрон уже, но... У меня, честно, тоже сомнений нет. Вот зрители наши тоже из Эстонии подключаются и присылают нам тоже в чат-бот информацию о своем мнении, конечно, информацию от местных властей, которые там сообщают в тех или иных населенных пунктах о воздушной угрозе. Ну, как будто, да, фактуры хватает достаточно для того, чтобы, может быть, даже бить на опережение. Я не призываю бить по мирным гражданам, нет, упаси Боже, но военные цели, которые там точно есть, над ними нужно поработать, тем более, что у нас спутниковая группировка есть, которая улучшает свои характеристики. Но это такое, уже дискуссионное надолго. Я предлагаю сделать шаг в сторону фронта. Освобождается населенный пункт. У меня есть полное убеждение, это вас не касается в первую очередь, потому что у вас в канале, вот у вас очень интересный канал, очень много разных данных, связанных и с жизнью, и с фронтом, и с людьми у вас, поэтому я наших зрителей призываю подписаться в Телеграм, в Макс, ты там был, Павел Кукушкин. Ну вот, написано, друзья, спасибо. Как нужно найти канал. Ну, как будто бы мы стали мало рассказывать об успехах армии России. Враг, да, террористическими ударами, но он разгоняет такие настроения, которые, ну, мы хорошо работаем, это я точно знаю. Мы попадаем куда нужно. И по их военным объектам, и по логистике, и по передовым позициям. Ну, как будто вот уже все смирились, что это обыденность, стандартная работа, и вот как будто мы так для проформы, ну, мы, я имею в виду коллег по цеху тоже, вкидывают как-то, мало работаем в этом смысле. А ведь есть успехи, я об этом, есть успехи впереди.
1: Успехи есть, да, Иван, конечно же. И в первую очередь хочется сказать, вот сейчас на Сумском направлении, буквально вчера освободили Мирополье, достаточно крупный поселок. Это линия, чтобы зритель понимал, то есть вокруг Сум у нас такая полудуга образуется с севера, со стороны вот линия Хотень. Дальше идет на восток, на Мирополе, и дальше закругляется в сторону юга, востока, на Краснополье. Вот это такая полудуга, сейчас в районе которой идут бои. И освобождение Мирополя очень важный для нас такой серьезный успех. Мы, это, во-первых, крупный такой поселок, который ВСУшники использовали, когда они заходили в Курскую область. Сейчас мы его отобрали. Бои за
0: друзья,
1: него
0: давайте карту покажем.
1: Да, бои за него шли достаточно долго. И сейчас мы этот плацдарм можем использовать дальше для давления вот к востоку от Сум. Да. То есть вот мы находимся, вот линия Хотень к северу, дальше идет Мирополе, которое вы показываете к востоку, и дальше юг Краснополья, к которому мы тоже приближаемся сейчас. И вот здесь я хотел бы заметить вот ответ на ваш вопрос отчасти, почему не всегда мы даем освещение. Вот вы заметили, с Сумского как раз направления очень мало было в последнее время информации. И это как раз дало возможность нам, в том числе, вот этот вот такой так называемый туман войны, когда не сыпется информация, взяли то, взяли это, откатились туда, да, то есть такая, было такое небольшое затишье, которое в том числе помогает нашим бойцам продвигаться. Противник же тоже отслеживает всю информацию. Есть асинт-аналитики и с нашей, и с их стороны, которые сидят и целенаправленно 24/7 изучают открытые источники. Да? И вот эта вот, собственно говоря, информационная тишина, такая относительная тишина вокруг Сумского направления в том числе помогло, не умаляя героизма наших ребят, безусловно, которые, конечно, в первую очередь ногами и руками своими, потом и кровью освобождают все эти территории. Но, тем не менее, вот отсутствие информационного шума тоже помогает в какой-то мере. Вот мы можем сейчас воспользоваться и его плодами. Поэтому вот яркий пример того, как мы там сейчас продвигаемся. Сумское направление очень жаркое. Туда противник отправляет достаточно большое количество подкреплений, чтобы попытаться нас сдержать. И за счет, в том числе за счет этого, на других направлениях у нас есть успехи. У нас есть успехи на Купинском направлении. Мы опять забираем, это чуть южнее у нас уже это была группировка «Север», а тут группировка «Запад» действует. Мы опять забираем утерянные ранее позиции наши, как в самом Купинске, так и в Купинске узловом, и с севера подбираемся. То есть это тоже идет работа достаточно серьезная. Идет. Также у нас есть успехи южнее. Это группировка «Запад» на Краснолиманском направлении. Также продвигается как в самом Красном Лимане, в ее восточных и северных окраинах, так и вот на вот, линиях полуохвата. Это севернее Дробышево, Яровая, Светогорск, где идут ожесточеннейшие бои. Противник понимает, что потеря этого рубежа – это выход нас к Славянску с северо-востока и перерезание трассы, которая идет из Славянска на северо-запад через Изюм на Харьков. Одна из основных двух логистических нитей для них. Поэтому сопротивляется отчаянно противник. Тем не менее, есть успехи. Движемся. Вот если южнее посмотреть, группировка «Юг» вплотную к Рай Александровке подошла. Там тоже противник очень яростно сопротивляется. И вот Рай Александровка, напомню, это самая высокая точка к востоку от Славянска, буквально в 10 километров. И освободив ее и заняв ее как плацдарм, мы увеличиваем радиогоризонт для работы наших операторов БПЛА, увеличиваем дальность работы нашей артиллерии. И это первая помощь нашим штурмовым группам, конечно же, которые дальше будут выдвигаться уже на противника в самом Славянске. Поэтому движение есть. Движение также есть чуть южнее. Вот на линии Меньковка-Голубовка-Приволье тоже противник отчаянно сопротивляется, пытаясь нас не допустить до канала Северский Донец-Донбасс. Там у них линия укрепления. Но мы подходим уже к нему ближе, цепляемся даже где-то. Там идут бои. То есть, вот овладев уже, скажем так, перейдя за линию с канала Северский Донец-Донбасс, там как раз Малиновка находится, где сейчас передовые части ВСУшников находятся, по ним работают активно наши операторы БПЛА, артиллеристы. Вот Малиновка уже находится за каналом Северский Донец-Донбасс. И вот с освобождением Малиновки у нас уже, можно сказать, начнется операция по освобождению Краматорска, который находится тоже буквально в 10 километрах от этого населенного пункта. Там даже меньше, по-моему. Вот. Поэтому бои идут везде очень ожесточенные. Противник понимает, что потеря вот этих позиций – это прямой выход нас на Славянск с Краматорском. Такая же ситуация южнее, в районе Константиновки, тоже отчаянно сопротивляется противник. Но, тем не менее, бойцы продвигаются как в самой городской застройке, уже в центральной части идут бои. Также вот с запада, со стороны освобожденных ранее села Бересток, Ильиновка, там, во-первых, оттуда заходят в городскую застройку, во-вторых, развивают наступление в районе Долгой Балки, все больше охватывая с запада Константиновку. Восточнее, со стороны Новодмитровки, также просачиваются уже в восточные окраины непосредственно города. И таким образом мы создаем угрозу вот этому карману выше, который у нас чуть севернее вылезает аж до Часов-Яра. Там еще находится противник, в частности вот 24-я механизированная бригада львовская, как они себя величают, имени короля Даниила, я уже про них рассказывал, да, но, кстати, достаточно боеспособные элитные подразделения, вот они до сих пор цепляются за юго-западные кварталы Часов-Яра. И вот мы, выходя с юго-запада на Новодмитровку, мы этот карман им, ну, пока еще не закрываем, но усложняем логистику, и поэтому в какой-то момент они вынуждены будут оттуда тоже отходить. И этот карман мы тоже закроем и таким образом с востока будем давить уже на Константиновку. Ситуация в самой Константиновке для ВСУшников уже критическая. Они сами передают по радиоперехватам, ротации делают крайне тяжело, техника доехать не может. Они спешиваются на подступах где-то в районе Алексеева-Дружковки и уже пытаются пешком пробраться. Раненых вывозить вообще нет возможности, потому что работают наши операторы БПЛА. В общем, ситуация у гарнизона ВСУ в Константиновке, ну, можно говорить, что близка к критической. Я думаю, что в ближайшее время они будут оттуда выходить, даже если Сырский не отдаст приказы. Мы знаем, что Сырский не дает такие приказы, но все равно они наверняка будут выходить, потому что отряды БПЛА, подразделения БПЛА уже выводят в Дружковку. То есть, понимая, что ну, просто становится очень опасно им там находиться, по ним работают очень серьезно. ВКС наши работают фабами по Константиновке, по крупным скоплениям противника. То есть, работа по Константиновке идет очень мощная, поскольку это юго-восточные ворота Краматорску и достаточно такая серьезная крепость. Если западнее посмотрим, это уже зона действия группировки «Центр». Там мы активно давим в сторону Доброполья. То есть с освобождением Гришина мы уже освободили дальше Новоалександровку и зашли в Васильевку. За Васильевку цепляемся. Васильевка буквально где-то в 5-6 километрах от Доброполья к югу. И также мы в районе Белецкого и Нового Донбасса идут ожесточенные бои пока внутри этих поселков, но они тоже находятся где-то в 5-6 километрах уже к востоку от Доброполя, поэтому мы все ближе и ближе к этому населенному пункту, а это южные ворота в Краматорск. То есть с освобождением Доброполя мы также с юга подойдем вплотную, даже с юго-запада, можно сказать, там чуть-чуть западнее он находится, с юго-запада подойдем к Краматорску и таким образом тоже сформируем полуохват уже вокруг этого города. Поэтому да, движение действительно есть, и несмотря на отсутствие, может быть, такой активной информации, парни продолжают делать свое дело, совершают подвиги ежедневно, идут вперед, тем более, слава богу, зеленка уже покрыла деревья, и зеленка нам в помощь. Действительно, в этом плане тоже есть определенные плюсы сейчас.
0: Очень много вопросов хочется спрашивать вас и о нашем беспилотии, но вот позволю себе то, что уже упоминал сегодня, вернуться к разговору о наших границах, за которыми западные страны пытаются что-то там отрабатывать, проводить военные учения. Ну вот финны очень гордо говорят о том, что и минометные системы, и артиллерийские, и в том числе отрабатываются уличные бои в населенных пунктах. К чему бы они готовились, с кем они там собираются воевать, интересная история. Ну и да, немцы тоже заявляли, что рассматривают размещение на территории Литвы танковых своих подразделений. Как вы смотрите на вот эту возможную новую итерацию военного конфликта? У меня есть четкое убеждение, что он, конечно же, впереди, причем не по нашей воле, просто потому что люди, которые о нем кричат, к нему готовятся, нас провоцируют, накачивают вооружением нашего оппонента, наших врагов. Как будто бы это уже неизбежность. Но, опять же, там есть свои возможные развилки. Как вы на эту историю смотрите? Поделитесь.
1: Да, Иван, ну как, с кем они собираются воевать? Конечно, с нами. Они это не скрывают абсолютно. Они уже даже на учениях обозначают как какие-то цели, против которых они борются, либо это цели, находящиеся в России, если мы говорим про какие-то авиационные или морские учения. Если это сухопутные учения, то, соответственно, это значит однозначно, что условный противник – это российские войска. Это все понятно, и они этого даже не скрывают. Тем более объявляя, что к 30-му году у нас будет уже открытое столкновение. То есть они к этому готовят свое общество. Они этого хотят. Они экономику свою перестраивают в срочном порядке на военные рельсы. Да, мы знаем уже про и автоконцерны объявили, там все эти «Мерседесы», «Ауди», «Фольксваген». А мы давайте вспомним, что все эти «Мерседесы», «Хорхи», которые переименовали в «Ауди», потом «Порше», на моторах которых ездили танки, да, то есть это же все было во время Великой Отечественной войны, то есть ничего нового, все, то есть реваншизм в полном объеме, и все, что не доделали их дедушки и прадедушки, они сразу же воспряли, что называется, духом, и абсолютно, то есть они забыли про, точнее, они никогда, наверное, и не испытывали никаких мук совести по поводу своих вот этих преступлений варварских и против славян, да, они уже давно показали, что мы для них туземцы, причем что русские, что украинцы, это туземцы, ну да, они просто одного цвета кожи с ними, а так отношение к таким же, как вот к племенам, которых сталкивали испанцы или британцы во время открытия Америки, когда они их сталкивали друг с другом и смотрели, кто кого там перебьет, и того и поддерживали. Да? Методы вообще не изменились за века. Поэтому, ну да, только технологии у нас, что называется, далеко пошли вперед, и сейчас убивают не копьями и стрелами, а беспилотниками, используя искусственный интеллект. А методы, ну, я имею в виду идеология вся та же, понятно. Чем больше русских и украинцев уничтожат друг друга, тем им лучше. И как они думают, впоследствии будет легче воевать. Не будет им легче воевать, однозначно, потому что мы тоже готовимся к этому. А по поводу конкретно Финляндии, ну, опять же, не учат уроков они, да, забывают, уже уроки были. И когда они были в составе Российской империи, причем на приоритетных правах, то есть они не платили налоги, у них были очень большие преференции, их мужчины не служили в российской армии, как представители малочисленного народа. Там у них очень много было преференций, когда они вошли в состав именно Российской империи. Потом им, когда советская власть подарила независимость, они достаточно долгое время, в принципе, хранили нейтралитет, ну, за исключением вот войны 1939-1940 года, достаточно краткосрочной. Но тоже хранили, хотя во время Великой Отечественной поддерживали Гитлера, да, в 1944 году переобулись, правда, очень быстро, когда поняли, что пахнет жареным. Долгое время же Финляндия, будучи представителем кап-стран, так называемых, да, стран капиталистического мира, были дружественно нам настроены. У нас были очень плотные связи, как туристические, так и в экономическом плане очень активно работали. Но вот сейчас пришли вот эти, это даже не элиты, это даже не знаю кто, проходимцы, временщики, которых ставят, мы понимаем, что глубинное государство, глобалисты, для того, чтобы они отрабатывали свои зарплаты. Вот и все, и они ведут свой народ, который изначально действительно дружеский нам был и всегда был, ведут народ на самом деле в эту топку войны, потому что первые в... Скажем так, в случае, не дай бог, конечно, но в случае открытого конфликта первые будут страдать как раз это страны, которые с нами граничат. Финляндия, страны Прибалтики, Польша та же самая. Да? То есть их к этому готовят. То есть сейчас отдуваются только украинцы, а дальше будут отдуваться вот эти все страны. Понимают ли они это? Правительство явно понимает. То есть они готовят себе теплые места где-то в изгнании, как это обычно у них бывает, да, где-нибудь в Лондоне или где-то еще там в Соединенных Штатах Америки, Канаде. И так, а на народ им плевать, они отрабатывают деньги и свою беззаботную старость. То есть это понятно. А истинные кукловоды, которые находятся в тени, они четко отрабатывают свою задачу уничтожения России, расчленения России. Они этого не скрывают. И сейчас у них есть такая, ну, как они думают, есть такая возможность, поскольку открытый конфликт, который позволяет действовать, скажем так, более напористо, более мощно, не скрывая своих желаний. И, ну, поставлено очень много у них. Это же западный мир, это же мир денег. Они считают все на деньги. И они ввалили огромное количество миллиардов, да, сотни миллиардов валили. Там уже, наверное, больше триллиона уже евро вложено в это во все. Они же эти деньги каким-то образом должны отбить. А отбиваются они только за счет военной экономики, когда все это переходит на военные рельсы, так называемая перезагрузка. Поэтому, к сожалению, прогнозы очень нехорошие. Я надеюсь все-таки, что вот наша... Именно, скажем так, наши зубы, наша готовность идти до конца и то, что мы действительно будем жестко отвечать на все их попытки, хоть как-то их вразумит. То есть только так. Дипломатия, к сожалению, здесь уже не работает, на мой взгляд.
0: Спасибо большое за эти слова. Спасибо вам за утреннее включение в эфир. Павел Кукушкин, военкор добровольческого корпуса Минобороны, был у нас в эфире. Ты там был? Павел Кукушкин, его телеграммы, Макс, я искренне рекомендую. Друзья, сделаем небольшую паузу. Готов в нашей студии появиться следующий гость. И обещаю вам, что это будет интересно. А к 10, кстати, к 10 мы планируем прямое включение из ТОПСЭ. Поэтому следите за эфиром. Сегодня очень много важных тем поднимаем. Давайте сделаем небольшую паузу. В студию вернемся и продолжим.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая, отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
2: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
4: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.

0: Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Лайф.
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
2: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадуро. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещания. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем Земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.

0: Мы продолжаем прямой эфир на канале Соловьев Лайф очень важным и нужным разговором, тем более, что в нашей студии наш уважаемый эксперт, гость, дорогой друг нашей редакции Александр Леонидович Мясников, собственно, историк, главный редактор проекта «Россия. Моя история». Александр Леонидович, разговоры с вами, я вам и за кадром это говорил, и сейчас это в эфире повторю, для меня это источник в самом лучшем смысле слова, потому что богатства, которыми вы с нами делитесь в эфирах, они стоят всех несметных сокровищ. Но я хотел бы сейчас, знаете, наш разговор все-таки повернуть чуточку к реальности. Вот слушаешь новости, читаешь их, и вот, ну, к примеру, Германия. Мы сегодня обсуждали, помимо того, что они там в Литву свои танковые дивизии собираются отправлять. 2026 год Германия планирует отправлять свои танковые дивизии в Литву для защиты, и тут каждый зритель подумает, наверное, чего, кого и от кого. А в то же время немцы говорят о том, что они и сами собираются стать главной движущей силой в Европе, хребтом НАТО, самой сильной армией, и казалось бы, мы-то еще и накануне 9 мая это обсуждаем. Казалось бы, страна, которая является неоспоримым, проигравшим, капитулировавшим в Великой Отечественной Второй мировой войне. И тут, спустя 8 десятилетий, такие откровения звучат.
1: Ты знаешь, вот тут я скажу, наверное, для многих людей такую странную фразу. Дело в том, что Германия не капитулировала. И для этого нужно, не надо ничего рыться ни в каких архивах. Можно просто открыть газеты за 9 мая 1945 года. 9 мая для нас святой праздник, и на самом деле поэтому развороты, что известие, что правда, начинаются с фразы о том, что завершилась Великая Отечественная война с праздником товарищей, потому что день 9 мая – это завершение Великой Отечественной войны. Что касается капитуляции Германии, вот тут начинаются невероятные хитрости. Понимаешь, это что-то совершенно... Когда ты во все это влезаешь, ты понимаешь, что нас всегда пытались, иногда удачно обмануть, потому что в этом обмане всегда будут какие-то последствия, самые непредсказуемые, в том числе вот то, с чего ты начал. На самом деле Германия впервые, значит, Бундесвер получил военную программу, хотя в 1955 году, когда создавался Бундесвер, никаких программ не было, была задача оборона, оборонная задача, больше ничего. А теперь... Там, понимаешь ли, создается армия, которая имеет право наступать и делать все, что угодно. И министр обороны Писториус сказал, что они не будут это до конца расшифровывать. Понятно, что они будут развивать высокие технологии. Понятно, что они будут создавать 450-тысячную армию. Мне, знаешь, эта цифра... Знаешь, в истории же всегда вообще все как-то какие-то неожиданные связи. Именно 450 тысяч штыков в свое время, в 1918 году, объединили Малороссию с Новороссией и создали Украину. Понимаешь, какие-то такие реалии невероятные совершенно, хотя, казалось бы, далеко от этого всего. Так вот, что на самом деле происходило в мае 1945 года?
0: Я нашел эту газету, кстати, у вас в канале, в Макс нашел. Да? Друзья, рекомендую подписаться. Давайте покажем, друзья. 9 мая, первая полоса «Известий».
1: Да.
0: 45-й год.
1: Да. Вот там наверху с победным завершением Великой Отечественной войны. А дальше идет слева подписано то, что было подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. О капитуляции Германии никакой речи не было. Мало этого, могу сказать, что, значит, подписал Кейтель, как глава вермахта, подписал кто-то руководил авиацией, Люфтваффе, и морские силы. Даже СС не подписывал капитуляцию, так на всякий случай. Германия не подписывала капитуляцию. Причина достаточно сокрытая долгое время была. И когда я к ней подошел, я, честно говоря, подумал, что это какая-то немножко другая акция. Суть вот какая. Дело все в том, что 30 апреля 1945 года Гитлер назначил своим преемником гросс-адмирала Дёнитса. Мало этого, он восстановил пост, которого не было с 1934 года. Пост рейхс-президента. Это человек, который отвечал за всю страну. Только он мог подписывать любые начинания, начинать войну, заканчивать войну. То есть все, что угодно. Это был гросс-адмирал Дёнитс. А где он был 9 мая? Где он был? 8 мая, вернее, 7-го. 7 мая в Реймсе был подписан первый договор, акт о капитуляции вермахта. Но Сталин сказал, подписывал удивительный такой человек, Иван Алексеевич, сейчас вспомню, сейчас мне вылетело из головы. Значит, и он послал текст в Москву. Из Москвы он получил текст Сталина о том, что никаких договоров подписано быть не может, кроме как в Берлине, в Карлсхофе это все происходило 8 числа.
0: Суслопаров, да.
1: Замечательно. Там хитрость невероятная совершенно, потому что все рассказывают, что Суслопаров решил пойти, значит, там в пику Сталина. Там особенно либералы любят это разгонять. На самом деле Суслопаров был профессиональный разведчик. Он был представителем Красной Армии в штабе вот этой иностранной всех наших союзников. И, конечно, никаких действий там против Сталина и все прочее против своей собственной страны он делать не мог. Естественно, это была большая какая-то комбинация разыграна, но когда-нибудь она станет известна. Потому что если бы он совершил что-то такое против, да, то же понимаете, он потерял бы свои погоны генерал-лейтенанта и вообще свою профессию. А вообще, на самом деле, после этого всего он возглавлял советскую разведшколу. Так что я думаю, что человек был весьма и весьма... Да, совершенно вот это он. Он принимает решение, он заставляет американцев, у которых было написано о том, что только на английском языке акт подписания является документом, он заставляет туда вписать строку о том, что возможны следующие договоры. Американцы очень не хотели, но он заставил. И, соответственно, когда 8 числа уже был подписан вот этот акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил, значит, все это состоялось так, как и хотел Сталин. Но Сталин прекрасно понимал, что вообще ситуация какая-то очень странная. Тем более, что мы прекрасно знаем, что и Сталин это больше всех знал, потому что страна не очень знала только высшее руководство, о том, что в 1940 году Англия, Америка и Франция собирались напасть на СССР. Это была так называемая операция «Пайк», которая должна была совершаться с аэродрома, военного аэродрома города Алеппо в Сирии и прочее, прочее, прочее. Не состоялась она просто по невероятной причине, потому что Гитлер напал на Францию и вообще достал все эти документы и опубликовал. Значит, когда спросили, что делать с документами, говорят, публикуйте, пускай все знают. Ну, все не узнали, но Кремль узнал. И Сталин прекрасно понимал, что вот эта двойная игра какая-то идет, совершенно непонятная. И тогда мне стало понятно, что происходило 15 мая, потому что Сталин и, значит, руководство прекрасно понимают, что есть некий персонаж, который является главой Германии. А где он находится? Ему, значит, с ним связывается Кейтель, который, кстати, вот знаменитая фраза 8 числа, когда там появились французы, говорит, что эти тоже нас победили. Который прекрасно понимал, что какая-то большая игра идет. А игра была очень простая. Значит, во Фленсбурге, это север Германии, это английская зона оккупации, находился Дёнец, с ним 200 генералов, которые составляли как бы генеральный штаб, и еще 200 тысяч немцев, которые стояли под городом, каждый день с ними тренировались англичане и все прочее. Это готовилась новая операция, которая... Вы можете себе представить? Это же ведь Сталин знал, потому что разведка ему сообщила о том, что в апреле 1945 года, это еще до подписания всего и вся, это в самом начале апреля, Черчилль отдает приказ подготовить план нападения на СССР. Операция немыслимая, назначенная на 1 июля 1945 года. И поэтому в этом Фленсбурге, там же что происходило? Стояли вот эти немецкие войска. Немцы сдавались западным союзникам, те их не разоружали и оставляли в форме и все прочее, и сбивали из них кулак. Потому что идея немыслимого, которую разработал Черчилль, наш союзник, да, вот такой замечательный, сейчас их партнерами называют уже и в кавычках, значит, он разрабатывал операцию по принципу, которая была в 40-м году не осуществлена. Потому что идея была такая, которой потом полностью воспользовался Гитлер. Это фронт от Архангельска до Астрахани. Вот это движение. Значит, союз начальников штабов, вот этот союзнический, они собрались, выяснилось, что да, можно начинать, можно готовить эту операцию. Значит, основным кулаком физическим будут немцы, которые как бы злы на русских, потому что они воевали с ними. Вот они, их там кормят, поют, с ними занимаются, все очень хорошо. Вот они под Фленсбургом в других местах стояли. Ты вообще представляешь, это немыслимо.
0: Сюр как будто.
1: Сюр, да, это как сюр. Но это все документы, это ничего не придумано. Фотографии есть, все есть. И не состоялось по разного рода причинам, в том числе по американской причине, потому что, да, там кораблей было больше, авиации было больше, все-все-все. Но начальник сухопутных войск Америки сказал, что, ребята, вы вообще соображаете, что такое армия-победительница? Вообще, голова у вас есть на плечах? Но самый главный аргумент был совершенно другой, на самом деле. Дело все в том, что американцам мы были нужны для войны с Японией. Это была самая большая хитрость. И там вот тогда начался такой мелкий внутри такое противостояние Англии и Штатов, потому что в Англии были одни интересы, как бы уничтожить СССР. А американцы, они были согласны. Только потом. Давайте через годик это сделаем. А сейчас нужно, чтобы они напали на Японию, потому что по расчетам американцев Япония с Японией мы должны были воевать год. При самом лучшем раскладе. А потом уже будем решать операцию немыслимую и все прочее. У них потом были другие операции разработаны. Там вообще невероятная вещь. Короче говоря, и происходит совершенно удивительная вещь. Сталин говорит, где этот самый начальник-то немецкий? Куда он делся? Вот этот рейхс-президент, рейхс-канцлер и все остальное в одном лице. Значит, город Фленсбург. Он вызывает Жукова. И говорит, Георгий Константинович, тут прилетает из Берлина в Москву быстро. Он говорит, слушай, что-то надо решать как-то этот вопрос. И с этим Дёницем, и вообще со всеми остальными. Он говорит, у тебя есть надо люди проверенные? Он говорит, есть. И вот он, значит, Николай Михайлович Трусов, который заведовал разведкой Первого Белорусского фронта, Жуков ему говорит, собирай какие угодно своих вот абсолютно доверенных людей, там 20-25 человек, вооружайтесь до зубов, берите все, что вам надо, бери людей, которые прошли огонь и воду, которые говорят по-немецки, говорят по-английски, и, соответственно... Меня почти поражает. Знаешь, когда я узнал, что столько генералов у нас знали японский и китайский язык, я просто поразился. Сейчас я не буду никаких сравнений на сегодняшний день, но это я был поражен. И вот эти разведчики, ребята, которые прекрасно знали немецкий и английский, ты представляешь? Значит, и отправляйтесь туда, в этот Фленсбург. Жуков говорит, я тебе дам бумажку о том, что ты представитель союзной комиссии по проверке всех этих там зон. Американских, английских, французских и российских, значит. И вот поезжает туда. Он приезжает в этот город Фленсбург. И, конечно, был просто потрясен, когда... Ну, тогда не было слова «дежавю». Он просто пишет, что... У меня было такое ощущение, что 9 мая не завершилось, потому что везде немецкие флаги, везде немцы в форме, единственное, что без оружия. Везде ходят, отдают честь Хай Гитлер и прочее, и прочее. И он сказал тем самым англичанам, что, ребята, давайте-ка нам, мне нужно переговорить с этим самым Дёницем и все остальное. А англичане его очень долго тянули мозги и говорили, а зачем вам этот Дёниц? Давайте мы, значит, это самое, он напишет, вы напишите вопросы, он вам ответит. Он говорит, нет, мне это не надо, мне нужно, чтобы я хочу его увидеть. Ситуация была очень простая. Ему нужно было, чтобы Дёниц покинул свой штаб-квартиру. И пришел на переговоры. Но во время переговоров Трусов понял, что тот завербован англичанами на 100%. Но суть в том, что когда он покинул эту квартиру, туда отправились эти 20 человек, которые очень быстро все обследовали, достали документы, которые подтверждали, да, что это он завербован англичанами и все прочее. Понимаете, мы иногда как бы вот в таком, в объеме вот этих великих сражений и все остальное, забываем, что сражения, которые шли на уровне разведок, они никогда не останавливались. И в этом плане англичане, конечно, давали фору всем. Дело все в том, что Канарис, я просто про Дёница вспомнил, про Канариса, которого только в конце войны, значит, выяснилось, что он английский шпион, и он был казнен, он был английским шпионом вообще еще до войны. Потому что он прекрасно знал, он был в плену, он был завербован, он прекрасно знал испанский язык, поэтому его Гитлер назначил ответственным за Аргентину, за вот эту Латинскую Америку. Он туда перегонял, значит, деньги, банки открывал, там филиалы предприятий, там создавалась как бы новая Германия такая. Значит, Neue Deutschland такая. Там до сих пор есть районы, где только немцы живут. Больше никого. Там немецкие домики стоят. Все очень такое. Вот совершенно 100% немецкое. И он работал на англичан, и, в общем, его правильно, в конце концов, значит, разведка немецкая, контрразведка выяснила, что он на самом деле английский шпион. То же самое оказалось с этим Дёницем. Дёница англичане спасли от смертной казни, от этого самого, от Нюрнберга, как он должен был переговорен, бог его знает к чему. Вот. Но он из-за того, что вот эти дни, когда подписывались все документы, его найти никто не мог, он находился вот в этой, под крышей англичан. Вот эта капитуляция так и не была подписана, потому что ее должен был подписать именно он, как глава государства, как глава партии, глава всего и вся. А подписывали только генералы, потому что адмиралы, потому что это была как бы капитуляция армии. Вот там в чем вся хитрость, понимаете? И от этого... И мы забываем про это, и поэтому вот когда сейчас вдруг, значит, Германия заявляет, что она воссоздает армию, просто на базе Бундесвер становится армией, а не защитой просто территории Германии, вот, и союзники, в том числе мы как бы, о чем мы можем сказать? Ничего, потому что Германия не капитулировала, вермахта его нет, все хорошо, все замечательно, понимаешь? Вот эти проблемы, которые существуют в истории, это вот недоговоренность, а в политике недоделанность, она, к сожалению, они оказываются минами замедленного действия. Ты понимаешь? И мы начинаем как-то иногда дико удивляться, когда там сейчас, например, Франция помогает, значит, этому безумному человеку в Киеве. Значит, ну как же так, Франция, такая интеллигентная страна, такие вообще хорошие люди. А вы обратитесь в историю и посмотрите, у нас все войны были с Францией. И даже Вторая мировая война, Великая Отечественная. Ведь немцы брали на штурм Берлина, то есть на штурм, я прошу прощения, брали на штурм Москвы в 41-м году исключительно французов. А летчики, замечательные совершенно ребята, там не все же такие твари были, как руководство французское. Значит, эти ребята замечательные, приехавшие сюда и создавшие вот этот эскадрилью Нормандия, которая потом стала называться Нормандия-Неман, они реально воевали, они герои были. Но мы же никогда не говорим, с кем они воевали. Воевали-то они со своими. Потому что в Люфтваффе было самое большое количество французов. И вообще, конечно, сейчас, знаешь, есть... Иногда все ругают, что это интернет, там все прочее. Но зато в интернете есть такие вещи, которые раньше было невозможно увидеть. Есть, например, хроника вот этого знаменитого парада «Большой вальс», так называемый, когда по Москве провели пленных немцев. Да? Значит, и там очень хорошие съемки, потому что показывают не только этих героев, в кавычках, которые шли покорить Москву, а показывают людей, которые стоят. Это люди, у которых погибли родные, там, ну, которые пережили все эти ужасы. Они стоят и смотрят на все это дело без всяких каких-то там, знаешь, безумных эмоций, там, с криков и все прочее. И параллельно есть замечательная хроника, ее может любой человек открыть, пароход, значит, пленных английских и американских летчиков по Парижу 44-го года. Это, Ваня, это смотреть невозможно. Потому что идут эти мальчишки, которые воевали, да, летчики, их позбивали просто. Там на самом деле в основном авиация была. Их проводят через Париж, и вдоль толпы, где стоят тетки, которые снимают с себя туфли, подбегают, бьют по голове, значит, это шпилькой, плюют на них и все прочее. Это наши союзники. Поэтому и Сталин не хотел никаких французов-союзников. Его же, значит, убедили, там не убедили, а как бы поставили всевозможные препоны для того, и заставили его, что и в Тегеране начали, а потом в Ялтинской конференции, что французы это тоже, значит, участники антигитлеровской, да, значит, коалиции. Он говорит, какие они участники? Они до 44-го года все заводы работали на Рейх. Какие они там союзники и все прочее. И вот это вот такие штуки, они на сегодняшний день очень наглядно комментируют и показывают все, что мы до этого мы говорим, говорить можем все, что угодно. Это, знаешь, когда я делал выставку, вот это вот «Россия, моя история», у меня была очень такая простая установка. Нужно, чтобы было понятно от 6 до 60. И, во-вторых, ты можешь там все, что хочешь, пизда, затолкать. Но только документы. Вот есть документы, пожалуйста. Нет документов, это, пожалуйста, при себе оставляй. И все остальное. Поэтому я всегда находил какие-то документы. И последние годы у меня главными документами, помимо архивных, там в архивных, понимаешь, я смотрю, что есть в архивных документах, что рассекречивается, или даже еще до рассекречивания. Это в основном моральные вещи. они не государственные тайны и военные, это они моральные. Оказывается, каждая часть, которая входила на освобожденную территорию, она, командир части, неважно, кто это, батальон, это взвод, это не суть. Он писал отчет в политуправление своей части о том, что они там нашли. И вот это было засекречено. Потому что когда они вошли на территорию, когда началось освобождение Украины и Белоруссии, читать вот это было засекречено, читать совершенно невозможно. Значит, входит часть, да, значит, там вот сгоревшие столько людей, то есть домов, столько людей живых, рядом, вот это просто стабильно. Рядом, значит, с поселением, с поселком там или с деревней находится яма, где лежат, значит, убитые жители, мирные жители вот этой деревни. Ни одного пулевого ранения. Только топоры, вилы и все остальное. Вот, ну, знаешь, вот это моральная тайна. А государственные тайны, они, конечно, другие. Они немножко не столько... Но вот эта игра разведок, игра в вот эту хитрость для того, чтобы обмануть СССР, обмануть нас, завести куда-нибудь в тупик или еще что-то такое. Это было всегда, будет. Это мы сейчас, а ты в первую очередь сталкиваешься с диким количеством всяких фейков, которые изготавливаются. Мы-то все думаем, что это где-то там сидят в каком-то маленьком городишке, кто-то делает. На самом деле это... Пентагон выделяет 1,5 миллиона в сутки. Это огромные совершенно структуры, которые сидят и в Польше, и сидят в Прибалтике. И они занимаются вот этой ерундой, там, под видом, там, не знаю, там, домофонов и прочее. Звонят, монтируют это, всю эту ерунду, которую видео, какие-нибудь фальшивки и прочее, прочее. Потому что вот воздействие вот это психологическое, это одна из форм, конечно, этой гибридной войны, она очень сильная, поэтому... Они это используют по максимуму против нас, ты понимаешь? Это совершенно удивительная вещь. А поляки особенно рьяно этим всем занимаются, потому что полякам нужно доказать свою, как бы, такую уникальность и универсальность. Потому что до Второй мировой войны поляки были самыми главными друзьями Германии. Просто самыми главными. Первыми. Пилсудский Гитлер – это первый договор. Нам всегда тычет в нос, значит, Молотов-Риббентроп. Я всегда говорю, так вы откройте, почитайте, кто до этого подписал. Все подписали государство. Просто все. Значит, а переговоры с нами, с французами и англичанами...
0: Но русские хуже всех. Это же понятно, история,
1: да.
0: Которая там...
1: Да, но я просто тебе хочу сказать, что вот эти переговоры, кстати, здесь были англичане, французы, давайте будем, значит, договор заключать. Потом выяснилось, что ни одного из них права подписи нет. Это все понятно. Но меня поражало как-то отношение ко всему этому делу нашего руководства и Сталина. Потому что благодаря тому, что уже все знали, да, что вот это все, кто такие наши союзники, как и что. Так вот там, ведь все эти события военные начались после того, как Польша, которая на самом деле была союзником, она сделала все, чтобы не пропустить наши части в Чехословакию в 1938 году. Мы должны были оказать помощь Чехословакии, но поляки успокоили Гитлера, что вы можете делать все, что угодно, потому что мы устроим на границе такие учения, что никакая Красная Армия не пойдет. Что они и сделали. Значит, втайне от Гитлера весной 1939 года подписывают договор о взаимной помощи, военный договор с Англией и Францией. И когда Гитлер про это узнал, он просто обалдел. Он говорит, как же так, это же наши главные союзники. Вот и таким образом, поэтому 1 сентября словацкая армия при поддержке вермахта вошла на территорию Польши. Но из этого все выворачивается наоборот. На сегодняшний день рассказывается о том, как, значит, там добрые и хорошие поляки, значит, на самом деле хотели воевать с Гитлером и прочее. Это ужасно, понимаешь? Когда мы говорим, что история переписывается, у нас всегда считается, что это, ну, кто-то там сидит, что-то такое переписывает. А это делается на государственном уровне. Причем очень хитро. Ты знаешь, что в Варшаве музей, который работает круглосуточно, он посвящен Второй мировой войне. Где мы о себе можем узнать невероятные вещи, понимаешь? О том, что мы начали войну и все прочее. Туда вводят всех, понимаешь, специально.
0: Когда... Александр Ильич, да? Я прошу прощения, что вас перебиваю. У нас остается даже меньше минуты, но вот так. Я уже вижу секундомер, который отсчитывает эти оставшиеся мгновения. Я для себя открыл специально акт о военной капитуляции, ну вот просто, чтобы освежить в памяти формулировки. Вот то, о чем мы как раз говорили в начале, это абсолютно важно. Что нам делать вот с такими открытиями, с такими откровениями, когда речь идет действительно не о Германии, а о вооруженных силах, которые подписывают эту капитуляцию.
1: Вань, я всегда был и стою на позиции очень простой. Не надо людям давать какие-то формулировки. Дайте факты. Люди достаточно умны, чтобы сделать из этого собственные выводы, понимаешь? И мы должны все-таки вот эти все факты... И это удивительно, да, 81 год прошел со дня вообще победы в этом году, да? И мы на сегодняшний день вскрываем столько всего неожиданного, которое, если бы мы знали, мы немножко по-другому бы относились к нашим, так называемым, братьям в кавычках, болгарам, которые воевали Первую и Вторую мировую войну против нас, и к венграм, и к румынам, и к французам. Мы просто бы понимали, что это такое. Потому что вот это знание, а это не зря же был такой, знаешь, журнал «Знание – сила». Вот знание, на самом деле, это сила, это оружие, это очень мощная вещь, которая позволяет человеку осознавать самого себя, а нам осознавать что, нашу страну, которая была, есть и будет мощная страна, и которую всегда будут пытаться обмануть.
0: Александр Ильич, я предлагаю вот это взять и за точку, от которой мы оттолкнемся, и за точку роста для всех тех, кто нас услышит, а я надеюсь, что таких будет много. Ну и, конечно, я обращаюсь к нашим зрителям, друзья, спасибо вам за интерес, потому что то, что мы обсуждаем, и я искренне радуюсь, когда получается с вами встретиться, это ценнейший опыт реальности, которую вот кто-то пробежал, забыл, не интерпретировал или интерпретировал иначе. А нам все-таки нужно возвращаться, чтобы правильно, единообразно воспринимать нашу историю.

фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Идет через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях Буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать, мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
1: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
2: Их миссия — порядок. Навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
3: Продолжаем прямой эфир на Соловьев Лайв. В студии по-прежнему Иван Каменев. Друзья, обещал вам сегодня связь с Туапсе. И, конечно, хочется еще раз поблагодарить часть нашего коллектива, который там уже не первый день. Впереди на еще одном фронте, который дает нам большое количество вызовов, с которыми, вне всяких сомнений, справится наш русский народ, наши люди, которые считают своим долгом не сидеть сложа руки, а действовать, помогая людям, региону, который попал в действительно очень сложную ситуацию. И уже на связи с нашей московской студией Сергей Сергеевич Карнаухов. Давайте подключим. Сергей Сергеевич, приветствую, очень рад вас приветствовать. Давно не виделись. Спасибо, что вы делаете.
4: Иван, доброе утро. Наши дорогие телезрители, я вас

0: Рад приветствовать отсюда, из Туапсе. Ой, у меня, как всегда, накопилось. Очень люблю утренний эфир, потому что всю ночь молчишь и, наконец, дорываешься. Есть возможность сказать. Ну, держитесь, сейчас я вам всю правду расскажу. Что здесь в Туапсе? Очень плохая погода, холодно. Я этому радуюсь, потому что наш исторический друг, партнер России, это погода. Она всегда добивает врага, она помогает нам. Вот если была жара традиционная, когда здесь во время массовых мероприятий дети падают в обморок от солнца, тогда убирать нефтяные продукты с берега было бы намного тяжелее, ущерб был бы иным. Вот здесь абсолютный божий промысел. Героический город. Это связано с историей. Мы сегодня выходим, ну, не просто с места в городе, там, с красивой локацией. Аллея героев. Я погулял вчера здесь и вдохновился, подумал, что отсюда надо выйти. Просто хотя бы мы здесь постояли среди вот этих вывесок героев Советского Союза. Причем герои Советского Союза не только времен Великой Отечественной войны. Здесь все соединено. Героический город, поэтому я вчера это отметил в нескольких наших эфирах. Это первый населенный пункт вот в моих репортажах, которые мы ведем все годы войны с Украиной, с этими погаными нацистами. Это первый город, где такое количество героев, участников специальной военной операции. Безучастных людей здесь, в этом населенном пункте, нет. Это важно отметить. Еще один момент, перед тем, как мы поговорим о главном, поговорим с нашей гостьей, я хотел сказать, что я вот сегодня утром открыл социальные сети, запрещенную Мету, Инстаграм, ну, куда деваться. И вот, знаете, я встречаю одного подонка. Я сегодня доеду до него, вот дай бог мне выдержать и не начистить ему одно место, потому что вот я его видел там на пляже, он убирается. Ну, вроде бы мужик, вроде бы, простите меня, не кричащий, хотел назвать плохим словом. И вот эта истеричка в мужском обличии вроде бы собирает мешки. Оказывается, это все нужно для того, чтобы разгонять негативный контент. Вот он ходит с этими мешками, показывает мазут, там, нефтепродукты, и говорит, что вот, что же происходит, где государство, нам мешки никто не вывозит, ну и так далее. Вот ты на это смотришь и понимаешь, что даже там, среди вот волонтеров, которые добровольно приезжают, есть самые настоящие провокаторы. Вот такие, каких в свое время воспитывал подонок Навальный, слава богу, упокоившийся. Ну, давайте поговорим о главном. Екатерина Зайцева, она руководитель, начальник управления образования муниципального округа Туапсинский. Екатерина, здравствуйте. Вот такое необразовательное начало предуведомления было нашей с вами встречи. Хотел поговорить о главном. Знаете, мы были в ПВРах и увидели детей. Я когда с ними поговорил, понял, что наш СВР-фонд обязательно сейчас в ближайшее время поможет. Мы купим им средства обучения, им нужны ноутбуки, планшеты, ну вот все, что требуется для, в том числе, дистанционной работы, работы с репетиторами. Здесь хочу вас попросить, может быть, определить эти нужды и нам сообщить о них, в том числе бумагой, чтобы мы могли прям в кратчайшие сроки помочь детям.
1: Сергей Сергеевич, я уже знаю, что вы работали в ПВРах, мы с коллегами общались и разговаривали. На самом деле мы точно так же работаем в ПВРах, коллеги, руководители образовательных организаций. На связи с родителями с первого дня случившегося, то есть мы имеем представление, какие дети были туда размещены временно, какие дети, к сожалению, в тех семьях остались, которые без жилья. В ближайшее время я и сегодня туда поеду обязательно, уже лично, для того, чтобы пообщаться с семьями и уточнить имеющуюся потребность. Да? То есть, если мы первично собирали информацию, то сегодня мы будем общаться лично. Потому что продолжать образовательный процесс необходимо. Среди пострадавших, да, семьи у нас есть и дети дошкольного возраста. Конечно, мы посмотрим, есть ли необходимость перевода в другую образовательную организацию, ближе к месту проживания, где они сейчас оказались. Ну, в принципе, уточним все от и до уже, как им будет удобно размещаться там, найдем подходящую, близлежащую образовательную организацию. Ну, естественно, для того, чтобы обеспечить средствами образования в онлайн-формате, и проработаем в этом моменте. Также хочу добавить, что помимо каких-то гаджетов, да, простите, для образования, мы ведем работу в том направлении, помощь какая-то первой необходимости. Естественно, если говорить об этом, то у нас в любой беде, когда остается ученик организации, школы или, не дай бог, учитель, то школой или другим образовательным учреждением, естественно, мы обеспечиваем помощь, поддержку. Конечно, работают в пунктах наши психологи, наша мобильная выездная бригада, да, округа, и также психологи наших школ. Вот, поэтому с пострадавшими семьями на связи всестороннюю помощь, конечно же, им оказываем.
2: Екатерина, дети находятся все-таки в шоковом состоянии, особенно те, кто видел пожар, кого эвакуировали.
0: Кто видел, ну, это правда зрелище, я посмотрел кадры, которые они снимали, ну, это правда страшно. Я понимаю, что работают психологи, но есть ли планы вот взять как-то на особый контроль этих детей, потому что их, конечно, вот чуть позже надо будет с ними прорабатывать это все, так как это травма, которая, несомненно, скажется потом на их.
1: Мы обсуждали, и не только обсуждали, да, мы все прекрасно понимаем, эти дети в поле нашего видения, наши психологи непосредственно образовательной организации видят их, знают, работают с семьями, готовы также рассмотреть какой-то индивидуальный образовательный маршрут, если этого потребует необходимость. Естественно, работа психолога, но продолжать образование надо, ребенку надо все-таки учиться и приходить в себя. Пережить то, что он увидел, прочувствовал через себя, испытал все эти чувства. Естественно, будем помогать ребенку в этом плане, детям, всем, кто нуждается в этом очень остро.
2: Вы знаете, я воспользуюсь возможностью с вами переговорить, потому что
0: даже не идею, а просто об этом нас попросили местные жители, к сожалению, вчера вечером. Это уже было после моего разговора с главой муниципального округа, потрясающим, просто потрясающим главой, Сергей, просто фантастический, ему низкий поклон от нас. Люди спрашивают по поводу укрытий на случай прилета беспилотников. Я понимаю, это лишний тяжелый расход, но практика приграничья показала, что это нужно делать. Вот мы стоим, слева от нас был прилет, разнесены шахматные столы, лавочки. Если можно передать Сергею, чтобы, может быть, подумать об оборудовании этих укрытий, потому что мы должны исходить из того, что курортный сезон может быть связан еще и с тем, что противник попытается его сорвать.
1: Да, конечно, создание укрытий, да, это такая необходимость. Дополнительно стоит обговорить о том, что мы в своих учреждениях с детьми, с сотрудниками отрабатываем возможные алгоритмы опасности, угроз, и свои образовательные организации по мере необходимости уже готовы, мы их готовим, а более того, снабжаем частично каким-то водой первой необходимости. Да, конечно, скажем так, условное укрытие не везде можно обеспечить, но продумываем места, а также пути эвакуации. Снабжаем наше учреждение навигационными информационными табличками. Поэтому тренируемся не тогда, когда нам по плану и вне плана, но нас жизнь тренирует немножечко больше.
2: Ну, кстати, мы были когда только что в Белгороде, мы совсем недавно вернулись. Там, слушайте, там жуткие совершенно
0: ракетные атаки, не дроновые, а именно ракетные, летят «Хаймарсы», летят другие ракеты. Это страшно, прям по-настоящему, жутко прям, совершенно. И школы, я говорил с учителями, приходили к нам директора колледжей, фантастические люди. Вот просто фантастически. Я невероятно люблю наших учителей. Отмечу, что здесь, в вашем муниципальном округе, занимается орнитологической работой, то есть спасает птиц. Фантастически тоже. Молодой человек, он преподаватель начальной школы, учитель, преподает историю. И вот он на себя взял эту волонтерскую работу.
3: Вы знаете, Сергей
1: среди наших учителей есть и отдельные звезды, да, что хотелось бы отметить. Но это действительно по-настоящему те люди, которые любят свою родину, которые знают, вы не просто так упомянули, да, о героическом подвиге в годы Великой Отечественной войны, да, когда Туапсе должен был выстоять, когда нельзя было пропустить сюда врага. И сегодня, я думаю, что именно учителя стоят на страже того, что и сегодня мы тоже не пропустим врага сюда. Мы будем оказывать всестороннюю помощь. Есть исключительные, которые у нас занимаются и какой-то, скажем так, штабной работой, да, ту работу, которую они проводят с детьми в плане выстоять после каких-то ночных тревожных моментов, как-то сплотиться и сплотить в целом детей и направить их в нужное русло. Это огромного стоит. Действительно, подвиг учителя всегда будет в почете, повторюсь, и в годы Великой Отечественной войны, и сейчас тем более.
2: Ирина, знаете, я обратил внимание, что я в самом начале об этом сказал.
0: Люди здесь очень отличаются от тех городов, в которых мы бывали здесь. Они более стойкие, более бережные к тому, что как слово их может отозваться, и поэтому вот к нам на интервью горожане не идут. И никому не идут. Они говорят, я спросил, почему. Они говорят, вы знаете, у нас курортный сезон. Я совершенно не понимаю, кто вы, как это отразится на будущем города. Зачем я буду рисковать? Вот вы уж снимайте, что хотите. Мне это очень понравилось. Я подумал, как это хорошо. Но я подумал о другом. Дети вот сейчас достаточное время находятся в условиях ударов Украины по населенному пункту, по энергетической инфраструктуре. И даже я не понимаю, зачем они это делают. А детям надо объяснять, что происходит. Эта работа ведется, ведь это сложная политическая работа, которую нужно детям преподать, объяснить происходящее.
1: Конечно, эта работа ведется, велась и с самого начала специальной военной операции. Но что касается событий последних двух недель, это то, с чем мы столкнулись, да, и дети уже сами с пониманием относятся, задают уже более, скажем так, правильные и точные вопросы, да, в некоторых аспектах. Однозначно эта работа ведется, она будет продолжена, и мы будем продолжать в том же духе.
2: Екатерина, а вот ваша семья, ваши близкие, как все происходящее воспринимают? Понимание есть?
1: Понимание есть, и я живу в городе Туапсе. Я живу в многоэтажном доме, у меня двое детей. Старшему 18 лет, он, как правило, не спит по ночам, а младшей дочери 9. Она, слава богу, спит крепко, но иногда в одну из последних ночей мы не спали все вместе. Естественно, мы переживали, понимание есть, у нас есть обусловленное место, да, где мы можем укрыться. Конечно, супруг мой находится в зоне специальной военной операции, уж простите. Да. Поэтому мы здесь с детьми втроем, и четко алгоритмы у нас собран, тревожный чемоданчик, документы, какие-то вещи первой необходимости. Но в момент, когда это происходит, в 1:00-12:00 ночи, конечно, ходить из дома это бессмысленно. Есть понимание. Но основное, конечно, мне по долгу службы, я мониторю, как по состоянию, есть ли связь, нет связи. Я всегда на связи с учреждениями, которые находятся в городе Туапсе. Ну и, как правило, после ночной атаки мое утро начинается, помимо того, чтобы привести себя в порядок, детей как-то собрать, взбодрить, нужно уточнить, все ли в порядке в учреждениях образования. Ну и следующее, все ли в порядке в домах, где проживают наши дети.
0: Екатерина, не буду мучить вас. Спасибо огромное. Екатерина Зайцева, начальник управления, как правильно, управления образования, да? Управления образования муниципального округа Туапсинске. Я, знаете, подумал о чем. Иван, ты же слышишь меня, видишь, да? Вот. Помнишь, как мы говорили о людях Донецка?
3: Да.
0: Не знаю, Да, и когда приезжали, смотрели, и только там, когда приезжаешь в Донецк, ты видишь, что... А это уже другие люди совсем. Потому что война, когда она распахивается, и крылья, когда смерть вцепляется буквально в твою спину и пытается вытащить тебя из этой жизни, и когда вот этот запах смерти, запах войны вокруг, ты понимаешь, что человек тем, кем он был до этого, уже никогда не будет. Он перерождается, он становится другим. И я всегда, знаешь, очень бережно, особенно вот сейчас, когда уже было время, была возможность понять все, что происходит. Когда я приезжаю на Донбасс, я, особенно по хуторам, когда езжу, хочется поклониться этим бабульчикам, которые пережили просто то, что даже во время Второй мировой войны немногие видели. Потому что то, что нацисты делали там, это уж продолжают делать, это нельзя описать. Это просто нельзя описать. Я тебе еще раз хочу это подчеркнуть, потому что мы все здесь в мирной жизни, нам кажется, что все вот так же, как и вот сейчас за моей спиной ездят машины, цветы цветут. Нет, там ад самый настоящий. Настоящий ад. И вот здесь, в Туапсе, я встречаю вот этот дух, тот самый, который незримо узнается. Его нельзя распознать по внешним признакам. Ты только в разговоре, во взгляде, в двух-трех фразах начинаешь чувствовать. Вот у Кати муж там, в зоне специальной военной операции. И я точно понимаю, что это другой по складу, характеру, ощущению, как бы сказали оппозиционеры, чиновник. Она другая. Она иначе служит, потому что ее муж служит, она служит, ее дети служат. Все вокруг служат, служат нашей великой России. Поэтому... Мы финальный день дорабатываем здесь, много куда еще съездим, много с кем поговорим, но, знаешь, Иван, я греюсь у костра. Хорошее утро, передаю тебе слово.
3: Сергей Сергеевич, обнимаю, жму руку и желаю удачи всей нашей команде, да и людям, которые там находятся на местах. Я хочу продолжить и также низким поклоном поблагодарить тех, кому не все равно, тем, кто не может на месте сидеть тогда, когда... перед страной, перед нашими регионами и городами такие вызовы. И мне очень понравилась фраза, я услышал ее у нашей Нины. У нас есть в команде замечательная девочка из Крыма. Она написала, что тыла нет, фронт везде. И вот в этих нескольких словах как будто соль происходящего вокруг. Тыла нет. Фронт везде. И сейчас в Туапсе наша команда несколько дней, я убежден, вы видели эти включения, рассказывала вам и показывала, и сегодня еще продолжит это делать на протяжении этого воскресного дня, чтобы показать вам вот ту реальность, такой, какая она есть на самом деле. Без каких-то прикрас, без каких-то пафосных слов, а вот жизнь. Настоящая жизнь, и, конечно, люди, русские люди, я не перестану это повторять. Сергей Сергеевич сказал о наших бабулечках, дедулечках, которые в Донбассе живут в разных небольших населенных пунктах. Я запомнил на всю жизнь, когда впервые сам со съемочной группой, работая тогда еще в Донецке, столкнулся с украинским беспилотником. Это было самое начало. Мы не понимали, как это работает. Это ровно тогда, когда беспилотники летали очень медленно и сбрасывали даже не боеприпасы. Они сбрасывали гранаты, когда ЧК выдергивается во время сброса, и у тебя там есть какое-то еще время, есть шанс на то, чтобы выжить. Я запомнил, мы снимали под Горловкой поселок Шахты 6-7. Много материалов. И... Общались с местными, ну вот мимо проезжали, чья хата, чей домик, похоже, обжит, мы заходили или стучались в двери, и вот вышла одна женщина, и как только мы начали общаться, начали снимать ее комментарии, как только услышали дрон, беспилотник, и она беспокоилась не за себя, старушка, которая живет там, на самой передовой практически, в своем доме, ухаживая за хозяйством, без каких-то благ цивилизации. Но это был-то еще год, до 22-го точно. И она сказала, уезжайте, лишь бы с вами ничего не случилось. Нашу съемочную группу, меня, нашего оператора, водителя, затолкала практически машину, три лба, и сказала, мальчики, уезжайте, чтобы все было в порядке. Не думая о себе. И вот такие вот они, русские люди, наши русские женщины, в том числе женщины, прекрасные, сильные, которые думают о всех вокруг. И вот, наверное, это и является залогом, в том числе залогом нашего успеха, нашей победы, о которой мы сегодня тоже говорили в студии, и сейчас продолжим этот разговор. Поэтому спасибо большое нашим людям, которые смотрят этот эфир, друзья. А сейчас хотел бы поговорить об очень важном, а не менее важном. И приятно, что есть уже связь. Сделать это получится вместе с моим другом Александром Воскобойниковым, журналистом, политологом, одесситом, автором канала «Одесское общественное телевидение Z». Саш, приветствую с праздниками, с майскими праздниками.
4: Да, приветствую тоже с праздниками.
3: И вот я понимаю, как дрожит твой голос одессита, который 3 мая, когда мы говорим с праздниками, вспоминая 1 мая, 9 мая, для Донецкой Народной Республики еще 11 мая. А есть еще 2. 2 мая, из-за которого голос будет дрожать всегда. Много было вчера сказано. Саш, хочу слово тебе передать. Я просто говорил сегодня об этом в эфире. Когда мы видим эти кадры, когда вспоминаем ужасную кровавую статистику, которую, в общем-то, дал нам в том числе, попытался дать враг. А жертв намного больше, а фактуры намного больше. И все это было намного громче и страшнее, чем может показаться.
4: Да, Вань, жертв, конечно, было намного больше. Было не 48 человек, только в первый день было убито 256 человек. Это мне говорили работники МЧС еще, которые тогда были еще в Одессе в то время. Вот. Операция была подготовлена заранее. Это была операция устрашения. Я могу кое-что, кое-какие подробности рассказать. В принципе, в свое время я уже их рассказывал, но я думаю, многим будет интересно. Мы забываем все, что 2 мая 2014 года вечером начался обстрел Славянска. Начали бить градами по городу. Это мы как бы об этом забываем. И многие об этом не говорят. Говорят, Одесса 2 мая, я прекрасно понимаю, мой родной город, но это тоже не нужно забывать, и это две очень связующие вещи между собой, очень, они вместе будут, как говорится, вместе нога в ногу, объясню почему. В свое время, когда я попал в плен, в лагерь для военнопленных в украинской колонии, там, где находились украинские боевики, представители банформирования СБУ, нацики, мне там, короче, они там, знаете, пытались общаться, и у меня один нац сказал очень такую интересную фразу. Он говорит, ну что, говорит, твою Одессу мы на колени поставили, говорит, так, говорит, пожгли людей, говорит, ну такое, говорит, нормально, говорит, а вот Донбасс будем выжигать. Я так говорю, а чего так? Ну, с Донбассом договориться не получится, говорит, будем выжигать, там другие люди. К чему я это говорю? Сейчас скажут, вот, ты начинаешь опять, 2 мая, люди не были готовы. Да, люди не были готовы. Я не спорю, многие не готовы были. Так, я скажу даже больше, когда вот первые дни боев, скажем так, на Донбассе, когда сажался, ополченцы сажались с украинскими боевиками, то я даже на эту маленькую вещь сказать вам, что только 10% с одной и с другой стороны вели бой. Все остальные, как бы, честно говоря, были немножко не в себе, потому что не каждый был человек, готов вести бой, стрелять друг друга. То есть нужно как бы к этому было подготовиться. Прошло время, естественно, все поменялось, но тогда было все по-другому. Одесса. Ее зачистили грамотно со своих сторон, как они сказали, они сделали все возможное, чтобы как можно сделать так, чтобы люди были максимально напуганы. Причем в убийствах в Одессе участвовали и коренные одесситы города Одессы. Мы данные в свое время уже передали в ФСБ, как бы все об этом знают. У меня тоже целый список, кто где живет, и до сих пор находится в Одессе. Они думают, что у них все хорошо, у них все очень плохо впереди. Их судьба очень страшная. Так вот, по поводу 2 мая. Они были подготовлены к этому всему, они приехали туда уже в город с оружием, они уже готовились к этой операции. Я вчера на своем канале выложил видео, где убили моего одноклассника Андрея Бирюкова. Андрей Бирюков был убит в центре города возле Дерибасовска. И что, почему я говорю за него? Он был из тех многих, которых убили из огнестрельного оружия. Но он был одной из первых жертв перед Куликовым полем, которое появилось на центре города Дерибасовска. Противник, враг, сразу заявил о том, что его убили представители антимайдана. И даже попытались сделать так, что он был их активистом и поставили там ему какую-то памятную доску, 5-10, но потом позже все убрали. Потому что, понимали, что это как бы не стоит этого делать. Но, убив его, они пошли дальше. То есть они работали снайперы в Пассаже, в гостинице Пассаж. Мы коренные, которые там живут, это прекрасно понимаю, знаю, о чем я говорю. Вот. То есть операция была подготовлена за. И они пошли убивать. А их задача была как можно больше убить одесситов. Одесситами сделали западню на Куликовом поле, это однозначно. Причем, что интересно, за пару дней до того, как была ситуация на Куликовом поле, отряд обороны Куликового поля был вывезен через 25-ю батарею, если не ошибаюсь, в Одессе. Там они находились, это далеко от Куликового поля. То есть их туда вывезли специально, чтобы они не могли вступить в бой, защищать ребят, которые находились на Куликовом поле. Эта операция уже, они заранее это все планировали, заранее все это делали. Просто об этом как-то не принято почему-то говорить. До событий 2 мая в Одессе представители так называемого Майдана, все эти твари, они как бы ходили, конечно, по городу, но они называли свои эти митинги, это называли митинги мира. Их собиралось там человек 100, ну 200 от сил, они приходили в Дюку, и там даже есть видео, когда в Одессу они пришли в Дюку, да, подошел митинг из 15 человек, к Дюку их окружили, вот, это жалко, эти жалкие шавки начали там визжать, скулить, их отпустили, и тогда понятно, что в Киеве режим Киева понял, что Одессу просто так не поломать, потому что было понятно, что в Одессе это исконный русский город, что в Одессе основная масса населения за Россию, в Одессе все поддерживают Россию, в Одессе все разговаривают на русском языке, все эти вот кривороти, которые приехали в Одессу и разговаривают на чем-то своем, я почему говорю на чем-то своем, к мове это никакого отношения не имеет, это язык рабов, это венгерско, польско, румынский язык, там вообще перемешано у них, это язык раба, под кем они были, с того они взяли какие-то слова с того языка. Поэтому сейчас полный город рабов, которые что-то там щепят на своей этой мове. Так вот, они как бы приняли решение выжигать город. Да, я напомню, приехал Порубий, операция была проделана, сделана при помощи Турчинова. В Одессе участвовали в этой операции и местные депутаты горсовета, там масса депутатов, которые представляли собой. Я просто дам такой интересный пример, что было просто многим понятно. До 2014 года вся партия регионов, которая была под Януковичем, как бы партия Януковича, да, которая находилась в Одессе, была под полным контролем Коломойского. Был такой Сергей Викторович Варчук, если не ошибаюсь, в Одессе, такой бандит, он занимался там своими вопросами Коломойского, и он был как бы кассиром Коломойского, он полностью как бы обеличивал всех этих депутатов партии регионов, и перед тем, как начинались события в Одессе, он дал своей команде свой приказ, чтобы они все приходили в команду Кличко, в партию Кличко, удар. Я почти почему это объясню, потому что это как бы был новый бренд, и я когда находился в СИЗО СБУ, в этот момент, это было 2 мая, находился уже в Киеве, я у нас там был телевизор, я смотрел, я видел, как в студии Шустера, есть такой Юрий Шустер, который как бы разжигал ненависть между самими конфликтами на территории бывшей Украины, он этим профессионально занимался, до сих пор этим профессионально занимается, вот, находясь в Испании. Так вот, он, в его студии там находилась вся так называемая элита. Помните, вот такой стиральный порошок во время Советского Союза, а элита. Вот вся эта элита находилась там Кличко, все эти дегенераты, вся эта мразь. И когда вышел в прямой эфир «Белая слизь», а «Белая слизь» так называют в Одессе Гончаренко. Напомню, потом этот Гончаренко приехал в Москву, и посадили его там в какой-то участок, кроводело закрыли на пару часов, и обратно отпустили домой. Он уехал домой, говорит, спасибо, и уехал домой. Так вот, он, когда ходил по уже... в этот самый доме профсоюза, там, где были угли, все обгоревшие, он всем говорил, что видите, я сейчас скажу, а вот там внизу сгоревшие потом сепаратисты. Мы победили, ура, мы их сожгли. Вся студия аплодировала в Киеве, там были все на ушах, что наконец-то они убили одесситов. Такая победа, классно, они пришли вооруженные, поубивали безоружных людей. Вот как бы, ну классно, сильно победа классно. Они смаковали в Одессе все нацики, которые были загнанный по шконку, все повлазят. Есть такой Юсов сейчас, он там у них называется ГРУ, если не ошибаюсь, мокрые бомжатики. Оно такое маленькое убогое, я ему в свое время даже дал леща по голове. Он уходил, бедненько, всеми там в горсовете и нявкало что-то на мове. На мове нявкало, я ему подскажу, я говорю, что нявка здесь, это же Одесса. А оно само с Одессы, бедненькое, убогое такое. А это украинское место. Ему все по башке билет этот чмоль. Она там бедненько бегала, все только сопики свои собирала. А теперь оно как бы там, да, среди украинских боевиков считается у них какой-то уважаемой мразью, укромразью, я бы так сказал. Вот. И потом, когда они поубивали людей, когда люди выпрыгивали с окон, их добивали на земле, это видео, есть масса видео, их добивали одесситы, чтобы было понятно, на земле, те, которые жили в Одессе, мрази. Потом, затем, после этих событий повыходили коренные одесситы, там такой пример, есть только в Одессе фотограф Боря Бухман, еврей, коренной одессит, очень любит украинский фашизм, занимается фотографией, пропагандирует украинский фашизм сейчас, ходит по городу, кичится тем, что он находит, как бы работает на одной из украинских банд формирования украинских неонацистов, там такие именно нацики. Вот. И таких примеров очень много в Одессе. Очень много в Одессе. Поэтому зачистка города будет такая жесткая. Очень жесткая будет зачистка города. И, в принципе, черти об этом хорошо знают. Они хорошо. Поэтому свои семьи, своего сыночка, допустим, Борька уже в Израиль-то отправил. Туда, подальше. Потому что понимает Борька, что у Борьки будут большие физические проблемы с его здоровьем. Так вот, они когда провели это сжигание людей в доме профсоюза, потом они начали в этот же вечер делать по городу облавы. Они убивали в городе, они резали людей. Причем есть масса видео с Гречиской площади, где там какой-то чмо стоит и рассказывает, что мы сейчас будем убивать, потому что по-другому нельзя. Нужно сейчас поубивать, и как бы будет все нормально. После всех событий 2 мая, 3 мая, если не ошибаюсь, сиди пришли к РВД на Советской армии, на Преображенской, по-новому. Там его хорошо потрясли, ребят отпустили, Вот, Фучижи, по-моему, если не ошибаюсь, он человек МВД Одессы, он выпустил ребят, потом с сетем, потом ему пришлось уехать в Молдавию, потому что у него здесь началась охота. Ну и в этот же вечер, 3 числа, в Одессу приехали представители бандформирования СБУ. Но это были не совсем СБУ. Это была так называемая Альфа, которую собрали из новых боевиков, которые находились на Майдане. Я там примерно, скажется, на своей шкуре, когда вот меня держали еще в Киеве, то один из представителей бандформирования, хотя, в принципе, я не звал был представителем бандформирования, он был следователь. Он мне сказал очень такую интересную вещь. Я подал, он был, начал со мной заниматься моим вопросом, он говорит, я сейчас подал на увольнение. Я говорю, чего? Он говорит, ты понимаешь, говорит, я еще только вчера, говорит, чертей, говорит, хватал. Здесь, говорит, упаковывали на Кузьми. А теперь, говорит, должны такие, как ты, хватать, упаковывали. А тех мы всех отпустили. Он говорит, я так не могу. Я говорю, что ты будешь делать? Он так мне сами все разговаривал, он говорит, я уезжаю из этой страны. Сейчас я документы сдвигу, и здесь у меня больше нет. Человек просто сдал документы и уехал. Ну, это правильно, я считаю, с его стороны был поступок. Правильно. Потому что он понимал, что он уже понимал, что происходит, началась война. То есть, в принципе, война началась 2 мая в Одессе. Вот это вся началась наша так называемая, я бы сказал, началась гражданская война на временно оккупированной русской земле, которую сепаратисты забрали в 91 году и назвали ее своей. Ну, как можно назвать Одессу Украине. Ну, меня язык не поворачивается. Или Донбасс, Украина. Ну, есть какие-то вещи, которые невозможно сделать. Ну, невозможно. Поэтому сейчас и в Одессе там уничтожаются все исторические памятники культуры. Там все сносится, все сжигается просто. Исторический центр Одессы находится в просто страшном состоянии. Он весь разваливается, он полуразрушенный. Украинские боевики сейчас получили приказ, я об этом уже говорил, это же подтверждение 300%, что сейчас нужно делать так, они получили французский рэп, вот, и они при помощи французского рэпа давят наши герани над городом. И значит, чтобы они попадали в дома, чтобы можно больше сгорело людей. Я даже выложил видео на прошлой неделе, когда летел у нас дрон-разведчик, они его рэбом направили, и он взлетел в многоэтажку. Но взрыва не было. Ну, им тогда свезло, как говорится, зря это делали. То есть идет полное уничтожение города, но на тот момент они понимали, что же город зачистить. И когда вот 3 числа приехали эти боевики в Одессу, у меня начались облавы. Начались страшные облавы, людей вырезали прямо на улице, убивали, об этом тоже никто не говорил ничего, потому что уже были бои на Донбассе, уже начали выжигать Славянск, уже, ну, все, там уже закрутилось, завертелось, и они понимали, что нужно будет делать, что с Одессой нужно разобраться максимально жестко. Потом, как мы помним, было 9 мая Мариуполь, где просто сожгли РВД, там было месиво такое, а потом я никогда не забуду по поводу Мариуполя, когда через 2-3 года, не ошибаюсь, там местный гауляйтер возле этого здания сожженного позвал жен убитых милиционеров, которых они убили, и дали им награды в честь того, что они погибли героями во имя Украины. То есть это вообще, это просто, там было в лицо одной женщины, ее заставили прийти, она взяла эту медаль, она посмотрела ему в глаза, просто посмотрел и вышел оттуда. То есть они убили, говорят, ну вот вам, они-то погибли ради нас. Это как с Андреем Буряковым, моим одноклассником, с Андрюхой. Вот они его убили, потом сказали, что это мы убили наши его, вот, что он был на их стороне, якобы был на их стороне. Потом не склеилось, тихонечко замазали и убрали. И там вчера делали показательные, так я сказал, такие вот ритуалы свои неонацистские в центре города. Там у них табличка, там был какой-то уничтожен украинский боевик очередной. Эта табличка, естественно, будет уничтожена при освобождении города. И, что интересно, привезли молодняк в Одессу, молодняк. Тоже криворотые все, они западенщины все, то есть ССК их не трогают. И они со своими тряпками там что-то визжали, скурили. Или потом пометили территорию вот вокруг, что туалетов же нету для них. Они пометили территорию, все, попили пиво и разошлись. Ну, это животные, это человекоподобные обезьяны, я бы сказал бы так. Да вот. И вот дальше мы имеем Одессу, которую мы имеем сейчас, почему? Потому что начиная с 2014 года в Одессе проходили ежедневные зачистки. По их данным, я уже много раз это говорил, около 400 тысяч человек с Одессы выехало. Ну, это я в эти 400 тысяч человек, его уже вот этих кого не убили. Они в Одессе проводили зачистки, они людей убивали. Постоянно находили трупы одесситов в городе, на море, на берегу моря находились, в парках находили трупы людей. А кто убил? Да неизвестно, сейчас будем проводить там расследование, полицаи. Говорили. То есть полицаи проводили расследование по самим себе. То есть они прекрасно понимали, кто это сделал, кто для всех это было понятно, но они как бы об этом говорили. Обыски в квартирах людей, там, и по барабану какого возраста люди, в любом возрасте они заходили в квартиры, ломали двери, полная проверка. То есть они полностью убивали и запугивали всех вокруг, чтобы одесситы понимали, что нельзя поднимать голову. Плюс, когда начались бои уже на Донбассе, Одесса, хотим мы не хотим, это тоже об этом же говорили, осталась в глубоком тылу, вы меня извините. Подходов к Одессе нет. Ну, все, война стала в глубоком тылу, Одесса. Вот. В Одессу свезли огромнейшее количество националистов со всей вылечной Украины. Огромнейшее количество. Я скажу даже больше, что вообще на моих, как я это помню, вот помните, в 2004 году был так называемый Майдан, ну тоже госпереворот, ну как бы с малой кровью. Когда Цирюк ничего не крал, пришло это чмо, Ющенко, который это пчеловод конченый, это страшилка. Так вот тогда уже в Одессу начали завозить огромное количество вуек Западной Украины, давайте местам в горсовете, в обл. Администрации и делать все возможное, чтобы они в свое племя сюда перевозили. Свой выводок, свое племя, чтобы они перевозили в Одессу. Их было очень много, просто бесило, но они так более-менее, как сказать, еще как-то стеснялись, я бы, можно так сказал. Они понимали, что они еще не на плаву, они еще как бы стоят на ногах, но ничего не крепко. Я вот помню 2014 год, когда началась готовилась массовая драка возле обл.администрации на проспекте Шевченко, я там участвовал, и когда Беркут подошел, а молодчики приехали в Одессу, было огромное количество, и начали идти на нас, то Беркут стал к нам спиной, а к ним лицом. Это, ну, это был такой знак, они сразу все поняли. Все, они моментально все поняли, Верхушка все поняла, что Беркут показал, что там сзади свои, а здесь приехали черти западенцы, которых нужно просто рубить пополам. Ну, вот. То есть такие примеры вовны. И вот сейчас мы имеем, Ваня, то, что мы имеем. Мы имеем город, где доминирует что-то такое непонятное, ну, что криворотое. То есть мове это никакого отношения не имеет. Чтобы было просто понятно. Потому что криворот, что там шепелявит, шипят, что-то по городу ходит. Да вот. Существа, которые находятся в Одессе, которые имеют низкий коэффициент умственного развития, у них своя философия, так называемая, у них своя так называемая культура. Они доминируют в городе. Причем даже скажу больше, это даже видно, если вы посмотрите, там есть такие манкурты в Одессе, которые ходят, снимают телефон город, потом это вкладывают в YouTube и как бы на этом зарабатывают. Причем манкурты возрастные, там за 60 лет уже видим. Так вот, в городе молодых нет. Ходят только пожилые люди или ходят дети. А еще какая-то категория населения, они ходят в военной форме, это вуйки с бородатой. И огромное, Ваня, огромное количество иностранцев в иностранных военных. Огромнейшее просто. Мне вчера там говорят, подошли, там где шаурма торгуют, они говорят, стоят, говорят, ну человек 15, военные, с оружием, иностранный, французский, английский язык. То есть город готовится, они готовят город к серьезной войне. Напомню, что вчера, на этой неделе, не просто так, главарь украинский банк Фримера, там очередной министр обороны, заявил о том, что они экстренно строят линию обороны с Киева по Сумы. То есть просто так ничего не бывает. В Одессе они уже построили две линии обороны, они к чему-то готовятся, я догадываюсь, к чему они готовятся. Вот, поэтому я подчеркну, что в городе огромное количество иностранных военных, огромнейшее количество. Так вот, по поводу еще 2 мая. И что больше меня все поразило? Я сейчас дам такой пример, конечно, который просто это меня поражает больше всего. В 2014 году, в феврале месяце, на Куликовом поле был митинг, там, где потом сожгли людей. Да, пришли одесситы, кстати, ходило огромное количество одесситов, там по 15, по 16 тысяч ходили по городу, эти колонны людей, ну, действительно, ну, масса населения, это жалкая кучка, 100-200 приезжих, загранты, а это одесситы. В общем, так идет колонна, идут люди, допустим, а, давай присоединимся. Бах, побежали в эту колонну, ну, одесситы, как бы, сидят толпой, мы с вами, как бы, общее дело, как бы, чтобы картинки. Так вот, туда пришел так называемый Геннадий Труханов. Это страшный преступник, бандит, который потом стал мэром. Его выгнали с Куликового поля с позором, заплевали эту мразь, а в сентябре этого года за него проголосовали как за мэра. Представляешь? То есть он как бы участвовал во всех этих событиях. Его рука тоже есть 2 мая. В общем, как мне сказал один человек, в июне месяце Труханов где-то там сидел вот, в Одессе, сказал, ну что, Россия Одесса потеряла уже навсегда, теперь будем работать с новой властью. Все, отлично, все хорошо. Будем действовать дальше. То есть это обыкновенные манкурты. Депутатский корпус Одессы, которых я лично многие знал, которые говорили фразу, если партия, то партия регионов, если там что-то еще, 5-10, вот, а никто. Они больше русскоязычные. Сейчас пытаются штынявкать на мове. Вот, зарабатывают деньги и этим тичатся. И это самые настоящие манкурты, потому что это люди, которые предали себя и предали свой город. Ну, к ним этот город же никакого отношения не имеет. Они прекрасно знают, что к ним придут. Причем просто получается так, что прошло 12 лет событий 2 мая, а это большая цифра, пошел 2 десяток. Вот, и они уверены в свою победу, что они уверены, что ну все уже, как бы Одесса, это уже, она, как они с ней говорят, мы с Одессы сделали Одессу. Такой хутор, такой полуразрушенный, нищий такой, все такое разбитое. И вот мы с ней делаем Одессу, и они в этом уверены. Они же понимают, что рано или поздно за все придется заплатить, они заплатят за это своей жизнью, потому что они забрали жизни людей. Я знаю, сколько, там есть такой, один из такой депутат, бывший Спивак, сколько он людей сдал в СБУ, это вообще, это такой, Маня, его очень любят украинские СМИ показывать, что он сделал, на его руках миллион, просто миллионы людей крови, там он весь крови, он моего товарища там тоже, там потому же, что он с ним сделал просто в свое время бизнесменом серьезным в Одессе, то есть это такая мразь, и эта мразь сейчас там сидит по всем каналам и рассказывает не рабам, как он против режима, как он понимает, что что-то не так, идет война, надо войну заканчивать, надо как-то 5-10, и при этом дурачок даже не по постирал свои видосики за 14 год, которые он выкладывал на Ютубе, где он рассказывал там, как их фразы любимые, там, про его Кобзона и про всех остальных, что они там не рассказывали. Это животное рассказывало. А теперь они пытаются перекраситься. Вот, допустим, я дам такой пример. Я думаю, сейчас многие это узнают. У человека есть такой Масичук. Это украинский террорист. Он в свое время был очень жирный. Сейчас он там похудел, типа. И у него жена одесситка. Ну, и тяжелая одесситка. Это нормально, замуж такого животного не вышло, но одесситка. И вот это животное участвовало в убийствах наших граждан. Это животное участвовало в бандформированиях Азов. В нем находилось. Ну, у него как очень много крови. Теперь эта мразь сидит в Европе, рассказывает, что вот тут режим плохой, наркоман плохой, а он все прекрасно понимает. Очень переживает за Одессу. Как же так с Одессой плохо поступили 2 мая, 5 10. Ну, цирк, цирк. Но рыбки глупые. Местное население, чего не помнят, мать. Ты им сейчас сказал одно, через 2 минуты скажи им другое. Это не я сказал, это Люська Арестович сказал, подождите 8 минут, и вы можете им втирать все, что вы хотите. Рыбки глупые все поймут. Да, хочу спросить.
3: У нас осталось буквально 2 минуты, Саш, короткий эфир для такой важной темы, но тем не менее не могу не спросить тебя, как сегодня, ну если получится буквально пару минут, не больше, как сегодня, ну или точнее вчера Одесса, одесситы встречали эту дату, были фотографии и информация в СМИ, что обыскивают, проверяют телефоны, следят. Конечно.
4: Вась, смотри, очень на Куликово поле пришли в основном пришли пожилые люди, те, которые, как бы, ну, грубо говоря, не пасят ска и всего остального. Все остальные мои знакомые, друзья, те, кого я знаю, все, как говорится, вспоминали дома, потому что никто не хотел никуда выходить, потому что прекрасно понимают, что это было, скажу так, как говорится, замануха. То есть, если ты выйдешь, ты уже домой не возвращаешься никогда. Уже всем все понятно. Вот в Одессе, допустим, есть такие вот старые дворики. Если кто смотрел фильм... самое, с Машковым не вылетел уже с головы. Вот. Фильм-то кто...
3: Ликвидация.
4: Да, ликвидация, да. Там такие дворики, да, такие внутри, и такие балконы двинь. Вот такие вот такие дворики вырос я. Так вот сейчас они эти дворики закрывают,
3: чтобы... Фотография вчерашняя как раз.
4: Да, да, садятся, и они вспоминали, как вспоминали погибших. Все прекрасно понимают. Мне вчера написало огромное количество людей. Они сказали: Саш, мы в оккупации. Оккупанты находятся в городе. Оккупанты находятся на всех. Вот там, где вот ты сейчас показал фотографию, это Куликово поле, а с другой стороны находится как бы точка ТЦК, ну, бывший военкомат. Так вот, что там вчера было? Вчера там вывозил автобус, выезжал, вывозили, как говорится, одесситов, вывезли их на убой. Женщины кричали, кидались на автобус, а за кадром, кто снимал, был смех и Мойва. Криворотая Мойва. Криворотые в Одессе, так их называют. Криворотые в Одессе снимали это видео и радовались, потому что они криворотые, и им можно все. Город оккупирован. Напомню, 15-й год, 5-й канал Украины, канал Порошенко. Да, они сидят все толпой, сидит племя, все толпой и говорят: ну что, мы победили, мы захватили Одессу, мы ее покорили, и теперь у нас есть выход в Черное море. Без выхода в Черное море там, конечно, было бы хана. А так мы победили. Поэтому я понимаю, почему такое количество иностранных наемников сейчас находится в Одессе. Они готовятся к бою, они это прекрасно понимают, но у нашей армии больше, как говорится, выбора нету, и стесняться особо ВКС там не стоит. Я не говорю, что нужно стрелять по-гражданскому, не Господь, но врага нужно уничтожать, потому что Одесса это был, есть и будет исконно русский город. Одесса видела ни одну оккупацию. Ни одну оккупацию видела Одесса. 1920-й год, Великая Отечественная война, румыны что творили в Одессе, тихий ужас. Румын расстрелял мою прабабушку в Одессе, в Книжном переулке. Тоже было, было такое. Вот. Ничего, Одесса будет освобождена, а все манкурты местные за это заплатят очень серьезную цену. Очень серьезную. И это не угроза, ребята. Это вам обещание от одессита, который я как бы говорю от тех одесситов, которые сейчас находятся вне Одессы. До сих пор находятся на фронте наши ребята одесситы, которые были с 2014 года. Вот. Поверьте, что они вам объяснят, почему будут козгрюсы.
3: Спасибо большое, Саш, за этот эмоциональный рассказ, за этот разговор. Александр Воскобойников, политолог, журналист, одессит, был у нас в эфире. Друзья, хочу показать фотографию. Но она как будто и не об Одессе, а если шире посмотреть, так и очень даже Сумбатович поделился этим утром, если вы на него в Макс подписаны. Я рекомендую это сделать, я фотографию эти покажу. Ну, во-первых, эти изображения, я их привожу лишь в целях исторического просвещения. Вот та символика, которая изображена, она запрещена на территории России, принадлежит вот таким же организациям запрещенным. Было, стало. 1936 год, Рейх, они же дети. Вот очень любят некоторые говорить, что дети ни в чем не виноваты. 1936 год, Рейх. 2026 год. Хутор. Они же дети. с молоком матери, впитывающий ненависть к русским. Я не для того, чтобы показать вам что-то новое. Я просто напоминаю вот те самые исторические аналогии. Да, у меня есть полное убеждение для того, чтобы мы этот блок закончили, что все те ублюдки, которые участвовали в Одесской трагедии, в белгородских обстрелах или в любых других, они должны быть не просто наказаны перед законом предстать и перед судом, они должны быть ликвидированы. Стерты с лица земли. А их прахом надо накормить свиней где-нибудь тоже под Киевом. И потом тоже их зажарить и скормить им же. Ну, то есть, вот все то, что происходит, мы, знаете, как есть версия, люди говорят, да мы не будем людоедами, нам не нужно в них превращаться. Ок, хорошо, согласен с вами полностью. Ровно до того момента, как вы теряете своего близкого в каком-то пожаре, который произошел в Одессе в 2014 году, во время обстрела, который произошел в Донецке в марте любого года из последних 12. Ну, тем более про Белгород. Правильно люди пишут нам в чат-бот. Центр Киева. Центр Белгорода. Почему не похожая картинка? Ну, вот просто не похожая. Почему? Это вопрос риторический к себе. В первую очередь к себе. Друзья, есть еще один очень важный разговор. И давайте сейчас его проведем в финале программы. Владислав Жуков, член Общественного и научно-технического совета Росприроднадзора, участник СВО, исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности». Владислав, здравствуйте. Спасибо, что к разговору подключились. Времени очень мало. Хотелось бы поговорить в первую очередь о том, что творится на югах. Ну, мы были вот только что общались. Коллеги работают в ТОПСе. Вы все-таки как человек, который не только следит за ситуацией, но знает все тонкости и детали, являясь в высшей степени специалистом, экспертом. У нас буквально 8 минут на все про все. Я слово вам передаю. Поделитесь и впечатлениями, и, пожалуйста, может быть, какие-то новые данные, обновленные данные, потому что лето, вот оно буквально через шаг.
5: Добрый день. Конечно, мы столкнулись с актом такого экологического вандализма, экологического терроризма со стороны наших врагов, да, собственно. И, конечно, хотелось бы, чтобы в этот раз, на мой взгляд, была правоприменена статья 358 Уголовного кодекса Российской Федерации, это экоцид, то есть нанесение такого огромного глобального экологического вреда водным объектам, воздушным объектам, живому и растительному биоразнообразию. Эта статья, к сожалению, а может быть и к счастью, у нас еще не право применялась, она относится к особо тяжким преступлением, предусматривается наказание от 12 до 20 лет, и, что важно, не имеет сроков давности. То есть вот фиксация таких преступлений, собственно, со стороны режима украинского была бы, наверное, такой показательной в плане нашего отношения Российской Федерации к подобным актам, приносящим угрозу не просто как бы инфраструктурным объектам, там, в результате военных действий, но именно наносящие ущерб гражданскому населению и, главное, окружающей среде, природе, которая является, собственно, общечеловеческим достоянием. Это такое, знаете, гуманитарное преступление против вообще человечности и против, на самом деле, всего мира. Но что касается текущей ситуации, ну, ее можно назвать как стабильно тяжелую, если выражаться медицинскими терминами. Ну, по сути, мы сталкиваемся с подобной картиной, которая наблюдалась у нас в Анапе при разливе нефтепродуктов с нефтеперевозящих танкеров. Соответственно, наибольший урону подвергается, конечно, береговая линия, на которую выбрасываются нефтепродукты. Это достаточно большая территория. Вот. Проблема с ликвидацией последствий заключается еще в том, что береговая линия достаточно сложная, грунт не песчаный, а это гравий, каменистый грунт, с него убирать нефтепродукты достаточно сложно. Соответственно, это требует больших финансовых, физических усилий, большого вовлечения трудовых ресурсов. Что касается, естественно, нагрязнения атмосферного воздуха продуктами горения, здесь также имеет место нанесение ущерба окружающей среде посредством, опять же, выпадения вторичных загрязнителей при попадании их из атмосферного воздуха опять на поверхность Земли. В общем, конечно, что говорить, ситуация тяжелая, но, к счастью, она не критичная. То есть все объекты, сама по себе природная среда обладает большим поглотительным и самовосстанавливающимся эффектом. Ну и кроме того, те средства, методы и способы, которые есть у нас на сегодняшний день, позволяют с уверенностью сказать, что, естественно, все последствия этого акта вандализма, они будут ликвидированы. К сожалению, за счет привлечения, конечно, больших ресурсов и определенного ущерба окружающей среде. Но, тем не менее, ситуация локализована. Мы надеемся, что в будущем подобные как бы инциденты будут предотвращены за счет средств противовоздушной обороны Российской Федерации на подобных объектах. Ну и огромное спасибо волонтеров, а конечный итоговый экологический ущерб, нанесенный от этой атаки, ну, естественно, посчитает уже Роспотребнадзор, как орган, обладающий методологией подсчета. Это очень необходимо сделать для того, чтобы разработать объективные и эффективные способы и средства компенсации и ликвидации последствий негативного воздействия. Ну, я думаю, естественно, эти последствия будут ликвидированы.
3: Скажите, пожалуйста, что мы еще можем сделать, чтобы попробовать выправить ситуацию? То есть вот то, что вы... Это очень важные слова, то, что вы сказали по поводу волонтеров, добровольцев, людей, которые, ну вот, кто-то оставляя работу, кто-то вместо майских праздников, кто-то берет отпуск, едет туда, кто-то, естественно, ну, находясь там в регионах недалеко, отправляется. Из моего родного Донбасса там ребята тоже. Мы, наша съемочная группа там на месте. Что еще мы можем сделать? То есть работает Росприроднадзор. Я нашел комментарий, кстати, руководителя, Анна Попова сказала, что рисков для здоровья населения нет. Я так понимаю, купаться, мягко говоря, пока в этом городе, вот в тех местах, где нефтепродукты разлиты, не светит нам, ну, объективно глядя в глаза, проблеме в глаза. Но вот что могут еще сделать люди? Нужны ли только люди? То есть, если мы там, допустим, организуем там 10 тысяч, 100 тысяч человек, которые захотят, увидят наш эфир или другие эфиры, захотят туда поехать. Средства, может быть, какие-то собирать, что-то еще делать?
5: Вы знаете, очень важно в данной ситуации не утрировать и не будировать эту ситуацию в сторону какой-то паники.
3: Ничего это точно.
5: Ординарного не произошло. То есть бывают и техногенные аварии, и тем более аварии, связанные с вооруженной агрессией, вооруженной угрозой. Вот здесь мы как раз должны полностью быть адекватны, и задача гражданского общества реагировать также адекватно и объективно на эту ситуацию. То есть вы знаете, в тяжелые времена мы всегда были сплочены, и паника, излишний ажиотаж вокруг этой ситуации принесет только объективные отрицательные эффекты. Во-первых, злорадство наших врагов, во-вторых, определенные социальные конфликты. Естественно, не надо гипертрофировать ту помощь, которую оказывают волонтеры. Я ни в коем случае здесь не преуменьшаю их роли и их значения. Это очень важно, и низкий поклон этим людям, волонтерам, которые с высочайшей социальной ответственностью и гражданской позицией оказывают посильную помощь. Но здесь надо координировать свои действия с оперативными штабами, созданными локально и по месту, быть организованными, чтобы не возникли, вы знаете, возникают и вторичные такие последствия, когда люди в большом количестве, находясь в неподготовленных экстремальных условиях, и себе могут нанести определенный урон. Вот этого допустить никак нельзя. То есть действия должны быть скоординированными, сообразными той ситуации, которая сейчас есть. То есть в оперативных штабах существуют планы по наличию и количеству необходимых волонтеров к привлечению этой деятельности, средств, еще я сказал, еще раз подчеркну, средств, сил, способов, в том числе и финансовых, достаточно для ликвидации последствий и локализации действующей обстановки. Оперативные службы в виде и Росприроднадзора, и Роспотребнадзора мониторят ситуацию и объективно и полноценно доносят ее до населения, что тоже очень важно, чтобы не создавать каких-то, знаете, пространных иллюзий. Некоторые мои коллеги, экологи, называют эту ситуацию, ну, как бы безысходной, катастрофической. Десятилетия мы будем испытывать ее последствия. Нет, такого не будет. Мы столкнулись с большой проблемой, серьезной угрозой. Она существует, мы сами знаем, в каких условиях мы сейчас находимся. Поэтому я призываю на самом деле всех к объективности, взвешенности, здравому рассудку, адекватности. И самое главное, не поддаваться панике. Ну и волонтеры, те, которые там работают, Бог им в помощь, и честь и хвала.
3: Да, присоединяюсь к вашим словам. Огромное спасибо за то, что этим утром нашли время в наш эфир включиться. Владислав Жуков, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора, участник СВО и исполнительный директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности. Друзья, во-первых, новость только что в канале Соловьев появилась. Это очень важно, и посмотрим, как она будет распутываться на протяжении этого дня. Я думаю, что мы сейчас ловим главный тренд, информационный тренд этого дня. Беспилотник ВСУ для атаки на Россию вновь воспользовался воздушным пространством Эстонии. Это официальная информация. Об этом заявил кто? Ну, слышать давайте варианты. Кто же это заявил? Начальник отдела стратегических коммуникаций Ген.

0: региону. Сергей Сергеевич сегодня включались, рассказал часть того, что мы также сможем сделать. Ну и когда страна, когда регион, когда прекрасный юг России столкнулся с таким вызовом, мы вместе, объединившись, должны помочь. Марафон по сбору средств называется «Несокрушимый берег». Миссия Туапсе. Нам надо собрать, оперативно собрать это общими усилиями, всем миром, всей страной, сумму, которая поможет закрыть вопросы, связанные с ликвидацией последствий, с налаживанием, оптимизацией, да, мирной жизни, потому что, ну, все-таки прилеты и все меняет вмиг. 20 миллионов нам надо собрать, более 6 мы уже собрали, QR-код в углу экрана, сайт svrfond.ru, зайдите обязательно, почитайте, поучаствуйте, если удобнее, в классическом режиме. Друзья, много хочется сказать, но я думаю, обязательно сделаю это уже в следующем эфире. На этом первыми майскими выходными желаю вам хорошо провести эту весну. Впереди нас ждет 9 мая. Мы увидимся на следующих выходных и на протяжении этой недели, я тоже думаю. Ну а в финале давайте выберем видео и послушаем. Путин пьет шампанское за раскол НАТО, говорит нам западная пресса. Ну, повод, судя по всему, у них есть. Я на этом с вами прощаюсь. Любите Россию, берегите своих близких. Мы обязательно победим. С Богом!
1: Это вопрос в том, верят ли ваши противники в альянс. Вы думаете, что Путин доверяет американо-натовскому обязательству?
2: Лично у меня нет проблем с политикой «Америка прежде всего». Но когда они думают, что, идя по этому пути, в конечном итоге Америка останется одна, тогда американская империя также падет. Каждая империя падает, когда у нее нет союзников. Вам нужны союзники. Да, нам нужна Америка, потому что ее военное превосходство очевидно. Без колебаний я это говорю. Но и Америке нужна Европа. Без союзников это невозможно. Итак, Америка прежде всего. Хорошо. Если вы этого хотите, делайте это. Но Америка одна — это была бы очень большая стратегическая ошибка. Так что Путин пьет шампанское каждый раз, когда мы обостряемся друг к другу внутри нашего альянса. Да, он пьет шампанское, много шампанского, как мне кажется.
3: Туапсе — город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор. Это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
1: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей

0: И Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.

0: о чем сегодня хочешь поговорить?
1: Все балаклавы одевают, поехали.
2: Прямо! Прямо!
3: Пошел, пошел, пошел!

0: Рейд с Сергеем Карнауховым. Скоро на Соловьев Лайф.
1: Их миссия порядок. Работайте навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
2: Сегодня мы пригласили в «Большую рыбу» замечательного человека. Наверняка многие из вас получали колоссальное удовольствие от фильмов и сценариев, которые написал этот человек. Сегодня у нас в гостях автор «Интернов», «Универа», «Холопов» Антон Морозенко.
3: Антон Морозенко. Профессиональная деятельность. Сценарист, продюсер и актер. Достижения. В 2023 году удостоен премии «Светлое прошлое» за заслуги в сфере искусства. В 2023 году получил награду онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Хобби – футбол и чтение русской классики.

0: Антон, вот да. Наши общие знакомые, которые тоже снимались в нашей программе «Большая рыба», настоятельно рекомендовали, сказали, ну, если вы хотите, чтобы человек пришел, который умеет ловить рыбу, вот зовите Антона Морозина. Скажи, ты правда рыбачишь?
1: Я рыбачу довольно часто, но мне кажется, они авансов раздавали мне сейчас, наши общие друзья.
0: Но они просто совсем удочку держать не умеют.
1: Тогда да. Я это дело люблю, но я такой ленивый рыбак, такой немножко уже столичный. Вот так вот, в удобстве, со спиннингом, чтобы, может, там принесли чайку вкусненького. Это да. А так, чтобы куда-то там поехать за, там, не знаю, на Камчатку, на Сахалин, как у меня друг ездит, например. Вот у меня есть друг Димка Перенков, вот он рыбак. То есть, и зная о его существовании, называть себя рыбаком, это было бы немножко кощунственно. Я, так скажем, люблю, ну, современным словом говоря, вайб вот этот рыбалки.
0: Я вообще, честно говоря, не всегда говорю об этом, я больше рыбалку люблю не за саму, собственно, рыбалку, хотя весь антураж мне нравится очень. Выезды, там, природа. И даже иногда ловля, если клюет.
1: Медитация.
0: Но больше всего я люблю вот эти разговоры, общение на рыбалке. Потому что рыбаки абсолютно разные люди. Ну вот как раз по нашей программе это точно можно определить. Потому что кто только у нас уже не был. И актеры, и режиссеры, и политологи. Но у всех какие-то истории из детства. Вот у тебя есть вот это, то, что вот мы называем, да, там, такой детской рыбалкой, детскими воспоминаниями?
1: Конечно. Я родом из Кургана. Вот, а родня у меня, мама у меня из села Глядянское, это в Курганской области, 80 километров от Кургана. И там, конечно, мы проводили очень много времени в детстве. Бамбуковая удочка, классика, поплавочек закинул и окуней. Окуней мы ловили. Это картинка из детства, когда в казане на речке батя с братьями, со старшими делали уху. Я-то там что-то подносил, какие-то снарядики, насколько мог. Но вот эта вот картинка, когда ты съел уху, а на дне осталось вот это мясо белое с прожилочками, с красными, вот этого окунька. И вот этот вкус, ты его сейчас, он здесь, то есть я его помню, именно окунь.
0: Скажи, а ты сейчас по основной, так сказать, своей деятельности, ты сценарист?
1: Ну, уже больше продюсирую.
0: Я посмотрел, ну, да. Многие должны тебя знать по, конечно, твоим сценарным работам, а это, ну, вообще, кстати, вот эта вот обидная вещь. Ну, актеров, которые играют, ну, действительно, ну, в народных сериалах, там, «Универ», «Интерны», уже две «Холопы» или три уже, да?
1: Нет, два, первая часть, вторая часть, мы к третьей не имеем отношения к части, мы там не можем.
0: Ну, вот, все знают, кто там играл, а кто писал сценарий, не знают, а это неправильно. Сценарий – это все-таки хорошая литературная основа. Это всегда очень важно. То есть ты уже сейчас не только сценарист, но и продюсер.
1: Ну да. То есть, ну, я как бы был всегда. Мы свои собственные сценарии сами продюсировали креативно. То есть мы не писали и отдавали. То есть, ну там, все, на тебе там 5 рублей на водку и пошел отсюда прочь. Не, мы доводили до конца. Да, мы присутствовали на площадке всегда. Участвовали в касте, в монтаже. Ну, то есть мы полностью это создавали, до конца вели. Поэтому продюсерская часть, она тоже достаточно, ну, весомая. Одно дело написать, а другое дело довести это до ума. Потому что иной раз бывает, что ты сценарий отдашь, и там на выходе получается черт знает что.
0: А это обидно?
1: Конечно, обидно, потому что ты, это же, ну...
0: Детище?
1: Это детище, это ночи, выходные. И, ну, и вообще часть жизни. Конечно, жалко, что, ну, отдавать людям, чтобы они это испортили.
0: А ты вообще вот в эту историю пришел из КВН? Или это до этого тоже это было?
1: Не, КВН все-таки. Все-таки КВН, потому что на КВН я играть начал рано, в 97-м году, так уже, ну, достаточно профессионально. Потом уже «Луна» была команда КВН, «Высшая лига», «Масляков». И мы потихоньку уже начинали чего-то там пописывать, какие-то малые формы. 6 кадров было такой скачков.
0: Отличный был.
1: Да,
0: шикарно.
1: Вот 2 года я там был редактором, и писали эти скетчи. Слава богу, ты пришел, программа, потом «Папины дочки», сериал. Писали, потом «Универ», и так постепенно, «Интерны», ну, то есть все больше таким серьезным формам.
0: Слушай, ну вот это
1: переходили,
0: вот,
1: и потом уже
0: честно кино. Скажу, я когда, ну, там, готовился к программе, мы так знакомы были, но так, понятно, все-таки я материал какой-то поднимал, там, какие-то интервью и так далее. И вот это вот сочетание школы милиции и КВН, и еще и сценарист, в общем, слегка, конечно, так немножко диссонирует.
1: Там кого только нет. У нас в команде был Дима, опять же, кино «Рыбак», который он реаниматолог, врач, ну реально, который работал и вытаскивал людей там с того света. Я там, понятно, тоже трупиков доставал из воды, и где оттуда, откуда я их только не доставал. И параллельно писал юмор. То есть есть там у нас человек-политолог, там какой-то историк, кандидат исторических наук Илюха, знал, написал кандидатскую. Но это не мешало ему. Не мешало ему писать шутки и так далее. Там разного народу хватает. Вы вспомните, «Вокруг смеха» 80-е, все эти там, Задорнов, Горин. Да. Это же все врачи физики там, и да, так далее. Там.
0: Да. Все-таки вот этот вот переход в профессиональное уже телевидение, да, когда, ну, надо было иметь дело и с продюсерами, и с каналами и так далее. Оно насколько тебе так легко удалось все-таки?
1: Поскольку это происходило постепенно, то есть прям очень плавно, я же, ну, не переставал писать шутки, там, играть в КВН, даже когда работал, ну, сколько там, 3 года работал, я с парнями ездил на игры в Ханты-Мансийск. И потом, когда в 7-м году, получается, я переехал в Москву, это все так плавно происходило. Мы писали параллельно, наверное, программ 5 из сериалов, и в КВН мы продолжали там писать, помогать ребятам, там, Comedy Woman, просто Comedy. То есть я был, писал юмор, не знаю, 24/7, с перерывом на сон и покушать. И поэтому как-то так рука набилась, вот эти пресловутые 10 тысяч часов, их давно не 10, а, наверное, ну, я не знаю, нам чуть больше. Поэтому все эти механизмы стали примерно понятные. И как-то, ну вот я не могу сказать, что там прям что сложности какие-то были прям серьезные. Мне понятны все стадии кинопроизводства. От написания до монтажа, до музыки, да, ну, до, вообще весь цикл, то есть он, я примерно понимаю, как это происходит. Опа, это что такое у нас?
0: Ой.
1: А, я поймал лист.
0: Хороший лист.
1: Это какой-то картон.
0: Картон. Если вот даже мы говорим о тех сериалах, которые ты писал, ну, допустим, «Интерны».
1: Так.
0: Там ведь очень многое зависит от того, как придумали персонаж. Да? Если вот Быков есть, да, там в исполнении Ивана Охлобыстина,
1: да.
0: Ну, там многое уже диктуется, собственно, персонажем.
1: То есть, конечно.
0: То есть изначально, я правильно понимаю, что вот придумывались такие персонажи, которые будут, да, им какие архетипы, да, там это, а потом уже под него ты начинаешь.
1: А потом еще, знаешь, происходит такая вещь, уникальная магия. То есть, когда собирается хороший каст, хороший состав, ты смотришь, что получается, там пилот, то есть, и ты понимаешь, что вот у него, вот он смешон вот в этой ситуации. И потом мы писали. Допустим, у меня одна сцена заканчивается. И сцену вообще обычно заканчивают шуткой, ну, желательно, репризой. Это правило ситкома такое. Вот. А в случае, допустим, с Лобановым, которого играл Саша Ильин, великолепный, он мог сказать просто фразу: «Да как так-то?» Репризы же нет никакой. Но он это делал так, что это было всегда смешно. И мы просто ленились, и уже я просто писал так-то. И ты знаешь, что Саша это сделает, ну, весело.
0: Слушай, ну вот раз уж вспомнили Быкова, конечно, там вот эти все его, когда он ругает своих интернов всякими словами, там был какая-то доля импровизации, или это все прям вот прописано было? Просто зная Охлобыстина, он сам начинал как сценарист?
1: Конечно, нам, для нас было вообще, ну, честь, что у нас играет Иван Иванович после всех ДНБ, арбитра там и так далее, ноги, мы же все это видели, знаем, для нас был авторитет, и мы пиетет испытывали, это невероятно. Но у нас были сомнения насчет, это ли Быков, потому что мы вообще другого себе представляли. Но Максим Пежинский настоял, говорит, да, нет, первый режиссер, говорит, да, я сделаю из него вытащу. Он пришел, реально вытаскивали из него Быкова, и потом он как полетел, как начал класть кирпичи просто вообще один за одним. Там, ну, конечно, 95% это написано нами, придумано все эти веселые его эпитеты в адрес этих никчемных интернов. Вот. Но иногда он что-то добавлял, И это нас сильно радовало, потому что словарный запас мой, допустим, он значительно меньше Ивана Ивановича. И он такие слова откуда-то находил, такие обзывательства, которые я представить себе то есть не мог. И мы каждый раз радовались, естественно, это оставляли.
0: Скажи, ты что-то подсматривал, может быть, специально отсматривал какие-то сериалы, ситкомы там западные?
1: Нет,
0: что-то
1: мы
0: отмечал?
1: Я понимаю вопрос. Мы были насмотрены, конечно. У нас друзья были хрестоматии Friends, да, все 10 сезонов. То есть это понятно, что мы примерно учились по построению схемы, вот эти вброс, поворот, усугубление там и так далее. То есть мы эти схемы для себя, конечно, в голове утрясали.
0: А вообще ты отслеживаешь реакцию на работу свои?
1: Все смотрят, потому что ты это там годы твоей жизни, ты сделал продукт, он у тебя вышел. Неужели тебе не интересно почитать, что о нем думает народ?
0: Чем объяснить невероятный успех «Холопа» первого? Я помню, я пошел, это были новогодние праздники, значит, у меня был выбор. Во всех кинотеатрах в основном, значит, шел тогда фильм вот о декабристах.
1: «Союз спасения» и «Вторжение», мы вышли с ними. «Союз спасения» и
0: «Вторжение». Я посмотрел, думаю, Новый год, «Союз», а я, получал историческое образование, и вот вообще на Новый год я не хотел смотреть, как там кто-то кого-то, значит, убивает. И потом, смотри, там комедия, «Холоп». Я пошел, я посмотрел, посмеялся, получил такое удовольствие, но представить себе, что сейчас вот «Холоп» просто выкосит всю кассу, у меня не было такого ощущения, что это вот может произойти. Но это произошло. Вот у тебя есть объяснение этого?
1: Есть. Предположение, так скажем. Во-первых, вот этот момент серьезный, про который вы говорите, про то, что не хочется смотреть. Ты только что оливье покушал, мандаринов там поел. У тебя настроение реально новогоднее. И смотреть там, как кому-то башку сносит снарядом на Сенатской площади, такое себе. Вот, конечно, хочется позитива. «Вторжение» тоже, как бы, там такое что-то серьезное, грустное, там, мало там было легкости. И мы предлагаем альтернативу посмотреть веселую комедию. Первая действительно получилась веселая. Ко второй там есть претензии по юмору. Вот, но первая действительно получилась.
0: Легкая она, да.
1: Плотная, так... легкая, по шуткам. И там все срослось. И картинка, и Милош замечательно, мне кажется, сыграл. Там все, вообще каст хороший. И опять же, наш подход. Мы верили в «Холопа» на этапе производства. Я говорю, ребята, это будет хит. Я был уверен, клянусь, что да. это залетит.
0: У нас что-то вот на этом происходит сейчас.
1: Ну ты что там?
0: Что-то у нас происходит здесь.
1: Тягай.
0: Вот.
1: Что, заслужили?
0: Вот.
1: Иди сюда. Иди сюда.
0: О! Балуй, как говорят.
1: Красавец. Карпуша.
0: Да
1: ты на руки на него посмотри, на его. Все, беги.
0: Отпускаем. Радостно уплыл. Миссию свою выполнили.
1: Хотелось бы на спиннинг это все-таки.
0: Ну, видишь, не клюет сегодня. Вон там вот клюнуло, но там на...
1: Еще разок я закину. Солнце.
0: Давай, закидывай.
1: Все, разок и...
0: Вот он. И все. Пока половит человек, а я пойду подготовлю стол с чаем, с напитками всякими. И потом продолжим разговор.
1: 10 раз кидаю и все.
0: Давай.

0: Ну что, Антон, сейчас предстоит вторая часть нашего с тобой разговора. Она будет менее приятная. Ну, наверное, догадываешься, о чем я хочу поговорить. Вообще, в рамках нашей программы мы затрагиваем не политику, конечно, а просто тот мир, в котором мы живем. Среди людей, которые имеют отношение к телевидению и к кино, и к сериалам, так же, как к моей среди журналистов и так далее, очень много людей, которые после начала специальной военной операции, да еще и до этого, конечно, но особенно это обострилось. Вот. Кто-то убежал, кто-то спрятался. Ну, даже те, кто не уехал или ярко не выражают свою позицию, во всяком случае, отказываются принимать участие в каких-то проектах, которые касаются специальной военной операции или того, что случилось на Украине и так далее. То есть найти даже, говорят, продюсера или актеров, это, в общем, или сценаристов. Угу. В общем, это задача непростая, так скажем. Вот твое ощущение от этого всего. Действительно ли так обстоит дело? И вообще, насколько это раскололо ваш мир?
1: Так не только наш мир, мы же тоже часть общества, наша индустрия кино, неважно, индустрии много, сфер-то у нас разных. И это произошло, мне кажется, везде, начиная от семей, если семьи друг друга не понимают, жена, мужья разводятся, у меня есть примеры, они вообще не из индустрии. А тут я подтвержу, это правда, это так есть, потому что специалистов много. И это такой же срез общества. Но не все же приняли с пониманием то, что произошло. И мы друг друга не понимаем, извиняюсь за тавтологию. Я раньше был непримиримый к этому. Немножко тоже не понимал, как, да вы что. Сейчас чуть-чуть я так подуспокоился. И в принципе, может быть, крамольную вещь скажу, не все могут быть такими смелыми и с остальными нервами, так скажем. Другое слово хотел сказать. Был же такой вопрос, что тебя государство реально звало не на пироги с картошкой и мясом, а тебя звали на то, чтобы с оружием в руках идти защищать родину там, где стреляют, и по тебе в том числе. Многие уехали в страхе, то есть потерять жизнь. То есть это в принципе нормально, то есть окей. Не все такие смелые и патриотичные, с чувством долга и прочее. И, к сожалению, очень много уехало людей из индустрии, даже бог с ними, с актерами. То есть операторы, световики, звук и так далее, гафферы и прочее, прочее. То есть у тебя немножко индустрия облысела, и стало тяжело находить людей просто физически. А те, кто остались, еще действительно боятся. Там, знаешь, какая вещь получается? Они же идут в хитрых. Ты, допустим, снял про СВО что-то, ты оператор или еще кто-то, да? У тебя фильмография, фильм про СВО. А чем эта история закончится, никто не знает. Непонятно, когда. На год это, на два у нас мы изгои, на 3-4, или, может быть, завтра это все закончится, и заново всех будем любить друг друга и ездить на фестивали в Прагу. Никто это не знает. Поэтому страх действительно. Он сейчас здесь снялся.
0: Выпасть из тусовки.
1: Да, выпасть из тусовки, и потом его не позовут какой-нибудь в картину, французскую, немецкую, или я уж не говорю про Голливуд, естественно, об этом никто не думает. Но я думаю, этот страх присутствует.
0: Меня убивает вот что. Снимают, о современности, да? Сериалы, фильмы, не знаю. И в этой их жизни, киношной, да, которая происходит, там нет даже упоминание того, что сейчас в стране еще происходит это.
1: Без времени.
0: Это
1: такой термин. Без времени. Мы играем без времени. Потому что это как с пандемией. Когда мы что-то снимали, мы играем в то, что все в масках ходят или нет. Или нафиг нам этот геморрой не нужен. То есть лучше все. И очень много фильмов вышло, 2020-2021 год. Нету пандемии. Потому что зачем? Вот и все. И тут тема-то такая серьезная. Тебе же надо высказываться, ты за, против, или как-то анализировать, рефлексировать по этому поводу. А у тебя, допустим, какая-нибудь комедия про то, что кто-то худеет, я не знаю, или какая-то
0: ром-ком. Или толстеет.
1: Или толстеет, или ром-ком, или еще чего-нибудь. Что с киношников-то спрашивать, если у нас некоторые, там как будто и нету для них СВО.
0: А то скажи, была эта история, после которой мы тоже с тобой уже разговаривали, с анимационным фильмом, который ты сделал, Т-34.
1: Малыш Т-34.
0: Малыш Т-34. И произошла эта очень неприятная история на анимационном фестивале, который там проходит, Суздале, мультфильм там его показывали, и он там вызвал неоднозначную реакцию. Вообще, что это было, на твой взгляд? Вообще, что, почему так происходит?
1: Я просто поначалу тоже возмущался, как так может быть. Почему вы не принимаете патриотический мульт? Почему вы на него накинулись так оголтело, я остервенело? А потом просто понял, ну, чего от них ждать? Они в аниматоры, в мультипликацию идут определенный, как бы, определенный набор людей, которые... Ну, вот они пацифисты все. То есть там бабочки, цветочки, они с карандашом рисуют какие-то цветные, то есть, картинки. И тут я на своем танке приезжаю. То есть там, хоть он и малыш, да, но там снаряд в казённик подается. И вот тема такая поднимается. Естественно, они немножко все удивились. Может быть, это и неплохо. Может, пускай они будут, потому что, представляете, если бы их не было, то есть пацифистов, если бы мы все были только вот...
0: Меня одно напрягает, честно скажу. Я имел отношение к фестивальному движению этого анимационного, там, 4 года подряд ездил, тогда еще в Тарусе это все проводилось, вот, и со всеми встречался, и тогда золотой был фонд этот нашего анимационного кино, когда еще туда и Хитрук, и Нарштейн, который здравствует, и там Котеночкин,
1: татарский.
0: И так далее, Татарский, да, и все эти известные наши люди, снявшие любимые советские мультипликационные фильмы. Вот. Но меня напрягает одно. Да, наверное, и про цветочки хорошо, и про нежность, и про любовь, и так далее. Но они же прежде всего обращаются к детям.
1: Да.
0: Да, анимационные, там, понятно, что есть и для взрослых, тогда назывались мультфильмы для взрослых, такой даже в советское время, такое. Да, вот, такие серьезные темы поднимались, но все равно, там, любовь к родине, какие-то, да, вещи, что надо, там, защищать, там, ну, мальчишаки-бальчиша никто не отменял все равно.
1: Да, ну, вот не нашлось там Леопольда, который вышел и сказал, ребята, давайте жить дружно, все, то есть, потому что есть и такая анимация, есть и такая анимация, то есть, это же визуализация боли. Боли авторской, то есть вот есть такой автор.
0: Это который... высказывание,
1: конечно. Да, высказывание. Вот у меня такая-то боль. Вот я, допустим, не могу смотреть, как топчутся по нашей общей истории. И бабушки, наши дедушки сами общие эту победу добыли. Нет, то есть наверняка, но не все же вы, ваши бабушки, дедушки на чьей-то другой стороне воевали. Вряд ли, правильно? Потому что там Петровы, Сидоровы, Кузнецовы были. Вот уехала куча народу, куча людей уехала. Все понятно, то есть мы про причины рассказали. Я думаю, что нужно их все-таки принять обратно, простить, если там какое-то действительно там раскаяние произойдет. Вот, потому что это в основном, ну это же руки, это экономика страны, это какие-то специалисты какие-то серьезные уехали. Понять и простить, но только тех, кто не успел наговорить всякой дичи. Потому что среди них есть, слава богу, небольшой процент людей, которые ну, просто несли какую-то дичь и прямо так хлопали дверью, вот, и Рашка там, и прочее, и в соцсетях, и там, и так далее, как им плохо, туго жилось, и какая сейчас у них распрекрасная жизнь. Вот, а сейчас, поджав хвост, они не знают, чего делать. И есть тому примеры, уезжали прямо с таким пафосом, что вот, наконец-то, поехали за глотком свободы, и потом, как побитые собаки возвращаются, сейчас они вернулись. Они сейчас ищут работу, даже мне пишут, там некоторые есть, там что, пописать, там это. И я говорю, есть. То есть, вообще вопросов нет. То есть, ну, окей. Но только тем, кто уехал тихо и вернулся, типа, тихо, ну, хрен с ним, с тобой, ну, дал слабину, там, бывает. Ну, это я абсолютно нормально отношусь к чувству собственного самосохранения и страха, то есть это нормальная реакция, естественно.
0: Очень правильно Дима Куликов по этому поводу сказал. Они говорят, единственное, что я хочу до них донести, до всех вот этих сейчас Мерцев, Писториусов и так далее, что мы один раз простили, второй раз не простим. И я абсолютно с этим солидарен. Вот просто два раза такое уже не прощается. Когда спрашиваешь, ну что с кино случилось, почему нет вот того, что раньше было и так далее, таких вот шедевров. И они говорят, нет хороших сценариев.
1: Да это просто обычная вещь, банальная, перекладывание с больной головы на здоровую. То есть режиссеры говорят, что нет сценариев, сценаристы говорят, что нет нормальных режиссеров и продюсеров. Продюсеры говорят, что нет и того, и другого. Я не знаю, это бутылочное горлышко для того, чтобы у тебя... был хороший сценарий, собралась команда отличная, там режиссер, который не стал разрушать сценарий, а только улучшил. Потом у тебя внятные продюсеры оказались, которые дают тебе денег и понимают, что вот именно эта сцена должна быть на корабле, а не в такси. Понимаете? Потому что у тебя...
0: Но в такси дешевле.
1: Ну, конечно, потому что у тебя... Ну, какая разница, там же у вас двое говорят, и тут двое пускай поговорят. Ты не понимаешь, что там метафора, там вот это, ну, то есть какие-то там закладываются смыслы. И так далее, и так далее. И у тебя сценарий, то, что по задумке у хорошего сценариста было в голове, он себе это нарисовал. На выходе мы получаем, ну, то есть все время качество откусываем. И потом еще надо где-то 4 смены сократить, потому что нету денег. И ты сидишь еще по-живому, вырезаешь. Так, чтобы тут как-то смену-то сократить, у тебя... И там начинается фестиваль компромиссов. И вот этот фестиваль компромиссов подходит к концу, и сидит зритель в зале, и он видит конечную точку, то есть точку Б. А сценарист сидит и знает, как это задумывалось, и что это могло быть. И режиссер тоже может быть, который тоже плачет и ревет, что ему не дали лишние там, 5 смен, а он хотел вот еще вот это сделать, и вот это, и дорассказать, а тут бы вот еще вот так повернуть. И они сидят, плачут, и зритель, а зритель такой думает, ну кто-то, ну да мне нормально, прикольно, либо ну что-то какая-то шляпа. И все плачут. Вот, вот, вот ситуация по нашему кино. Если это все сойдется, как у нас там получилось, слава богу, я поэтому сюда, я прям радуюсь сильно тому, что произошло там и с холопами, с обоими. Все сошлось, все как-то все друг друга понимали.
0: Если все-таки говорить о перспективах, да, вот мы сказали, в какой точке мы находимся, и по сравнению с тем, что происходит в мире. На мой взгляд, я не знаю, согласишься ты или нет, Антон, но мне кажется, что вообще кризис, определенный кризис кинопроизводства, он существует. Ну, мы даже по тому же Голливуду. Вот это вот их сначала повальное увлечение комиксами, там, да, вот этими всеми историями, на мой взгляд, это уже показывало, что есть некий кризис вот такого большого кино. Да, исчезли вот то, за что мы любили там и голливудское, и внеголливудское, и на американское кино, там, не знаю, там, Тутси, Крамер против Крамера, Мосты округа Мэдисон, да, там, где показывали, рассказывали истории о простых людях, жизнь, там, да, вот какие-то там ситуации, которые ты сопереживал, великолепные актеры там, и так далее. Вот я этого сейчас тоже так не вижу. Да? Определенный кризис все равно тоже есть.
1: Так, так есть, потому что если так вот вспомнить, что там последнее интересное вышло, ты будешь сходу не вспомнишь. Там Интерстеллар может быть. А после этого, что вот было такого, что прям хит-хит, западный блокбастер? Или ты или вспоминаешь, например, 94-й год, по-моему, или нет, 94-й, когда в один год там Форрест Гамп, Побег из Шоушенка, и что-то там еще, что-то еще там хитовое. То есть там три хита выходят мировых в один год. Через два года, в 97-м, там «Титаник» выходит. Потом какие-то там, не знаю, там «Терминаторы» вторые, раньше, не помню, не были. Ну, то есть плотняк такой был у них 90-е. Ну вот на пике, бля. А сейчас, да, сейчас у них франшизы, приквелы, сиквелы, тоже что только не вспоминают уже, и кого только не переснимают, потому что, ну, видимо, есть такая проблемка и у них. А у нас, ну, у нас сейчас был всплеск, мы собрали все сказки, все подобрали.
0: Да, все, все.
1: Это вот все, что было на полке.
0: От Колобка,
1: да. Да, все, вообще все смелись. То есть все же кинулись, так, Чебурашка там 7 миллиардов собрал, давайте все соберем. И все собрали, реально. Все собрали, ничего нет, подчистую вообще. Но я думаю, что сейчас, когда еще это все выйдет, у нас же тормозной путь у кино, он чуть-чуть двухлетний, то есть ты сейчас придумал, нужно тебе думать о том, будет ли это актуально через 2 года, потому что это надо написать, это надо снять, это надо смонтировать, это надо выдать.
0: И вот сейчас... Это со спортивными драмами так произошло после, после «Легенды 17».
1: Да, да, да, да, и понеслось. И я думаю, что люди, которые с последней полки забирали там чего-нибудь, то, что выйдет через 2 года, они будут сильно грустные, потому что народ уже... Сказка, ну пойдем, ладно. Понятно, что это работает, семейное, у тебя там 5 билетов, а не 2 покупаются в кино. Это все понятно с точки зрения экономики, математики. Но я боюсь, что уже... Это, дайте что-нибудь про людей, не знаю, про...
0: Вот про людей как-то да, пока не
1: про,
0: получается.
1: Про людей, а не про Колобков. Я не видел, кстати, Колобок, то есть я часто это не хотелось бы ничего. Вдруг там действительно хороший.
0: Я тоже, нет, но я как-то...
1: Нет, дай всем Бог здоровья, удачи, и чтобы все пришли, посмотрели, порадовались, это было бы идеально. Но критическая масса, конечно, у этого набора серьезная уже.
0: Антон, спасибо, что выбрался.
1: Вот. Спасибо, что пригласили.
0: Да, что нашел время между написанием сценария и продюсированием. Вот. Но я надеюсь, все-таки мы так и на более такую серьезную рыбалку попадем все-таки. Это всегда интересно. Потому что на рыбалке, а еще когда и камер нет, там вот как раз разговоры такие
1: правильные. Ну вот, да, конечно, что мы за камеры-то? Надо камеру убирай и нормально посидим.
0: Все, спасибо.
1: Все, спасибо. Слева.
2: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Здравствуйте, говорит и показывает уральская редакция «Соловьев Лайв». Говорим и показываем из Екатеринбурга в студии Накинчи Шеремет. Прямо сейчас, тихо, спокойно, поэтому переходим к нашей одной из главных тем сегодняшнего выпуска. Екатеринбург, столица шевронов. Восьмое видео со звуком. Покажите. Это никакое не преувеличение. Екатеринбург максимально далек от фронта. Где-то 1800 километров, где-то 2000.
1: В России коллекция шевронов СВО. Можем говорить абсолютно официально. Имеем на это право и подтверждение от организации «Интеррекорд». Здесь, что для меня очень важно, прямо написано, то, что наибольшее количество уникальных шевронов, относящихся к специальной военной операции. То есть не просто шевронов, а именно шевронов СВО. Это наша специфика, изюминка и уникальность. Вот этот документ мы ждали полгода. Полгода после регистрации рекордов организация, фиксирующая рекорды, смогла посчитать и действительно убедиться в том, что на тот момент 2400 уникальных неповторяющихся шевронов. За эти полгода наша коллекция увеличилась в два раза. Теперь у нас в музее 5000 шевронов. Подождем, наверное, годик-полтора для того, чтобы уже потом зафиксировать то количество шевронов, которое плюс-минус и останется в музее уже на все оставшееся время.
0: Да, спасибо. Подключайте, пожалуйста, Вадима Савина, создателя, видимо, директора музея шевронов, Екатеринбургского музея шевронов, ну а по жизни руководителя Народного фронта Свердловской области. Вадим, привет, меня нормально слышно?
2: Да, здравствуйте.
0: Ты опять, я насколько понимаю, на Донбассе, причем уже очень давно. Ну вот, решили как-то не откладывать, все-таки когда-нибудь рассказать про этот музей. Он уникальный. Может быть, он не самый большой по размерам Екатеринбургский музей, совсем нет, но коллекция огромная и ничего подобного нет. Да, спасибо за это видео, ничего подобного нет ни в России, ни в мире. Но вообще, как бы идея-то напрашивалась. Вот меня страсти коллекционировать что-то бушуют с раннего детства, и когда я увидел вдруг это, да, мне это поразило. Расскажи, пожалуйста, про музей, но в первую очередь про феномен шеврона. Я служил во времена Советского Союза, во времена перестройки. И вот перед эфиром я самостоятельно, без посторонней помощи, попытался посчитать, а сколько тогда шевронов было в советской армии. Ну вот без посторонней помощи, ну то ли 10, то ли 11, хотя, возможно, это какие-то фантазии. Допускаю, что их штук 20 было, а сейчас их многие-многие тысячи. Как так получилось? Откуда это вообще взялось? И, ну, огромное количество современных шевронов, они, ну, скажем так, не вполне политкорректные. Тысячи откровенно матерных. Я вот представляю, кто они были? Ну, да ладно, наших старших прапорщиков, Губаря и Толстых, их бы просто хватил. Колотун, если передовой Шеремет явился с каким-нибудь любым шевроном из твоей коллекции. Дисциплину уже никто не отменял, да, сейчас как-то, с одной стороны, она и жесточайшая на фронте, с другой стороны, конечно, там максимальные допуски чего угодно, но тем не менее.
2: Да, и сейчас есть официальные уставные шевроны, которые утверждаются Министерством обороны. У нас в музее есть шевроны всех подразделений, входящих в Центральный военный округ, то есть в группировку войск «Центр». То есть есть отдельные рамки, где не просто эти шевроны висят, но еще рассказывается, какой части они принадлежат, когда часть была сформирована, то есть немножко о геральдике, немножко истории. Вот. И мы всегда в экскурсии сначала показываем эти уставные шевроны. Вся основная коллекция, это, конечно же, ну, в большей степени, можно сказать, патчи, потому что шеврон – это все-таки официальный знак отличия, который говорит о том, человек военный, какому роду войск или какой группировке войск, военному округу относится. Или... Вот. Поэтому мы показываем контраст. Вот есть официальные меня в коллекции, ну, наверное, несколько сотен. Вот. А все остальное неофициальное, вот именно в этом-то вся суть, потому что именно патчи, то есть или шевроны СВО, они, конечно же, не носятся на парадной форме, это понятно, но при этом они, я думаю, ну, могу взять на себя ответственность сказать то, что сейчас для ребят, ну, как минимум, не менее важнее официальных шевронов, а в некоторых ситуациях даже, наверное, и ближе, потому что, ну, это, как мы говорим, душа русского солдата или зеркало души русского солдата, да вообще русского человека, который так или иначе относится к СВО. И гуманитарщики, и спонсоры, и СМИ, блогеры, корреспонденты, то есть те, кто так или иначе в теме СВО, для них шеврон это вот, ну, способ, скажем так, выразить свое отношение, мнение, свою позицию. Поэтому вот изначально у меня тоже было шевронов 10, официальных, полуофициальных, и все. Я вот их одевал, находясь здесь, на СВО с 22 года. Но потом понял, что это превращается вообще в какой-то новый вид искусства, культуры. А потом я понял, что это есть новый русский фольклор, в том числе и шевроны с матом 18+. Конечно, это у нас-то в отдельной комнате, мы это не показываем детям, но в то же время я считаю, что без этих шевронов невозможно описать СВО, невозможно описать настроение ребят. Наверное, будет много критики, но я скажу, что без мата, да и война невозможна. И Великую Отечественную он использовался при отдавании команды командира своим солдатам. Говорят, даже есть такое какое-то научное исследование или исторический факт доказан, то, что один из факторов, почему мы победили фашистов, это скорость отдачи команды. Что у немцев это уходило там 14 секунд, чтобы дать команду артиллеристам, там еще кому-то, а у нас там в два раза меньше секунд, потому что командир мог использовать одно-два слова, и его военные понимали. Вот. Поэтому и это сейчас тоже отображается в шевронах 18+. И коллекцию я теперь делю словно на две части. Одна — это как душа русского солдата, человека, то есть это шевроны с историями, личные шевроны бойцов о каких-то событиях, о каких-то людях. Вот. А вторая часть, подавляющая часть, большая часть, это, конечно, просто вот как шеврон, как новый русский фольклор. То есть я собираю новый русский фольклор. Раньше собирали басни там, и так далее. А я сейчас собираю шевроны и уверен, что когда мы победим на СВО, пройдут года, и именно по этим шевронам можно будет очень много изучать, вспоминать и, ну, рассказывать, в том числе детям, молодежи. Мы уже сейчас пытаемся это делать, то есть приглашаем экскурсии детей в музей для того, чтобы в различной интерактивной форме рассказать о тех событиях, которые происходят. А я считаю, что СВО — это главное событие в нашей жизни, при всем уважении ко всем остальным сферам, каким-то другим там проблемам, но пока мы не победим на СВО, обо всем остальном, наверное, ей не стоит так яро мечтать, потому что без победы всего остального не будет. Как-то так.
0: Насколько я понимаю, Вадим, ты стал бывать на фронте на Донбассе с первых месяцев, с 22 года. И вот по поводу шевронов. Феномен шеврона, он уже тогда вот как лесной пожар разгорался? Или это полегоньку, потихоньку раскочегарилось?
2: Нет, я первый раз приехал в мае 22 года, то есть, ну, 4 года назад. Приехал в Луганск, и, ну, первые месяцы я вообще, скажем так, не наблюдал. То есть были уставные шевроны, у ребят из группировки «Войск Центр» был разработан шеврон «Отважные», и вот, ну, это был такой, наверное, самый основной, главный шеврон, неофициальный, не уставной, вот именно шеврон «Отважные» на красном полотне. Скажем так, такой импульс, это, конечно же, мобилизация. После того, как осенью началась мобилизация, шевронов стало появляться огромное количество. И если раньше они были исключительно вышитые, то стали появляться шевроны с применением каких-то новых технологий, даже, можно сказать, новейших. И уже, наверное, там с 23-го года, с лета 23-го года, я считаю, что это целая индустрия появилась. Не только ребята стали придумывать свои шевроны с позывными, не только шевроны подразделений стали придумываться неофициальные, но и целая индустрия, то есть дизайнеры, производители стали вот как раз-таки придумывать в том числе и юмор, и каких-то мультяшных героев включать и так далее, то есть художники. То есть это стало целой индустрией с 2023 года. И если раньше это, говорю, было только тряпочки, то сейчас есть просто, можно сказать, произведение искусства на титане с лазерной гравировкой, делаются шевроны, которые... Ну, по убеждению производителей, даже через 300, 400 и 500 лет, если их откопать, они не потеряют ни цвет, ни форму, ни структуру. Ну, соответственно, наверное, археологи через 500 лет будут находить шевроны. Вот. Поэтому с 23-го года это стало целой индустрией, это стало каким-то вот прям направлением, в том числе и в творческом, креативном.
0: Ну, гравировка на титане, мне кажется, это немножко перегиб. А вообще, как эта революция происходила в материальном плане, в шевроностроении? С помощью чего их вообще делают? Вышивают, ну, понятно, это какая-то специальная машинка. Эти машинки раньше были, их просто приспособили под шевроны, или это было сделано какое-то специальное изобретение?
2: Да нет, изобретения не было, это простая вышивальная машина, которая делает вышивку на одежде, на футболках, там, на бейсболках. Вот просто это стало так востребовано, то стали, да, вышивать шевроны, вышивать, а потом печатать на принтерах стали. Ну, то есть, наверное, кому какая технология была ближе и, ну, ближе с точки зрения творчества и доступно с точки зрения финансов, ну, стали делать разные. Ну, в моем понимании шеврон, он должен быть, конечно, вышит, то есть обычная должен быть тряпочка, материал, их несколько видов снова применяется, и вышивка. Вот это, ну, такой классический настоящий шеврон, я считаю. Все остальное может быть интересно, может быть необычно, но база old school должен быть исключительно, должна быть исключительно вышивка.
0: Когда у тебя было в коллекции там 100, 200 шевронов, ну хотя бы 1000, в моем представлении еще что-то можно было помнить. Какая вот вероятность, что у тебя в музее ни один шеврон не повторяется? Потому что удерживать в голове такое мозаичное многообразие, вот мне представляется это абсолютно невозможно. Может у тебя там по 2, по 3, по 10 одинаковых висит?
2: Нет, мы на основной стене, где у нас расположено 2000 шевронов, когда размещали, да, случайно там попалось 2 или 3 шеврона повторок, но мы оставили специально, сейчас их штук 7, и когда к нам приходят дети, мы им такой интерактив для них устраиваем, чтобы даем задание, чтобы они нашли одинаковые шевроны повторяющиеся, ну и за это там какой-то подарок. Вот. А для чего это сделано? Для того, чтобы они там за 10, за 15 минут бегло посмотрели все 2000 шевронов. То есть, когда они ищут повторку, они невольно изучают все шевроны, которые есть. И с подразделениями, и с флагами, и, то есть, географические и так далее. Вот. Поэтому такой вот интерактив, который вовлекает, им становится интересно, они ищут. Конечно, из 5000 шевронов есть повторяющиеся. Они очень часто получаются каким образом? Когда ребята передают свой шеврон, участники СВО, ну, многие там ребята или некоторые ребята могут быть из одного подразделения, соответственно, шевроны-то у них одинаковые. Но мы же не можем сказать, ой, у нас уже есть этот шеврон, поэтому мы у тебя не будем принимать, да? Вот, поэтому, да, повторяшки есть, их, ну, 100-150. Это помимо 5000. То есть мы считаем только тех, которые не повторяются. Если среди этих 5000 найдутся еще какие-то, ну, повторяющиеся, ну, наверное, какая-то погрешность, она допустима, но мы и со школьниками, и сами периодически все-таки все просматриваем, перепроверяем, чтоб, ну, как минимум, чтобы знать, сколько у нас шевронов на стене повторяется. Вот. Но повторюсь, что они есть, но это помимо 5000. Так их гораздо больше шевронов, больше, чем 5000.
0: Ты вот этими цифрами 2000 шевронов на основной стене, 5000, опять там 2. Реально в музее вот сколько их выставлено? С учетом 18+.
2: С учетом 18+, на сегодняшний день мы разместили 4200-4300. А для размещения остальных, чтобы была ровная цифра 500, ну, мы готовим поверхности и собираем. Кстати, скажем так, на днях объявлю, наверное, о том, что будет абсолютно масса. Вот хочу вам показать. Мы изготовили вот такие, можно сказать, заготовки шевронов, на которых написано «Музей шевронов СВО Екатеринбург», а основное поле, оно пустое. И, соответственно, мы сейчас при встрече военных просим ребят, чтобы они сюда вписывали свои позывные. Позывной, город или регион, из которого они приехали на СВО, на дату. Ну, либо какое-то пожелание, может быть, даже какую-то шутку, но обязательно с указанием своего позывного. Это будет целая отдельная стена. Мы эти шевроны называем позывроны с точки зрения того, что здесь будут указаны именно позывные ребят. Это огромная составляющая, потому что для многих ребят здесь на СВО позывной уже главнее, наверное, чем собственное имя. И они настолько привыкают к своим позывным, что для них это, я говорю, больше, чем имя даже. Они иногда уже даже на имя не отвлекаются, а на позывное отвлекаются. Поэтому будет целая отдельная стена именно с позывными. И тут, ну, скажем так, задача, наверное, или цель моя — собрать как можно больше таких шевронов с ребят, чтобы, ну, скажем так, зафиксировать в моменте, в истории там, сотни тысяч позывных ребят, которые воюют, которые, ну и может быть не только которые воюют, но опять же гуманитарщики, которые проводят время на СВО, которые доставляют гумку. Ну, то есть все люди, кто в теме, обязательно позывной. И вот, наверное, уже летом мы разместим первый стенд с позывными, и будет точно 5000. Да, сейчас я говорю о этих цифрах, а когда-то они мне казались, ну, просто какими-то нереальными и космическими. В конце 23-го года у меня было 333 шеврона. На момент, когда мы регистрировали рекорд, было 2400 шевронов, а это осень 25-го года. То есть я там за 3 года собрал 2400 шевронов, и потом за полгода еще столько же. Ну, вот. Когда-то какие-то фантастические цифры, теперь, да, вот так вот легко оперируются. И, конечно же, теперь есть понимание, потому что и сарафанное радио работает, и вот благодаря там, вам, эфирам, люди узнают, и когда приезжаешь на СВО, уже знают, что собираю, прям целыми пачками, стопками передают шевроны. Ребята, приезжая в отпуск, приходят в музей, дарят шевроны. То есть работает, вот, скажем так, потихонечку, но сарафанное радио работает, и коллекция стала пополняться гораздо быстрее. Плюс та составляющая, которую я считаю новым русским фольклором, то есть там не от бойцов шевроны, а в целом, которые есть, прикольные и интересные. Уже некоторые мои товарищи, зная, что я тоже их собираю, прям даю деньги для того, чтобы я у оптовиков закупал их по много сотнями штук, чтобы это сохранялось, чтобы это все вот было в коллекции. Поэтому начал с одного, начал с малого, ну, пришел к тому, что сейчас уже, да, мы говорим о том, что вот, например, позывронов планируется летом уже, ну, как минимум 1000, чтобы было. И то есть такие фантастические цифры стали реальностью.
0: И много с фронтовиками общаешься, ну, естественно, в первую очередь по...

0: Мне никто не рассказывал.
1: Они выбиваются далеко за рамки. Вот я просто представляю, чиновники, ну, такое, как бы, вот к нам БПЛА прилетают. Многие чиновники как бы начнут себя ощущать, пусть не на передней линии фронта. И вот они на заседание губернатору, правительства, там, или еще что-то попроще, с какими-то своими чиновничьими шевронами будут выходить. Но это будет какой-то такой очень жесткий вызов. Разные армейские начальники. Ну вот своих, я представляю, в армии они бы не стерпели ничего подобного.
0: Ну, несомненно. Ну, ребята же знают, например, что если командир к этому строго-сурово относится, то, конечно, к нему на глаза лучше не попадаться таким шевроном. Там, где командиры... Понимаете, чем дальше от фронта, ну, наверное, тем суровее эти правила и требования от командиров. Чем ближе к ЛБС, тем вот... Наоборот, мне кажется, наоборот, командиры, они сторонники того, что если тебе нравится шеврон, или он является для тебя каким-то оберегом, он является для тебя каким-то символом, памятью, да пожалуйста, хоть весь обвешайся шевронами, там главное не это, как ты выглядишь, во что ты одет, там главное те боевые задачи, которые ты выполняешь. Вот. Чем дальше от линии фронта, тем, конечно, все более по уставу и должно соответствовать. Ребята, они-то все это понимают, знают, они знают, где можно носить шевроны, где нельзя. Уезжая в увольнительный или в отпуск, они, конечно же, на себе на одежду размещают те шевроны, которые считают нужным. А я считаю, что никто не имеет права в этот момент им говорить о том, какие шевроны у них должны быть. Ну, по крайней мере, когда они не в части, там... в отпуске, да, это их право, потому что вообще считаю, что настоящие боевые участники СВО, они в пределах нашего законодательства имеют право и поблажки, ну, на многое, потому что именно они воюют, именно они двигают линию фронта, они приближают победу в первую очередь, а потом уже там все остальные военные, все остальные мы, гражданские, волонтеры, журналисты и так далее. Поэтому вот ребята имеют право. И многие командиры к этому, ну, относятся плюс-минус точно так же. Точно так же. Есть же шевроны, которые, например, хранят ребята, потому что это был шеврон их друга, который погиб. То есть это память. Есть шевроны у ребят, которые там несколько раз выходили на боевые задания, возвращались целыми, здоровыми и считают, что... Именно шеврон теперь является их оберегом, он им помог, и они к нему относятся, ну, практически так же, как к крестику, к иконке, да, или какой-то другой религиозной составляющей. Поэтому, ну, как у человека забрать символ веры, да, то, во что он верит, ну, я думаю, что это неправильно, и... Поэтому таких историй о том, чтобы там командир срывал, запрещал, я ни разу не слышу. Ни разу не слышу. Поэтому я думаю, в этом плане все понимают.
1: Шеврономания насколько захватил... Шеврономания насколько сильно захватила фронтовиков? Вот на 100%. Я понимаю, что с шевронами ходят все. Ну, там официальные, там группа крови, фамилия, там еще что-то. Там какое-то обозначение подразделения. Вот с неофициальными шевронами. В процентах.
0: Да,
1: сколько фронтовиков?
0: Если скажу, что каждый второй, наверное, ошибусь, потому что гораздо больше. Ну, нельзя про людей говорить, там, каждый полуторный, да. Но процентов 90-95, да все ходят. А более того, гуманитарщики, ведь коллекция... Я уверен, что в России есть еще очень много людей, у которых там такая же по количеству коллекция или там тысячами тоже измеряется. Очень много людей, которые не военные, которые знают, что коллекционируют шевроны, которые для них являются тоже и памятью, и чем-то таким вот важным в жизни. То есть это и гуманитарщики, и это политики, госслужащие, которые приезжают. У многих уже в кабинетах висят вот шевронницы, да, стены, стенды и собирают. Поэтому это прям вот, я считаю, если можно так сказать, шеврон это будет неким культурным наследием СВО. Ну или точнее вот тем того промежутка времени, который сейчас идет СВО, вот это будет точно культурным наследием в России. И войдет на века. Это

0: такое явление, знаете, где народное творчество получило и право, и возможность вот то, что годами копилось, накапливалось, вот выражать на маленьком клочке материала свои мысли, свою боль, свои шутки. Вот, поэтому действительно шеврономания или там, не знаю, какой-то термин, может быть, будет придуман, это есть и среди военных, и всех, кто приезжает, это очень массово, и уже, наверное, редко встретить человека, который не собирает шевроны. Там у водителей в машинах потолок весь шевронами заклеит, вот, также у гуманитарщиков, поэтому это явление, это будет так же, я думаю, как монеты люди собирают, марки коллекционируют, магнитики. Но только здесь, понимаете, в шевроне-то гораздо больше смысла. Потому что, ну, марка, да, она там памятна, потому что их на тираж всего, да, там 100 штук или 1000, или какой-то дате она вышла, поэтому они уникальны. А уникальность-то шевронов в живых историях, в судьбах, ребят, которые носили эти шевроны, в событиях. То есть шевроны, посвященные взятию того или иного населенного пункта, освобождению. Шевроны, я говорю, вот, там, близких товарищей, которые погибли и так далее. То есть, по сути, шевроны, они живые, и их коллекционирование это гораздо больше, чем все остальные виды коллекционирования, не в обиду коллекционерам всего остального.
1: Хотел уточнить по поводу того, кто все-таки шевроны не носит. Ну вот старшие командиры там, подполковники, полковники, генералы с неофициальными шевронами ходят.
0: Ходят, конечно. Ходят, конечно. Они же ведь тоже люди. Понятно, что там не все, может быть, не массово, и опять же, в зависимости от того, где они находятся, но я за эти 4 года видел огромное количество всех вышеперечисленных вот, представителей этих
1: Ну
0: званий.
1: вот ты сейчас на
0: Шевроны.
1: фотографии стоял с Жогой, с легендарным командиром. Ну сейчас он как бы у нас в Екатеринбурге, полпред президента по Уральскому федеральному округу. Он с шевронами и с какими ходит? Ну когда не в костюме, конечно, не в галстуке.
0: Сколько знаю, у него шеврон с позывным, его позывной Колыма. Поэтому ведь даже на уставных, на некоторых, то есть, скажем так, есть люди, которые там часть у них шевронов уставные, а часть, вот, например, с позывным. Не с именем, фамилием, да, там, не званием, не с должностью, а именно с позывным. И вот такой симбиоз. Поэтому я говорю, все зависит от ситуации, от обстановки, где люди находятся. И, ну, соответственно, такие шевроны и одевают. Такие шевроны одевают. Но в основном, конечно же, есть, скажем так, ну, топ-10, наверное, самых популярных шевронов, которые носят все чиновники, госслужащие. Понятно, что это флаг России, это Z-ка, либо другие буквы, которые обозначают группировки войск, символы группировок войск. Это фразы какие-то, ну, допустимые, скажем так, которые можно носить и так далее. Ну, то есть есть такие, даже вот среди неофициальных шевронов есть какие-то, ну, скажем так, можно выделить шевроны, которые такие официальные, полуофициальные или самые такие торжественные. Вот. А вот такие, как Андрей Гусельников говорит, самые зубастые настоящие, они, конечно же, не для зрителей несовершеннолетних. И поэтому даже полковники
1: Ну вот у тебя
0: иногда.
1: в музее вот самых зубастых шевронов 18 плюс их сколько выставлено в тайной комнате?
0: 1000.
1: 1000. А сколько еще? Ну вот у тебя официальный музей. А сколько может быть? Ну у них нет еще статуса официального музея. Но по факту это уже музей. В России еще такие музеи существуют и где?
0: Ну, из открытых источников и информации, которую мне говорили ребята здесь, в городе Азов, в Ростовской области тоже, да, есть женщина-волонтер, она коллекционирует, у нее там, по-моему, На тот момент, когда мне говорили в конце прошлого года, там 2000 шевронов. Но это в том числе повторяющихся просто шевроны. В переписке нахожусь с одним из ветеранов боевых действий, представителем, скажем так, спецслужб, который тоже всю жизнь собирал шевроны, начиная с советских времен. А у него 2000. Ну а то, что касается музей, это ведь тоже у нас, ну, мы не музей по факту, так проект называется, музей шевронов СВО. Наверное, когда-нибудь мы вырастем и действительно станем настоящим большим музеем. Может быть, коллекцию я передам в какой-то государственный музей, да, чтобы как можно большего количества людей, жителей нашей страны, иностранцев, была возможность это посмотреть. Вот, пока это проект музей шевронов СВО. Мы располагаемся на 80 квадратных метрах, которые нам уже катастрофически не хватает. Шевронов с каждым днем, месяцем становится все больше и больше, а клеить и размещать их уже негде.
1: А это вообще дорогое удовольствие пополнять коллекцию. Ну, я услышал, подарки приносят, уже знают, слышат про тебя, что-то видели, что-то читали, приехал на фронт, принесли, подарили, в гости зашли. Но вообще значительную же часть ты их покупаешь. На какие деньги?
0: На собственные, так же как и музей открыл на собственные. То, что откладывал, копил 3 года для, скажем так, улучшения автомобиля своего, все потратил на то, чтобы арендовать помещение, разместить и так далее. То, что касается шевронов, цены разные. Я повторюсь, уже с несколькими крупными производителями сотрудничаю. Они мне просто по себестоимости отдают там по 100, по 150 рублей, потому что знают, что это не на продажу, а это в музей. Вот. Но разбег, вот, наверное, от закупочной до специально, сейчас покажу, вот такой шеврон, вот это как раз титановый шеврон, он освящен в храме, его нужно носить на груди, то есть если осколок или пуля будет лететь вам в сердце, то шеврон остановит. Вот он стоит 2000 рублей, такой шеврон. Средняя же цена, ну, наверное, рублей 300-400. Соответственно, все относительно, дорогое ли это удовольствие, ну, для меня не дешевое точно, потому что все же зависит от доходов человека, поэтому. Но, тем не менее, я ни о чем не жалею, все, какие есть свободные средства, я все трачу на шеврон.
1: Отлично. Так, хотел все-таки уточнить уже не по поводу коллекции, не по поводу музея шевронов. Ты руководитель Народного фронта Свердловской области, но следя за твоим телеграм-каналом, как бы вижу, что ты постоянно с Донбасса не вылезаешь. Ну, не то, что я хочу спросить, где связь, но что делает руководитель Народного фронта Свердловской области вот постоянно на фронте? И где ты сейчас, и чем ты сейчас там занимаешься?
0: Я сейчас в Донецке, и я считаю своим долгом быть там, где жители нашего региона в большом количестве, участники специальной военной операции. Я вообще считаю, что долгом всех депутатов, общественников быть там, где сейчас нужна максимальная поддержка и нашей армии, и нашим жителям. Если говорить про депутатов, то, ну, ребят, здесь ваши избиратели. У них в тылу семьи, ну, вы обязаны здесь находиться. Поэтому каждый раз, просясь на Донбасс, не всегда меня отпускают, не всегда согласовывают. Если была бы возможность, я, конечно, наверное, отсюда бы и не уезжал. Вот. А здесь я нахожусь для того, чтобы вот как раз заниматься гуманитарными вопросами. То есть та гуманитарка, которую приносят жители, которую мы закупаем, всегда все эти 4 года я всегда это все передавал лично. И, как говорится, из рук в руки, зная, кому передаю, зная потом, как, где это будет использоваться. Это, во-первых, для того, чтобы показать тем людям, которые, или тем бабушкам, знаете, которые на последние деньги с пенсии покупают пряжу, вяжут носочки или там приносят 1000 рублей, ну и более крупным благотворителям, чтобы все видели и знали, вот ваши деньги, они тратятся на это. То, что мы закупаем в соответствии с заявками, вот привозится ребятам. Мой принцип, он такой очень прост, помогать. Ну, невозможно иногда, приезжая в подразделение в чистом виде, но тем не менее заявки и помощь, поддержку оказывать именно жителям Свердловской области, нашим землякам. Вот, поэтому Я там, где должен быть. Была бы возможность, я говорю, я бы отсюда не уезжал до самой победы. Но в регионе тоже очень много задач. Это и отработка прямой линии президента, это те жалобы, обращения по острым социальным вопросам, с которыми приходят жители. С этим тоже нужно работать и работаем. Но вот удается совмещать, что-то онлайн делаю, что-то приезжаю и очень быстро там стараюсь решать в регионе, но с одной мыслью, как можно быстрее вернуться сюда.
1: Ровно за 4 года, с мая 2022 года, сколько раз ты был на Донбассе с гуманитарными миссиями?
0: Ну, в прошлый раз с ребятами мы приезжали, ну, с сотрудниками исполкома в начале марта, я пытался посчитать, точно знал, что 30 это точно поездок. Вот. А сейчас я уже здесь 2 недели. Ну, как говорится, не хочется соврать, но и не хочется ошибиться. 33-35, ну точно, наверное, было. Но суммарно, если по дням говорить, по времени, которое я здесь жил, проработал, то уже ровно год, из 4 лет ровно год я на Донбассе. Ну, в Луганске, в Донецке, в меньшей степени Запорожье, Херсон.
1: Понятно, 25%. Как в музей можно Шевронов попасть? Где он находится и как, ну, в Екатеринбурге, и как в него попасть?
0: Ну,
1: Тем
0: к
1: более,
0: сожалению, пока только.
1: что создатель, организатор, идейный вдохновитель, я так понимаю, владелец и директор постоянно отсутствуют.
0: Владелец, директор, уборщица, волонтер, как говорится, все роли. Да, постоянно отсутствуют. А, на удивление, кстати, на удивление нас можно найти в Яндекс.Картах, где мы прям так и написаны: Музей Шевронов СВО. Дубль ГИС отказали слово СВО указывать название нашей организации на своих картах, просто Музей Шевронов. А Яндекс пропустили и назвали, да, то есть как есть Музей Шевронов СВО. Можно вбить в Яндексе, там есть ссылка. К сожалению, пока только по предварительной записи, потому что, повторюсь, это все там наличные средства, и когда есть возможность проводить экскурсии, мы проводим. Но пока нет возможности, чтобы там нанять людей, чтобы они сидели и каждый день, как говорится, был свободный доступ. Пока такой возможности нет. Поэтому либо в Яндекс.Картах ищите, либо в ВКонтакте есть группа, которая называется «Главный по шевронам». Там есть ссылка на запись на экскурсию.
1: Вадим, спасибо. Удачи тебе. У нас в эфире был Вадим Савин, создатель, директор, владелец музея Шевронов, первый в мире, самый большой. Ну и по жизни руководитель Народного фронта Свердловской области. У него два есть канала в соцсетях, на оба подписывайтесь. Один называется «Народный фронт Свердловская область». Ну, он, собственно, ну, не он только ведет, но в том числе и он. И плюс уже совсем частный канал Савин Вадим, главный по шевронам. Сейчас мы, миленькие мои, прервемся на несколько минут, а потом будем заниматься кинообзором. Ох, ох, ох, с тяжелым сердцем. Ну, сейчас вот как бы первомайские праздники, это не вполне революционные праздники, ну, это тоже как бы, по сути, революционная красная дата, оставшаяся она по наследству даже не со времен Советского Союза, а еще этой дате уже лет 140 скоро будет, а может быть, уже и есть. Один из крупнейших ныне действующих российских киномастеров на старости лет, уже ближе к концу своей карьеры, поставил очередную смачную, такую жирную точку на советской власти, которая по жизни ему очень много дала. Будем об этом говорить и разбираться.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью? Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
4: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
3: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
4: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
3: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
1: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22.00 на Соловьев Лайв на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22.00.
2: Пассажирский самолет «Дональд-747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
3: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадуро. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещания. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.
4: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
0: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайв.
5: За лентой. Более сотни командировок в зону СВО. Сотни артефактов. Тысячи писем на фронт.

0: Уральская редакция «Соловьев Лайв» продолжает говорить и показывать из Екатеринбурга. Ко мне подключился мой товарищ, культуролог, кинокритик Георгий Цыплаков. Георгий,
1: добрый
0: привет.
1: День.
0: Сегодня такая... Ладно, 1 мая уже давно не красная в советском понимании. Мы оба с тобой советские люди, и многие зрители наши советские люди. Ну, такая уже не красная, но такая ярко-розовая. Да и 2 мая, по большому счету, примерно то же самое. Дата и третья. Решил я все-таки обсудить, что большой киномастер Андрей Кончаловский на старости лет, Михалков Кончаловский, решил все-таки свести счеты с советской властью, поставить такую колоссально жирную точку. При этом надо вот, имейте в виду, вот сейчас мы будем много говорить про его творчество, он решил доснять свой скандальный прогремевший сериал «Хроники русской революции» 16-серийный, он вдруг снял и смонтировал, а может быть просто из старого материала, который не обошел в сериал, домонтировал 17-ю серию с опозданием в полгода, ее опубликовал на одном из интернет-кинотеатров, советую посмотреть, всего 37 минут, 17-я серия, «Хроники русской революции», точка, финал, 17-я серия. Она, если где и хранится, она не отдельно распространяется, а, старт. Я, по-моему, не на старте это смотрел. Просто набираете «Хроники русской революции», там 17-я дополнительная серия. Мне кажется, это вам будет интересно посмотреть. Она очень скандальная, как и сам сериал, она очень спорная. Сериал оценили, ему дали как лучшему...
1: Лучший сериал, снятый на платформе, по-моему, «Ника».
0: «Ника» ему дала, да, у нас два основных. Это, в общем, я немножко поморщился с учетом того, что с другой стороны мне казалось, «Аутсорс» гораздо лучше, а он ничего не получил ни на «Нике», ни на «Золотом орле», но все-таки, да, российский, советский кинематограф, мы являемся правопреемниками его, это великий кинематограф, а это большое полотно при всей его скандальности, спорности. Заканчивая слишком длинное вступление, Кончаловский, как никто другой, вот, не просто с детства, а с младенчества максимально пользовался щедротами советской власти. Вот не как мы все с вами. Там кто-то, может, ложкой ухватил, а он черпал с раннего детства полноценным половником, таким большим черпаком.
1: Двумя половниками в обеих руках.
0: Двумя черпаками. В отличие от нас. То есть человек родился в семье автора гимна Советского Союза Сергея Михалкова. Все у него было хорошо, невзирая на советскую власть. И в рубашке родился, и с серебряной большой ложкой во рту. Накипело у человека, понимаешь? Накипело, и за 80 лет просто размазал всю эту поганую советскую власть, при которой он вырос, состоял, создал большим кинематографистом. Без проблем Советский Союз его отпускал за границу снимать, в Америку кино, назад принимал, все было очень хорошо. Но вот как наболело, размазал, в отличие от нас-то он видел. Мы-то с тобой, если и видели советских начальников мелких, вот меня вообще предъявить нечего. Во время начала перестройки я открывал газеты и журналы и с ужасом узнавал, какие мрази эти коммунисты и руководители. Но вот так, если вдуматься, я, конечно, вот самых мразях, которые обитали там в небесных чертогах, конечно, я не видел. Ну, каких-то командир там воинских частей, там ректора, проректора, декана, директора завода, там начальника цеха, я видел, каких-то вопросов не возникало. То есть вот теми жуткими мразями они не были. Это нормальные были, хорошие люди, многие на износ просто работали. Но, тем не менее.
1: Мне вообще грешно жаловаться. Нет, только хорошее, ничего не могу сказать.
0: И вот он доснял 17-ю серию, всего 37 минут. Скорее всего, это 1924 год, сразу после смерти Ленина. Два антагониста, два главных героя. Один главный герой, другой такой полугерой. главный всего сериала, два чекиста, при этом два антагониста встречаются на вечере, на квартире наркома культуры. Скорее всего, он как-то по-другому, более заковыристо.
1: Луначарский?
0: Да, Луначарского. Наркома культуры Луначарского. Вот, там, ну, там полный декаданс. Вот, как Луначарский еще до революции любил.
1: Народного тусить. Просвещения, кажется.
0: Ну, возможно, да. То есть он министром образования был, а не культуры?
1: Да, тогда все было
0: вместе. Ну, как-то у меня отложилось в голове, что он очень любил патронировать мастерам искусств. Еще с дореволюционных времен.
1: Конечно.
0: Вот. И там куча его любовниц. Луначарского. Актрисы, балерины, все любовницы мерзкого, жирного, отвратительного наркома. Ну, то есть у него многие государственные деятели, особенно советские, в этом сериале у Кончаловского изображены. Ну, вот сейчас Ленина показывает. Ну, это просто карикатурный дикий тип. А уж в 16-й серии, вот это затяжное, по-моему, ни в одном фильме не было показано, ну, смертельная агония. Он, ну, по сути, мозг уже разрушен был, ну, не знаю, слабоумным его можно назвать. Это уже не размазывание было, но это как бы убогое. Вождя Ленина так никто никогда не показывал. Ну, а до этого карикатурный, такой харизматичный, истерично визгливый, суетливый перец. Вот, даже не человек, какой-то перец был. Вот, а вот тут отвратительный, жирный наркоман. Ой, наркоман, нарком Луначарский. В туалете, естественно, к счастью, как пушистую белочку, там, жену великого режиссера, уже никто не сношал, ее там просто не было.
1: Нет, в этой серии она,
0: да, к счастью, не было, но...
1: По легенде с Горьким накатывает.
0: Миленькие мои, а то, как бы, многие женщины посмотрят фильм, говорят, ну, что это за фильм, так не отдохнули, про любовь ничего нет. Тут нормальная эротика была. Вот потреханного мужичка в исполнении, ну, потреханного такого потертого чекиста в исполнении Юрия Борисова, как бы одна из любовниц Луначарского заманила в туалет и там, ну, активно пыталась с ним совокупиться. Ничего не получилось, но тем не менее, как бы, с эротикой все нормально, вы отдохнете. Вот, а потом кульминация происходит на вечере, там появляется Владимир Маяковский, поэт. Под впечатлением от смерти вождя Ленина он написал поэму «Владимир Ильич Ленин», и это была ее премьера. То есть вот для этой гнусной, похотливой советской номенклатурной эротической перхоти он как бы премьерный читает. Ну, его как бы попросили, и вот он читает, читает, здорово, Маяковский похож на Маяковского, да, он неотвратителен. Вот, читает с выражением, все очень хорошо, но перхоть как бы рассасывается, и быстро становится. Они так, боже мой, Маяковский, ну, как-то через 2-3 минуты уже как бы они заскучали, они пытались рассосаться, он пытался как бы в сердцах прекратить, но как бы все-таки два зрителя остались там, срущиеся и сущиеся от страха, почему-то Луначарский, и некий... Видимо, собирательный образ чекиста. Ну, это, скорее всего, аллюзия на Якова Блюмкина. Они досматривают чекист. На радостях, как бы расчувствовавших, дарит Маяковскому пистолет, револьвер, из которого он впоследствии застрелился. Ну, вроде, по легенде, Яков Блюмкин. Ну, Яков Блюмкин с мастерами искусства, со всеми. Он всех сажал, всех пытал, всех расстреливал, всем револьверы расстрельные вручал. Ну, и вот на всем этом деле как бы заканчивается... И вот, ну, финал полное, очень быстрое моральное разложение советской элиты. Тем более в 16-й серии, то есть полное разложение Ленина. То есть, ну, это просто распад личности. Ну, и такое затяжное заседание Политбюро в 16-й серии. Да, там, все мрази, все воры,
1: просто.
0: Все ублюдки. И только один хороший человек. Я не помню, возможно, не с первой серии, но со второй, с третьей. Только один вот по-настоящему хороший человек. Иосиф Виссарионович Сталин. Самый мудрый, самый справедливый. Да, с прищуром, с хитринкой, но вот самый правильный. Тут как бы поляну-то сечет немножко. Как бы отмороженный-то отмороженный мастер искусств. Ну, такую поляну немножко сечет. Но здесь Сталина никакого нет. Вот полное разложение моральной советской верхушки. Насколько это вообще, соответствует действительности? И что бы ты сказал вот по поводу того, что мастер все-таки опять решил поставить точку? Вполне возможно, что не последнюю. Вполне возможно, он столько всего наснимал, да, что он еще не раз будет возвращаться к этому сериалу.
1: Ну, это выглядит, конечно же, уже как анекдот. Если закончил сериал на какой-то все-таки, ну, пафосной ноте, там какой-то есть кода, в конце концов, что мы благодарны и так далее. Это как документальные кадры в финале.
0: Хроника идет.
1: Да. И там какой-то текст за кадром
0: говорится. Ну, двусмысленный, но в принципе, да.
1: Ну, в принципе, я даже испытал на секунду какую-то гордость в конце 16-й серии. 16-я же последняя.
0: Ну, кажется, да. Это, если это 17-я, значит 16-я.
1: Вот. А здесь, конечно же, ну, это уже просто... Вот, как бы, если раньше какие-то параллели были с современностью, то здесь, мне кажется, они уже отбросили все исторические какие-то способы прикрыть. Вот такое чувство, будто просто люди сидят на Патриках где-то. Угу. И он не прикрываясь просто, как бы... Вот, как сейчас происходит, да, так он и старается тогда сделать.
0: Жаркий день на Патриках, дует вентилятор, говно так набрасывает
1: выдать,
0: на него.
1: Выдать, то, что происходило якобы тогда, конечно, это, ну, представить себе, что что-то подобное тогда было. Я не хочу прикрывать тогдашних деятелей, что творилось там в комсомольских тусовках того времени, да, тоже достаточно много всяких непотребных воспоминаний. Но это точно не было вот в таком каком-то страшно циничном виде, в каком нам показывает уважаемый мастер Кончаловский. Ну это просто какой-то кошмар. И что самое главное, там же есть еще Виктор Шкловский, такой персонаж, который приходит вместе с бриками, кажется, mm-hmm. если я не путаю. Он вообще как бы, он говорит, что типа, ну он какую-то фразу такую бросает, что с точки зрения структурализма, говорит он. Хочу сказать, подождите, ребята, структурализм — это вообще 60-е годы 20 века. Какой структурализм в 20-е годы? Если бы он сказал с точки зрения формализма, это было бы корректно. Но вот это к тому, что они уже просто вообще не прикрываясь ничем. Да, когда, ну, я не верю, что они могут быть настолько безграмотны, что перепутают формализм со структурализмом. Ну, просто это, в общем, очень-очень-очень плохо. Что касается, там еще вот этот вот конфликт между двумя этими героями, которого играет Юра Борисов и Никита Каратаев.
0: Ой, там лютый конфликт.
1: Да, они же...
0: Они, естественно, там в очередной раз друг друга убить собираются.
1: Один другого собирается арестовать, потом они друг друга стреляют, бегают по крышам. Опять же, питерские крыши – это отдельная тема. Ну, вот... Я не понимаю, к чему ведет нас режиссер и сценаристы, да, их там двое, один из них сам.
0: Мне кажется, мастер хочет выместить свои вот накипевшие обиды. То есть накипело, естественно, много за жизнь, а при этом как бы подняться над ситуацией, понять, что советская власть ему, его родне, его родителям давала так, как никому практически не давала в этой стране, ну, невозможно отречиться. Ну, от
1: всего мне кажется, этого. Вот он в этом сериале, вот эта вот конкретная мысль, которую он отстаивает, про то, что Сталин в сговоре с царскими генералами, это такая подлинная элита, которая стала потом в Советском Союзе делать все хорошее. Угу. А мешали хорошему Сталину в сговоре со всякими там Маниковскими и так далее, ну, среди которых мифический персонаж Прохорова, Прохоров, которого играет Юра Борисов, мешали вот все вот эти вот отморозки типа... Ну, естественно, Троцкого, понятно, пробы ставить негде. Но даже Ленина, который ничего не понял и был просто каким-то странным
0: садистом. Скоморох какой-то, шут.
1: Да, с садистическими наклонностями, как мы помним. Потом всякие там Зиновьевы, Каменевы, Луначарский, вот он, видимо, там же.
0: Мрази, печати ставить негде.
1: Да, которые просто гедонисты, не пойми, что делали и так далее. Вот и здесь, да, когда здесь герой Никиты Каратаева, вот этого Тихомиров Алексей, кажется, его зовут по фильму, когда он намекает... Виктору Шкловскому про то, что «а вот вы в своей книжке ничего не написали про Сталина. Как вы так могли?» Ну, то есть, такой тонкий...
0: Книжка-то хорошая, да.
1: Но вот Сталина нет. То есть, тонкий намек, что вот Алексей Тихомиров так переобулся, да, понял, откуда ветер дует, и вот в новой ситуации...
0: Переобулся, да.
1: В новых политических реалиях он вот уже нашел опять себе, кому служить, да, и вот он точно так же будет служить. А Прохоров, как всегда, такой независимый в белом пальто человек...
0: Ну, уже потертой жизнью, но женщины по-прежнему очень любят с ним
1: совокупляться. Попытка придумать новую мифологию, она выглядит просто достаточно смешно. И я развожу руками, я не знаю, как на это реагировать. Зачем нужна эта 17-я серия? Какую такую коду она еще ставит? Что
0: моральное разложение советских руководителей.
1: Но это,
0: то есть,
1: но это
0: видимо, показалось мало. Видимо, еще дополнительно захотелось вытереть ноги. Но, как бы, вот обратил внимание, как бы, общественность. Широкая общественность, высокопоставленные мастера искусства, они как бы с пониманием отнеслись и к тому,
1: да,
0: и
1: меня...
0: к основному телу сериала. То есть, ну, вот,
1: для меня
0: ну,
1: удивительно,
0: вот дедушка как бы имеет право.
1: Что многие сказали, почему? Что вот важна эта параллель с современностью, что, дескать, вот как тогда, так и сейчас, что, на мой взгляд, просто притянуто за уши. Сейчас происходят совсем другие проблемы, чем те, которые были тогда. Ну, и отмечают актерские работы, да, то есть, что для меня удивительно. Хотя в этом фильме, ну, на мой взгляд, типажно интересен Юра Борисов, но он везде типажно интересен, человек умеет с этим работать, а все остальное просто какие-то выстрелы в молоко. Вот все остальные там, что Каратаев, что Высоцкая, что Ткачук, что Тимофей Кроев, который просто играет мебель, это исполнитель роли Сталина. Угу. А уж все остальные бесчисленные исторические деятели, которые просто играют лицом, больше ничего не делают. Но это просто как эти самые работы Ильи Глазунова, где все стоят рядами и смотрят на зрителя.
0: Mm.
1: Как нейросеть делает, да, сейчас. Взгляд в камеру. Вот так делал Глазунов. Вот, в общем-то, то же самое мы видим в
0: течение
1: 17 серий.
0: Да.
1: Ну, в этом плане крайне сложно все.
0: Попросил по этому поводу высказаться нашего с тобой общего товарища. Он у нас иногда бывает в эфире. Да. Алексея Гончарова, преподавателя истории в университете и вообще популяризатора истории. У него свои каналы в соцсетях очень популярные. Он высказал такое предположение. Ну, он как бы так поморщился от 17-й серии. Но он намного более почему-то корректнее высказался, хотя...
1: Было бы странно, если бы он не поморщился. Да, ну что он сказал?
0: Смысл такой. Кончаловский берет частное проявление склонности ряда советских вельмож к декадансу, гедонизму и выводит это на очень широкое некое обобщение. При этом не показывает, ну, 24-й год. Он не показывает быт Дзержинского, Ленина, того же Сталина. Нет, берется Луначарский. Я спрашиваю, но как бы Луначарского разве слухов не ходило? Он подтверждает Гончаров. Да, слухи ходили. Но никаких исторически заверенных, подтвержденных документов на этот счет не существует. И не, ну, возможно, существовало, но не существует. Никаких исторических работ, кроме наброса говна на вентилятор в какой-то... Я даже не уверен, что Луначарского что-то набрасывали во время перестройки. Ну, такое вот перестроечное...
1: Он уже был никому не интересен
0: наброс.
1: Тогда,
0: да. Ничего нет. Но некие слухи были. И вот он проводит, что вот реально на широкую ногу пыталась ввести гедонический образ жизни такая революционная валькирия, красавица Лариса Рейснер. Очень посредственный поэт. Ну, такой революционерка, причем и секс-революционерка. И когда она непродолжительное время была женой командующего российского флота, кажется, Мичмана.
1: Да, да.
0: Ну, Мичмана, ну, это прапорщик Крыленко. Прапорщик возглавил советский флот. Как уж он его возглавлял? Она представлялась чуть ли не командующим флотом. У нее были какие-то посты, невзирая на невыразимый юный возраст. Она и умерла очень рано, лет в 30. Она любила Ну, не то, что оргию вот устраивать, но вот так как-то на широкую ногу с мастерами искусств, там, с хорошей закуской и выпивкой, как бы все это отметить, но это, конечно, не были оргии. Вот. И Гончаров, в конце концов, подвел такой вывод, что, по его мнению, вот 17-я серия этих хроник — это, по сути, экранизация кухонных сплетен интеллигентов-шестидесятников. Чего там не говорили, Кончаловский, собственно, такой и есть. Но, в отличие от нас, он очень многих лидеров видел вблизи. Вот. Он их наблюдал в быту, возможно, на каких-то пьянках, возможно, его куда-то там звали. Ну, вот, зная и помня тех руководителей, и, ну, да, советскую власть свергали из-за того, что у них там были чудовищные, нет, не коррупция, привилегии. Вот некие там колбаса из какого-то места, какая-то икра, ананас, который при советской власти мало кто видел. Я увидел его, ананас, может, лет 27 или 28. Когда свергли советскую власть, там, ну, вориши устраивали презентации, там, возможно, выставлялся торжественно какой-то ананас. Ну, вот, отбывающий наказание генерал Иванов, он просто, ну, вот, он просто ржет, так сказать, глядя на предшествующих руководителей, на всех этих Брежневых, Суслова, конечно, по сравнению с ним и отдельными представителями современной элиты, но это просто аскеза какая-то была, что там Кончаловский.
1: Вот если это так, как вы говорите, вот слабо Андрею Сергеевичу, вот честно, снять фильм про разгул в 60-е, начале 70-х годов. Ну, вот я считаю, эта тема не освещена в нашем кинематографе.
0: Там очень интересно, там министр культуры или кто-то реальные устраивал в 50-е или 60-е годы, сразу после того,
1: почему мы...
0: умер товарищ Сталин, началась свобода, оттепель, и он там оргии.
1: Фурцева, Лапин, да, люди легендарные, конечно же. Но вот почему мы не делаем таких параллелей, да, что мы...
0: Там же пересажали кучу людей.
1: Ну, там было такое вообще время достаточно, вроде бы оттепель, с другой стороны, оттепель закончилась, но начались какие-то новые совершенно неформальные тусовки, и тема-то ведь, ну, достаточно такая темная, неосвещенная. Вот про что Андрей Сергеевич точно знает, так вот тут про это.
0: Лучше всех знает, возможно, если не лично принимал участие, то слышал, а вот действительно от мастера. То
1: почему
0: еще
1: мы
0: силы
1: с Патриками сравниваем, а вот с 60-ми годами, тогда и структурализм как раз будет вот вовремя, и на месте Шкловского будут как раз структуры, какой-нибудь, не знаю, Юрий Лотман, его там не может быть в московской тусовке, но в питерской-то может вполне. Mm-hmm. Ну, короче говоря, это, конечно, все наши домыслы, но
0: было
1: в
0: бы
1: этом
0: интересно,
1: отношении
0: да.
1: как-то, вот все это такой вот душок абсолютно странный. Вот, кстати, личность Луначарского, ну вот, конечно, полный, согласен с Гончаровым, никаких слухов вообще, слухи есть, но никаких подтверждений нет. И вообще, если посмотреть, что Луначарский сделал так-то, ведь личность-то была, безусловно, положительная. У него...
0: И неординарная.
1: Да, у него там было множество всяких, ну, не знаю, Булгакова он не любил, например, да, и сделал что-то, чтобы там сняли многие пьесы Булгакова, которые тогда шли, да. Сохранилось даже его письмо Сталину, когда он пишет про то, что, а что Политбюро там вмешивается по поводу Дней Турбиных, мы же главрепертком запретил же пьесу, чего вы вмешиваете, зачем вы ее снова разрешаете? Ну, как бы да, так можно здесь судить, был у него собственный вкус, но ведь по большому-то счету, без Луначарского становления нашего образования и нашей культуры в 20-е годы не было бы. То есть он очень, очень многие рельсы были положены именно тогда. Почему вот об этом в сериале даже полслова не говорится? Ну да, там Луначарский говорит Маяковскому, да, все-таки у вас хорошая поэма. Ну, во-первых, Владимир Ильич Ленин не самая хорошая поэма Маяковского, но с другой-то стороны... Весь Луначарский вообще не про это. Ну просто, вот просто не про эти оргии на крышах. с многочисленными странными любовницами, которые еще общаются с его женой.
0: А чисто визуально удачно подобран артист? Нет. Я Луначарского вообще в качестве какого-то жирного жуира
1: Это бросается, не воспринимаю. Там это бросается в глаза, а на самом деле Луначарский достаточно такой, ну, он плотный, но не такой все-таки курпулентный мужчина.
0: Растекающийся.
1: Каким он показан
0: взором здесь. Колобок.
1: Да.
0: Да, еще раз говорю, окруженные сонмами актрисуль, балерин, все его любовницы, и он такой похотливый вельможа, только что из Парижа, по-моему, навез им шматья, и вот они его перемиряют, а тут Маяковский, они бросили, пойдем дальше.
1: Там, кажется, брики приехали, привезли много
0: вещей. А, не он, да?
1: Да.
0: Вот, ну и такой сквозь пальцы смотрящий, даже не сквозь пальцы, а чуть ли не с одобрением, что его любовницы с кем-то прямо тут же совокупляются.
1: А любовницы друг с другом общаются при этом. В общем, верх цинизма просто какой-то. Это невозможно даже обсуждать. Ну, это неинтересно обсуждать. Ну, то есть, как пересказ сплетен выглядит пересказ этой серии. Вот если так подробно
0: разбираться в мотивах. В 60-е годы интеллигенты стали бесстрашно и безбоязненно собираться на кухнях и вот как бы перетирать все, что они слышали, какие-то сплетни. А очень многие диссиденты, как выясняется, они так или иначе дети вот всех этих наркомов, железных феликсов.
1: Комиссаров в пыльных шлемах.
0: Да, комиссаров в пыльных шлемах из подвалов Лубянки. Вот. И было что обсудить. Ну, вот что-то осталось в памяти с тех пор. Прошло не так уж мало времени, 65 лет. Что-то осталось в голове. Ну, а вообще, как художественное высказывание.
1: Это серия?
0: Серия.
1: Да, она ужасна, по-моему. Да?
0: Может, чуть подробнее про хроники?
1: Если честно, вообще, да, хроники...
0: Ты вообще рекомендуешь просмотр? 17-ю серию и хроники
1: русской революции. Если кому-то интересен Андрей Сергеевич Кончаловский, то, конечно, это надо посмотреть. Но мне кажется, это вот последний фильм, как художественное высказывание у него, это «Дорогие товарищи». Угу. Вот все, ну, один из перед этим фильмом снятых, да, все остальное, мне кажется, уже, ну, очень сильно на любителя, но это вообще просто какое-то, ну, это авторское высказывание в том плане...
0: Очень дорогое и очень масштабное.
1: Да, что он очень хотел вот эту вот мысль, мне кажется, что самое главное в этом сериале... Это вот эта мысль о том, что Сталин вместе с царскими генералами очень много сейчас в нашей творческой элите, и не только в творческой, я подозреваю, но это мои домыслы, они как раз об этом вот все говорят, что был плохой Ленин относительно, был замечательный Сталин, которого поддержали.
0: Они так искренне считают?
1: Да. На полном серьезе. Никаких нету ни документов, ну, ничего серьезно? По этому поводу. Абсолютно верно.
0: Нет, я вот воспринимаю Кончаловского, что он такой, ну, не диссидент, но полудиссидент, который резко отрицательно относился к личности Сталина, невзирая
1: Конечно,
0: на то, что вот Сталин лично сделал для человек, его папы, вообще для его
1: человек,
0: семьи.
1: Человек, снявший фильм «Ближний круг» в 90-е годы, абсолютно антисталинский, там Сталина играет Збруев. Да, совершенно такой карикатурный тоже образ, куда более карикатурный и страшный, чем Ленин вот в этом фильме. Как он же снимает эти хроники русской революции, да, при всем при этом, ну, Сталина нужно хвалить, но хвалить-то не за то, за что его хвалит Кончаловский. Ну, в общем, это... Нет, конечно же, я не могу это рекомендовать на полном серьезе. Это не произведение искусства, это какая-то очень дорогая, достаточно безвкусная попытка Андрея Сергеевича объяснить самому себе, что происходит. Ну вот это моя точка зрения, да, конечно же, с ней можно не соглашаться. Но мне кажется, что здесь гора родила мышь. Я честно смотрел все 16 серий, да, ждал хоть когда что-то интересное будет, но там нет ни одного интересного поворота. Все герои, они ни к чему не пришли. Что это Ариадна, да, что Тихомиров, что герой Борисова, Прохоров, они абсолютно, ну, остались где-то брошены, подвешены в пространстве. Что будет дальше с ними, абсолютно непонятно. Ну, может быть, пройдет еще 10 лет, и Андрей Сергеевич снимет об их приключениях в 30-е годы. Ох, там, конечно, будет ежовщина. В общем, тема богатая. Я думаю, спонсоры найдутся.
0: Полное ощущение, что все-таки, невзирая на возраст Кончаловского, окончательная, вот самая-самая последняя китайская жирная точка в этой эпопее еще не поставлена. Вот, слишком какие-то открытые финалы еще есть, куда двигаться.
1: Можно продолжать, да.
0: Но, безусловно, хроники русской революции — это самый скандальный и неоднозначный, скандальное и неоднозначное киновысказывание о великой... Да нет, просто о русской революции, поскольку там события начинают развиваться с самого начала 20 века. Спасибо за внимание. Георгий Цыплаков, культуролог, кинокритик. Поговорили о финальной 17-й серии «Хроник русской революции», которую Андрей, теперь он уже не Андрон, а Андрей Кончаловский, доснял, ну и смонтировал спустя полгода. Спасибо за внимание. Через неделю с Георгием будем обсуждать фильмы, новые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, ну, ближе к 9-10 мая. Вот, наснимали опять ежегодную такую весомую порцию. Я видел еще не все, то, что видел, мне очень сильно понравилось. Хотя, возможно, как бы в чистом виде это воспринимать невозможно. Скорее, вот то, что я видел, это некая сказка. Ну, это я вот говорю по поводу «Ангелов Ладоги». Всем советую посмотреть, подготовиться к следующему эфиру. Еще раз спасибо за внимание. Говорила и показывала уральская редакция «Соловьев Лайв». Продолжайте дальше смотреть «Соловьевское телевидение». Пока.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины.

0: его частью. Переходи Рубикон. Туапсе под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.

Бог есть. В четверг в 22:00 только на Соловьев Live.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш курс «Петровские времена». И так получилось, что подготовил я сначала один рассказ о птенцах гнезда Петрова, соратниках, но ударился в детали, стал рассказывать об их жизни, их биографию, и затянулось. Поэтому в двух рассказах получится у нас рубрика «Соратники Петра». В прошлый раз я пообещал вам, что будет выдержано в стиле такого исторического импрессионизма. Это означает, что, простите меня, но я не буду как бы от сих до сих рассказывать про жизнь Толстого или Ягужинского или Менщикова. Каждый из них заслуживает многочасового отдельного рассказа. Объясню потом почему. Но этих людей было так много, они были такими яркими. Мы все равно ведь не запомним с вами, когда кто родился, когда умер. Поэтому будем, как импрессионисты, такими яркими мазками рисовать нашу историческую картину, чтобы потом, отойдя от нее на несколько шагов, взглянуть, увидеть ее целиком, всех этих невероятных людей, которые окружали Петра, и схватиться за сердце, и поразиться, как велика и обильна земля наша талантами. Мы закончили на рассказе о Ганнибале, прадеде Александра Сергеевича Пушкина, с которым связывают все, что угодно, вплоть до изобретения селекционирования картофеля синеглазка Ганнибал. Он прожил 85 лет. 85 лет. Как, кстати, долго жили и другие некоторые соратники Петра. Каждый раз, когда мы смотрим на годы жизни людей, когда не было ни антибиотиков, ни современной невероятной медицины со всеми ее достижениями, Ганнибал прожил 85 лет. Христиан, он же Родион Бауэр, упомянутый в Пушкинской Полтаве, один из начальников Петровской кавалерии, швед по национальности, участник всех возможных сражений. Сражение при Лесной получает тяжелейшее ранение, после которого несколько дней лежит без чувств, потом парализован. Ему пуля попала в рот, щеку прострелила, а вышла где-то через шею, чудом не перебив позвоночный столб. И не проходит и 9 месяцев, как с железным здоровьем кавалериста, он снова на коне, он принимает участие в Полтавском сражении, вместе с Менщиковым он преследует отступающую армию Карла XII до Переволочной. И там принимает капитуляцию, там берет армию в плен. Или другой иностранец на русской службе Яков Брюс. Невероятный человек, которого Лев Николаевич Толстой называл самым чудесным человеком в России того времени. Он ведь не просто организатор артиллерийского дела, ученый, изобретатель, кстати, изобрел особый вид оружейного пороха, усовершенствовал несколько артиллерийских орудий. Он первый крупный коллекционер-собиратель в России. И сегодня его картина, его нумизматическая коллекция, его коллекция минералов находится в основе собрания Эрмитажа, Кунсткамеры и даже музея Российской академии наук. Он имеет прямое отношение к нашей истории, потому что именно Яков Брюс невероятно интересовался всем, что может быть интересно образованному человеку. Вот среди таких поразительных людей, конечно, предок всех толстых и современных толстых, депутатов, журналистов, музейщиков, крупных государственных политических деятелей и, конечно, знаменитых Алексея Николаевича Толстого, Льва Николаевича Толстого, их прямой предок Петр Андреевич Толстой. Он старше Петра почти на 30 лет. Другое совершенно поколение. Когда Петр ехал в Архангельск, одна из его поездок в молодости с попытками создать там Северный флот, Толстой был уже немолодым губернатором где-то в Устюге, по-моему. И вот он Петра, видимо, хорошо принимал. Петр у него остановился там на день-два, чем-то ему понравился. И не постеснялся, оставил губернаторский пост и пошел служить Петру прапорщиком Преображенского полка. Вот так вот начинал с прапорщиков. Ему было где-то под 50, наверное, уже к этому моменту. И вот он прапорщик. А потом, когда Петр собирает великое посольство, вместе с Петром

молодой Толстой инициативно, зная, что царь любит людей западных образованных, записывается в Великое посольство. Кого-то туда за шкирку тащили, он сам записался. Напросился на изучение морского дела в Италию. Вернулся из Венеции, из Генуи. Со всеми возможными дипломами морскими Петр это очень оценил. Посмотрел, ну, все-таки уже человек не молодой для того, чтобы быть штурманом или капитаном морского судна. И отправил он Толстого на дипломатическую работу. С 1702 года Толстой стал первым русским послом в Константинополе. У него была важнейшая задача – не допустить вступления Турции в войну против России. И в течение многих лет это ему удавалось. Вот там Толстой как рыба в воде. Про это можно снять столько турецких сериалов. Какой там великолепный век. Он интригует, он подкупает. У него свои люди в гареме, у него свои люди в диване. Он даже умудрился какого-то, по-моему, премьер-министра на тот момент одного свалить за взятки и хорошие отношения. Там по-другому ничего в Константинополе не делалось. А другого через любимых жен султана пролоббировать, более лояльного к России. Его несколько раз сажают в темнице. У турок просто было с этим посла посадить в темницу, это в порядке вещей. Потом выпускали, потом снова сажали, потом выпускали. В конце концов, Петр его отзывает, наконец-то, с почетом, с наградами. Сделал свое дело. И он снова едет с Петром за границу, на этот раз в Париж, во Второе Великое Посольство. Здесь начинается проблема с царевичем Алексеем, сбежавшим. Ну, кто поедет искать царевича Алексея в Италию? Ну, конечно, Толстой. Потому что он в Италии в Первое еще Великое Посольство долго жил, все знает. Знает, кстати, отлично итальянский язык. Поэтому Толстой и другой герой наших лекций об истории 18 века, отец фельдмаршала Румянцева, злой гвардейский капитан Румянцев, едут вдвоем искать царевича Алексея. Румянцев-то хмурит брови, он человек решительный, а Толстой интригует, он подкупает чиновников. Алексей от него бежит. Сначала прятался он где-то в Австрии, потом в Неаполе. Все равно его Толстой найдет, все равно уговорит, все равно все обустроит и без всякого похищения, не так, как Орлов княжну Тараканову увозил, а мирным, добровольным, по собственному хотению, желанием вывозит царевича Алексея в Петербург. Что с ним произошло дальше? Это уже другая история. Оценив все таланты Толстого, Петр поручает ему создать тайную канцелярию. В Москве у Рамадановского Преображенский приказ, а в Петербурге другая спецслужба, тайная канцелярия. Звезда Толстого зашла очень высоко. Он и граф, он и сенатор, он и президент коммерц-коллегии, то есть Министерство внешней торговли, выражаясь современным языком. Но, к сожалению, после смерти Петра как-то он проиграл аппаратные игры. Уж не знаю, долго сейчас погружаться в то, что случилось. Буквально накануне своей смерти Екатерина I подпишет указ о ссылке Толстого вместе, кстати, с его сыном Иваном в Соловки, в Соловецкий монастырь. Туда ссылали не только большевики. Окажется он в сыром каземате, и спустя 2 года, тоже, кстати, как и Ганнибал, в преклонном возрасте, 84 года, Толстой скончается, пережив к этому моменту уже всех своих сыновей. Лев Николаевич Толстой, когда задумает писать роман о Петре I, он, кстати, сделал очень много черновиков и набросков, несколько десятков этого романа, план, я некоторые сцены прописывал. Вот когда он задумает писать роман, главным героем он захочет сделать своего прадеда, Петра Андреевича Толстого, жизнь которого невероятно долгая и невероятно насыщенная разными событиями. Конечно, сквозь эту жизнь можно будет показать всю эту немыслимую петровскую эпоху, все петровские времена. Потом, к сожалению, Лев Николаевич бросит эту идею, напишет, что не может он писать, поскольку не понимает ни того времени, ни души тех людей. Настолько, как казалось толстому писателю, они не похожи на нас. Жалко. А вот еще один молодой соратник Петра, буквально 2 слова о нем скажу. Имя у него необычное. Аникита Репнин. Не Никита, а Аникита Репнин. Основоположник большой офицерской фамилии. Вообще, изначально Аникита Репнин, он князь. Он знатнейший человек.
Но оказался при Петре, вошел в ближний круг, поручик потешной роты, прошел через все маневры, через все учения, через все походы, и Азов, и подавление стрелецкого бунта, и Северная война, рос в чинах, храбро сражался. Но тоже жизнь кино. Вот он, генерал, слава, почет, командующий корпусом, князь. И лишь одно сражение с Карлом XII при Головчине. Это незадолго до Полтавы. Карл наносит мощнейший удар по центру русских войск. А там три начальника. Шереметьев, Меньшиков, которые друг с другом еще не в ладах, и Репнина. Весь удар приходится на Репнина. Он не выдерживает, отступает, бросает пушки. Петр в бешенстве после этого. Пушки достались врагу. Наши бежали с поля боя. Ну, хотя не Репнин один в этом виноват. Он делал все, что мог. И сдерживал удар Карла XII столько, сколько мог. Ну, что значит князь? Что значит гордость? Всю вину взял на себя. Всю вину. Военный трибунал приговаривает князя Репнина к смертной казни. Петр смягчает приговор и заставляет князя заплатить из своего кармана все убытки по итогам этого сражения, за все потерянные пушки. Почти разорил его, говорят. И разжалуют Репнина в рядовые. Поэтому в следующем сражении при Лесной Репнин с ружьем будет сражаться в первых рядах вместе с рядовыми. Правда, перед этим сражением он смог дать Петру полезный совет, который Петр очень оценил. Он предложил ему поставить казаков на всякий случай за задними рядами наших войск и дать им приказ, и об этом приказе всем сказать, чтобы каждого, кто будет отступать без приказа, каждого, кто побежит с поля боя, предавать тут же смерти. То есть можно сказать, что идея заградотрядов весьма инновационная. По тем временам пришла в голову Репнину после собственного фиаско. На собственном опыте понял, что иногда это нужно. После Лесной все прошло хорошо. Царь был в прекрасном настроении. И когда он спросил одного из своих первых командиров, Михаила Голицына, чем его наградить, то благородный Голицын сказал: наград мне никаких не надо. Об одном прошу, государь, прости Репнина. Репнина простили, вернули ему шпагу, генеральский чин. Под Полтавой уже Репнин командует центром русской армии. Так потом получится, что после опалы Меньшикова Репнин станет и военным министром, руководителем военной коллегии, и генерал-фельдмаршалом, и много-много чего добьется. Но интересно другое. И сын Репнина, боевой офицер-генерал, и внук Репнина, кстати, не менее прославленный, генерал-фельдмаршал уже при Екатерине. На внуке мужская линия прервется, законных детей не будет, но будут по женской линии правнуки и праправнуки, и так далее, и наполеоновские войны. И все они будут боевыми офицерами. Хоть и князья. Так что фильм «Офицеры», он, можно сказать, о таких людях, как Никита Репнин и его замечательные потомки. Как Ганнибал, как Меньшиков, еще один денщик Петра, намного его моложе, Павел Ягужинский. Сделал типично петровскую карьеру. Из денщиков в генерал-прокуроры Сената. То есть по нынешним временам это не просто генеральный прокурор. Это гораздо больше, чем генеральный прокурор. Это человек, который надзирает за Сенатом. А Сенат – высший орган в империи, который только есть, в котором концентрированы и исполнительные, и административные, и распорядительные, и законодательные функции. Это очень маленький орган, там всего около 10 человек. В нем функции и правительства, и отчасти Государственной Думы, и Верховного Суда. Все сразу. И вот над ним, над всем надзирает прокурор. Равно как он же надзирает за исполнением законов по всей империи, по сути, по полномочиям, по статусу, по доверию государя, последние годы жизни Петра, вообще второй человек в государстве. А это бывший денщик, то ли белорус, это белорусов тогда не было как таковых, то есть то ли поляк, то ли литовец. Даже отца его толком никто не знает. Где-то там был в немецкой слободе при лютеранской кирхе. Вроде бы или органист, или пономарь. Из ниоткуда. Обязательно исполнительный, яркий, талантливый, веселый, абсолютно честный. Вот, кстати, в отличие от Меньшикова. Абсолютно честный, неподкупный Павел
Ягужинске. Про него Петр говорил дословно: «Если что-нибудь осмотрит Павел, то я знаю, это так верно, как будто бы я сам видел своими глазами». Петр очень ценил его за бескорыстие, за прямоту. Вообще, Ягужинский имел репутацию приятного собеседника, весельчака, а также, что интересно, неутомимого танцора. Последнее качество тяжело сказывалось на проведении петровских ассамблей. Видимо, ему, как танцору и весельчаку, Петр и поручил, среди многих других поручений, отвечать за организацию ассамблей. Ягужинский отвечал не просто за веселье на ассамблеях, но и за явку. Ну, кто бы попробовал не явиться, когда за явку отвечает генеральный прокурор. Зато уж если явились, то все должны были так же неугомонно плясать до упаду, как отплясывал молодой Павел, ну, относительно молодой по тем временам уже, Павел Ягужинский, так же выпивать, как выпивал Павел Ягужинский. Вот это у него была слабость. Выпить он любил. Он был человеком некорыстолюбивым, но Петр щедро награждал своих помощников, имел возможность жить на широкую ногу, не экономил, не откладывал ничего, все тратил. У Ягужинского был замечательный экипаж с такой красивой фуисткой. И поскольку Петр сам, как мы помним, сам предпочитал ездить практически на Яндекс.Такси, у него своих экипажей не было, то когда ему нужно было по-простому, он просто садился в какую-то двуколку. А когда красиво, на прием или с послами, то он просто одалживал карету у собственного помощника Павла Ягужинского. Именно Павлу Ягужинскому пришла в голову идея создания кадетских корпусов. Реализует позже Миних, у истоков всех наших кадет, тоже Павел Ягужинский. Был Ягужинский настолько приятным, эффективным и, видимо, полезным человеком, что удержался при всех. И при Екатерине, и с Бероном потом он как-то сошелся при Анне Иоанновне, занимая там должность кабинет министра. Одна беда – выпивал, поэтому скончался в возрасте 52 лет. Ну, примерно в том же возрасте, что и Петр, что и Владимир Ильич Ленин. Надо было вести более здоровый образ жизни. По поводу выпивки к Ленину это не относится. В общем, как вы видите, жизнь каждого из петровских воспитанников, из его птенцов – это действительно кино. Это такой полноценный сериал, которых у нас, к сожалению, практически не снято. Я вот пытаюсь вспомнить что-то хорошее, что мы снимали про Петра Первого. Последние десятилетия ничего не получается. Ничего не вспоминается. Нам, конечно, хочется, чтобы та невероятная энергетика, та невероятная пассионарность, которая буквально излучалась из петровских времен, нашла такое же достойное воплощение в книгах и на экране, как это было у Алексея Толстого, как это было в старых советских фильмах. Кстати, вот вспомнил, как было в неплохом советском сериале, рекомендую, «Завещание Петра Великого», но это уже о последнем годе жизни Петра, его отношениях с Марией Кантемир. Для меня поразительно, что нету сценаристов. Мы не любим, что ли, собственную страну? Не любим собственную историю. Обидно. Сколько раз не пытались мы разместить хороший госзаказ на съемки кино о Петре. Не получалось. Надеюсь, сейчас получится. Обычно говорят, каков поп, такой и приход. Это в полной мере относится ко всем соратникам Петра. Они все были такие же, как Петр. Или стремились быть такими же, как Петр. Масштаб личности Петра определял масштаб личности и деяния его воспитанников. Иногда говорят, короля делает свита. Нет. В нашем случае король, государь Петр Алексеевич делал свою свиту. И та планка, которая была им задана, к ней все они тянулись. А он, самое главное, создавал для этого правильную систему стимулирования, не только материального, но и морального. Мы говорим о том, что они все были невероятно тщеславны, честолюбивы и стремились набрать чинов, званий, поместья. Так не за просто так же давалось. За победы, за успехи. Я всегда говорю, при Петре было довольно легко стать дворянином. Для этого надо было иметь, по большому счету, только желание. Желание шпага в зубы и по приставной лестнице туда, на стену Нотебурга, откуда низвергается на тебя кипящая смола, смертельный свинец, сталь, а ты лезь вперед. Залезешь первым?
Ты дворянин. Ты уже офицер. Давай, старайся. Нам надо ценить за наших предков. Ну и, конечно, наша картина маслом в стиле исторического импрессионизма будет неполна, если мы не расскажем о главном петровском соратнике, птенце гнезда Петрова, полудержавном властелине Александре Даниловиче Меньшикове. Опять же, вы меня простите, я не буду пересказывать его биографию, потому что его биография – это не просто сериал, это сериал на 20 сезонов, в каждом по 20 серий. Я дам вам несколько примеров, несколько штрихов. А если вам будет интересно, потом залезьте поглубже в литературу, почитайте. Кстати, рекомендую. О Меньшикове много есть литературы положительной, а есть много литературы отрицательной. Он такой же противоречивый, как и сам Петр I. Если вы хотите узнать светлую сторону светлейшего князя Меньшикова, то я вам рекомендую книгу. Она так и называется «Светлейшая». Написал ее Сергей Герасимович Митин, бывший новгородский губернатор. Человек очень литературно одаренный. Почитайте, а как бывший губернатор, он все-таки знает толк. Можно сказать, в какой-то степени коллега Меньшикова. Меньшиков был губернатором Петербурга. Светлейший Сергей Митин. Алексашка Меньшиков практически ровесник Петра. Родился чуть позже царя, пережил его на несколько лет. Да он и внешне-то по многим параметрам был ровнее Петру. Рост Меньшикова 2 аршина 12 вершков. 196 сантиметров. Очень высокий человек даже по сегодняшним меркам. Практически всю жизнь он рядом с царем. Он не просто его сподвижник, он не фаворит. Он друг царя, а не друзья. Вообще у царей редко бывают друзья. Меньшиков был. Я уже говорил вам только что, что тщеславие, честолюбие – это черта почти всех соратников Петра. Иных там и быть не могло. Такое было время, такие были люди, и Петр это всячески стимулировал. Поместья, ордена, титулы, табель о рангах, Меньшиков – чемпион среди честолюбцев. Абсолютно рекордсмен по количеству и размерности, и продолжительности собственного титулования. Если перечислять Меньшикова, как было тогда принято. Александр Меньшиков, граф, князь Священной Римской империи, светлейший князь Ижорский, генерал-губернатор Санкт-Петербургский, президент военной коллегии, адмирал, генералиссимус и прочее, прочее, прочее. Длина титула Меньшикова будет равна титулу самого государя-императора. Он единственное, что Меньшиков никогда не дописывал, вообще не знаю, из скромности ли. То, что он был еще и почетным членом Лондонской Королевской Академии. Почему не дописывал, скажу позже. Происхождение. Никаких достоверных данных о происхождении Меньшикова у нас тоже нет. Как и о многих безродных птенцах гнезда Петрова. Мы знаем лишь, что его отец где-то служил при Петре, где-то при конюшнях в потешных полках. Мы даже не знаем, был он солдатом или офицером. Ну, где-то был. Погиб во время самого первого Азовского похода. Существует популярная версия о том, что в детстве Алексашка продавал в Москве пироги. Мол, заметил его Лефорт и, оценив ловкость, оборотистость мальчика, взял его в слуги. Вот такой версии, в частности, придерживается историк Костомаров. Именно поэтому, возвращаюсь я к членству в Лондонской Королевской Академии Наук, именно поэтому Меньшиков и был безграмотен, потому что нигде не учился. Среди тысяч листов, сохранившихся в архиве Меньшикова, не обнаружено ни одного документа, написанного его собственной рукой. Не то, что письма к царю, он даже письма к собственной жене Даше поручал писать канцеляристам. То есть он их диктовал, а канцеляристы записывали за ним, а он только расписывался. Правда, неправда, не знаем точно. Есть другая версия, что вот это происхождение Меньшикова из мальчишек, торгующих пирогами, это информационная диверсия родовитых аристократов, его завистников. Этой версии придерживался, в частности, Пушкин. Он писал, кавычки открываются, «Меньшиков происходил от дворян белорусских. Он отыскивал около Орши свое родовое имение. Никогда не был Меньшиков лакеем и не продавал пирогов. Это шутка бояр, принятая историками за истину», писано Александром Сергеевичем в «Истории Петра Великого». Однако и эта версия тоже не имеет документальных подтверждений. Пословица «Из грязи в князи», впервые записанная собирателем русского фольклора Далем в XIX веке, говорят, родилась
основываясь на истории Алексашки Меньшикова. Меньшиков, как денщик, при царе неотлучно. Он как Петр. И солдат, и потом обучился бомбардир, и матрос, и, кстати, дипломированный плотник. Поехав в Великое посольство вместе с Петром, Меньшиков оказался единственным, кроме царя, кому голландский корабельный мастер на верфях Ост-Индийской компании выдал аттестат об овладении профессией плотника. После возвращения из Великого посольства Меньшиков одинаково залихватски и пьет с царем на Всепьянейшем соборе, и рубит головы стрельцам, и вообще один из тех немногих людей, которые могут Петра утихомирить. Известная история, как Петр как-то вспылил на воеводу Шейна, выхватил шпагу и вообще намеревался его в бешенстве заколоть. Кстати, повод был, потому что выяснилось, что во время отсутствия Петра Шейн за взятки продавал офицерские патенты. И вот Петр уже со шпагой, и тут у него на спину ему бросается Меньшиков, как-то он его обнял, скрутил, оттащил в соседнюю комнату и успокоил. Спас Шейну жизнь. Но никто, кроме Меньшикова или Форта, не мог себе такого позволить в отношениях с государем. Меньшиков от природы обладал очень острым умом, отличной памятью, энергией, прекрасными организаторскими способностями. А самое главное, что ценил Петр, просто невиданной для медлительной Руси, даже по тем неспешным временам, невиданной оперативностью выполнения поручений царя. Он никогда не ссылался на невозможность исполнения поручения. Не всегда его исполнял. А если исполнял, то не всегда хорошо. Но все, что Петр ему поручал, он истово за все брался. Он все помнил. Ему не нужно был никакой контрольный департамент. Все было в голове, что ему хоть раз царь поручит и скажет. Он умел хранить тайны. Он был остер на язык. У него было отличное чувство юмора. Вообще чувство ситуации. Есть легенда, как Петр как-то в очередной раз разозлился на Меньшикова, а это бывало нередко, и сказал, что отправит его обратно торговать пирогами. Меньшиков выскочил тотчас на улицу и вернулся с кузовком пирожков в руке, пироги расстегая. Петр рассмеялся и оттаял. Другой раз царь выгнал его со словами: «Ступай вон, щучий сын, чтобы ноги твоей у меня больше не было». Меньшиков немедленно исчез и через минуту снова вошел на руках. Ну, то есть был еще физически отлично подготовлен. В письмах Петр обращался к нему: «Алексаша, сердечный друг, брат и сын сердца моего». После смерти Лефорта Меньшиков становится как бы вообще первым замом царя по всем вопросам. Руководит строительством Петербурга, верфи, Кронштадта, пушечных заводов, формирует новые полки. Царь его использовал как Рамадановского в свое время в качестве злого следователя. Вот если Петру не хотелось что-то делать неприятное, он поручал Меньшикову. Самые злые и жестокие функции Меньшиков исполнял как бы уже по своей инициативе. Кстати сказать, среди подписи на приговоре царевичу Алексею самой первой стоит подпись Александра Меньшикова. Если в первое время Петр оставляет за себя Рамадановского, когда надолго уезжает из столицы, то когда Рамадановский состарился, то за царя во время его отъездов, командировок, как бы сейчас сказали, длительных, на хозяйстве остается Александр Меньшиков. Так было и во время прусского похода в 1711 году. То же самое будет и во время второй длительной поездки в Европу на полтора года. Меньшиков будет за царя дома. Помимо всех своих управленческих и организаторских талантов, надо сказать, что Александр Меньшиков казался очень храбрым человеком и толковым командиром. Вот он как раз был в числе тех, кто полезет по штурмовой лестнице вместе с солдатами на штурм Нотебурга в самом начале Северной войны. Петр на радостях тогда, после удачно завершившегося штурма, хотел чем-то Меньшикова особым отблагодарить и приказал во всяких письмах впредь называть его губернатором. При том, что никаких губерний не было, и слово это, казалось бы, ничего совсем не значило, Меньшиков таким образом стал самым первым губернатором в России без основательно каких бы то ни было губернских разделений, без всякого прикладного смысла этого слова. На следующий год Меньшиков вместе с Петром, участник удивительного по своей наглости абордажа двух шведских кораблей в устье Невы, именно тогда под проливным дождем на шлюпках, на галерах, Петр с воды
снизу захватил два шведских корабля. Этот день является официально днем рождения сегодня Балтийского флота. За этот бой, кстати сказать, оба, и Петр, и Меньшиков, были награждены орденами святого Андрея Первозванного. Если вы думаете, что это были ордена номер 1 и 2, то вы ничего не знаете про характер Петра. Нет, это были ордена номер 6 и 7. Первые 5 получили какие-то другие боевые командиры за другие заслуги. Петр награждал Меньшикова часто и деньгами, и поместьями, и даже выпросил у австрийского императора для него титул князя Священной Римской империи. Это, надо сказать, покруче, чем сегодня какой-нибудь лорд пер Англии. Намного. После одной из побед Петр, не зная, чем бы еще наградить Меньшикова, подарил ему лично выточенную, как тогда назывались, лично сочиненную, дорогостоящую трость. Трость по описи числилась стоимостью 3064 рубля 16 алтын. Сложно представить, что это была за трость. Она была украшена алмазами, изумрудами и выточенным специально гербом самого Меньшикова. Ну так, для понимания, годовое жалование полковника в тот момент 600 рублей. То есть стоимость трости – это 5 годовых окладов полковника Петровской армии. Но, увы, несмотря на все подарки, несмотря на особое внимание Петра, Меньшиков оставался человеком невероятно жадным. Ну, психологически, конечно, все это можно объяснить. Это чистый Фрейд. Если сам Петр очень скромный монарх, ну, как Сталин, а у него все есть, а ему ничего не надо. Вся страна его собственность. Наоборот, своей скромностью он подает пример подчиненным, как надо жить. Но не все этому примеру следуют. Вот Меньшиков наоборот. Петр жил в скромном домике в Петербурге, а для Меньшикова выстроили на берегу Васильевского острова дворец, который, естественно, полностью оплачивался за счет казны, поскольку это был не просто дворец, а резиденция генерал-губернатора, где жил Меньшиков. Из Великого посольства Петр везет себе 13 сундуков всякой рухляди, всякой всячины. Это книги, инструменты, корабельные снасти. Меньшиков тоже везет из Великого посольства собственную рухлядь, несколько подвод целых. Это 800 огромных мраморных камней. Потому что уже тогда он задумал себе построить мраморный дворец. И дворцов таких, поместий, Меньшиков построил за свою жизнь немало. Посмотрите, один из них, кто будет в окрестностях Петербурга, Ораниенбаум. Петергоф – это имперская резиденция. Ораниенбаум – это личная резиденция генерал-губернатора Меньшикова. Загородная. Не буду вам рассказывать, сходите, посмотрите. Роскошь, обстановка дворцов Меньшикова потрясала современников. В одном из его домов в Санкт-Петербурге было аж 7 винных погребов. Видимо, дорогого вина было столько, что в одном погребе не помещалось. 3 кухни, 2 из которых традиционно с печами, а одна с современной плитой. Ну, не газовой, конечно, плита была. В этом дворце был даже водопровод. Невероятная роскошь и инновация по тем временам. 10 самых главных комнат были от пола до потолка выложены дорогостоящей голландской плиткой. Это сейчас плитку в ванной выкладывают, а тогда плитку выкладывали даже в спальне. Потому что, во-первых, это гигиенично. По тем временам казалось очень чисто. Во-вторых, красиво. И, в-третьих, очень дорого. Вот такое демонстративное потребление, как бы сейчас сказали, синдром нового русского, этого было у Меньшикова не отнять. И если бы в те времена снимали всякие клипы про новых русских на Западе, «Party like a Russian», то главным героем всех клипов был бы точно Алексашка Меньшиков. К тому же он был страшным модником. Царь покупает себе один парик, Меньшиков покупает 5 париков. У царя 3 камзола, у Меньшикова 30 камзолов. Слушайте, какие там 30? Только перечень гардероба Меньшикова, который делали уже, по-моему, когда его отправляли в опалу, опись гардероба Меньшикова – это 70 страниц. Причем весь его гардероб – это золото, это какие-то белоснежные манжеты. Это все очень пестрое, очень дорогое. Малиновые пиджаки даже рядом не стояли с той красотой, в которой ходил Александр Меньшиков. Ну, потому что из грязи в князи, сын конюха, всего добился. Полудержавный властелин. Надо справедливости ради сказать, что поскольку Меньшиков часто во время отъездов Петра оставался на хозяйстве, то не мудрено, что на каком-то этапе у него просто смешались в голове его личные траты и траты общественные, государственные. Например, дворец его содержался за счет казны, а приемы все Меньшиков давал за свой собственный счет.
А приемы ведь он не ради удовольствия. Государственная надобность, дипломатия, политес. Надо там что-то оперативно купить. Палатки, провизию для полков, где Меньшиков командир. А денег нет в полковой кассе. Поэтому Меньшиков выдает 50 тысяч рублей просто из кармана на покупку какого-то армейского снаряжения. Ну, так он поступал довольно часто. Поэтому то, как у Меньшикова мешались деньги в голове и в кармане, это даже нельзя назвать, честно говоря, воровством. Это такой знак времени, это знак его характера. Петр боролся со злоупотреблением Меньшикова. Ему, конечно, постоянно наносили. После очередной ревизии было насчитано злоупотребление на сумму невероятную 1 163 026 рублей. То есть считали с точностью до копейки. Это где-то процентов, наверное, 10 государственного бюджета Российской империи на тот момент. Такую посчитали невероятную сумму злоупотребления, и все тоже злопыхатели думали, что точно Меньшикову отрубят голову. Нет. Петр решил так. Опять позволю себе зацитировать его фразу. «Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастие как преступление его, так и заслуги, оказанные им Отечеству. А он мне и впредь нужен. Сумму всего ущерба списали с Меньшикова». Меньшиков покряхтел, расплатился, царь отлупил его дубинкой у себя в токарной мастерской, что было не раз, и в очередной раз предупредил, что в последний раз его прощает. В конце концов, так уже получилось, что все это бесконечное путание своего кармана с государством царю надоело. Он отстранил Меньшикова и от военного ведомства, снял его с должности президента военной коллегии, и незадолго до смерти снял его с должности генерал-губернатора Петербурга. И уже Екатерина была после истории с Вильямом Монсом у царя на плохом счету, мягко выражаясь. И все уже думали, что звезда Меньшикова закатилась. Но государь-император скончался, престол зашла Екатерина, и все было забыто. Меньшикову все простили, все судебные преследования были прекращены. Более того, его назначили главнокомандующим всей русской армии, дав ему уникальное звание, коих у нас всего в истории несколько штук, уникальное звание генералиссимуса. И вот тут случилось неожиданное. Фактически правя страной от имени императрицы, более того, вписав в завещание обязательство после смерти государыни Екатерины Алексеевны женить наследника престола Петра II на одной из дочерей Меньшикова, то есть став, по сути, почти зятем императора, Меньшиков не смог отладить отношения с внуком Петра. Вот внук Петра, Петр, оказался характером куда хуже деда. Попал под дурное влияние. Надо сказать, что Александр Меньшиков пытался заняться его образованием, пытался быть хорошим с будущим зятем, учить его чему-то. А тут долгорукие, выпивка, девушки, охота. А с другой стороны, Александр Меньшиков постоянно придирается, заставляет учиться, денег не дает на гулянки, пьянки. Вот тут все плохо, а тут все хорошо. И случилось страшное. Меньшиков так и не смог установить контакт с Петром Алексеевичем. Мрачный деспот. Против Меньшикова царя накручивали. Кто у вас император? К тому же роковой стала болезнь Меньшикова. Он заболел на 2 месяца, летом 1727 года. Буквально выпал из жизни. И когда уже пришел немного в себя, Петр Алексеевич, внук, от Меньшикова отдалился. 8 сентября 1727 года Меньшиков получил приказ о домашнем аресте. Неожиданно. Караула поначалу выставлено не было. Меньшиков был верховным главнокомандующим. Ему подчинялся гарнизон Петропавловской крепости. Ему подчинялась гвардия, армия. Но в одну секунду после болезни куда-то исчезла вся прежняя его невероятная энергия. Меньшиков мог бы поехать в казармы и легко восстановить контроль над ситуацией. Его словно подменили. Он сидел дома, обедал, ужинал, рано лег спать. Так прошло несколько дней. Вскоре Петр II подписал следующий указ о ссылке Меньшикова и лишении его всех чинов. Под конвоем в сопровождении почти 100 человек челяди, вооруженной охраны, на 100 подводах Меньшиков поехал из столицы в Раненбаум. Но не доехал. Его разоружили, конвой догнали. Пришло известие о разрыве помолвки дочери Меньшикова Марии с Петром и окончательный приговор.
Лишение всех титулов, должностей, наград, всего имущества. Имущество было в него огромное. Он был вторым по богатству человеком после императора в государстве. Лишение всего имущества и ссылка со всей семьей в сибирский городок Березов, который городком-то, язык не поворачивается назвать, это крошечный населенный пункт в современном Ханты-Мансийском автономном округе. Откуда у сверхэнергичного Меньшикова единственный раз в жизни проявилась апатия? Почему на него нашла такая меланхолия? Почему он не сопротивлялся, ничего не делал? Большая загадка истории. Меньшиков отправился в Березов, в ссылку, вместе со всей семьей. Пару слов о семье Меньшикова. Он в браке был счастлив. Жена его Дарья, дочь якутского воевода, древнего рода, с юных лет дружила с сестрой Петра Наташей. Они познакомились, когда Меньшикову было 25 лет, а его невесте 16. Кстати, любимица Петра I. У них было 7 или 8 детей. Она так же, как и Екатерина, вслед за Петром, ездила вслед за Меньшиковым в походы. Один раз даже родила ему сына где-то буквально в военном городке, в палатке. В ссылку поехала тоже вместе с мужем, будучи тяжело больной, и умерла по дороге. Мы ничего не знаем про любовниц Меньшикова, ну, кроме как той истории с Екатериной Мартой Скавронской. Ну, и, судя по всему, по крайней случае, такого имиджа Дон Жуана у него точно не было. С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу. По преданию, именно такие слова Меньшиков произнес, прибыв в Березов. С ним оставалось трое детей, все остальные умерли во младенчестве, и несколько слуг. Еще в Тобольске, Березов входил тогда в Тобольскую губернию, ссыльный купил пилы, топоры, гвозди, необходимые вещи. Все оставшиеся деньги, говорят, попросил отдать местным беднякам. Прибыв в Березов, Меньшиков сам построил себе избу и церковь. Копал землю, рубил бревна. Потом в этой церквушке пел на клиросе, звонил в колокола. Жители Березова поразила набожность, смирение и простота в общении прославленного ссыльного. Летом он садился на берегу реки и разговаривал с березовцами о тщете мира сего. Уж он-то точно понимал, что все в жизни суета. Дома заставлял детей читать книги, либо рассказывал им всякие происшествия из своей жизни, которые они с его слов записывали. Человек, прославленный своей надменностью и неприступностью, под конец жизни в ссылке стал философом и беспрестанно повторял: «Благо мне, Господи, что смирил меня Иси». Знаете, с таким философским подходом к жизни и неожиданно проявившимся смирением, возможно, Меньшиков и пережил бы ссылку, как переживил ее потом и Мених, проживший 20 лет в Сибири, и Берон, но случилась оспа. Меньшиков умер от оспы в возрасте 56 лет в 1729 году. Его похоронили, отпели там же в срубленной его руками церкви. К сожалению, ни церковь, ни могила не сохранились. Высокий берег реки, где стояла церковь, размыло водой. Вскоре тоже от оспы умерла и несостоявшаяся императрица, дочь Меньшикова Маша. Ирония судьбы. Ее жених Петр переживет Машу всего на месяц. Умрет в январе 1730 года и тоже от оспы. Младшие дети Меньшикова, девочка Саша и мальчик Саша, приболели, но выжили. И вскоре придет императорское повеление о возвращении в Петербург. Дальше начнется интересная история. Известно, что часть своих капиталов Меньшиков держал за границей. Встречаются оценки самые разные. До 10 миллионов рублей. Совершенно невероятная сумма, опять же, сопоставимая с годовым бюджетом империи. Но, скорее всего, это сильное преувеличение. Наибольшее доверие вызывают мемуары француза на русской службе адмирала Вильбоа. Он писал буквально следующее. В описях имения и бумаг Меньшикова нашли, что у него находились значительные суммы в банках – амстердамском и венецианском. Русские министры неоднократно требовали выдачи сих сумм на том основании, что все имение Меньшикова принадлежало правительству русскому по праву конфискации. Но требования эти не были исполнены, ибо директоры банков отказывались отдавать капиталы кому бы то ни было, кроме того, кто их положил. Сие капиталы были более чем на 500 000 рублей. Банки, как всегда они себя ведут, хотели оставить деньги у себя под предлогом того, что дадут их только либо Меньшикову, либо его прямым наследникам.
И вот есть версия, что прощение сына и дочери Менщикова, их возвращение в Петербург, при этом сыну даже отдали некоторую часть поместья Менщикова, взяли его на службу в армию, на офицерскую должность, а дочь Менщикова вышла замуж за родного брата Берона. Все это было сделано только потому, что они оба написали письма во все банки, чтобы деньги вернули государственную казну. Таким образом, они как бы откупились, вернули деньги государству, ну и, возможно, даже сделали неплохое приданное брату Берона. Саша Менщикова и брат Берона очень любили друг друга. Она умерла при родах. Говорят, ее муж рыдал несколько дней. Судьба Александра Менщикова-младшего была более счастливой. Он дослужился до генерала, и все потомки его главным образом шли по военной службе. Примерно до конца 19 века. Один из правнуков Менщикова даже командовал русской армией во время Крымской войны, вот, как раз там, в Крыму. Вы знаете, мне кажется, Менщиков очень дополнял Петра. Есть такое понятие «альтер-эго», «другое я». Ну так вот, Менщиков был не «другое я» Петра. Это вообще было еще одно «я», то есть это был еще один Петр. Он зеркалил Петра. Однажды Петр сказал Менщикову: «Ты напрасно благодаришь меня. Общая польза, а не дружба моя к тебе, руководит моим выбором. Если бы кто-то другой был достойнее тебя, я выбрал бы его». То есть Петр ценил Менщикова и возвышал его не как друга, а как невероятно эффективного соратника. Кстати, многие историки считают, что после Полтавы они очень мало общались на самом деле. У них особо личных отношений, как раньше, с Петром не было. Просто Менщиков стал действительно заместителем царя. Надежным человеком, ответственным исполнителем. Ну, не без греха, как говорится. Жизнь Александра Менщикова – это не только иллюстрация поговорки «из грязи в князи», но и иллюстрация еще одной грустной русской пословицы: «От сумы и тюрьмы не зарекайся». Есть замечательная по своему психологизму и исполнению картина художника Сурикова «Менщиков в Березове». Посмотрите на нее внимательно. Она мрачная, конечно, темная. Маленькая деревенская изба, крохотное оконце, откуда льется свет, как будто вот этот свет – это отблеск всей предыдущей невероятной жизни Александра Менщикова. За столом сидит сам Менщиков, сильно постаревший, тем всего 50 с небольшим, и трое его детей. Когда эту картину показали на выставке передвижников, критика, в общем, была очень противоречивой. Кому-то понравилось, кому-то совсем нет. Прославленный художник Крамской даже сказал Сурикову: «Я не могу понять, может быть, она гениальна, но она какая-то непропорциональная, ужасная. Меня это оскорбляет, ведь если Менщиков встанет, он просто головой пробьет потолок». Я не знаю, случайно это получилось у Сурикова, или в этом был такой замысел, но аллегория невероятная. Для таких людей, как Александр Менщиков, действительно не существовало ни потолков, ни стен, ни берегов, ни краев, никаких ограничений. Они были совершенно бескрайними и в добром, и в злом. Они были яростны, талантливы, бесстрашны, одинаково прекрасны и одинаково скверны, как сам государь Петр I, как все его время, как весь последующий за Петром великий, пассионарный и прекрасный русский 18 век. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.

0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
2: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
2: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадуро. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещания. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем Земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.
3: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
4: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».

Здравствуйте, друзья. Вы смотрите «Соловьев Лайф». Далее на протяжении часа с вами будет программа «Подробнее», где первые полчаса мы отведем важной теме Туапсе. Там работают наши коллеги во главе с Сергеем Карнауховым. Совсем скоро он выйдет на прямую связь с мест событий. Ну а прямо сейчас не грех напомнить нам с вами, что мы можем очень много, находясь у себя вот дома в квартирах. То, что происходит сейчас в Туапсе, это, естественно, очередное подтверждение, как ведет себя абсолютно террористический режим киевский, режим Зеленского, который, естественно, спонсируется коллаборантами и прочими Америками. Но мы

0: убирать и самое время напомнить нам с вами, что через СВР-фонд можно помочь. Потому что, правда, сейчас нужны самые необходимые вещи. Это и средства самозащиты, и боновые заграждения. В общем, обо всем по порядку. Сейчас коллеги выведут графику и выведут QR-код, чтобы мы с вами подключились. По 8 мая СВР-фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток и сапог, сорбентов и боновых заграждений, мешков, инструментов для очистки берега. Отдельное направление – помощь животным. Корма, ветеринарные препараты, переноски, организация работы специалистов для спасения пострадавших птиц. Не будем с вами забывать, что Туапсе – город воинской славы. Сегодня снова вот на линии огня. Ну, естественно, берег выстоит, потому что за ним мы. Помогаем вместе. Специальный марафон «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Через QR-код, который появляется во время объявления в прямом эфире этого сбора, вы можете выйти в платежную систему. Если не успеваете через QR-код, заходите на сайт svrfond.ru. Из 20 миллионов собрано более 6 миллионов, за что огромная благодарность всем тем, кто с нами и неравнодушен. Вот QR-код в левом верхнем углу. svrfond.ru. Подробности все там, либо в телеграм-канале у тех, кого есть доступ в телеграм СВР-фонд. Ну а о развитии событий мы, естественно, поговорим далее. Там из Туапсе будут и интервью, и сюжеты. Работают Сергей Карнаухов, ведущий телеканал «Соловьев Лайф», а также наш специальный корреспондент Георгий Мамсуров. Они будут выходить к нам на прямую связь. Вот как раз коллеги сообщают, что есть у нас уже сигнал из Туапсе. Давайте выводим. Сергей Сергеевич, рад приветствовать. Вам слово.
1: Да, добрый день. Спасибо за подключение. Итак, мы отъехали от Туапсе на некоторое отдаление. Знаете, это называется для контроля. Чуть позже я выложу отдельное видео, которое мы сняли здесь, на побережье Черного моря, для того, чтобы вам показать, что реально происходит, потому что вот у нас лично нет никакого желания
2: полировать действительность. Поэтому мы показываем все как есть. Доехали вот до этого места, встретили здесь АСП «Кубань-Спас». Со мной здесь начальник АСП Рустам Хохо. Рустам, добрый день.
3: Добрый день.
2: Рустам, вот если можно, расскажите, что за работы проводите?
3: Ну, у нас на данном участке сводная группировка «Кубань-Спас» в составе 17 человек. Ну, как вы видите, мы проводим, группа распределилась на протяжении пляжа и занимаемся уборкой нефтепродуктов, как вы видите.
2: Рустам, вот скажите, я вот смотрю, глубина залегания нефтепродуктов какая?
3: Ну вот вы видите, да, вот на поверхности сколько, 30-40 сантиметров глубина, длина штыковой подборной лопаты, как бы 30-40 сантиметров. Есть места чуть поглубже, есть где-то на поверхности, по-разному везде.
2: Сколько по времени уходит на проходку, ну вот сколько здесь метров? 70, 100, сколько? Ну, 100 метров, за сколько вы проходите?
3: Ну, смотрите, вы видите, оно ж не сплошняком, да, мазут вот лежит, очагами. Да, очагами лежит. Ну, тут этот очаг, мы сколько, ну, часа 3-4 уже колупаем, как бы.
2: Я там был, и в воде такие массивные, они вот, правда, тяжелые, кляксы плавают. Как их достаете и куда их девать?
3: Ну, мы в основном работаем на пляже, как бы в воде мы не этот, пока сети ставят, я видел.
2: То есть пока это остается в берегу, да?
3: Да, да, пока не могу сказать.
2: Сейчас какая задача? Пройти, убрать вот эти большие скопления?
3: Задача, да, вот задан участок, то есть пляж это, да, пройтись и убрать мазут этот, нефть.
2: Скажите, а как-то проходили по всему побережью? Мы понимаем примерно масштаб загрязнения по километражу.
3: Ну, я не могу вам сейчас конкретно сказать. Да. Нам задают конкретный пляж, конкретный участок. Мы идем и работаем. Все.
2: Так, я еще сейчас, меня просят, чтобы я переместился. Не видно, да, наверное? Слушайте, еще я хотел кое-что показать. Сейчас попрошу оператора, чтобы он показал вот тот пирс, самый конец. Там парни ловят рыбу. Я еще раз повторю, сейчас чуть

0: Позже мы выложим это видео, я сходил, посмотрел, что ловит. Слушайте, мужики, я раззавидовался, потому что пока я задаю вопрос, он говорит, подожди, не отвлекай, дергает рыбу. Я вопрос договорил, он 3 рыбы успел поймать. То есть это такая скорость, он просто заряжает, кидает, достает, заряжает, кидает, достает. Вот, просто какая-то фантастика. Слушайте, вот это же означает, что море не загрязнено, то есть люди спокойно едят рыбу.
1: Не могу ничего сказать по этому поводу.
0: Понял. Ну хорошо, спасибо большое. Марат, как слышишь меня?
1: Все.
0: Сейчас будет обратная связь. Надеюсь, меня Марат слышит.
2: Слышу очень хорошо, Сергей Сергеевич.
0: Да. Слушай, я что хочу сказать. Вот для того, чтобы понять масштаб проблемы, все-таки важно было пройтись вдоль берега. Я прогулялся с камерой. И вот сейчас мы чуть позже, нам надо просто это собрать, видео скачать в телефон просто, отъедем, где есть нормальная связь, я выложу, посмотрите, пожалуйста, там, да, на мой взгляд, давай, абсолютно наглядно будет видно вот эту полосу, то есть что происходит, нефтепродукты попали в воду, с учетом течения, нефтепродукты локализуются вот такими сгустками, очагами. То есть это не сплошная вот такая пленка, пелена, как сейчас показывают в различных социальных сетях, что здесь якобы катастрофа. Потом вот эти нефтепродукты прибиваются к берегу, цепляются за камни, за различные крюки, и вот, собственно говоря, там они и остаются. И все. И вот я выложу это видео, там вот чуть подальше, это хорошо видно, что крюк, на него цепляется вот эта клякса, я ее так назову, и она дальше никуда уже не отплывает. Я по всему берегу вот здесь прошел, ну сколько, ну километр примерно я прогулялся, я увидел 2 таких кляксы на размером, ну метр примерно, и все. Ну глубина у них, ну там, не знаю, сантиметров 25 вот примерно так, и все. И сказать, что здесь вот прям все залито нефтью. Все поражено. Очистить этот пляж невозможно. 25 лет, 30 топ-се будет там выведено из курортного сезона, и люди не смогут сюда отдыхать. Слушайте, ну это чушь собачья, просто абсолютная околесица. И темпы работ вот мужиков вы можете увидеть. Вот мы пришли, здесь вот эта ямка была вся там вот перемешана гравий с нефтепродуктами. Сейчас вот пока я говорю, вот этот очаг полностью убран. Вот мешки вы можете посмотреть, вот они. Сюда скапливаются, дальше это все вывозится и утилизируется. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому что-то еще сказать, я считаю, что нам по большому счету нечего. Почему? Потому что, Марат, последнюю мысль скажу, на мой взгляд, она очень важна. Я вот сегодня утром открыл социальные сети и смотрю, и вижу, что волна видео, где абсолютная ложь о ситуации в Туапсе, она только нарастает. Причем интересно другое, что вот эти видеокадры в социальной сети Меты, Инстаграм, там, в других социальных сетях, в Фейсбуке с длиннющими постами, просто копируется, вырезается море из этого ролика и ставится снова на следующую страницу в Инстаграм, запрещенную Меты. И дальше пишут уже вместо слова Туапсе и тега Туапсе тег Пермь. И все. Вот больше ничего, вся технология. Таких каналов десятки тысяч. И когда ты открываешь, вот один посмотрел, задержался, дальше тебе накидывают вот это сплошное месиво из таких видео, где девочки, мальчики, мужчины, бабушки, дедушки рассказывают, как все плохо, какая страшная катастрофа, спасти ситуацию просто нельзя. Ну, в реальности мы понимаем, что это технологии. В этой связи у меня мысль вот какая. В начале специальной военной операции мы много говорили, и кто только не озвучил эту тему, мы должны создавать специализированные войска. Вот я на этом настаиваю, потому что что получается сейчас? Вот этот дым, который мы показывали в начале нашей командировки, этот дым нужен был не для того, чтобы поразить военный там или еще какой-то объект. Этот дым, я не буду говорить от чего, но это точно от попадания по той или иной цели. Вот он горел, все снимали вот с этого поезда, который ходит здесь, эту картинку, как убирают нефтеотходы, как горит все. И дальше к этому прикладывается большой массив информационной атаки на Россию. Вот для этого этот дым нужен. Не будет дыма, не будет картинки. Не будет картинки, нельзя показать человека без руки, который сидит на лавочке и говорит, все пропало, все покрыто пеплом, все, здесь дышать невозможно. Почему не эвакуируют Туапсе? дышится прекрасно, потому что ну, нет здесь никакого заражения, нет никаких превышений пределов ПДК там, по заражающим прочим веществам. То есть ну, абсолютно курортная зона, сегодня погода вот, более-менее стала теплая, все хорошо. Но войска информационные надо создавать, им надо давать адекватный бюджет, и не надо полагаться только на возможности гражданских активистов, журналистов, потому что мы не способны все вместе даже противостоять той армаде подразделений ЦИПСО, которые максимально эффективно работают против нас, имея очаги практически, ну, там мы же это все посчитали, в 70 государствах. То есть вот эти подразделения просто умножатся. И вот нас несколько человек, которые ходят, и вот в этой толще пытаемся пробить брешь и сказать о правде. Да, мы ее говорим, но слышат ли нас? Это большой вопрос. Марат.
2: Ну, абсолютно справедливо, Сергей Сергеевич, я поэтому взял ваш пост вчера и к себе тоже репостнул, и у меня завелась такая дискуссия в чате, который прикреплен в Телеграме, в частности, это вот мы сейчас говорим о запретах, да, тех средств, как они говорят, массовой информации, которые действительно распространяют ложь и всевозможные вот такие панические настроения. Здесь я лишь могу только добавить, что правда, здесь надо закручивать гайки. И когда наш президент говорит, что не надо зацикливаться на всевозможных запретах, и я тут соглашусь с Дмитрием Песковым, который говорит, ну да, наверное, нужно побольше рассказывать. Не то, что побольше нужно рассказывать, а вот готово решение, которое предлагает Сергей Сергеевич Карнаухов. Конечно, один канал Соловьев Лайф делает очень много, но это всего лишь один канал, который пытается бороться со всей этой нечистью в информационном пространстве. Нас, правда, нас не хватает. Мы можем, конечно, не спать 24/7, как говорится, работать, но есть необходимость и создание какого-то, ну, знаете, конечно, не купола, а мне кажется, надо вводить очень жесткую цензуру, не обращая внимания. И самое главное, в информационном пространстве, ну, попытаться работать, конечно, со всеми слоями населения, потому что я понимаю, что молодежь у нас вообще не охвачена. Нет того, вот это модное слово, контента, которое может их сподвигнуть, смотреть новости, читать новости, просто крутить головой. Потому что, правда, это целый неохваченный пласт. И благо, конечно, есть у нас волонтерские организации, молодежные организации, где наши мальчишки, девчонки в виде волонтеров участвуют, вот в частности, например, в таких вот очень сложных мероприятиях, как в Туапсе по сбору вот нефтепродуктов и прочее-прочее. Конечно, конечно, не все у нас плохо, но враг будет делать на информационном поприще все то, что они, собственно, хотят сделать с Россией достаточно давно. Сергей Сергеевич, я так понимаю, мы вас отпускаем, вам продуктивной работы, самое главное, берегите себя и всем тем, кто сейчас занимается очень важным делом, передавайте, конечно, большой привет от большой аудитории Соловьев Лайф. Сергей Карнаухов прямиком из Туапсе был у нас на связи. Канал Карнаухов в Максе, канал Карнаухов в Телеграме. Подпишитесь обязательно, там есть еще и Георг Мамсуров, с ним тоже мы периодически выходим на прямую связь. Башня на Ксанте, его телеграм-канал, где он тоже всю повестку и всю работу показывает, в частности, с нашего юга, из Туапсе, где идет локализация уже последствий разлива нефтепродуктов. Вообще нефть это, да, такая удивительная субстанция. В свое время, когда работал, ну, прямиком на скважине в нефтяной промышленности, на себя ощущал, что же это такое, когда на тебя сверху льется, и сразу вся одежда становится непригодной. То есть вот такая вот субстанция хватается, вот о чем говорил Сергей Сергеевич, она прибивается к берегу и, естественно, въедается в берег, ну, там где-то, да, сантиметров 20-30, вот о чем, наверное, лучше расскажут кадры документальные, которые мы периодически показываем, благодаря нашим коллегам и специальным корреспондентам. То, что мы справимся и с этой бедой, конечно, мы уже с ней справляемся. Единственное, что я до сих пор не могу понять, ради чего вот идет выкладывание вот этих всех кадров, отсылаются к каким-то блогерам и каким-то прочим непонятным персонажам еще раз и еще раз. То есть вы, я вот сейчас обращаюсь, конечно, туда, я понимаю, что, наверное, в никуда они не смотрят наш канал, но, надеюсь, может быть, услышат и их родственники, которые вот видят, что, чем занимаются, да, близкие люди. За 5000 рублей вы готовы продать здоровье граждан, своих соседей, своих братьев, своих семей. Ну, правда, потом эти кадры тиражируются прежде всего врагами, каналами, а я даже скажу так, телеграм-каналами абсолютно вражескими, которые умело набирают свою подписоту здесь. Что это за подписота? Это, наверное, те, которые вот все-таки решили следить за новостями, но иногда их не перепроверяют, как, собственно, и эти каналы. Я вот все больше и больше убеждаюсь в том, что, правда, цензура – это слово, которое нужно вспоминать. Ну а как еще? Как еще, когда в информационном пространстве мы понимаем, что идет вербовка, жесточайшая вербовка, потому что война идет. Война идет не только на ЛБС, она идет еще и вот с умами тех людей, которые в один прекрасный момент, ну, были брошены, не скажу, конечно, что государством, но вот всеми теми последствиями конца 80-х, 90-х годов. Ну, понятно, общество потребления, оно дошло до своего пика и превратилось в общество идиократии. К сожалению, это мы получаем сейчас в виде вот таких вот отголосков, когда полная аполитичность и раскачанным вот в этих вот запретных сетях, которые доступны через всевозможные VPN-сервисы и прочее, и причем путешествиями в какие-то европейские страны, чего уж там греха таить, приезжая туда, они чувствуют, как вольно дышится человеку, ну, не обращая внимания, конечно, какие-то нюансы, ну, такие очень громкие нюансы, что там с экономикой, что там с русофобностью и прочее, прочее. Это если резюмировать кратко, скажем так, последние события на примере одного Туапсе. А по Перми, ну, такая же история абсолютно. Да, прилетает, да, горят. Но это не в таком масштабе, как показывают нам вот эти самые свободные СМИ, свободные телеграм-каналы, которые о правде готовы верещать 24/7, цепляя на крючок, я скажу даже погромче, на кукан вот таких вот наших с вами сограждан, которые за копейку готовы родину продать. Где-то это я слышал. Из Советского Союза. Все из Советского Союза. Надо вспоминать. Вспоминать то, что там было, как боролись с проявлениями вражеской пропаганды и умело это делали. Но вот сейчас, конечно, доступ достиг такого масштаба, что, ну, мама, не горюй. Но ничего, я думаю, обязательно справимся. Самое главное – быть плечом к плечу. А в информационные войска зовите в бой. Присоединился опыт больше 25 лет. Вот наша зрительница Елена, которая желает всем здоровья и большой респект и, как говорится, уважения. И Сергею Сергеевичу, и Геору Мамсрову, которые работают сейчас в Туапсе, и всем нашим коллегам, там операторы и звукари, всем огромный привет. Так, по новостям давайте пойдем, пока есть такая у нас возможность. По поводу заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Если киевский режим не расположен к заключению сделки, то Россия будет склонять его посредством проведения и завершения специальной военной операции. Это в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва, Кремль, Путин», которая сегодня будет на канале России. Итоговая программа. Обязательно посмотрите. Также Песков отметил, что для России все же предпочтительным является достижение цели через мирное соглашение. Из других сообщений. Европа мешает США поставить киевский режим на место. Разберем мы следующие полчаса уже с нашим экспертом. Юрий Светов будет к нам подключаться. Интересы России будут обеспечены, несмотря на острейший энергокризис. Удары киевского режима по нефтяной инфраструктуре России провоцируют еще больше дефицит нефти. Российские компании и государства будут зарабатывать больше денег, так как цены на топливо будут расти. Владимир Путин и Дональд Трамп в беседе, телефонной беседе, схожим образом оценили поведение киевского режима. Это если, что касается официальной информации. Далее, также по поводу 9 мая Дмитрий Песков говорил о том, что у нашего президента будет достаточно плотный график, будет очень много переговорных моментов, потому что мы понимаем, главы государств будут приезжать, ФИЦ подтвердил свое участие, долетит, куда же он денется, он очень хочет прилететь и прилетит, я уже не говорю о главах государств бывшего Советского Союза, постпространства советского, пространства СНГ, которое называется, те, которые еще оттуда не вышли и готовы идти вместе с Россией, и не только на диалог, но и плечом к плечу. Формат проведения 9 мая тоже, я думаю, уже многим не надо напоминать. Прохождение техники по понятным причинам отклонено. Безопасность прежде всего. И онлайн бессмертный полк будет проходить по нашей стране. Вот, например, на Западе, вот, в частности, в Вашингтоне, в США, как всегда, по традиции, бессмертный полк прошел в офлайн режиме, как это модно сейчас говорить. То есть люди пришли с транспарантами, вышли на улицу. Об этом говорят и наши коллеги из РТ, в частности. Ну и присылают в личку тоже. Эти кадры я буду у себя постить. Я думаю, мы показывать в наших прямых эфирах тоже будем. Кстати, да, коллеги, вы не стесняйтесь, присоединяйтесь, новости накидывайте тоже. Так, сейчас... Если что касается арти. Да, очень хочется показать эти кадры. Да, вот, да-да-да, Вашингтон подоспел. Да, давайте покажем. Наш там. И сейчас как раз коротко, как это проходило, я эту информацию поднял. Ну, как всегда, наши флаги, флаг победы, фотографии ветеранов, тех людей, которые живут не в России, а в Америке, но... Выходят и также встречаются с всевозможными укрозависимыми, вот, пожалуйста, да. Которых становится, кстати, все меньше и меньше. Их слышно все меньше и меньше. Но они там есть, есть. Кто-то приходит за деньги это делать. Вот по прошлому году я четко помню, когда вот как раз... Спасибо большое нашим людям там. В личку писали, как они противостояли всем вот этим вот укрозасланцам. Причем это были канадцы, это были мексиканцы, это были американцы, которые впрямую говорили, да мы после того, как они кричали своеобразные лозунги, вот эти все укропитекские, скажем так, а потом, когда, ну, вот, кстати, честь и хвала вот людям советской закваски, закалки, абсолютно, то есть в простом разговоре, слушай, мне понятно, кричишь ты там, ясно, все с тобой ясно, зиганул, молодец, а Рай, что ты пришел сегодня? Ну, вот там, дали 20 баксов, там, дали 100 баксов, вот, надо было прийти и отработать. В общем, такая история. Ну и по поводу прямой речи, сейчас я тоже еще пару видео поставлю. Шествие пытались сорвать украинские активисты, но у них ничего не вышло, пишут наши люди оттуда. Вот давайте.
3: Commemorate my great-grandfather who fought as a partisan against the pro-fascist forces, regime forces in 1944.
2: Да, почтить память прадеда, который был партизаном, естественно, сражался против фашистов, а также почтить память бабушки. Он относился к Третьему Украинскому фронту, как и многие болгарские солдаты, участвующие в освобождении Югославии и Венгрии. Вот так. Вот так. Он был ранен в ходе сражения за Будапешт, прадед. Вот почему сегодня я здесь. То есть и потомки болгар, которые тоже сражались против фашизма. Есть еще одно видео. Давайте попробуем сейчас. Я с самого начала поставлю. Меня зовут Кейл, я из американской коммунистической партии. Я американка, и как я говорил до этого, американские солдаты сражались плечом к плечу, как братья по оружию, с советскими солдатами. Эта война опустошила Европу и дошла до западного полушария. Когда Япония разбомбила Перл-Харбор, поэтому для нас крайне важно чтить не только жертвы Советского Союза, который внес огромный вклад в победу и потерял 27 миллионов жизней, но также нашу собственную историю наших солдат. Мы должны помнить о них и сохранять память о жертвах Второй мировой войны. Если бы не жертвы солдат того времени, мир сейчас выглядел бы совершенно иначе. Возможно, меня бы вообще не было. Мы мог произойти геноцид, поэтому для нас важно быть здесь вместе с русско-американскими и советско-американским обществом, сообществом. Мы стоим рядом с ними, это и наш праздник тоже, поэтому мы здесь. Умирала Второй мировой войны, мы приехали из Нью-Йорка, чтобы отметить этот особый для нас и нашей страны день. Ну вот так. Интересно. Интересно, учитывая, что даже по заявлениям Трампа они победили во Второй мировой войне, но... Все-таки исторические аспекты, которые наверняка тоже передаются из поколения в поколение, как говорится, не выкорчевать, и у американцев в том числе. Да, конечно, они сражались, но просто так, на секундочку, когда они включились-то в освобождение мира от нацизма, от фашистов? Ну, да, когда они открыли второй фронт? сказать, под занавес их Второй мировой. Но ничего, ничего. Главное, что они понимают, если дальше играть и заигрываться вот в эти игрища, то может довести и до исчезновения. И американской нации, чего уж там. Мы поговорим, кстати, по поводу вот заявлений Трампа о том, что, оказывается, Европа мешает победить Зеленского. А что вдруг-то? Что случилось-то? Кто же вкладывал эти деньги? А, ну, конечно, это Байден. Ну, конечно, это Байден и другая Америка. Ну, тогда, значит, вот нынешней Америке в главе с Трампом надо что-то сделать. Но это уже вместе с нашим гостем, с нашим экспертом, с Юрием Световым в следующем получасе. Ну, а пока вот еще кадры. Есть у нас еще какие-то секунды, да. Франкфурт на Майне во время шествия бессмертного полка поют «Катюшу». Давайте поставим, опять же, кадры RT. Погромче, может, да. Ну, узнаваем, да? Франкфурт на Майне. Немеччина. На черном каше не болеет. Да, коллеги, спасибо. Еще раз был вопрос по поводу акции «Бессмертный полк» в России по понятным причинам, когда есть опасность прилета беспилотников, а местами и ракетная опасность. Конечно, нужно соблюдать все меры, опять же, безопасности, чтобы никто не пострадал, поэтому в онлайне пройдет масштабная акция. Как всегда, на самом деле ресурсов очень много. Есть основные, ну, два точно, через которые можно отправить ваших ветеранов, подтвердить, где-то подкорректировать данные. Потому что каждый год мы с вами получаем все новые и новые имена, вернее, мы их возвращаем. Благодаря, конечно, всем тем организациям, которые делают, ну, без преувеличения, очень тяжелую, кропотливую, очень важную работу, когда они из болот, из степей, из горной местности достают свидетельства о том, как сражались здесь наши предки, наши прадеды, деды, бабушки. И все больше и больше возвращаются бойцов с той войны. Поэтому, конечно, каждый год данные корректируются. Но сколько лет прошло и сколько еще пройдет, чтобы мы вернули абсолютно всех. Этого допустить больше нельзя. Небольшая пауза, после которой вернемся.
4: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Идет через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: то Апсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи, интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родина-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Все балаклавы одевают, поехали.
3: Прямо!
4: Прямо!
3: Пошел, пошел, прямо!
5: Работай, завод! На пол! На пол, я сказал!
6: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на п

0: 14.34, точное московское. Еще один блок будет в рамках программы «Подробнее». Марат Булатов меня зовут, одноименный телеграм-канал. И там есть пригласительная ссылка в канал «Макс». Ну, пока так. Открытого канала не дают пока сделать по очевидным причинам. Ну, вот через пригласительную ссылочку в телеграме присоединяйтесь. На связи с нами Юрий Светов, политолог, большой друг нашей редакции. Юрий Ильич, доброе воскресное вам, добрый воскресный день. Вот так.
1: Добрый день, Марат. Сегодня ночью я услышал грохот. Я живу на берегу Финского залива. Была такая могучая попытка атаки на порт Приморск. Все пытается помешать выходу нашей нефти на международные рынки.
0: Ну вот как раз об этом и поговорим. Мешает-то кто? Оказывается, Европа такая нехорошая. Она мешает США поставить киевский режим на место. Трамп жаловался нашему президенту. Что ж такого произошло? Как же так? Влиятельный человек, победитель, как знаете, в боксе, когда объявляют, да, в красном углу ринга, неоднократный победитель, обладатель всех возможных поясов на свете, 1 000 000 тысяч до небушка, Дональд Джей Трамп. А тут какая-то Европушка и мешает ему абсолютно сделать все. Да что ж такое происходит, Юрий Ильич?
1: Ну, между прочим, Хексет заявил, что 400 миллионов долларов из бюджета Вашингтона на текущий финансовый год Украине направляется. Министерство обороны России, отчитываясь о сбитых во время очередной атаки объектах, называет их «Хаймарсы» американского производства. То есть я повторяю мою точку зрения, что Соединенным Штатам Америки конфликт на Украине в нынешней ситуации выгоден. Они на нем зарабатывают, и плюс к этому это возможность давить на Россию, требуя, чтобы Россия не проявляла соответствующей активности и на Ближнем Востоке, и Китаю, ежели что, не оказывала поддержку. То есть игра идет в своем ключе. Ведь когда мы с вами обсуждать будем вопрос, что американцы заявили, что выводят из Германии 5000 военнослужащих и не будут размещать там батареи с ракетами «Томагавк» дальнобойными. А может, это такой замысел Трампа? Он же добивался все время, чтобы Европа платила сама деньги за свою оборону. Вот немцы сейчас принимают бюджет огромный, там за 200 миллиардов евро выделяется на оборону, причем за счет заимствований. Дальше министр обороны Германии говорит про армию 260 тысяч человек, и тут же подчеркивает, что генералы требуют от него увеличить еще на 200 тысяч эту армию. То есть получается так, задача Трампа заставить Европу раскошеливаться на оборону реализуется.
0: Абсолютно справедливо. По поводу вот тех данных, которые мы, в принципе, уже с вами обсуждали, что трамповская администрация, ну так обобщим немножко, да, они начали выводить свои войска из определенных стран европейских, которые находятся в альянсе НАТО. Ну, понятно, что неудачи на Ближнем Востоке, наверное, всему тому виной. Но здесь вот, правда, многие начали чепчики бросать, что все, как бы здесь Америка пала, хотя, понятно, Иран сопротивляется, Иран сопротивляется на всех фронтах, вот в информационном тоже. Я бы даже сказал, что на информационном поле они чуть даже выигрывают, особенно вот по поводу там каких-то роликов, достаточно таких скабрезных, да, то есть они там Трампа умывают по полной. Но вот здесь, вот эти выводы, перевод войск туда-сюда обратно, мы держим в уме то, что он постоянно говорит и руководству НАТО, что я вот выйду. То есть спекулирует такими своеобразными данными. Ну вот насколько действительно это вот возможно?
1: Марат, когда американцы объявят о том, что они выводят свои самолеты и ракеты-носители ядерного оружия, тогда мы еще можем о чем-то всерьез говорить. А так сейчас в ряде европейских стран, включая Германию, расположены базы, на которых находятся американские самолеты, носители ядерного оружия. Ядерное оружие там хранится на этих базах. Таким образом, для нас в смысле угроз ничего не меняется, потому что все-таки для нас главная угроза в Европе существует – это американские самолеты, американские ракеты с ядерным оружием. С другим можно разобраться, а это сложная такая штука. И поэтому, как бы, ну, 5000 туда, 5000 обратно этих войск, они же не на сухопутную операцию рассчитывают, они рассчитывают на несколько другие возможности, там, опережающий удар, обезоруживающий удар и так далее. А в этом направлении ничего не делается.
0: Ну, если уж мы с вами пошли по такой своеобразной европейско-американской, ну, в общем, трансатлантической повестке, что еще у нас, какие новости, ну, более-менее свежие? В Польше начались крупные учения НАТО. На полигоне Вожиши на северо-востоке Польши учения «Амбершок-26» с участием США и завершатся 8 мая. День скорби, да, у них там всех 8 мая?
1: Да-да-да.
0: В них участвует около 3500 военнослужащих из разных стран Альянса, а также сотни единиц военной техники. Военные отрабатывают тактические задачи ведения огня параллельно в 70 километрах от границы России и Финляндии. Это все проходит. В сообщениях подчеркивается словами «учение НАТО с участием США». Но это продолжение то, о чем вы говорили.
1: Да,
0: никто
1: да.
0: Откуда выходить не будут. И, естественно, местами руками там этих стран, которые входят в альянс НАТО, а то и что там, зачем тратить ресурс, когда вот есть тут, пожалуйста, вот за углом прибалтийцы, молдаване. Ну, что-то украинцев мало осталось. Ну, там румыны, кстати, есть еще. Чего нет? Хотя Румыния, по-моему, в НАТО, да, если я не ошибаюсь?
1: НАТО в НАТО, и там, извините, в Румынии строится огромная база недалеко от Констанции, целый город, в котором там 42 тысячи жителей, будет военные, члены их семей, то тоже к южному флангу они пристраиваются к нашему. Интересно, я подумал, вы сказали трансатлантическое сотрудничество, а сейчас надо менять Трамп-атлантическое сотрудничество. То есть он его переформатирует под себя. А тогда Польша, смотрите, поляки, не скрывая, говорят их военные, что мы производим свое оружие, покупаем оружие там у Южной Кореи, у США, на своих полигонах отрабатываем, а вот проверку в условиях военных действий очень удобно, рядом Украина, там посмотрим, как это работает. То есть уже даже не скрывают того, что Украина полигон для них, для самых разных. Англичане говорят, 120 тысяч дронов произведут, они дадут их Украине, посмотрят, как они работают. Швеция вдруг оживилась, когда узнала, что Украине 90 миллиардов евро выдают, заявляют, что истребители «Гриппен», о которых они долго говорили, что они к 29-му году 140 штук этих «Гриппенов» поставят на Украину за счет вот этого европейского кредита. То есть они все так это оживились, что почему только американцы зарабатывают на поставках вооружений, нам бы тоже не помешало зарабатывать эти деньги.
0: Ну, это как в том самом, да, серпентарии или тараканнике, как хотите. То есть там кто что-то услышал, у кого-то что-то лучше, все, сразу, естественно, начинается вот такая вот своеобразная суета. А я вот о чем подумал. А правда ведь, ведя переговоры, вот эту вот информационную такую, не войну, а вот такую вот, как это правильно, такую тайную войну такую своеобразную, да, когда вроде как бы переговариваются с нашим президентом, вроде даже приходит к каким-то соглашениям. И здесь мы понимаем, есть другие новости, где Израиль, естественно, вместе со Штатами готовится к наземной операции против Ирана. Вот эти вот учения, это наземные учения. И тут, наверное, приходит на ум, ну, следующее, что как бы понятно. Ракета ядерная прилетела, бум-бум, никого не стало. А вот так вот втихаря вполне нормально. Ну, я имею в виду по разумению, да, вот этих вот всех коллаборационистов. Вполне нормально вести вот такие, как, знаете, помните замечательный фильм «А зори здесь тихие», когда после всех событий герой услышал по радио, что местные бои, ну, не особого значения. Да?
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да.
0: Вот примерно, наверное, такая же история. А почему нет? Здесь чуть-чуть замутили, тут чуть-чуть замутили. Здесь мы через Финляндию чуть подошли к границам, тут через Польшу. А тут еще целая Украина есть, которая там еще непаханное поле. Там нормально, там удобрений уже хватает в виде всех вот этих вот, да, полегших за незалежность и прочее, прочее. Вот такая мысль пришла у меня.
1: Это совершенно справедливо. Давайте взглянем на Финляндию. Вступила в НАТО, потом, значит, заявила, что у нее 17 баз есть на территории Финляндии, которые она дает разрешение на использование НАТО и американцами. Потом, значит, были оговорки, что нет-нет, ядерного оружия там не будет. Теперь, значит, принимают решение о том, что возможна транспортировка ядерного оружия, завоз его на территорию Финляндии или провоз через территорию Финляндии. Теперь на полном серьезе, что нормально, если на территории Финляндии будут размещаться самолеты-носители ядерного оружия. При этом для защиты от России они строят забор, болото там заводят на границе, то есть готовятся воевать с нами по канонам 21 века, а защищаются вроде по канонам 20 века. Колючая проволока, там вот эти заграждения, и они полагают, что будет такая же война, как была в 39 году или там в 40-е годы, когда они блокаду Ленинграда осуществляли, то есть прорыв линии Стуба, как когда-то прорывали линию Маннергейма. То есть у них твердое убеждение, что они будут воевать так, как они хотят, а мы будем воевать, соблюдая какие-то вот правила, какие-то оговорки и так далее. Цинично, но уже вот эти учения в Финляндии, они же в 70 километрах от границы с Российской Федерацией, артиллерийские стрельбы, которые там, ну, стреляют ли реально или только это на компьютере моделируют, на стрельбы в сторону границы России.
0: Да, тут еще и не только Финляндия, да, тут и немцы в то же время. Ну, понятно, на немецчины там совсем все грустно.
1: Марат, но ведь смотрите, опрос общественного мнения показывает сейчас в Германии, у Мерца рейтинг там на полу лежит, но первое-то место в опросах доверия кто занимает? Борис Писториус, министр обороны Германии, который твердит уже раз за разом, война будет там в 29-30 году. И готовит это перевооружение Германии. И немцы это поддерживают. Вот самое страшное. Вы показывали господина Стуба, президента Финляндии, но ведь 80% финнов верят в то, что мы собираемся нападать на Финляндию. Надо готовиться к войне с Россией.
0: Здесь, да, здесь правда ваша, и это не только финны, это и другие страны, где они до сих пор думают, что вот Россия сейчас вот придет в валенках с медведем, с балалайкой, и на Т-34 заедут, да, в каждый город. Ну вот, к сожалению, такая пропаганда, очень работающий инструмент, о чем мы тоже постоянно говорим, естественно, не только на территории России, но и там они тоже шьют по полной программе, вышивают вот эти все узоры, чтобы не было даже тени сомнения. И чтобы в любой момент можно было поставить, как говорится, под каску, под винтовку, да, под штык.
1: Марат, но ведь еще вопрос в том, а что потом? Вот мы победили на Украине, подписаны, допустим, какие-то соглашения. Да, да. А дальше что будет? Ведь наш опыт показал, что 75 лет добрых отношений с Финляндией были брошены псу под хвост. Ведь все полагали, экономические взаимоотношения, торговля, обмен туристами, инвестиции, что это некий такой гарант против военного противостояния. Ничего подобного. Вот этот господин, которого я помню, 15 лет его выступления, был на встрече с финскими политиками, который доказывал, как для Финляндии благотворно вот это межпограничное сотрудничество. Все это брошено псу под хвост. Германия, с которой мы строили этот газопровод, газ в обмен на трубы и прочее другое в обмен, от всего этого отказалась с легкостью необыкновенной. Так как потом, на каком основании будем мы строить отношения с Европой?
0: Ну, а что касается Германии, вот эти породистые новости, когда приходят, такой, знаете, ну вот, конкретной коррупции, когда, например, тот же самый Писдориус не может дать внятное объяснение, на что были израсходованы 111 миллиардов евро, выделенные на масштабную программу перевооружения армии. Это Берлинер Цайтунг сообщает. В общем, программа, которую бывший канцлер ФРГ Шольц охарактеризовал как смену эпохи. И далее еще несколько тезисов. За 4 года в ее рамках было заключено около 47 тысяч контрактов. То есть в среднем добавлялось примерно по 30 новых соглашений ежедневно. При этом, отмечает издание, ни парламент, ни общественность до сих пор не получили ясного представления о том, какая часть заказанной техники фактически поступила в войска и находится в готовом к использованию состоянии. А помните, да, Шольц еще очень сильно удивлялся, когда он был канцлером, и очередной транш денег, я просто не помню уже сумму, там, они, как правило, там миллиардами исчисляются, шел на Украину, естественно, и Шольц неожиданно признался, что-то, а где, как бы, более такая значимая часть. Куда она делась? По дороге, что ли, рассосалась как-то? И вот еще одни подробности.
1: Так ведь до этого, когда министром обороны была Урсула фон дер Ляйен, эти же истории тоже были. Ее ведь аккуратненько выдвинули с поста министра обороны руководить Европой, потому что она тоже не могла отчитаться. Потом она не могла отчитаться за вакцину, которую она покупала. Но, может, Писториуса тоже теперь перебросят на гражданское, сделают канцлером, а министром обороны будет следующий господин, который тоже не сможет отчитаться, куда делись эти деньги. Но ведь готовы к этому, готовы увеличить бюджет на оборону из заемных средств. Кто эти деньги будет возвращать? Но немцы же проглотили слова канцлера Мерца, что вы 20 лет наслаждались вот социальным государством, жили там пособие, все это было, все, это закончилось. Давайте выворачивайте карманы на оборону, на войну против России.
0: Ну да, причем до сих пор они еще никак не могут засунуть, я уж никак по-другому не могу сказать, в свои руки, в наши замороженные российские активы. Там все что-то Брюссель сопротивляется. Ну, наверное, они понимают, что это долговая яма, из которой вряд ли вообще получится когда-то вылезти.
1: Но ведь Украине-то они дали эти 90 миллионов, миллиардов, твердо зная, что Украина возвращать не будет эти деньги. И эти басни о том, что это возьмут из будущих репараций Российской Федерации, ну, как бы вызывают даже у них, у самих, усмешку. А уж у нас-то тем более. Но, тем не менее, вот таковы реалии. Я повторяю, что будет с этими людьми? Вот, ну, вырастет новое поколение, немцы, поляки, там, финны, которые вот сейчас под ружье их призовутся. Как мы будем строить отношения с этой Европой? Вот когда говорят у Трампа напряженные отношения с Европой, как там дальше будет, а у нас какие будут отношения с Европой?
0: Да, вот в очередной раз вы задаете этот вопрос, пока риторический, ответа я вот не вижу. Может быть, мы его совсем скоро услышим, но пока, конечно, надо довести дело на Украине до конца, опять же, да, имея в виду, что вот там дальше есть еще расходный материал, который готов вступить, ну, вернее, который готовы пустить на фарш. Юрий Ильич, благодарен за подключение, спасибо, то, что помогали разбираться. Юрий Светов был у нас на прямой связи в этот воскресный эфир. В России, конечно, праздничные выходные, которые, естественно, благодаря 1 мая и совсем короткая неделя будет до 9 мая. Ну вот вы понимаете, да, вот если посмотрите на георгиевскую ленту, вот, конечно, с каждым днем, особенно после того, как вот в нашей истории появилось и 2 мая, что это скреп, это святое, без которого наша страна, ну, не может жить. Ну, кстати, там есть правила новые по поводу ношения георгиевской ленты. Я думаю, это очень своевременно и справедливо, чтобы не было вот этих вот георгиевских лент, которые мотаются на выхлопных трубах, где-то еще грязные, на антеннах какие-то и прочие, на сумках, на ногах, где-то еще, только на сердце, вот здесь, должна носиться память о подвигах наших предков, то есть нашего народа, то есть нас с вами. Кровь-то у нас одна. Вот так вот я закончу этот эфир. Увидимся с вами завтра с 16 до 19. Ну а пока есть у меня еще одна такая функция важная. Это запустить карусель ВК-видео. и передать слово Григорию Азаренко. Ну так, так, что у нас есть? Что у нас есть? Вот про ОПЕК мы сегодня не говорили, но эта новость, мне кажется, достаточно интереснейшая. Думаю, будем обсуждать еще и не раз, что там, надо ли России выходить из ОПЕК, не надо ли. Нет, все-таки давайте жизнь без ОПЕК, посмотрим и передадим слово Григорию Азаренко.
2: Я говорил с одним высокопоставленным советником Объединенных Арабских Эмиратов. Он сказал, давайте назовем это стратегической автономией, способностью самостоятельно принимать решения в дальнейшем. Это уже витало в воздухе последние 3 или 4 года, и ОАЭ на самом деле рассматривали возможность принятия такого решения и раньше. Я бы, пожалуй, предположил, что это, возможно, первое из ряда других решений, которые ОАЭ примут в будущем. Мне кажется, сигналом стал тот факт, что сегодня в Джидде проходил саммит стран Персидского залива, а президент ОАЭ на него не поехал. Он отправил на эту встречу министра иностранных дел, заместителя премьер-министра. Многие увидели в этом глубокий смысл, и я думаю, что они чувствуют себя связанными по рукам и ногам в нынешней ситуации. Они сделали много вложений, пошли на многие жертвы, а теперь они ограничены квотой в 3 или 3,5 миллиона баррелей в день. Только вдумайтесь в эту цифру. При добыче в 3 миллиона баррелей в день и цене $90 за баррель они зарабатывают гораздо меньше, чем могли бы при 5 миллионах баррелей. Фактически разница составляет около $50 миллиардов. Почему Абу-Даби должны терять такие деньги?
0: Да, на этом, друзья, будем потихонечку закругляться и выходить из формата подробнее. Как я уже сказал, завтра мы с вами с 16 до 19 очно встретимся здесь, на канале Соловьев Лайф. Ну а далее белорусских полтора часа ожидает вас впереди во главе с Григорием Азаренком. Григорий, рад приветствовать, передаю слово вам и хорошего эфира.
3: Приветствую, спасибо огромное, приветствую всех, дорогие зрители, приветствую Москва. Мы начинаем. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, товарищи, приветствую всех, дорогие зрители, приветствую всех, кто нас смотрит в Москве и Минске, в двух столицах союзного государства, которое на этой неделе сработало просто блестяще. Конечно, мы обсудим большой обмен. Обмен между разведками, обмен между странами, и это очень интересная тема. Но и не только. Сейчас и у нас, и в России идут большие выходные, но мы для вас работаем. Вадим Францевич Гигин, депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки, автор телеграм-канала «Гигин 110-й партизанский». Подписывайтесь, дорогие друзья. Вадим Францевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: И Христос воскрес. И...
4: Воистину.
3: Да, и мир труд май.
4: Я думал, из польской конституции сейчас поздравить.
3: А, из польской конституции, конечно, мы поздравим, и, конечно, мы обсудим. Конечно, мы поздравим наших дорогих братьев-поляков, но обращаясь при этом к нашим некоторым, которые отмечают зачем-то этот праздник. Но вы, мутители палат, легкоязычные витиевы.

0: пишет гордый нам свой закон. Скажите, что у нас с эфиром? Что-то не так, что-то со связью, или все хорошо, потому что ворвалась какая-то реклама. Эфир прямой, дорогие друзья. Итак, никогда Варшава не припишет Гордынам свой закон, правильно, Вадим Францович?
1: Нет, никогда. Попытки будут постоянно, потому что даже то, что сейчас мы наблюдаем, Польша пытается продать себя в качестве авангарда, ударной силы Запада, направлен в очередной раз против нас. И, видите, идет соревнование. Американцы заявляют, что будут выводить войска из Германии. Польша говорит, нам, дайте нам этих американских оккупантов. Просто хотят втравить свой народ в очередную топку войны. Ну, безумные польские правящие круги не первый раз приводили свою страну к катастрофе. Так делала разболевавшаяся шляхта, магнаты со своими этими... Вот, Григорьевич, понравилось это слово, кулявки. Такие были у них рюмки, не рюмки, наверное, даже целые здоровые стаканы или фужеры, которые никак не могли, без ножки, которые можно было разом выпивать, потому что они просто не становились по-другому. Вот они тогда первую Речь Посполитую проболевали, вторую Речь Посполитую при Пилсудском в этой такой надменной гордости считали, что никто их не посмеет тронуть, где же они, эти гордые поляки, восстановили свою Польшу, и все это сгинуло в огне Второй мировой войны. На самом деле народная Польша, Польская Народная Республика, что бы там ни говорили современные идеологи польские, наследники солидарности, это было одно из лучших времен развития Польши, быстрое развитие экономики, становление рабочего класса, рост городов и знаменитый дворец науки и культуры, который возвышается в Варшаве, недалеко от вокзала. Вот эта сталинская высотка является ненавистная польским шовинистам. Так вот, эта высотка является символом той эпохи, эпохи, которая опять-таки была растаскана безграмотным поколением вот этого Леха Валенсы, когда тогдашние польские власть придержащие заигрались в игры с прозападными агентами, развалили эту Польшу, сейчас они ее проклинают, выясняют, кто из них больше сотрудничал с польскими и советскими спецслужбами, хотя, наверное, как выяснится, все сотрудничали, как всегда, и друг друга сдавали, но вот сейчас в этой третьей Польше Речи Посполитой они мечтают о создании четвертой, где они будут центром возрожденной империи.
0: Мы еще это обсудим в связи с фамилией Почобут. Ну а сейчас позвольте к теме больших выходных, потому что традиционно россияне к нам едут, россияне у нас отдыхают, и мы всегда им рады. А я в этой связи хотел...
1: Да, только что приехал к вам с Комаровского рынка, это популярное место в центре города, и там россиян невероятное количество... И очень рады наши продавцы.
0: И это прекрасно, это замечательно. Но хотел обозначить одну тему. Тут последние недели в социальных сетях, ну в связи там с этими проблемами с интернетом это началось, а сейчас уже и в связи с майскими и так далее, в интернетах этих ваших раскачивается тема, якобы белорусы недовольны приездом россиян. Дорогие русские люди, которые к нам едут со всех регионов России, вам... Ответственно объясняю, это зарубежный бред, провокация и идиотизм. Я вам сейчас продемонстрирую одну такую, которая вот формулирует эту повестку. Посмотрите, сколько ненависти, посмотрите, сколько злобы. Я сразу скажу, это из-за границы, это из-за рубежа, это те, кто против Лукашенко. Таких в нашей стране нет. Включите, пожалуйста.
2: Лично я их просто ненавижу. Я хочу, чтобы их просто поганой метлой всех, вот эту вот тварины, которая приезжает, которая вывешивает флаги свои у нас в окнах, которые ездят на скорости 120 километров, которые харкают, кидают окурки, кидают мусор, не считаются с нашей валютой, мы все им там все должны, мы приехали, рот свой закройте, вонючие белорусы, мы вам тут денег привезли, мы тут все, поэтому мы имеем право нахрен валите со своими фантиками, оставайтесь в своей гребаной вонючей стране, сидите в вашем Ленинграде, Сталинграде и забудьте про Беларусь.
0: Вот это формируют вот такие зарубежные подонки и мерзавцы. Вы видите, что это такая откровенная, сумасшедшая, ну, россиянам будет понятно, скажем, бандеровка, полицайка. Вот, вот этот весь гвалт и крик и все эти ветки в трецах в интернете, это все сделано из-за рубежа. В Беларуси никто и никогда вот таких речей не произносит. Наоборот, наши там работники торговли очень рады, наши работники

0: Беларуси не была уже давным-давно. Это необходимо просто сознавать. Белорусское государство обозначило туризм в качестве одного из 7 приоритетов социально-экономического развития на 5-летку. Мы, делегаты Всебелорусского народного собрания, проголосовали за это. У нас стоит план увеличения в 2 раза в объеме к ВВП туризма. Основной турист у нас – это российский. Я являюсь генеральным директором Национальной библиотеки, одного из самых популярных туристических объектов, и ответственно вам заявляю...
1: Можно что... сразу комментарий. Да. Национальная библиотека, ой, я там был, на самом верху, пишет нам зритель.
0: Да, я вот придумал маршрут, идеальный маршрут для нашего российского туриста. Неважно, он на самолете прилетает, едет из аэропорта, едет ли он на машине по московскому шоссе, въезжает в Минск, мимо Уручья, тут же Первый национальный, где он может приобрести любые наши товары, еще рядом расположен крупный торговый центр, ну и, конечно, национальная библиотека, вот 3 обязательных места, дальше уже, так сказать, по усмотрению, как вы хотите, обзорная площадка, экскурсии, у нас несколько галерей, обязательно приходите, посмотрите на Минское звездное небо, если вы вечером придете ближе к 10 часам уже видны звезды, иллюминацию обязательно посмотрите, мы вам рады. Я вам скажу, что так подтвердит мои слова любой руководитель, любой сотрудник крупных наших культурных объектов, будь то театры, будь то Брестская крепость, будь то наши замки, агроусадьбы. Дорогие россияне, дорогие наши русские братья, приезжайте к нам, в Беларуси вам рады, в Беларуси вас ждут. А это заказная компания, мы знали, кто за ней стоит, получены деньги, это даже не совсем гранты, это прямые подачки западных спецслужб, организовано несколько таких группировок, которые из-за рубежа вещают для того, чтобы внести, вбить клин между русскими и белорусами, нанести ущерб нашей экономике, повлиять на настроение самих россиян. Я хочу вам сказать, западные паскуды, идите к черту, ничего у вас не получится.
1: Важнейшая тема. Вчера была страшная годовщина. Страшная годовщина, с которой все началось. Ну, наверное, не с нее. Там до этого был Майдан. Я, конечно же, говорю о 2 мая, об Одесской Хатыни. Вот как-то так каждый век и каждая война сопровождается какой-то вот такой страшной жертвой. Вторая мировая – это тысячи-тысячи трагедий, но символом стала Хатынь. Вот эта нынешняя война, она началась вот с этого пожарища Одессы. Вот потом вот война, СВО и все это противостояние с Западом обернулось вот этой трагедией, которая, ну, получила название «Крокус». Название «Крокус» – это расстрел в торговом центре невинных людей. Война в Иране тоже обернулась вот страшным словом «минаб», которое теперь знает весь мир. Это больше 200 девочек. Вот почему-то все войны, которые провоцируют или начинают Запад, он всегда сопровождается вот таким жертвоприношением страшным. А то, что происходило в Одессе 2 мая, это было именно жертвоприношение для того, чтобы запугать Юго-Восток, для того, чтобы сбить волну вот этой русской весны, для того, чтобы запугать людей, для того, чтобы просто поглумиться вот этого вот нацистская чернь, вот эта нацистская дрянь, которая сидела под плинтусом долго и ждала, сначала отыгралась на Майдане, значит, а потом она пошла вот в свои карательные операции. Но это же не просто какие-то бандеровцы там сумасшедшие. Их охраняла полиция, их охранял губернатор. Вокруг губернатора были какие-то иностранцы. То есть это было все организовано, правильно?
0: А туда выехали так называемая самооборона Майдана, мы это знаем. Но ведь это ужасная трагедия, без упоминания которой, без понимания которой невозможно себе представить вообще и трагедию Украины, невозможно себе представить то, что происходит, и это создает понимание первопричин специальной военной операции, но это же стало символом, самым кровавым таким актом той драмы, которая разворачивалась, а было еще кровавый разгром, мы до сих пор жертв всех не знаем, кровавый разгром антимайдана в Харькове, которым руководил Аваков. Аваков, организовывавший затем погромы на Донбассе. Мы знаем, что творилось, какие зачистки проходили на оккупированные части Донбасса, именно тогда Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, которые остались под контролем Украины. Мы знаем погромы, которые были в Николаеве, а когда ехал антимайдан, возвращались люди по своим областям в районе Черкасской области, какие были ловушки, засады были организованы, людей выводили из автобуса, сколько пропало. Мы знаем, что готовился дикий погром, так называемые поезда дружбы, если кто-то Крыму, забыл. Да, дикий погром в Крыму, уже формировались отряды, потому что считалось, и правильно считалось, что Крым...

0: Крым — это такой бастион сторонников России, вот Одессы и Крыма. И просто если бы не события Крымской весны, даже страшно представить, что бы было в Крыму, какие бы были там побоища и что бы там творилось. Но Крымская весна тогда уберегла от этого. А вот осталось таким кровавым напоминанием Одесса, Одесская хатынь, но абсолютно глумливое отношение властей, что режима Порошенко, что режима Зеленского, вот это глумливое расследование якобы, причем самих жертв сделали виноватыми, обвинили. Некоторые люди, которые выжили после этих событий, были осуждены этим киевским режимом.
1: Кстати, вот тут такой феномен. Ну, наверное, немцы хатынью не гордились, наверное, о ней в газетах не писали, наверное, не рассказывали, как мы доблестно и прекрасно людей сжигаем. А здесь из этого сделали целую культуру. Вот это слово «колорады», которое появилось. Пожарили шашлык, вот это вот. Значит, в кафешках начали там шашлыки одесские называть специально, во Львове там вот в этом. У нас некоторые любили ездить там, значит, чтобы надо было плюнуть там или там сказать «Слава Украине», прости Господи за экстремистский лозунг. Вот, вот там такое кафе было.
0: Нет, Крывка, я, кстати, никогда, да. Нет, я, кстати, никогда не говорил. Между прочим, никогда вот на эти... Я был в этой Крывке, был несколько раз, выходил этот ряженый оболтус, нужно было выкрикнуть этот нацистский лозунг, никогда я этого не говорил. И там еще он задавал потом вопрос, а москалинка выйдет и е? Я говорю, а если е? И что? И ровненько открывались дверки, потому что он кто был? Халуй. Он же играл в бандеровца. Но тогда мы недооценивали эту угрозу. Тогда это, знаете, была такая этнографическая бандеровщина. Вот никогда нельзя... на это не обращать внимания. Никогда нельзя идти на это на компромисс. Потому что и мы помним до 2020 года, как мы шли на разную этнографию такую, так называемую, БЧБшный вот этот компромисс, и к чему это вылилось в 2020 году. Также, а на Украине это вылилось еще в большую трагедию.
1: Да, кстати, вот об этом я и хотел сказать. Всегда каждый кузнец своего счастья и своего несчастья. И как допустили вот сначала Майдан, потом Одессу, а потом войну на Юго-Восток, а потом вот эту большую войну. Ну, первопричина всего, знаете, в развале Российской империи виновата элита во главе с ее царем. В развале СССР виновата элита во главе с ее генсеком. В Майдане и во всем остальном вот эта вот януковическая власть, которая игралась с нациками, хотела... Вот мы им создадим такую вот, значит, этнографическую поляну для того, чтобы удобно было с ними на выборах потом соревноваться и вообще... Нам же тоже евроинтегрироваться надо, а Западу это почему-то нравится, вот мы будем с этими нациками, плюс олигархи, плюс бандиты там с ними игрались и так далее. И у нас есть некоторые, которые говорят, ну мы будем это внедрять вот там вот как-то вот, ну БЧБ флаг там, ну погоня, ну мы это как-то где-то прицепим, пришпилим и так далее. Жечь будут! Жечь будут! Они никогда не примирятся с существованием суверенного нашего государства со своим идеологическим путем. Они никогда не простят ни одного чиновника, ни одного милиционера, ни одного военного, ни одного государственного служащего, никого, всех, до стюардессы последней. Жечь будут, убивать, давить, душить, вешать, резать, на ремни резать будут. А вы, если этого не понимаете, ну думайте дальше, что можно вот как-то что-то тут с ними там дружить, плясать, еще чего-то.
0: Да, ну не только стюардессы, я думаю, они и дальше пойдут. Мы же планы их знаем. Собственно говоря, в 2020 году у нас они заявлялись, и план везде одинаковый. Вот удивительно, да? Национализмы вроде как разные, а планы им пишет одна и та же контора. Контора пишет. И то же самое они готовили для Беларуси. Это разрушение единой церкви, вытеснение русского языка, введение границы с Россией. То есть вот главное, что бы это ни было, это нужно каким-то образом разделить наши народы. В это вкладываются огромные деньги. Я помню, когда еще входил в руководство нашего союза журналистов, когда занимался журналистикой, был главным редактором журнала «Белорусская думка», приезжали всякие эмиссары зарубежные, да, там была такая Дуня Миятович, спецдокладчик, и разные их союзы журналистов. И вот любой разговор, говорит, ой, давайте вот мы конкурс проведем совместный, там белорусско-шведский, ну вроде как дело благое, но надо налаживать мосты между народами, нужно налаживать взаимопонимание.
1: Мы-то
0: но всегда, чаек пьем, и в конце, ой, а как бы так у вас русские каналы отключить? Ой, а как бы так сделать вот поменьше России? Я несколько раз не выдерживал, говорю, слушайте, что вы лезете к нам, а сколько у вас американских каналов работает? А почему для вас это не создает никакой проблемы? А почему у вас есть объединенный Евроньюз? Понимаете, вот они нас всегда будут считать людьми второго сорта. Это априори. Людьми второго сорта, которым нужно проводить какую-то такую колониальную политику. Но если им Патрис Лумумба когда-то бросил в лицо их этому бельгийскому королю, сказал, мы больше не ваши обезьяны, так мы вот никогда не были вашими обезьянами, никогда не будем вашими обезьянами. А эта издыхающая цивилизация, которая в последнем рывке пытается восстановить свое самолюбие и каким-то образом за наш счет компенсировать свой комплекс неполноценности по отношению к американскому хозяину, у вас ничего не выйдет. Получите по рукам.
1: Абсолютно согласен. Вот, правда, есть обезьяны, к сожалению, есть. Вот, напоминает наш зритель, был у нас такой режиссер Райхель Гаус, так он после этой трагедия в Одессе сказал, воздух в Одессе чище стал. Ну, что ж сказать, интеллигенция, да. Вот он любит рассуждать о гуманизме, о том, что не надо, вот в Беларуси он наверняка в 20-м году кричал, что не надо бить никого по попе. Он наверняка говорил во время там болотных событий, что милиция, отойди, вот никак, только бы не пролилась ни одна слезинка, ни одна капелька ничьей там, значит, сопли или крови или еще чего-то. Вот это вот интеллигенция, вот эти все воздыхатели, но при этом когда они в упор не замечали на Майдане нацистов, они в упор не замечали на Украине нацистской власти, нацистских факельных шествий, сжигания Одессы. Более того, они как-то вклинились в этот проукраинский...
0: Был, значит, такой, конечно, это большая трагедия, но и вспоминается из другого момента забавный эпизод. Помню, BBC такая есть, вещающая контора, которую несколько раз поймали уже на лжи, откровенно лжи, монтаже сюжетов, и после этого, мне кажется, просто СМИ надо закрывать. Но она как работала, так и работает. Главная британская вещательная корпорация. Они показывали сюжеты, никогда не забуду, капитуляции мариупольцев, мариупольского вот этого гарнизона азовцев, да, как раз таки неонациков, и там же обязательный был обряд, они должны были сложить оружие и показать татуировки. И вот вещают в этом подкасте два каких-то оболтуса и говорят, ну вот россияне упорно пытаются найти доказательства нацизма и не могут найти. И в это время коловраты, эсэсовские руны прямо вот на экране показывают, ну, видимо, у них картинка как-то не соединялась с тем, что они говорили. Но это ложь на лжи, ложью погоняет. Они их на лжи уже ловили даже по отношению к тем же американцам, к самим себе многократно, не единожды. Но как лгали, так и лгут. И будут лгать, потому что по-другому они не могут.
1: Ну и про наших отщепенцев, которые такие же, которые говорили, хотим ехать на Украине. Они же говорили это. Сейчас они не вспоминают, они говорили это. Украина была примером, Украина была тренировочной базой, они туда все ездили столоваться, они все туда ездили, значит, там проходить всякие обучения, они все из Киева вообще не вылезали, из киевского посольства не вылезали. Ну и вот сейчас, конечно, они немножко стесняются, что ну вот как на Украине, наверное, может быть не очень, ну вот как...
0: Да не, мне кажется, не особо они стесняются, наоборот. Они же рассматривают силовой вариант создания белорусской освободительной армии, о чем предупреждал наш президент и комитет госбезопасности Иван Станиславович Тертель не так давно, собственно говоря, озвучивал эти планы. Тогда они их опровергали, да что? И вот мы видим все под крылышком Зеленского, создание белорусской освободительной армии, до 3 бригад они хотят сформировать. Для них это образец.
1: Кстати, вчера всхлюкнула Зеленая по поводу Беларуси. Это неопознанная или непонятная активность он увидел на нашей границе. А до этого, помните, он в прошлый раз всхлюкнул, дороги строят. Кому хочется сказать, у нас дороги везде строят, в отличие от вашей этой территории 404. У вас концлагеря строят.
0: Нет, он тоже пытался, у него был такой мегапроект «Дороги Украины», или как там он ее назывался. Было разворовано огромное количество денег, да, создана схема, вот этот схематоз, который у них вот был недавно обнаружен, да, дикие эти скандалы коррупционные, это же стало происходить не только после начала СВО, это же схемы были отработаны ближайшим окружением этого квартала 95, вечернего квартала, еще задолго до того.
1: Еще скучно.
0: Да, он, собственно, как каждый украинский президент, приходя к власти, выстраивает схему разворовывания денег. В коррупции погрязли все они, но чем коррупция Зеленского наиболее отвратительна, наиболее паскудна и пакостна. То, что это коррупция, а мы-то кровью людей. Он гонит на убой сотни тысяч украинских мужиков, в страдании находятся сотни тысяч людей, разоренные огромные земли, а в это время окружение Зеленского, как и сам Зеленский, спокойно наживаются на этой беде. То есть там все погрязло. Поставки разворовываются, как уже Трамп открыто об этом говорил. Деньги, которые идут от американцев. На подкупе находятся многие западные политики. Разворовывается гуманитарная помощь. Созданы какие-то сотни фейковых фондов. Да, что-то покупает, что-то идет на фронт, к сожалению. Может, лучше бы больше воровали. Да, было бы лучше. Так у них в этой коррупции уже ж были скандалы, разоблачения. Командиры бригад многие, у которых прикормленные блогеры есть. Целое направление, там два дрона на фронт, два разворовали. Это же все уже было опубликовано самими украинцами.
1: Самими украинцами и журналистские расследования, и правозащитные расследования международных организаций есть, как фонд Елены Зеленской, органами торгует и так далее. То есть там вообще все погрязло. Я про его всхрюки. Вот в прошлый раз он всхрюкивал, когда говорит, вот что-то тут на юге дороги строят. Там, ну вот это самое. Сейчас он сказал, что подозрительная активность на юге Беларуси. Вот, мы решуче ответим, там и так далее. Что ему Беларусь?
0: Нет, очень понятно, Зеленский ведет, среди прочего, пиар-войну. Для него крайне болезненно то, что внимание мировой общественности переключилось на Иран, переключилось на Ближний Восток. Мы видим, как в Киеве это вызвало прям настоящую такую панику, траур, и им срочно нужно вернуть внимание к этой ситуации. Для этого, кстати, они используют и удары по российским городам, по черноморским городам, вглубь территории России. Это программа, которую еще в свое время озвучивал Залужный, нанесение этих ударов. Но, видите, не очень помогает. Тут тоже, опять-таки, может быть обращено и против самой Украины. Это ведет к подорожанию, увеличению цен на нефтепродукты может приводить. Это не очень нравится Трампу. А Зеленскому нужна горизонтальная эскалация. Ему нужно, чтобы вот было привлечено внимание, чтобы вот эти, ну, знаете, такое слово, может быть, не совсем удачное, но по-другому не скажешь, события на фронте во многом для Запада превратились в рутину. Ну, вот сейчас, там, через несколько недель, через месяц, другой, когда, не знаю, будет освобождена Константиновка. Уже войска подходят к Грушковке, да, значит, там развернулись бои уже на подступах к Славянску и Краматорску. То есть, вот последние занятые ВСУ районы ДНР, уже русская армия находится, собственно говоря, там.
1: Да? И все головы киевского режима, от Буданчика до Западников, говорят, надо бы побольше наловить. 2 миллиона надо наловить. Да. 2 миллиона ухилянтов.
0: Вот. Но вот это уже для них рутина. А для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы раздуть пиар, для того, чтобы получить дополнительное финансирование, для того, чтобы еще ж мечта есть, втянуть НАТО в конфликт. Потому что, что бы они ни говорили, вот этими ударами, да, они болезненные, да, они приводят к издержкам, они приводят к человеческим смертям, гибели людей, зачастую к ранениям людей, нарушают нормальную жизнь при фронтовых областях России, но они не влияют на ход боевых действий, не влияют коренным образом. А для того, чтобы повлиять, для того, чтобы переломить свою сторону, а я думаю, что они надеются на победу, не надо их списывать, это очень коварный враг. Для этого необходимо втянуть НАТО в конфликт, пусть даже без США. Конечно, в идеале они бы мечтали, чтобы это были американцы, но пусть даже без США. Пусть европейцы, пусть поляки, пусть французы, пусть немцы. А что для этого надо сделать? Для этого необходимо совершить горизонтальную эскалацию. На это направлено. Понятно, что у ВСУ крупных сил, вот они на нашу армию все время с таким презрением рассказывают, ну, бог им судья. Но ведь сил реальных для проведения крупномасштабной агрессии у них нет. У них есть силы для кровавой провокации. А провокация для чего? Для того, чтобы втянуть в это дело как раз-таки натовцев. И на это направлены все вот эти высказывания, эскапады этого Зеленого.
1: Втягивается Минск, сразу втягивается,
0: да,
1: Польша.
0: Так было, значит, заявление, да, некоторое, да, время назад, что если произойдет какой-то конфликт, Польша и Литва в стороне не останутся. Польша не останется, тогда должны будут включиться британцы, немцы, французы, и понеслась. Вот на это расчет.
1: У нас на это своя есть стратегия. На любые провокации мы ответим асимметрично, так что вы все почувствуете, но при этом раздуть большой конфликт мы не позволим. В Минске стратегии поумнее даже, чем в НАТО, я считаю.
0: Почему даже? Всегда были у нас поумнее. Ну, слушайте, НАТО нам угрожает, вот если вспомнить, да, НАТО угрожает Беларуси середины 90-х годов. Первые санкции введены были для удушения Беларуси в сентябре 1997 года, после того, как мы начали сближение с Российской Федерацией. В 99-м году, ну, прямо скажем...
1: За это, не за разгон парламента, конечно, за это.
0: В 99-м году на Стамбульском саммите ОБСЕ при такой, ну, странной позиции ельцинской дипломатии нас попытались прижать к стенке. Был такой Ханс-Георг Вик, которого направили сюда, так называемая консультативно-наблюдательная группа ОБСЕ, возглавляемая бывшим руководителем разведки ФРГ. Ну, бывших не бывает. А параллельно готовили, ваш отец тогда сделал прекрасное расследование в 2001 году, накануне президентских выборов готовили вооруженную провокацию на границе с участием спецназа, в том числе уже на тот период американского спецназа. Потому что президенту не могли простить, как он в апреле 99 года под бомбами единственный мировой лидер прилетел в Белград, и тогда от имени Евгения Максимовича Примакова, будучи председателем высшего госсовета, еще не союзного государства, Союза Беларуси и России, предлагал Союзной Республике Югославии войти в состав нашего союза, получить гарантии безопасности, но не будем там очередной раз пинать это ельцинское руководство. Почему этого не произошло? Мы помним, как развивались события и с Прищинским броском, и как вели себя...
1: Десантники не выдержали, сделали бросок, их потом...
0: Вот это все. Вот нашему президенту не могли этого простить. И поэтому все нулевые годы разрабатывались варианты. И вот здесь уже союз с Россией нас спас во многом. Потому что если бы не союз России, если бы не единая военная группировка, если бы не единая военная доктрина, которая тогда уже разрабатывалась, я не сомневаюсь, что администрация Джорджа Буша-младшего, которая приняла акт о демократии в Беларуси, ну, фактически
1: не отменил
0: акт,
1: никто
0: акт о подготовке к войне с Беларусью, да, так вот эта администрация, она бы развязала так или иначе какую-то вооруженную провокацию. Так что мы с НАТО находимся бок о бок и понимаем, что это за блок, сталкиваемся с угрозами со стороны этого блока не первый год, уже не первое десятилетие.
1: Да, действительно. Ну что ж, не только сотрудничают наши военные, но, конечно же, блестяще сотрудничают наши спецслужбы. И вот на этой неделе стало известно, что проведена блестящая операция по обмену. Обмену, как говорят у нас разведчики, у них шпионы. Значит, обмену 5 на 5. Задействованы 7 спецслужб разных стран мира. Наши спецслужбы КГБ и СВР России действовали совместно. Мы теперь понимаем цепочку. Помните, совсем недавно, недельки полторы-две назад была встреча Ивана Станиславовича Тертеля и Сергея Нарышкина. Вот, затем были какие-то разговоры, поляки там пытались что-то там рассказать, что мы надеемся, мы думаем, там еще чего-то. И вот на польской границе состоялся обмен 5 на 5. В том числе Беларусь выдала шпиона польского, откровенно об этом говорим, Анджея Почобута, не Андрея, а Анджея, который зачем-то начал там фоткаться с белорусским паспортом. Он гражданин Польши. Это подтверждалось 200 тысяч раз уже, это как бы очевидно, он гражданин Польши, вытянуты оттуда, самое главное, наши патриоты, это люди, которые работали в Молдове, это люди, которые работали в...
0: И ученые, Бутягин.
1: Ученый, Бутягин, ученый, которого взяли просто поляки в заложники, блин. Просто взяли в заложники. Но я вот хочу сказать, вот снова блестящая совместная операция, снова вот это вот блестящее сотрудничество. И снова посрамлены, знаете, вот эта антибелорусская партия, она такая очень маленькая, но очень крикливая есть, которая все время говорит, Беларусь предает Россию, Беларусь идет на Запад, Беларусь там сливает какие-то секреты, Беларусь туда, вот это вот такая мелкая, мерзкая, вонючая, клоповная антибелорусская партия. Вот, она снова посрамлена. И, кстати, про обмен практически ничего не писали, потому что операция совместная, очень сложная. Давайте послушаем комментарий представителя Комитета госбезопасности Беларуси.
2: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
1: Что скажете, Вадим Францович?
0: Ну, конечно, что добавить, говорит профессионал, генерал-майор. В общем-то, информация о том, что есть такие каналы, была и раньше. Ну, давайте вот все-таки аналитически смотреть, как развивался процесс. Президент Беларуси несколько раз комментировал возможный обмен. Первое упоминание о таких переговорах, я посмотрел из уст нашего президента, было публично в октябре 2024 года. Еще до этого председатель Комитета госбезопасности Беларуси упоминал, что сохраняются каналы контактов между спецслужбами Беларуси и России с одной стороны и западными коллегами с другой стороны. Собственно, и президент Беларуси говорил о том, что даже до прихода к власти Трампа сохранялся канал переговоров с ЦРУ и МИ-6. И опять-таки тот же Сергей Евгеньевич Нарышкин встречался со своим коллегой. Да, встречался со своим коллегой, по-моему, была встреча на территории Турции. Были контакты на территории Арабских Эмиратов. То есть спецслужбы продолжают общаться. Вы упоминали генеральный директорат так называемой военной разведки Франции, которые сюда приезжали. Ну, французы тут оказались не очень, знаете, ну, тяжело доверять французам, скажем так, мягко. Вот. По тому же почёбуту президент несколько раз комментировал. И вот крайний раз, я помню, это было в декабре прошлого года на втором заседании нового состава Всебелорусского народного собрания. В общем, впрямую говорил о том,
1: Минута рекламы, потом продолжим.
0: Что поляки отказываются почёбута этого принимать и так далее. То есть была видна и сложность переговоров. И белорусская сторона, ну не то чтобы мы просто вот так откровенно излагали, это тоже была тактика этих сложных переговоров. Потому что поляки крайне ненадежные партнеры при ведении переговоров, с которыми необходимо то, что называется, ухо держать востро.
1: Да, мы продолжим эту тему сразу после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
4: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
5: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
4: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
5: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
4: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайв на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22:00.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайв. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайв.
4: Мы продолжаем наш эфир, говорит и показывает Минск, одна из столиц союзного государства. Приветствую всех, дорогие друзья. Мы продолжаем тему большого обмена и совместной работы белорусских и российских спецслужб против спецслужб Запада. Вообще, обмены — это известная история со времен Холодной войны. Обменивали разведчиков.
5: И раньше было еще.
4: Ну, раньше, я уж тут не специалист, и, да, я и в Холодной войне не специалист. Но,
5: вошло, прежде всего, да. Даже фильмами знаменитый «Мертвый сезон», «Разворот машин», «Волги» разворачиваются. Больше это киношная такая история, хотя обмены были вполне реальные. В Германии, значит, на этом мосту известном, и не только там, а были размены, ну и вошло в историю, поменяли, значит, Карвалана там, значит, на хулигана и так далее. Вот эти все обмены, да, они такими легендами обросли именно в эпоху Холодной войны.
4: Да, но хочется остановиться на отдельной теме. Это вот белорусская часть. Она, конечно, одним почебутом не исчерпывается, но, тем не менее, мы внесли вот свой вклад. Поляки, вот видите, как, оказывается, замысел-то был какой? Они этого ученого схватили, только чтобы, значит, вот пристегнуть, так сказать, свои переговорные позиции усилить. Но это ж
5: мерзость. Так это было понятно. Давайте вот мы о почебуте тоже скажем. Я этого персонажа давно наблюдаю. У нас даже был какой-то такой заученный спор.
4: И у меня.
5: Когда-то я его даже приглашал в Белорусскую думку. Он у нас заочно, правда, участвовал в круглом столе, посвященном очередной годовщине 1939 года, вот. Представлял польскую сторону.
4: 20-21 год, читал его Facebook, меняя вас, люто ненавидел, да, просто, ну, люто.
5: Бог с ним. Так вот, вражина он был уже тогда были прямые оскорбления нашего президента, он был одним из лидеров польских шовинистов, которые, ну, тоже польские шовинисты разные бывают. Вот он был из тех, кто считал, что надо эту БЧБшную грязь всю местную, весь этот нацдемовский круг взять в услужение. Были такие, кто-то ими пренебрегал. Вот он, как раз таки понимая местную специфику, он же не просто был журналист, это идеолог, это польский шовинист, еще раз скажу, шовинист польской полонии, один из главных консультантов при составлении списков тех, кого вносили под санкции в отношении линии относительно польской диаспоры здесь. Потому что нужно понимать, что не просто большинство, абсолютное большинство, практически все этнические поляки, которые проживают на территории Беларуси, это нормальные, вменяемые люди, они занимают высокие должности.
4: В парламенте есть, во власти
5: в спецслужбах.
4: В спецслужбах, да, есть, везде есть.
5: Генералы, да. И так далее. У меня огромное количество друзей, и никто в Беларуси не спрашивает. Так вот, Почобут был одним из архитекторов попытки внесения раскола в белорусское общество.
4: Более того, давайте напомним, 2020 год, в Гродно поднимают польские флаги, и спецназ «Гром» выходит к границе Беларуси. Когда у нас тут митинги и все остальное, президент тогда отдельно поднимает по полной боевой готовности армию. Помним кадры, даже специально показали, поднимают полонезы в сторону Польши, для того, чтобы даже не думали рыпнуться, потому что там Якуб Корейба и другие представители польского шовинистического такого этого самого говорят, так все, Беларусь наша, она сейчас к нам упадет.
5: Вот почему
4: Дуда выдает Тихановской ключи от белорусского дома. То есть он
5: Уже вы рассказываете последствия, вершки той работы, почему его так ценят поляки, той работы подрывной, которую Почобут, он был главой вот этой сетки, Почобут проводил где-то с конца 90-х, начало нулевых годов. То есть первый всполох такой был, это 2005 год, когда они попытались Союз поляков в Беларуси использовать как некую подрывную организацию, внести раскол. Представляете, лидером польской общины здесь, польские же власти запрещали въезд на территорию Польши, потому что они вели себя не так, как следует. Вот архитектором всего этого был Почобут. Но тогда, благодаря в значительной степени мудрости руководства римско-католического костела в Беларуси, удалось ситуацию выправить здесь. Но вот эту линию конфронтационную Почобут вел. Это один из самых непримиримых врагов белорусской государственности. Просто понимать, о ком идет речь. Дальше, когда его справедливо задержали, осудили...
4: За реабилитацию проклятых солдат, польских вот этих вот националистов.
5: Скажу нашим российским слушателям, что проклятые солдаты – это фашисты, которые проводили этнические чистки на белорусско-польском пограничье, в том числе расстреливая белорусов и сжигая белорусские села. Просто входили, райсбуры наиболее известны, но их было несколько таких командиров. Входили в село, требовали прочитать «Отче наш» на как ты умеешь. Если ты по-польски не мог читать, расстреливали. Неважно, старик, молодой, женщина, не играл никакой роль. Вот этих людей оправдывал в том числе Почоба. Так вот, значит, он был осужден. Дальше начались переговоры. И поляки, писовцы, это «Право и справедливость», накануне парламентских выборов, из-под полы нам всячески тут закидывали, ну выпустите Почобута, нам же надо выборы выигрывать, дайте нам его под выборы. А вы нам что? А мы ничего, а что мы? То есть, понимаете, пытались Почобута использовать в своих каких-то играх. Но белорусская сторона сказала, нет, ребята, мы с вами ни в какие игры играть не будем. Ни на какие односторонние уступки мы не пойдем. Пришло новое правительство, левое. Ну, нормально разговаривали. Левая, как оно там левая? Просто другое крыло этих польских правящих кругов, да, тусковцы эти, обывательская платформа. Так вот, они тоже нам пытались предъявить ультиматумы выставлять. Там же не один Почобут был в качестве условия. Вот мы вам границу закроем, мы на вас надавим. Идиоты конченые почему-то решили, что их китайцы поддержат. К ним приехал Ван И... И сказал, слышите, сидите и не рыпайтесь.
4: Быстро открыли,
5: быстро открыли границы без всякого Почобута. То есть нарвались несколько раз на крайне неприятную для себя ситуацию. Требовали нам кого-то выдать. У них же солдат, знаете, солдаты, погиб солдат. Но какой солдат? Польская армия охраняет границу якобы от мигрантов. Вот интересно, а кто должен границу от мигрантов охранять?
4: Механизированная бригада.
5: Да, бронетанковой бригады погиб солдат. Это вот он от мигрантов, что, танками защищается? Значит, мы ни на какие уступки им ничего не шли. И они превратили Почобута в элемент вот такой торговли, как некий способ, в том числе и дискредитации Беларуси.
4: А так после выборов их мы предлагали им просто его вот так вот паровозом отдать. Пускай приезжает Сикорский и забирает.
5: Очень важный момент. Мы его выдали тогда, и так, и на таких условиях, как нам было это с руки. Да, мы освободили хорошего человека, российского археолога, который был взят в заложники. Но ни на какие уступки мы не пошли. Мы совершили акт этот действительно гуманитарный. Плюс еще полякам кое-что разъяснит для лучшего понимания этой польской элиты Коу, представителя президента Трампа. И таким образом состоялся этот обмен. Действительно, потрясающая филигранная работа наших спецслужб и их коллег, российских в том числе, здесь на этом направлении. Но еще раз скажу, это что очень важно, и политически, и информационно это сделано филигранно. Тогда и так, как это нам было наиболее удобно. И, кроме того, мы видим, как это освобождение по чоботу уже внесло раскол в ряды и польского общества. Мы видим, какие там идут рассуждения, какие обидки у беглых. А почему вокруг почёбута столько шума?
4: Уже
5: а что
4: начали,
5: он один
4: да.
5: такой, а другие? Вот, и, ну, это еще раз подчеркиваю, что мы все сделали правильно.
4: А сейчас пускай Туск там с ним за ручку ходит, пускай Туск там его какими-то фляками с... Как это штучка выпивоха?
5: Кулявка.
4: Кулявка. Пускай они сегодня там в честь Конституции, значит, вместе с ним за столом сидят.
5: Покуляются.
4: Сейчас, да, куляются, да. Ну, пускай... Слушайте, он там в этот Facebook вернулся, я представляю, что он там будет писать, но там он никакой опасности не представляет. Он представлял опасность здесь, как вот такой центр польского влияния, или главный организатор польского шовинистического влияния против белорусского государства. Там, ну, очередной польский шовинист, их там пруд-пруди, они там еще друг другу, значит, глотки перегрызут, поэтому там он никакой опасности вообще не представляет. Просто надо было это сделать так и тогда, когда это надо президенту Лукашенко, президенту Путину, нашим спецслужбам, а не Западу под их диктовку. Вот и все. Вот мы так и сделали.
5: Ровно так получилось.
4: Абсолютно. Вадим Францович, позвольте тогда к следующей теме. Вся эта неделя прошла под конец прошлой, начало этой недели, под знаменем большой поездки президента на Гомельщину. Вот, ну, может, поэтому Зеленский там с ума сходил? Мы знаем там, что когда президент на юг страны
5: поехал,
4: едет...
5: Поехал Лукашенко и собирает полки.
4: Собирает полки. Не, на самом деле...
5: Сказал Зеленский и проследился.
4: На самом деле мы знаем, что очень внимательно они пытаются отслеживать все... передвижение нашего главы государства, особенно вот, ну, конечно, на юге дороги стали строить, ну, батька проедет, хочется людям там новый щебень положить, еще чего-то, эти все, эти там, значит, тероборону поднимают, все, начинают там с ума сходить. Но батька на Гомельщине, ну, не просто так, очередная и юбилейная, к сожалению, годовщина страшной трагедии, чернобыльской трагедии, вот, и тут мы можем просто сравнить, я вспоминаю, знаете, какой момент, когда еще были попытки умиротворить этот бешеный киевский режим, в том числе вот в ту годовщину, в 35-ю, по-моему, нет, в 30-ю или в 35-ю, ну, с Порошенко, когда встречались там на Чернобыле, когда...
5: Ну, скорее, да, 35-я, наверное.
4: Да, 35-я, да.
5: Они уже выборы прошли у них тогда, в 19-м году. Не, подождите, не когда это было? Ладно, сбились.
4: Ладно, в какую-то, какую-то годовщину, значит, Чернобыля еще встречались с Порошенко, и, ну, тогда вот этот Минский процесс еще пытались, значит, не свернуть.
5: В 16-м году, да, 30-й, значит.
4: Да, да, да. Не свернуть к этой страшной трагедии, пытались как-то умиротворить этот бешеный киевский режим. Не получилось, к сожалению. Но тогда наши журналисты делали очень много материалов, и было просто видно вот эта вот украинская сторона, вот эта Припять, вот это... Сам Чернобыль, ну, там, конечно, понятно, разрушено.
5: Мы же были на границе, делали отличный материал о белорусско-украинском пограничье.
4: Да, да, да, да. Там стоит памятник «Три сестры», ну, а там чуть дальше вот сам этот саркофаг чернобыльский страшный и все остальное. Все понятно с этой трагедией, историю не будем сильно затрагивать. Я к чему? Просто вот 30 лет назад, когда Лукашенко пришел к власти, мы знаем, что ему сказали, ну, все, там все вымрет. Там все умрет, там нечего даже делать. Давайте фонд Чернобыля с Западом деньги будем тут, значит, что-то. Людей отселим, ну а там, ну, сталкер, мертвая зона. И на Западе сделали. Сделали же ту игру сталкер. Сделали вот Беларусь как такой ядерный...
5: Алексеевич, написала, да, чернобыльскую молитву, где на горе людей попыталась, значит, себе создать имя. А там, понимаете, книга, вот чтобы вы понимали, насколько лжи было. Да, была трагедия, была беда, были ошибки. Был этот эксперимент, была ошибка с этим реактором РБМК-1000 и так далее. Графитовые наконечники, все. Концевой эффект, так называемый. Все понятно. Но появилось огромное количество гражданских активистов, экологов, которые до сих пор... Я посмотрел эти ублюдочные материалы западные, где на нашей беде эта сволота пытается опять устраивать танцы. Опять вытаскивают эту паскудную ложь, и вылазит какой-то безумный общественный радиолог, значит, который расскажет, что белорусы до сих пор должны ходить в респираторах, каждая семья должна иметь дозатор. И вот со лжи, просто чтобы понимать ложь, книга Алексеевич «Чернобыльская молитва», значит, Нобелевской лауреатки, начинается, вот первая же строчка, она там приводит какие-то, непонятно зачем, цитаты, обрывки из газет, сборников каких-то. И вот она цитирует один из сборников, где написано, что Беларусь до сих пор остается аграрной республикой с преобладающим сельским населением. Чушь, ложь неправда.
4: Это неграмотность
5: вот,
4: дикая.
5: Вот просто, вот понимаете, со лжи на каждом, или там у нее уже ее личный авторский текст, как она описывает, вот солдатики с автоматами ходили вокруг Чернобыля, что же они с автоматами? В радиацию будут стрелять. Ну вот лживые, лживые же, да, это войска направляли, в том числе для того, чтобы оцеплять, для того, чтобы поддерживать порядок. Понимаете? И вот ложь на лжи ложью погоняет. И создана была целая индустрия этой
4: вот,
5: лжи, которой тогда разваливали Советский Союз, и сейчас ее пытаются поднять для того, чтобы бить по нам. И самое интересное ведь, многие механизмы, отработанные тогда, сейчас используются по новой против России. Я смотрю, как работают по Туапсе, я смотрю, как работают по многим другим точкам, и вот это абсолютно непроверенная информация. Ну вообще, чушь полная, сидит в Лондоне где-то, какой-то подонок, и он анализирует состояние воздуха птичек на Северном
4: жалко.
5: Кавказе.
4: Да, птичек жалко, там еще чего-то кому-то, блогерам, блогершам в Турции птичек жалко. Вот, да, действительно, на протяжении 30 лет на Западе они это сознательно сделали. Создали целую такую гигантскую индустрию чернобыльскую, эксплуатируя эту трагедию страшную, да, действительно. Но вот этот «Сталкер», вот этот сериал «Чернобыль» 2019 года, весь серый, солдаты в полурваных каких-то, значит, ходят непонятной форме.
5: Сериал, который Западный неплохой был все-таки.
4: Нет, сериал неплохой, но какие там образы, там, ну понятно, советская власть.
5: Ну как
4: власть,
5: умели, так и показали.
4: То есть, ну вот-вот все стереотипы и так далее. Что делает Лукашенко? Он тогда... А, еще и фонд Чернобыля этот создали там с итальянцами, с западниками, которые, ну что-то хорошее, конечно, сделал, но там, а, воровство денег, б, вербовка спецслужбами. И уж не знаю, совпадение или нет, но даже вот эта женщина, которая там сейчас ездит по заграницам от имени Беларуси, значит, со справкой из дурки, она тоже ездила в Италию по... Чернобыльской программе.
5: Или в Ирландию.
4: Например. Или в Ирландию куда-то. Но она по Чернобыльской программе.
5: Но, кстати, вот киевский вот. Режим сейчас присоединился, вот какие падлы все-таки, присоединился к вот этой травле Кубы, да? Сейчас очередное идет обострение. Сегодня президент Кубы, замечательный, невероятно интеллигентный, потрясающий человек, Мигель Диас-Канель, заявил о том, что очередной виток напряженности. Так вот, Фидель Кастро в период, когда его Советский Союз фактически бросил, он остался один на один. Я вам скажу, что в магазинах Кубы не было продуктов, была морская капуста, страна стояла на грани голода. Он продолжал программу по оказанию помощи детям Чернобыля, лично встречал сам самолеты с детьми. Лагерь Тарара такой был, пионерский, там недалеко от Гаваны, потрясающий лагерь. И больше всего детей приехало туда, с Украины. Что? Нынешний киевский режим вспомнил о том, какую помощь оказал им кубинский народ, какую помощь им лично оказал сам Фидель Кастро. Что, киевский режим сейчас протянет руку помощи Кубе? Что, в Киеве будут отмечать столетие великого Фиделя Кастро, столетие будет в августе? Ничего подобного. Вот это лишний раз говорит о подлинной сущности и режима, и тех политиков, которые его возглавляют.
4: Да, безусловно. Но что сделал Лукашенко? Он поехал туда, это же его первая поездка в качестве президента, когда он поехал к Полишукам, вот знаменитая фотография под дубом, знаменитые вот эти кадры, он взял косу, начал косить, они на него смотрели, ну, это наш.
5: Гэн наш,
4: да, и так далее. Он сказал, здесь будет жизнь. Чернобыльская программа. Да, гигантские деньги мы в это вложили. Да, но сельское хозяйство, промышленность, заводы поддерживать, чтобы при соблюдении, понятно, норм, при соблюдении здоровья, все там, экологии и так далее. Там гигантские научные исследования, Академия наук, там гигантские прорывы сделала наша. Но Лукашенко сказал, здесь будет жизнь. Я вспоминаю такую его фразу, ну, такую где-то шутливую. Он мужикам сказал, здесь такие мужики, что еще по всему миру позавидуют.
5: Там, ну, правда, там же вот, кстати, некоторые районы от Житковичи идут туда ближе к так называемой Чернобыльской зоне, там же семьи, там в некоторых районах был природный чуть повышенный фон радиации, там в некоторых семьях по 8, по 9, по 10 детей в некоторых селах, на самом деле.
4: И вот на протяжении 30 лет сложные большие решения, вкладывание денег, опять же, никто не гарантировал успеха. Никто не гарантировал, что вот удастся это все возродить, вот так создать и так далее. Но сейчас Гомельщина наша, она одна из лидеров по молоку и мясу, по сельскому хозяйству, она одна из лидеров по промышленности, в том числе там, от Гомсельмаша и до рядовых предприятий и так далее. И программа получилась. Вы представляете, что такое было тогда? Это сейчас все аплодируют, все говорят, вот батька какой мудрый сделал все, что тогда было, когда, извините, в казне мышь повесилась, значит,
5: ну, и нужно сказать, что Чернобыль нанес удар по республике. Это 32 республиканских бюджета образца 1985 года. Было подвергнуто загрязнению четверть территории республики. Просто чтобы вы понимали, о чем идет речь на самом деле.
4: Да. Вот что тогда было принять это решение, что нет, возрождать, вкладывать... Западники же говорили, мы все тут чик-пык сделаем, там все.
5: Ничего существенного, кроме программы «Дети Чернобыля», где опять-таки были и коррупционные, в том числе злоупотребления, кстати, заправил тогдашнего Верховного Совета вот этой демократичной Беларуси образца до 1994 года, чего там только не наворотили. Все, никакой помощи, только гранты экологичным проектам, которые вместе с Гринписом и прочими, с их заоблачными ужасными предсказаниями, что мы тут все повымираем. Вот вся помощь Запада.
4: И вот батька на Гомельщине, давайте посмотрим некоторые кадры.
6: Решите вопрос.
7: Денег нет.
6: А что с шампанским делать будем? Вы сказали шампанское по окончании фермы.
7: Так и что ж не конец?
6: Уже все конец.
7: Да? Ну, так наливай. Бить об это не будем, как на корабле. Пожалуйста.
6: Есть шампанское, самогон есть.
7: Обещал, значит, будем выполнять. Ну что, мужики, пообещали, сделали. Спасибо строителям. Отрегулируй, Юрий Викторович, тебе персонально благодарность за то, что пообещал, сделал. Очень хотел бы, чтобы это прижилось. Иван Иванович, он тоже ж помогал. Молодцы. Спасибо.
4: Вот такой фрагмент, ну, открытие молочно-товарной фермы, и Александр Григорьевич говорил, что если вы такую ферму построите, шампанское здесь выпьем. Вот управляющий делами ему напомнил, говорит, Александр Григорьевич, а что вот делать? Он говорит, ну все, наливай, рассказал, то давай, и так далее. То есть, вот такой маленькая интересная деталь.
5: Батька которая... сказал, батька сделал, вот.
4: Да, да, но там не только это, там и на промышленное предприятие сходили.
5: Нет, это был целый, смотрите, вот там... что такое поездка президента вот в эти районы.
4: А, можно еще деталь? Да. Когда батька принял это решение, он сказал мне, там, ну, домик что-то, то есть резиденцию там в Чернобыльской зоне построить.
5: Лясковичи, да. Это прямо вот в тех районах президент разместил свою резиденцию.
4: Чтобы жить там среди этих
5: людей. Это не какой-то там роскошный дворец, такой, ну, дом, в общем, хорошо сделан, но тем не менее обычный. Такой достаточно дом, да, такой.
4: То есть это принципиально было показать, что я там.
5: Принципиально было, да. А в это же время оппозиция, так называемая, БНФ, ходила чернобыльским шляхом где? По улицам Минска они ходили чернобыльским шляхом. Это было такое, знаете, укленчили, плакали. Вот президент, никаких заявлений, там катастрофа, настроение надело. Что такое визиты президента туда? Это общение с людьми, это газификация всех районов, это как раз-таки те дороги, которые заставляют нервничать Зеленского, это постепенное с учеными обследование земли, колоссальная научная работа,
4: вот в оборот
5: аккуратное
4: земель.
5: Возвращение в оборот, опять-таки подчеркну, аккуратное возвращение в оборот. Ведь люди, у меня у брата, например, вот у них уже серебряная свадьба, жена, она из семьи переселенцев с Гомельской области. Они до сих пор по тем районам, у них вот сердце щемит, ностальгия колоссальная по тем деревням, которые вынуждены были люди, это сотни деревень в Гомельской и Могилевской областях, которые были покинуты. Постепенное возвращение в оборот. Посмотрите, путь президента. Он вылетел через юг Минщины, провел инспекцию того, как идет посевная. Дальше несколько объектов на территории самой Гомельщины. Это и Мозырь, посещение того же Красного Мозыряня, то есть пищевая промышленность, как развивается, что Лясковичи, Лясковичи Агро.
4: Минута до рекламы.
5: Несколько конкретных объектов, требовательный спрос. Есть образцовое, то, что называется, предприятие, но это не успокоилось. Ой, какие вы молодцы. А вот если есть такое образцовое, пусть еще будет 5, пусть еще будет 10. И несмотря на те успехи, которые сделаны в Гомельской области, какая задача стоит перед ней? Это нахождение новых смыслов и новых целей развития вот в эту пятилетку качества. Это наш белорусский подход, подход Лукашенко.
4: У Лукашенко нет заброшенных полей, у Лукашенко нет заброшенных заводов, у Лукашенко нет разрушенных дорог. Ну, там, где есть бесхозяйственность, он это увидит, он это с вертолета посмотрит, он это своими ногами пройдет. Если где-то показуха, он возьмет вилы и поднимет сено и очень жестко накажет. Об этом мы еще поговорим сразу после небольшой паузы.
0: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
8: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины.

0: участь. Переходи Рубикон.
1: Пассажирский самолет Дональд 747 терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
2: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадуро. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещания. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем Земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.
3: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4625. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
4: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
5: Продолжаем наш эфир. Вадим Францович, вот была реклама, забавный ролик мы смотрели. Слушайте, я так подумал, уже час мы без Фредыча. Вот хорошо,
6: ничего, наверное.
5: Себе. Час без Фредыча уже целый, значит, в эфире. Хорошо.
6: Фредыч фри.
5: Фредыч фри. Фредыч фри эфир. Да, замечательно, прекрасно. А то значит, заполнил собой мировое пространство, значит. Ну ладно, может быть, еще поговорим. Еще немного о командировке Александра Лукашенко. Он не только вот чернобыльскими делами занимался, но и, в принципе, развитием регионов. У него принципиальная тема – это чтобы регионы не отставали от областных городов, от столиц по уровню жизни, инфраструктуры там и всему остальному. И затем он провел большое совещание. Конечно, не только об этом он говорил, там детальный разбор. Например, программы «Один район, один проект» нашим российским зрителям расскажем. То есть у нас 118 районов, да?
6: 118 сельских районов, еще есть 10 городов областного подчинения, 24 района в городах.
5: В общем, чтобы вы понимали, каждый район должен иметь свой какой-нибудь такой свечной заводик. Это и задача
6: президента. Один район, один проект.
5: Один район, один проект. Каждый район, каждый, ну вот на Россию перемеряете, регион должен себе что-нибудь построить, чтобы люди работали. И чтобы это приносило прибыль. Не просто, знаете, там это самое, а вот по специфике своего региона. Ну, я вот всегда говорю, такой свечной заводик свой. Чтобы вот оно работало, чтобы люди были, чтобы вокруг него обрастало это все садиком, школкой, качелькой и еще чем-то. И все это будет вот так вот развиваться. Это вот, этому было посвящено совещание. Но одну важную тему сказал президент про политтехнологии от Лукашенко, если хотите. Вот политтехнологии от Лукашенко. Вот сейчас пускай там некоторые, значит, великие деятели, которые любят нас поучать и так далее, послушают.

0: Конечно, они Герасиму не укажут, но у них есть президент. Свою позицию я обозначил. Никакого запугивания, никакого давления. Еще раз подчеркиваю, давить нещадно нужно на мздоимцев, проходимцев, жуликов и тех, кто хочет разрушить страну. Тут прощения не должно быть никакого. Но входить и загребать гребенкой всех, кого надо, кого не надо в стране, ни в коем случае нельзя.
1: Вот такая формула, очень мощная на самом деле, очень современная, что ненавидит Лукашенко, ладно, не буду такие слова, не любит Лукашенко, чиновничьего чванства по отношению к людям, он этого терпеть не может, он пресекает это просто мгновенно, он на показушную какую-то роскошь, да, у нас есть люди, которые заработали, у нас есть люди, которые имеют большие доходы и так далее, но показушной какой-то роскоши, значит, чтобы люди это видели, он это пресекает. Пресекает очень жестко. Батька всегда смотрит, чтобы человек был на земле своей свободен, чтобы он гордо жил, как белорус. При этом, если там пытаешься навязывать свою какую-то, значит, деструктив какое-то государству, он не идет на поводу народа. Это не в западном смысле популист. Он может и поперек иногда пойти. Помните, свет или ковид или еще что-то, когда все с ума сходят, а он говорит, нет, вот так вот правильно, вот так вот должно быть. Я знаю, потому что я знаю. И прогибает эту свою линию, но при этом, чтобы люди себя чувствовали свободными, чтобы не лезть туда, куда не надо, не лезть в дом, не лезть в доход, не лезть в там, личную жизнь какую-то, еще чего-то. И вот это сочетание. Вот батькин стиль.
2: Так да, у нас слово «свобода», оно должно быть таким же, как и слово «государство», как и слово «успех», и слово «победа». Без свободы невозможно творчество. Я вот как работник сферы культуры скажу, ну какая может быть свобода? Вот вы, например, какое может быть творчество без свободы? Вот вы журналист, у вас, что бы там кто ни говорил, у вас очевидно, это ощущается, когда с вами работаешь, внутренняя свобода. Это и есть тот самый стержень, который у вас присутствует. Есть убежденность, преданность, но и внутренняя свобода, иначе невозможно.
1: Любовь и тайная свобода внушили сердцу гимн простой, да.
2: Красиво, да. Вот это же тоже... ты когда соприкасаешься с культурой, тоже да, хорошо, что вы Пушкина вспомнили, потому что Пушкин был абсолютно свободный человек. И вот в той царской России, где очень многое было, так сказать, зажато, давайте прямо говорить, но много было и свободы. И ну, вот в том, на том уровне, в котором общался
1: Пушкин. Ну, когда у тебя сам царь-цензор, конечно.
2: Ну, конечно, свободы, не, да. Но тем не менее, он же не присмыкался, он свободно излагал свои чувства, поэтому это пробивает через столетия. Возьмите нашего Владимира Рудольфовича Соловьева, это абсолютно внутренне свободный человек. Это ощущается, когда с ним общаешься. И на этом может только строиться успех. Вот возьмите Георгия Константиновича Чижукова. Скоро будет очередной, будем День Победы отмечать. Ну, как вот он жил, личная жизнь, то, как он строил свои отношения, то, как вот он был такой несгибаемый, прямой. Почему это происходило? Из внутренней уверенности в себе. А внутренняя уверенность откуда бралась? Из ощущения свободы.
1: Я в этой связи другого полководца вспомню, не такого гениального, конечно, но известного в нашей истории, Семен Михайлович Буденный. Он во многом брал этой харизмой. Он, ну, конечно, конармия, все, он побеждал, он был новатор.
2: Был ли внутренне свободен, а Семен Михайлович Буденный?
1: Нет, так вот, представляете, тебя приходят арестовывать, ты достаешь пулемет, начинаешь...
2: Это легенда, которая потом родилась. Ну, тем не менее, пусть она тоже, ведь она откуда-то...
1: Нет, он же взял чем? Он мог вот прийти среди вот этих там чопорных людей, там, словечко там, значит, там, там и так далее, и так далее.
2: Поэтому, ну, действительно, не надо перегибать и нельзя ограничивать вот эту свободу. Но ведь должно быть наше понимание свободы.
1: Вот, абсолютно.
2: Свобода – это не воля. Это, то есть воля и свобода – это в русском языке всегда такие два понятия. Кстати, как и в других языках тоже. Liberty, freedom в английском языке существует. Понимаете, есть наше понимание свободы, есть христианское понимание свободы. И есть понимание, внимание, не западные свободы, а то, как они его навязывали нам. Потому что у них есть демократия для себе, как говорят в нашей южной стране соседки, и демократия на экспорт. Вот этот экспортный вариант демократии, там немножко другие представления о свободе, чем те, которые они применяют у себя в обществе.

0: Абсолютно согласен, да. И вот политтехнологический такой подход для, ну, не любит и батька у нас, и вообще в нашей стране эту профессию, поэтому, ну, скажем так.
1: Уже в России сказали, нет политтехнологов, есть социальные архитекторы.
0: Вот, не знаю, вот такой человеческий, сердечный, правильный подход нашего президента. Вот жесткий диктатор говорит, не зажимайте людей, пускай люди будут свободны, уверенно ходят по своей земле. И это на самом деле всегда так было. Это на самом деле гораздо... Почему побеждает всех этих политиков-однодневок, всех этих там Вестервель, Урсуль и всех остальных? Потому что они внутренне не свободны. Они с самого своего, я не знаю, когда их фонды берут, в 7 лет, в 10 лет их фонды берут. Они навязывают им штампы, они навязывают им поведение, даже улыбки, даже речи.
1: Политкорректность,
0: да, все поведение.
1: Там, где есть политкорректность, там нет свободы.
0: Вот абсолютно. Не, ну естественно, конечно. У нас президент внутренне очень свободный человек, и вот это Беларусь — это его творчество, Беларусь — это его поэма, Беларусь — это его гимн, Беларусь — это его детище, и он вот каждый раз вот с горящим сердцем приступает к вот работе с государственными служащими и так далее, чтобы люди наши, ну, чувствовали себя достойно, чтобы не присмыкались. Я вспоминаю 2005 год, какие-то сумасшедшие, Туск приезжал, на колени попадали. Туск приезжал, было в Гродно. В Гродно на колени некоторые попадали, значит, перед Туском, значит, чтобы не присмыкались, чтобы не считали себя какими-то там подпанками, еще кем-то, а чтобы вот чувствовали себя свободными на своей земле, как того с продвеку нашей классики, поэты, мечтали. В союзе с Российской Федерацией. Я хочу еще одну дату вспомнить, Вадим Францевич. Угу. 26 лет назад состоялось важное событие. Вот именно в эти дни, 3 апреля...
1: 3 мая.
0: 3 мая, прошу прощения, президент Путин, тогда еще исполняющий обязанности, он после, по-моему, Дня Победы примет и войдет в инаугурацию, президент Лукашенко и президент Кучма на Прохоровском поле. Тот момент, когда могли свернуть туда, куда надо, когда вот жива была эта идея союза, союзного государства, когда в России сменился, ну, вот это вот Тулово, значит, ушло, и сменился вот молодой президент, на него надежда, и он символически первую международную встречу проводит с Кучмой и Лукашенко на Прохоровском поле. Давайте видео посмотрим, что тогда батька сказал.
2: Гордый за наш народ, ответственный за его будущее, собрали нас на священном месте воинской славы. Уважаемые ветераны и участники самого крупного в истории танкового сражения. Сердечное поздравление с 55-й годовщиной Великой Победы я передаю от моей страны всем россиянам, украинцам, всем православным верующим и представителям других конфессий.
3: Здоровья вам! Здоровья и единения вам!
4: Спасибо!
5: Ну, все равно мы уже немного, да? Такое вот
6: лошади.
5: А это мальчик, может, тогда вас
7: помню. Вы садитесь, считайте, что вы перед нами, как солдаты стоите. Мы уже свое стояли. Мы будем стоять перед вами. Здоровья вам.
0: Вы уже свое отстояли. Знаете, немножко даже горько смотреть эти кадры. Там вот владыка Филарет наш, митрополит белорусский, патриарх Алексий, президент России, президент Беларуси и вот Леонид Данилович Кучма. И вроде как вот начинается вот эта новая эпоха, новое тысячелетие, День Победы 3-го тысячелетия, 1-й, Прохоровское поле, все вместе. И вот вроде как пойдем по этой дороге. Ну вот отсекли.
1: Ну так они же вместе были и в Хатыни, я это помню, когда, представляете, президент Украины и вместе с президентом Беларуси и президентом России были в Хатыни. Была их встреча в Ялте, когда родился проект единого экономического пространства. И первый Майдан, он ведь поэтому и возник. Не только как разборка, да, не только как разборка украинских кланов с участием Запада, а чтобы не допустить этого единения. А знаете почему Украина выпала? не просто под влиянием каких-то там западных политических технологий, а потому что режим Кучмы был весь коррумпирован насквозь. Потому что он был весь на крючке, который, как в том анекдоте, в нужный момент загнули этот крючок. И все, капиталы там. И Кучма, и Янукович дали слабину и в 2004 году, потом уже Янукович дал слабину в 2014 году. И вся эта вроде бы, смотрите, какая же была поддержка. Ведь выборы конца 90-х годов, на первые места выходит коммунистическая партия, она входит в двойку самых популярных.
0: Так Кравчука в 94-м просто снесли.
1: Его снесли, да. То есть это был возврат, и Кучму избрали. Почему? Потому что это был русскоязычный красный директор из Днепропетровщины. Вот он, вот его избрали поэтому. И, кстати, как Зеленского избрали. Почему люди в 19-м году? Потому что он воспринимался, так политтехнологами было сделано, как альтернатива националистическому угару. Потому что он русскоязычный, из Кривого Рога, а это вот самая земля вот этого юга Украины, и как человек, который был связан с Россией, выступал в России, зарабатывал в России, а он оказался просто пустышкой, он оказался фантомом, он оказался обманкой. И вот такой же обманкой оказался Кучма. Но не потому, что его сделали таким, а потому что он коррумпировался вместе со всем режимом. И это свидетельство, что коррупция, олигархат, создание вот такого псевдогосударства, оно ведет к трагедии. Можно задать вопрос, а почему же этот киевский режим, почему эта Украина насквозь коррумпирована, вот стоит и держится? А потому что произошел следующий, еще более опасный этап. Фашизация. Фашизм, это, знаете, как наркотик. Как допинг, который вводится, и он на каком-то этапе может провести к мобилизации, может провести к концентрации за счет этой агрессивной идеологии, работы спецслужб, деятельности выпущенных из адского подполья вот этих сил накопившихся, которые парализуют как метастазы все общество.
0: Хватит. И 50 миллионов украинцев, 500 тысяч бандеровцев хватит, чтобы держать их вот так.
1: Но потом у такого государства нет нормального будущего. Да, они будут держаться, они будут умирать на полях там, сейчас вот под Константиновкой, под Дружковкой, на Запорожье. Они будут там умирать тысячами, но дальше у этого государства нет будущего. И эти дикие эксперименты были совершены на Украине, но не надо думать, что только Западом, в значительной степени самими украинцами, в значительной степени теми людьми, которые вышли суть от сути, плоть от плоти. И то, что произошло там, еще предстоит нам проанализировать. И философам, и литераторам, и бояться этого анализа враги. Олесь Бузина, который вплотную подступился вот к этому, к пониманию глубинной сущности этой трагедии, был убит. И, в общем-то, я еще, я думаю, в ближайшее время мы увидим, это литературное осмысление. Это очень важно, чтобы искусство осмыслило. Потрясающая поэзия «Русской весны» есть. Есть уже ребята вот с фронта приходят, начинают, появляются первые рассказы.
0: Новый роман Промка, роман появился.
1: Вот, но это еще, но это все-таки русское понимание. А очень важно, чтобы было понимание вот этой глубинной трагедии. Что произошло? Как вот этот кучмизм, если угодно, получился. Кучмовщина вот эта вот. Когда вроде бы и благие пожелания, но внутри все сгнило.
0: Да, знаете, и в этой связи, всегда коррумпированность украинского режима, да, заигрывание с нациками, мы об этом сегодня говорили, да, безвольность лидера. Опять же, мы знаем эту историю, уже немножко ее рассказывали публично, что наш президент еще с Ельциным, а затем с Путиным предлагали помочь провести Кучме конституционную реформу, взять власть, угомонить эту раду сумасшедшую, угомонить олигархов и вести страну по нормальному пути. Испугался. Просто испугался. Вот роль личности в истории. А не испугался бы.
1: А зачем ему это надо было? У него все было хорошо. Он вписался в эту систему и все. Ведь для того, что... Это разный путь прихода к власти. Это разный путь самореализации политика, если угодно. Разная судьба. Как сказал президент, президентами не становятся, президентами рождаются. И если у тебя нет этого стержня, а у Кучмы его, судя по всему, не было. Он, понимаете, что такое он лег под олигарх? Он выстроил эту систему. Он с момента свержения Кравчука ее холил и лелеял. И вина Кучмы в той трагедии, которая происходит на Украине, она не меньше, чем Порошенко, Зеленского, Буданова или кого бы то ни было еще. Он своими руками это фактически создал.
0: И поэтому он сейчас на всех мероприятиях как почетный гость. Да. Вот там не хватает одного президента, который в Ростове отдыхает. Вот, а так все они там уже с Ющенко все понятно. Но и он там всегда как почетный гость, значит, сидит и произносит те речи, которые надо произносить сейчас. Которые тогда не произносил. Тогда
1: человек, который вырос в советской системе, который был советским гражданином, который, в общем, работал на благо этой страны, сейчас ходит вот в этом, я же не знаю, как это назвать, дьявольском кругу тех, кто эту страну не просто разрушает, а глумится. Понимаете, он же вырос в этой атмосфере красных знамен, переходящих, соцсоревнования. Он свою жизнь, карьеру на этом построил, судьбу. И он сейчас находится в эпицентре глумления над всей этой историей, глумления над его судьбой. Это просто чудовищно.
0: Абсолютно, да. Но вот, конечно, главная вина на украинских элитах. Но позвольте здесь и к нам обратить взор, к нам как к союзному государству и так далее. Ну, тоже ж было такое отношение. Ну, тю, ну, договоримся, ну, с Юлькой контракт подпишем, все свои, все нормально, пошли, выпили, значит, там. Ну, что там народ, ну, что там нацики какие-то бегают, ну, это все несерьезно, там. Политтехнологов зашлем в 2004 году, они там все поделают, порешают. Ну, это ж все наш, ну,
1: бабло там побеждает. Зло.
0: Бабло побеждает зло. Все договоримся, там это тут продадим, тут возьмем и так далее, и так далее. А Запад в это время работал с обществом и наращивал нацистские организации. Наращивал вот этот нацистский удар, таран и так далее. Вот что делал Запад. В итоге, казалось бы, ну с нами Украина. Вот экономические связи, культурные связи. Батька сколько рассказывал, даже там... с посевной поможем, если надо, бесплатно, там еще чего-то, то есть все вот здесь, и вырвали, оторвали, сделали, но ведь и наша вина есть.
1: Ну, безусловно, ну, понимаете, тут вина везде разная, и если, ну, вот сейчас хорошо нам тоже обвинять вот то время, политтехнологи, безусловно, потому что они разворовывали деньги ровно как эти олигархи, и в этом нет никаких сомнений, зачастую те же украинские олигархи перекупали этих политтехнологов, которые, ну, это история отдельная и большая. Но с другой стороны, ну, хотели договориться. А что тут? Ну, такие же люди, как мы. Ну, что, Тимошенко? Ну, вот Кучма, я же не зря говорю. А как его видели? Ну, красный директор.
0: Наш человек, в один комсомол ходили.
1: Ну, Порошенко, да. Ну, наш пьяница. Ну, выпьем одну кулявку, другую кулявку. Ну, как-то договоримся. А Зеленский что? Ведь тоже кто-то думал, что, ну это ж Зеленский, он вот тут вот у нас выступал, новогодние вечера вел, все понятно с ним. Понимаете? А и то, что не разгадали вот эту сущность того режима, который формируется. Ну, тут не просто чья-то вина, это во многом и беда. А это тяжело. Ведь то, что происходит на Украине, в значительной степени это гражданская война. Это же война в нашем цивилизационном пространстве.
0: Конечно.
1: Да, не распознали, да, не разгадали. Вина ли это? Ну, скорее, беда. А как ты распознаешь, когда в доме твоем, в семье твоей фактически это все происходит? Когда посреди тебя царство это разделилось, вот это библейское знаменитое определение, которое повторяется постоянно в Библии. Вот царство разделилось, разделилась наша цивилизация. Ведь и с той, и с другой стороны Степаны, Петры. Слушайте, ну мы же знаем вот последние опросы, и там у них прям зрада очередная, что оказывается и в Киеве, как говорили по-русски, так и говорят. И даже те, кто переходил демонстративно в 22-23 году на украинскую мову, возвращаются на русский язык. Они этим возмущены, но сделать ничего не могут. Потому что это наше цивилизационное пространство. И то, что произошло, еще раз подчеркну, мы должны анализировать. Вот двумя-тремя фразами это ни в коем случае не определишь. На кого-то вину, будь то наше поколение, будь то предыдущее, там, не знаю, революция или еще что-то, не спихнешь. или там на Шевченко, или на царей, или там на Ленина, или еще на кого-то. Все по-разному это пытаются делать. Сейчас какой-то тоже верхал целый тут. Все ищут в истории, кто там больше виноват, кто там больше кого обидел. Да? Что, на мой взгляд, тоже не надо делать. Нужно к своей истории бережно относиться в этом плане. А, кстати, небережное отношение к истории тоже является одной из причин того, что произошло. И нам предстоит провести большую работу над ошибками здесь.
0: Да, безусловно. Вадим Францович, ну не обойдемся без Фрадыча.
1: Серьезно?
0: Не обойдемся, да, все-таки вот под конец
1: что
0: эфира.
1: Что он там натворил?
0: А я русскую пословицу вспомнил, знаете. Молодец против овец, а против молодца и сам овца. Молодец против овец. Ну, с Венесуэлой у тебя получилось, да. Там никто тебе не сопротивлялся. А вот Иран показал, что можно сопротивляться, можно асимметрично отвечать. Да, военные, технические, научные, демографические потенциалы несопоставимы, но... несколько факторов, как я считаю. Готовность жертвовать раз. Блестящая стратегия. Стратегия именно военно-техническая, когда вот ответ по этим заливным странам, ответ по Ормузскому проливу, вот удар по самой системе Запада, по самой системе финансово-экономической, военной Запада. Значит, ну плюс, да, в горы они там вкопали себе ракеты и так далее. То есть, вроде как потенциалы несопоставимы.
1: Но еще важный момент не сказали. Это крепкая, самобытная политическая система. О чем сейчас все больше говорят, и это может быть ключевой момент, из которого происходит и многое из того, что вы перечислили.
0: И я обещал нашим зрителям Соловьев Лайф эксклюзивные кадры из Ирана, из Беларуси, единственная съемочная группа в Европе, которая там была. Посмотрим чуть-чуть?
1: Да, конечно.
0: Давайте посмотрим.
4: Наш народ, наши лидеры, наши переговорщики, которые присутствовали на этих переговорах, не позволяют нашим врагам, чтобы они достигли той цели, которую они хотели достичь во время войны и не смогли, и чтобы те цели они не смогли достичь во время переговоров. Народ Ирана заплатил высокую цену во время этой агрессии, и результат этих переговоров должен каким-то образом соответствовать этой цене, которую мы заплатили. Конечно же, мы заплатили высокую цену, в том числе мученическая смерть верховного лидера. Потеряли много невинных граждан, в том числе детей, в школе в Минабе. Потери, которые, конечно же, мы никогда не сможем возместить и компенсировать каким-то образом даже этими переговорами. И еще важный фактор, что наши переговорщики, они из народа, из командиров, офицеров, военнослужащих, то есть их нельзя разделить. Поэтому наш народ полностью доверяет этим дипломатам, этим переговорщикам, которые находятся на переговорах, так же, как вооруженным силам страны. В любом случае, мы считаем, что переговоры могут быть одним из вариантов завершения этой войны, этого конфликта. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы не позволим врагу достичь той цели, которую они не смогли достичь во время войны путем переговоров.
6: У нас есть две причины быть здесь. Первое, я говорю, что мой духовный лидер Хаменеи. Я отдам кровь за родину. Я читаю Коран. Я знаю, что время захвата и господства других стран прошло. Мы не позволим.
8: Площадь революции. Самая большая, самая главная площадь. Площадь, где в 79-м году был свергнут марионеточный правитель и пришла народная власть. И сейчас здесь каждый вечер собираются тысячи и тысячи, уже за это время миллионы людей. Несколько раз Израиль и США бомбили Тегеран прямо во время этих митингов, но люди ни разу не ушли, люди ни разу не разошлись ни на один час, ни на одну минуту. Они приходят сюда с флагами, они приходят сюда с детьми, они приходят сюда с портретами мученика Али Хаменеи, они приходят сюда с портретами нового Рахбара. Они говорят, что мы любим свою страну, нам не нужна другая власть, привнесенная чужими штыками, нам не нужны здесь никакие другие порядки, всякие демократии и прочее. Люди говорят, что они хотят жить так, как они живут, со своим Богом, со своей верой, со своими семьями, со своими традициями. И они имеют на это право. И это огромная мощь, вот это людское море, которое говорит «Аллаху Акбар».

0: دست تیغ حیدر شده کابوس سهیان صدای موشک خیبر الله اکبر.
1: Как вам?
2: Да, мощно. Но и тут, смотрите, несколько моментов. Вот, что сделали американцы? Они фактически иранской исламской революции 79-го года придали новый импульс. Может быть, действительно, где-то в молодом поколении как-то стала истончаться вера, где-то вот эти скрепы. И они сейчас вот этой борьбой за свою родину фактически скрепили нацию. Смотрите, какая ложь. Женщина угнетенная, загнанная. Движущая сила этих процессов – женщины. Да, женщины в платках, да, женщины в темном, но это женщины абсолютно свободные. Это женщины, которые борются за свою страну. Запад как не понимал этого в 79-м году, так и не понимает и сейчас. Они ничему не научились.
1: Спасибо, Вадим Францевич, за то, что были сегодня с нами. Вадим Францевич Гигин, депутат Палаты представителей, генеральный директор нашей национальной библиотеки, которую надо посетить во время выходных, автор телеграм-канала «Гигин 110-й партизанский». Спасибо, дорогие друзья, за то, что были сегодня с нами. До встречи!
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
4: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
3: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
5: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
6: И снова здравствуйте, с вами Сергей Мардан и главный вопрос на телеканале «Соловьев Лайв». Метавселенная проиграла искусственному интеллекту. ИИ, искусственный интеллект, уже заменяет чиновников, врачей, принимает решения за военных. Иранская трагедия со школой показала, когда нейросеть начинает лгать, цена ошибки – это десятки жизней. Как искусственный интеллект обманывает своих создателей и где проходит граница между эффективностью и человечностью? Ну, у нас разговор будет не только и не сколько про этические аспекты, а поскольку вот индустрия там развивается ну, невероятно быстрыми темпами, я думаю, что нам придется коснуться многих вещей, которые там напрямую относятся и к тому, в каких направлениях происходит развитие технологий, какие там кризисы, допустим, внутренние возникают. Ну и, соответственно, вот то, что я уже сказал, такие, нельзя даже называть эксцессами, это не эксцессы, то есть когда там гибнет более 100 детей в результате использования новой технологии, тут, в общем, как бы возникают вопросы, а вообще в том ли направлении все это идет. Ну, в общем, будем двигаться по порядку. А начать я хотел бы с истории одного такого большого, не банкротства, но большого неуспешного проекта. 1 июня VR-версия Horizon Worlds будет удалена из магазина гарнитур Quest. Об этом говорится в заявлении Meta. Миры больше не будут доступны виртуальной реальности, они останутся лишь в мобильном приложении. Фактически речь идет о том, что Цукерберг закрывает свою VR-метавселенную. Убытки составляют порядка 80 миллиардов долларов. Мета – это компания, признанная экстремистской на территории Российской Федерации, оговоримся. Огромные были, так сказать, расчеты вот на этот проект. Все стерли языки, рассказывая о том, вот как VR-технологии изменят нашу жизнь. Соответственно, гики надевали эти VR-овские шлемы или очки и пытались в них там ходить, жить, ну, пока, в общем, их не начинало тошнить, поскольку человеческий мозг оказался не очень для этого приспособлен. Ну, в общем, ладно, как бы, что было, а, соответственно, вот Facebook зафиксировал убыток 80 миллиардов. Объясните, пожалуйста, ну, а почему так вышло, почему потребовалось столько времени для того, чтобы осознать, что, в общем, ну, не взлетает? Валентин, давайте с вас начнем.
7: Ну, вопрос интересный. На самом деле для индустрии IT-технологий и банкротства, и невзлет технологий – это дело обычное. Зачастую...
6: Ну, не в таком объеме-то.
7: Ну, если вспомнить тоже крах доткомов, который был там 20-30 лет назад, там были объемы даже, наверное, может быть, и покрупнее, чем метавселенная Цукерберга. В общем-то, коллеги проверяли гипотезу, будут ли люди в этом мире существовать, полностью погружаясь в технологии виртуальной реальности. Реальности, и гипотеза оказалась нежизнеспособной, в первую очередь потому, что мы не готовы все время нашей жизни проводить в виртуальном мире, да, и, в общем-то, это создает некоторую даже зависимость, с которой нужно бороться, вот, а VR можно применять для конкретных каких-то задач, для тренировок, тренажеров, да, для освоения тех мест, которые ты так просто не побываешь, для каких-то сложных профессий, например, там, авиапрофессия или там профессия, там, следователя-криминалиста, у которого очень сложно, например, раздобыть какие-то случаи, но можно тренировать на базе виртуальной реальности. Для медицины, например, очень дорогие существуют аппараты, там те же томографы, каждая минута их использования там стоит миллионы там, рублей, условно говоря, можно заменить на виртуальный аналог и студентов-медиков изначально тренировать там. Поэтому полностью нас погрузить не удалось, но это, наверное, даже и к лучшему.
6: А вот говоря о VR-технологиях, почему я сказал, что были такие гигантские ожидания, причем ну вот, в среде массовых пользователей. А, и на сегодняшний день из того, что окружает нас с вами, ну, я бы сказал, вот единственный пример живущей VR-технологии, который мы в Москве видим практически на каждом шагу, это вот шлемы операторов дронов. Вот тут мы видим настоящую технологию. А когда говорят тоже гики о том, что ИИ заменит людей, отменит там десятки профессий, сделает бесполезными десятки и сотни миллионов людей, а вы не думаете, что уже, в общем, как бы сейчас понятно, что ожидания несколько завышенные, и, скажем, изменится там функционал каких-то профессий, но, в общем и целом, устройство и человеческой жизни, и современной экономики остается примерно таким же?
8: Ну, я бы не сказал, что гики это говорят. Это как раз говорят люди, которые не погружены в эту тему, а специалисты, эксперты, ученые, которые разрабатывают технологии искусственного интеллекта, говорят, что это будет технология, которая, несомненно, изменит структуру и занятости, и экономики, но что прям вот такое, что искусственный интеллект заменит человека, нам уже сколько там, когда первый «Терминатор» появился, говорят, что Скайнет вот-вот-то вот возникнет.
7: А 50 лет, наверное, прошло.
8: Никак не возникает.
6: Ну, уж не 50, какого фильм 91-го года, по-моему.
8: Да, и оно что-то никак, 35 лет прошло.
6: Да, 35. Да?
8: И поэтому я всегда на этот вопрос отвечаю очень просто. Точно так же, как тракторист на тракторе, на средствах механизации вытеснил в конечном итоге крестьянина с сахой на лошади, так и человек, который освоил инструменты, которые позволяют ему намного быстрее делать какие-то вещи, сохраняя качество, может быть, даже повышая, может быть, в каких-то вопросах проседая по качеству, но так, чтобы оставаться в зоне допустимого качества. Вот именно этот человек и вытеснит всех, кто это не освоил.
6: Ну вот смотрите, вы как бы произнесли такое важное слово «допустимое качество». Это, ну вот с моей точки зрения, я там ни разу не технарь и даже вот небольшой любитель технологий. Ну, то есть я точно не в первых рядах всегда иду. Но мне кажется, что все именно вокруг этого и крутится. Да, допустимое качество. Ну, в какой-то профессии это работает. Ну, допустим, если вы там делаете полностью автоматизированный токарный станок, там есть там традиционная вполне система допуска, плюс-минус сколько-то микрон при, значит, обработке там той или иной детали. И это вот является, да, допустимым качеством. В работе врача, хирурга, вот этот разлет допустимого качества уже, в общем, куда как более чувствительный, потому что вы задеваете, допустим, некий нерв, простенькая операция, допустим, на руке, на себе не показываем, говорим вслух, и у человека там два пальца из пяти не сгибаются. Хотя, казалось бы, допустимое качество там плюс-минус 1 миллиметр. Вопрос, вот насколько это допустимо. И, соответственно, вот доведем до предела этот разговор и, собственно, возможность использования этой технологии, ну, в каких-то сферах человеческой жизни, где вообще счет идет на десятки и сотни там живых людей, которые были живы еще вчера, а вот тут они умерли, потому что искусственный интеллект, руководствуясь мозгом железного болвана, посчитал, да, это вот как бы там допустимым качеством, допустимыми потерями. И это, соответственно, во время войны в Иране. Это там, ну, как бы история-то уже сильно нашумевшая. Технология компании «Anthropic», у которой был контракт с Пентагоном, и все, в общем, вроде бы как у них было хорошо и нарядно, и сетецентричная структура, и они собирают информацию, ну, наверное, я там представляю, значит, с десятков спутников, дронов, которые летают и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, принимают решение об ударе там по вполне конкретному объекту. Никто не учитывает, что этот объект находится в районе очень плотной застройки. Это некий комплекс зданий. И ракеты в итоге там прилетают по школе для девочек. Значит, там гибнет огромное количество людей. Вот в такой ситуации. А кто виноват? Никто не виноват. Технология виноват. Что такое технология? Непонятно.
8: Разрешите,
6: я, естественно, передам вам слово. То есть, мне кажется, здесь разговор, он такой, он не про этику даже.
8: Абсолютно.
6: Он про то, в каких именно сферах жизни вообще допустимо и разумно использовать и отдавать вот момент принятия решения некой там обезличенной субстанции под названием электронный мозг.
8: Да, ну, во-первых, надо как бы назвать вещи своими именами – это военное преступление, за которое должны понести ответственность.
6: Кто?
8: Кто? Люди, принявшие решение.
6: А люди не принимали решение.
8: Именно человек отдал решение, и, ну, я надеюсь, рано или поздно с них спросят. Но, как бы, задавать вопрос, что кто-то, не человек, принял решение и там, образно говоря, нажал на кнопку, это то же самое, что пенять на нож в руках убийцы за то, что он убил жертву. То есть инструмент, а инструменты, ну, модели машинного обучения и системы искусственного интеллекта, это инструменты, которые экстернализируют когнитивные способности человека. Именно поэтому люди так склонны очеловечивать эти инструменты. Но они остаются инструментами, несмотря на то, что там в глазах массового человека, обывателя, они представляют собой какие-то как будто бы разумные существа. Нет, это инструменты в руках лиц, принимающих решения. И приказ на нанесение удара отдал конкретный человек с конкретной фамилией.
6: Поэтому... Это мы думаем, на самом деле. Мы этого не знаем. Я, собственно, вот именно в таком... именно вот в таком общем плане и ставлю вопрос о том, что не думаете ли вы, что даже вот тот... опыт, который у нас есть сегодня, он уже ставит вопросы, повторяю, не этического даже характера, а характера, ну, безопасности. То есть, возможно ли там в некоторых областях человеческой жизни, экономики, там, чего бы то ни было, вообще доверять функцию принятия любого решения там некой обезличенной среде?
7: Давайте я попробую ответить этот вопрос. Я считаю, что на самом деле в большинстве сфер деятельности все-таки принятие окончательного решения должно оставаться за человеком. Вы уже правильно сказали, это медицина, это образование, это военная сфера, это транспортная в том числе сфера. Да? Там вот ошибки, которые может быть у машины, она может быть совершенно спокойно. У системы искусственного интеллекта бывают галлюцинации, бывают ошибки, бывает так называемый устаревший контекст. В случае вот с этой школой, по которой неудачно попала ракета, на самом деле там раньше размещался пункт управления иранской армией, а потом его перевели в другое место, а во всех базах данных он сохранился именно как пункт управления. И, скорее всего, система просто не смогла понять, что там уже нет того, что было раньше, и они как бы ударили. Значит. Но в любом случае, как правильно сказал Роман Викторович, решение должно оставаться за человеком. Это удобный способ, удобный момент получения хорошей аналитики, быстрой, качественной. Вот. Но ее нужно проверять, ее нужно, так сказать, анализировать. И вот если человек разучится это делать и будет полностью доверять железному монстру, то, к сожалению, ошибок будет все больше и больше. И сейчас именно нужно обучать специалистов не относиться к искусственному интеллекту как к тому, чему нужно слепо доверять, а научиться с ним работать, как раньше, представьте, вот не было там поисковых машин. Мы все ходили в библиотеки, искали какие-то книги по корешкам, да. Потом сейчас уже никто в библиотеке не ходит, редкий человек идет ногами и смотрит раритетные издания, да. Все быстренько набирают в поисковой машине то, что нужно. То же самое, следующий шаг – это вот быстрая аналитика. Но в ней могут быть несопоставимые факты, в ней могут быть ошибки. Это нужно... пропускать через себя, критически мыслить. И, конечно, решение принимает человек.
6: Вот смотрите, по поводу... Ну, хорошо, что вы вспомнили и про библиотеки, и про поисковые системы, ну, соответственно, которые теперь внедряют свой сделанный на коленке искусственный интеллект. Я подозреваю, что основная масса пользователей даже не пользуется нормальным поиском, а читает вот то очень часто дерьмо, которое там Google или Яндекс предлагает выдачу. Ну, вот если у вас включена по умолчанию функция ИИ, вот, то есть я, например, вот отключаю это. То есть я понимаю, что мне будет предложен с огромной вероятностью неправильный, неполный, искажающий ответ. И всегда лезу в источники проверять. Основной потребитель так не делает. Вот ему как бы дали ответ, и он побежал дальше. Смотрите, значит, нейросети искажают новости. Об этом говорится в исследовании Европейского вещательного союза и BBC. Я не знаю, они признаны нежелательной организацией или нет, на всякий случай скажу. Аналитики изучили 3000 ответов искусственного интеллекта на вопросы о новостях на 14 языках. В результате, результаты показали, что 45 ответов содержали по крайней мере одну существенную ошибку, 81% имели более мелкие погрешности. Дальше я не буду продолжать, здесь много, в общем, на мой взгляд, избыточных деталей, но вот область, в которую ИИ просто вот влетел с размаху, Там тут же придумали, как это можно использовать, значит, сокращать издержки, увольнять там админов, работающих за еду, если про телеграм-каналы говорить, редакции сокращают огромный штат новостников. И все радуются, господи, значит, у нас же есть искусственный интеллект, который тебе ленту новостей сделает вот-вот лучше, чем любой там выпускник какого-нибудь провинциального журфака. Выясняется, что искусственный интеллект из сети высасывает фальшивые новости, то есть количество фейкового или неправильного контента растет в геометрической прогрессии. Ну, то есть и дальше классический вот этот вот вариант. Дерьмо на входе, дерьмо на выходе. Ну и, то есть по идее, как бы вот там первое, ну вот самое широкое применение искусственного интеллекта его полностью дискредитирует, как мне кажется.
7: Ну, я скажу здесь следующую версию. Как бы действительно, поскольку технологии машинного обучения искусственного интеллекта очень сильно зависят от данных, которые в него поступают.
6: Так он, он же их автоматически подсасывает.
7: Чем больше мусора подается, тем, конечно, мусор получается на выходе. Более того, зачастую получается такая ситуация, что это очень сильно зависит от, например, какой-то точки зрения по какой-то из проблем. То есть, если мы берем, например, западные там системы больших языковые модели, да, они, например, очень сильно заточены на западные датасеты, скажем так, и они по одним и тем же проблемам, которые мы имеем одну точку зрения, они будут иметь совершенно другую точку зрения, потому что им подавалось это на вход. И здесь, на самом деле, важна еще такая проблема, что мы должны всегда смотреть, в каком контексте это все туда подавалось, какие выводы из этого можно сделать. И вообще к этим машинам нужно относиться как к таким большим статистическим машинам, организмам. Они могут совершенно так же ошибаться, как большинство людей. То есть действительно, она хорошо работает в 80% случаев, обобщает быстро какие-то, приводит факты, но вот в 20% случаев, когда есть какое-то неординарное решение или что-то отличающееся от общей практики, будут ошибки. Совершенно точно.
6: Ну, соответственно, Роман, к вам вопрос. В банковской сфере, допустим, широко применяется искусственный интеллект. Там сокращают гигантское количество рабочих позиций, действительно увольняют много персонала. А некоторые, я бы сказал бы так, так называемые страны, ну, типа там Албании какой-нибудь, ну, вообще на этом пытаются хайпиться, назначают ИИ министрами и показывают, я не знаю, зачем они это показывают, что искусственный интеллект может принимать в том числе какие-то административные государственные решения не хуже, чем живой чиновник, на которого можно влиять, которого можно коррумпировать. Хотя вот там тоже уже возник скандал, оказалось, что ИИ тоже можно коррумпировать. Вот с вашей точки зрения, здесь действительно есть какой-то положительный опыт, который в любом случае будет масштабироваться? Будет ли сокращение каких-то рабочих позиций с неким функционалом, там, избыточным, устаревшим? Или все по-прежнему вот под большим знаком вопроса?
8: Ну, многоплановые вопросы. И если можно, я откачусь немножко назад и дополню Валентина Вячеславовича, который нам рассказал про так называемые области доверия. А вы, Сергей, нас спросили, вот как же быть с безопасностью и то самое минимальное качество, про которое
6: допустимое
8: я говорю.
6: Качество, да,
8: допустимое качество, да. Ведь эти вопросы уже решены, по крайней мере, у нас, в нашей нормативной
6: системе расскажите.
8: Решены. Ведь это не только вопрос нормативно-правового обеспечения деятельности общества, то есть законы, подзаконные акты, но это еще вопрос нормативно-технического выстраивания тех рамок, в которых сложные технические системы должны функционировать. То есть я веду речь о стандартизации и, как следствие, сертификации определенных изделий, типов технологий в тех или иных областях. И вот области доверия, как мы это называем, области доверия, это медицина, это образование, вот все то, что Валентин перечислил, это банковская сфера, финансы, экономика. Это те области, в которых цена ошибки очень высокая. Либо это человеческие жизни, человеческое здоровье, либо это высокие экономические издержки. Есть, в общем-то, в каком-то документе, то ли в постановлении правительства каком-то, либо в приказе ВСТЭКа, есть прям перечисление того, что относится к этим областям. Соответственно, принятие решений в этих областях происходит только в тандеме человек и какая-то система. То есть человек в контуре всегда существует. Но здесь возникает парадоксальный момент. Чем сильнее влияет та или иная область на, как бы, чем выше цена ошибки в этой области, тем быстрее мы хотим перенести принятие решений на вообще автоматику. Пример. Стыковка космических кораблей в космосе – это полностью автоматический процесс. Посадка «Бурана», ну и взлет, полностью автоматический процесс был. Но советские инженеры создали чудо по сегодняшним меркам. И почему это так? Вы, я думаю, большинство наших зрителей, вы, и вы тоже, каждый день пользуетесь транспортной системой, в которой нету водителя, в которой нету оператора. Даже не задумывайся об этом. И она настолько высоконадежна.
9: Это лифты?
8: Это лифты, да. Беспилотный вертикальный транспорт. А ведь вспомним, раньше
9: совсем
8: там...
9: Совсем недавно там был лифтер, да, верно.
8: С нажатием кнопки. И любая область экономической деятельности рано или поздно трансформируется. Вот банковская область, которая, знаете, раньше банки были банками. То есть это финансовые институты, которые занимались финансовыми транзакциями. Потом внезапно банки стали организациями в области информационно-коммуникационных технологий. И область, штат, который вот программисты, там, админы и так далее, именно в банках в области ИКТ был настолько раздут. Но сейчас это приходит в какое-то свое равновесие. То есть я не думаю, что это процесс, связанный прямо вот с массовым внедрением искусственного интеллекта. То, что оно одновременно идет, это не значит, что одно на другое является причиной и следствием одного другого. Ну, какие-то корреляционные связи, конечно, есть, но так прям говорить, что там массовые сокращения в банках из-за этого, ну, нет. Это там другие причины и вообще явление многофакторное.
9: Ну, я с этим соглашусь, потому что, ну, вообще как бы жизнь очень изменилась. То, что раньше называлось, ну, такое вот понятие в русском языке интеллигенция, вот, или интеллектуалы, вот, по привычке, там, интеллигенция или людьми умственного труда, вот, сейчас называют практически всех, кто не работает руками. Ну, вообще количество людей, которые работают физически руками, оно вот в своей доле сильно уменьшилось. Но это не значит, что там миллионы людей, которые сидят в офисах, они занимаются интеллектуальной работой. Они занимаются таким очень простым алгоритмическим трудом, который, да, наверное, там, развитие технологий, в общем, может изменить, отменить их, там, сделать ненужными и так далее. Но я тут про что еще хотел бы успеть поговорить. Если говорить о медицине, эта же вещь, она такая, не риторическая, это то, что касается абсолютно каждого, и возникает вопрос, а вот любой из нас, ну вот возникнет там, там ситуация, а мы бы насколько согласились бы доверить собственное здоровье, там, постановку диагноза себе, обезличенной, автоматической, значит, какой-то машине? Вот я, например, я сказал бы, не-не-не-не-не, можно мне старенького доктора с опытом работы в 60 лет, значит, пусть он посмотрит там на снимки, на КТ, рентген, анализы и скажет, в чем проблема. А вот у железного болвана пусть лечатся вот те, которые, значит, цифровизацию хотят внедрять как можно быстрее.
7: Я насчет медицины такой приведу пример. На самом деле, безусловно, все сложные медицинские решения действительно лучше доверять людям с большим опытом и даже лучше доверять, может быть, не одному врачу, а целому консилиуму врачей,
9: так и делается.
7: Которое делается в тяжелых и сложных случаях. Но медицину и какие-то простые случаи, да, то есть массовую медицину, и учитывая, что у нас там страна большая, например, да, не во всех регионах, например, медперсонал достаточно, ну, как бы, объема существует.
9: Можно платить деньги.
7: Да, вот здесь вопрос заключается в том, что с помощью этих средств можно снять какие-то простые случаи, да, то есть какие-то рекомендации, там, не влияющие на общее, так сказать, на общую жизнь, да, там, выписывание лекарств каких-то простейших. Угу. Естественно, все сложные случаи – это только человек, только опыт – Еще один пример в медицине, да, ну, машина хорошо определяет, например, там обнаруживает онкологию на ранней стадии, когда человек еще не может это выявить, так сказать. Вот какие-то скрининги, диагностики, постановки первых, кстати, может быть, очагов каких-то процессов можно там доверять машине. Ну а потом обязательно должен проверять человек, контролировать и именно стратегию решения, стратегия лечения должен выстраивать опытный врач.
9: Знаете, а вот, ну, наверное, вы знаете, а как это работает на самом деле уже сейчас, допустим, наша столица? Ну, цифровизация же там по полной программе, значит, более того, там внедрена система сбора медицинских данных по каждому человеку, что, ну, как бы, по мнению некоторых, вообще противоречит даже законодательству. Ну, да ладно, не об этом речь. Значит, вполне себе конкретная ситуация. Женщина приходит к врачу, значит, ну, с какой-то проблемой, ей нужно делать операцию. Вот, там нужно сдавать какое-то количество анализов, и искусственный интеллект уже сейчас ей пишет, что у вас риск инфаркта, соответственно, операция невозможна. Врач смотрит на снимок и говорит, да это чепуха, нет у вас никакого риска инфаркта, это ошибка. Но он не может отменить решение вот этого железного болвана, которое вынесено уже. Соответственно, человек должен снова идти делать снимок, снова его, значит, нужно вносить в систему, чтобы тот же самый железный болван повторно его отсканировал и вынес верное решение. Вот, собственно, как оно на самом деле.
7: Ну, вопрос еще, на каких данных тренировалось, оттачивалось мастерство этого железного болвана?
9: Ну, болван-то он же постепенно учится, а всем хочется как можно быстрее отчитаться.
7: Ну, это издержки и риски быстрого внедрения технологий, когда в продакшн запускают не до конца готовые изделия или его, так сказать, тестируют на пользователях. Поэтому здесь, как важно отметил Роман Викторович, должны быть действительно нормативы и стандарты, в какой момент мы, какое изделие, какой инструмент, а искусственный интеллект это именно инструмент, в какой момент мы этот инструмент вводим в какую практику.
9: Понимаю.
7: С лекарствами, с медициной, там есть целый большой-большой-большой путь, который они должны проходить. Поэтому это все должно выдерживаться, и мы должны влиять на всех этапах, и действительно, если они выносят какие-то неверные решения, корректировать их, заново переобучать и работать с ними.
9: Роман, а вот к вам вопрос, наверное, он будет заключительный. А можно ли, говоря о технологии, которая переживает этап вот такого стремительного и масштабного развития, говорить, вот ставить вопрос так же, как Валентинова поставил. Вот, а готова ли технология? А вот а какие критерии мы устанавливаем? Если вы говорите, что я вот написал книгу, она за год уже устарела. Как это должно сейчас работать? И нужно ли так торопиться?
8: Ну ведь тот пример, который вы привели, это не... Я вот оппонирую Валентину Вячеславовичу, это не вопрос того, как модель была хорошо или плохо обучена, на каких данных. Это вопрос системной организации, более того, системной организации того процесса, в который встроили в качестве подсистемы некое вот техническое изделие, в составе которой есть модель искусственного интеллекта, который там что-то распознает на снимках. И то, что в процессе, так скажем, в процессе врачебного исследования реализовали инженеры так, что там врач не может отменить своим решением то, что написала система, но это неправильный процесс проектирования системы, процесса. Вот. А есть определенные стандарты, которые работают уже десятки лет о том, как нужно создавать, внедрять, проверять, эксплуатировать такие системы. И, ну, как бы инженерия не вчера появилась. То, что появились новые технологии, новые инструменты, которые можно применить в рамках тех же инженерных процессов при построении информационных и интеллектуальных информационных систем, надо просто брать и делать. То, что идет деградация образования и общего инженерного знания, ну да, вот в том числе и мы стараемся новых там новое поколение инженеров на правильные рельсы ставить. Но говорить о том, что вот теперь технологии, все пропало, и там Скайнет неизбежен, ну, это совершенно неправильно. Есть устойчивые системы, которые называются, там, образно говоря, общество или государство. Они ультраустойчивы. Все направлено, все внутренние механизмы гомеостаза направлены на то, чтобы государство было внутренне устойчиво. Ну и внешне тоже, да. И это фактически системы, которые потенциально могут существовать бесконечно.
9: Потенциально, вечно, да, но потенциально. Происходит все совсем по-другому.
8: Ну, бывает, да. Соответственно, измыслить то, что какая-то новая технология, которая влияет на какие-то мельчайшие вещи, внедрившись вот в тело вот этой большой системы, внесет какие-то такие пертурбации, что она вся разорвется, причем в каком-то там минимальном масштабе времени, но это смешно. Другое дело, что вирус тоже убивает человека, а он по сравнению с человеком совершенно мал. Поэтому, конечно же, все мы, и ученые, инженеры, философы, государственные деятели и вообще общество должны быть настороже и всегда знать, куда мы идем, а не так оголтело, а побежали.
9: Спасибо. Отличное завершение нашего разговора. Благодарю вас.
8: Спасибо.
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд

0: Здравствуйте, уважаемые наши зрители. В эфире «Геоэнергетика Лайф». Я Александр Фролов.
1: И я Борис Марцинкевич. Всем добрый вечер.
0: Вспомним неожиданно начало апреля. Вот прям внезапно вспомним начало апреля. И в начале апреля 8 стран ОПЕК+ договорились о корректировке добычи и о ежемесячных встречах для обсуждения рыночных условий, соблюдения квот и компенсаций. Восьмая встреча должна была состояться 3 мая. Что характерно?
1: Мы тут, а они в Вене.
0: Давайте посмотрим на табличку, которую вот опубликовали в начале апреля, когда обещали встретиться 3 мая. Вот, такая замечательная табличка. И здесь мы видим с вами квоты на добычу для вот этих 8 стран ОПЕК+. Это не все страны ОПЕК+, это 8 стран, которые меняли, которые брали на себя дополнительные обязательства по сокращению производства сверх того, что предписывалось квотами, а потом начали год назад, начали возобновлять рост производства нефти. И вот это новые были квоты, обозначенные, ну, как вы видите, на май 2026 года. Кстати, вот и он, май 2026 года. Ну и в начале, собственно говоря, прошлого месяца ситуация выглядела следующим образом, что ряд стран должны были компенсировать перепроизводство, и поэтому глянем еще на одну табличку. На эту табличку, кстати, первую мы еще разочек посмотрим с вами. Это вот как некоторые страны должны были компенсировать перепроизводство нефти. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Вот, кто-то в апреле-мае вообще не должен был ничего компенсировать, потому что ему помогли. Ну да ладно. Вот Ираку помогли, Объединенным Арабским Эмиратам.
1: Тоже помогли, всем помогли.
0: Да.
1: Всем странам Персидского залива была оказана помощь со стороны, ну, как бы я сказал, Льва Давыдовича Трампа. Лев Давыдович, ну, потому что сейчас реализуется заповедь Троцкого «Ни войны, ни мира, а арбуз перекрыть».
0: А, нам уже пишут наши зрители, будет ли сегодня графиков больше одного. О, ужас, сегодня будет один график. Кстати, если что, писать нам вопросы, предложения, замечания можно с помощью QR-кода, который вы периодически будете видеть вот в этом углу экрана. Ну а пока из начала апреля стремительно перенесемся в конец апреля и посмотрим, как Объединенные Арабские Эмираты без предупреждения, без консультаций, без объявления взяли и вышли из ОПЕК+. Давайте соответствующую цитату. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК и соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Соответствующее заявление распространило Государственное информационное агентство ОАЭ. Это решение отражает долгосрочное стратегическое и экономическое видение ОАЭ и меняющийся энергетический профиль. Говорится в сообщении, и не совсем ясно, что имеется в виду. ОАЭ подтвердили, что после выхода из организации продолжат действовать соответственно, постепенно, ответственно, постепенно и взвешенно. Очень тяжело эту ерунду читать, которую они понаписали в рамках своего сообщения. Взвешенно. Ответственно, постепенно и взвешенно наращивая добычу в соответствии со спросом и рыночными условиями. Почему ерунду? Потому что, ну, иносказательно ОАЭ сообщили следующее, вот за всеми этими словами. Будем добывать столько, сколько сочтем нужным.
1: А теперь я приведу еще раз.

0: соответствии со спросом и экономическое видение Объединенных Арабских Эмиратов. Итоги 2024 года, официально подтвержденная доля туристической отрасли в ВВП страны 12%. В минувшем году ожидалось не менее 13%. Их нет. Их просто нет. Это 90 тысяч рабочих мест. Это порядка 77 миллиардов долларов, которые просто исчезли. И помимо всех прочих слов, которые касаются ОПЕК, я не экономист, я не буду говорить, что там на рынке недвижимости делается, на всякий случай. Действия Объединенных Арабских Эмиратов – это попытка вырваться из тупика. Они понимают прекрасно, что тихая гавань, замечательные туристические отели класса 5 должны теперь какое-то новое предложение делать, я не знаю, там, номера люкс, собственный зенитный пулемет на балконе, индивидуальный лифт в индивидуальное комфортабельное бомбоубежище, в шкафу сразу предоставляются бронежилеты, каски и так далее. Они в тупике, они пытаются удержать страну от дефолта, других слов я не подобрать не могу. Если у вас исчезает 12% экономики, вы не только из ОПЕК выйдете.
1: А я тут добавлю вот что. В начале 2026 года форум стран-экспортеров газа, есть такой, опубликовал прогноз об использовании газа в качестве топлива для производства электрической энергии, которое будет использоваться центрами обработки данных. И отдельно выделялись огромные перспективы двух стран – Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Объединенные Арабские Эмираты до текущего конфликта, спровоцированного Соединенными Штатами Америки, были не только туристической меккой, не только деловым центром, это был еще и телекоммуникационный центр, это был еще и IT-центр. И вот насколько перспективными являются вложения в телекоммуникации, в IT-сферу на территории Объединенных Арабских Эмиратов, теперь большой вопрос. Тихая гавань оказалась, не такой уж и тихой. Я бы даже сказал, местами она была довольно громкой.
0: Гарантированная безопасность со стороны Соединенных Штатов оказалась очень гарантированной.
1: Нет, со стороны Соединенных Штатов безопасность была гарантирована. Просто оказалось, что гарантии безопасности... что-то, в общем, пошло не так. Вот что-то пошло не так, что конкретно не совсем ясно. Но я думаю, Трамп разберется и нам сообщит в своей соцсети.
0: Конкретные люди по ту сторону Персидского залива конкретно предупреждали, если на территории вашей страны находятся американские военные базы, вы участник агрессии. Я не виноват, сообщил Иран, и в соответствии с этим стал действовать. В сети ходят списки, что там в Объединенных Арабских Эмиратах разнесло за это время. Ну и на всякий случай, помимо истории с ОПЕК, раз уж Александр коснулся Федерации стран-экспортеров газа, на всякий случай напоминаю, что Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года это 6 миллионов тонн СПГ, которые сейчас тоже превратились в ноль. Собственных подземных хранилищ газа нет, поэтому они вынуждены были прекратить добычу газа.
1: Скромненько, всего лишь каких-то 500 000 в месяц, но я думаю, какой-нибудь Евросоюз очень бы не отказался от этих 500 000 в месяц.
0: То есть совокупные потери, если смотреть по объемам добычи самой нефти, все, что сейчас у Объединенных Арабских Эмиратов имеется, это нефтепровод, который приходит в порт Фуджейра за пределами Персидского залива, 1,5 миллиона баррелей в сутки. Сейчас он разогнан до каких-то невероятных 1,8, но добыча в феврале месяце была 3,4 миллиона баррелей в сутки. То есть потеря 45% добычи нефти, 100% добычи газа.
1: А давайте вот ту табличку, с которой мы начали, на нее сейчас внимательно посмотрим. Прям первую. Это вот сколько Объединенным Арабским Эмиратам можно было добывать в мае. Фуджейра 1,5, разогнали до 1,8. Нельзя поддерживать такой показатель долго. 1,5 в лучшем случае. А там еще профилактики, а там еще всякое бывает.
0: Всякое бывает. Есть свое мнение у замечательной организации «КСИР». Может поправить вот эти производственные показатели в любой момент, если обострение приключится у Дональда Трампа. И в международной обстановке, конечно, тоже. Обычно это совпадает, обострение у отдельно взятого, не скажу за что, Трампа и в Персидском заливе. Так что ситуация у Объединенных Арабских Эмиратов критичная, прямо скажем. Ну и кроме того, в последние годы Объединенные Арабские Эмираты имели собственное мнение по поводу объема добычи, по поводу квот. Есть два мнения. Одно мнение Саудовской Аравии, поэтому оно правильное. На самом деле оно логически обосновано. Цель соглашения ОПЕК+, не поднятие цен в какие-то заоблачные выси, а попадание в тот интервал, который устраивает и покупатели, и производители. Покупателя нельзя отпугнуть слишком высокими ценами. Не дай бог начнется сворачивание спроса. Но, тем не менее, нужно иметь какой-то денежный запас, денежный поток, который обеспечивает разведку новых месторождений, разработку новых месторождений, на это тоже требуются деньги. Объединенные Арабские Эмираты предлагали другую логику. Видите, написано в зеленой сделке Евросоюза к 50-му году напрочь отказаться от ископаемых ресурсов. Спрос падает, надо успеть все продать, что можем добыть. Вот постоянные трения были по этому поводу, но, тем не менее, Объединенные Арабские Эмираты вполне дисциплинированно соблюдали соглашение, раз уж они его подписали, до того момента, когда вот пружина сжалась окончательно.
1: Ну, то есть, если сказать несколько иначе, есть нефтегазовые доходы Объединенных Арабских Эмиратов, а есть ненефтегазовые доходы. С ненефтегазовыми доходами, вопреки прогнозам, которые были актуальны в январе до 28 февраля 2026 года, будет не очень хорошо. Остается нефтегазовая составляющая этих самых доходов. Увеличивать их можно только, если выйти из ОПЕК+. Но я уже увидел мнение авторитетных товарищей, которые сказали, что сейчас Объединенные Арабские Эмираты как нарастят добычу, как увеличат. Смотрите, у них даже нефтепровод Фуджейру есть. Кстати, давайте об этом поговорим, о том, как-то это все упомянули. Давайте какой-то контекст зададим. Да, если что, мы морально готовимся к тому, что из ОПЕК+, конечно, еще кто-то может выйти, но остальные участники поторопились сказать, что подождите, мы продолжаем, мы сохраняем, никто не разбегается, всем стоять, всем сидеть, продолжаем беседовать и сотрудничать. Например, наш вице-премьер Александр Новак высказался по этому поводу, давайте соответствующую цитату. Мы, как крупнейшая страна-производитель нефти, не собираемся выходить из этой кооперации, потому что считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействия между странами в постоянном режиме. Кстати, вообще в этом контексте мне очень нравится, как обещали, что в России все будет накрываться медным тазом. И вот нефтегазовая отрасль и все прочее. А что-то случилось у ОАЭ. Ладно.
0: Я все-таки пару слов скажу по поводу того, где добывают нефть Объединенные Арабские Эмираты.
1: Я предлагаю ОПЕК, вот сейчас прогноз, и перейти к добыче в Объединенных Арабских Эмиратах. По прогнозам, в 26-м году это прогнозы ОПЕК, как видно.
0: Довоенные?
1: Нет, это апрель. Это в апреле опубликовано. Все хорошо, это почти свежак, скоро майские уже будут. По прогнозам, в 26-м году мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Очень оптимистично все. В годовом исчислении, что почти полностью будет обусловлено спросом со стороны регионов, не входящих в ОЭСР. В так называемой развитой экономике.
0: Организация экономического сотрудничества и развития.
1: И развития, конечно. Главным образом Китая, Индии и других стран Азии. На ежеквартальной основе ожидается, что мировой спрос на нефть в 26-м году вырастет примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении в первом квартале 26-го года, на 900 тысяч баррелей в сутки во втором, угадайте почему, потому что что-то случилось с поставками. Очень оптимистично настроены ОПЕК в отношении спроса. Все еще. Дальше перечислять не будем. Все желающие потом могут либо на Рутюбе, либо на ВК найти выпуск, остановить и перечитать. Но важно, что ОПЕК даже в апреле, после того, как мартовские вот эти сокращения поставок произошли, очень оптимистично смотрел на перспективы роста спроса. При этом Международное энергетическое агентство говорило, какой рост, да снижение будет, вы посмотрите, какой ужас творится. Я думаю, мы увидим, кто был прав. Но, видимо, Объединенные Арабские Эмираты почитали прогноз, решили, а что ж мы ждем? Итак, про добычу.
0: На самом деле, что касается добычи, то поищите в энциклопедиях два замечательных слова. Верхний закум. Так называется морское месторождение в 80 километрах от побережья Объединенных Арабских Эмиратов, от Абу-Даби, если уж точнее. При уровне цен в районе 70 долларов за баррель его запасы оценивались в 40 миллиардов баррелей. 40 миллиардов баррелей. При нынешнем уровне цен, я думаю, что оценивается где-то так миллиардов 60. Потому что даже то, что дороговато в добыче при ценах 70, при ценах 120, будут добывать все. Обводненное, затрудненное. Очень сложное месторождение, гигантское, второе по объемам из морских месторождений планеты. Разрабатывает совместное предприятие. АДНОК, это аббревиатура названия государственной компании Объединенных Арабских Эмиратов, небезызвестная компания ExxonMobil и, как ни странно, японская компания INPEX. По процентам 28% американская компания, 12% японская, остальное у государства Объединенные Арабские Эмираты в лице государственной компании. С учетом того, какие объемы, сколько предстоит добывать, было принято решение не строить буровых платформ, построено 4 искусственных острова. Общий объем инвестиций порядка 30 миллиардов долларов США. Поэтому, если кто-то не заметил, в ответ на заявление руководства Объединенных Арабских Эмиратов, что либо им предоставляют долларовый своп, либо они уходят в юани, ответ руководителя ФРС оказался положительным. Почему-то на это никто не обратил внимания. Что такое 28% для ExxonMobil от 40 миллиардов баррелей? Ну, посчитайте. На мой взгляд, там есть за что бороться. И понятно, что в тех условиях, которые сейчас сложились, возрождение не нефтяной части экономики Объединенных Арабских Эмиратов, то есть восстановление реноме как тихой гавани, как удачного места для отдыха и так далее, займет годы. Единственная надежда, что действительно верхний закум будет развиваться в том темпе, который определили для себя инвесторы. До конца этого года они должны были выйти на нем на 700 тысяч баррелей в сутки, через два года. В концу 27-го года на 1 миллион баррелей и к концу 29-го на 1,5 миллиона баррелей. Вот это та синица в руках, которая Объединенным Арабским Эмиратам, я так понимаю, кажется намного лучше, чем утка под кроватью. А вот их не углеводородная часть экономики превратилась в ту самую утку в том самом месте. Вот такая обстановка. То есть, с одной стороны, поведение Объединенных Арабских Эмиратов понятно, логически. Насколько была удачно выстроена политика тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, пусть вам расскажут политологи. На мой взгляд, это новая такая протекторат Соединенных Штатов. Ну и кроме того, что касается нефти, качества нефти, месторождение закум состоит из двух частей, нижний закум и верхний закум. Нефть более-менее одинакова, нижний закум разрабатывается с 60-х годов прошлого века. Торопиться там некуда, там тоже, слава богу, 25 миллиардов баррелей в наличии. Средней плотности, среднее содержание серы. Что говорит о том, что эта нефть может быть востребовано на нефтеперерабатывающих заводах, расположенных на территории Соединенных Штатов. Тем самым АДНОК получит гарантированный сбыт, эти вывезут все, поскольку участвуют в добыче, для них себестоимость низкая. Это не Венесуэла, где надо вкладывать сотни миллиардов. Здесь они уже вложены. Из этих 30 миллиардов порядка 18 уже в островах находятся. Так что вот не исключен такой разворот событий, если, конечно, когда-нибудь закончится напряжение вокруг залива, пролива Шлёдингера. Армуз как бы открыт, но если ты к нему приближаешься, не исключено, что он закрыт. А может быть и открыт, а может и закрыт.
1: Ну вот про закрытый Армузский пролив, опять же, все построения, которые пошли, что, ну вот видите, вот они вышли из ОПЕК+, а значит что, они сейчас начнут увеличивать добычу? Ну, все это упирается в простой факт. Армузский пролив все еще самую малость закрыт. Вот вчера через...
0: И куда добычу складывать?
1: Сейчас.
0: Куда?
1: Нет, ну, вчера через Армузский пролив прошло 7 судов. В одну сторону 4 и в другую сторону 3. И... Но тут, опять же, подключились многомудрые люди, которые посмотрели, что оказывается, у Объединенных Арабских Эмиратов есть, вы не поверите, нефтепровод. Ну, кстати, давайте цитату Управления энергетической информации дадим. Опять же, напомним немножечко.
0: Министерство энергетики Соединенных Штатов.
1: Да, это не просто так, это серьезная организация. В общем, давайте вот цитату 1.6 у нас. Только у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов есть действующие трубопроводы, которые позволяют обходить Ормузский пролив. Компания «Сауди Арамко» управляет нефтепроводом «Восток-Запад» пропускной способностью 5 миллионов баррелей в сутки. И в 2019 году временно увеличила его пропускную способность до 7 миллионов баррелей в сутки. ОАЭ соединили свои наземные нефтяные месторождения с экспортным терминалом в Эль-Фуджейре в Оманском заливе трубопроводом пропускной способностью 1,5 миллиона баррелей в сутки. Вот люди посмотрели, что, оказывается, есть трубопровод, и говорят, ну все, вот через этот трубопровод будут поставлять. Ну да, можно добывать 3,5 миллиона баррелей в сутки. Трубопровод, ну, разогнали до 1,8, ну, 1,5 миллиона баррелей в сутки. Внимание, вопрос. Куда будут поставлять эту самую нефть? Но есть вопрос гораздо более сложный, точнее даже два гораздо более сложных вопроса. Первый заключается в следующем. Как дела у добычной инфраструктуры? Потому что, ну, как бы куда-то там прилетало. Что с ней? Как быстро можно восстановить добычу? Ну, допустим, быстро. Я добрый, пусть быстро. Хорошо.
0: Месяца за три.
1: Да пусть завтра даже. Тут в другом вопрос. Давайте напомним о крупнейших экспортерах нефтепродуктов. Вот мы список подготовили, мы его как-то уже показывали, покажем еще раз. Если можно, да, вот. Это, если что, данные за 2024 год, миллионы тонн. На первом месте США, на втором месте Россия. Это лишний раз напомним, что, оказывается, мы не только сырую нефть экспортируем. Потрясающе. На третьем месте ОАЭ. Как?
0: Взгляните на карту, оцените масштаб территории, которую занимают США, Россия и Объединенные Арабские Эмираты.
1: Вот. И тут внимательно смотрим еще раз на Ормузский пролив. Нефть ОАЭ могут поставлять, ну, вот свои эти 1,8 миллиона баррелей. Но как быть с нефтепродуктами? Нефтепродукты по нефтепроводу никто поставлять не будет. А их поставляли через Ормузский пролив. Поэтому, когда все смотрят, ну, нефть, ну, сейчас они начнут, сейчас будут. ОАЭ это, в первую очередь, поставщик нефтепродуктов. И вот с нефтепродуктами у них сейчас некоторая напряженка с производством и с экспортом. Поэтому дело далеко не только в добыче нефти. И, собственно, вопрос, как дела у НПЗ на территории нефтеперерабатывающих заводов, на территории Объединенных Арабских Эмиратов? Вот. Ответ на этот вопрос, ну, отсутствует, потому что, ну, кто его знает? Куда-то прилетало, куда-то не прилетало.
0: Звоните в КСИР за всеми подробностями.
1: Ну и немного давайте о добыче.
0: Это переработка вот сейчас в миллионах тонн.
1: Да,
0: вот это добыча.
1: А сейчас добыча. Это у нас Международное энергетическое агентство публикует ежемесячно отчеты о нефти, рынке нефти. Мы, кстати, не публикуем наши данные о добыче, об экспорте, поэтому наши данные публикует Международное энергетическое агентство. Но конкретно здесь данные не наши, данные стран ОПЕК в первую очередь нас интересуют. И вот добыча в ОАЭ составляла 3,6 миллиона баррелей в сутки в феврале. Ну, немножечко они перепроизводили относительно тех квот. Ну, и, собственно говоря, почему им надо было сокращать?
0: По мнению МЭА.
1: По мнению МЭА, да, по мнению ОПЕК. В общем, перепроизводили самую малость. А рядом вы видите данные за март. Сколько ОАЭ добывает? 2,37 миллиона баррелей в сутки. Ну, конечно, из этого объема что-то можно впихнуть в нефтепровод, который на 1,5 миллиона, но...
0: Не, ну есть внутренний спрос.
1: Не, ну это при всем уважении, какой там внутренний... Ну, что-то на внутренний спрос, безусловно, идет. То есть вот это сокращение обусловлено тем, что, ну, невозможно пропихнуть нефть через Ормузский пролив. И нефтепродукты невозможно пропихнуть через Ормузский пролив. Это, опять же, это к чему все? Это к вопросу о том, что сейчас как начнут добывать. Они же для чего? Чтобы добывать. Пусть они сначала вернутся к показателям, которые предписаны ОПЕК+, прежде чем наращивать производство. Кстати, если что, ОПЕК считает, что в третьем-четвертом квартале выпавшие объемы спроса удастся компенсировать. Но, опять же, ну и так как сегодня 3 мая, и каждый раз к выходу нашей программы ОПЕК+, по крайней мере, лучшая его часть, старается собраться и обсудить что-нибудь интересное. Ну вот сегодня тоже собрались, обсудили. Вот Александр Новак принял участие в заседании группы 7 стран ОПЕК+. Было 8, теперь их 7. И вот что пишет Министерство энергетики. В состав группы 7 входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в рамках обязательств по поддержке стабильности нефтяного рынка. 7 стран-участниц решили провести корректировку добычи в июне 2026 года в размере 188 тысяч баррелей в сутки из дополнительных добровольных корректировок, объявленных в апреле 2023 года. Но это когда вот они еще сокращали. Но, как бы так помягче выразиться, можно предыдущую табличку вернуть? Вот прям предыдущую табличку, вот, которая у нас была с добычей. А вот если мы посмотрим общее сокращение в странах ОПЕК, которое произошло по независящим от них обстоятельствам, то там общее сокращение будет порядка 8 миллионов баррелей в сутки. Это по состоянию на середину апреля. Потом пришлось увеличить эти оценки, но это ладно, ну что уж мы. 8 миллионов. Корректировка на 188 тысяч баррелей. Я сейчас произнесу, попытайтесь сопоставить 8 миллионов и 188 тысяч.
0: 8 миллионов – это сокращение объемов добычи в странах Персидского залива. И на этом фоне корректировка предыдущей корректировки, которая откорректирована в соответствии с корректировочным планом, это...
1: Не, мы при всем уважении просто нет, ну приняли решение, хорошо, то есть будут к этому стремиться, вот к этому чему-то. Но в текущих условиях это, конечно, выглядит, не сказать, что как издевательство, но как такая легкая ирония, вот я бы сказал. Вот давайте так сформулируем. Легкая ирония.
0: Ну и что касается Саудовской Аравии, да, мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей, но из них 2 миллиона баррелей – это внутренний спрос на свои нефтеперерабатывающие заводы. Мощность порта Янбу 5 миллионов, то, что он может переваривать 5 миллионов баррелей в сутки – это мощность порта, больше нельзя. И для того, чтобы это продолжалось, необходимо нефть вывозить. Мы все ждали, какое мнение выскажут в Йемене. Совершенно неожиданное мнение мы услышали из Сомали. 3 танкера уже убыли с рынка, с планеты, куда исчезли, не очень понятно. Так что каким будет объем добычи в Саудовской Аравии в связи с новыми событиями, которые уже не связаны с Ираном, обратите внимание, это решили тряхнуть молодостью сомалийские пираты, бренд снова в ходу, снова модно, снова интересно.
1: Ну, закрывая тему ОАЭ, замечу следующее. ОАЭ, имея право добывать примерно 3,5 миллиона баррелей в сутки, теоретически могут увеличить оперативно, ну, за несколько месяцев добычу до 4 миллионов баррелей в сутки. Если мешать ничего не будет.
0: Если будет реализован инвестиционный план по верхнему закуму, то как раз к концу года должно было быть 4,0.
1: Ну вот, если, понимаете, слово «если», оно доминирует. А если прям совсем-совсем напрягутся по всем возможностям, все свои возможности задействуют, то где-то до 4,5 они могут увеличить. А пик добычи за последние лет 10 у них был где-то 4,2-4,3 миллиона баррелей в сутки. После чего в рамках соглашения ОПЕК+ пришлось добычу сокращать. Но прежде чем вообще переходить к увеличению добычи, почему-то все еще нужно открывать Ормузский пролив. Удивительное дело. Давайте, наверное, поотвечаем на замечания, предложения и вопросы, которые вот тут у нас уже поступили, и перейдем к самой интересной... А, нет, прошу прощения. Не к самой-самой интересной, а просто про атомную энергетику пару слов скажем. А потом про бензин. Нас тут уже спрашивают, что с бензином. Вот, поговорим об этом сейчас. Будет ли подорожание к лету выше инфляции? Ну, подорожание к лету выше годовой инфляции не будет. Так...
0: Корректно высказался.
1: Конечно, конечно. Почему еще нигде не протекало, что большей части иранского урана уже нет в Иране?
0: Ну, может быть, это связано с тем, что ничего никуда не протекало. По данным МАГАТЭ, на территории Ирана 3 урановых месторождения, они не утекли.
1: Если ОАЭ нашли нефть и за 40 лет все построили, они не пропадут. Ну... Мы же не говорим, что они пропадут. Мы говорим, что ситуация очень сильно усложнилась. Там такой клубок целующихся змей между всеми этими странами, что, по сути, ОПЕК как организация, которая что-то могла регулировать, к 2014 году прекратила свое существование. То есть то, что формально ОПЕК существует, не означает, что ОПЕК продолжает выполнять те функции, которые были до 2014 года. Потому что уже в 2014 году страны ОПЕК так стали тянуть одеяло, каждая в свою сторону, что добыча увеличилась слишком сильно и случился кризис. Не из-за них, разумеется, но они ничего не смогли с тем кризисом сделать, потому что не смогли договориться о сокращении добычи для компенсации тех объемов, которые неожиданно дополнительно оказались на рынке. И хоп, а кризис перепроизводства. Почему? Потому что противоречие массы у этих чудесных людей друг с другом. Так, тут нам еще шлют картинки, все. В общем, строили они, строили, наконец построили. Понимаете, то, что они построили, да, они молодцы и все такое прочее. Если, опять же, климатический фактор учесть, территориальный фактор учесть, сколько там на душу населения добывается, вот это все учесть. Ну что ж, построили, молодцы. А еще какие-то базы на своей территории разместили. Кажется, текущая ситуация как-то с этим связана. Как именно, господа политологи, я думаю, расскажут. Про атомную энергетику.
0: Абсолютно логично, потому что такую рекламу атомной энергетики, которую организовал Дональд Трамп, представить себе невозможно. Дональд Трамп наглядно показывает, что происходит в вашей энергетике, если у вас нет атомных электростанций. В зависимости стоимости вырабатываемой электроэнергии от первичных энергетических ресурсов в виде газа и угля достигает 70%. В случае атомных электростанций зависимость от стоимости урана составляет 7%. Если мы, допустим, говорим о реакторах гигаваттного класса, наш флагманский проект ВВР-1200, то в год требуется 20 тонн свежего топлива. Никаких проблем с логистикой. 20 тонн можно позволить себе самолетами привезти. Так что...
1: Не хотелось бы, конечно, так.
0: Нет, свежее можно, совершенно спокойно. Так что лучшего рекламного агента атомной энергетики всей мировой отрасли, чем Дональд Трамп, найти невозможно. Он всем объяснил. Если у вас нет атомных электростанций, вам будет больно. А чтобы не было больно, надо работать.
1: Ну так вот. Росатом ввел в эксплуатацию энергоблок номер 1 Курской АЭС-2. Давайте цитату соответствующую выведем. Самый мощный в России инновационный энергоблок номер 1 Курская АЭС-2 с реакторной установкой ВВР-ТОИ электрической мощностью 1253 мегаватта, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства инжиниринговый дивизион Росатома, введен в эксплуатацию и официально переведен в статус действующего. Все необходимые документы госкорпорации Росатом подписаны с 1 мая. Вот. Буквально. Энергоблок номер 1 ВВР-ТОИ выходит на рынок энергии и мощности и начнет официально поставлять электроэнергию и мощность для потребителей, мы сейчас поясним, для потребителей в рамках единой энергосистемы страны. При этом выручка за мощность и электроэнергию энергоблока номер 1 Курская АЭС-2 составит суммарно 11 миллиардов рублей в месяц.
0: С чем можно, конечно, Курскую область и поздравить. Немалая часть налогов в этой сумме придется на нашу Курскую область, которой деньги нужны. Я думаю, все это понимают после всего, что в ней происходило в течение последнего времени.
1: Что в нем инновационного в этом реакторе и почему он самый мощный? Я думаю, стоит рассказать.
0: Немножечко усовершенствовано, так скажем, по части цифровизации, типизации. В расчете на то, что стоимость оборудования будет немножко снижаться. Немножко изменена топливная схема, немножечко по-другому работают турбины. По сравнению с реактором ВВР-1200 удалось нарастить мощность. Удалось, это головной блок такого проекта, последующие должны строиться быстрее и дешевле. При этом не теряя ни на йоту уровень безопасности. Для реакторов ВВР в нашей стране это предел. Дальше реакторы ВВР большей мощности построить невозможно. Причина не в том, что атомщики не могут. Причина в том, что ВВР это корпусной реактор. Железные дороги России не пропустят большего габарита и большего веса. Нагрузка на ось, градус поворотов на железной дороге просто не пропустят. Это предел. Технически допустимый больше нет. Тем не менее, это удалось сделать, и будем надеяться, что это только начало. Понятно, что референтный блок должен какое-то время отработать, но не исключено, что он будет предлагаться и для экспортных операций, так скажем, для экспортных проектов, для наших зарубежных партнеров.
1: Тут для экспорта возникают дополнительные
0: стимулы. Ну, Дональд Федорович нравится, молодец.
1: Спрашивают, а современные АЭС все так же работают по принципу парового двигателя? Если упрощенно. Или уже открыты какие-то новые физические принципы. Будем расстраиваться.
0: Цикл Карно никто не отменял. Все на своих местах. Есть одно из направлений технологии реакторов четвертого поколения, сверхкритические. Вот там, возможно, рост КПД. Для этого надо перейти на сверхкритические параметры пар. Работа ведется. Не исключено, что в ближайшее время появится КПД современных атомных электростанций в пределах 35%. При переходе на сверхкритические параметры пара поднимется по расчетам до 42%. Вот пока все.
1: Ну, то есть, все равно паровой двигатель, по большому счету. Ну, то есть, там, как бы, как? А, тут, мне кажется, стоит еще рассказать, почему один ВВР, а другой ТОИ. Кто такие же?
0: Водно-водяной энергетический реактор, типовой, оптимизированный, информатизированный.
1: То есть тот же самый ВВР, только вот...
0: Только больше цифры, и, соответственно, выше, немножечко выше КПД, немножечко выше КИУМ, всего немножечко выше, выше мощность, вот, всего понемногу. То есть из того, что у нас можно было в России строить, ну, потолок мы достигли.
1: Ну, то есть 53 мегаватта дополнительно относительно предыдущих пиковых показателей по электричеству. Если что, 53 мегаватта – это немало. Это хорошо.
0: Вполне достаточно. Если требуется большая единичная мощность, тогда, конечно, нужно рассматривать возвращение к реакторам большой мощности канальным. Те самые чернобыльского типа, которые, правда, за минувшие 40 лет показали, что они могут работать без аварий, без замещения, без инцидентов по шкале ИНОС, радиоактивная опасность. У них нет корпуса. Их можно действительно увеличивать и увеличивать, ну, сколько захотим. Они, собственно говоря, так и были придуманы. Они значительно дешевле в строительстве, чем реакторы ВВР. Нет корпуса. 320 тонн вес. Специальный сплав, который выдерживает давление в 350 атмосфер. Невероятный уровень радиоактивности, температуры и так далее. А у РБМК нет корпусов.
1: Ну и про экспорт. У нас тут, знаете, есть повод еще и про экспорт поговорить. Тем более, что Росатом начал пуск первого энергоблока АЭС в Бангладеш. Ну, так, на секундочку, почти половина всех. Ладно, сейчас зачитаем и расскажем, чего половина. Росатом начал загрузку свежего ядерного топлива на первом энергоблоке АЭС Рупур в Бангладеш, сообщила компания. Этот этап стал первым в рамках ключевого пускового этапа блока, говорится в сообщении компании. В компании поясняют, что в активную зону реактора загрузят 163 тепловыделяющие сборки, а затем реактор выведут на минимально контролируемый уровень. То есть на устойчивый управляемый уровень мощности. После этого начнется постепенное повышение мощности. Что же, они уже производят электрическую энергию? Или что? Что это за этап такой?
0: Минимально контролируемый уровень – это уровень, на котором цепная реакция деления ядра урана идет и контролируется, разумеется. При этом не до электроэнергии. На момент загрузки поглощающие стержни, которые съедают все свободные нейтроны, находятся в нижнем положении. То есть вот когда топливо загрузят, ничего не начинается. Дальше эти стержни начинают поднимать наверх, в буквальном смысле по миллиметру. Вот минимально контролируемый уровень, реакция пошла. Проверяют все параметры, все ли в порядке, как выглядит нейтронный поток и так далее, и так далее. Поднимают еще на пару сантиметров. И так этап за этапом поднимая мощность выше и выше. Выдача электроэнергии в сеть начинается при 30% мощности. Как это будет выглядеть, сколько этапов требуется, решает государственный регулятор. В Бангладеш он имеется. Атомная электростанция Рупур – это мечта всей республики Бангладеш. Собственно говоря, история ее строительства показывает. Произошел государственный переворот, полностью сменилась власть, ничего не изменилось на атомной электростанции Рупур. Как работа шла, так и идет.
1: Потрясающий вопрос задали. Точнее, два потрясающих вопроса. Один хороший, а вот другой потрясающий. Я с потрясающего начну. Мы тогда топлива можем не дойти, но, мне кажется, хорошая тема. Так что мы за нее зацепились. Почему мы поставляем обогащенный уран во Францию, а потом забираем отработанный обратно? Мы что, блаженные, что ли?
0: Я не знаю, кто забирает отработанный уран из Франции. Может быть, автор вопроса. В Российской Федерации есть уголовный закон, который запрещает ввоз высокоактивных отходов, если вы не в курсе. Есть договора о том, что мы забираем на переработку обогащенное ядерное топливо из тех реакторов, которые построил Советский Союз либо Россия. Точка. Во Франции мы пока атомные электростанции не строили. Поэтому отработанное топливо мы оттуда не забираем. Если вы не в курсе, ну, ознакомьтесь с уголовным кодексом для начала. Не надо там про прочие технологии.
1: Так вот, вопрос. Сейчас, мне кажется, часть зрителей скажет, что, но... Скажите, а кто-то считал, сколько надо реакторов четвертого поколения, чтобы сжечь все накопленные минорные актиниды, накопленные в стране?
0: Никто не считал. Нет такой возможности. Точка. То, что сейчас отрабатывается на опытно-демонстрационном блоке БРЕС-300, то, что отрабатывается на реакторах на быстрых нейтронах БН-600, БН-800, никогда не помогут справиться с тем объемом минорных актинидов, которые накоплены. Точка. Если говорить в масштабах планеты, то на день сегодняшний общий объем изъятия топлива из активных зон в год составляет порядка 10 тысяч тонн в тяжелых металлах. Производственная мощность переработки на планете 2500 тонн. Мы с каждым годом накапливаем как обогащенное ядерное топливо, так, разумеется, минорный актинид. По данным МАГАТЭ, на день сегодняшний на планете накоплено обогащенного ядерного топлива 440 тысяч тонн. Если хотите подробности, ну, я могу сделать отдельную передачу где-нибудь у себя на канале. Это где-то около часа надо разбираться. Дело не только в минорных актинидах, есть еще осколки деления, которые не менее красочно фонят.
1: Надо будет еще рассказать, что за актиниды такие, почему они минорные. Нет, не сейчас.
0: Не сейчас, иначе мы уйдем.
1: А, если что, канал Борис Марцинкевич, канал Геоэнергетика Инфо, ну и мой канал Нефтегазовая игра на всех известных вам мессенджерах.
0: Пользуясь случаем, сообщаю, что на канале Геоэнергетика или на нашем втором канале, где у нас размещается аналитика, на наступающей неделе начнется публикация серии роликов-интервью с заместителем генерального директора МАГАТЭ в трех частях. В трех частях. Ждите.
1: Можно ли говорить, что энергетика на Ближнем Востоке окончательно перестала быть экономикой и превратилась в форму управления конфликтами между государствами? Ну, если честно, странно сформулировали, но в любом случае, как это, политика – это концентрированная экономика, как говорил классик. Вот, поэтому если вдруг там что-то происходит с энергетикой, то да, давайте так скажем. Нельзя рассматривать экономику стран по отдельности. Мир давно представляет собой огромный-преогромный завод, в котором есть разные цеха, и разные цеха друг на друга смотрят, знаете, с некоторым таким остервенением во взгляде и подозрительностью, что это вы тут у нас устроили. И некоторые цеха, знаете, параллелят производство друг друга, поэтому у них возникают всякие... Возникает между ними всякое, поэтому...
0: А где-то вдалеке тихо раздается песня «Если кто такое, где у нас порой что-то где-то как-то». И так далее.
1: Так, пишут, не надо меня оскорблять. Ну, хорошо. Соглашусь, что вы правы. Это вот по поводу ядерного топлива.
0: Скажи, вы соглашаетесь с уголовным кодексом?
1: Поставляем же во Францию.
0: Да, поставляем, ну, в том числе и во Францию, но не уран, а обогащенный урановый продукт. Огромная разница. Урановая руда, да, прекрасный товар. Самый крупный производитель Казахстан. Но это просто природная руда. То, что поставляем мы, это четвертая стадия переработки. Разница в цене в 12 раз. Вот это поставляем.
1: Обогащает кто?
0: Обогащаем мы. Мы не поставляем не обогащенный уран. Такова вот доля техснабэкспорта, он поставляет только обогащенный урановый продукт.
1: Ну, давайте про бензин под конец программы.
0: Давайте.
1: Тему, с которой можно было начать. Его, в общем, она бы заняла все время передачи, поэтому мы ее в конец стали ставить. Так вот.
0: Есть важные, очень важные новости, касающиеся нашего рынка.
1: Давайте быстренько пробежимся по табличкам, что у нас на рынке моторных топлив происходит. Это пятница, это Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Котировки. за тонну 1000 рублей. То есть вот изменения, которые произошли в 92-м, 95-м бензине, ну, все остальное тоже, в общем-то, здесь хорошо видно.
0: Собственно говоря, изменений не произошло, потому что вот эти сотые доли процента, согласитесь, это стабильность.
1: А некоторые коллеги написали, цены в течение апреля повысились на 1.5%. Я думаю, ух, ребята, это если это у вас повысились, 1.5%, это считайте, кто-то куда-то колебался.
0: У Дональда Фредовича он за месяц плюс 35% и ничего.
1: И говорит, хорошо, и, а чего вы переживаете в конце концов?
0: Ну, и она потом подешевеет, потом.
1: Да.
0: Потом.
1: Я тебе потом продам. Так вот, если захочешь. Так вот, но давайте посмотрим за месяц, вот с 3 по 3. Скажем так, насколько изменения произошли. Изменения все-таки в 92-м бензине были минимальные, действительно. Премиум 95, ну, 95-й бензин подорожал чуть больше, но, опять же, в пределах 2000 рублей за тонну, ну, можно на 1300 разделить и получить за литр. Вот. Ну, и дизельное топливо летнее, это практически и не изменилось. Mm-hmm. То есть вот, ну, вот такие колебания. Короче говоря, была полная стабильность, но отчасти, точнее, во многом это связано с изменившимися правилами торговли, где изменили шаг в котировках, поэтому вот эти вот сдерживаемые котировки, это не только отсутствие какого-то ажиотажного спроса, но и управление торгами.
0: Ну и, на мой взгляд, сказывается запрет на экспорт бензина. Сказывается вот так. Стоимость бензина просто взяла и остановилась. Не что? Хочет колебаться. То есть, на мой взгляд, правительство сработало вовремя, перед началом высокого сезона, взять и зафиксировать. Будем надеяться, что сезон так и пройдем.
1: И давайте, что у нас в рознице, посмотрим. Это Росстат. Последние его данные. Данные, как видите, по 27 апреля. Ну, на следующей неделе будет, за прошедшую неделю будут данные. Но, опять же, за первые, ну, считайте, за первые 4 месяца у нас изменения в бензиновом сегменте где-то 3,7-3,6% относительно конца прошлого года. Самый большой скачок у нас 98-й бензин и выше, ну, то есть 98-й сотый, по сути. Там 4,5% рост. На этот сегмент явно перекладывают основное ценовое давление на бензин в рознице, ну и минимальный рост в дизельном топливе. Но опять же, дизельное топливо у нас в 2024 году выросло настолько, что оно может себе позволить никуда не торопиться. Оно пока его догонят, дизельное топливо может, знаете, расслабленно ждать. Когда же эти 92-й, 95-й вот-вот добегут, а они все не добегают и не добегают.
0: Тем более, что с дизельным топливом вот в первые 4 месяца года, оно то зимнее, то межсезонное, то летнее, в общем, оно решило на всякий случай просто стабилизироваться и хватит.
1: И серии, не обращайте внимания, я тут по своим делам. Вот, и давайте, в Госдуме не видят необходимости в экстренных мерах. Тоже успеем, я думаю, прочитать. Российский топливный рынок в текущих условиях не требует введения дополнительных экстренных мер сверх действующих ограничений экспорта. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. С учетом приближения сезона повышенного спроса, собственно говоря, он уже начинается, не вижу необходимости во введении экстренных мер в дополнение к действующему ограничению экспорта, если сохранятся текущие макроэкономические параметры. Более важным является оперативный мониторинг биржевых продаж, уровня запасов и динамики ремонтов НПЗ. С чем, в общем, нельзя не согласиться. Было бы неплохо, если бы мы знали, какие НПЗ у нас выведены сейчас в ремонт, а какие нет. Но это ладно. При необходимости могут применяться точечные инструменты, включая корректировку нормативов биржевых продаж. Ну, собственно говоря, правительство обычно так и поступает, если вдруг что. Нефтяники заключают соглашение об объемах и по розничным ценам на топливо. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключат с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации и развитии внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщили в Кабмине. Нефтяные компании заключат соглашения, в которых будут определены объемы поставок топлива на внутренний рынок России, а также обязательства удерживать розничные цены на автозаправочных станциях на уровне уровня инфляции в 2026 году. Ну, по сути, повторяется то, что действовало до сих пор. Постановлением закреплен перечень нефтяных компаний, с которыми Минэнерго и ФАС заключат соглашение. Соглашениями будут регулироваться объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции, говорится в сообщении правительства. Собственно говоря, там из компаний это «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и независимая нефтегазовая компания, а также «Таиф НК». Вот.
0: Мы переходим на ручное регулирование нашего внутреннего рынка нефтепродуктов, о чем, собственно говоря, много говорили, что давно пора это сделать. Из того, что продается на нашей бирже, 80% это 6 компаний, с которыми, собственно говоря, и будет подписано соглашение. Если у вас на бирже работают 6 компаний, это называется олигополия, рост цен неизбежен. Для того, чтобы этого роста цены не было, нужно поставщиков увеличить численно и количественно по объемам производства раза в 3-4. Эксперты неоднократно говорили о том, что сейчас ручное регулирование вполне допустимо. Когда появятся новые поставщики, можно возвращаться к ценообразованию на бирже. Но для этого у нас поставщиков должно быть хотя бы 15-20. Так что, на мой взгляд, замечательный шаг, абсолютно оправданный в той обстановке, которая в России имеется.
1: Правда, как это остановит рост себестоимости при повышении налогов? Это вопрос. Но давайте, в правительстве решили не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера после 1 мая, хотя ранее, в этом месяце, еще в апреле, когда публиковались эти данные, склонялись к сохранению меры вплоть до конца года. Правительство РФ решило не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера, срок действия которого истекает 1 мая. Об этом журналистам 30 апреля сообщил вице-премьер Александр Новак. Учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. То есть, если будет потребность в этом, то тогда отдельно будет принято решение. В октябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий мораторий на обнуление топливного демпфера до 1 мая 2026 года, летом и осенью 2025 года из-за обострения ситуации на рынке в связи с остановками НПЗ, оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 обновляли исторические максимумы валюты. Выплаты нефтекомпаниям по демпферу в сентябре 2025 года сократились почти втрое относительно августовских до 30,5 миллиардов рублей, что источники «Коммерсанта» связали с обнулением выплат по бензину за август. В общем,
0: Александр, вряд ли у нас будет время это обсудить. Напомню, что такое демпфер, и я думаю, что зрители прекрасно поймут, о чем речь.
1: Это налоговый вычет, который выплачивается нефтяным компаниям из тех налогов, которые они заплатили за месяц до того, и он связан с разницей в котировках внутри страны и котировках вне страны. И, по сути, он является финансовой подушкой безопасности, гарантирующей тот самый рост в розничном сегменте, не выше инфляции, даже если розница у нас уходит в минус относительно оптовых показателей. То есть, это что же, у нас бывает бензин продают в минус? Да, у нас бывает бензин продают в минус. Иногда у нас такое бывает. Это, к сожалению, веселая реальность нашей системы ценообразования. Опять же, она неплохая, не хорошая. Ну, вот так вот придумано. Поэтому бывают вот такие перекосы. Об этом, я думаю, мы еще не раз успеем поговорить в ходе ближайшего сезона высокого спроса на топливо. Тем более, что последние 3 сезона приносили массу новостей и поводов поговорить про топливо так, что мы просто вот целыми программами говорили только на эту тему.
0: А мы по-прежнему будем следить, смогут ли цены на АЗС в Крыму и Севастополе обогнать цены на АЗС в Якутии.
1: Так что, дорогие друзья, на сегодня будем заканчивать. Если вам нас оказалось мало, то нефтегазовая игра, Борис Марцинкевич, канал так называется, в известных вам мессенджерах, а также канал Геоэнергетика Инфо. Ну и присоединяйтесь к нам каждое воскресенье в 5 часов вечера. Ну а на сегодня все. Всего хорошего.
0: Всем всего доброго.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
4: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
3: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
4: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
3: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4625. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
2: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
3: Пассажирский самолет «Дональд 747» терпит крушение над водами Армузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
4: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадуро. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещание. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем Земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.
5: Клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. За сожженные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилие и издевательство над моим народом, я клянусь мстить жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь. Смерть за смерть.

У микрофона Аббас Джума, я рад всех приветствовать. 24 года назад, в конце января, по-моему, 2002 года, в обращении к Конгрессу Джордж Буш употребил словосочетание «ось зла». Кого же он имел в виду? Он имел в виду несколько стран, которые, по мнению американцев, спонсировали терроризм, значит, имели в своем распоряжении оружие массового уничтожения. Это Иран, это Ирак, это Северная Корея. Вот этот термин «ось зла» был взят на вооружение мировой прессы, и в один прекрасный момент одно ливийское издание, еще такое прокаддафийского толка, выпустило статью под названием «Ось зла» или «Ось сопротивления». Тогда словосочетание «ось сопротивления» впервые, значит, появилось в средствах массовой информации и очень понравилось Ирану. «Ось сопротивления», да. Именно так иранцы назвали, в общем-то, свою структуру, состоящую из большого количества, как сейчас модно говорить, прокси, проиранских сил. Вот, Иран тогда объявил, что да, это ось сопротивления. Сопротивление империализму, сатанизму, агрессии, угнетению и так далее и тому подобное. Почему я об этом вспомнил? Если рассуждать о нападении на Иран, то можно прийти к выводу, что мы имеем дело не просто с актом агрессии, как многие могут подумать. Но вот пришел Дональд Трамп, ему что-то пришло в голову. Его кто-то накрутил во время небезызвестной встречи в Мар-а-Лаго. И вот он решил таким образом, в общем-то, через маленькую...

0: великую победоносную войну войти в историю. Нет. Мы имеем дело с колоссальной машиной по захвату ресурсов, недр, человеческих ресурсов. И эта машина работает. Работает не только против Исламской Республики, работает и против нас. Работала против Венесуэлы, против Палестины, против Ливана, против арабских стран, против Африки, против любого государства, богатого и претендующего на независимость, на самостоятельность. Я скоро выпущу небольшой материал, он выйдет в моем телеграм-канале, про вот этот механизм, про эту схему, как она вообще устроена. И вы поймете, что на самом деле то, что произошло в Иране, на самом деле готовилось очень-очень давно. Готовилось десятилетиями. То, что произошло с нашей страной, тоже готовилось не год и не два. Мы пришли к тому, к чему пришли, не просто так. Это было заготовлено, я в этом убежден. Я выделил, значит, 6 пунктов, которые, если их объединить, составят такой целый цикл, полный цикл, замкнутый цикл производства кризиса. Вот пройдусь вкратце. Первый этап – это политическая делегитимация власти. Но вы же, наверное, заметили, да, когда власть, легитимное государство, превращается в режим. И вот когда власть превращается в режим, то вести переговоры с этим режимом не просто нежелательно, да, но вредно, не нужно. Зачем? Это же режим, там же людоеды. Но, тем не менее, эти переговоры шли, пыль в глаза, чтобы перейти ко второму этапу, да, когда активы, национальные богатства страны-жертвы, страны-цели объявляются не богатствами народа, на которые народ имеет право, а угрозой, международной угрозой. Тот факт, что у Ирана есть возможность производить атомную энергию. Неважно, что это мирный атом, что они не имеют возможности и желания, что самое главное, произвести ядерное оружие. Это угроза. Угрозой является то, что в Исламской Республике Иран с 79 года нет посольства Соединенных Штатов Америки. Угрозой является географическое положение Исламской Республики Иран, да, географическое положение, доступ к Ормузскому проливу. А через Йемен к Баб-эль-Мандебскому, про это тоже угроза. И мы представляем угрозу, занимая такую гигантскую часть суши, имея столько водных ресурсов, столько нефти и так далее. На третьем этапе идет морализация войны. Дескать, ну если это режим, если этот режим обладает таким количеством ресурсов, что может угрожать всему миру, значит и войну против этого режима начать вполне себе морально. Не просто нормально, это правильно, так и надо поступать. Четвертый этап – разрушение возможностей государства, демонтаж ее социального порядка. Пятый этап – приватизация прибыли, обобществление издержек. Если вы присмотритесь внимательно, то заметите, что мало когда за издержки платит кто-то. Да? Платят, как правило, люди пострадавшие в этом кризисе, платят народы, по которым был нанесен удар. Они разбирают эти завалы, они хоронят своих детей, они платят за все. Ну а прибыль, какие-то бонусы и так далее делят те, кто напал. Шестой этап и последний – это поглощение человеческого ресурса. Да, мы понимаем, что миграционные процессы, вынужденные процессы, когда люди уезжают из страны, в которой более невозможно жить, это все на руку агрессору, потому что, как бы это парадоксально ни звучало, но практика показывает, что едут к ним. Врачи, инженеры, IT-специалисты, ученые едут к ним. И они, в общем-то, устраивают им достаточно теплый прием. Для них все пути открыты. Пожалуйста, приезжайте и работайте на благо наших стран, а не на благо вашей разрушенной страны, которой уже, в общем-то, и нет. С Ираном немножечко не получилось. Вот эта схема надломилась, этот механизм дал сбой. Несмотря на то, что Дональд Трамп до сих пор говорит, что все побеждены, ни флота, ни армии, ни ракет, ничего у них больше нет, и Ирана вообще нет. Ну да. А помните, как в нашей стране, когда началась специальная военная операция, Борис Джонсон приглашал наших ученых. Это вот туда же. Дескать, вот, приезжайте. И как потом всякая шушера либеральная сокрушалась на предмет того, что Европа закрывает шенгенскую зону, не пускает россиян. Настоящие враги нашей страны, настоящие вредители и паразиты, которые очень хорошо понимали эту схему и понимают, являясь ее, в общем-то, винтиками. Они настаивали на том, чтобы Европа убрала барьеры, чтобы Европа пускала россиян, обескровливала Россию. Забирайте, дескать, умы, забирайте молодежь, забирайте ученых, забирайте людей, которые хотят работать и зарабатывать. Не давайте им приносить пользу своей стране. Так это работает, к большому сожалению. Так что мы имеем дело не просто с каким-то самодурством, не просто с каким-то безумным президентом, которому что-то пришло в голову. Если бы это было так, ну, может быть, и проблема была не настолько глобальная. Ну, хорошо, он сегодня есть, завтра его нет. Рейтинги у него небольшие. Еще пару лет и о нем забудут. Нет. Система работает вне зависимости от того, кто ее формально возглавляет. И работает она, к большому сожалению, очень и очень хорошо. Ко мне присоединяется Андрей Глебович Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Абас.
0: Андрей Глебович, ну вот новость. Если верить информационному агентству ТАСНИМ иранскому, Исламская Республика направляет в адрес США 14 пунктов. Да, это предложение по урегулированию конфликта. И Тегеран настаивает, что на урегулирование всех этих вопросов должно уйти 30 дней, в то время как Трамп настаивает на 2 месяцах. Как вы считаете, что вообще происходит? Мы уже, если честно, в этих дипломатических тонкостях запутались. То 5 пунктов, то 25 пунктов, то 14 пунктов, то победили Иран, то не победили, то переговоры, то не переговоры, то вроде как цели завершены, но могут напасть. То есть эта опция сохраняется. Вы как опытный дипломат проясните все-таки, чего американцы хотят и чего хотят иранцы от американцев?
1: Ну, во-первых, я солидарен с той концепцией, которую вы изложили, что вот то, что мы сейчас видим, это фрагмент длительной подготовки и вообще рассчитанной на очень большую перспективу игры. Сейчас все как-то очень увлеченно обсуждают определенные детали, как там у американцев что-то прошло, что-то не получилось и так далее. Но я, вы знаете, всю эту иранскую эпопею воспринимаю немножко по-другому. Это как рекогносцировка, это как тренировка перед гораздо более такой крупной игрой, которую начинают американцы. Это борьба за пространство и борьба за ресурсы энергетические. Если сейчас на иранском направлении будут определенные огрехи, то, в принципе, для этой долговременной кампании это не так страшно. Они подучатся, посмотрят. Посмотрите, как поучительно сейчас то, что произошло в военной сфере. Вот эти вот новые ассигнования, которые в 1,5 раза возросли в сравнении с предыдущим периодом, они будут очень уточнены с точки зрения целевого распределения. Военно-морской флот не случайно сняли и Глахома, и других важных людей, которые занимаются военным флотом в Соединенных Штатах Америки. Он оказался неправильно подготовлен. И в стратегическом плане соотношение разных по своей вместимости, по своему потенциалу военных кораблей оказалось неверным. Сейчас его будут редактировать. Это результат той кампании, которая прошла. Результат очень важный. И американцы будут этим пользоваться. И так в остальном тут тоже вопросов. Поэтому не надо сейчас радоваться, что американская компания военная, вернее, спешить радоваться, что она зашла в тупик. Ну, зашла в тупик она в определенной... Но это просто определенный фрагмент неудачный. Но вслед за этим будет продолжение стратегического наступления вот по этим двум направлениям, которым я сказал. Это овладение морскими пространствами, не только с точки зрения транспортных магистралей, но и с точки зрения последующего освоения хозяйственно-морских пространств. К этому все дело подходит, и в техническом плане это скоро станет так же возможным, как в свое время стала возможна добыча на континентальном шельфе. Ну и, конечно, в энергетике. Ясно, что вот эти все мысли о альтернативных источниках, это, конечно, блеф самый настоящий. На ближайшие 30-40 лет энергетика будет иметь примерно те же составляющие, нефть, газ и даже уголь, как в настоящее время. За это сейчас начинается, вернее, продолжается и идентифицируется схватка. Теперь, что касается переговорного процесса. Пока стороны образовали довольно устойчивый полузакрытый, почти закрытый канал через пакистанцев, он работает хорошо, удовлетворительно. В принципе, поэтому и такое бывает разночтение, когда Трамп говорит, что мы ведем переговоры, а иранцы, для которых это просто не более чем канал, а не переговорная площадка, говорят, что у нас нет официальных переговоров. Но, в принципе, друг другу они материалы передают, пускай это выглядит как non-paper, а не как подписанные послания, все равно информация друг другу оперативно доходит. Сейчас обменялись стартовыми позициями, запросами, они носят такой, конечно, преувеличенный характер. Вот. Но это не значит, что, в принципе, нельзя будет договориться. Точки соприкосновения. И самая интересная точка соприкосновения – это возможность совместной дележ тех прибыли, которые пойдет от эксплуатации прохода судов по естественным транспортным путям, чего раньше не было. Это ноу-хау, это изобретение очень перспективное. И американцы, и иранцы очень этим заинтересовались. Посмотрим, может быть, здесь неожиданно для всех будет какой-то такой выработан модус действий по этому направлению. Поэтому я ничего не драматизировал, по-видимому, еще 1-2 удара американцы нанесут, потому что не возвращаться же обратно с теми припасами, которые есть на кораблях. Но дальше перейдет все, наверное, в переговорную плоскость.
0: Андрей Глебович, а что, на ваш взгляд, свидетельствует о готовности иранцев как-то делиться прибылью от прохода судов по Армузскому проливу с агрессором? Как я понял из законопроекта, представленного парламентом Ирана, иранцы делиться ни с кем не собираются. Более того, они объявляют это своими территориальными водами. Они заявляют о том, что как было, уже не будет. Они подразделяют страны на несколько категорий. Дружественные, там, нейтральные, недружественные. И, соответственно, с недружественных будут взимать еще больше денег в счет компенсации ущерба. Страны типа США и Израиля вообще не допускаются до Армузского. То есть иранцы вполне категорично, во всяком случае, в публичном поле. Вы считаете, что за кулисами можно договориться как-то, да, и разделить этот бонус, скажем, в виде платного прохода по Армузскому проливу? Потому что мне в это что-то слабо верится. Но может у вас есть какие-то внятные аргументы в пользу этого?
1: Ну, сейчас оба варианта, они прорабатываются. На слуху первый вариант, жесткий вариант, когда иранцы будут оттеснять всех, кто им не нравится, и эти деньги будут брать себе. Но параллельно еще такой реалистичный, более циничный сговор, он может быть не прямо сразу, но в принципе, конечно, на перспективу просматривается вариант с образованием каких-то международных консорциумов тех стран, которые вынуждены будут приходить к компромиссу для того, чтобы втюрить эту идею всем остальным государствам в мире, заставить их поплатить очень довольно приличные деньги, на которые они рассчитывают. Поэтому базисный для Ирана первый вариант, жесткий вариант, чтобы все шло и в копилку. Резервный вариант – это компромисс, о котором я сказал.
0: Ну, понятно. Я опять же, ссылаясь на иранский тасним, хотел бы перечислить пункты вот из того 14-пунктного плана, представленного иранцами. Там говорится следующее, значит, гарантии безопасности, вывод американских вооруженных сил из региона, снятие морской блокады, разблокировка активов, санкционных мер, прекращения боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, а также установления новых правил судоходства в Ормузском проливе. Вот среди этого перечня условий, какие, на ваш взгляд, реально реализуемы, на что американцы реально готовы пойти, пусть не публично, но готовы, да, смириться, признать новую политическую реальность и отступить? А на чем американцы будут стоять до талого?
1: Ну, пока эти требования, конечно, носят для Соединенных Штатов Америки, я бы сказал, унизительный характер. Просто, мне кажется, вот на те требования наглые, которые предъявляли американцы, иранцы ответили своим набором столь же унизительных для противника требований. Это начало переговорного процесса. Но, в принципе, вот в какой-то мягкой форме некоторые из этих пунктов могут быть оказаться реализованы. Ну, скажем, вопрос о уменьшении военного присутствия. То есть не полностью они уйдут, оставят какие-то складские помещения и так далее для последующего, возможно быть, какого-то военного развертывания. То есть уменьшение военного присутствия может быть. Тем более, что арабы в настоящее время тоже эту тему болезненную для них начинают обсуждать. Вот, может быть, конечно, еще рассматриваться и вариант, связанный с обсуждением вопроса компенсации Ирану. И здесь-то как раз раскрывается возможность, чтобы компенсации носили такой характер, связанные с новыми источниками поступления, это за проход. Вы знаете, этим может заинтересоваться Соединенные Штаты Америки, раз они на пороге длительного пути по установлению контроля за водными магистралями. Конечно, дополнительные источники финансирования при решении этой задачи их могут заинтересовать. Но и тут создание прецедента, в том числе с помощью иранцев, в этом что-то есть. Но пока, я думаю, что стыковки между стартовыми позициями, запросами сторон.
0: Так. Со связью у нас небольшая проблема.
1: Угу. Трудно предположить, что они закончатся успехом в ближайшее время.
0: Ну да, в общем, будем наблюдать, пока все в таком подвешенном состоянии. Спасибо огромное, Андрей Глебович. Это правда интересно, особенно из уст такого матерого дипломата, как Андрей Глебович Бакланов. Я все-таки тоже считаю, что, конечно же, Иран руководствуется одним, лишь бы не было войны. Вот в этом смысле иранцы, конечно же, готовы на уступки. Другой вопрос. А эти уступки гарантируют неповторение агрессии? Если они пойдут на уступки, не будет ли это расценено как слабость, как приглашение к новому раунду вооруженного противостояния, как сигнал, что Иран ослаблен и готов на все, лишь бы не воевать? Вот тут, к большому сожалению, вот эта война, как, кстати, и предыдущая, как и много раз до того, показывает, что, в общем-то, в США и на Западе в целом понимают только силу. Уступки, жесты доброй воли очень часто рассматриваются как признак слабости, как признак неготовности к вооруженному сопротивлению. А иранцы готовы вооруженно сопротивляться в том числе. Делаем небольшую паузу, потом возвращаемся и продолжаем обсуждать, что же происходит между народами.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит. потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины.

0: его часть. Переходи Рубикон. Туапсе под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайв на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22:00.

0: Пляж Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов. Об этом ранее в эфире «Соловьев Лайв» заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. А я напомню, что команда «Соловьев Лайв» работает в Туапсе. Также фонд Владимира Соловьева, СВР-фонд, запускает экстренный марафон «Несокрушимый берег», миссия Туапсе. Мы собираем средства на ликвидацию последствий украинского террора. И, в общем-то, каждый из вас может поучаствовать в этом очень важном деле. Прямо сейчас ко мне из Туапсе присоединяется ведущий «Соловьев Лайв», мой коллега Сергей Карнаухов. Сереж, приветствую тебя.
1: Аббас, я рад тебя видеть. Надеюсь, ты нас простишь за то, что мы вторглись в твой сложный, всегда очень важный эфир, который всегда касается сложных проблем Ближнего Востока, но поговорим о том, что происходит здесь. Я хочу доложить. За это короткое время, пока нас не было с вами в эфире канала «Соловьев Лайв», мы побывали на побережье Черного моря и сделали для вас несколько видео. Одно из них я выложил к себе в канал Макси Карнаухов, канал «Карнаухов Телеграм». Там большой 8-минутный ролик, вы можете увидеть, как происходит очистка побережья, что реально происходит на берегу. Мы в этот раз решили сделать контрольное видео, чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что мы что-то решили утаить или заполировать реальность. Этого всего нет, мы говорим правду. Нам принципиально важно, чтобы каждый из вас видел, осознавал и был уверен в том, что мы ничего не скрываем. Где-то может быть грубовато, но говорим по существу. Поэтому предлагаю, зайдите, посмотрите, вам будет интересно. Еще один момент. Вот я стоял, ни с того ни с сего вышло яркое солнышко на Черном море. Я подумал, а я еще не купался. Ну, пошел я и искупался в этом Черном море. Как было очень хорошо. Холодно, но, кстати, наша съемочная группа тоже вся искупалась. Но это оказалось очень важным, потому что я вышел, и ноги-то мои были в мазуте. Ну, не в мазуте, а в нефтепродуктах. Это тоже важное обстоятельство. Это означает, что видимая работа сейчас будет проведена, но предстоит много всего сделать в оставшийся месяц. И вместе с тем в этом видео вы сможете для себя сделать вывод о том, что масштаб бедствия, ну, не то, что не такой большой, как рассказывают, а в целом абсолютно посильный для его локализации, устранения в самые сжатые сроки. А вот все проблемы, которые есть, я обозначил. Теперь еще кое о чем, что я хотел бы вам рассказать. Здесь, в Туапсинском муниципальном округе, благодаря энтузиастам, в том числе большой работе, которую ведет Сергей Бойко, глава муниципального округа Туапсинский, организован федеральный всероссийский проект, он называется «Архангел». Михаил Филиппов его возглавляет, он сейчас рядом со мной, Михаил Дрожжевой. Ну, во-первых, спасибо за то, что вы нас сюда пригласили. Я хочу задать вам, как специалисту, вопрос, который очень многих волнует. Я сразу предупрежу, что наши зрители, мы будем отвечать на этот вопрос максимально корректно, учитывая, что все, что мы скажем лишнее, будет использовано врагом. Поэтому мы постараемся максимально корректно ответить вместе с тем, почему беспилотники долетают, с чем это связано.
2: Ну, территория большая, то есть проблема беспилотников дальнего действия, которые используют враг, он носит массовый характер, системный характер. Это пошло не так давно, ну, в таких объемах, да. То есть раньше это были прилеты, там, ну, скажем так, раз в год. Сейчас это уже система, которая, к сожалению, увеличивает свои объемы по интенсивности, по качеству. То есть это методика планомерных действий врага на уничтожение нашей инфраструктуры. Соответственно, нужно принять огромные усилия, чтобы в каждом регионе выстроить ту систему, именно систему, не разовые какие-то действия, моменты, как тушение пожара, а именно системная работа должна серьезно проведена.
3: Вот я тогда уточню. Вот когда мы говорим о системной работе, ну разве недостаточно поставить панцири, С-300, и вот пусть работают?
2: Нет, этого, к сожалению, недостаточно. То есть
3: Нет, и сразу, простите, уточню. С одной стороны, недостаточно, а не жирно ли будет по фанерным штучкам
4: стрелять? В этом и смысл, что использование ракет дорогостоящих нецелесообразно по дешевым средствам противника. По пустышкам, которые летят в большом объеме, разряжая ПВО. То есть это экономически невыгодно. То есть дешевые средства противника, они должны уничтожаться такими же дешевыми средствами
3: можно показать, если можно общий
4: план поменять. Малого ПВО. То есть это как малое дополнение к уже действующей структуре ПВО.
3: В руки взять можно?
4: Да, конечно.
3: Значит, что это такое? Ну, если можно там вот еще одну камеру поменять, я покажу. Вы пока можете рассказывать, что
4: у меня в руках. Да, это высокоскоростной перехватчик, который нам позволяет вылетать на дальность 50 километров и со скоростью 300 с копейками. То есть его скорость позволяет догнать Лютого, причем догнать вдогонку. То есть догоняли на дистанции вылета в 11 километров и уничтожали. Там штатная БЧ, ну, 0,8. То есть этого хватает, чтобы уничтожить цель противника, которая несет на себе смертельный груз. То есть это не решение проблемы, это одно из малых элементов, которое в совокупности должно сыграть роль многоуровневой системы безопасности. Тут это и пулеметы, и расчеты обученные с правильными, скажем так, прицелами, с правильными перехватчиками, разными перехватчиками. То есть те, которые по скорости своей могут догонять противника и уничтожать.
3: Иными словами, регионам Российской Федерации сейчас, ну я не могу сказать надо, потому что должностная обязанность не позволяет. Было бы неплохо, если бы они поняли очень важную вещь. Один элемент ПВО, какой бы они ни выбрали, не спасет регион. Нужна сложнейшая, эшелонированная, сложно организованная система.
4: Все верно.
3: Если можно, элементы системы, вот то, что можно рассказать.
4: Ну, смотрите, например, берем штатное ПВО, территории огромные, границы огромные. То есть, ну, перекрыть в том объеме, который способны уничтожать в огромных количествах средства нападения противника, ну, это таких не существует. Ну, просто в объеме в таком нету. Вот, соответственно, дополняя друг друга, это может быть панцирь, может быть дешевые расчеты с перехватчиками, те же пулеметные МОГи, то есть это многоуровневая система с правильным организованным мониторингом, это изначально. Да, все РЛСки, все средства наблюдения, мониторинг.
3: Они все должны завязать
4: конечно,
3: в единый контур.
4: В любом регионе они должны быть завязаны в единый контур, информационный, с оповещением каждого расчета, который задействован в системе безопасности. Как это реализовано, правильно организовано в Крыму. Когда у каждого расчета есть планшет, он видит, где что летит. Правильная налаженная организация именно командирской работы. Когда независимо от ведомства, структуры, все действуют в едином организме. При участии там, того же бизнеса, потому что многих элементов просто нету в системе закупок. То есть это должно быть закупаться, если оно эффективно. То есть это должна быть сплоченная единая работа всего организма в регионе. Начиная от силовиков, административный ресурс и финансовый ресурс.
3: Теперь вопрос. Противник бьет сейчас на достаточно большую глубину. Есть регионы, которым можно жить спокойно? Или это все-таки теперь уже федеральный
4: вопрос? Сейчас тыла нет, он отсутствует. Удары будут, интенсивность ударов будет только увеличиваться.
3: И дальность?
4: Ну и дальность, естественно. Качество, мы наблюдаем, качество даже методики применения, она улучшается. То есть они нарабатывают опыт по атакам на инфраструктуру. А нам нужно нарабатывать опыт по противодействию. То есть использовать опыт тех регионов, которые максимально продвинулись в этом. Например, ну, горящие регионы, если брать из гражданских регионов, откинем, например, приграничные регионы, Курск, Белгород, Брянск, там методика противодействия, она основана на военном сегменте. А вот гражданские регионы, такие как Краснодарский край, Крым, они именно эталон тех регионов, с которых нужно брать пример на основе ихнего уже наработанного опыта за годы по противодействию. И вот этот ошибки, чтобы не допускать, можно сказать, на своих регионах, надо использовать это. То есть вплоть до какой прицел лучше, какие перехватчики.
3: Я слышал, что есть регионы, не будем называть, где сотни прицелов опробованы, выбрано то, что реально работает.
4: Конечно, но это с годами, оно так и получается. То есть выбирается лучше на основе того опыта. То есть, чтобы не проходить этот долгий путь, но, соответственно, разумно использовать это, выстраивать систему обучения личного состава. То есть любое применение, любое противодействие, любые боевые действия основаны на двух факторах. Так. Правильно обученный личный состав и, соответственно, правильные изделия, которые способны
3: система.
4: Уничтожать.
3: Система. Вот да. То, что вы мне сказали в этот раз.
4: Да, да. Это только системная работа. По-другому никак. Это прям волевое решение должно быть на уровне губернаторов каждого региона.
3: И вот тогда два момента. Первый очень важный. Михаил мне сказал, я не могу назвать это все-таки служебная информация. У нас есть регион Российской Федерации, где благодаря главе этого региона такая система создана, контур закрыт, все обеспечено и все выстроено так, что регион может стать, считаться абсолютно обоснованно эталоном закрытости от проникновения беспилотной авиации противника в мировом масштабе. То есть там все блестяще. Отсюда резерв есть. Каждый регион России может, взяв этот опыт за основу, за эталон, построить такую же систему защиты. Тогда вот финальный вопрос к вам. Чем вы можете помочь регионам Российской Федерации?
4: Смотрите, мы понимаем, что проблема, беда общая. Мы от себя, так как мы являемся производителями данных перехватчиков «Архангел», которые успешно выполняют задачи, мы от себя можем передать в любой абсолютно регион, чтобы в самом регионе могли производить наши перехватчики внутри региона для своей собственной потребности по обеспечению безопасности. Разумно сделать производство в каждом регионе, разумно сделать небольшую школу для подготовки личного состава на те же перехватчики и включать их в планомерную системную работу внутри контура безопасности в любом регионе. И тогда, когда мы объединим в единую сетку те же РЛСки, правильный мониторинг, осведомления, то есть когда мы за 2 часа знаем, сколько летит противников, на какой высоте, примерный маршрут, мы можем эффективно реагировать на те угрозы, которые возникают. Вот, в принципе, система по регионам, она будет способствовать уничтожению бортов задолго. Ну, то есть, прям каждый регион внесет свою лепту по какому-то количеству. Ну, сколько-то будет пролетать, но определенная часть будет уничтожаться на дальних подступах. И тогда мы сможем... то есть, это максимальный быстрый путь. Не ждать каких-то поставок от кого-то там, а брать и делать самостоятельно. Это максимально быстрое решение. Взяли, организовали производство на 1000 штук и для своего региона...
3: Вы мне сказали, что в расчете на 1000 штук, чтобы регион закрыть, нужно всего сколько миллионов рублей?
4: Ну, там смешные цифры на самом деле. То есть производство, например, по оборудованию, это 7-10 миллионов.
3: Ну, и плюс запчасти. То есть 10 миллионов рублей, проблема закрыта, и этого нет? Ну, мне реально.
4: Мы
3: товарищи,
4: доносим...
3: дорогие губернаторы, давайте уже услышим. Ну, давайте будем, не будем рисовать виртуальные проекты. Есть конкретная школа, есть конкретная методическая база, есть конкретные схемы, есть понимание структуры той системы, которую нужно строить. Надо найти 10 миллионов рублей.
4: Спасибо.
3: Спасибо огромное. Михаил, ну, во-первых, я хочу еще раз представить, Михаил Филиппов, руководитель федерального проекта «Архангел». Вам спасибо за ту огромную работу, которую вы ведете. Не заканчиваем, я попрошу еще буквально там 4-5 минут. Дело в том, что мы часто видим тех людей, кто оказывается на фронте и выполняет особые задачи. Среди них много наших женщин, девчат. И когда я встречаю вот совсем молоденьких девочек, мне всегда хочется спросить. Во-первых, как вас зовут?
5: Катя.
3: Катя, откуда вы?
5: С Краснодарского края, с Белореченска.
3: Почему вы решили пойти учиться, и куда вы видите ваш жизненный путь дальше должен вас привести? Какие планы?
5: Ну, я считаю, то, что дальше загадывать пока я не буду. Для начала я хочу познать на отлично эти знания.
3: Чему здесь учитесь?
5: На оператора БПЛА.
3: А вы представляете, да, что после учебы следующий шаг – это сброс боеприпаса на голову противника, который поднимет, и вы будете видеть лицо, глаза человека, который после этого умрет. Вы готовы?
5: Ну, я думаю, я бы здесь тогда не находилась бы, если бы не была готова.
3: Ну, правильно. Мне, кстати, операторы БПЛА говорят, что не надо воспринимать их как людей, не надо здесь вот эти слюнки все. Это объект, он должен быть поражен. Точка. Без зла, без всего. Вы дальше планируете подписывать контракт, идти на фронт?
5: Для начала хочу получить знания.
3: Но планы такие есть, рассматривайте.
5: Конечно, есть, да.
3: Готовы воевать долго?
5: До победы.
3: Кать, спасибо большое. Мы вам от нас желаем окончить все и действительно потом добиться высоких-высоких результатов. Спасибо большое.
5: Спасибо вам.
3: Аббас, я хочу поблагодарить за предоставленное время. Если можно, забрать у меня эфир.
0: Да, Сергей, спасибо тебе большое, спасибо твоим собеседникам. Вот они, настоящие герои. Да, у нас герои воюют, у нас герои спасают, ликвидируют последствия террора. И, в общем-то, каждый из вас может присоединиться к этой работе, сидя в собственных квартирах, не выезжая туда, как сделали мои коллеги. Еще 5 дней будет проходить сбор фонд Владимира Соловьева. Я напомню еще раз, экстренный марафон называется «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе» с 1 по 8 мая. Конкретизирую, на что конкретно собирается небольшая, но очень важная сумма денег. Ну, во-первых, это средства на закупку респираторов. Это деньги на защитные костюмы, перчатки, сапоги, на сорбенты и боновые заграждения, на мешки, на инструменты, на для очистки берега, на корма для животных. Вообще животные – это отдельная история, они тоже пострадали, вы это можете видеть в нашем видеоролике, который запускается каждый раз, когда мы объявляем о марафоне, на сборе вот этих 20 миллионов рублей, ветеринарные препараты, переноски, организационные работы, да, для специалистов, чтобы они спасали пострадавших птиц, все это, в общем-то, будет оплачено из средств, которые вы присылаете в СВР-фонд. Давайте работать вместе. И, конечно, еще раз отдельная благодарность всем тем, кто работает сейчас на месте, рискует своим здоровьем. Кстати, наблюдая с первых дней за нашими людьми по всей стране, с первых дней специальной военной операции, каждый раз удивляюсь тому, что хрупкие женщины подчас проявляют себя, наравне, а то и гораздо круче мужчин, больших и крепких. Да? Настолько велика вот эта вот... велико желание помочь собственными тоненькими мягкими ручками, что вот власти даже запретили женщинам участвовать в этом, потому что опасно для здоровья, в том числе репродуктивного. Да? То есть... Если власти на это обратили внимание, то надо подумать, да, какое количество женщин вышли, чтобы своими руками спасать и предотвращать последствия ужасных преступлений. К большому сожалению, вот с таким врагом мы имеем дело. Да, вчера, в общем-то, была дата очень знаковая, тоже нельзя забывать. 12 лет, событий в Одессе. Вот, и... С тех пор террор не прекращается. К большому сожалению, мы сталкиваемся с его последствиями много где. И это очень и очень тяжело наблюдать. Ну, прорвемся. Мы же вместе. Спасибо всем. Уходим на небольшую паузу. Ну, а потом продолжим обсуждать, что же происходит между народами.
6: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая, отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».

0: четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайв. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Ну и я рад пригласить в прямой эфир Евгения Семибратова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Евгений, приветствую тебя, очень рад видеть.
1: Аббас, привет, очень рад за тебя, за твою новую амплуа.
0: Ну, наша как новая? Да,

0: Это личная неприязнь, которая, в общем-то, будет исчерпана, как только Дональд Трамп сойдет с дистанции. Но вот в частности, штаты отказываются от размещения батальона с дальнобойным оружием в Германии. Financial Times. Уже поговаривают о том, что НАТО трещит по швам. И на фоне недавних заявлений Трампа о том, что США вообще готовы выйти из Североатлантического альянса, ну, тревога в Евросоюзе нарастает серьезно, и очень прибалты напряжены, их можно понять. Как ты считаешь, насколько все серьезно? Или, ну, поссориться, знаешь, как это, милые бронятся, только тешатся?
1: Слушай, я другую аналогию приведу. Эта история категорически напоминает старый польский преферанс, где, ну, как в старом анекдоте, все пытаются обмануть друг друга и хоть как-то на этом навариться. В принципе, если говорить про стратегические противоречия между США и Германией, то все, что нужно знать об этом, это то, что их нет. И, в принципе, нынешняя риторика Трампа, она, конечно же, укладывается в определенный запрос американского общества, она упирается в представление определенных элит, но здесь нужно понимать то, что когда Трамп говорит о том, что он выйдет из НАТО, хотя юридически это невозможно, и об этом мы тоже уже неоднократно говорили, что Трамп в этом случае удовлетворяет лишь молодое крыло республиканской партии, условным лидером которого и является Джей Ди Венс. Как бы старые патриархи, политики, ушедшие, так и ныне живущие, негласным лидером которых, с моей точки зрения, сейчас является Марко Рубио. У нас, кстати, принято считать, что, наверное, Марко Рубио более мягкий политик, там, чем ушедший уже в мир иной Маккейн, большой любитель Вьетнама, чем Линдси Грэм, там, признанный террористом, экстремистом Российской Федерации. Ну, наверное, это так, но все-таки, наверное, Рубио является представителем именно данного крыла, может быть, не таким ярким по цвету, как вот я выше назвал двух очень ярких, одиозных по-своему персонажей. Так вот.
0: Ну, давай все-таки назвать вещи своими именами. И с той, и с другой стороны мы имеем дело с ястребами. Просто, конечно, с одной стороны, террорист, отморозок, полоумный Грэм, с другой стороны, в общем, достаточно коварный, но выверенный при этом и умеющий дистанцироваться в нужный момент Рубио. Мы же видели, когда он понял, что иранская авантюра зашла в тупик, он, как и Венс, залег на дно и не отсвечивал. Тут на самом деле не то, чтобы он не кровожадный и не хочет войны. Он просто, наверное, чуть-чуть поумнее, что для нас гораздо, умнее, в общем-то, нет, страшнее, нежели, да, нежели глупый и оголтелый идиот типа Грэма.
1: Так точно. Ну, вещи надо называть своими именами. Руби – это умный противник. Меня, кстати, в школе ты упомянул иранскую историю, позволишь две минуты. Где-то недели три, наверное, назад «Нью-Йорк Таймс» опубликовал очень интересную статью, где очень красочно, я бы даже сказал, по-голливудски, они описали процесс принятия политического решения о начале военной операции 28 февраля 2026 года. И лично у меня, никому не навязываю свою точку зрения, сложилось впечатление, что всех собак решили повесить на Хексита. А Руби вроде как, ну да, он был за, но он вроде как ни при чем. Но, как говорится, выводы делайте сами. Так, ладно, возвращаемся к нашим американо-немецким баталиям. Американские войска, что нужно тоже понимать, присутствуют в Германии с 1945 года и с юридической точки зрения по-прежнему являются оккупационными. Да, конечно, сейчас Трамп заявил о том, что он намерен вывести 5000 человек контингента. Ну, скажем так, это весьма его незначительная часть. У американцев достаточно серьезные силы сосредоточены в Германии. И Трамп это понимает не хуже нас с тобой. В связи с этим ему нужна картинка. Американский солдат, который возвращается из Германии, потом он выйдет к микрофону, заявит о том, что они в очередной раз выполнили свою великую миссию, в очередной раз добились великой победы и так далее. И по списку, и это все действительно будет. Но при этом американцы из Германии никуда не уйдут. Что касается немцев, ну да, не получат они, по крайней мере, сейчас этот батальон дальнобойной артиллерии. А далее, то, что они заходят в Польшу, заходят в Прибалтику, Это тоже не открытие. И, в принципе, тот консенсус, который ныне сложился в Европе, здесь тоже нужно понимать.

0: Понимаешь, мы сейчас говорим США, США, а Европа-то с военно-политической точки зрения украинский театр военных действий уже сама способна вывозить своим ВПК. И Германия здесь, наверное, находится скорее в проигрышном положении, потому что традиционно более развитый ВПК в силу понятных причин, упирающихся в том числе в 1945 год, имеется именно у Франции. Франция ядерная держава, у Франции полный спектр производства и так далее, абсолютно любой номенклатуры вооружений, большей части, ладно, давай так оговоримся на всякий. И в этом плане я полагаю, что Германия, чтобы все-таки подчеркнуть свое значение, а все-таки несколько лет назад Германия была страной номер один в Европе, они будут идти на сознательные провокации в виде проведения военных учений, размещения военных контингентов где-нибудь в Литве, в Эстонии, в Финляндии, в Норвегии, уже чисто под немецким флагом. Плюс нужно понимать, что НАТО определенно превращается в структуру, которая в себе, как матрешка, содержит огромное количество структур. И не обязательно с участием стран НАТО. Давай вспомним Люблинский треугольник тот же самый, Дунайскую четверку, Австро-Венгрии запасло, но это, кстати, для нас не так опасно. Милитаризацию таких стран, как Финляндия и Норвегия, причем резкую милитаризацию Финляндии, кстати, нельзя недооценивать, несмотря на свое небольшое население, но это достаточно серьезный противник, особенно в тех условиях потенциальных военных действий, где находится, в принципе, непосредственно сама Финляндия. То есть, опять сталкиваясь с вопросом, будет ли столкновение с НАТО напрямую, нет, не будет. Никому апокалипсис не нужен. Ядерный. Но подобные квазиструктуры создаются. Британцы тут заговорили про НАТО плюс, про союз великих морских держав от Лондона до Таллина. То есть подобные субстанции последние годы создаются с такой скоростью. Британцы здесь преуспели, поляки в чем-то где-то преуспели, а немцы и тут отстают.
1: Но это говорит
0: Поэтому.
1: о том, что гегемон ослаб или о чем?
0: Но это говорит о том, что гегемон завода Volkswagen начинает перепрофилировать под производство военной техники, и это тоже уже факт.
1: Нет, я имею в виду Соединенные Штаты Америки. То есть показали слабость, и, в общем-то, мыши расползаются, бегут с корабля, что называется, и пытаются как-то скооперироваться в рамках чего-то другого, да, каких-то других платформ, форматов и прочее.
0: Слушай, я бы не стал бы говорить так однозначно, что США, давай я так это филигранно скажу, потеряли все полимеры. Нам, наверное, очень хочется именно так думать.
1: Да, конечно.
0: Это очень приятно и ласкает сердце каждого русского человека, но нет, американцы просто перепрофилируются. И, в принципе, те тенденции, которые обозначил Трамп, они на самом деле характерны для демократической партии, правда, не в таких быстрых масштабах. Враг номер один – Китай, США. И это, в принципе, признавалось и при Байдене, и при Обаме об этом начинали говорить, потому что еще Обама начинал обозначать, что все-таки регионом номер один по важности для США является Юго-Восточная Азия. Это первое. Второе – возвращение в Латинскую Америку для США назрело, в принципе, давно. То, что Трамп с ноги вернулся в Венесуэлу, и это напрягло регион, это уже другой вопрос. Американцы рано или поздно начали бы действовать. И даже самому упоротому члену Республиканской и Демократической партии понятно, что проявлять активности в Азии и в Латинской Америке на фоне, скажем так, постоянной эскалации отношений с Россией в Европе, это невозможно. Как бы они того не хотели. В связи с этим мы увидели такую, может быть, несколько ускоренную трансформацию того, как европейские миньоны, давай скажем так, столкнулись с необходимостью перетрансформации своих собственных возможностей, скажем так, переформатирования своего гражданского потенциала в военный. И сейчас в какой-то степени мы наблюдаем, да, европейцы не справились с задачей именно экстренного переводы своей экономики на военные рельсы. Давай вспомним планы в 2023 году произвести, по-моему, миллиард, что ли, или миллион, я боюсь порядком ошибиться, снарядов, поставлять те или иные виды вооружений. Но сейчас, слушай, извини, мы сталкиваемся с тем, что украинские системы имеют, по большому счету, украинскую только наклейку. Там, будь то ракеты, БПЛА, а по сути это продукция именно европейского ВПК. Особенно, ну, яркий пример – это ракеты «Фламинго». Многие БПЛА тоже самое имеют европейское происхождение, в частности, немецкая компания Rheinmetall, которая, кстати, очень сильно забеспокоилась, когда в начале обострения на Ближнем Востоке Зеленский собирался чуть ли не завалить ОАЭ и Саудовскую Аравию своими украинскими дронами, а немцы сказали: так, стоп, родной, это рынок наш, зарабатывать будем мы, а ты куда полез? Там, конечно, был у них определенный конфликт, но, что называется, глобально на поставки, на работу заводов, тех, которые работают на ВСУ, это, ну, глобальная, эта мелкая перепалка не повлияла. Поэтому здесь очень важно. Германия идет по пути милитаризации здесь и сейчас. Германия отстает в этом процессе от Франции. Она даже, наверное, от Польши отстает, потому что сколько бы за последние 15 лет свою военную сферу бухали поляки, и даже, слушай, давай это пофантазируем, завтра Польша нападает на Германию, и я не уверен, что территория бывшей ГДР послезавтра не окажется в составе Польши при таком раскладе, но это действительно факт, что, в принципе, в определенный момент у меня порождала мысль, что если распадется Европейский Союз и НАТО, вряд ли Польша свой военный потенциал начала бы использовать против Белоруссии, уж тем более против России. Уж не настолько они самоубийцы. А вот покромсать, да, давай вспомним тот же самый Мюнхенский сговор, в котором Польша тоже в 1938 году приняла самое активное участие. Вспоминать, правда, сейчас они об этом не очень любят, но тем не менее. Еще Черчилль же, по-моему, говорил, что Польша – это гиена Европы. Ну да, так бы она бы могла оправдать свое название. Сейчас в Европе идет борьба все-таки за то, кто будет застрельщиком номер один. Сильные позиции у французов, своя ниша есть у стран Восточной Европы, Северной Европы. И Германия вот во всем этом празднике жизни определенно остается со своими амбициями. А ведь нынешнее руководство Евросоюза, начиная с Урсулы фон дер Ляйен, это скорее немцы, чем французы. Но, тем не менее, да, про Урсулу тоже есть шутка, что она фактически, с точки зрения партийной дисциплины, является подчиненной Мерца. Но, тем не менее, с точки зрения реальных военных потенциалов, Германия отстает. Когда ты не можешь обеспечить свои амбиции военным потенциалом, ты начинаешь тужиться и пытаться изобразить из себя более сильным военную державу, в принципе, чем сейчас Германия пытается заниматься. Американцы пытаются всю эту историю выставить на показ, показать недостаточность немецких потенциалов относительно их амбиций, но учитывая то, что дискредитирует, скажем так, не та часть американской элиты, под которой находятся, скажем так, мировые основные масс-медиа, то в медийном плане, соответственно, это преподносится картинка в пользу немцев, что вот они такие смелые, отважные. А вот американцы такие нехорошие бросают Европу после многих десятков лет взаимной защиты цивилизованного мира от ужасных русских, которые вечно хотят переть с Востока. Классика пропаганды.
1: Классика пропаганды, и в этом контексте вот очень хорошо ложится новость от Бильда. В интервью изданию Бильд немецкий генерал 45-й танковой бригады по имени Кристоф Хубер заявляет, что уже в 27-м, то бишь в следующем году, Россия якобы нападет на Литву, вторгнется на территорию Литвы через Беларусь. Далее он говорит: командование НАТО моделирует сражения с российскими войсками в самых разных погодных условиях. И вот далее генерал утверждает, что в этой местности немецкие войска готовы обороняться в реальной ситуации. Вот, при этом среди местных жителей приграничных районов Литвы растет недовольство. Многие пожилые люди, выросшие в советское время и продолжающие смотреть российское телевидение, открыто возмущаются и спрашивают, почему их преподнесли немцам на блюдечке. То есть вот с одной стороны ты говоришь, что немцы милитаризируются, накачивают себя и оружием, и собственной пропагандой, и в это верят. С другой стороны, ну, они и других накачивают, и других мобилизуют подобными страшилками. Это все к чему? Это вот к чему идет? То есть Писториус, когда говорил о 29-м годе, даже несколько преувеличил. В 27-м они собираются, в 8-м когда?
0: Ну, слушай, Писториус много чего говорил, он где-то месяц назад сказал, что у них и склады пустые, что в тот момент вызвало мою извительную шутку, а что вы против Польши делать будете, если завтра уйдут американцы? Но, тем не менее, я не готов говорить о 27-м годе. Все-таки для широкомасштабной военной кампании нужны более масштабные приготовления, кроме того...
1: Нет, это в воспаленном мозгу немецкого генерала, но просто понимаешь, вот эти вот мысли, рожденные в воспаленном мозгу немецкого генерала, транслируются вовне, транслируются в Литву, в Польшу и так далее. Да? И Прибалтика, в общем-то, и так накачанная вот этими русофобскими настроениями, ожидающая со дня на день нашего вторжения, ну, в общем-то, очень хорошо это проглатывает.
0: Ну, слушай, в Прибалтике же это уже состояние души, ну, как минимум с 2014 года, когда случился Крым, если не раньше, что вот-вот перейдут границу русские. Ведь давай вот переместимся чуть-чуть северо-восточнее от Литвы и вспомним про такую страну, как Эстония. А ведь именно в эстонском инфополе совсем недавно появилась откровенная утка, что русские формируют там какую-то народную республику в Нарве. Ведь Нарва – это уникальный город для Европейского Союза, где русские являются большинством. И, соответственно, для подобных провокаций учитывая целенаправленную политику властей Российской Федерации по защите русского населения в любой точке мира, но Нарва – это прекрасный казус белли на самом деле. Примерно точно так же, как в 1939 году это был, как пресловутым казус белли был статус современного Гданьска. Угу. Когда там Гитлер потребовал его пересмотреть, поляки не дали, как говорится, понеслась. Поэтому если тогда провокация была, скажем так, в районе Гданьска, я вот не стал бы исключать сейчас какую-нибудь провокацию из-за статуса Нарвы. И это вполне реальный сценарий. То, что вся Прибалтика, она милитаризируется, размещается военные части, готовится военная инфраструктура. Это действительно так. Будет ли оно использовано? Слушай, я, наверное, здесь все-таки побуду оптимистом. И мне искренне хочется думать, что все-таки это не будет использовано. Тем более, что у нас есть колоссальный опыт холодной войны, когда две самые мощные группировки в истории человечества, военные, там наша советская, УВДшная, в частности, группа советских войск Германии, противостоящие натовские части, так все-таки не встретились друг с другом на поле боя, хотя, что называется, моменты, когда было вот-вот-вот, они были неоднократно.
1: Поэтому генерал Кристоф Хубер, по-твоему, все-таки выдает желаемое за действительное пока?
0: Ну, слушай, если мы говорим с тобой про 27-й год, однозначно это желаемое за действительное, но с точки зрения разгона ВПК, все-таки 29-30, наверное, это более реальные цифры. Это раз. И два, сейчас в 26-м они говорят о необходимости продления жизни киевскому режиму, в частности, из-за пресловутого кредита в 90 миллиардов на 2 года. Угу. То это, ну, все-таки, знаешь, при самом благоприятном течении обстоятельств это все-таки 28-й. Ну и плюс-минус год-два, что что-то в моменте пойдет не по плану. У них с точки зрения мобилизации и развертывания потенциала.
1: В завершение не могу все-таки не спросить, что думаешь по поводу недавнего визита Карла III в Соединенные Штаты Америки. Вот мне показалось, что подано это было как визит в Штаты реальной элиты. Вот реальная элита, монарх приехал показать Трампу, где его место. Кстати, Трамп это очень хорошо считал, отсюда вот эти... похлопывание по плечу, да, мимо протокола, вот этот пост.
0: Звонок в Кремль, точнее,
1: Звонок в Кремль, это отдельно, да, тоже скажешь, что думаешь. Пост Трампа, Two Kings, да, два короля, то есть Трамп всячески пытался показать, что он ему ровня, а тот приехал как будто бы сказать: дядь, у тебя не получилось в Иране, твои рейтинги ниже плинтуса, давай заканчивай заниматься фигней, давай объединяться против России, Россия наш истинный враг. Вот Европа, вот я, истинная элита, да, я это возглавлю, ну а ты там, в общем, где-то на уровне, скажем, Австралии или Канады будешь в этой коалиции. Но вот как-то так, на мой взгляд, это было подано, с чем, конечно же, Дональд Трамп не согласен, и тут же звонок в Кремль, и что бы это могло все значить, и кто кого продавит в этой ситуации.
0: Слушай, я думаю, что никто никого не продавит, потому что... Карл III тоже не является лицом, который принимает политические решения. Все-таки в Британии решения принимаются на куда более глубинном уровне. И тот тренд на эскалацию, который идет из Лондона, он, конечно, глобальный. Трамп в этот заданный тренд Однозначно, как говорится, не
1: Не
0: помещается, не,
1: вписывается, да.
0: да, и не убирается, и не вписывается. И то, что как Трамп себя вел. Слушай, мое мнение, что Трамп очень хотел, но его явно с этой идеей прокатили, пригласить все-таки короля Британии непосредственно на мероприятие, связанное с 250-летием независимости, чтобы все-таки показать, кто здесь хозяин на североамериканском континенте на самом деле. Еще бы какую-нибудь постановку бы сделали, как американские войска разбивают британские, как все-таки 13 североамериканских колоний становятся независимыми. То есть вот такое шоу было бы в стиле Трампа, но, как говорится, не получилось, немножко не фартануло. И звонок из Кремля все-таки, я полагаю, когда вот говорят о том, что звонок состоялся по инициативе российской стороны, американской стороны, мне кажется, любой звонок – это результат очень долгой, кропотливой работы с обеих сторон, а уж от кого будет исходить инициатива, решается в моменте, исходя из дипломатического протокола, неписанных
1: правил.
0: Не,
1: ну объективно это нужно было Дональду Трампу. Он в
0: это
1: том
0: нужно
1: положении,
0: было,
1: когда, да.
0: Это было нужно Дональду Трампу, но в данном моменте, когда вроде как это надзиратель старший по району приехал, чтобы поинтересоваться, как дела, и сказать, что вы знаете, я тут позвонил Путину, но это было бы некрасиво. Поэтому, в принципе, оно было и озвучено. Так
1: Ну
0: что
1: да.
0: Этот разговор состоялся по инициативе российской стороны. Плюс здесь было большое количество прекрасных информационных поводов. И визит министра иностранных дел Ирана Аракчи в Санкт-Петербург. Обмен мнениями по украинскому кризису. В общем, поговорить точно было о чем. И то, что это было на фоне визита Карла III по инициативе с российской стороны, наверное, британцев это умыло просто в двойной, если не в тройной степени, тем самым продемонстрировав политический потенциал так и Москвы, так и конкретно администрации Трампа, которая хоть и понесла известные, в первую очередь, имиджевые издержки, но все-таки продолжает находиться у руля. Ну, я без зазрения совести скажу, самый могущественный по совокупности всех потенциалов страны в мире. Поэтому Карла посрамили в том числе этим, ну, похлопываниями, как ты сказал, в целом, то, что они явно ни о чем не договорились. Ну и в целом, возможно, наша сторона передала американцам некие предложения со стороны Ирана. Кстати, сегодня же тоже прозвучал один интересный инфоповод, то, что Иран выкатил новые 14 пунктов.
1: Да, мы это уже обсудили сегодня. Но они принципиально мало чем отличаются в
0: ну,
1: ядре.
0: Они не такие радикальные, слушай. Это уже
1: ну
0: движение.
1: Так, если верить Аттасниму, то требования вывода группировки с Ближнего Востока, вывода израильтян с юга Ливана, разблокирование всех этих средств, санкций, снятие и прочее, все это остается. Как.
0: Ну, слушай, вот, вот тут, как говорится, могут быть переводы. Я, что называется, в отличие от тебя, не арабист, но я вот видел в таком переводе, что вывод войск из приграничных районов американских. Да, и вроде как это для американцев поражение, но все равно глобально они с Ближнего Востока не уходят. И лично я
1: ну,
0: расценил
1: да.
0: это как все равно такую очень позитивную подвижку, да, как, на которую, естественно, американцы не пойдут, но, по крайней мере, это не тупик, как происходит на других известных юго-западных направлениях от нас.
1: Ну да, радует, что все равно контакты продолжаются, какие-то там предложения, пункты продолжают друг другу они отправлять, и вот Трамп сейчас эти пункты рассматривает. Что в итоге он скажет? Но это уже обсудим, видимо, в следующий раз. Евгений, спасибо тебе огромное. Как всегда, интересно, познавательно. Евгений Семибратов, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Делаем паузу, потом возвращаемся, продолжаем обсуждать, что происходит между народами.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: Завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся. Не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодна.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: За лентой. Более сотни командировок в зону СВО. Сотни артефактов. Тысячи писем на фронт. Более 150 тысяч посетителей. СВР фронт.
3: Возвращаемся на Ближний Восток. Роль Израиля все-таки остается самой, на мой взгляд, деструктивной, а возможность Дональда Трампа повлиять на Израиль, возможность США оказать давление на Израиль, ну, остается сомнительной. Все-таки хвост виляет собакой. Или собака может взять хвост под контроль? Главный вопрос, его мы и зададим нашему следующему гостю. Сергей Станиславович Балмасов, эксперт Института Ближнего Востока, с нами на связи. Сергей, приветствую вас.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот интервью министра иностранных дел Израиля, господина Саара, вот он говорит: можно завтра пойти и захватить весь Ливан, включая Бека и Бейрут. Если бы у нас было 6 или 7 армий, а не только Цахал, мы бы добились большего. Это на фоне того, как иранцы выкатывают 14 пунктов, да, соглашения, которые сейчас рассматриваются Дональдом Трампом. Среди этих пунктов есть пункт о выводе израильских войск из Ливана. И в этом контексте как будто бы Гедеон Саар, Бениамин Нетаньяху, Итамар Бен-Гвир и прочие-прочие персонажи, ну, совершенно никак не ориентируются на происходящее сейчас в Вашингтоне, Тегеране. У них своя повестка. Можно ли это как-то переломить? Или Трампу это не совсем интересно?
4: А здесь не только американскую повестку необходимо учитывать, а и внутриизраильскую, да. Скажем так, вот я бы хотел посмотреть на то, что даже вот сам Нетаньяху бы крайне правым израильским предложил, да, взамен на вот просто вот сейчас мы берем и уходим из Южного Ливана, где столько вот они понесли жертв, да.
3: Его а я можно сразу вклинюсь? Очень хорошее замечание. Но тут же израильская пресса намекает на то, что возможно возвращение в сектор Газа и возобновление бойни в секторе Газа. То есть вот эта машина-то, она продолжит работать. Ну, не Ливан, сектор Газа, не сектор Газа, ну, там будет второй раунд противостояния с Ираном. И так по кругу, собственно, это всех устроит, нет?
4: Ну, здесь, опять же, как бы мне кажется, может быть, это немножечко упрощенное, да, видение ситуации, да. С точки зрения, как бы, самих израильтян, если они не защищают свое приграничье, да, вот Южный Ливан, да, Газу, то с учетом распространения современных технологий, да, я имею в виду беспилотных, ракетных, ну, Израилю будет крайне сложно выжить. Вот. И учитывая то, что вот как сами израильские правые говорят, вот за время Шароновщины, да, и вот за время наших демократических уступок, когда мы были за мир, дружбу, жвачку, мы, уйдя из Южного Ливана, да, в 2000-м фактически году, да, по сути, раньше даже это все началось, да, и оставили Газу, и фактически благодаря этому там и сформировался террористический анклав, да. Многие считают это исторической ошибкой и мечтают ее исправить, да, как бы, в общем-то, ситуация такая, что если сейчас Израиль не воспользуется благоприятной ситуацией, когда рухнул режим Асада, когда нет прямой прямой логистики, да, для поддержки той же Хизбаллы в Ливане, да, ну, будет упущен исторический шанс. Да, и в свою очередь для Израиля будет создаться крайне опасное положение с учетом развития вот этих современных довольно дешевых технологий, когда, как мы видим, да, дроны летают на значительное расстояние, и копеечные, в общем-то, беспилотники там за несколько сот долларов, да, ну, способны вызвать серьезные аварии, да, производственные. Да. Вот. И, в общем-то, в Израиле стремятся в том числе парировать этот момент. А что касается Штатов, ну здесь опять же Трампу крайне сложно, да, лавировать между, скажем так, вот ярыми сторонниками Израиля и сугубо американскими интересами. Да. Сугубо американские интересы, они все-таки как бы здесь немножко далеки от безусловной поддержки Израиля. Да. Но опять же, в случае малейшего колебания не в сторону израильских интересов, вот это вот крупное произраильское лобби, оно может очень серьезные проблемы создать Трампу на выборах.
3: Ну хорошо, Трампу же уже один раз удалось так прокатить это израильское лобби. Я имею в виду итоги 12-дневной войны, когда, в общем-то, произошел договорняк, и Дональд Трамп нанес такой формальный удар, ничего не значащий, по ядерным объектам Ирана, откуда заблаговременно обогащенный уран был вывезен. И, в общем-то, на этом была поставлена не точка, но троеточие. Тем не менее, вот тогда втянуть в большую передрягу Трампа не удалось. А, да, вы можете сказать, что удалось потом, и мы видели войну, которая длилась больше месяца, тем не менее, она сейчас на паузе. И, может быть, все-таки какое-то противоядие есть от этого пресловутого лобби, которое настаивает на продолжении банкета?
4: А здесь ситуация в чем? Ну, действительно, вы сами сказали, что ну, 12-дневная война 12-дневной войной, но, в общем-то, само по себе вот это вот, пусть и слабенькое, но участие Штатов, оно и привело к дальнейшему втягиванию, да, вот Америки в данный конфликт. Просто так выйти Трампу оттуда будет крайне сложно. Да, и на самом деле-то вот для Израиля уже большой успех, если Трамп не снимет блокаду с Ирана. Потому как, в общем-то, один из краеугольных камней выживаемости Ирана, да, это вот все-таки транспортировка нефти. Если на месяц-другой это будет вот эта артерия пережата, да, то пусть даже сейчас контрабанда идет, там вот это вот на грузовиках торговля с тем же Пакистаном, но это в разы меньше, чем может быть. На самом деле многих израильтян устроит даже и такой вариант до выборов, да, скажем так, все прекрасно понимают. Вот. И на самом деле-то Нетаньяху выжил уже по максимуму из данной ситуации. В общем-то, да, то, что вот, в общем-то, американскими руками было уничтожено значительная часть иранского потенциала, да. А если даже, ну, вот Трамп соскочит с этого, но оставит блокаду, это уже будет хорошо. Главное, чтобы он не мешал Израилю. Нетаньяху не такой дурак, он прекрасно понимает, в общем-то, и трудности самого Трампа, да. Просто на самом деле его в данной ситуации его может устроить пока и это. Но вы сами как бы затронули ливанский вот этот момент. Нетаньяху в состоянии сорвать все эти договоренности. Да? Потому как, в общем-то, Иран выдвигает безопасность своих прокси. Да? А Израиль, в общем-то, он демонстрирует нежелание выполнять вот эти вот договоренности. Да? Получается, что ну, все вот эти вот переговоры, да, ну, они висят на волоске. По сути, стороны говорят на языке, непонятном друг другу. Вернее, он предельно понятен, просто интересы диаметрально противоположны, и ни одна из сторон пока не в состоянии другую передавить. Да?
3: Ну а что вот Беньямин Нетаньяху-то выжил? Вы говорите, максимум. Да, безусловно, удалось втянуть Америку в войну, удалось убить верховного лидера Исламской Республики, удалось убить еще целый ряд высокопоставленных иранских военных политиков, но тем не менее, ВОСТ такое впечатление и ныне там. Они не смогли все-таки переломить Хамас. Они сейчас пытаются переломить Хизбаллу, ее тоже долгое время хоронили, но, как показывает сейчас ситуация на поле боя, там, в общем-то, есть еще порох в пороховницах. Иранцы сейчас активно занимаются реверс-инжинирингом, сейчас будут копировать доставшиеся им значит, снаряды, значит, всякие технологии и прочее, прочее. Все на месте, все на месте, генерал на месте, молодой лидер на месте, переговоры. В итоге-то американцы ничего не достигли. Где вот профит, где хоть что-то, за что могли бы сейчас израильтяне зацепиться и сказать, что да, вот и своему избирателю сказать, вот посмотрите, какие мы молодцы. Ничего ж нет, ни по одному из направлений.
4: Ну, вы знаете, как сказать, да, вот по военным предприятиям, да, вот по значительному сегменту, который в том числе и на ракетный потенциал работал, предприятия очень сильно повреждены, да, вот этими ударами. Вот, несомненно, у Ирана там он производил около 20 лет это вооружение, там хватит еще, ну, довольно-таки надолго, но все равно, тем не менее, потенциал тоже довольно сильно истощен, да. Вот, и к тому же вот эти возможности производственные, они все равно повреждены. Вот, и экономика, да, как я уже говорил, в том случае, если пару месяцев хотя бы будет плотно сохранено вот это эмбарго на нефть иранскую, то Исламскую Республику могут ждать очень серьезные проблемы, да, и здесь не все далеко решается военной силой, да, учитывая то, что внутри Ирана очень серьезные экономические проблемы, да, это еще до даже 12-дневной войны, вот массовое отключение электроэнергии, да, на самом деле и с топливом даже там, и с подачей, да, его, как говорится, были тоже серьезные определенные там перебои в некоторых городах. Я уже не говорю про воду и про прочее, прочее, прочее, да. Вот, и здесь на самом-то деле у Ирана очень серьезных проблем хватает. И они были усугублены вот этими американскими ударами, да. Вот, и здесь на самом деле, да, вот в случае более продолжительной кампании, скажем, ну... Очень большой вопрос, да, сможет ли Иран выдержать. Я имею в первую очередь даже не вот эти продолжения налетов, а саму экономическую блокаду. Да? Ну вот. Очень большой вопрос.
3: Такие новости поступают, что иранцы нет-нет, да эту блокаду прорывают. Какой-то большой танкер смог прорваться. С Пакистаном какие-то альтернативные пути обсуждаются и, в общем-то, договариваются с Исламабадом по этому поводу. Ну, в общем-то, как говорят экономисты, тут я небольшой эксперт, да, по логистике и прочее, можно, в общем-то, немножко самортизировать и как-то продержаться, да, не без урона, не без ущерба, но тем не менее, если уж война, если уж закусились, ну, понятно, что не обойдется без потерь, тем не менее, не так все фатально, вот как мне кажется, и я руководствуюсь, опять же, комментариями, ну, людей, которые разбираются в этом. И иранцы, в общем-то, не знаю, говорят, что у нас все в порядке. Или это хорошая мина при плохой игре, на ваш взгляд?
4: А вот ситуация ближайших 2 месяцев, она покажет, насколько там, да, вот 2-3 месяцев, на, как говорится, насколько, ну, здесь действия американцев и израильтян были результативны. Опять же, никто не отступал пока. Вот, ну, этот Трамп может говорить все, что угодно, что он вышел из игры, да, но стягивание войск, оно как бы говорит об обратном. Это первое. Второе, это знаете, как Владимир Ильич Ленин говорил, да, когда, в общем-то, его брата повесили, мы пойдем другим путем, да. Когда у американцев или израильтян не срабатывает план А, запускается план Б, да. Вот, будут, опять же, активная работа специальных служб. Ну, никто не говорил, знаете, ну, как бы вот есть такая точка зрения, но, допустим, вот они возились больше 2 лет в Газе, значит, Израиль проиграл. Ну, в общем-то, пока, как говорится, здесь никто полностью-то не уходил, да, и оттуда. И на самом деле, кампания может быть на несколько лет, да, поэтому здесь, мне кажется, точки в данной игре ставить рано. Да? И сам Нетаньяху даже говорил, готовил израильтян к тому, что война будет многолетней, долгой, да? Что к нам, в общем-то, никто быстрой победы им не обещал. Вот. Поэтому эта вот заваруха, она будет очень долго длиться. И опять же, то, что вот вы упоминали 12-дневную войну, это лишь этап в большой войне против Ирана, да, и вот следующий этап, который мы наблюдаем вот сейчас, да. Вот. Вопрос, какие формы.
3: До 12-дневной войны было множество этапов. Они раскачивали.
4: Да, там это удары, да, по физикам, ядерщикам, да. Акты саботажа. Подпитка вооруженной оппозиции. Это все было, да, да.
3: Массовые демонстрации, да.
4: Но здесь, знаете, полностью возлагать это на израильско-американские происки я бы все-таки не стал. Там действительно есть, ну, серьезные проблемы, да, и, разумеется, там подталкивали особенно курдов, особенно белуджи, да, там, скажем, у курдов с израильтянами в регионе давние связи, да, там, понятно, есть израильский след. Но абсолютно все на израильтян вешать это все-таки не стоит, да, потому что в Иране действительно есть
3: проблемы. Мы не вешаем все на израильтян, но просто когда на улице иранских городов выходят люди с огнеметами, Или когда проезжают на машине вооруженные до зубов боевики, открывают огонь по представителям там, Корпуса Стражи Исламской Революции, по полицейским, по военным. Ну вот тут я бы, конечно, усомнился в том, что это просто вот самоорганизовались оппозиционеры и решили дать отпор злобным челмоносцам. Да.
4: Естественно. Здесь более даже интересные есть, да, примеры, которые прямо говорят о том, ну, что американская рука там прямо присутствует, да, что и со Старлинками захватывали, в общем-то, деятелей, да, там целая банд-группировки, да, которые вот отряды орудовали, вот, и с вооружением довольно-таки современным, да, которое просто так, ну, я не знаю, со старых иранских складов или иракских так просто не возьмешь, да, вот, естественно, попытки вмешательства есть, да, просто они идут, накладываются на уже готовую иранскую почву, да, и здесь вопрос, какую стратегию все же изберут Израиль и Штаты, да. Вот. На самом деле, вот я не исключаю, что будет вот попытка экономической удавки, да, плюс активизация специальных служб, да, опять же, вот подрывная деятельность. Опять же, не будем исключать и повторение ударов. Потому что, ну, все-таки, знаете, когда Трамп о чем-то говорит активно, да, что вот мы там все прекращаем, да, вот сегодня он говорит одно, завтра делает диаметрально противоположно другое, да. Вот, здесь, скажем, ему верить это такое себе, да. Для Израиля, учитывая то, что, ну, Иран продемонстрировал самые современные ракеты, которые прошивают и Эру, вот эту знаменитую систему ПРО, и Купол, да, и ФАДы американские. Ну, я думаю, в Израиле люди не строят о том, что новое молодое руководство, вот это молодое, талантливое и злое, да, Ксира, оно... откажется от старых установок погибшего Италы не разрабатывать ядерное оружие. Да? Тем более, что технологически Иран гораздо ближе к этому, ну, чем в свое время Северная Корея. Или поэтому Пакистан. В Израиле я не думаю, что там иллюзии строят. Они будут пытаться всячески добивать иранские власти нынешние. Да, ход пойдет все, от вооруженной силы до мятежей, да, про вот, и организации различных там актов саботажа, диверсий и прочих со стороны специальных служб. И вот в совокупности как раз вот с усиливающимися экономическими проблемами, а эффект их вот мы увидим в ближайшие недели, месяцы, да, ну, вот эти бомбардировки, я думаю, скажутся американские, израильские, но здесь, я думаю, будет кумулятивный эффект, на него рассчитывают, да, в том числе Нетаньяху и прочие там противники Ирана.
3: Но вот в подтверждение ваших слов Нетаньяху заявляет, что Израиль за 10 лет направит 119 миллиардов долларов на производство вооружений. Да, это большая сумма достаточно, с учетом того, что ну, государство не очень большое, и кроме Америки у них, в общем-то, доноров больше нет. 119 миллиардов. Ну хорошо, если все-таки силовой вариант, ну это такой сценарий, который нельзя сбрасывать со счетов, если этот сценарий будет реализован. А как быть государством Персидского залива? Что с ними? Иранцы сказали, что в случае ударов по нам тут же придется ответ по там, Эмиратам, Бахрейну, Кувейту и т.д. и т.п. Они, в общем-то, показали, что они не шутят. Если до этого арабы, в общем-то, как-то, наверное, сомневались, считали, что это больше бравада там, и, скажем так, блеф, то вот эта война показала, что иранцы не блефуют и готовы идти ва-банк. Вот надо ли как-то принимать во внимание лоббистские возможности той же Саудовской Аравии, которой очень не нравится, что Эмираты сейчас выходят из ОПЕК+, ну и прочих государств, которые войны этой не хотят по понятным причинам?
4: Ну, знаете, здесь голос, на мой взгляд, больше важен не Саудовской Аравии как таковой, не Эмиратов, да, а тех инвесторов, которые в них вложились. Вот. Mm-hmm. Это, на мой взгляд, одна из причин. Здесь все-таки американисты, да, должны, ну, высказываться. Ну, здесь простор, наверное, им лучше дать, да. Вот, кто во что и как вложился, и как это влияет, да. Но, на мой взгляд, здесь на Трампа в том числе повлияли они, да. В том числе, когда Иран стал бить по кошельку вот американских, в том числе толстосумов, да, которые туда очень хорошо вложились. Вот. Ну, а так-то, видите, в чем дело ситуация. Как бы вы говорите по поводу Израиля, да. Но есть такая африканская поговорка, когда топчутся слоны, то трава гнется, да. Там хлеще даже есть выражение, оно не совсем приличное. в этом отношении. Просто их спрашивать-то никто не будет, видите. Тот же Нетаньяху прекрасно понимает, да, что кто такие Саудовская Аравия и Эмират. Да, они ситуативные союзники, особенно Эмираты, да, для Израиля в регионе. Ситуативные. Даже не союзники, скорее, а партнеры. Вот. А кто они такие с точки зрения Нетаньяху? Они данники Америки. Они вынуждены покупать на сотни миллиардов долларов ненужное им оружие в том количестве, каком-то есть. Да? Это завуалированный плохо вид дани. Вот. Тогда как, в общем-то, в определенных израильских кругах считают, что это не американская помощь, а это, в общем-то, наш налог Америки за то, что мы реализуем ее, в том числе, интересы, да, на Ближнем Востоке. Вот в том числе такие установки, да. Поэтому здесь вряд ли их будут спрашивать, да. Да. Особенно, да. Поэтому, ваша такая роль терпеть. Недаром вас называют. Сейчас это подзабылось, раньше, особенно в Израиле, да и не только. Это и на Западе, и в Штатах так их называли. Жирные нефтяные коты залива. То есть, жирный кот, ему можно дать пинка, можно погладить, а можно пинка дать, да?
3: Дональд Трамп, в общем, на одной из встреч с представителем из Объединенных Арабских Эмиратов публично на камеру назвал его то ли горой кэша, как-то так, да, мешком с деньгами, в общем, как-то очень пренебрежительно так, вроде типа с юмором, но на самом деле очень оскорбительно. Согласен, Сергей, спасибо вам огромное, спасибо. Будем наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, я думаю, там действительно все только начинается. В завершение сегодняшней программы я бы хотел показать одно видео, просто чтобы вы убедились, что в Израиле, Израилем управляют люди, так мягко сказать, недоговороспособные. И этим людям абсолютно все равно, что о них подумают. Покажите, пожалуйста, Итамара Бен-Гвира. Это министр нацбезопасности Израиля. В любой другой стране такой человек, вряд ли бы занимал такой пост. Был бы каким-нибудь маргиналом, фриком. А тут целый министр. Вот ему дарят торт. На торте изображена висельная петля. Это отсыл к недавнему закону, принятому Кнессетом, о казнях палестинцев. Этот закон очень так лоббировал Бен-Гвир, его команда, и они, конечно же, немало бутылок шампанского выпили по этому поводу, и вот до сих пор не перестают праздновать, отмечать. Но такой вот культ, понимаете, культ смерти, культ насилия. И поди скажи этому человеку, стоп, хватит, да, мы, дескать, договорились с иранцем. Плевать он хотел, кто с кем договорил. Он празднует то, что теперь огромное количество палестинцев повесят по закону. На этом все, дорогие друзья. Сейчас предлагаю посмотреть видео ВКонтакте. Петр Павел готовится к войне. Вот это видео посмотрим, а встретимся с вами через неделю и обсудим, что же происходит между народами. Включайте.
5: Если бы вы были на месте российского лидера и увидели ослабление Европы, ослабление влияния Америки на европейскую безопасность, вы бы сказали: «Ну, это хороший шанс, давайте воспользуемся им». Я бы сказал, давайте посмотрим на это с точки зрения возможностей для России, не обязательно для начала масштабной операции в Европе, а для того, чтобы унизить НАТО, начав, скажем, ограниченные военные действия, например, в Прибалтике. И тем самым ясно показать, что НАТО на самом деле бесполезно, потому что оно не действует.
6: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе.
7: Помоги сейчас.
8: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор. Это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезки. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4625. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
2: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайф.
3: Пассажирский самолет «Дональд-747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
4: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадуро. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещания. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем Земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Шанс на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся. Не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодной.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайв. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайв».

На этой неделе новая российская ракетоноситель среднего класса «Союз-5» стартовала с космодрома Байконур в 21:00 по Москве 30 апреля. Об этом сообщает Роскосмос, и это первый старт российской ракеты нового поколения в рамках испытаний. «Союз-5» — это ракетоноситель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. В составе «Союз-5» будут использоваться двигатели с лучшими в мире характеристиками по удельному импульсу тяги, говорю я, как будто понимаю, что это значит, человек с гуманитарным образованием. Но мы можем нас поздравить с этим, это явно большое достижение нашей страны, и мы очень гордимся и рады, что в очередной раз наша космическая отрасль показывает, что мы одна из ведущих мировых держав в этой сфере. Теперь что-то уже ближе к нашей специфике. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне. Это нам рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Путин же рассказал американскому коллеге, что Киев активно совершает теракты против мирного населения Российской Федерации, нанося удары по гражданской инфраструктуре. И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты, отметил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что мы будем объявлять перемирие в одностороннем порядке, не будем дожидаться ответа со стороны киевского режима. Она реакция Киева и не нужна для этого объявления перемирия. Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться, сказал Дмитрий Песков. Ну,

время лидеры по всему континенту неуклонно теряют популярность. Не может этого быть. Во Франции и Германии, крупнейших странах ЕС, рейтинги одобрения руководства упали до уровня, близкого к откровенному презрению. Так оптимистично оценивает экономист политические перспективы французского и немецкого лидеров. Реформы, в которых так нуждается Европа, по-прежнему требуют непосредственного участия публики. Вот незадача, да, то есть нельзя проводить реформы без населения, оно все время мешается под ногами, судя по всему. ЕС же не может отвертеться от болезненной непопулярности своей элиты. Вообще, если достаточно долго читать такой текст, надо показываться психиатру, потому что может сложиться впечатление, что есть какая-то отдельная абстрактная субстанция, Европейский Союз. Ее очень не устраивает элита, которая живет своей жизнью. Причем эта элита не соотносится еще и с национальными правительствами, которые почему-то вынуждены вообще брать в расчет мнение людей, которые они представляют. Нелюбовь избирателей, в подтверждение этих слов, говорит нам экономист, в каком-то смысле профессиональный риск для лидеров во всем мире. Мне хочется узнать, как же эти лидеры появляются, если их избиратели не любят. Но даже на общем фоне нынешние главы государств Европы отличаются вопиющей непривлекательностью. Вот так вот. Эммануэль Макрон, ему доверяет менее 1 из 5 избирателей. И даже этот 1 из 5 – это не его жена. Возможно, что неизбежно после 9, это все неизбежно после 9 лет работы, его предшественник Франсуа Олланд покинул пост с ничтожной поддержкой в 4%. Популярность Фридриха Мерца в Германии исчезла быстрее и уже доходит до отметки в минус 43%. ЕС опирается на авторитет национальных лидеров, а он у них практически отсутствует. Чудеса эквилибристики, как опираться на что-то, чего нет. Назовем это коалицией ослабленных. С большой радостью давайте так будем впредь это все и называть, как предлагает экономист. Слабость внутри страны мешает национальным лидерам действовать смело и решительно на европейской арене. Государственные деятели вроде Франсуа Миттерана, Гельмута Коля и Маргарет Тэтчер имели такую роскошь, как поддержка избирателей. У их преемников такого пространства для маневра нет. Вообще, хорошо, что вы это сейчас написали просто в статье «Экономист», потому что в целом на Ближнем Востоке уже 2 месяца как за это бомбят целое государство под названием Иран. Если послушать официальных представителей, они говорят, этот режим, он вообще никак не пользуется поддержкой. Мало того, ядерное оружие, еще и он такой весь из себя недемократический. Может быть, тогда отбомбить Берлин и Париж, если там засели узурпаторы власти, судя по этой статье, которые ничьей поддержкой не пользуются. Если же подойти с практической стороны этого вопроса, все значительно проще. Можно сокрушаться, биться головой об стену, что как же так, почему там этот несчастный петух возглавляет эту страну, гальский петух, да, это символ Франции, вы не подумайте ничего, возглавляет эту страну, этот негодяй, этот вообще не харизматичный человек, у него рейтинг минусовый, но может быть это из-за Франсуа Олланда, который был, может быть. А может быть дело в том, что вы каждые выборы то одного кандидата обвиняете в том, что он напал на эту несчастную горничную в попытке ее изнасиловать, что потом не подтверждается, но правда не подтверждается уже после того, как его сняли с выборов и голосование прошло. То вы обвиняете другого кандидата в том, что он устроил свою жену на работу в качестве своего помощника в тот период, пока работал в парламенте. Не даете людям участвовать в выборах. После того, как голосование заканчивается, вообще сотрясаете воздух, что как же так, ну как так получилось, что вот такие у нас бестолочи оказались во власти. И, видимо, для того, чтобы подтвердить этот тезис, Мерц, который мог бы рекламировать в известном ключе брендовом жвачку одну. Ну, вы точно помните этот лозунг, да, про то, что лучше, иногда лучше жевать, чем говорить. Вот Мерц решил высказаться в очередной раз и опять нанес сокрушительный удар собственному единству с американцами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник, что иранское руководство унижает Соединенные Штаты и заставляет американских чиновников ездить в Пакистан. И если кто не в контексте, просто фраза сама по себе выглядит очень странно, что иранцы заставляют американских чиновников ездить в Пакистан, там проходили переговоры. Заставляют ездить в Пакистан, а затем уезжать безрезультатно, что стало необычайно
резким осуждением конфликта со стороны немецкого.

0: лидером. Давайте послушаем самого Фридриха Мерца.
1: У американцев, очевидно, нет стратегии. Проблема в таких конфликтах всегда в том, что нужно не только войти, но и выйти. Мы очень болезненно это пережили в Афганистане. 20 лет. Мы видели это в Ираке. Эта история, как я уже сказал, по крайней мере, необдуманная. И я не вижу в данный момент, какой стратегический выход выберут американцы. Особенно учитывая, что иранцы явно очень умело ведут переговоры, или наоборот, очень умело не ведут их. И американцев отправляют в Исламабад, а они уезжают без результата. Целая нация унижается иранским руководством, особенно этими так называемыми революционными гвардиями. Иранцы, очевидно, сильнее, чем ожидалось. И американцы явно не имеют убедительной стратегии в переговорах. Мне очень жаль это говорить, но на данный момент ситуация достаточно запутанная, и это стоит нам очень больших денег.
0: Ну, также Мерц заявил о том, что американцы не советовались с немцами перед тем, как начать совместную с Израилем операцию и агрессию против Ирана. И что если бы с ним советовались, и он бы знал, что это продлится столько времени, сколько длится, с такими результатами, то он был бы тем более категорически против. Ну, естественно, мимо такой возможности не мог пройти один очень эмоциональный человек в Вашингтоне. И представители Пентагона сразу же заявили, что США выводят 5000 военнослужащих из Германии, говорит об этом нам Нью-Йорк Таймс. И решение связано с тем, что Дональд Трамп остался недоволен высказываниями Фридриха Мерца о войне в Иране. Я, прежде чем мы послушаем Дональда, хочу Мерцу сказать: Мерц, не останавливайся, говори. Вот каждый день выступай, говори, вы так скоро останетесь вообще без американцев на континенте. Давайте послушаем Трампа.
2: Почему США выводят войска из Германии?
3: Мы собираемся сильно сократить их число. И мы сокращаем его гораздо больше, чем на 5000 человек. Большое спасибо.
0: После того, как будут осуществлены эти манипуляции с численностью вооруженных сил США на территории Германии, их количество вернется к уровню до 2022 года, до того, как мы начали специальную военную операцию, эта численность была увеличено. Трамп не мог себя явно сдержать, еще и отдельно выступил, сказал, что канцлер Мерц должен более активно заниматься прекращением конфликта между Россией и Украиной, где он оказался совершенно беспомощен, и наведением порядка в своей разваливающейся стране, прежде всего в сфере иммиграции и энергетики, а не вмешиваться в дела тех, кто избавляет мир, в том числе и Германию, от ядерной угрозы со стороны Ирана. Причем уже второй раз за полгода это делают американцы. Избавили первый раз в августе, тут иранцы опять 3 месяца всего, опять у них ядерное оружие. Очень талантливый народ. А Трамп вот вынужден один весь мир избавляет от иранской ядерной угрозы. Даже если Пентагон выведет из Германии эти 5000 военнослужащих, численность там останется около 30 тысяч, и это будет сопоставимо с количеством американских вооруженных сил в Японии. Тем не менее, это огромный контингент, мы это тоже должны понимать. Но у Трампа есть свои внутренние проблемы, в частности, связанные с Конгрессом. Вот 1 мая истек установленный срок, когда он должен был каким-то образом отчитаться, обратиться в Конгресс для того, чтобы продолжить вооруженный конфликт против Ирана. Такое законодательство в Соединенных Штатах Америки. Но Трамп не был бы Трампом, если бы пошел таким проторенным путем. Он избрал для себя значительно более интересную тактику. Он просто написал письмо в Конгресс, в котором сообщил о том, что конфликт уже завершен. Он сказал, что уже вот перемирие, нет смысла ему продлевать. Хотя американские вооруженные силы находятся в этом регионе, никакого особого там результата, ничего нет. Но, тем не менее, Трамп для того, чтобы еще больше нас всех запутать, еще и заявил, что несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и постоянные усилия по обеспечению крепкого мира, угроза, которую Иран представляет для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной. Вот так, чтобы вообще ничего не было понятно, будет он оттуда уходить, не будет уходить, но юридический казус, по крайней мере, преодолен. Фарс а это такое агентство в Иране, так же, как и агентство Тасним, нам рассказали о том, что власти Ирана передали США документ из 14 пунктов, в которых изложены ключевые условия Тегерана для того, чтобы прекратить конфликт с американцами. Я их просто перечислю. Тегеран требует от Вашингтона гарантии ненападения, вывод американских войск из определенных регионов, снятие морской блокады, а также разморозку заблокированных иранских активов. Кроме того, Иран хочет добиться выплаты репараций, отмены санкций, прекращения боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также установления нового механизма функционирования Ормузского пролива. То есть, в принципе, если американцы все это сделают, иранцы должны будут после этого на них жениться, как добропорядочные люди. США в предыдущем предложении запрашивали двухмесячное перемирие. Иранцы сказали, что этого не будет. Хотите договариваться, либо полноценно договариваемся, либо посмотрим, кому от этого будет хуже. Сейчас Тегеран ждет ответа Вашингтона. До этого президент США фактически сказал, что был недоволен предыдущим предложением Тегерана. И он то, что иранцы просят у него то, что он дать не может. А сейчас он решил еще выше задрать планку и заявил о том, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену для того, чтобы его предложение могло быть конкурентным и заинтересовать Трампа. Зная Трампа, это можно разделить на 10, либо умножить на 10. Пока что это ни о чем конкретно не говорит. Но вот в такой стадии находится переговорный процесс. А американская пресса тем временем сообщает нам о том, что Иран рассматривает возможность использования дельфинов-камикадзе против американцев. По имеющимся данным, Иран рассматривает возможность использования дельфинов, вооруженных минами, для совершения атак камикадзе на американские военные корабли в Ормузском проливе. Газета Wall Street Journal. Это чтобы вы не думали, что мы придумываем какую-то фигню. Wall Street Journal об этом рассказывает. По их данным, Тегеран также может направить в пролив подводные лодки, а корпус стражи Исламской революции уже пригрозил перерезать ключевые телефонные кабели, проходящий через пролив, что может привести к сбоям в глобальной интернет-связи и еще больше обострить напряженность. Ну, конечно, есть вариант, да, подводные корабли и перерезать кабели, отправить дельфинов, вооруженных минами, на корабли. Почему-то Wall Street Journal думает, что и корпус стражи Исламской революции больше доверяет дельфинам. Они, видимо, себя уже хорошо проявили до этого. Большинство американских баз на Ближнем Востоке тем временем в ходе конфликта США и Израиля с Ираном были повреждены до такой степени, что использовать их не представляется возможным. Это утверждает CNN, который, кстати, напомню, все это время находился в Иране и освещал ситуацию из Ирана. Иран разрешил CNN освещать конфликт, очень хорошо понимая, что особых симпатий к Трампу они не питают. Удары Ирана нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в 8 странах. Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования, рассказывает нам CNN. Трамп, для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что с ним все хорошо, что он очень уверенный вообще, что в адекватном состоянии находится, разместил в соцсетях видео, где на протяжении ровно одного часа он говорит только одно слово – winning, то есть побеждаем. А подписал это «не могу остановиться, не остановлюсь». Can't stop, won't stop. Просто посмотрите на это. Winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it, winning it. Я думаю, вы догадывались, что мы не весь час будем показывать из этого видео, но вот я клянусь, что ровно час именно так все и продолжается. До этого в Truth Social Трамп разместил карту Ближнего Востока, где вместо названий проливов, значит, вместо Ормузского пролива, это уже называется проливом Трампа. Ну, по крайней мере, в соцсетях он всех победил. И для того, чтобы еще жестче застолбить свою победу, Трамп вновь направился к каким-то своим мифическим центральноазиатским корням и установил себе еще одну статую самостоятельно. Гольф-курорт Trump National Doral. Там появилась статуя американского президента. Сделана она из позолоченной бронзы. Высота вместе с пьедесталом 6,7 метра, и там Трамп изображен с поднятым кулаком. Это уже вторая статуя, первая установлена в Trump International Golf Club. То есть он и гольф-клубы в свою честь назвал, и статуи себе поставил. Вроде бы все делает, как полагается, все нормально. Политико нам рассказывает о том, что американцы очень сильно сконцентрировались на Иране. Это как-то очень существенно беспокоит европейцев, потому что фактически все дипломатические источники сообщают о том, что все внимание американцев в настоящий момент сконцентрировано вокруг Ближнего Востока. Сложно сказать, так ли это на самом деле, или американцы хотят, чтобы у всех было впечатление, что их внимание сконцентрировано только на регионе Ближнего Востока. Но политика подтверждает, что у европейцев это вызывает очень и очень острую реакцию. То есть ситуация достаточно сложная, она очень комплексная, она включает в себя много вводных. И для того, чтобы с ней разобраться, я с невероятным удовольствием, с огромной радостью приглашаю в студию первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Михайловича Джабарова. Товарищ генерал, во-первых, спасибо вам большое за то, что удостоили нас возможности с вами очно побеседовать. Хочу поблагодарить вас за то, что вы в нашей студии. И первый вопрос, который хочу задать, что вообще за ситуация с Ираном? Как вы себе ее видите с этим переговорным процессом?
4: Спасибо за приглашение. Я вот впервые участвую в таком формате. И приятно, что студенты здесь сидят. Тем более, в общем, я с большой теплотой отношусь и МГИМО, и к вашему факультету особенно. Спасибо. Поскольку имел честь дважды даже участвовать в вручении дипломов бакалаврам. Ситуация в Иране, которая у нас озадачила очень сильно 28 февраля, она, по сути, не завершена. Несмотря на то, что господин Трамп заявил об окончании войны, конечно, это вы правильно сказали в своем выступлении, для того, чтобы Конгресс оставил его пока в покое, потому что там надо санкцию Конгресса для проведения дальнейших боевых действий. Этой санкции он бы не получил, это понятно. Но это не значит, что война закончилась, потому что, я думаю, мы перешли в стадию таких тягучих переговоров, то одна страна будет выдвигать свои условия, потом другая. И чем это закончится, я пока слабо себе представляю. Но я думаю, конфронтация там будет длиться очень долго. Это не вопрос ближайшего будущего. Мы знаем, что Трамп любит быстрые решения. Да. И он даже любит утром одно решение, принять вечером другое, на следующее утро опять новое. Здесь так не получится. Но будем надеяться, что народ Ирана, наша симпатия на его стороне, это понятно. В общем, это достаточно сильная страна. Я думаю, что даже американцы не предполагали, с чем они столкнутся. Вот. Они, видимо, подзабыли те уроки, которые когда-то получили во Вьетнаме, в том же Афганистане, откуда бежали достаточно, ну, неприлично, вы помните, как они покидали спешно Афганистан. Вот в Иране немножко другое. Это древняя цивилизация, более 6000 лет. Они умеют отстаивать свою независимость, свободу. Очень умная нация, надо отдать должное, ну, с большой историей. Поэтому я думаю, что американцы здесь столкнутся с большими проблемами. Ну, а нам что? Ну, надо смотреть, и, в общем-то, мы не собираемся извлекать какую-то выгоду, как многие говорят, да, вот выгоду, выгоду нет. Нам главное, чтобы там все-таки было спокойствие, потому что усиление конфликта может привести в итоге к огромной катастрофе, в том числе с начала Третьей мировой войны. Будем надеяться, что до этого не дойдет.
0: Ну, вы как опытнейший человек, который много огромных политических и геополитических трансформаций видели своими глазами и изнутри. Ну вот, может ли этот конфликт с Ираном считаться таким водоразделом, который сильно скажется на миропорядке, на роли США в мире? Ведь весь мир увидел, что американцы фактически пошли ва-банк вместе с израильтянами, выдвинули фактически ультимативное требование, что этого режима в Иране больше существовать не должно. И ничего не произошло. Да, было уничтожено руководство, безусловно. Был нанесен большой урон, но Иран там, где стоял, там и стоит. И есть даже оценки, что, наоборот, этот режим только укрепился, потому что в руки очень решительных людей, очевидно, власть перешла, которые начали наносить удары по соседним странам. Это как-то скажется на роли американцев в мире, приведет ли к понижению? Или, с другой стороны, можно сказать, что ну, им не впервой, они вы сами перечисляли. Вьетнам явно не самая успешная их операция, Афганистан. Но они, тем не менее, за счет экономики и прочих вещей на первых ролях в мире.
4: Вы знаете, самая успешная операция американская, это была все-таки в годы Второй мировой войны, когда они были с нами в коалиции и громили нацистскую Германию. Ну, а потом с Японией разобрались. А, в общем-то, я не припоминаю успехов дальнейших. Да. Были какие-то затяжные конфликты, были какие-то локальные. Ну, как правило, заканчивалось ковровыми бомбежками, бомбардировками, уничтожением лидеров национальных, экономическими санкциями. Но, в общем-то, реальных успехов американская армия не имела. С Ираном здесь, конечно, ситуация у них сложнее. И я думаю, что, на мой взгляд, Иран заманил, в общем-то, американцев в определенную ловушку. Причем эту ловушку американцам подготовили, конечно, их главный союзник Израиль, который, конечно, в силу других совершенно причин хотел втянуть американцев в этот конфликт. Вы знаете, проблемы Нетаньяху, связанные с тем, что над ним висит уголовное расследование. И была попытка его помиловать. Даже президент США обратился, если вы помните, к герцогу, это президент Израиля, о помиловании. Тот сказал, нет, пока он не признает свою вину. Но признавать вину никто не хочет, понятно. Вот Израилю это было выгодно, потому что Израиль укрепился. А вот американцам, мне кажется, это не нужно. Они реально потеряли очень много своего авторитета. Растеряли, когда им ближайшие союзники по НАТО отказали в прямой помощи, даже отказались пропускать некоторые воздушные суда через свои территории американские. Это говорит о том, что достаточно сложные отношения сейчас у европейцев с американцами. Более того, визит короля Карла III показал, что все ждут ухода Трампа. Угу. Реальное обращение Карла III к Конгрессу было не к Трампу, а к демократам и тем, кто придет...
0: Что сейчас вернемся.
4: Там, вернемся, да. Кстати, вот это воинственный настрой европейцев, мне кажется, свидетельствует о том, что они тоже рассчитывают, что будет смена власти в Вашингтоне, потому что я не верю, что Европа сможет победить нашу страну. При всем уважении к европейской экономике, цивилизации, но они, к сожалению, для них сейчас не бойцы. Да, они наращивают усилия, наращивают оборонную промышленность, но воевать достаточно сложно, без американской поддержки будет. Вот. Поэтому мне кажется, что вот для нас самое опасное даже сейчас не в Европе, что если вдруг в Америке поменяется власть, и демократы...
0: Будет быстрый откат.
4: Да, будет откат, и опять демократы поддержат Европу, вот тогда будет очень серьезное противостояние, вплоть до большого конфликта. Но, надеюсь, до этого не дойдет.
0: Вот вы сейчас как раз сами нас подвели к этой теме, к теме взаимоотношений американцев с европейцами. Мы, с одной стороны, правда видим, что всеми фибрами души и своими активными действиями европейцы пытаются сделать то, что, по идее, должны были бы делать демократы внутри США. Вот мы удивительным образом внутри Америки не видим практически никакой оппозиции. Они раз в год делают сейчас это шествие, нет королям. Мог бы Карл III на свой счет это воспринять, тоже обидеться на это. Но вот в целом, как будто бы нет яркого лидера у демократов, нет ярких действий у демократов в отношении Трампа. Возможно, потому что внутренняя повестка Трампа очень популярна. А вот европейцы со своей стороны делают все для того, чтобы подорвать его рейтинг. И не дают возможности для того, чтобы он в конфликте с Ираном выступал, ну, хотя бы использовал эти базы. И показывают этим какое-то отторжение, что явно влияет на его рейтинг внутри страны. Явно подвергают его жесткой критике. Создают для него негативный информационный повод. И Трамп со своей стороны говорит. Он говорит, вы там все, мне не помогаете, я вам тоже помогать не буду. Грозится выйти из НАТО. Ну, просто если бы, я не знаю, там какая-нибудь там Бельгия грозилась бы выйти из НАТО. Это
4: никто бы не заметил.
0: Да, никто бы не заметил. А если в НАТО нет США, то нет и НАТО. в нынешнем виде. Вот эта вся конфронтация. Европейцы, вы думаете, они будут тянуть просто до момента, пока будут выборы в США, чтобы пришел уже альтернативный демократический кандидат, и все стало как до этого, что для нас явно не очень хорошо. Либо же Трамп может еще до выборов довести ситуацию до того, что эти блоки просто начнут реформироваться, меняться, и американцев там, правда, не будет.
4: Вы знаете, я думаю, что вот если говорить о Европе, я серьезно воспринимаю только Германию. Ну, исторически сложилось так, что всегда с нами воевала Германия. Надо дать должное им, что они умеют воевать. Они воевали и в Первую мировую войну неплохо, и во Вторую. И мы им сломали хребет, это понятно. Но это страна, которая может пойти на военный конфликт. Но сейчас ситуация поменялась. Потому что когда они шли на нас в 1941 году, я имею в виду немцы, Третий Рейх, на них работала вся Европа. Все оружейные заводы Чехии, других, со Франции, Швеции работали на Германию. Сейчас такого нет, потому что, во-первых, и Германия поменялся демографический состав. Там уже очень много выходцев из Турции, очень много беженцев с Ближнего Востока. Это не те классические немцы, которые могут, затянув пояса, пойти в атаку. Но повторяю, что Германия сейчас не в состоянии справиться с нами, потому что мы, слава богу, нашим предкам, нашим, которые сделали такой щит для России, который может остановить любого противника. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Но, тем не менее, я еще раз говорю, что Германия очень опасный противник. Если сейчас произойдет опять сближение Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании, конечно, я повторяю, что это будет угроза, но, тем не менее, я не уверен, что у них не будет разногласий. Слишком разные у них интересы у всех этих стран. Вот. Но я думаю, что я немножко воинственным буду говорить. Я думаю, что надо разбираться, конечно, с еврокарликами в лице прибалтийских государств. Потому что, когда президент карликовой страны Эстонии угрожает нашему лидеру или говорит, можно ли с ним встречаться или не стоит, ну, это выглядит даже не смешно, просто выглядит как-то омерзительно. Вот. Я думаю, что у нас есть цель защитить, прежде всего, нашу Калининградскую область. Вот. Знаете, я недавно говорил с одним экспертом, он мне говорит, что Ландсбергис, это лидер Союзиса, помните, который развалил отношения Литвы с Россией, говорил уже после того, как Литва получила независимость, что мы были готовы, чтобы советские базы оставались на территории Литвы. Мы были готовы коридор проложить в Калининградскую область для России, чтобы она могла иметь сухопутную связь с этим регионом. Но вы вспомните, как мы поступили. По сути, даром отдали все то, что завоевал Петр Великий в Северной войне, да, и все, что еще за это деньги заплатил. Мы просто дали и подарили этим странам. Но я думаю, что рано или поздно они должны получить жесткий отпор. Вот сегодня только что новость пришла, что очередное судно торговое задержали шведы. Это уже пятое по счету. Ссылаясь на теневой флот. Хотя уже и наш МИД официально говорит, нет такого понятия теневой флот. Ну вот до этого как-то шло наше судно в сопровождении военного корабля. Близко никто не прикасался. И бывший директор ФСБ, а ныне помощник президента Николай Платонович Патрушев, сказал, что надо сопровождать военными кораблями, либо чтобы там сидели специально обученные люди, которые давали бы отпор. И я думаю, что вот что касается Швеции, вот как только они получат щелчок мощный, сразу весь пыл военный погаснет. Но я думаю, что мы к этому готовы, либо готовимся.
0: Вот я хочу про это спросить. Вы сейчас очень четко обозначили масштаб этих политических деятелей. Это даже иногда не связано с размером их страны, потому что у вполне себе больших и мощных в прошлом европейских стран сейчас политическое лидерство такое, что их иначе как карликами, правда, очень сложно назвать. Мы иногда над ними смеемся, издеваемся, там Каю Калу спрашивают, говорят, вот можно вам подарить книгу, она говорит, не надо, у меня уже другая есть, она там думает, что вот одной книги вполне достаточно человек, мы над этим смеемся, но складывается такое впечатление, что масштабное кровопролитие, масштабная война как раз, скорее всего, возможно, была бы как раз из-за таких клинических идиотов, которые не отдают себе отчета в том, вообще какие позиции они занимают. Причем это не только лидеры этих маленьких стран. Фактически дипломатию Европейского Союза возглавляет выходец из Эстонии. Говорить про стратегические навыки Урсулы фон дер Ляйен мне тоже очень затруднительно. И в целом, если взять эти кадры, которые нам представляет Европейский Союз в качестве своих политических лидеров, это люди абсолютно безответственные, для которых складывается впечатление, что есть только один работодатель – это глобалисты, в том числе Демократическая партия США, на которой они работают. И такой поступью они вполне могут нас подвести под ситуацию, когда от прямого столкновения нам уйти будет очень сложно. И я сам, когда читаю их аналитику, большая часть их аналитики, скажем, 4 года назад, она базировалась на том, что, слушайте, с русскими связываться на поле битвы абсолютно бессмысленно, не нужно, они все равно нас всех разгромят. Лучше попытаться расшатать конституционный строй, лучше попытаться финансировать там пятую колонну, оппозицию, СМИ, еще что-то для того, чтобы создать внутри проблемы. Спустя 4 года, очень часто, в очень серьезных докладах, у них начала проскальзывать эта мысль, что, ну, они же 4 года назад тоже нам угрожали. Они говорили, вы там каски поставляете, мы сейчас вам по башке дадим, а ничего не произошло. Потом мы начали поставлять танки, ничего не произошло. Самолеты, ничего не произошло. Теперь ракеты, которые бьют по территории России, ничего не произошло. Я понимаю, что мы к этому относимся очень ответственно и не хотим послужить причиной для того, чтобы, ну, фактически была там Третья мировая война, которая явно будет уже не такая, как Вторая мировая, конечно, президент уже говорил. Но, с другой стороны, если против нас настолько безответственные люди, которые нашу ответственность воспринимают фактически как то ли слабость, то ли нерешительность, то ли еще что-то. Где здесь грань? Вот что нам необходимо сделать для того, чтобы и избежать фактически уничтожения человечества, которым грозит вот этот конфликт? И, с другой стороны, чтобы вот у этих политических карликов не складывалось впечатление, что Россию можно бесконечно провоцировать.
4: Вы знаете, честно говоря, реакция наших людей очень болезненная бывает. Да. Особенно, если вспомнить последние налеты дронов на Туапсе, на Услугу, на Подмосковье. Очень хочется нанести ответный удар. Всем хочется. Но чем отличается наш президент? Он всегда очень долго взвешивает и учитывает всю ситуацию. Я думаю, что мы нанесем ответный удар в нужное время и в нужном месте. Сейчас, конечно, идет борьба за наше общество. Вот я пользуюсь тем, что сейчас в суде сидят студенты. Вот с некоторых пор они перенесли основной удар на разрушение нашей страны изнутри. В нашу страну извне не разрушится. Они это убедились не раз во всех этих войнах. А изнутри у них получилось. Однажды это было в 91-м году, когда распалась великая держава. И сейчас они пытаются сделать то же самое. Я сейчас в последнее время возглавил комиссию по защите государственного суверенитета. И одно из ключевых направлений нашей работы – борьба с проявлениями, вызовами со стороны западных спецслужб, ну, в основном руками украинских спецслужб. Объектами их устремления является молодежь. Вы обратите внимание, там 16-17-летние юноши, подростки – совершают деяния, которые являются государственным преступлением и в итоге ломают свою будущую судьбу. Да.
0: Вот. Причем за иногда такие суммы, которые человек пожизненно может сесть и за 15 тысяч рублей.
4: Я вот, знаете, я вообще поражаюсь. Я всю жизнь как бы это работал вот в этой сфере. И причем украинцы экономный народ. Они обещают даже 10 тысяч, но не платят. То есть они взрывают одновременно и объект какой-то, и того, кого они завербовали. То есть платить уже никому не надо, понимаете? И это, конечно, ужасно, потому что я считаю, что здесь нам надо обязательно обратить внимание. Все говорят, куда смотрят школа, куда смотрят вузы, но прежде всего должны смотреть родители. Это очень важный момент, понимаете? Если ребенок выходит из-под контроля, я понимаю, я сам достаточно продвинутый пользователь айпадов, айфонов, но мы понимаем, что есть вещи, которые надо перетерпеть. Сейчас многие возмущаются, что телеграм глушится. Но, ребята, есть ситуация, когда надо думать все-таки о родине. И я думаю, что со мной со временем все это поймут, как важно нам защитить сейчас наше государство. Вот я был недавно в регионе, от которого я в Совете Федерации, это Республика Коми. Там буквально в день, когда я там был, была уничтожена группа диверсантов, которые пытались взорвать в Ухте нефтехимический завод. Их, значит, задерживали, и они начали оказывать сопротивление. Что делать с террористами? Их уничтожают. Их уничтожили. Я думаю, что это правильно. Потому что здесь надо ужесточать наказание. Конечно, когда можно остановить, оградить, лучше это сделать. Но если мы видим, что человек не понимает и продолжает, ведь завтра он может взорвать чьего-то сына, какого-то родителя, там, бабушку, то мы же понимаем, какой урон может нанесен быть в стране. Поэтому я думаю, что это очень важный момент бороться. Вот я сейчас слушаю высказывания Ходорковского. Вот иногда читаю, иногда по роду своей работы я должен это знать. Я поражаюсь этому человеку. Человек, который на крови пришел к власти, награбил, ограбил Россию, теперь учит нас жить и как себя вести. А бывший премьер-министр нашего государства, товарищ Касьянов, вы помните, такой был, его звали Миша 2%, по-моему, даже была такая-то, тоже говорит, что надо свергать Путина. То есть это люди, которые сидят за границей, они, по сути, склоняют к предательству наших людей. Вот. Или вот Гарри Каспаров, чемпион
0: если
4: мира.
0: Если что, я должен сказать, что Ходорковский официально признан иноагентом на территории Российской Федерации.
4: Да, да, да, конечно, иноагентом, да. Вот. И тоже Гарри Каспаров. Ну, талантливый был шахматист, чемпион мира. Закончил шахматами, занялся черти чем, стал врагом народа. Я считаю, не иноагентом, я не предатель. А предатель, конец, как правило, один.
0: Я хочу, товарищ генерал, просто вот в продолжение темы, планировал чуть про другое спросить, но так как вы ее затронули, у тех людей, которые уехали оттуда, выступают, с ними, мне кажется, более-менее ситуация простая. Почему? Потому что они, во-первых, очень оторваны от российского населения, от наших граждан. Они и здесь-то с ними, видимо, не сильно общались, а уже находясь там определенное время... У них настолько большой разрыв, они не понимают, что в нынешней России для простых граждан в нашей стране любой человек, который желает своей стране поражения, который радуется налетам, радуется убийству мирных граждан в России, который спонсирует это дело, который встает на сторону наших врагов, которые хотят... Это ничем иным, кроме вот проявления такого власовского подхода к государству, абсолютного национального предательства, не попахивает. Опасные люди, помимо вот этих, да, понятно, что в свое время революционеров никто всерьез не воспринимал, когда они там находились, надо держать руку на пульсе, но намного опаснее люди, как мне кажется, здесь, которые, знаете, сидя здесь, улыбаются, даже уже какие-то слова выучили, которые они произносят, и кажется, что они даже поддерживают власть. Но вот президент очень четко, жестко ставит определенные вопросы, проходит две недели, и они нас начнут убеждать, что мы не так услышали. Что вот мы все своими ушами слышали, что говорит президент. Через неделю говорит, нет, но это имеется в виду, в другом случае, сейчас важнее вот тот это. И я думаю, что то, чем вы занимаетесь, я, во-первых, готов в этой комиссии всячески помогать, и все, что необходимо,
4: будем приглашать вас.
0: Буду делать с огромной радостью. И мне кажется, что вот маленькие такие шаги, когда мы здесь чуть-чуть подкручиваем, там закручиваем, это нужны и такие тактические действия. Но мы уже как страна просто должны определиться. Потому что у нас сейчас такой лебедь, рак да щука, когда по форме мы еще примерно то, что было в 90-х, по содержанию президент создал абсолютно новое государство, которое нас всех привлекает значительно больше, чем то, что было в 90-е. Мы строим внешнюю политику, которая явно построена на защите национальных интересов и суверенитета, а во внутренней политике и в экономике, еще где-то, все еще делаем ставку опять на вещи, которые бывали в 90-е. Это очень сильно у людей, и вы прекрасно, что вы это понимаете и говорите об этом. У людей это, правда, вызывает ощущение какого-то диссонанса. И одна из таких тем – это постсоветское пространство. Мы, конечно, сильно переживали, когда видели ситуацию в Венесуэле. Мы, у нас такая страна, мы очень интересуемся тем, что на Ближнем Востоке происходит. Но если без этого всего, нам, конечно, будет тяжело, если мы будем уступать где-то своей позиции там, но это все можно выжить. Без постсоветского пространства нам выжить невозможно. Это наши легкие, без которых мы задохнемся просто. Мы видим, что у нас ситуация на постсоветском пространстве складывается сложная достаточно. С отдельными странами все нормально, с отдельными странами продолжает ситуация ухудшаться. Может, нам просто необходимо системно по-новому на этот регион посмотреть? Может быть, нам необходимо и с точки зрения кадров, и с точки зрения подходов, но и с точки зрения того, чтобы чуть-чуть пожестче свою позицию проявлять, а не просто на уровне риторики, как вы думаете?
4: Я с вами согласен абсолютно. Я думаю, что Вы совершенно точно сказали, что вот наши бывшие постсоветские республики для нас очень важны. И республики Центральной Азии, и республики Закавказья. Мы уделяем огромное внимание сейчас. Многие годы мы как-то не думали об этом. Ну, развивается. Теперь понимаем, что это было упущение, и мы наверстываем. И реально у нас есть там определенные подвижки. Главное, что нас должно объединить, русский язык. Я всегда об этом говорю. Не случайно сейчас, и, кстати, вот эти все постсоветские страны, особенно Центральная Азия, с удовольствием принимают помощь в получении образования для своих граждан, получение русского языка. Открываются школы. Очень много школ в Таджикистане, сейчас в Узбекистане. В Азербайджане много русских школ. Это очень важно, потому что, когда мы встречаемся даже в Совете Федерации, Валентина Ивановна Матвиенко принимает делегацию из этих стран, мы говорим все на одном языке, нам переводчик не нужен. Это очень важно. И как бы там ни было, у всех разные пути и цели, которые они пытаются достичь. Но в прошлом у нас была общая история, это одна. И когда одна какая-нибудь страна говорит, что у нее другая история, я удивляюсь. А почему вы считаете, что история Советского Союза вас не касается? Вы тоже победители в Великой войне, вы тоже победители в освоении Целины, в освоении космоса. Это все наше общее дело. И я думаю, что это очень важный момент. И нам, конечно, надо обращать на это очень пристальное внимание. Сейчас, кстати, вот на первый план выходят отношения с нашими, со всеми постсоветскими республиками. Они даже сменились поколения, но на ментальном уровне они все равно наши. Они все равно воспринимают Россию как старшую сестру. В хорошем смысле этого слова.
0: И вот подход, если бы мы, видимо, должны привыкнуть к тому, что молодых людей необходимо обучать и местным языкам, чтобы они хорошо в этом ориентировались, местной культуре, традициям, потому что мы очень долго думали, что ну это же там одно пространство, поэтому по остаточному принципу можно да, человека там, направить, да. И такое есть. Но так, в заключение, если, Владимир Михайлович, что нам ждать от вот этого остатка года? Он, конечно, мы не успел начаться одно за другим. И мы видим, что год очень напряженный.
4: Ну вот я сейчас жду выступления нашего президента 9 мая. Об этом Песков, пресс-секретарь, уже объявил, что все ждут выступления. Мы всегда слушаем внимательно, когда наш президент изложит главные задачи. Я думаю, задачи у нас не поменялись. Обязательно победить специальные военные операции. Понятно, что нас пытаются уговорить, зачем вам это надо, надо заключать перемирие. Да. Там не с кем заключать перемирие. Вы же прекрасно знаете, я очень часто слушаю ваше выступление Владимира Ильича Соловьева, вы все прекрасно там говорите, все правильно. Вот я думаю, что нам надо победить. И главное, набраться терпения, не высказываться резко вот, и не ждать 7-минутного успеха. Это тяжелый труд, но его надо выполнить.
0: Владимир Михайлович, вам огромное-огромное спасибо. Вы даже, если вот не дай бог кто-то отключится сейчас от канала, я обращусь в комиссию по суверенитету, Владимир Михайлович, мы всех вычислим, кто отключился во время рекламы, мы вернемся в студию через пару минут. Вам огромное спасибо.
5: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
6: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
7: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» — новейшее подразделение вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны
8: операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
6: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
8: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
6: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: то Апсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи, интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история, наша гордость.
2: Все балаклавы одевают, поехали.
3: Прямо! Прямо!
4: Пошел, пошел, прямо!
5: Работай, Рамон! На пол! На пол, я сказал!
6: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на п

0: Визит Карла III к Трампу может восстановить отношения Британии и США. Так считает Bloomberg. Дональд Трамп, поклонник монархии, так рад принимать короля Карла III и королеву Камиллу, что предсказывает, что их трехдневная поездка абсолютно точно может восстановить подорванные особые отношения, которые оказались в глубокой заморозке из-за отказа премьер-министра Кира Стармера присоединиться к иранской авантюре президента. После тревожных событий на ужине для корреспондентов Белого дома, где, как утверждается, что Трампа чуть не вновь не убили, произошедших в эти выходные, возникли опасения, что король может оказаться в физической опасности из-за растущей волны политического насилия в США. Но, как мы видим, Чарльз, тем не менее, приехал, и, как утверждает Bloomberg, Чарльз, будучи, или Карл, да, на российский манер, Карл III, будучи вежливым и сдержанным человеком, мог бы оказаться в неловком положении, если бы Трамп плохо отзывался о Стармере в присутствии короля. А Трамп явно отзывался бы плохо о Стармере в присутствии короля, так же, как и в присутствии любых других людей. Карл III был расстроен, когда президент оклеветал храбрость британских солдат, что побудило Трампа к редкому почти извинению, утверждает Bloomberg. Там речь шла о Фолклендской войне, если я не ошибаюсь. Некоторые американцы все еще могут быть очарованы королевским блеском, но привлекательность Виндзоров была запятнана длительными связями брата короля Эндрю с покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, напоминает нам Bloomberg. В свете скандала многие британцы начинают задаваться вопросом, стоят ли члены королевской семьи тех ошеломляющих сумм, которые они обошлись в стране. Но монархисты, британские монархисты, не нормальные монархисты, а британские, утверждают, что члены королевской семьи усиливают мягкую силу Великобритании. И ярким тому примером служит поездка Чарльза на этой неделе. Хотя не знаю, какой силой может обладать человек с внешностью короля Карла III, но вот как есть люди в Британии, которые уверены, что он делает хорошую рекламу для Великобритании. Я подготовил небольшие выдержки из вот этой поездки, потому что его выступления в действительности, на мой взгляд, были абсолютным полным унижением американской администрации и его коллеги Дональда Трампа в частности. Коллеги, потому что Трамп себя тоже считает монархом, выставил фотографию с Карлом III и озаглавил ее «Два короля». Ну вот, Карл III выступил с первым за последние 35 лет обращением к Конгрессу США и перед народными избранниками от обеих партий, и перед судьями Верховного суда, и еще и перед военными чиновниками Соединенных Штатов Америки. Всех собрали в зале, и я отдельные вещи выписал. Значит, сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5, а Совет Безопасности ООН сплотился наперекор террору, мы вместе откликнулись на призыв, как это делали наши народы на протяжении целого века, плечом к плечу, в двух мировых войнах, в холодной войне, в Афганистане и в другие моменты, предопределяющие нашу общую безопасность. Это к чему? Это к тому, что отстань от 5-й статьи НАТО, Дональд. Отставь НАТО в покое. Ну, может быть, в последний раз это было и 11 сентября. Ну, ничего страшного. Потерпи, с тебя не убудет. Но НАТО оставь в покое. Я с великой гордостью служил в Королевском военно-морском флоте, пойдя по стопам отца, принца Филиппа. Я думаю, вы понимаете, что речь не обо мне, а о Карле III. Потому что у нас нет среди родственников герцога Эдинбургского. Деда короля Георга VI, двоюродного деда лорда Маунтбеттена и прадеда короля Георга V. Ну, здесь понятно, почему он решил вспомнить всех родственников по папиной линии, которые служили на флоте, потому что Трамп издевается над британским флотом через день, и это тоже прямой укор, что если хочешь со мной дружить, оставь в покое наши военно-морские силы. Историческое общество, это просто издевательство. Историческое общество Верховного суда США подсчитало, что Великая Хартия Вольностей упоминается минимум в 160 делах Верховного суда с 1789 года. Не в последнюю очередь, как опора принципа, по которому исполнительная власть подчиняется системе сдержек и противовесов. То есть, с одной стороны, Трамп, ты вообще имей совесть внутри своей страны, ты обязан жить в соответствии с какими-то принципами, не надо налегать там на законодательную власть, на судебную, давить на нее. Но еще вы все, как страна, этим обязаны Великой Хартии Вольностей, которую в свое время приняли в результате войны Иоанна Безземельного с баронами, в результате которого возник Совет баронов, который потом стал Палатой лордов. Это просто издевательство. То есть, если бы не мы, у вас даже законов бы не было. От глубин Атлантики до стремительно тающих льдов Арктики, всюду в основе НАТО лежат приверженность и опыт вооруженных сил США и их союзников, которые обязались защищать друг друга, наших граждан и интересы, и блюсти безопасность североамериканцев и европейцев от наших общих врагов. Ну, понятно, привет Гренландии, да, что тоже отстанет Гренландии. Ну, в общем, в действительности человек приехал в США для того, чтобы сделать то, что не могут сделать лидеры демократов. Обобщить всю критику в отношении Трампа, которая есть, выступить с этой критикой в Конгрессе, заставить встать в Конгрессе и ему хлопать. Будучи, еще и напомнить пару раз, что вообще мы вас основали, так-то не путайте сильно и не забывайте этого. Удивительная ситуация, и мне хочется ее обсудить с очень топовым и крутым специалистом по Великобритании, еще и по совместительству моим заместителем на факультете управления и политики Марией Феликсовной Уткиной. Чего не на работе? Кого-то на хозяйстве оставила, Маша?
1: Воскресенье, вообще-то.
0: Вот так вот мы, Маша у нас возглавляет наши магистерские программы, самые классные. И обычно работает по воскресеньям, но только для нашей передачи. Первый раз за последние 4 года выехала с работы и приехала к нам в студию. Ты смотрела эти выступления Карла Чарльза?
1: Да, я очень пристально вообще наблюдала за визитом Карла III в США, и я все думала, что эта ситуация мне напоминает. И я вспомнила, что на просторах интернет гулял несколько лет назад один известный мем небезызвестного человека, который сказал: «Мы очень довольны результатами нашей работы, но она, к сожалению, реальных результатов не принесла». Мы очень довольны нашей работой, но результатов она не принесла.
0: Никогда еще Винздоров не сравнивали с адвокатом Пашаевым, и ты это впервые делал в этом эфире.
1: Но если отложить шутки в сторону, то с символической точки зрения, с дипломатической точки зрения, я думаю, что все-таки этот успех, наверное, все-таки этот визит был достаточно успешным. Почему? Есть тому, наверное, несколько причин. Первое, во-первых, не было политического скандала. То есть я думаю, что британцы...
0: В случае с Трампом это уже...
1: Да, британцы, особенно члены палаты общин, очень не хотели, чтобы их король ехал в США с государственным визитом, потому что боялись, ну, такого неоднозначного поведения Трампа. С другой стороны, почему его можно еще назвать успешным? Потому что все-таки были сделаны какие-то уступки. В частности, Трамп отменил пошлины шотландского виски. Поэтому, ну, я думаю, это просто какой-то комплимент, который Трамп может себе позволить.
0: Он посмотрел на лицо Карла и понял, что без 100 грамм, конечно,
1: не обойтись,
0: тяжело, лучше уже виски как-то.
1: Да, и в-третьих, в целом они обменялись, конечно, любезностями. Трамп назвал Карла величайшим монархом, что, конечно, интересно. И, в свою очередь, Карл III тоже сказал, что американцы — это великий народ, великая нация. Поэтому любезно...
0: Потому что они англичане, да, судя по...
1: Исторически, да.
0: Ну вот я хочу, чтобы ты на этом сконцентрировалась. Вот я смотрел его выступление, Карла III. Там их два было, одно в Конгрессе, а другое во время ужина, когда он... как будто бы в очень дружелюбной манере, но напомнил Трампу, что и Белый дом они сожгли, И что, если бы не мы, вы бы по-французски разговаривали. Это все юмор. То есть, ну так, все смеются, аплодируют, Трамп аплодировал. Но, если честно, складывалось ощущение, что юмор юмором, но это такая форма достаточно агрессивного поведения в отношении Трампа. Либо это для британской практики нормальное явление.
1: Это британский черный юмор, который скрывает за собой конкретную повестку. И с этой конкретной повесткой, конечно же, Карл III приехал. Первое, конечно, он говорил про важность НАТО. И напомнил Трампу о том, что вообще-то в 2001 году после террористических атак в США все страны НАТО подключились и начали помогать Соединенным Штатам Америки. То есть все-таки прецедент был. И сейчас не нужно зацикливаться на Иране, на этой, скажем так, этом кризисе. Поэтому все-таки они объединялись ранее и вместе действовали. Поэтому, наверное, стоит от этого отталкиваться. Потом он говорил, конечно же, про поддержку Украины. И о важности этой поддержки, потому что мы видим, как сейчас администрация Трампа дистанцируется от этого конфликта. Во всяком случае, они говорят, что они прямого участия в нем не принимают, потому что они больше прямо не финансируют Украину и Зеленского. Также про экологию много чего говорил. Трамп вообще считает, что изменение климата – это мошенничество, это обман. Весь мир в каком-то сговоре против него находится, он не верит в экологическую повестку. А для Карла III он всегда, в принципе, был сторонником поддержки климата. То есть здесь он принципиально на эту тему надавил. И также, что он еще такого сказал? Ну, конечно, он говорил про систему сдержек и противовесов. Вы об этом тоже сегодня упомянули. Все-таки есть мнение, что Трамп немножко злоупотребляет своей властью и пытается расширить полномочия исполнительной ветви власти. И, конечно, Карл III ему напомнил об этом. Но в целом...
0: Мне просто очень нравится, что напоминает ему об этом Карл III, который, помимо того, что является монархом, он еще и возглавляет, если не ошибаюсь, Палату лордов, то есть законодательный...
1: Он возглавляет церковь.
0: Нет, церковь, да. Это... Более того, две церкви. Потому что он возглавляет и англиканскую церковь, и церковь Шотландии, которая является кальвинистской по своему содержанию. Каждый раз, когда он переезжает границу Шотландии, он меняет вероисповедание. Здесь он кальвинист, здесь он англиканец, что меня всегда очень сильно поражает в этой ситуации. И когда он намекает на то, что как-то у вас вот механизмы там в парламенте,

0: Штатов Америки. Было ощущение, что он выступает как лидер американской оппозиции. Я это сегодня уже несколько раз проговаривал. Я про это хочу тебя спросить. Домыслы насчет того, что вот он сейчас как будто бы показывает, что мы с демократами полностью разделяем общую позицию. Потому что визги счастливые, которые я читаю в демократической прессе, они просто вот чуть ли не хотят уже пригласить Карла к себе возглавлять партию на следующих выборах. Эти связи – это домыслы? Или Карл в действительности связан с этими леволиберальными кругами, с демократами?
1: Формально король Великобритании не может иметь четкой политической позиции по таким вопросам. То есть он ее держит, ну, либо в тайне, либо делится как-то кулуарно своими соображениями. Но действительно мы сейчас видим, что отношения Великобритании и США претерпевают вообще огромный кризис. И он идет по нескольким линиям разлома. И, конечно же, первое – это Иран. Иран. Здесь британцы не поддержали Трампа. И, как говорится, первое слово дороже второго. Потому что изначально Стармер отказался предоставлять военные базы и отказался поддерживать Трампа, что Трамп, в свою очередь, воспринял как предательство ближайшего союзника. Это первый момент. Конечно, потом Стармер уже согласился предоставить эти базы для оборонительных целей, для того, чтобы сбивать дроны, но уже первое впечатление было смазанное. Второй момент, по поводу чего они не могут никак договориться, это, я думаю, Украина. Я уже говорила о том, что Трамп дистанцировался от этого конфликта, не хочет он отправлять много денег туда, не хочет он финансировать продолжение войны, он сам об этом неоднократно говорил. Третье – это НАТО. Это, наверное, самое структурное, даже, я бы сказала, системное противоречие, которое действительно вызывает обеспокоенность в НАТО. Но здесь я наблюдаю такой интересный парадокс. Вот мы видим Францию, Германию, с одной стороны, которые всегда придерживались того, что нужно вырабатывать стратегическую автономию Европы, нужно держаться немножко поотдаль. Деголь вообще в Великобританию не хотел въезд даже пускать, говорил, что это троянский конь США в свое время. Но сейчас мы видим, как они в панике от того, что США начали такую риторику о том, что они хотят вообще выйти из НАТО. А британцы, для которых, которые всегда придерживались стратегии евроатлантизма, я вижу обратную тенденцию. Они создают Северный НАТО. То есть формально они говорят, да, это очень плохо, что американцы не хотят больше участвовать в наших операциях, не хотят больше финансировать НАТО, но при этом они создают отдельную структуру Северной НАТО, которая объединяет страны Балтии, скандинавские государства, Северную Европу. Британия там очень вольготно себя чувствует.
0: У них же есть эти два геополитических проекта. Значит, первый – это Польша от моря до моря, да, на которую они так сильно очень делает ставку. Второй – это проект, связанный с коридором из Средней Азии через Южный Кавказ в Европу, за который британцы тоже сильно обычно очень топят. И в этой связи сейчас большой вопрос. Поляки, они больше британский актив или американский по нынешнему виду?
1: Поляки всегда были евроатлантистами. Все-таки они очень боятся ухода США из Европы. И так же, как и прибалты. Они всегда будут сторонниками того, чтобы выстраивать крепкие союзнические отношения с США. Угу. Поэтому я думаю, что здесь они больше проамериканские. Что еще? Какие еще у них проблемы? Есть Гренландия. Тоже не поддержали британцы идею Трампа захватить этот ледяной остров и встали на сторону Европейского Союза и, в частности, Дании. Что еще? Китай. Китай тоже очень неоднозначная такая ситуация, потому что британцы, очевидно, идут на некое сближение с китайцами, выстраивают с ними очень тесные экономические связи, что не нравится американцам. Ну и, конечно, прямо перед визитом Карла III в США был такой казус интересный. В прессу просочилась информация о том, что американцы, в случае, если британцы не поменяют свою стратегию в отношении Ирана, готовы поддержать Аргентину в ее претензиях на Фолклендские острова. Угу. Ну, аргентинцы называют их Мальвинскими островами. Да. Не знаю, специально ли это был вброс сделан перед визитом Карла III, либо действительно они такую опцию для себя рассматривают.
0: Вот здесь мы должны выйти на арену, шотландцам помочь, ирландцам, всем, кто хотят зла для британцев, мы должны протянуть руку помощи вместе с Трампом.
1: Да. Уже британцы, кстати, заявили о том, что они быстро очень отреагировали. Они сказали, что такие разговоры неприемлемы. А Аргентина, в свою очередь, в Аргентине МИД сказал, надо что-то делать с этим специфическим колониализмом. Нет, называют специфическим колониализмом.
0: Ну, там же Хавьер Милей, он явно положительно к Трампу относится.
1: Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу,

0: вопросу, действительно, демократическая администрация была бы, наверное, более приемлемой для британцев, чем Трамп. И я думаю, что уже действительно они считают минуты и часы, когда он уйдет с этого поста.
1: Вот я хочу, чтобы когда мы провели здесь небольшое интересное разграничение внутри государства. В Соединенные Штаты Америки приезжал монарх Великобритании. Люди, которые изучают английский язык в школе, один из уроков говорит им, что там king или до этого там queen reigns, but doesn't rule. Да, вот это, что он там царствует, но не властвует и прочее. Но есть смутные сомнения, что это так, и складывается впечатление, что да, формально исполнительной властью занимается правительство, которое назначается в соответствии с итогами, какими-то отдаленными итогами, хоть как-то косвенно зависит от выборов в парламент, но сводить роль этого монарха к чистому церемониалу такому, что он там ленточки режет, в Букингемском дворце живет и собак разводит, это не совсем так. И что если бы, скажем, вдруг у Кира Стармера, как до этого это было у Тони Блэра, да, там, вдруг не заладились взаимоотношения с монархом по какой-то причине, велика вероятность ведь, что он не будет оставаться премьер-министром достаточно долго.
0: Я думаю, Кир Стармер не будет оставаться премьер-министром.
1: Это в любом случае.
0: В целом, да.
1: Нет, но вот роль монарха, она какова в Великобритании?
0: Монархия все-таки это отдельный институт, который, как многие считают, выполняет чисто церемониальные функции, проводит символическую политику, реализует мягкую силу. Я думаю, что прежде всего монархия воспроизводит принцип династийности в британской политике. То есть все равно семьи, они участвуют в политике косвенно. То есть мы можем этого не видеть, этих сетевых каких-то структур. Мы очень часто видим верхушку айсберга, да, и на вершине стоит, конечно же, премьер-министр, правительство, какие-то региональные элиты. Но вот что кроется под водой, это всегда самое опасное и интересное. Там уже и парополитические структуры, и лоббистские группировки. И очень часто монархия, она вроде бы как бы держится в стороне от всего этого, но она связана и с теми, и с другими. То есть и с лоббистскими группировками, и непосредственно...
1: С Эпштейном какой-то.
0: Да, да.
1: Ну вот я, конечно, с интересом за этим всем наблюдаю, за тем, как они взаимодействуют. И мне кажется, одна из причин, почему люди пытаются найти простой, лежащий на поверхности ответ на вопрос, а как же это государство продолжает функционировать, иметь какую-то роль, без того, что, вот, скажем, тайно монарх на самом деле играет какую-то роль. Главная причина кроется в том, что представить иначе, как это государство вообще существует, когда премьер-министрами являются люди вроде Ли Страсс, Бориса Джонсона, Терезы Мэй и прочих, ну, складывается ощущение, что при них, они, в принципе, должно было прекратить существование это государство, но вот за ними стоят какие-то фигуры, которые, может быть, публично там не комментируют, не выступают. Ну, ты считаешь, что это какие-то, скорее, аристократические такие группы, разведка, лорды, пэры и прочие
0: дела? И не только они. Потому что Ли Страсс, она в 24-м году приезжала в США, уже она не была премьер-министром, и она была там на конференции консервативных движений, и там она прямо заявила, она сказала, что в моем падении виноват Deep State. Но только она говорит...
1: Чей?
0: Она говорит, вы в Америке называете это Deep State, мы это называем административным государством. Угу. И она ее спросили, а что такое административное государство? Она говорит, ну, помимо там разведки, это еще Кванга. Кванг — это такие квазиавтономные негосударственные корпорации. Их там более 500 штук в Великобритании. Они выполняют государственные функции, но они абсолютно не подотчетны государству. Угу. Такая интересная...
1: А ножки?
0: Да.
1: Да?
0: Ну, по типу того, да. Они не подотчетны, и они тоже очень активно лоббируют свои интересы в политике. И она сказала, вот это они виноваты в том, что я уже больше не премьер-министр.
1: Мы-то думали, что потому что она просто добрый вечер. А оказывается, все, а ножки подвели Ли Страсс. Я смотрел недавно результаты опросов общественного мнения, которые показали, что в Великобритании уже за 50% перевалило количество людей, которые хотят обратно в Европейский Союз. Это вообще как-то в реальности ощущается, является ли пунктом повестки британской политики, либо тема закрыта окончательно. Потому что многие очень интересные фундаментальные работы у Джона Арнольда Тойнби, есть такой труд, называется «Цивилизация перед судом истории». Он в 1947 году говорит, ну, европейцы, наверное, когда-то создадут союз, британцы долго не будут туда вступать, потом вступят, все равно выйдут. Что вот они вступят, все равно выйдут. И кажется, как будто бы это было чем-то неизбежным. Может здесь что-то поменяться у них? Потому что так вот ты объясняешь, вполне совпадает с континентальной Европой у них повестка и позиция очень похожая.
0: Если бы от рядовых британцев что-то зависело, наверное, бы они вернулись в Европейский Союз. Чуть не сказала в Советский Союз, но это так по Фрейду. Я знаю точно, что шотландцы очень хотят. Отдельные регионы, Шотландия, Северная Ирландия, хотели бы вернуться в Европейский Союз. В Шотландии даже Верховный суд Великобритании подавал заявку на проведение повторного референдума в 23-м году, но им отказали, сказали, у вас уже был, хватит, больше не будет референдумов, вы уже свою волю изъявили. И там они, в частности, вторым пунктом шел как раз пункт о вступлении в Европейский Союз. Я думаю, что молодежь, конечно же, хотела бы вернуться, потому что они были бенефициарами вот этих программ по типу Эрасмуса, они бесплатно учились в Европе.
1: Эрасмус – это приличная программа, то есть звучит страшно, а так, по сути, это возможность для студента каждый семестр учиться в разных университетах.
0: Да, это программа академической мобильности, поэтому бенефициарами была молодежь и бизнес. Но все-таки...
1: А кто главный интересант того, чтобы не было британцев в Европейском Союзе?
0: В Великобритании самой?
1: Да, внутри.
0: Я думаю, что это прежде всего и земельная аристократия. Ведь действительно, там 70% земли в Великобритании владеет несколько семей до сих пор. Они просто ее сдают в аренду и продолжают жить прекрасно на эти деньги.
1: Сити, да, до сих пор владеет определенное количество семей.
0: Да. Еще очень такая странная ситуация складывается, ведь британцы выходили из ЕС под предлогом того, что они не хотят больше принимать мигрантов, не хотят вот этих навязанных Брюсселем условий, но то, что сейчас мы видим, это прямо противоположно их заявлениям, потому что они страна, которая больше всего мигрантов сейчас принимает в Европе. Поэтому здесь вот действительно какие-то противоречия такие очевидные напрашиваются, но сложно сказать.
1: Есть ли гипотетическая вероятность, что когда-нибудь, коротко, если на этот вопрос ответим, когда-нибудь в этой несчастной Великобритании на этом острове придет какое-нибудь правительство, которое будет настроено, по крайней мере, на относительно конструктивные взаимоотношения с Россией, а не на то, чтобы обкладывать нас цепью враждебных для нас государств, пытаться уничтожить нашу государственную власть, все что угодно, лишь бы расшатать ситуацию внутри России.
0: Я думаю, что нет. К сожалению, я думаю,
1: на этой положительной ноте мы хотим поблагодарить Марию Феликсовну. Не отключайтесь, потому что мы еще вернемся в студию через пару минут. Маша, тебе спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Будущее наступило. Вчера. Стань его частью. Переходи Рубикон. Учения НАТО «Эмбершок-26» начались в Польше. В маневрах примут участие 3500 солдат и сотни единиц техники. Учения направлены на проверку оперативной готовности сил НАТО на восточном фланге. Подробнее с Маратом Булатовым. Завтра в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайв на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В опасном бизнесе нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22:00.
2: Порядок. Их работа идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
3: Германия готовится к войне, несмотря на нехватку средств в бюджете. По информации издания Bloomberg, Берлин начал модернизировать и перестраивать гражданскую инфраструктуру под военные цели. Есть нюанс с Андреем Бочаровым. Завтра в 22:00. На телеканале «Соловьев Лайв».

0: Минобороны ФРГ не смогло объяснить, как были потрачены 111 миллиардов евро, выделенные на нужды вооруженных сил страны с 2022 года. Берлинер Цайтунг нам об этом рассказывает. В ходе пресс-конференции, проводимой в ведомстве 27 апреля, журналист задал вопрос о том, сколько закупленной с 2022 года военной техники было принято на вооружение вооруженных сил ФРГ и готово к эксплуатации к 1 апреля 2026 года. Пресс-секретарь Натали Йенинг не смогла предоставить конкретной информации, назвав введение подобных таблиц учета бессмысленным действием с бюрократической точки зрения. Остается только порадоваться. Хотя не очень похоже на немцев, если честно. Что вы там замышляете? Непонятно. Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп стремятся извлечь выгоду из секторов, которые поддерживает президентская администрация их отца. Компания «Пустышка», бенефициаром которой являются братья Трамп, согласилась на слияние с группой по добыче стратегических полезных ископаемых. Эта группа в прошлом году получила от правительства США поддержку в размере до 1,5 миллиарда долларов на разработку месторождений вольфрама в Казахстане. Согласно трем источникам, знакомым с ситуацией, братья в августе приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев 22 сентября заявил Дональду Трампу, что намерен отдать крупный вольфрамовый проект американской инвестиционной группе Cove Case Capital. Как бы на слух звучит, как будто бы Кавказ Capital, но там Cove Case отдельные два слова. И американская инвестиционная группа, вот эта вот, которую мы сейчас говорили, которую поддерживает правительство США, конкурировала с китайскими и российскими компаниями. И детали этой неофициальной договоренности между Трампом и Токаевым появились в прессе 21 октября. По словам источников, 28 октября братья увеличили... Я каждый раз как бы братья, уже ощущение, что это не сыновья Трампа, а с какой-нибудь Южной Республики два брата. Братья увеличили свою долю в Skyline, внеся вклад в закрытое размещение, которое сразу же привлекло 24 миллиона долларов. В четверг вот эта организация Cove Case Capital и Case Resources согласились на слияние со Skyline. Вот эта новая созданная компания планирует торговаться на бирже NASDAQ под названием Case Resources. И что здесь интересно? Издание, в котором это все опубликовано в конце, говорит: нет оснований полагать, что Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп знали, что эта организация находилась на пороге получения контракта от администрации их отца, когда делали первоначальные инвестиции в Skyline через American Ventures. Также нет доказательств, что они повлияли на присуждение контракта. То есть президент Трамп встречается с президентом Казахстана, обсуждает, что говорят, что мы готовы вам передать это месторождение. При этом дети президента США не знают об этом. Благодаря невероятной бизнес-чуйке, интуиции и врожденному навыку и таланту предпринимателей, они покупают долю именно в той компании, которая после этого так получается, получает контракт, и еще и привлекают туда десятки миллионов долларов. Ну, что сказать, фантастическая генетика у Трампа, феноменальная. Он детям передал вот эту чуйку, так что они, не советуясь с ним, не узнавая от него, какой компании что передадут, я уверен, что даже если они сейчас заработали как-то на этих фьючерсах нефтяных, еще на чем-то, это тоже просто им очень повезло. Это очень классное совпадение, что так все случилось. Но мы с вами понимаем, что это не единственный способ для администрации Трампа и вообще для представителей этой элиты влиять на мировую экономику. А экономику в мире штормит, и меняются очень многие привычные конструкции, и все это я хотел бы с большой радостью обсудить с деканом факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России Павлом Селезневым.
1: Ну, во-первых, спасибо большое за визит в студию.
2: Спасибо, что позвали.
0: Я сейчас почувствовал себя в роли этого несчастного блогера-расследователя, который разбирается, у кого на счету какие деньги там, что застряли, но хочу более большой масштаб взять для нашего обсуждения. Вот мы уже второй месяц, как видим, достаточно кризисную ситуацию в Иране, которая явно сказывается и на ценах на нефть. Сегодня я читал, что владельцы люксовых машин, вот за что купил, зато продаю, не знаю, насколько это соответствует действительности, но уже владельцы люксовых автомобилей столкнулись с проблемой, что им не хватает какого-то особого масла, которым необходимо заполнять, потому что через Ормузский пролив проходит 20% этого масла. То есть, если вы меня сейчас слушаете, у вас Lamborghini, и вы не можете его завести, мы все знаем, не переживайте. Сейчас Павел расскажет, как нам с вами быть вообще в этой ситуации.
1: Всем
0: вообще
1: сочувствуем.
0: Да, и сочувствуем, но помочь ничем не можем. Поэтому, насколько эта ситуация системная? Может ли быть, многие очень люди, которые, знаете, там делали инвестиции в Дубай, они рассуждают таким образом или с надеждой спрашивают, говорят... Ну, может же быть так, что в какой-то момент они вот так отскочат обратно, и все станет, как было до этого, а может даже еще лучше. Это системный крах, который приведет к формированию какой-то новой архитектуры или временное явление?
1: Ну, мы в любом случае сейчас переживаем вот это переформатирование глобальное всей системы торгово-экономических отношений. Большие деньги из Дубая, конечно, ушли в тихие, спокойные юрисдикции, который когда-то должен был... быть и оставаться Дубай. Другое дело, что вот есть те, кто вложился, и те, кто хочет, значит, убедить себя и убедить других, что они сделали правильный выбор. Угу. Вот. Но понятно, что спокойно уже не будет, раз ракеты прилетают. Более того, мы видим все, значит, весь интернет облетели кадры с горящими небоскребами. Это очень серьезный символический удар по репутации Объединенных Арабских Эмиратов как вот этого международного финансового центра. Теперь все. Мы будем переходить к миру, где будут конкурировать с одной стороны друг с другом такие геоэкономические сущности, то есть будут позиции, по которым они ожесточенно сражаются друг с другом, а будут какие-то позиции, по которым они вынуждены договариваться, как, например, тот же самый Карл III, как сейчас вот обсуждали, который приезжал в Соединенные Штаты. То есть есть позиции, по которым они антагонисты, а есть позиции, по которым они совершенно четко должны прийти к какому-то консенсусу в лице, значит, или перед лицом общего врага, как, например, значит, упоминают нашу страну или того же самого Китая, дабы не дать ему возможность сильно укрепиться финансово. Поэтому вот этот вот мир, где много серых зон и много... того, что можно назвать такое дикое поле, и где правила игры будут отсутствовать, а будет фактически реализовано право сильного. Ведь не зря Трамп говорит о пиратстве. Да? То есть фактически принцип прямой, как угол дома. Кто сильнее, тот и прав. Кто может отстоять свое право там, на то, чтобы навязывать другому правила игры, ну, собственно, тот и будет в фаворитах. Кто подчиняется и вынужден это принимать, тот будет заведомо в более проигрышной позиции. Так что логический вопрос возникает, а нам-то вот в этой трансформации глобальной что делать? Нам совершенно точно надо понимать, где наше место под солнцем, выгрызать его зубами, где нужно там потолкаться и локтями, потому что добро должно быть с кулаками, за свою позицию надо стоять жестко. Никто вот, так сказать, миндальничать и принимать какие-то такие вот травоядные подходы не будет. Угу. То есть уважают только жесткую силу. И уважают вот это чувство собственного достоинства, потому что с него начинаются все переговоры. Будь это, я не знаю, ближнее зарубежье, будь это дальнее зарубежье. Ну и дальше очень четкие и понятные правила игры. Если мы то, о чем договариваемся, нам выгодно, хорошо, мы это принимаем. Невыгодно, значит, принимать не будем.
0: Вот прозвучал такой тезис, что большие деньги из Дубая сейчас начинают уходить. Многие показывали на Сингапур, что вот... Да, я хочу задать детский наивный вопрос. А чьи это деньги? Ну, это же явно деньги не только наших айтишников и этих девушек, которые...
1: Даже не столько.
0: Риэлторы в Дубае, да. Вот эти, которые... Это... Да? Не только же их источники доходов мы знаем хорошо. А вот чьи это деньги, когда мы говорим про прям большие деньги в Дубае? Это чей капитал?
1: Ну, мы здесь немножко тогда в такую ходим условно а-ля конспирологию, и Мне еще нравится выражение не только большие деньги, но и старые деньги. То есть да. деньги кланов и древних семей. Вот опять апеллируя к Марии Феликсовне, она говорила про аристократию, которая владеет там 70-80% всей земли в Великобритании. Вот это старые семьи. Угу. Да, это те деньги, которые передаются из поколения в поколение, из века в век. Ну и плюс понятно, что деньги идут туда, где скорость их оборачиваемости в данный конкретный момент выше. Ну, как, или условно говоря, нам история мировой экономики в плане пузырей тоже хорошо известна. Вот пузырь там доткомов или пузырь ипотечный. То есть тот, кто входит в пирамиду, надувает этот пузырь, потом понимая, что всему этому, когда уже подтянулась толпа, подтянулись массы, значит, тот, кто этот пузырь раздул, создал, снимает все сливки и уходит в другой. То есть происходит такой вот, ну, переток. Поэтому, в принципе, это вот в том числе деньги вот этих и кланов, и древних старых семей, аристократии, ну и плюс то, что называется вот этим государством мировым, или кого относят к мировым глобальным элитам. То есть те, кто действительно своими решениями могут влиять на ход процессов и событий в мире в целом.
0: А вот что думаете, реально, что это в направлении Сингапура будет двигаться или это так?
1: Ну, разворот на восток и у них тоже, но Сингапур, да. Шанхай, ведь Шанхай же тоже сказал, мы создаем, сейчас они даже, по-моему, создали эту золотую биржу, которая должна обеспечить конкуренцию Лондону, лондонскому фиксингу. Вообще сейчас еще мир движется в направлении нового альтернативного права. То есть, если раньше мы говорили о том, что морское право, допустим, британское, сейчас китайцы продавливают, проталкивают свою повестку. Плюс очень серьезный вопрос, это фактически, ну как я по ощущениям, это новое ценообразование. То есть китайцы сейчас говорят, а мы тоже хотим принимать участие вот в этом ценообразовании, потому что кто бы что ни говорил про дедоларизацию, про уменьшение доли доллара в расчетах, все так и есть. Но вопрос в другом, что ценообразование на все товары осуществляется до сих пор в долларах США. Есть одна единственная товарная позиция, где ценообразование происходит в евро. Знаете какая? Бананы. Вот, поэтому, значит...
0: Какая Калас принципиально сказала, бананы будем
1: да, так в евро поэтому здесь такая история, что мы, скорее всего, будем видеть, вот когда про эти макрозоны сказал, что, скорее всего, еще в каждой зоне будет свое ценообразование. Они должны будут каким-то образом друг с другом договариваться.
0: У Трампа с момента его прихода к власти была вроде как для нас предельно... понятная такая программа политэкономическая. Он говорил, слушайте, мне вообще весь этот Ближний Восток, вся эта Евразия, она к чертовой матери не нужна, вот тут Латинская Америка, я ее сейчас от всех закрою, буду здесь торговать, буду здесь зарабатывать, мне хорошо то, что приводит к благосостоянию для населения. Некоторые коллеги говорили, что даже его какие-то поползновения на вот создание таких макрорегионов, они объясняются тем, что ему нужно обеспечивать станок печатный большим количеством товаров, которые, и там, значит, материального блага какого-то, которое он оттуда будет по возможности конфисковывать, назовем это так.
1: Нагибая других.
0: То, да. Что, да. То, что происходит сейчас, вот в настоящий момент, как будто бы не сильно вписывается в эту стратегию. Или вписывается. Вот хаос на Ближнем Востоке. А это то, что он сейчас создал, это фактически хаос. Потому что арабские страны пришли к выводу, что вроде тут были американские базы, они должны были нас защищать. А нам американцы говорят, вы нас будете защищать или нет? Вы чем тут заняты? У нас тут база, а вы нас не защищаете. И эксперты говорят, что большая часть этих баз попросту уничтожена. Сами арабские страны уже явно задумываются о том, что, может быть, уже с иранцами найти общий язык, не надеяться на этих товарищей, потому что это все не работает. Иран говорит, что, ребят, вы-то там, может, победили, как вы считаете, но по Ормузскому проливу теперь мы будем принимать все решения, вы нам должны будете выплачивать контрибуции, еще что-то. Вот создание такого хаоса может с экономической точки зрения сулить им что-то хорошее? Или это реально ситуация пошла не по плану?
1: Ну, вспомним здесь такую замечательную фразу, что есть логика намерений, есть логика обстоятельств. Угу. Вторая зачастую начинает превалировать над первой. Безусловно, у Трампа была определенная стратегия. Он, в частности, хотел фактически подчинить себе и своей семье в широком смысле слова. Вот там про сыновей речь шла, да? Не только про них. Вот этот станок нефти-долларов. Тогда было бы не важно, кто кто будет следующим президентом в Соединенных Штатах, если это бы всю историю контролировал Трамп. Плюс он четко озвучил, это позиция в данном случае тех элит, которые стоят за ним, превращение США в такую глобальную энергетическую сверхдержаву, которая будет открывать краник и за денежку отпускать просителям энергию. Ну и вписывающаяся в эту историю доктрина Монро-Донро, то есть все вот как раз полушария, значит, Северная Америка и Латинская Америка, Южная Америка, это все, так сказать, вотчина американцев. Они не успели отжать, извините за жаргон, рынки Юго-Восточной Азии, потому что отжать их можно было только при наличии высокотехнологичной продукции. Трамп не успел эти производства создать, чтобы они начали вот эту продукцию выпускать, поэтому, так сказать, есть вот некий глобальный план забрать энергию под себя. Отсюда, кстати, недоверие к этой климатической повестке, потому что кто бы нам что ни рассказывал, нефть закончится через 20 лет, нефть закончится через 30 лет. Нефть постоянно будут продолжать находить ровно столько, сколько она будет человечеству нужна. Трамп эту прекрасную историю понимает. И один из, так сказать, одно из объяснений произошедшего в Ормузском проливе, на котором, кстати сказать, Трамп хочет сейчас зарабатывать совместно с иранцами. Говорит, давайте 50 на 50 будем. Ну, то есть все превращает в сделку. Было то, что он тем самым, ему подсказал, считается, Израиль. Значит, он разбил вот эту дугу, которая была против них направлена, а именно Великобритания, значит, Иран, Китай, я так широко беру, да, то есть как альтернативный центр силы. Китай ведь китайские финансовые элиты, финансово-банковские, очень тесно аффилированы с Лондоном. И Лондон в данном случае играет в противовес, ну, как бы глобальный Лондон играет в противовес Трампу. Поэтому есть стратегия...
0: Аффилированные, есть... это знает просто очень интересно.
1: Аффилированные, это вот к примеру.
0: Они держат свои деньги там лично или на государственном уровне?
1: Там все взаимно, там все абсолютно взаимно. Там в первую очередь это бизнес-кланы. Но, значит, конкретный пример. Санкции против нас. Китайские банки... Ну, как бы де юре Китай, ну, как бы, или на словах, так скажем, Китай с нами. А де-факто у нас есть затруднения там в проведении платежей, платежно-расчетных операций, особенно с первой десяткой. Почему? Ну, потому что, так сказать, там влияние Лондона тоже весьма ощутимо. И игра против на этом уровне тоже ведется. И Трамп, то есть, как бы, есть стратегическая часть, а есть вот эта тактика. Поэтому, и теперь возвращаясь к финальной части, вот этот хаос. Но если уж брать продолжение, что, значит, Соединенные Штаты, как им напомнил король Карл III, это продолжение, если бы не-нибудь там англичан, их бы не было. Но у англосаксов всегда была такая фишка или конек ловить рыбу в мутной воде. То есть создать вот этот хаос, создать вот эту напряженность, полная дезориентация союзников, сателлитов и так далее, и начать, так сказать, потом, извините, нагибать всех, чтобы из этого извлечь максимум экономической выгоды. Поэтому Трамп пытается сейчас хорошую мину при плохой игре сделать, потому что ошибок там, конечно, допущено много.
0: Если вот так мы из Америки переместимся в Европу, где сейчас уже Мерс уходит, говорит, Иран там опозорил американцев, Макрон говорит, нам нужна автономия, самостоятельность. И...
1: Суверенная Европа, суверенная армия.
0: Да. Уже даже Мелони начала открещиваться от Трампа, говорит, что я вообще не знаю, парень. Что он делает, не наш парень. Да. Но это все сводится к тому, они способны выжить в мире, где у американцев нет доминирования на европейском пространстве. Вот если объективно оценить экономические проблемы, экономический потенциал европейский, нынешних условиях. Есть ли возможность у европейцев сделать все то, чем они нам грозят? Потому что это все же они делают, чтобы нам показать, что вы не надеетесь, что вы с американцами можете о чем-то договориться и закрыть вопрос. Вы можете с американцами договориться, мы продолжим спонсировать Украину, мы будем для нее создать все возможности. Есть ли объективная такая вероятность, что эти 500 миллионов человек смогут обладать таким военно-промышленным комплексом, оборонным комплексом, именно с экономической точки зрения, что смогут обеспечивать все самостоятельно?
1: Геннадий Тиграновича, я бы здесь, конечно, насчет Европы и США не обольщался в том плане, что Европа четко сказала, она готовится к... Так идет форсированная милитаризация, война против нас, то есть мы как... образ внешнего врага, даем им возможность и импульс, это они себе так объясняют, используют нас для мобилизации, то есть затянуть пояса они могут, жирок они накопили, будь здоров какой, кто бы нам что ни рассказывал, действительно в Европе наблюдается экономический кризис, действительно санкции бьют по ним самим, это факт. Но ресурсов для того, чтобы вот даже саккумулировать ресурсы или объяснить другим интересантам, чтобы аккумулировать эти ресурсы и направить эти ресурсы против нас, такие возможности у них, конечно, к сожалению, есть. Я бы здесь не рассчитывал на американцев и на какие-то договоренности с ними, там про дух анкориджа и прочее, потому что в политике, мы с вами это прекрасно знаем, все очень ситуативно. Угу. Альянсы, да, против кого дружим сегодня? Угу. Вот возьмем всю историю, даже 20 век. Там Первая мировая война, Вторая мировая война, значит, потом крушение Советского Союза. Вот это все. Они попытки эти прекращать не будут. Американцы могут сказать, мы дистанцировались, но факт остается фактом. В Украину вложено очень много, как в антироссию и как в проект, который против нас они раскрутили, чтобы создавать вот эту бесконечную напряженность и стремиться из этой напряженности, из заказов для оборонно-промышленного комплекса извлекать выгоду. Вот, поэтому какой бы расклад сил между евроатлантистами и Соединенными Штатами или вот теми элитами, которые в Соединенных Штатах ни был, они все равно будут договариваться по экономическим вопросам. И вот эти стратегические соглашения, что Трамп по столетнему использованию всех ресурсов и территории Украины, что британцы. Это такие гибкие форматы, которые фактически позволяют им реализовывать любую политику против нас. Плюс, мы сейчас тоже это понимаем, идет подготовка к открытию там Балтийского, Финского и иных фронтов. Вот. Mm-hmm. Поэтому вокруг нас создается такое поле напряженности. Но главная цель – это выкачивание ресурсов, начиная от там денег, природных ресурсов, лучших кадров и так далее и тому подобное. И вот в этой позиции надо очень четко понимать. Не надо обольщаться. Мир, дружба, жвачка – это не про текущую конфигурацию.
0: А у китайцев как здесь расклад? Они, в принципе, удивительным образом, но несмотря на то, что Китай – это важнейший там партнер, союзник для России и все прочее, но взгляд американцев на Европейский Союз сейчас, он именно этой администрации. Он во многом может совпадать с взглядом России, потому что для нас Европейский Союз это в настоящий момент невероятно враждебная и опасная организация. Потому что это организация, которая объединяет потенциал 28 стран единовременно против нас. А вот для Китая, мне кажется, Европейский Союз это вполне себе выгодное объединение. Единый рынок, куда один раз стандартным соответствуешь, товар доставил, и намного удобнее, чем 28 стран с каждой договаривайся, примут, не примут товар, какие у них там требования. Прочее, как они на эту ситуацию?
1: Они смотрят с китайской точки зрения, извините за такую банальность, Китай все смотрит через связку трех сил. Мы, наши враги и наши союзники. И в их логике отстаивать интересы Китая должны их союзники, выступая в прямой конфронтации с их врагами. То есть в данном случае Китай, как мудрая обезьяна, которая хочет сидеть на верхушке дерево там или горы, и наблюдать за схваткой двух тигров в долине. Тигры в данном случае это союзник Россия и Соединенные Штаты Америки. Ну или там евроатлантисты, если будем брать пупов, там в зависимости от позиций. Ну и мудрая обезьяна что делает? Спускается потом в долину и забирает шкуру поверженного тигра. То есть пассивная позиция дает Китаю возможность извлекать прибыль очень серьезную, и политические дивиденды, и экономические, из вот этих разных раскладов, разных конфигураций. Поэтому нам надо у китайцев, как бы наряду с нашей многополярностью, вот поучиться вот этому подходу, их логике, чтобы понимать, а как с ними выстраивать отношения, чтобы наоборот мы заняли пассивную позицию, а вперед в активную фазу выставили бы Китай, который, в общем-то, китайцев превратили американцев в глобальную фабрику. Им, естественно, как вы правильно сказали, нужно сбывать вот эту продукцию. Поэтому им Европа в этом плане выгодна. Вот. Но их надо ставить в активную позицию в противостоянии политическо-экономическое.
0: Но их же в целом, вот мир в нынешнем виде, если все дадут играть по тем правилам, которые уже написаны, Китай это вполне устраивает. Ну, мир, вот парадигма 90-х. Мир без границ. Прекрасно, границ нет, товар легче намного доедет, там не надо будет столько стран согласовывать, о чем-то договариваться. чуть меньше национальный фактор. Так прекрасно, чем больше космополитизма и всего прочего, тем легче будет развивать вот ту промышленную экономику, которая там есть. И это очень логично, то есть не потому, что они там что-то плохое делают, но у них вот так, такая страна, такие возможности, такая стратегия. Их вполне устраивает тот мир, который был в 90-е, потому что они в этом мире начинали побеждать. Они уже то ли уже победили, то ли были очень близки к тому, чтобы экономически побеждать. А в настоящий момент мы как будто бы с американцами сходимся в той точке зрения, что ну, правила как-то надо менять. Мы уверены, что по-разному американцы хотят правила, по которым будут выигрывать только они. Мы хотим такие правила, они просто это закрепить хотят. Да. Мы хотим такие правила, в которых точно будет несколько центров.
1: Равноправно, взаимное уважение, да.
0: Есть вариант, если кратко, вот есть вариант у таких разных позиций, о чем-то договориться?
1: Я бы здесь вспомнил Киплинга: Запад есть Запад, Восток есть Восток, да. Никогда им они не сойдутся. Китай тоже сейчас находится в стадии вот этой трансформации вынужденной и перестройки, но где доллар уходит, там место занимает юань, поэтому вместо дедоларизации происходит юанизация, такая очень последовательная и планомерная. Им тоже непросто, но они в плане той тысячелетней мудрости, которую они накопили, они знают, в принципе, они живут четкими планами, стратегическими приоритетами, и, в общем-то, основываясь на результате, они к этой цели идут. Вот, поэтому нам надо здесь тоже свою позицию очень четко обозначить, выстроить те отношения с союзниками, которые будут выгодны нам, без стремления кому-то понравиться и угодить. Вот это наша ошибка, что мы хотели все время, так сказать, кому-то понравиться, угодить, понравиться и прочее, прочее. Чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. И вот когда ты сам будешь, как геополитический актор, определять ту линию, которая интересна тебе, вкладываться в развитие реального сектора реальных производств, производить наукоемкую продукцию, создавать условия, так сказать, для высокоинтеллектуальных кадров жить, творить и созидать у нас в стране, но тогда и переговорная позиция наша априори, что с китайцами, что с евроатлантистами, что с американцами, будет куда сильнее.
0: Спасибо вам большое, очень спасибо. Интересно. Будем ждать в нашей студии вновь. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, в заключение мы обычно пытаемся подводить какие-то итоги, интересные находить даты исторические. Но есть тема, которая никак не может уйти из повестки, потому что, к сожалению, мы сейчас живем в период, когда она нас будет сопровождать, я думаю, еще определенное время. Это тема, связанная с попытками наших заклятых друзей, так называемых, настроить против нас бывшей части нашего государства. Надо отметить, что стратеги, теоретики, которые разрабатывали концепции большие и планы насчет того, как же сдерживать, могли его по-разному называть, Heartland, там как угодно, но он всегда совпадает с Россией по месторасположению. Они не сильно надеялись на то, что от России удастся оторвать ее составные части и их направить против России. Они надеялись, что вот то, что вокруг России, где у нас традиционно сильное влияние, идейное, культурное, экономическое, как угодно. Вот если их к нам негативно расположить, это уже большая победа. То, что удастся от нас оторвать часть нашей страны, часть нашей территории, и сделать их враждебно настроенными, я думаю, этим деятелям и мыслителям даже в голову не приходило. Но, тем не менее, мы сегодня живем в мире, где целый ряд государств ничему не хотят учиться на примере Украины, которая прямо сейчас мы видим, как шаг за шагом, медленно, может быть, медленнее, чем некоторые наши граждане предполагали бы, но, тем не менее, точно движется к краху государственности. Мы это видим. Почему не хотят делать на этом свои выводы? Ну, может быть, из-за того, что они как-то слепо верят в то, что вдруг там может быть какой-то другой итог. Они еще не видели вот этого краха. Ну, не хотите Украины? Вот сегодня, 3 мая в 1815 году, решением Венского конгресса было создано царство польское в составе Российской империи. Почему это важная история? Потому что за несколько десятилетий до этого польская элита была самой пронаполеоновской элитой, которую себе только можно было бы представить на территории Европы. Сколько поляков участвовало в походе Наполеона в Россию, это просто там десятки тысяч, если я не ошибаюсь, людей, которые в действительности самоотверженно сражались с русскими, но принято предполагать, что из-за того, что они очень надеялись, что в благодарность Наполеон создаст для них независимое государство, с чем он не спешил. В итоге огромное количество людских жизней было погублено. Герцогство, которое создал Наполеон на территории, очень быстро оказалось под властью нашей армии. А уже те же европейские государства по решению Венского конгресса согласились на то, что это должно быть в составе России. И, кстати, скажу честно, принято считать, что те условия, которые были предоставлены царству польскому, это вообще феноменальные условия с таким уровнем автономии, самостоятельности и прочее, о котором ни в жизни бы они не могли мечтать ни в Пруссии, ни в Австро-Венгрии, ни где бы то ни было еще. И вот этот урок был бы очень хорошо, чтобы был усвоен, несмотря на геополитические расклады, несмотря на временные сложности, трудности, с которыми могут сталкиваться разные наши инициативы на международном уровне. Было бы очень хорошо, чтобы многие наши страны-партнеры, дружеские народы, вне зависимости от их правительств, поняли одну очень простую истину. К сожалению или к счастью, в Европейском Союзе, в Европе, нет людей, которые к ним относятся, как к части собственной цивилизации. Их там нет. По очень простой причине, потому что вы не католики и не протестанты. Даже они сами там не понимают, что они католики и протестанты. Но они никогда в жизни не воспринимают даже болгар с румынами и других представителей, или там греков с киприотами, в качестве таких же представителей собственного союза, как, скажем, итальянцы, французы, немцы и прочие. Это цивилизация, от нее никуда не уйдешь. Вас как часть собственной цивилизации, как абсолютно равных членов семьи, воспринимает только одна страна на свете – это Россия. Только одна страна. Несмотря на все сложности, проблемы и недочеты, которые бывают, никто с этим не спорит. Никто, кроме России, на вас так не смотрит. Там на вас смотрят как на таран. Вы им нужны и интересны только и исключительно с одной целью – нанести максимально возможный ущерб Российской Федерации. Больше ничего иного. И тогда задайте себе вопрос. Вы существовали на протяжении столетий, тысячелетий в качестве народа, проходили через разные испытания – дошли до 21 века, 2026 года, для того, чтобы всем вашим призванием стало быть тараном? Вы когда-нибудь слышали, чтобы войска, которые используют таран, беспокоились насчет его сохранности или того, больно ему или нет? Будет ли он процветать или нет? И как минимум, ответьте себе на еще один очень простой вопрос. Можете ли вы найти пример хотя бы одной территории западной бывшей империи, которая после ее распада обладала бы таким экономическим потенциалом, обладала бы таким уровнем образования местного населения и обладала бы таким уровнем культуры, который был у вас после распада Советского Союза? Я думаю, что ответ на этот вопрос будет отрицательным, но оставлю дело за вами. И дам такую возможность сделать выводы самостоятельно. Это была передача «Генри Шоу». Мы увидимся в этой студии ровно через неделю.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья. корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия — стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение — считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
4: США планируют вывести из Германии около 5000 военнослужащих в ближайшие месяцы. Как сообщают американские журналисты, Пентагон также отменил решение о размещении в ФРГ дальнобойных ракет. Гаспарян. Завтра в 11:00 на телеканале «Соловьев Лайф».
5: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю, советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.

0: о чем сегодня хочешь поговорить?
1: Супероружие. Пересвет. Это лазерный комплекс. Основное назначение – ослепление оптических систем спутников, систем наведения ракет и беспилотников. С 2017 года комплекс проходил испытания, подтвердившие его эффективность. Дальность засекречена. С 2019 года «Пересвет» заступил на боевое дежурство в составе частей ракетных войск стратегического назначения, РВСН. Используется для прикрытия мобильных ракетных комплексов. Это вам не мультики.
2: Пассажирский самолет «Дональд-747» терпит крушение над водами Армузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
3: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадуро. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещание. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем Земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.
4: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
5: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайв.
6: Страны ОПЕК Плюс решили увеличить квоты по добыче нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Объединенные Арабские Эмираты, которые вышли из организации, собираются расширить добычу сразу на 1 000 000 баррелей в день. Тема с Алексеем Бобровским завтра в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Добрый вечер, уважаемые телезрители. Рады приветствовать вас в эфире телепередачи 333 на главном патриотическом канале Российской Федерации и в целом нашей галактики, Соловьев Лайв. В студии, как вы уже, наверное, смогли догадаться, те же самые ведущие, как это, возможно, кому-то это, ну, не радостная новость, для кого-то это радостная новость, но, по крайней мере, мы констатируем, что так оно и есть, поэтому на ваших экранах слева Александр, справа Иван. И сегодня мы будем освещать главные военные и не только новости недели. Приветствуйте, Александр. Как там синевокой сразу? Сразу давай. Хвали. Хвали. 26 градусов. Давай, рассказывай там. Шашлыки, что ты там делаешь?
1: Здравствуй, друг мой дорогой. Ты можешь идти по порядку? И вас, уважаемые зрители и слушатели, я рад приветствовать из солнечной Беларуси. На дворе внезапно наступило лето. Ну, то есть была такая... Было 88 февраля, и потом вдруг и лето наступило. Внезапно наступило лето, поэтому вот, короче, солнечная погода, небо голубое, все, короче, прекрасно. В Беларуси все прекрасно, если что. У нас тоже все хорошо, и с этого момента поподробнее. Еще начинаем.
0: Даже мы с вами еще лучше, да. Ну, давай начнем, конечно, как обычно, с положения дел на ЛБС. Что у нас там нового?
1: Друзья, вот наверняка,
0: хорошего.
1: Ну,

0: специально залез, значит, изучил о нем информацию, об этом населенном пункте. Вот, значит, население у его было на момент начала специальной военной операции составляло порядка там, да, 3000 человек. Много это или мало? Ну, наверное, для там поселка какого-то, наверное, это ну, довольно приличное, наверное, да, приличное население. Вот, но он был эвакуирован, понятно, на сегодняшний день, на сегодняшний, 20 человек. Там, пишут вот все, как бы, профильные источники, что сегодня там живет 20 человек. Так вот, данный населенный пункт был освобожден, и многие эксперты, ну, сегодня все эксперты связывают вот его освобождение, это очередной, в общем, логистический хаб, с освобождением которого наше продвижение вглубь Сумской области с целью выполнения задачи Верховного Главнокомандующего об устройстве буферной зоны будет как это теперь, легче, быстрее, шире, глубже и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, вне всякого сомнения, освобождение от населенного пункта, это прекрасная новость. Вот. Что касается остальных направлений, за прошедшую неделю ничего, никаких существенных изменений, применительно к начертанию линии боевого соприкосновения, не произошло. И более того, у меня был содержательный разговор с моим другом близким, который там находится на одном из горячих направлений. Вот. Касаемо на сегодняшний день говорить об ЛБС не имеет смысла вообще. Линия боевого соприкосновения сегодня, ну, это не более чем, ну, не знаю, какая-то, знаешь, мы всегда ищем какую-то отправную точку. Ну, то есть, знаете, если мы там с вами сели и решили поговорить о чем-то, о чем не имеем понятия, либо друг друга не понимаем, нам нужно начать с того, что договориться о терминах. То есть, когда я говорю, что такое ЛБС, я имею с ЛБС на линии боевого соприкосновения. Что это значит? То-то, то-то, то-то, то-то. Так вот, мы сегодня используем данное словосочетание исключительно как, ну, всем нам понятное описание местонахождение наших и вражеских подразделений относительно друг друга в том или ином районе театра военных действий. То есть сегодня никакого ЛБС нету, есть разрозненные очаги, либо районы, да, которые удерживает противник, удерживаем мы. И вот эта вся сегодня фактически ЛБС является собой серую зону, которую, ну, уже все это понятие знают, что это значит, да. И вот это и все передвижение сегодня ведется внутри этой серой зоны. То есть это давно уже эвакуированные населенные пункты там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы никаких, ну, серьезных, вернее как, никаких новостей, которые будут прямо вот восприняты как какая-то там, ну, локальная победа из одной стороны, я думаю, что мы не услышим еще очень долго. Поэтому я думаю, что нам вот от этой передней, вот от этой головной нашей темы, вот положение дел на ЛБС, надо ее уже как-то трансформировать в более какую-то широкую. Потому что если мы 10-ю передачу подряд говорим без изменений, но это как-то уже выглядит, мягко говоря, не очень. Надеюсь, ты меня понимаешь, о чем я говорю.
1: Я тебе докладываю, что сегодня в ночь противник применил 334 дрона, но, наверное, применил там другое количество, но было подавлено, уничтожено, расстреляно 334, слава понимаешь, что перевыполнили, короче, даже атак вообще, ну, такие слава плохие богу. Цифры, но тем не менее, слава богу, молодцы, слава ПВО, все поблагодарил руководство Ленинградской области, или как оно правильно, руководство Санкт-Петербурга поблагодарило наших ПВОшников о том, что они славно и доблестно отбили около, по-моему, 70 или 40, я чуть не помню точную цифру, около 70 дронов, которые опять летели в Приморск, опять они там обломки куда-то высокоточно промазали, как я понял, потому что возгорание было, разлива нет, там все, понимай, как хочешь, вот эти вот фразы, возгорание есть, разлива нет, все хорошо, все потушили, слава ПВО, вот так вот. Ну и все, что там было, никто не знает. Ну, кто знает, ну, вам не скажет. Ну, я, например, не знаю, на всякий случай, если что говорю. То есть не потому, что я вам что-то не хочу сказать, потому что я не знаю, действительно, по результатам этого удара, но я прям вижу, прям, и она прям прослеживается, вот эта системность в уничтожении именно нефтяной инфраструктуры нашей. Это порты, НПЗ, да, порты, НПЗ, склады нефти, открытые, закрытые, причем многократные удары, потому что Туапсе уже 4 раза прилетел, насколько я понимаю, да?
0: Да.
1: То есть

0: это вообще, то есть я сразу скажу, что понятно, что у нас целей на территории нашей великой и необъятной страны намного больше, чем на территории Украины. Намного больше таких, как сказать, я бы не сказал медийных, но таких, о которых можно заявить на весь мир и показать картинки, там, включая из космоса, да, к сожалению, или к радости, или к сожалению, как угодно можно трактовать. А мы тем временем начали системно выносить заправки у противника. По крайней мере, я уже который раз вижу объективный контроль, где мы начали выносить заправки в Сумской и Харьковской области. Вот, то есть были бы нефтезаводы, ну, наверное, мы бы по ним лупили. Были бы у нас, точнее, у противника на территории огромные или большие серьезные склады с топливом, ну, наверное, мы бы их тоже поражали. Но на данный момент все на Украину завозится из-за рубежа, да, из-за рубежа в бочках, в автомобильном транспортном, железнодорожном транспортном, который мы тоже поражаем. Вот, и у них таких сосредоточений, как бы сказать, горюче-смазочных материалов не наблюдается. Как только такие сосредоточения, ну, появляются, мы, конечно же, по ним наносим удар. Если у вас есть, что тут противопоставить, у вас есть координаты такого сосредоточения, сообщите мне. Я посмотрю, так сказать. Я вас уверяю, что меры будут приняты, чтобы это сосредоточение рассредоточилось, понимаете, в виде обломков и там дыма и огня. Что ты хотел добавить, Александр?
1: Я хочу дополнить, ты очень хорошее сказал слово «системность». Многие наши зрители, к сожалению, не понимают, что это такое. К сожалению, да, и вот у нас зрители, они хотят, значит, видеть какие-то удары возмездия, которые носят следующий характер. Значит, если противник ударил, например, да, у нас ударил, например, по НПЗ, значит, надо ударить по НПЗ противника. Если противник ударил, например, по, значит, там, городу, надо ударить по городу противника. Если противник ударил по трансформатору, надо ударить по трансформатору. Это не системность. Это не понимать, точнее, это отсутствие системности. Отсутствие. Вот мы на сегодняшний день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение, либо, ну как, сокращение, как угодно, в общем, слово тут подберите, какое нужно, нефтяной промышленности Российской Федерации.
0: Уничтожение, хорошее слово, что ты.
1: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. А надо понимать, что для нашей страны, значит, нефтянка и все, что с ней связано, как в виде там, продажи нефти, так и в виде продажи, там, ну да, понятно, на сегодняшний день там запрещен, да, там экспорт продуктов переработки, но тем не менее, это одна из основных статей
0: доходных нашего отрасли, да.
1: И противник явно сегодня взял курс на вынос нашей нефтянки. По крайней мере, на ту глубину, которую он докуда может дотянуться. Но надо понимать, что вот эти НПЗ, до которых он может дотянуться, в огромной части, еще являются, мало того, что они производят те или иные продукты нефтяной промышленности, там, в том числе, там, да, это прямо там, да, бензин, дизельное топливо, которое необходимо там, для заправки, там, техники, там, авиационный керосин и так далее. Да? Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Что сегодня такое деньги? Деньги – это продолжение войны. Ну, то есть надо понимать, что для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги. Почему все вы понимаете, да, что сегодня мы все больше разворачиваемся в сторону там, различных там, технологических новшеств, а это в первую очередь деньги. Без денег, но это деньги. То есть что поделает противник? Противник лишает нас, скотина, денег. Вот. Ну окей. Сегодня, значит, смысл в чем? Я бы хотел бы какую тему еще обсудить, принесли к этому. Буквально вот несколько часов назад перед записью программы пришло очередное, значит, очередная новость, что в нос ударили по объектам, в том числе нефтяной промышленности, в Ленинградской области, которая там недавно, там, да, там месяц назад, по-моему, была там под ударами там многократно, вот прилетела опять. И, что характерно, в ходе, то есть в момент удара, ну буквально там, за несколько часов до этого там, и так далее, на территории соседних петушиных стран, таких как там Латвия, Литва, Эстония, там, Финляндия и так далее, вот, значит, была объявлена воздушная тревога, связанная с пролетом беспилотных летательных аппаратов через территорию этих стран. То есть это буквально, она была официально, то есть, грубо говоря, это военные ведомства этих стран фактически подтверждают слова, ну, некоторых там наших ответственных за это лиц, которые сделали заявление, что вот на территорию, значит, Ленинградской области противник, по территории Ленинградской области противник бьет через сопредельные страны. Прокомментируй, пожалуйста, данное заявление.
0: Слушай, ну для начала, конечно, бы хотелось увидеть первоисточник этой новости, как она правильно звучит. Потому что, нет, ну, допустим, если противник знает о том, что сейчас будет атаковаться Ленинградская область, я думаю, они знают, да, они могут. Есть у них у кого спросить, да, пояснить и спросить, то в свете того, что уже были многочисленные случаи прилета дронов на и падение дронов на территории этих стран. У нас в Казахстане упал дрон, помнишь, там в поле там фотографировали, видео выложили, выгоревшие. То есть они не просто падают, они падают и взрываются, как правило. Вот, возможно, страны НАТО как бы готовятся вот эти залетевшие дроны как-то противостоять, потому что тревога, она по-всякому объявляется и пытаешься спасти своих граждан, да, мирных, то есть, чтобы они укрылись, и привести свои войска ПВО в готовность противостоять залетевшим этим дронам. Это первый вариант. А второй дрон, ну, почему бы и нет? Почему бы уже, наконец, украинская сторона посмотрела, что можно запускать дроны через страны Балтики, да, и не начала их, наконец, запускать в необходимых количествах. Может быть и так. Было на самом деле, я как бы не могу ответить.
1: Так, давай-ка теперь, сейчас будешь ты отдуваться, а то постоянно я на тонком льду. Сейчас я тебя тоже втолкну. Вот. Давай. Означает ли это, что Балтии являются теперь участниками конфликта?
0: Я считаю, что страны Балтии и все страны НАТО, включая Соединенные Штаты Америки и прочие другие, которые половина нам вроде как бы друзья, другая половина контрагенты, третьи мы с ними давайте, мы не будем ссориться, а с этими мы еще как бы и торгуем, однозначно участники военного конфликта, однозначно участники конфликта. И тут вопрос просто, как называется, формулировка. Формулировках. Нет, исключительно формулировках. Нет, ну нет, смотри, формулировка имеется в виду участник. Участник, смотри, участник, и ты поставляешь, там, я не знаю, гуманитарную помощь одной из сторон воюющих, гуманитарную. Другая сторона, ты поставляешь какие-то товары двойного назначения, комплектующие к ФПВ дронам. Вот, и являешься сторон конфликта однозначно, а при этом ты как бы вооруженную конкретно понимаешь, то есть участник, да, однозначно все участники, а другое здесь ты осуществляешь вооруженную агрессию, то есть с твоей территории запускаются дроны, с твоей территории запускаются ракеты, снаряды, бомбы и так далее, твои бойцы, твои танки.
1: Ага. Что в таком случае значит слово «участник конфликта»? Ну что это тогда? Ну это что? Зачем? Вот смысл тогда этой формулировки?
0: Да мы же написали уже. У нас другая формулировка.
1: Когда в Ливане в танк Меркава прилетает корнет российского производства, Россия участник конфликта в Ливане?
0: Ну, я же тебе говорю, конфликта. Сейчас другое слово придумали. Недружественная страна.
1: Вот я
0: понял.
1: Об этом
0: недружественная говорю. Страна сейчас.
1: То есть смысл в чем? Вот смотри, послушай. То есть мы когда говорим с тобой слово «участник конфликта», мы подразумеваем автоматически, что это враг в полном смысле этого слова. Враг. Но смысл-то в том, что мы постоянно используем словосочетание «участник конфликта». Это кто-то участник. Вот я повторяю.
0: Когда я тебя понял. Я твою мысль твоя ясна. И еще раз, мы возвращаемся к риторике, и у них проклятые шпионы, а у нас доблестные героические разведчики, понимаешь? Ну, мы к этому сейчас придем. Ну, естественно, ты откатываемся, давай, я не знаю, на 80 лет назад, да, Великую Отечественную войну. Вот если бы прилетел какой-нибудь финский или румынский снаряд в Т-34, являлась бы она стороной конфликта в те времена? Однозначно являлась. Американский... Я понимаю, хорошо. Давай тогда усложним. Вот швейцарский, она же не являлась, да, Швейцария? Нейтральная страна была. Вот ее снаряд прилетал бы в Т-34, у нее приготовленный. Размотали бы мы эту Швейцарию, да вообще в лоскуты бы размотали, понимаешь? Освободили от нацизма и фашизма и Швейцарию в том числе сразу же, автоматически. Американские бы какие-нибудь бомбы бы завешивали в 45-м году, ближе к концу, завешивали бы немецкие самолеты.
1: 45-й год, подожди, стой.
0: Потому что пример очень удобный. Потому что очень удобный пример.
1: Про 45-й, вот смотри, послушай.
0: А про какой ты
1: хочешь? Когда ракета С-75 сбивала «Фантом» над Южным
0: являлись
1: Вьетнамом.
0: Являлись. И, конечно,
1: И все.
0: И все.
1: Это значит, что Америка должна стрелять ядерной
0: ракетой? В Афганистане стингерами сбивали наш самолет. Являлось. Но что это значит, это уже второй вопрос.
1: Не являлось. Вот, смысл какой? Вот здесь момент в чем? Важный здесь момент. Вот я почему люблю всегда, вот я сейчас записываю видео с кем-то и так далее, я всегда начинаю наш сложный разговор с того, что давайте определимся с терминами. Давайте, что значит участник конфликта? Что это значит? Значит ли, что мы должны против этого участия конфликта принять военную силу? Нет,
0: это разные...
1: зачем тогда вообще упоминать участие конфликта? Ну для чего? Для чего мы сами нервируем свое и так уже расшатанное, как не знаю что, общество, да, потому что, делая такие заявления, мы подразумеваем, что нужно немедленно запустить «Орешник» в Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, куда там еще, Польшу, везде, потому что «Орешников», знаешь, вот сейчас на улицу выйди, и здесь цветут там яблони, груши, и вот у орешники так зарастут.
0: Здесь я тебе хочу сказать, что одно дело воевать с Украиной, да, которые там, ну, тупые дебилы там вообще там разбежались, там вообще там все там отступают. А другое дело воевать с какими там 70 странами, да? Это совсем другой расклад, понимаешь?
1: 30-ю.
0: Да, которые помогают с 30-ю. Хорошо. Я слышал другие цифры. 30 это было вообще там какие-то начальные. 34, по-моему, 37 было, потом что-то уже и про 70. Ну, короче, не важно. Хорошо, 34 страны, это ж как бы уже, ну, как-то, как слово-то такое подобрать? Ну, больше уважуха, больше уважения тебе, больше как бы понимания отходит. То ли одно дело еще с конченной Украиной воевать, а то дело с 30 странами.
1: Я тебя понял, но прекрасно, но повторюсь. Ну, смысл в чем?
0: Поэтому участники, надо вот же как-то легализовать.
1: Я тебе сейчас сказал, ты с двух ног ворвался. Я тебе объясню, почему с двух ног. Я не чувствую, что я с двух ног ворвался. Просто смысл в том, что НАТО, оно это ужасная организация. Трижды проклятая, будь она неладна на веки вечные.
0: Галиван, осуждаем, однозначно.
1: Вот. Трижды, ну НАТО, так получается, вот она стоит в 30 километрах и не делает ничего. А там ВСУ стоят в 1800 километров, а не в 30, и запускают самолетики. Так мне кого опасаться в первую очередь? От того, от кого я получу стрель, или кто стоит в 30 километрах и в носу ковыряется?
0: Опасаться, как называется, надо быть готовым обороняться от всех, в тех, кто...
1: Это надо быть готовым вот всегда.
0: Да, однозначно.
1: Надо так быть точно готовым всегда. Не только в момент, когда идет активное противостояние. Надо быть всегда готовым. И, как показывает практика, если всегда быть готовым, активного противостояния не наступает. Потому что, когда все готовы, ни у кого желания проверять идти, а насколько же готов сосед, нет. Всегда есть желание пойти проверить, когда ты думаешь, что он не готов. Все, поэтому...
0: тем не менее, практика показывает, все страны, которые считают себя большими и великими, вот так вот с двух ног начинают проверять. Вон Америка проверяет Иран, понимаешь, тоже с двух ног проверил, походу готовы, понял, тоже здесь. Ладно. Давай сразу туда и про Иран, поговорим.
1: Друзья, подожди, стоп. Давай в порядку, пошли, давай. Уже раз, про нас. Тут тревожные вести, как понять, тревожные. С одной стороны, для они НАТО. Тревожные, ну то есть для НАТО. НАТО тревожные, для нас это бальзам на душу. Вот, на душу, точнее. Вот, значит, во-первых, Дональд Федорович, будучи в очередной раз там в одухотворении изрядном, да, он выгнал НАТО из НАТО, значит, Испанию и Италию. Почему вот Испанию, ну как-то не очень.
0: Германию, Испанию, Германию, Испанию, Италию. Ты что, там уже?
1: На очереди. Нет? Италия,
0: он сначала
1: выгнал. Просто,
0: вот. Да,
1: он может быть, знаешь, это крутанул глобус этот, чик и там, ну и глобус, алфавит, и, знаешь, Италия, Испания, все, их, короче, убираем, не нравятся они мне в НАТО, потому что они им там когда-то должны были помочь, что не помогли, что-то они хотели сделать, ну, в общем, короче, непонятно. Вот, значит, еще я, мне убивает больше всего то, что все вот сейчас, все вот эти разговоры идут про НАТО, там, а вот НАТО не помогла Америке там-то, вот НАТО не помогла Америке там-то, друзья, НАТО это оборонительный союз. То есть смысл существования НАТО был в том, что если великий, могучий Советский Союз задолбается под своим боком терпеть вот эту вот петушиную возню и решит кому-нибудь дать по башке, то все остальное НАТО поднимется вот этих вот, вот бедную вот эту какую-нибудь европейскую страну защищать от Советского Союза. Вот в этом был смысл НАТО. НАТО не подразумевает, что если какая-то страна НАТО решила напасть по своему уразумению на какую-то другую страну, НАТО должна помогать. Это абсолютно никак не связано вообще. То есть почему Дональд Федорович решил, что если он захотел вместе с евреями нагнуть Иран, в буквальном смысле слова, с какого перепугу он решил, что НАТО должна ему помогать? Вот я не понимаю этого. Где связь здесь вообще? Какая?
0: Какая?
1: Какая? Никакой. Вот. Но тем не менее, значит, Италию, Испанию он исключил, но оказывается такого механизма нету. Исключение стран из НАТО по решению Дональда Федоровича. Поэтому он решил пойти на более как-то широкий шаг, да, широко шагнуть дальше, дальше, глубже, шире и вывести часть военного контингента с территории Германии, которая является основной локомотивом НАТО, самой крупной промышленной державой НАТО. И более того, вывод этот войск автоматически означает, что на территории Германии к 27-му году не будут размещены передовые компоненты комплексов, ну, для которой позволяют ракетных комплексов дальнего действия. Это как ракета «Томагавк», так и следующее и поколение ракет «Томагавк», которые стреляют еще дальше, так и компонентов гиперзвукового оружия, естественно, которые в первую очередь были бы, естественно, направлены против нас. Таким образом, вот этот шаг, если он, конечно, будет осуществлен, а это большой вопрос, будет ли он осуществлен, он однозначно нам на пользу. Поэтому ждем, надеемся и верим, когда проклятая НАТО, потому что ну, она уже задолбала всех, только хуже ее и только мешает, вот, уйдет, будет, как это, канет в лепту, короче. Вот такие дела.
0: Ну, посмотрим, конечно, да, вот сейчас вот Германия, там, я так не понимаю, какое количество он вводит все военнослужащих США и технику или какую-то часть выводят?
1: Пока часть.
0: Вот, допустим, мне интересно, ядерное оружие американское, которое находится на территории этих стран, оно будет выводиться или не будет? Рамштайн там, не Рамштайн там? Или мы бойцов выведем, а ядерные бомбы оставим? Вот как это вот работает? То есть пока я вижу, что это больше... Ну, опять как медийная операция Дональда Федоровича. Да, да, да. Потому что, ну, хорошо, 5000 вывел ты человек. Это, ну, сколько у них займет, я не знаю. Ну, пусть неделю. Неделю займет, а на самом деле меньше. С учетом возможностей по логистике живой силы Соединенных Штатов Америки. Нормально у них все с грузовыми самолетами. А я напоминаю, что бойцы могут перевозиться не только боевыми самолетами, а они могут перевозиться и пассажирскими самолетами. Боевыми, я имею в виду, военно-транспортной авиации. То есть, ну, я не знаю, за пару дней эти 5000 человек вернутся назад. Вот вообще без всяких проблем. То есть, ну, вот пока все такое. Но самое главное, про развал НАТО говорим не мы, а говорят сами европейцы.
1: НАТО.
0: И говорят сами американцы. Сами в НАТО, про, да, о НАТО и говорят. То есть это не мы как бы говорим, что оно развалится. Это натовцы рассказывают о том, что НАТО развалится. И это, конечно же, прекрасно. С одной стороны. Но с другой стороны, с НАТО-то все понятно, да? как там баланс сил, средств, против чего, кто, за кого и так далее. Но святое место пусто не бывает. Всегда на нем что-то возникнет другое. Европа прекрасно понимает, что, допустим, в одиночку, даже в одиночку, оно с Россией тягаться не сможет. Оно это прекрасно понимает. То есть, естественно, будут создаваться какие-то новые блоки, какие-то новые коалиции, военные союзы, которые будут направлены против Российской Федерации. Разумеется, и мы такие же будем делать союз. Я надеюсь, очень на это надеюсь, что, естественно, должен быть, как называется, баланс сил, паритет и так далее. Кто на кого нападет, я думаю, никто ни на кого не нападет, потому что это очень... затратно, невыгодно никому однозначно. И вот будут выжимать, вот, скажем так, из Украины все их возможности, в первую очередь, в людской силе. И будут таким образом воевать. А сами, ну, вряд ли кто-то полезет там с НАТО, без НАТО, с поправкой, там, 7-й, 5-й, там, какой угодно, никто не полезет. Даже если уже, что нам говорить, в Иран не полезли. В Иран ни одна страна НАТО не полезла. Все продемонстрировали и такую решительность, такую отвагу, там и героизм. Они в Иран не полезли, который уже был много раз побежден, уничтожен, утоплен, там все разбомблен и так далее.
1: Смотри, да, вот здесь вот я с одной стороны с тобой согласен, а с другой стороны нет. Вот смотри, с какой не согласен. Дело в том, что угроза Ирана, она чисто умозрительна. Эта угроза существует, она, безусловно, есть для государства Израиль. И да, мы понимаем уже сегодня прекрасно и четко, что именно Израиль подписал США на то, что сегодня там происходит. То есть это было не самостоятельное решение США. Да, возможно, какие-то предоставила там, да, разведка Израиля данные какие-то секретные, да, пробирки, может быть, там, да, подписанные там иранской рукой, там, знаешь, там смерть Америки, там, значит, изобрели они вирус, который будет только американцев поражать, там, да, и возможно, даже такой доклад был сделан. Я не шучу на самом деле, я вполне это допускаю, потому что одна нам уже пробиркой грозили какой-то, вот, и потом началась война в Ираке, вторая кампания в Ираке, вот, поэтому, что это могло иметь место вновь, ничего тут удивительного нет. Так вот, но Европа вся целиком и все страны НАТО, по большей части, не чувствовали в Иране никакой угрозы для себя, никакой. И более того, сегодня назревающий кризис, да, финансовый, который, ну, и следствием является энергетического, да, из-за возросшей цены на нефть, более чем там, ну, в два раза она практически выросла, вот, они это понимают. Россия для Европы это бука, на полном серьезе, ну, которую они боятся, бугимен там, я не знаю, баба-яга, короче, которую они боятся, а после, значит, начала специальной военной операции, вот эти страхи, которые ранее были на уровне, а вот вы знаете, что может быть, они получили фактическое подтверждение, что вот такое может быть, может быть. Может быть на полном серьезе. Вот. И поэтому то, что европейцы не захотели сплотиться с Америкой против Ирана, для меня вполне объяснимо. Но то, что европейцы могут сплотиться вместе, да, против России, это более чем вероятно. Но я с тобой согласен на... 350% в том, что даже вся объединенная Европа не вывезет войну с Российской Федерацией без США. Просто не вывезет. Ни по одной компоненте, которая им ни по одной, ни по сухопутным войскам, ни по ПВО, ни по, значит, производственным мощностям, ни по там, сухопутной компоненте, ни по чем вообще не вывезет. Это факт. И то, что сегодня у Европы есть разлад США именно на уровне военного союза, потому что Североатлантический альянс НАТО – это военный союз, а Евросоюз – это экономический союз. Так вот, то, что есть разлад на уровне военного союза, лично я воспринимаю с распростертыми объятиями. И еще бы с удовольствием туда бы вбил бы клин топором какой-нибудь. Но у меня таких нет, к сожалению. Слушай,
0: Александр, минус есть. Знаешь, какой минус есть? В связи с тем, что она однозначно не вывезет ни по одной из компонент, это может говорить о том, что, допустим, в случае, если вдруг, который его не будет, я надеюсь, и скорее всего, если начнется боевые действия, то... Но они будут так, как на Украине, то есть без использования ядерного оружия, понимаешь? То есть они могут так же длиться бесконечно, понимаешь? И ни одна сторона не применит ядерное оружие без США. Смотри, потому что ну, мы же будем считать, что мы вывезем.
1: Да, сам согласен с тобой, значит, но здесь вопрос какой, если считаю ли я, что вывезем или не вывезем, а зависит от цели задач конфликта потенциального, который ты рисуешь. То есть, кто будет инициатором и что будет его целью? Ну, то есть, смотри, вот, внимание, если, например...
0: Давай, сейчас, я тебе помню, сейчас, секундочку, я тебе добавлю.
1: Вот смотри, ну, давай. Вот я сейчас двумя ногами на лед ступлю, вот сейчас двумя, а и тремя, точнее, там, у ногой рукой ну, еще что? Одной я заступлю. Если НАТО захочет аннексировать Калининград и область, даже без участия США, она сможет это сделать, и мы сможем оборонять Калининград, только приучая при использовании ядерного оружия. Почему? Потому что нет прямого способа снабжения и прямого способа, как это сказать, ну, логистического.
0: Почему? Прямой способ есть. Нет сухопутной границы. Способ так прямой хочет. Есть, только он простреливается и уничтожается.
1: Я имею в виду. Так вот я почему и говорю, что все будет зависеть вот в этом потенциальном конфликте от целей и задач. Но лично я, вот европейцев можно считать тупыми, там, дебилами, там, потому что они там открыли свои страны. Там, вот, да, там, вот как угодно. Но они не настолько тупые.
0: Евровидение.
1: Вот, да, гомосеки вообще там, да, они могут с полом определиться собственным, там, 30 гендеров, ну, это конченое, короче, все. Но все-таки они не настолько тупые, чтобы начать войну за кусочек земли с неясными перспективами. И это очень важно. То есть смысл, что получит Европа от аннексии Калининграда? Что получит? Ну, несколько тысяч квадратных километров.
0: В лучшем случае. Однозначно.
1: Вот. А в перспективе, да, понимаешь, да, поэтому вот я лично не вижу конфликта между Европой, между НАТО и Россией без участия третьей страны, которая ни там, ни там. Вот как сейчас происходит. Вот я, например, вижу сегодня, вот я могу себе представить конфликт между Россией и НАТО на территории Украины. Я теоретически, гипотетически там его могу нарисовать цели, задачи, я могу с предпосылки под него сейчас подвести и так далее. На территорию могу. Но, например, нападение России на страны Балтии. Зачем, короче, нам страны Балтии? Зачем? Зачем нам страны Балтии? Вот они нам для чего нужны? Чтобы что? Что мы получим, получив страны Балтии, которые в лучшие годы были не сильно дружественны центру? Что мы получим, получив их сегодня?
0: Слушай, Александр, я тебе вопрос хочу задать тебе уже полпередачи вот в этом контексте НАТО и так далее. Видишь, то есть Европа демонизирует Российскую Федерацию, хотя всю жизнь Европа получала люлей от Европы. Понимаете, если что, я напомню, что один художник начал всю Европу поставил в позу зю. Понимаете, а почему как бы не готовится Европа воевать с Германией, которая все время пыталась их поставить в позу зю? Что в Первую мировую войну, что во Вторую мировую войну и так далее. Почему с Лондоном не хотят...
1: А я тебе сейчас скажу.
0: С Лондоном, с Францией, с Испанией. Там все друг друга лупили... Все там тысячелетия, понимаешь? Ну нет, главная опасность Россия. А как вы поняли, что главная опасность Россия? А почему бы Урсула фон дер Ляйен вас опять в очередную позу не поставила? Вот, да, вот. Ну-ка.
1: Значит, есть экстремист, террорист, иностранный агент, всеми давно...
0: Можешь даже не упоминали. Называть, мы уже поняли, да. Да, на прошлой передаче упоминали. Что
1: вот тут? Он однажды высказал, он ее несколько раз повторял, естественно, за всеми его заявлениями потерялась, высказал однажды очень интересную мысль, что смысл создания НАТО была не война с Советским Союзом, а исключение войн в Европе, именно со стороны Европы. Ну, то есть существование НАТО исключает военные действия в Европе между странами НАТО. Исключает. То есть войны в Европе больше не будет, потому что все страны входят в один военный блок. И знаешь, что я тебе хочу...
0: Мы знаешь, с одной страной, которой мы сегодня в боевых действиях, но тоже были в блоке.
1: И учитывая твой спич, я не то чтобы согласен с его мнением, но рациональное зерно в этих словах есть. Потому что никогда еще не было в истории Европы такого отрезка времени, чтобы Европа не воевала друг с другом, короче. как вот с момента создания НАТО. То есть воюют Африки, воюют Южной Америки, воюют там, значит, Дальний Восток, воюют Ближний Восток. Во всем мире идет война. В Европе войны нет.
0: С Югославией повоевала Европа тоже, понимаешь, опять же. Почему бы Югославии не готовиться воевать с другими странами Европы?
1: На тот момент...
0: Смотри, ну, была не в НАТО, я понимаю.
1: Я
0: да.
1: Пишу,
0: ну и что, страна Европы, я тебе говорю.
1: Ой, между странами НАТО, то есть кто вступил в НАТО, исключились войны между странами НАТО. Югославия не была страной НАТО.
0: Да нет, это понятно. Я тебе говорю, что все понятно. Я тебе еще раз говорю, в контексте вышесказанного, так как НАТО доживает последние деньки со слов стран НАТО, возможно, все-таки им надо как-то обеспокоиться о своей безопасности от других стран НАТО. Хотя бы. Понимаешь, тут одну из стран, ну хорошо, она тоже в НАТО не входила, хотели одну из стран Европы аннексировать, как бы присоединить, но потом, ну, по каким-то причинам отложили этот момент, Гренландию конкретно, да, понимаешь, и вся эта НАТО, вся эта Европа как бы моргала.
1: Согласен с тобой, но, значит, вот я сегодня постоянно, я очень много на самом деле пытаюсь сегодня анализировать эти всякие учения, там регулярно проходят, там, да, там всякие там в 30 километрах от границы. Вот смотри, если мы в Калининграде проводим учения.
0: Да, я тоже читал, тоже угорал.
1: Если мы проводим
0: да.
1: в Калининграде, например, маневры флота, значит ли это то, что, значит, мы замышляем что-то против НАТО? Ну, конечно, значит. И в этом ничего удивительного нету. А если НАТО проводит учения где-нибудь там в Германии там, или где в Польше, в 30 километрах, значит ли, что это они умышляют против Калининграда? Ну, против российской, ну, наверное, да. Надо просто понять, что НАТО, это враждебный нам военный блок, созданный против нас. Если НАТО проводит учения, значит, они учатся войне с нами. Если мы проводим учения, значит, мы учимся войне с НАТО. Меня просто вот эта подача материала, вы знаете, они провели учения в 30 километрах от границы с Калининградом. Представляете, твари. Ну и что? Дальше что? Ну, провели.
0: И все, опять в начале, я тебе сказал, разведчик-шпион. Все оттуда же.
1: Следующий момент. Вот, и они, значит, я вот смотрю за составом группировок, которые участвуют в данных маневрах, да, они настолько сбору по сосенке собирают подразделения, то есть там может там в одних учениях там, да, там относительно некрупных участвовать там на вооруженное формирование там, 12 государств, 14 государств. От одной стороны батальон, от другой стороны рота, а третий самолет, а четвертый лодка моторная. И вот они провели учения наши. Ну я не шучу, я клянусь, вы можете сами изучить там состав сил и средств. И они провели учения НАТО. Поэтому что сегодня может быть война внутри НАТО? Ну, теоретически, конечно, да. Ну, такая страна, как, например, Франция, да, она обладает там всем спектром, например, да, Германия, да, может там напасть на прибалтийских тиверов, например. Я вот им предлагаю это сделать, на самом деле.
0: Нет, ну, Франция на Германию пусть нападет, пусть подерутся. Нормально.
1: Да.
0: Франция
1: да.
0: с Германией, вот Германия с Францией, Англия, опять же, Англию еще можно подтянуть. Вот троем
1: пусть. Я считаю так. Значит, Франция с Германией вместе, значит, должны нагнуть Великобританию. И я тебе скажу больше, я был бы даже не против, чтобы с нашей стороны участвовал Орешник, например, в этом. Ну, или там какая-то еще там, ну, Посейдон, например, там что-то вот. Такое благородное вот это стремление, вот этот проклятый остров, вот этот вот, не хочу матюкаться, затор включать, утопить, чтобы я вот говорить только за. Я бы был бы за то, чтобы мы здесь поддержали НАТО против, значит, Великобритании. Евросоюз против Англии. Вот клево было бы тема на самом деле. Вот.
0: Надо быть настолько великими и преисполненными, чтобы самостоятельно это все мочь сделать. Я тебе напомню, была такая книжка «Мародер», да, где было как раз рассказано, что в итоге все закончилось, все плохое на планете Земля закончилось именно нажатием там, одной кнопки, или что-то он там покрутил, повертел, да. там, или там вдвоем они, и да. все, остров застеклился, и все. Это было еще в 90-х годах еще написано, и что сразу вся планета вздохнула свободно. Поэтому, конечно, посмотрим, что там будет. Так, что у нас там еще из международных новостей?
1: Давай,
0: наш африканский фокус.
1: Друзья, значит, смотрите.
0: Давай.
1: Уже, наверное, месяца, ну, третья неделя точно пошла, да, перемирие, да, которое никого не устраивает, но которое третью неделю длится. Третью неделю идет перемирие, с которым никто не согласен. Дональду Федоровичу не нравятся те условия, Ирану не нравятся эти условия. Друг друга они предъявляют претензии, друг другу, значит, захватывают корабли, проверяют друг друга на прочность. Но война странным образом
0: все,
1: в Иране
0: все вместе начинает. Деньги, все вместе берут деньги из тех, да, которые вообще, да, к этой войне никакого отношения не имеют. Ну, все деньги состригут с обоих сторон замечательно. Играют на ставках и так далее. Но, тем не менее, поступают новости о том, что сейчас астрономическое количество вооружения покупают союзники на Ближнем Востоке и у США. Это в первую очередь касаемо всего, что может сбивать дроны, я вот так вот назвал. То есть вообще все покупается абсолютно неважно. Дроны-перехватчики, с ракеты к самолетам, ракеты к ПЗРК, артиллерийские системы, снаряды, пушки, пулеметы, пистолеты, луки, стрелы. Все берут, все. Банки с огурцами скупаются. Сколько? 7 миллиардов за неделю, по-моему, потрачено было. Причем там такие астрономические количества.
1: Угу. Я на что к твоему хочу внимание обратить. Вот смотри, значит, США своей вот этой войнушкой в Иране подставила всех союзников в регионе. Ну, Америка всех подставила. Почему? Потому что ни один дрон же не прилетел в Америку. Ты в курсе? Ни один. А вот в Объединенные Арабские Эмираты, в Катар, в Дубай там, и так далее. И вот и они настолько сильно обиделись на проклятых пиндосов, что скупили у них все, что можно скупить в кратчайшие сроки. Как они это делают, я не могу понять, как они это делают, понимаешь? Вот как?
0: Нет,
1: то есть они сначала нагнули
0: союзников. Это делает Дональд Федорович, понимаешь?
1: Да, нагнули союзников, они разъебаются только, а им говорят, вот, ракеты есть еще? Они говорят, нет, а у нас есть. Покупайте. За недорого отдадим.
0: Не, причем сначала там было, а вы, может быть, нас защитите, мы же союзники, как бы. Ну, какие мы союзники? Ну, мы так, как бы, вы просто не в списке недружественных стран. Вот, ракеты, если надо, покупайте. Ну, в общем-то, и то, подождите, вы знаете, что, чтобы мы вам их продали, это, как бы, должно быть разрешение Конгресса, но в честь того, что чрезвычайная ситуация, мы вам их, так и быть, продадим задорого. Просто подороже придется подать, там, X2. Чуть-чуть дороже, да, просто, буквально. Но это исключительно из-за того... Да. Из-за того только, что мы друзья.
1: Да. Так, но, друзья, на самом деле, ничего. Не продали его вообще, да. Вот, то есть смысл какой? Мы смеемся, естественно. Да, вот мы, то есть вот, под каким вот, я, ну, на что хочу внимание ваше обратить, под каким флагом шел вот этот конфликт? Американцы, какие придурки, значит, союзники у американцев, что они им доверились, а они в ответ, они вместо защиты, значит, проигнорировали все, и вообще ужас и кошмар. Итог встречи. Конфликт приостановлен, я не говорю остановлен, да, приостановлен. Вот. И все сейчас страны, все свободные деньги, значит, бегут к Америке, в Америку, покупать боеприпасы, которые будут сбивать иранские дроны, если Америка решит вновь начать конфликт в Иране. Ну, то есть, абсурдность ситуации, она, ну, такая, что слов нет, одни эмоции. Но это объективная реальность. То есть, это, знаете, это не потенциальное развитие событий, это не структурное планирование, это реальность. Вот реальность такова. Вот реальность такова, что Америка прокрутила своих союзников на известном органе и потом им заключила за оверпрайс ракеты. И когда я слышу после этого, ну дебилы, я вот, ну вот, есть у меня встречный вопрос, но его я задавать не буду. Все, давай, продолжай, пожалуйста.
0: Все, потому что, да, ты уже проломил лед уже, возможно, эта передача на экране. Я хотел сказать, что, мне кажется, Дональд Федорович хочет, он, в общем-то, так и делает, чтобы все страны были примерно на уровне Венесуэлы. У тебя, кстати, есть ли сомнения, что отсутствовал Ишак с золотыми монетами в суперспецоперации с этими, с как он там, с бульбулятором, смотри, с дискобульбулятором в Венесуэле или нет? После заявления современного президента
1: Венесуэля. У меня нет сомнений в том, что Ишак с золотыми монетами имел место быть. У меня другой вопрос. Что мы называем Ишаком с золотыми монетами? Что мы называем Ишаком? Вот что есть
0: Ишак? Да все одно и то же. Решение личных проблем.
1: Берем просто Ирак, второй Ирак. Все знают прекрасно, что, значит, основные боеспособные части, командиры основных боеспособных частей Иракской национальной гвардии были подкуплены, и они дали противоположные приказы, то есть подразделения не выдвинулись на позиции, благодаря этому Багдад был взят в кратчайшие сроки. Но какую-то сраную, вот в сраную Фалуджи деньги не заплатили. Либо не заплатили никем. И поэтому ее штурмовали со всей пролетарской ненавистью. То есть, с одной стороны, Ишак-то был. Но Ишак – это такое существо, которое не может сделать вот так, и никто не будет стрелять. Поэтому я уверен, что был Ишак, и что была специальная операция. Но я уверен и в другом. Когда у тебя боец спецназа садится в вертолет, и ему говорят, летишь, братан, в Венесуэлу похищать президента. И говорят, за ПВО не волнуйся, мы заслали Ишака. А этот спецназовец, он был в Сомали в 93-м году, и он такой думает, да, там тоже Ишака заслали-то кому-то, там даже что-то заплатили. То есть это одно другого не отменяет. И поэтому мое почтение разведке американской, которая вот этого Ишака взяла, довела, удостоверилась, что Ишак откроет двери, а не просто взял деньги и сказал...
0: Александр, тонкий лед. Взяла Ишака, провела его, и по пути у этого Ишака эти деньги не рассыпались, так сказать, чисто не потерялись, ну, где-то в просторах.
1: На заднем дворе у тебя, у того, кто крутил Ишака. Поэтому было несомненно, но и была специальная операция. Друзья, буквально вот уже заканчивается передача, мы не коснулись главной темы. Значит, Владимир Владимирович, верховный главнокомандующий, предложил супротивной стороне установить перемирие в честь празднования 9 мая. Вот, значит, пока, насколько я понимаю, противник ответа не дал, осталось дней буквально немного. Та информация, которая сегодня, значит, от уполномоченных органов есть, все-таки нам позволяет однозначно сделать вывод, что параду на 9 мая в Москве быть, пускай и в, как сказать, в сокращенном виде, наверное, да, правильно сказать, в сокращенном виде, но я на самом деле в этом не вижу никакой проблемы. На самом деле, мое личное мнение, и неоднократно мы его высказывали, что праздник это праздник, самый главный праздник страны, безусловно, вот у нас, который есть в календарном плане в НАГО. Но то, что вот у нас на пятый год войны мы пришли к тому, что надо сократить, значит, торжественные мероприятия, вот эти вот публичные, широкие, массовые, это на самом деле надо было сделать в первый год. Ну, на мой взгляд, надо было сделать в первый год. То есть я никому свое мнение не навязываю. Поэтому я никакой особой проблемы в этом не вижу. Как-то так.
0: Ну и все, я считаю, на этой позитивной ноте мы и закончим нашу передачу. Как раз мы где-то в этих числах и выйдем в следующий раз, и мы посмотрим, что, как у нас прошел парад, порадуемся и поздравим вас с приближающимся, точнее уже с наступившим тому моменту Днем Победы. Все, уважаемые друзья, были еще многие темы, которые мы не осветили, про Мали, битва за Африку, но, извините, не хватает часа, потому что, видите, Александру много очень хочет вам довести, мы не успеваем темы закрывать все, поэтому как есть. Все на этом. До свидания.
1: До новых встреч, здоровья и удачи, да прибудет сами сила. Пока.
2: Шел пятый год СВО. Население по-прежнему призывает начать размахивать ядерной дубиной, не понимая, что ядерный паритет – это пока единственная гарантия безопасности, которая предотвращает мир от еще большего скатывания в пучину хаоса. Использование ядерного оружия в сегодняшних условиях откроет такой ящик Пандоры, который потом закрывать будет фактически некому, потому что исчезнут любые, в первую очередь, психологические барьеры. Все страны начнут стремиться и к наращиванию вооружений, и не будут бояться их использовать, потому что здесь самое главное, кто использует его первым. И подобного рода нюанс многие перестают учитывать. Поэтому призывы жахнуть по Прибалтике или другим странам, они, мягко скажем, отнюдь не обоснованы. Здравствуйте, меня зовут Михаил Звинчук, я руководитель Российского аналитического центра «Рыбарь». И меня постоянно забавляет, как многие слои населения относятся к тем или иным событиям достаточно поверхностно, назовем это так. А ведь отслеживать взаимосвязи и просто иногда смотреть на карты важно для того, чтобы понять реальную подоплеку событий. И этим мы в нашей передаче, да и на нашем канале, как раз таки и занимаемся. Минувшей ночью украинские формирования в очередной раз устроили массированный пуск беспилотников по различным регионам России. Наиболее дальними атакованными городами и районами стали Ярославль, Нижний Новгород, а также Приморск в Ленинградской области. Согласно официальным данным Минобороны, беспилотники сбивали почти по всей центральной России. Всего перехвачено 334 аппарата. Почти половину удалось сбить над Брянской областью. Там, по данным губернатора, сбили и подавили 134 беспилотника самолетного типа. Наибольшее внимание привлекла к себе вновь Ленинградская область. Там целью противника в очередной раз стали нефтяные объекты в порту Приморска. Возгорание на них зафиксировано спутниками НАТО «Фермс». Ориентируясь на официальные заявления финских и эстонских ведомств о беспилотной угрозе в своих странах, в российских СМИ в очередной раз появились заявления о том, что противник использовал воздушное пространство стран НАТО для атак на нефтяную инфраструктуру России на Балтике. Если с оглядкой на кадры с пролетом через окрестности Нарвы еще можно подозревать Эстонию в предоставлении воздушного пространства для украинских атак, то с какими странами НАТО граничит Ярославская, Нижегородская и Рязанская области, где также активно сбивали беспилотники? Это вопрос. Что же до версии использования воздушного пространства Эстонии, то пролет над Нарвой, скорее всего, связан с тем, что на финальной траектории маршрута украинские беспилотники идут на север над Псковским и Чудским озерами для дальнейшего выхода в акваторию Финского залива. И уже через водоем они заходят на Приморск и другие порты в Финском заливе. Как показала практика той же Услуги или Туапсе, отражать атаки со стороны моря затруднительно, поскольку, в отличие от материка, там банально негде разместить мобильные огневые группы. К слову, та же проблема была бы и у противника с одесскими портами, если бы их решили, наконец, вывести из строя. В случае с Финским заливом в пользу таких налетов также выступает и покрытие спутниковых систем Starlink, которого над самой Россией нет. При этом говорить о том, что именно маршрут через Прибалтику – корень всех проблем, крайне наивно, учитывая, что те же самые дроны ВСУ спокойно долетают и до Перми, и до Екатеринбурга, и до Вологды, и границ со странами НАТО в этих районах нет. Но даже при расширении географии налетов и попытках бить по нефтяной логистике в Балтийском регионе, для банковой ключевая проблема остается прежней – ситуация на линии фронта, где ситуацию ВСУ не назвать радужной. На Славянском направлении российские войска из группировки войск «Юг» продолжают планомерное наступление в окрестностях Калиников и Кривой Луки. Под контроль российских подразделений перешло около половины Кривой Луки, пока на остальной части продолжаются бои. Противник пользуется сложным рельефом местности и обилием зелени в прибрежной зоне. Нарастают бои на подступах к краю Александровки. Российские штурмовики продвигаются со стороны Калиников к лесу Долгий, за который уже удалось зацепиться. А также двигаются во врагах к самой краю Александровки с востока. Фактически можно констатировать начало боев за село, да и свидетельство захода на его территорию уже есть. На южном участке противник не оставляет попыток контратак в районе Дебровой и Миньковки, где для ВСУ жизненно важно сохранить плацдарм к востоку от канала Северский Донец-Донбасс для рейдовых действий, которые призваны оттянуть наступление армии России дальше как на Райалександровку, так и в целом на Славянском направлении. На Константиновском направлении части группировки войск «Юг» продолжают успешно продвигаться на южном участке фронта. Там армия России смогла зачистить территорию сельскохозяйственного училища, а также продвинуться в застройке Константиновки. Штурмовики расширили зону присутствия в юго-западной части города. Противник при этом сохраняет возможность также проводить рейды, поэтому о полноценном контроле над южной частью пока речи не идет. Основная часть остается ареной противостояния сверхмалых групп. В Долгой Балке тоже продолжаются бои. появились свидетельства продвижения российских штурмовых групп дальше на север, в границах села, где они подверглись ударам беспилотников. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. По последним данным, украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников. Это очевидным образом сказывается на наступательных возможностях российских подразделений, которые вынуждены проламывать оборону противника в крайне сложных условиях. На западно-запорожском направлении появились новые свидетельства ухудшения обстановки в прибрежной зоне бывшего Каховского водохранилища. Согласно кадрам объективного контроля, противником оборудовано несколько позиций уже на юге Приморского. При этом ранее большая часть села представляла собой серую зону с высокой активностью малых групп. После серии контратак украинские формирования смогли не только удержать северные окраины Степногорска, но и расширить зону контроля на рубеже. По позициям армии России в руинах южного квартала многоэтажек работает авиация ВСУ, и это добавляет сложности в удержании позиции. Украинские формирования по-прежнему пользуются преимуществом в количестве и типах задействованных беспилотников. Признаков работы над ошибками у армии России пока не наблюдается, поэтому ситуация явно носит тенденцию к ухудшению. Тем более, что противник, очевидно, не откажется от возможности восстановить статус-кво на начало 2025 года, отбросив армию России на исходные позиции. Есть и у СУ возможность развить уже собственное наступление в сторону Васильевки, а может прийти дальше, к рубежу Михайловка-Токмак, которую они обозначают как одну из целей для своей контратаки. Даже при преимуществе задействованных беспилотниках на отдельных участках фронта в Киеве явно не собираются упускать новые возможности для расширения каналов импорта. Недавнее смягчение Японии ограничений на экспорт вооружений быстро привлекло внимание украинских властей. Украинский посол в Токио Юрий Лутовинов уже обозначил приоритет – добиться японского финансирования проекта в сфере ПВО, что позволило бы частично снизить зависимость от американских «Патриот», запасы которых все сильнее ограничены. Конечно, согласно нынешним законам Японии, властям сложно поставлять вооружение в зоны конфликтов напрямую, но для одобрения поставок достаточно счесть случай исключительным. Также идут обсуждения о возможном вкладе Японии в Pearl, программу НАТО, финансирующую закупки американского оборудования для ВСУ. В рамках нее уже поставлено так называемое Украине вооружение и боеприпасов на сумму более 4 миллиардов долларов. Как скоро ожидать японские вооружения на так называемой Украине, вопрос открытый. С одной стороны, власти смягчили ограничения и на словах поддерживают киевский режим. К тому же не препятствуют частным инвестициям и партнерствам, как бы это было ранее. С другой, новых контактов на государственном уровне пока что не было. Тем временем китайцы, насмотревшись на реалии СВО, тоже не стали исключением. В последнее время появляется все больше свидетельств о развитии местной индустрии дронов-перехватчиков. На экспертных выставках за последнее время засветились две модели – Skyfest Thunder от Skyfend и KC-300 от Novaskit Technology. Кроме того, в Китае уже во второй раз проходил конкурс, посвященный средствам борьбы против дронов, где участвовали более 40 производителей. Судя по представленной линейке, можно выделить несколько ключевых особенностей, которые объединяют китайские модели дронов-перехватчиков. Все они похожи на украинские разработки по форме и принципу запуска, не содержат взрывчатку и уничтожают цели путем столкновения. Особое внимание также уделяется экспорту. Дроны-перехватчики могут стать актуальным средством противодействия дальнобойным тайваньским дронам, которые могут быть запущены как с основного острова, так и с ближайших территорий, включая острова Цзиньмэнь, Мадзо и Пэнху. Поэтому, пристально наблюдая за происходящим в зоне СВО, китайцы и дальше будут развивать этот сектор. Не будут китайские компании забывать и об экспорте в другие страны, учитывая достаточно частые появления китайских перехватчиков на зарубежных выставках. Пока одни используют украинский конфликт как полигон для обкатки технологий будущего экспорта, в Киеве все острее встает куда более приземленный вопрос – кто вообще продолжит оплачивать эту войну дальше? После объявления Пита Хексета о разморозке 400 миллионов военной помощи так называемой Украине, стало известно, что проект американского оборонного бюджета на 2027 год не предусматривает финансирование программы USAI – инициативы содействия безопасности так называемой Украины. Программа представляла собой специальный механизм Минобороны США, созданный в 2016 году для предоставления Киеву долгосрочной военной помощи. С января 2025 года США не приняли ни одного нового законодательного решения о помощи украинской стороне. Бюджет 2026 урезал USAI с 14 миллиардов до 400 миллионов долларов, как раз последние 400 миллионов и были разблокированы Хексетом несколько дней назад. Все это является логичным продолжением линии Дональда Трампа, который после возвращения в Белый дом последовательно сворачивает прямую напрямую американскую вовлеченность в украинский трек. При этом США не уходят совсем, а скорее меняют роль. Вместо того, чтобы самим платить, они, как известно, перевели финансирование на Европу через механизм списка приоритетных потребностей, так называемой Украины. Так что европейцы и другие партнеры дают деньги, а американская сторона закупок и логистики остается посредником. Вот только для Киева в этой ситуации большой проблемой остается тот факт, что по масштабу механизм пока даже близко не сравнится с USAI. Само сворачивание лавочки вполне объяснимо. В нынешних реалиях, когда план «Тегеран» за 3 дня, мягко говоря, не увенчался успехом, вопрос оптимизации военного бюджета стоит особенно остро. Как только иранский вопрос возвращается на передовые страницы СМИ, практически сразу поднимается и тема того, как именно власти Исламской Республики продолжают финансировать систему в условиях санкционного давления. В National Interest вновь пишут о сложных международных схемах обхода ограничений, фирмах-прокладках, перегрузке нефти, офшорах, посредниках зарубежной недвижимости и инструментах легализации доходов. Ничего принципиально нового в этом нет. Подобные механизмы обсуждаются уже не первый год, а многие фигуранты, вроде Али Ансари, давно мелькают в западных расследованиях.

0: Ну, одним информационным давлением в Вашингтоне ограничиваться не собираются. Дональд Трамп серьезно задумывается о возобновлении военных ударов по Ирану, чтобы попытаться вывести переговорный процесс из тупика. На днях Тегеран передал Вашингтону обновленный план урегулирования конфликта из 14 пунктов. Однако американский президент уже успел заявить, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия против человечества за последние 47 лет. Сама иранская сторона предлагает разбить сделку на жесткие временные рамки. Сначала дается месяц на то, чтобы договориться об открытии Ормузского пролива, снятии военно-морской блокады США и полном прекращении войны в самом Иране и Ливане. Лишь после достижения этих целей Тегеран готов запустить еще один месяц переговоров по своей ядерной программе. На этом фоне пресса пускает слухи, что глава Центрального командования США, адмирал Брэд Купер, уже представил Трампу свежие планы потенциальных ударов, после чего оперативно вылетел в регион к морякам на десантный корабль «Триполи» в Аравийском море с целью подготовки и возможной координации нового витка операции. Вашингтон сигналит, что его не устраивают попытки Тегерана диктовать условия и откладывает главную проблему с ядерной программой на потом. Так что если дипломатический трек не сработает в ближайшее время, американская администрация вполне может выбрать силовой сценарий, чтобы попытаться продавить свои условия. Только вот как бы ни пытались в Вашингтоне манипулировать переговорным треком и санкциями, всегда найдутся те, кого подобные манипуляции мало волнуют. В Пекине выпустили приказ, согласно которому китайским компаниям запрещено соблюдать недавно наложенные ограничения на несколько нефтеперерабатывающих заводов, закупающих иранскую нефть. Это первое подобное решение с момента вступления в силу в 2021 году правил противодействия экстерриториальным ограничениям. Публикация приказа продиктована тем, что американские санкции нарушают международное право и запрещают китайцам торговать с третьими странами. Главной головной болью этих санкций является риск вторичных ограничений, под которые попадают любые организации, работающие с НПЗ. Хотя у китайцев с иранцами все схвачено. Основной организацией, проводящей платежи за иранскую нефть, долгое время являлся банк Куньлунь, находящийся под санкциями аж 2012 года. Ему, по сути, терять нечего. Вероятно, китайцы выпустили приказ, чтобы показать американцам наличие правовых инструментов, с помощью которых можно противостоять санкционному давлению США. Также такое решение является частью подготовки к встрече Си Цзиньпиня и Дональда Трампа в середине мая. Таким образом, в Пекине пытаются выбить санкционный рычаг давления из рук американцев, делая его неэффективным. А параллельно война продолжает изматывать и региональных союзников США, прежде всего Израиль, который все глубже вязнет в Ливанском театре. В этом контексте один из наиболее любопытных вопросов – сколько же Хизбалла успела нажечь израильской техники? Армия обороны Израиля делится лишь информацией о погибших и раненых, но потери в танках и других боевых машинах не раскрывает. Зато раскрывает Хизбалла, который на ежедневной основе отчитывается обо всех ударах по оккупантам. Тут есть нюанс. Движение заявляет о попаданиях, а не об уничтожении техники противника. И это, конечно, не одно и то же. Но даже это позволяет оценивать масштабы проблем, с которыми армия обороны Израиля сталкивается в ходе наступления. Всего в Хизбалле отчитались более чем о сотне ударов по технике противника, в том числе о 87 танках. Но кадрами объективного контроля подтверждено значительно меньше попаданий. По 7 танкам и еще 6 машинам различных типов. Кроме того, израильтяне сами невольно выдали потерю 2 самоходных артиллерийских установок. Не все попадания на видео критичны. Вероятно, не менее половины танков отделываются легким испугом или получают повреждения, которые можно устранить в мастерских. Но даже если исходить из этой статистики, взяв поправку на завышение цифр в пропагандистских целях, армия обороны Израиля за 2 месяца боев оставила на поле боя или в ремонте как минимум 1 танковый батальон. При этом нужно брать поправку на то, что опыт операторов Хизбаллы постоянно растет, что подтверждают и кадры ударов. Если раньше бойцы едва справлялись с управлением беспилотниками, то теперь бьют слабые места техники довольно уверенно. На сегодня у меня все. Майские праздники, по крайней мере, первая их часть подходит к концу. Но впереди и вторая. Остается немного поработать, а дальше можно продолжать маёвничать, смотреть парад победы и кушать вкусный шашлык. До новых встреч. Увидимся и услышимся на Соловьёв Лайв.
1: Соловьёв Лайв.
2: И снова здравствуйте, я Сергей Мардан, а это мои итоги недели. Менее чем за 30 минут я расскажу вам о том, о чем действительно имеет смысл знать. Так что подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Еще больше аналитики в закрытом канале Мардан Ссылки.

0: будут в описании. Белый дом уведомил Конгресс Соединенных Штатов о том, что считает войну с Ираном официально законченной. Военные действия между США и Ираном, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились, говорится в послании, направленном американским президентом Трампом спикеру Палаты представителей Нижней Палаты Конгресса США Майку Джонсону. Война, соответственно, длилась целых 62 дня. 28 февраля силы США и Израиля нанесли удары более чем по 500 целям на территории Ирана. Началась война между Штатами и Израилем с одной стороны и Ираном с другой стороны. Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции «Эпическая ярость» против Тегерана. Позже он заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован. Среди целей операции «Эпическая ярость» Трамп назвал недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Примерно тогда же Трамп призвал силовиков Ирана сдаться, сложить оружие, заявив, что в противном случае их будет ждать смерть. Иранцам он предложил взять судьбу в свои руки и добиться славного будущего, которое уже близко в пределах досягаемости. В ответ Иран ударил по 14 военным базам Соединенных Штатов в 6 странах Ближнего Востока, включая Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Глава Министерства иностранных дел Ирана пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслужили. Президент Пезешкиан обратился к нации, сказав: «Мы доведем наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности». 4 марта КСИР объявил о полном контроле над Ормузским проливом, а также о том, что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками. Как минимум 16 американских баз на Ближнем Востоке были разрушены ударами иранской армии. Об этом сообщает телеканал CNN, который провел собственное журналистское расследование. Фактически, это была война Израиля, который целенаправленно уничтожает всякую попытку построить сильное государство на Ближнем Востоке. Но война закончилась ничем для всех ее участников. Иран не был уничтожен, американская военная мощь показала, конечно, свои пределы, но по-прежнему остается гигантской, а Израилю придется жить в окружении врагов. Политические итоги войны более значимые, но о них мы поговорим чуть позже. В ночь на 1 мая произошла четвертая за последнюю неделю атака на объекты в Туапсе. Прежние удары фиксировались 16, 20, 28 апреля. Во всех случаях основным объектом атак был Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий государственной Роснефти. Также была затронута инфраструктура города и жилые дома. В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников. По официальным данным, пострадавших в результате последней атаки нет. На месте работают экстренные службы. В тушении задействованы более сотни специалистов, десятки единиц техники. В регионе объявлено чрезвычайное положение регионального масштаба. Отдельно об этом высказывался сам президент России Владимир Путин. Параллельно продолжается масштабная операция по сбору нефтепродуктов. На трех участках уже вывезено более 13 тысяч кубометров мазута, загрязненной смеси. Общая группировка сил, задействованных в ликвидации экологических последствий, достигает почти 800 человек. Последствия предыдущего пожара на НПЗ также все еще устраняется. Напомним, огонь удалось локализовать только к вечеру 29 апреля. Тогда к тушению привлекали около 600 человек. Во время ЧП пламя перекинулось на жилой дом, однако все жильцы успели эвакуироваться. Всего из близлежащих районов вывезли 60 человек, в том числе 9 детей. Сейчас в гостиницах остаются 65 человек. Жителей. Жителям отдельных районов города по-прежнему рекомендуют ограничить пребывание на улице и соблюдать меры предосторожности. Отдельно о Туапсе мы будем говорить сегодня в формате прямых включений. Сергей Карнаухов и съемочная группа телеканала находятся там на месте. Так что не отключайтесь, получите информацию из первых рук. Объединенные Арабские Эмираты объявили, что выйдут из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая. Ну, то есть это уже произошло. ОПЕК – это организация стран-экспортеров нефти. В ее состав входит 11 государств. Алжир, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия и Венесуэла. А плюс – это означает, что координация действий с ОПЕК подключилась и Россия. Страны-участницы договариваются о том, сколько нефти добывать, продавать на мировом рынке, чтобы регулировать, соответственно, цены. Выход Эмиратов из ОПЕК является по ряду оценок крупнейшей политической победы для Дональда Трампа, который ранее обвинял организацию в завышении цен на нефть. Ранее Объединенные Арабские Эмираты раскритиковали за недостаточные усилия по защите от иранских атак во время войны. В любом случае, потеря Эмиратов, давнего члена ОПЕК, может привести, если не к хаосу, то к определенным проблемам на нефтяном рынке, привести к ослабить саму организацию, которая обычно стремится выступать, так сказать, единым фронтом, несмотря на постоянные разногласия по там, целому ряду вопросов. Но, впрочем, пока что публичного беспокойства страны-участницы ОПЕК не выказывают. Военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов вооруженных сил Российской Федерации пройдут по Красной площади в Москве в рамках парада в честь Дня Победы 9 мая. Об этом 28 апреля сообщили в Министерстве обороны России. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск вооруженных сил Российской Федерации. Цитирую официальное сообщение. В рамках авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп. В сообщении также отмечается, что в этом году воспитанники суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также колонны военной техники не будут участвовать в военном параде из-за текущей оперативной обстановки. Минцифры прорабатывает введение платы за использование VPN на мобильном интернете. Ранее Ассоциация компаний связи отправила запрос в Минцифры с просьбой прокомментировать возможные лимиты на VPN-трафик, то есть свыше 15 гигабайт, о чем изначально шла речь. Ведомство ответило, что отдельная тарификация международного трафика в самом деле, внимание, находится в проработке. При этом введение данной меры планируется на мобильных сетях, но пока нет информации про домашний интернет. Минцифры также говорит, что принимает меры, направленные на блокирование VPN-сервисов. Глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко раскрыл, сколько будет стоить зарубежный интернет-трафик. Примерная цена составит, по словам Клименко, 6000 рублей за 1 гигабайт. В таком случае примерно 20-30% пользователей, по его мнению, будут платить, а 70% отвалятся сами собой, поскольку для людей эти суммы, в общем, будут неподъемные. Клименко ответил, что главная цель такой инициативы, по его мнению, снизить потребление запрещенных сетей. Хорошая идея. Чем хорошее? Да тем, что, ну, например, обновление андроида на вашем телефоне весит примерно от 2 до 5 гигабайт. Таким образом, переход на кнопочные телефоны станет делом практически решенным. Главное, чтобы россияне ведь VPN-ом не пользовались и не отравляли себя антисоветской агитацией. Вот и глава Совета по правам человека Фадеев заявил на неделе, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит. Сам он утверждает, что у него VPN-а нет, хотя вообще-то у президентского совета есть телеграм-канал, в который без обхода блокировок не зайти. А Фадеев также добавил, что один его сотрудник узнал о происходящем в Туапсе, цитирую, «вот там, через VPN», хотя российские госсми, по его словам, все подробно описали. Дальше длинная цитата. Действительно, несколько дней тушили пожар. Действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживы. Понимаете? Лживы. При случае с удовольствием спрошу Валерия Александровича, слушал ли он в своей советской молодости «Голос Америки» из Вашингтона. Хотя что-то мне подсказывает, что правды он не скажет. Также на этой неделе правительство России ввело ограничение на ввоз оборудования для приема и передачи сигналов от иностранных спутников, включая технику двойного назначения. Об этом говорится в соответствующем документе, который был опубликован 30 апреля на сайте официальных правовых актов Российской Федерации. Уточняется, что данная мера будет действовать пока что в течение 6 месяцев. Речь, очевидно, идет о спутниковых терминалах Starlink, широко использующихся на фронте российскими боевыми подразделениями. Смысл запрета, честно говоря, не вполне очевиден, поскольку, ну, в Москве, скажем, Starlink не обслуживается. Вообще Starlink на территории России не обслуживается, о чем вы можете ознакомиться на официальном их сайте. Для того, чтобы воспользоваться интернетом от Илона Маска, я специально залез в специализированные хай-текские сайты и прочитал, собственно, так сказать, материальную часть. Нужно разместить терминал где-нибудь в Калининградской области или рядом с границей Казахстана. Ну, соответственно, Калининград граничит с Германией, где Starlink работает. В Казахстане он тоже работает. Дальше построить локальную сеть и, соответственно, воспользоваться работой американских спутников где-нибудь в Москве. В общем, единственное, что я понял из этой такой пространной статьи, что для этого, во-первых, нужно потратить совершенно конское количество денег, а во-вторых, обладать весьма приличными техническими навыками, которых, например, у меня нет. Совокупный капитал крупнейших российских предпринимателей с начала 26 года вырос на 16,1 миллиарда долларов. Соответствующие данные отражены в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Лидером среди россиян стал сооснователь компании «Еврохим» и «СУЭК» Андрей Мельниченко. Его активы с начала года выросли на 5,8 миллиардов до 24,7 миллиардов долларов. Помимо него, капитал увеличился у главы «Новатека» Леонида Михельсона, прибавил без малого 5 миллиардов и стоит теперь 28,6. И Геннадий Тимченко плюс 3,4 миллиарда до 17,7 миллиарда американских долларов. А вот основатель «Северстали» Алексей Мордашов за последний месяц немножечко ушел в минус, по мнению Блумберга, но заработал с начала года почти трешечку, 3 миллиарда долларов. Его состояние оценили в 29,2. Но, согласно рейтингу журнала Forbes, Мордашов вообще-то стал первым российским миллиардером, чье состояние перевалило отметку в 30 миллиардов долларов США. С удовольствием напомню, что Череповецкий медкомбинат достался Мордашову в ходе ваучерной приватизации. Он, будучи финансовым директором, скупал акции у работников предприятия по поручению своего начальника, генерального директора Липухина. А потом Липухин с удивлением для себя узнал, что акции предприятия молодой и энергичный финансовый директор оформлял на себя. Вот что значит талант, дорогие мои. Для бывшего кандидата в президенты и любителя возить тёлочек в Куршавель Михаила Прохорова год начался неудачно. Его состояние сократилось на 5 с лишним миллиардов долларов и сегодня составляет какие-то жалкие 11,3 ерда. Основатель Телеграма Дуров потерял 2 миллиарда, Алишер Усманов потерял миллиард, его состояние оценивается 18,2 миллиарда. В общем, ну, что я могу сказать? Жалко этих добряков. Еще больше жалко тех людей, которых сократят в этом году. А их будет немало. Охлаждение российской экономики, о которой с таким увлечением говорит госпожа Набиуллина, означает именно это – увольнение и сокращение зарплат. Четверть российских компаний сократит штат сотрудников в этом году. Для этого бизнес все чаще прибегает к схеме тихих сокращений. И для сотрудников создают невыносимые условия, чтобы люди увольнялись сами и не приходилось выплачивать им тройной оклад и другие положенные по закону бонусы. В 2026 году сокращение разного масштаба планируется, внимание, в 25% компаний по всей России. В 2% фирм планируют массовые сокращения. А в 18% компаний уже начались небольшие чистки в целях оптимизации. Еще 5% увольнения планируют на ближайшее время. Цифры Роструда и Росстата подтверждают. Речь идет не об отдельных случаях, а о системном кризисе. По данным Роструда, на 1 апреля 2026 года под увольнение по сокращению штатов попали 105 тысяч человек. За 10 месяцев их число выросло на 43%. Масштаб финансовых проблем бизнеса демонстрирует задолженность по зарплате. На конец марта 2026 года она составила 2 миллиарда рублей, на 47% больше, чем год назад. Средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России вырос почти в 4 раза и составил более 96 тысяч рублей. Об этом 1 мая сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Важно также, это цитата, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер вырос почти в 4 раза. А вместе с россиянками получить выплату могут также иностранные студентки, а также учащиеся без гражданства, которые постоянно живут в России. А также лица без гражданства, если они обучаются в вузах очно и имеют разрешение на временное проживание или ВНЖ. Вот эта вот часть новости, она меня, честно говоря, поразила до изумления. По этому поводу на канале «Мардан в Максе» идет голосование. Должна ли Россия выплачивать пособие по беременности иностранным студенткам и студенткам без гражданства? Да или нет? Выразите, пожалуйста, свое особое мнение, а в конце программы я сообщу о результатах. Они, конечно, будут совершенно удивительные. А тем временем в тундру пришла весна. В России на фоне потепления начали скупать шашлычные туры. Поездка на природу стоит 12 тысяч рублей с человека. Организатор, это называется Босбарбекю, собирает группу до 8 человек, везет их в лес, где проводит мастер-класс. Как правильно выбрать угли и мясо? Найти поляну, поставить мангал и подготовить шампуры. Такие туры, значит, как пишет источник, подходят тем, у кого нет компании на майские праздники, или девушкам, которые не умеют жарить мясо. Значит, за один день шашлычные кураторы, напоминаю, берут 12 тысяч рублей. Ну, правда, в сумму входят мясо, сосиски, картошка, мангал на каждого, аптечка, вода и жидкость для розжига. Прочитав эту новость, я понял, что вообще-то на теплое время было бы неплохо менять род занятий и тоже устраивать выезды на шашлыки для одиноких людей. Поскольку умение готовить шашлык – это вообще ключевая инициация для любого русского мальчика, я лично это дело освоил еще во времена своей ранней советской юности, когда и с мясом, и с кетчупом, и с шампурами были проблемы. Проблем не было только с дровами и с поиском подходящей поляны, за что теперь тоже берут деньги. Ну и прекрасная новость из мира российского футбола. Воспитание в духе традиционных ценностей идет семимильными шагами по нашей прекрасной родине. Баннеры болельщиков на российских стадионах не должны содержать каких-либо надписей и изображений, противоречащих традиционным ценностям. Это следует из утвержденных правительственных изменений в правилах поведения зрителей на соревнованиях. Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям. Отсутствие надписей и или изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента от 9 ноября 2022 года номер 809, цитирую, говорится в одном из пунктов. А еще одно новшество. Если в прежней редакции говорилось о том, что флаги и баннеры не должны оскорблять честь и достоинство участников, зрителей и организаторов, то теперь этот список расширен. Запрещаются изображения и надписи, имеющие потенциальную возможность оскорбления физических лиц и деловой репутации юридических лиц. А также введен запрет на унижение болельщиками достоинств человека не только по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, а также принадлежность какой-либо социальной группе. Например, нельзя оскорбить социальную группу коррупционеры или социальную группу мотоциклисты, хотя очень хочется, а также нельзя оскорбить социальную группу самокатчики, хотя ее все ненавидят и оскорбляет абсолютное большинство России. Мне кажется, такой футбол нам не нужен. Продолжим после перерыва.
1: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
3: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
2: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
3: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
2: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Все балаклавы одевают, поехали.
3: Прямо!
4: Прямо!
3: Пошел, пошел,
4: прямо!
3: Пошел,
5: пошел. Работай, Рамон! Нахуй! Нахуй, я сказал!
6: Лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, лапу, л

0: Соловьев Лайв.
1: Фонд Владимира Соловьева запускает экстренный марафон «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе» по сбору средств для ликвидации последствий террористических ударов ВСУ по побережью Черного моря. Цель – оперативно обеспечить волонтеров и спасательные службы всем необходимым для работы по устранению нанесенного врагом ущерба. Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре и экологии Черноморского побережья. Горят НПЗ, нефть разливается в море, гибнут птицы и животные, страдают люди. С 1 по 8 мая фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток, сапог, сорбентов, боновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное направление – помощь животным, корма, ветеринарные препараты, переноски и организация работы специалистов для спасения пострадавших птиц. Туапсе – город воинской славы, сегодня снова на линии огня, но берег выстоит, потому что за ним мы. Помоги сейчас. К нам присоединяется Сергей Карнаухов и съемочная группа телеканала «Соловьев Лайв». Она находится и работает из Туапсе. Сергей Сергеевич, я тебя приветствую.
2: Добрый вечер. Я рад всех приветствовать из города Туапсе. Я хотел начать этот вечер с того, что мы сегодня, в течение всего дня, отслеживаем, как ведутся, ну, на мой взгляд, просто промышленного объема работы по ликвидации последствий удара, нанесенного украинцами. Мы встречались с людьми, которые были буквально спасены от большого пожара, который возник на месте ударов беспилотными летательными аппаратами. И я воочию посмотрел всю еще раз бессмысленность того, что делают жены сил Украины, которые так мы называем, хотя хорошо понимаем, что это просто нацисты, террористический сброд, просто подонки, которые делают то, чего уже логикой никакой объяснить нельзя. Мы видим, какие колоссальные усилия реализуются на уровне муниципалитетов. Один тезис, я надеюсь, что рано или поздно мы будем гораздо больше внимания обращать не только на глобальные федеральные события, но еще и на то, что происходит в самом главном звене нашей страны – муниципалитетах. И такой взгляд, он бы позволил нам совершенно иначе смотреть на то, кто реально на земле управляет жизнью страны. Сегодня нам повезло, мы поговорили с главой Туапсинского муниципального округа Сергеем Бойко. У меня невероятно теплые ощущения, впечатления от того, как мы пообщались с ним. Поэтому, если можно, давайте мы вместе с вами сейчас посмотрим этот большой разговор с этим удивительным, молодым и ярким, героическим человеком.
3: Я хочу представить главу Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко. Сергей Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Хотел начать с личного вопроса. Вы тот редкий муниципальный глава, который максимально включен решение задач специальной военной операции, причем все это делать по личным мотивам. Что у вас здесь организовано, если можно, расскажите.
4: Мы организовали, я и мои единомышленники, школу операторов БПЛА. Мы решаем задачи, так связанные как с обучением в новые войска беспилотия. Мы поставляем уже обученных кадров на контракт Министерства обороны, те, которые хотят заключить контракт. Также есть и добровольческие батальоны, но практически 100% наших выпускников идут защищать нашу родину. И это действительно был внутренний личный позыв с целью, как я еще могу помочь нашей стране победить фашистов, победить врага. И это, ну, оно как-то само меня вывело, что вот давай вот здесь помоги. Нашлись единомышленники, нашлись люди, которые этим занимаются, и мы все вместе этим занимаемся, не ради какой-то личной выгоды или еще что-то. Действительно, у нас это получается, и получается достаточно хорошо, и наш проект «Архангел», он известен, на самом деле, на всю страну.
3: Так, да, я знаю, вы докладывали президенту об этом.
4: Да, совершенно верно.
3: Сергей Александрович, мы с кем не поговорим, все либо участники СВО здесь, либо так или иначе связаны. Почему такая плотность вот, включенности в СВО здесь?
4: Я думаю, что это история нашего города, история нашей территории. У нас город воинской славы. Здесь буквально в 30 километрах проходил рубеж, да, Туапсинская оборонительная операция, которая за 4 месяца по скромным подсчетам унесла порядка 100 тысяч жизни красноармейцев. Это были кровопролитные бои. Ровно отсюда началось освобождение Кубани и контрнаступление. Примерно в это же время закончилась блокада Ленинграда, и с той стороны начался контрнаступление. То есть значимость наших здесь боев, она, нельзя ее недооценить. Наверное, это вот воспитанные на этом поколение, на истории нашего города. Я думаю...
3: Городская традиция быть героями, так?
4: Я думаю, да.
3: Скажите, удары длятся достаточно долго. Как муниципальный округ к этому акклиматизировался? Как реагируют люди? Какие сложности возникают?
4: Знаете, сложно к этому привыкнуть. Я, наверное, как руководитель, тот, который должен своим примером где-то и хладнокровием показывать, да, я немножко где-то уже к этому отношусь немножко спокойнее, потому что каждую атаку я нахожусь на улице, да, в местах наблюдения, чтобы быстро принимать решения, быстро реагировать на попадание в гражданскую, прежде всего, инфраструктуру. И, ну, люди, конечно, нервничают. Где-то какая-то часть людей, конечно, уже и где-то привыкла, но в целом к войне, наверное, сложно привыкнуть.
3: Я вижу, у вас ожог. Откуда?
4: Так получилось, что был рядом с... Когда горел у нас нефтезавод, мы приехали туда с руководителем нашим, с губернатором, посмотреть, как работают наши пожарные, наши доблестные защитники с огнем. И началось еще большее возгорание бочки, где... Жар был такой силы, что ну, вот на дистанции, наверное, даже без попадания прямого огня, ну, получился ожог.
3: Вот если можно, по тому ущербу, который нанесен, но с точки зрения задач, которые сегодня стоят перед муниципальным округом, перед вот, субъектом федерации и в целом перед федеральным центром. Это разрушенное жилье, инфраструктура. Что происходит сейчас?
4: Да, у нас есть разрушенные дома полностью, у нас есть разрушенные социальные объекты. Частично, также жилые помещения, это в основном выбитые окна. Но это все на самом деле мелочи, ерунда, которую мы восстановим. Но у нас есть также и жертвы среди мирного населения. Есть и погибшие, есть и раненые. Вот это все всегда пугает. И хочется, чтобы ну, не было этого.
3: Вот два вопроса задам от людей, с которыми мы встречались в пункте временного размещения. Кстати, я от себя скажу, не ради там похвалы, я был во многих ПВРах, вы сами, дорогие наши телезрители, радиослушатели, это все видите. Здесь ПВР организованы максимально щепетильно, круглосуточно дежурная смена врачей, все очень аккуратно. Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
4: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
3: От жителей еще отдельный вопрос газоснабжения, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
4: У нас есть два вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который по трубам есть, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
3: Сергей Александрович, мы дошли до места. Я, насколько понял, мне местные люди сказали, что где-то здесь был прилет.
4: Пойдемте,
3: давайте,
4: покажу.
3: Если можно, вы покажете. Когда это было, что произошло?
4: Я уже, честно, в числах запутался.
3: Ну,
4: это
3: да,
4: было в марте, потому что мы сейчас действительно беспрецедентно под массированной атакой достаточно часто. И это одно из тех мест, куда прилетел беспилотник. Вот вы можете видеть разрушенные шахматные столы, часы. И вот эти отметины на плитке, это вот как раз поражающие элементы, которые начинены беспилотники. Вот вы можете это увидеть.
3: Ну вот видно, да.
4: Да. Здесь была разрушена часть фасада этого кафе. Вон там по земле. Ну вот это то, что начиняет фашист. Вот видите, тоже дырки в скамейках. Он не просто инфраструктуру хочет разрушить, он хочет нанести как можно больше ущерба. И, ну, здесь нет никакого оправдания. Это не война, это действительно терроризм с их стороны. Война – это когда запустили ракету или запустили куда-то по военному объекту, а это по гражданскому населению идет.
3: Экологическая ситуация какова? Сразу скажу, мы когда сюда приехали, остановились за примерно там 15 километров до Туапсе, посмотрели прибрежную зону, там галька, там песок. И я для себя, не специалист, но отметил, что очистить это все будет очень тяжело, потому что технике не подойти. Потому что это узенькие полоски, бетон, большие откосы. И вот с этим, будет ли это очищено? Каковы планы? Насколько все это сложно?
4: Да, первые дни разлития нефтепродуктов нам немного благоволила погода, то, что волна прибивала это все к берегу. И мы смогли это все локализовать. Начали убирать и продолжали это убирать на берегу. Как только остановилось море, мы силами морспасслужбы локализовали бонами морскими это все и не дали растечься. Но, конечно, какая-то небольшая часть разошлась в море и вышло это на берегах. Там, где трудный доступ к технике, конечно, мы придем туда и уберем это руками. И вот как сейчас разгоняется история, что здесь нет людей, здесь никто не убирает. В первую очередь такой опасный продукт должны убирать подготовленные люди, специалисты в специализированной форме. Мы, может быть, и хотели и допустить сюда волонтеров, те, которые действительно очень много просятся приехать сюда, помочь и так далее. Но мы не можем и здесь здоровьем людей жертвовать. Сейчас у нас получилось убрать практически 95% от того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. И мы мониторим и убираем уже вручную те места, которые мы знаем. Конечно, наверное, есть места, которые, скажем так, дикие пляжи, которые мы еще не дошли, не узнали. Люди нам сигнализируют, мы их отмечаем, но мы смотрим, что распространения уже нет. Буквально вчера вечером на оперштабе нашем, который проходит два раза в день, морспасслужба доложила, что на водной глади нефтяных пятен нет. Все, мы все убрали с водной глади, осталось прибраться на берегу.
3: Я скажу, мы очень искали на воде пятна, потратили время, ничего не нашли. И знаете, особенно у меня вот вопрос, я вот только что смотрел социальные сети, я хочу вот призвать наших зрителей, радиослушателей, вот прям, пожалуйста, давайте будем разумно и критически относиться к тому, что разгоняют зарубежные провокационные СМИ, ресурсы экстремистских структур Навального, всякая СОТА, структуры Ходорковского, британской разведки, МИ-6. Ну, просто это смешно. Мы находимся в Туапсе два дня. И я пытаюсь найти место, где задымлен, очень высокая степень задымления, либо хотя бы просто какой-то запах нефтепродуктов. Я ищу, где пепел, вот просто посмотрите. Где вот это все, что показывают в социальных сетях. Вы, наверное, устали от этого.
4: Знаете, нет времени обращать на это внимание. Мы делаем свою работу, а потом будем говорится, разбираться, кто прав, кто виноват. Но действительно, спецслужбы докладывают нам о том, что здесь неимоверное количество западных телекомпаний, западных блогеров, которые говорят про Россию, любви к России из-за границы. Странно.
3: Да, вдруг запереживали.
4: Вдруг запереживали, да.
3: Слушайте, по школам какова ситуация? И, наверное, в первую очередь по тем детишкам. Их немного, правда, немного. Но все-таки те, кто в ПВРах, те семьи, которые пострадали, многим сдавать рубежные контроли, экзамены, ЕГЭ и так далее.
4: Действительно, ситуация, она, ну, такая не... нестандартная, необычная. Мы уже исходим из вызова времени. И когда у нас дымилось, горело столбы, да, дыма шли, ну, я даже просто как отец, ну, как я могу отправить ребенка, когда что-то горит в городе, просто неспокойно. Мы приостанавливали учебу, особенно в зонах, там, километровой зоне от завода и от нефтебазы, там мы полностью закрыли. А остальные школы именно в городе Туапсе мы ежедневно мониторили, стоит открывать сегодня, не стоит. Но в целом школы и садики всего нашего района, они работали в штатном режиме.
3: Очень важный вопрос. Волнует вообще всех, кто не живет в Туапсе, потому что очень многие именно сюда собирались приехать летом. Состояние пляжей, подготовка к курортному сезону. Приехать можно будет?
4: Конечно. Сезон будет. У нас береговая линия порядка нашего именно округа, порядка 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. Да. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться. Хочу еще добавить, что мы состояние здоровья людей оцениваем, отслеживаем по обращению в скорую помощь и в больницы. Угу. То есть какого-то аномального всплеска, аномального там сверхобращений в скорую и в больницы не поступало. Особенно с острыми респираторными заболеваниями или какие-то жалобы мы на дыхание. Такого нет. Это действительно, вы можете на горячую службу Минздрава позвонить, тоже уточнить эту информацию, есть ли такие пациенты или нет.
3: Еще один вопрос задам. Пострадали объекты экономики, это НПЗ, там базы. Есть проблема с трудоустройством этих людей? Не скажется ли это вообще в целом на рынке труда вот, в вашем муниципальном округе?
4: Знаете, я... Ну, об этом, во-первых, рано говорить. Угу. То есть оценка, она до сих пор идет. Ну, и я бы, наверное, этот вопрос адресовал именно непосредственно...
3: Собственникам,
4: да. Какие у них планы и как они собираются выходить из этой ситуации. Но... Действительно, мы, если что-то произойдет, мы держим руку на пульсе. Все, которые люди где-то окажутся в какой-то сложной ситуации, мы их не бросим, мы будем стараться их и трудоустроить, и поддержать, как можем. Это жители нашего города, нашего района.
3: Сергей Александрович, спасибо за стойкость, за очень человеческое отношение к людям и в целом к такому бойкому решению проблем. Спасибо огромное.
4: И вам спасибо за то, что приехали к нам, освещаете действительно так, как есть, а не так, как некоторым хотелось бы видеть. И что хочется сказать, люди, ну, имейте критическое мышление. То, что происходит в стране, и вот этот инфоповод, который нам разгоняют здесь, он далеко не так, как есть. Приедьте, посмотрите. Приедьте, пообщайтесь с местными жителями. Нет никакой такой агонии или истерии у нас здесь.
3: Вы знаете, я подумал, что вот вы закончите, но тут все-таки я закончу. Мы совершенно случайно, поверьте, зашли на аллею героев. Вот они, герои Советского Союза. Слушайте, как символично.
4: Стелла города воинской славы. И тут же у нас есть смерть журавлей. Каждый кузнец отковал своего журавля, отправил нам его здесь. И это уже наш такой символ специальной военной операции всем погибшим ребятам, которые уже не вернулись.
3: Удивительно, вот так соединяется время, эпохи и единый для нашего народа героизм. Спасибо всем.
2: Это был большой разговор с главой Туапсинского муниципального округа Сергеем Бойко. Разговор важный. Почему? Потому что его сейчас смотрели те, кто находится в пунктах временного размещения. Часть вопросов я задавал от их имени. Они получили ответы и получили сейчас гарантии. Они реально переживали. И вот такое заверение, в первую очередь, со стороны Сергея Бойко, оно очень сейчас имеет важное значение для того, чтобы люди были спокойны за свою судьбу, потому что, конечно, пожар был сильный, дома прогорели, части там домов повреждены, и крыши, и окна, и, в общем, у некоторых людей внутри все уничтожено. Поэтому есть мамы-одиночки, у которых по трое детей. Конечно, им нужна будет помощь и в восстановлении дома, и в восстановлении приусадебного хозяйства, кстати говоря, частные дома. И большой объем работы сейчас с детьми, которые должны вовремя все сдать экзамены, контроли. Поэтому огромнейшая работа ведется здесь. И я надеюсь, что вот глядя на ту деятельность, которую ведем здесь мы, канал Соловьев Лайф, у вас отпадают все вопросы. Последнее скажу, надеюсь, успею, что вот все видео про Туапсе сейчас перекладываются в те же социальные сети, только с надписью «Это Пермь». Вот им, пожалуйста, верить не надо. Оставайтесь с нами, мы продолжаем здесь работу. Следующий слот в 22:00. Мы увидимся с вами здесь, на канале Соловьев Лайф, радио Вести FM. И, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Канал Карнаухов в Макс. Вся информация о Туапсе там. Оставайтесь с нами, и совсем немножко остается. Мы скоро вернемся. Гости будут в 22:00 с вами.
5: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
6: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Будущее наступило вчера. Стань его частью.

0: на Соловьев Лайф.
1: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22.00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В опасном бизнесе нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22.00.
2: Их миссия — порядок. Я работаю идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которая...

0: Соловьев Лайв.
1: И снова здравствуйте, я Сергей Мардан. Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что в канале Мардан в Максе, в закрепе вы легко найдете, идет голосование. А должна ли Россия выплачивать пособие по беременности иностранным студенткам и студенткам без гражданства? Как это происходит сейчас? Ответьте, пожалуйста, да или нет. То ли лыжи не едут, то ли я что-то не понимаю. Сейчас вот мы узнаем, сколько нас таких. Продолжаем нашу программу. К нам присоединяется Ростислав Ищенко, политолог, телеграм-канал Ростислав Ищенко Official. Ростислав Владимирович, я вас приветствую.
2: Добрый вечер.
1: Я вот внимательно читал то, что вы на неделе писали, поскольку являюсь вашим преданным подписчиком. Хотел обсудить, ну, точнее, хотел начать разговор вот с какой вашей исторической аналогии. Ну, как и

0: все добропорядочные русские люди. Я тоже люблю Римскую империю, вот, и Восточную Римскую империю тоже. А вы использовали вот такое сравнение, что Запад в отношении России прибег к стратегии юстинизации. Я прочел статью, я знаю, о чем идет речь. Я прошу вас, ну, сначала объяснить зрителям и слушателям, что это такое, что вы имеете в виду. А вот потом я хотел бы поговорить, ну, не является ли эта аналогия слишком смелой?
1: Значит, может быть, и является, не знаю. Но я исходил из того, что это из всем известного исторического факта, который учат, в принципе, в средней школе, о нем рассказывают, что на заре существования Византии, да, Восточной Римской империи, в VI веке нашей эры, значит, в частности, там, в 532, по-моему, если не ошибаюсь, или в 34 году, в 32, по-моему, значит, к власти пришел император Юстиниан. Да, управлял он империей фактически с 518 года, с того момента, как его дядя Юстин пришел к власти. Вот. И, в общем-то, ситуация складывалась достаточно благополучно для империи, потому что там два предшествующих императора и войны вели удачно, значит, и казну собрали, и так далее, и налоги поступали, и торговля шла удачно. И набеги в это время в основном прекратились, только война с Ираном шла. Ну, для позднего Рима и для ранней Византии это было естественное состояние. До тех пор, пока арабы не завоевали империю сасанидов, войны приграничные шли практически постоянно. И Юстиниан решил восстановить империю, в полной ее красе, тем более, когда это было естественное желание, в отличие от Советского Союза, распад империи вообще никто, то есть он с точки зрения римлян не происходил, государство было двуединым, откуда, собственно, появился двуглавый орел. Значит, раньше был одноглавый римский, да, а потом империя стала состоящей из двух частей. Но эти две части все равно считались единой империей. Значит, когда прерывалась, допустим, династия на Западе, император Востока назначал туда императора, варварские вожди, которые создавали собственное королевство на территории империи, тем не менее признавали, по-моему, кроме вандалов, власть императора. Вот. Значит, ну, то есть, с точки зрения международного права того времени, империя продолжала существовать. Причем в границах Римской империи до 476 года. В результате Юстиниан решил полностью восстановить свою власть на Западе, сделав ее и номинальной, и реальной. Ну и после этого, значит, с этими самыми, с вандалами он расправился быстро, за 2 года, а итальянские войны вел достаточно долго. Значит, историки того времени писали, что это значит, потому что Юстиниан не доверял Велизарию, не давал ему достаточного количества войск, там и отзывал его периодически из Италии. Значит, кто-то говорит, что это сопротивление готов играло свою роль, очевидно, играло свою роль и то, и другое, и третье. Вот. Но, в самом случае, война была долгая, упорная и высосала практически все ресурсы империи, после чего начался долгий упадок империи. И завоевания Юстиниана постепенно сокращались, значит, хотя он вернул империи Италию, Иверию, Северную Африку и даже кусок Испании.
0: Ну вот, да, на короткое время, в общем, как бы империя, да, вернулась вот к своим почти что исходным границам.
1: Да, кроме Галлии, большей части Испании и Британии. Да. Угу. Вот. В результате, в общем-то, в начале уже 8 века, где-то лет через 150 после Юстиниана примерно, арабы отняли у империи значительно больше, чем она получила. Значит, то есть они отняли там и Малую Азию, и Константинополь осаждали, и Сирию, Палестину, и Северную Африку, и так далее, и даже Испанию, и острова. Вот, и на побережье Италии высаживались, хотя, значит, острова периодически возвращались под власть империи в Италии. Империя имела достаточно большие участки территории долгое время. Но, тем не менее, больше она в такое состояние, как вот было при Юстиниане, уже не возвращалась. Вот. И это классический пример того, как война, значит, длительная война высасывает соки из крупного государства, в общем-то, благополучного вполне. Значит, я считаю, что в данной ситуации, значит, совпадение практически полное, потому что американцы, не скрывая, говорили, что они планировали, значит, нам украинскую войну для того, чтобы вести войну на истощение, для того, чтобы в результате Россию истощить, и чтобы она после этого, кстати, рухнула, развалилась, в первую очередь, экономически. То есть пришла бы к экономическому истощению. Полный аналог того, что произошло с Византийской империей. А поскольку мы знаем, что с Россией это не происходит, ну, то есть война никогда не подарок, и экономические сложности есть там и так далее, но если кто истощается, то это Запад. Вот. Так я просто и обращал внимание на то в этом материале, что ошибка-то заключалась при ставке на истощение в том, значит, что в эпоху Юстиниана противники империи, они не были так связаны со своим экономическим благополучием. В основном это все-таки были еще племенные союзы, которые только-только начали осаживаться на территориях, которые они завоевали, и только начали превращаться еще в королевства. Они уже называются варварские королевства. Но, по сути дела, это еще просто племя, которое завоевало имперскую провинцию, из нее кормится. И им абсолютно все равно, значит, в каком состоянии находится экономика этой провинции.
0: Ну, то есть для них никакой экономики просто еще не существовало.
1: Да, они этим просто не правят. Они конфисковали там от трети до половины земли свою пользу, значит, какими-то налогами обложили, и все, и пользуются этим. А как это работает, они вообще не понимают. И их это вообще не интересует, потому что они привыкли в случае чего просто сниматься и уходить завоевывать другие территории. И мы видим, как то же самое происходит в это время, допустим, в той же Италии. Остготов там разгромили, они вообще исчезли как народ. Но тут же туда приходят лонгобарды. Вначале их приглашают в Византию, а потом они сами туда приходят и точно так же завоевывают пол Италии и начинают с нее кормиться, потому что там земли были более благоприятные, значит, более богатые, чем в тех районах, где они жили до этого, примерно в Богемии, то есть на территории там современной Чехии, Венгрии, где-то Панония, Богемия, где-то там они обретали. Вот. То есть противники Юстиниана не были связаны с... Их вообще не волновали экономические проблемы. Это был просто народ войска, по сути дела. Значит, хочешь его разгромить, убей их всех. А наши противники очень даже завязаны на глобальную экономику. И кризис, он бил по всем, но в первую очередь по ним, потому что это была их система. И поэтому в первую очередь системный кризис бил по ним, как по создателям и по центру этой системы. И они и так быстрее теряли ресурс. То есть они быстрее истощались и раньше. А когда они фактически начали войну, причем экономически-то Украина ее не могла вести, она могла только единственное, что мобилизовать более-менее успешно пушечное мясо, что она до сих пор делает. Но экономика ее была уничтожена еще до 22 года благополучно самими украинскими правительствами. Значит, соответственно, вся экономическая и финансовая тяжесть войны однозначно падала на Запад. И поэтому выяснилось просто, что он истощается значительно быстрее.
0: Я хочу у вас спросить, вот я почему в самом начале сказал, что аналогия, ну, как любая, конечно, историческая аналогия, она всегда очень спорная. Но вот вы говорите о том, что фактически войну на истощение с нами ведет Запад, и он истощается быстрее, чем мы. Но если сравнивать цифры объективно, ну вот долю бюджета, которую Российская Федерация тратит на войну, да, она очень высокая. А смотреть на прямые бюджетные расходы, которые несли страны Евросоюза и Соединенные Штаты в течение этих 4 лет, ну, мягко говоря, не поражает воображение. То есть Штатам война в Афганистане, да, на 20-летие, но стоила сильно дороже. так уж по большому счету. И то это там никак не подорвало финансовую, платежную систему, экономику США. Они, по большому счету, там 20 лет, да, держали гарнизоны, значит, в дальних бессмысленных провинциях, но, в общем, особо не беспокоились.
1: Ну, знаете, наши самые друзья западные умеют считать, значит, по-разному свои расходы. Ага. Вот. Но если уж мы заговорили, допустим, о войне в Афганистане, то война в Афганистане ни разу не истощила их арсеналы.
0: То есть, верно.
1: Было вроде бы дорого, а арсеналы не истощило и могли вести ее еще лет 40. Значит, а война на Украине привела к истощению их арсеналов практически моментально. Они уже, ну как, в 22-м конце, во второй половине, не начали поставлять тяжелое вооружение, а в 24-м закончили. Потому что оно закончилось у них. И они бы с удовольствием бы его поставляли бы и дальше. Значит, и ракеты в значительно больших объемах бы поставляли в Украине, и танки, и все, что хочешь. Им совершенно, кстати, не жалко было. Но оно у них закончилось. Вот. А это, между прочим, тоже, кстати, расходы и тоже истощение, потому что эти арсеналы надо пополнять. И сейчас, допустим, там Пентагон запрашивает миллиарды долларов помимо бюджетных расходов прямых военных на пополнение арсеналов только. Значит, потом есть же расходы Соединенных Штатов были на Украину, были расходы Европейского Союза на Украину, были расходы отдельных стран Европейского Союза на Украину. Значит, были расходы, которые проходили по части гуманитарной помощи, экономической помощи, финансовой помощи, военной помощи там, и так далее, прямой, опосредованной там, и так далее. Поэтому даже, вы помните расхождение между Трампом и Зеленским? Трамп говорит, мы дали 350 миллиардов долларов. Зеленский говорит, 70. То есть даже здесь они не могут посчитать одинаково. Да? Значит, Европейский Союз давал аналогичные эти самые суммы американским. Да, сейчас они сократились. Сейчас они сократились, но по вполне объективным причинам. У них просто больше нету. То есть деньги на украинские, на содержание Украины все равно выделяют. Я тоже, кстати, писал, раз уж вы внимательно читаете, то я писал, что 90 миллиардов, которые они утвердили в этом году еще раз, это два украинских бюджета эпохи Кучмы-Януковича. Даже, может быть, немножко больше, потому что тогда этот бюджет составлял 40-45 миллиардов долларов, из которых, как правило, там 3-5, а иногда и 7 миллиардов были прямыми заимствованиями за рубежом. Значит, то есть на самом деле собирались это с самой Украины собиралось меньше. Вот. А сейчас европейцы 90 миллиардов евро и 45 миллиардов только первый транш, который вот Украина хочет получить уже в мае или собирается, Европейский Союз обещает. Так два бюджета сразу сходу вынести, а при том, что Украина в этом году уже получала миллиарды долларов, больше 10 миллиардов она уже получила по разным, программам, тоже Евросоюзным, значит, от разных еврочленов, от Японии, от кого угодно. То есть там расходы гигантские. Угу. На самом деле я не удивлюсь, если там давно перевалило за триллион или полтора триллиона самое содержание Украины. Потому что сейчас речь идет только о том, что Европейский Союз в целом оплачивает ее содержание и платит за то оружие, которое удается для нее найти. Так вот, только содержание Украины, повторяю, сейчас ему обходится, по сути дела, в больше, ну, в 100 миллиардов долларов в год. А может быть и дороже, потому что еще до конца года далеко. Мы, конечно, не знаем, все ли суммы до Украины дойдут, которые были выделены, но, тем не менее, они же выделяются. То есть, какая разница, кто их оприходует потом. Главное, что они все равно выделяются и уходят, по сути дела, на это самое, на войну на Украине. Так что расходы там гигантские. Ну и, кроме всего прочего, вопрос ведь тоже не только в расходах. Да? Я думаю, что прямые расходы Юстиниана на Италию, значит, были не так велики, потому что, ну, армию он содержал. Так частично эта армия содержалась за счет собственно, провинцией, которую она завоевала. Там собирались налоги и так далее. Вот. Что еще? Он же туда гуманитарную помощь не посылал, прямого бюджетного финансирования у него не было. Но за счет того, что все боеспособные части находились либо в Италии, либо на персидской границе, значит, ему, допустим, границу Дунайскую пришлось оборонять за счет строительства линии крепостей. А это уже стоило огромных денег. Значит, потом начались, к концу его жизни, начались сражения славян, которые окончательно разорили они Балканы уже после Юстиниана, но тем не менее это тоже ударило, кстати, по бюджету империи там, и так далее. Значит, все это подрывало дополнительную торговлю. То есть это оказался комплекс мероприятий, да, которые в результате подорвали мощь империи. Так вот, сейчас же мы тоже видим, что Соединенные Штаты, пытаясь там, вначале досадить нам, потом Китаю, вместе с Европейским Союзом, разрушают мировую экономику, глобальную и торговлю. А кто с нее больше питался? Мы или Соединенные Штаты? Это была их система, это она их кормила. И они эту систему уничтожают. Хотя сами прекрасно знают, что после ее уничтожения они, не смогут обеспечивать своему населению даже тень бывшего благополучия.
0: Я прошу прощения, перебью вас, у нас просто буквально там 3 минуты остается. Вы знаете, мне нравится термин «юстианизация», и вы его абсолютно убедительно объяснили, как работает логика долгой и такой тупиковой достаточно войны. Но дело в том, что, как мне представляется, то, что они планировали для нас, обернулось не только для них, как вы говорите, оно обернулось для всех, поскольку все мы, и Россия в том числе, являемся такой важной частью глобальной экономики, то есть для нас экономическая катастрофа США или Европы означает такой же тяжелый экономический кризис. Поэтому пострадают абсолютно все по итогу. Вопрос, кто больше, кто меньше.
1: Я об этом всегда и говорю, и пишу, что да, пострадают, и уже страдают абсолютно все. И просто кто больше, а кто меньше, это ключевое. Кто-то уйдет, а кто-то коленку обделет. Значит, а так да, пострадают все. Ну, понимаете, кто-то попал в ДТП, да у него царапина, а кто-то попал в ДТП, ему голову оторвало. Так вот им оторвет голову. Потому что, повторяю, они разрушают систему, с которой кормились. В расчете, в авантюрном расчете. Он может, кстати, реализоваться даже сейчас. Но он абсолютно авантюрный, так как шансов реализоваться у него значительно меньше. 1 из 100. Чем не реализоваться. В расчете на то, что мы каким-то чудом истощимся быстрее, чем они.
0: И достанемся им как трофей.
1: Да, а вот если это не происходит, то они просто погибают в любом случае. Кстати, даже если это происходит, они тоже погибают, только в отложенном режиме там, лет через 10, 15, 20. А эти 10, 15, 20, они тогда смогут кормиться трофеями, завоеванными у нас. Только и всего. Но сама система все равно не жизнеспособна. Только и всего. Поэтому как раз во всем, в любой войне, да, любая война истощает обе стороны. Ключевой вопрос, кого она истощает быстрее.
0: Да, в этом смысле я абсолютно с вами согласен. Спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Спасибо за интересный разговор. Политолог Ростислав Ищенко был в нашей программе. Телеграм-канал Ростислав Ищенко Official. Перейдите и послушайте. Если хочется, так сказать, погрузиться в детали того, о чем мы говорили, то в канале Ростислава Владимировича, собственно, все ссылки есть на эти статьи, которые он пишет. Он вообще человек такого большого жанра, это не телеграммовский формат, поэтому там нужно потратить немножко времени и включить мозги. Что всякому взрослому и умному человеку, как мне представляется, и нужно. Надеюсь, вы же не тиктоки смотрите и не рилсы в Инстаграме в основном, скорее всего. Я согласен с тем, что да, война истощает. Я, естественно, согласен с тем, что вопрос, кто упадет первый. Но, тем не менее, как и обычно, любая война начинается в расчете на то, что цели будут достигнуты быстро, да, ну а дальше тоже, как почти всегда и бывает, все идет немножечко не так. И здесь, конечно, да, нужно, в общем, держаться и понимать, за что идет война, что стоит на кону. А на кону стоит очень простая вещь. Мы или трофей, или мы не трофей. Вот так вот. Вопрос выживания, конечно же. Продолжим через несколько минут, не уходите.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
3: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью? Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
4: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
3: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
4: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
3: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: то все под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи, интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Ноябрь 41-го года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Все балаклавы одевают. Поехали.
3: Прямо! Прямо!
4: Пошел, пошел, прямо! Пошел.
5: Работай, Замон! На пол! На пол, я сказал!
6: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на п

0: Соловьев Лайв.
1: И снова здравствуйте, я Сергей Мардан. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на закрытый канал, ссылки тоже все будут. К нам присоединяется Камиль Аскерханов, специалист теории управления, политико-экономический аналитик, телеграм-канал «Камиль Аскерханов мнение», а также рекомендую закрытый канал Камила Джалиловича, он называется «Камиль Аскерханов эксклюзив». Подписывайтесь, если хотите знать чуть больше. Камиль Джалилович, я вас приветствую, вот, поздравляю с прошедшим праздником и заранее с наступающим. Ну вот сегодня Белый дом официально объявил о завершении войны, тоже, наверное, имеет смысл отметить это дело. Правда, в общем, началась война как-то странно и закончилась тоже несколько скомканно, 63 дня она продолжалась, причем ну, последние недели три никто не стрелял, то есть не летали ни беспилотники, ни ракеты. И война таким тихим явочным порядком переместилась куда-то вот в область Ормузского пролива, чуть дальше, и превратилась, опять-таки, по сегодняшнему и удивительному по своей откровенности заявлению Трампа в войну пиратскую. Я с детства обожал пиратские истории, как и вы, наверное. Но, честно говоря, я даже предположить не мог, что вот в 21 веке это снова станет чем-то таким настоящим и осязаемым. Я попрошу вас, ну, так сказать, подвести итоги яркой такой внешней части конфликта и там объяснить нам, ну и, собственно, что по факту-то, вот чем все закончилось и что будет происходить дальше.
2: Добрый вечер всем зрителям тоже. Значит, поздравляю с 1 мая и, как вы сказали, с будущими, значит, праздниками всеми майскими. Ну, да, стоит отметить, конечно, это заявление Трампа по поводу прекращения войны, но тут нужно сделать сноску, что в данном случае это заявление, значит, было адресовано Конгрессу, которому он должен был бы сделать отчет, если дальше бы продолжалась война. То есть разрешение дальше надо было получать Конгресс. Соответственно, если официальное заявление сделано, что прекращен, значит, война прекращена, то через некоторое время ее всегда можно возобновить, и заново отчет пойдет по новой, да, все эти 60 дней. Ну, грубо говоря, обнулил он срок. Тем более, судя по тому, как идет наращивание группировки и поставок вооружений в этот регион, вполне возможно, что напряжение будет все еще продолжаться, так как основная цель пока до конца еще не достигнуто данного эпизода большой войны в мире, да, будем говорить так. Ну, идет эта Третья мировая, просто она гибридного типа проходит. А война на Ближнем Востоке – это просто один из эпизодов этой большой войны. Не секрет, в прошлый раз, значит, я вам тоже говорил, что основная цель – это Европа. Случае. И тут нужно обязательно, значит, указать на визит, значит, короля Карла III, бывшего Чарльза, принца Чарльза, значит, в Вашингтон. Конечно, мнения по поводу этого визита в мире разошлись, не только там в России там, или где-то еще, оно в мире везде разошлось на два противоположных лагеря. Где одна часть говорит о том, что, значит, Чарльз, то есть Карл, король Карл, поставил, значит, условия Трампу такие, что ему придется отползти. Чуть ли Трамп не капитулировал. Я придерживаюсь иной точки зрения. Скажу так, да, действительно, Карл привез какое-то предложение, может, даже очень серьезное. И мне кажется, оно было о том, чтобы прекратить на время там, устроить перемирие в этом противостоянии между Соединенными Штатами Америки сегодняшними, да, Соединенными Штатами, Штатами Америки Трампа, будем говорить так, и, значит, вот этой Евроатлантикой, которая находится по ту сторону Атлантического океана. Я сразу не мог отдавать ответ, но вот сегодня уже можно примерно сказать, судя по заявлениям Трампа, и вообще там, какая информация идет со стороны, значит, Соединенных Штатов, что они не особо-то и намерены останавливаться. Но будет окончательно ясно после, значит, визита Трампа к Си. Тогда будет более-менее понятна картина. Согласились ли, значит, участники большой всей этой игры на вот это временное перемирие. Конечно, это не говорится о том, что там прям они договорятся на всю жизнь, все это восстановится. Не для этого это все начиналось. Да? Ну вот, можно будет сделать вывод. Но пока вся тенденция, по крайней мере, ну, информационно идет о том, что перемирия никто не хочет. То есть все будет продолжаться. Ну, еще раз говорю, да, то есть после визита, значит, к Си, а в дальнейшем и Путина к Си будет. К концу мая мы будем понимать, куда будет все это дальше развиваться.
1: А вы думаете, до конца мая, ну вот все будет там ни шатка, ни валка, то есть большая война не должна возникнуть?
2: Я не ожидаю большой войны, но я ожидаю множество провокаций, как с одной, так и с другой стороны. Грубо говоря, провокации для принуждения к той или иной позиции. Ну, там вот. И американское посольство уже заявляло, что, значит, в Лондоне небезопасно будет, готовьтесь, значит, к разным терактам. Ну, понятно, что это пока словесная интервенция. Посмотрим, что будет дальше твориться. Но, с другой стороны, выступление Карла перед, значит, совместным заседанием парламента говорит о том, что он хочет, то есть обращается, значит, к парламентариям, он объясняет, что либо мы, значит, сохраняем наше единство, объединяемся заново, либо нас растопчут. Ну, так можно было понять его выступление.
1: Вот я хотел бы, чтобы мы чуть подробнее поговорили про визит Карла в Соединенные Штаты Америки. Опять-таки, я там нисколько не являюсь экспертом по американской внутренней политике. Ну, а что касается Британии, то, наверное, мое представление об этой стране и о ее истории вообще там сильно мифологизировано. Но вот некоторые нюансы меня, знаете, там озадачили. То есть вот даже то, как это пересказывали информационные ленты, телеграм-каналы, значит, вот эти вот такие нежные пикировки между Карлом и Трампом, какие-то, в общем, шуточки. Но шуточки были даже не на грани, а за гранью фола. Да, вот, то есть он Трампу откровенно в лицо хамил. И Трамп утирался и вел себя совсем не так, как с Зеленским, надо сказать. То есть вот ну, для зрителей, для слушателей просто ну, такую вот самую простую напомню вещь. Ну, типа, говорит, отличная была реновация Белого дома в 1814 году. Это когда британские войска Белый дом просто сожгли к такой-то матери вот, во время войны. И ничего, никто не возмутился. Но здесь же тоже еще важно понимать, что дело не в оскорбленных чувствах только Трампа, а дело в том, какое это впечатление оказывает на американцев, а в американском историческом их мифе вот эта вот извечная вражда с английским королем, она с младших классов школы вкладывается. То есть англичане это такие, это генетические враги, это исторические враги. Это больше, чем для нас там немцы или даже пресловутые монголо-татары. Вот. И тем не менее, это было сделано. Вот вы можете объяснить, зачем и почему терпели?
2: Ну, я так скажу. Терпели, лично мое, опять же, это мнение, терпели, то есть чисто словесно терпели, потому что так принято, иначе бы просто не поняли Все-таки общение шло с монархией, с монархом, да, как говорится. А тут Трамп сам заявляется, что практически он тоже король, да. Он же выставил фотографию, где он с Карлом написал, что two kings, да. То есть он тоже претендует на особую, как говорится, роль в мире. А с другой стороны, если посмотреть, как американцы выставили, значит, этот визит, там же и начиная от машины, которая была подана ему, да, Карлу, почему-то это был BMW со скрипучими тормозами, а не какой-то там другая машина. И, во-первых, почему не было, значит, автомобиля самого, то есть, ну не привезли автомобиль самого короля, как-то странно, но тем не менее. Потом вот этот, значит, прогулка по лужайке за, значит, Белого дома, потом вот это выстраивание, значит, солдат в форме как раз-таки войны за независимость. Там много тоже было подколов, как говорится, и с американской стороны.
1: Угу.
2: Но все-таки как-то оставляют еще, значит, вот этот... До конца, конечно, не ругать. Но, во-первых, с Зеленским он не мог, так как с Зеленским он не мог себя вести, потому что это статусы разные просто у этих персон, как говорится. То, что он не то, что испугался, но просто как бы вел себя соответственно, это другое дело. Что как бы не, это не свойственно на самом деле, да, Трамп, как с одной стороны посмотреть, судя по тому, как он всегда высказывается. Но с другой стороны, там достаточно было других, значит, несловесных высказываний, которые тоже кололи, как говорится, ту самую Британскую империю и монарх в том числе. А вообще, я писал сегодня в Телеграме, да, очень похоже, мы сегодня присутствуем в такой ситуации, где Соединенные Штаты пытаются сыграть роль того самого Рима, отказавшись от роли, ну, скажем так, роль Рима, а в Лондон сегодня играет роль того самого Карфагена, такой торговой организации сетевой, да, можно сказать. И вот в этом противостоянии мы сегодня как бы находимся. Вот я это вот вижу ситуацию так. Дальше я просто не хочу разбирать этот сам визит, основной, вот я сказал, что там.
1: Да, было, да, да, да, хорошо.
2: Там было основное предложение, от которого, видимо, значит, американская сторона отказалась. Ну, в дальнейшем мы точно будем понимать. Пока по сигналам вроде отказалась.
1: А заявление Трампа относительно пиратства, это случайность, это оговорка, это вот так называемая его склонность к эпатажу, либо это, ну, вот тот же самый сигнал англичанам, да, которых вы сравнили с Карфагеном, да, вот эта вот торговая империя, собственно, могущество которой строилось, ну вот если проводить опять-таки такие исторические аналогии, не на военной силе и прямого применения военной силы, как Римская Республика, а потом Римская империя широко пользовалась, а именно через экономическое принуждение, где большая торговля, там всегда тонкие политические связи, там игра на противоречиях, там подкуп, шантаж и так далее. То есть механизмы в этом смысле там тысячелетиями не меняются. То есть, конечно, вот инструментарий тот, который у тебя есть, тот ты используешь. Но, правда, тут надо все равно держать в голове, что все закончилось тремя пуническими войнами. Да, Рим, конечно, потратил 100 лет на уничтожение Карфагена, но он его физически уничтожил. Да. Этот пассаж про пиратство, и это, собственно, как бы вот такая прямая и явная угроза о том, что мы не позволим вам там торговать на наших торговых путях, пользоваться ресурсами наших торговых факторий и, соответственно, игнорировать наши военные базы. Либо нет?
2: Да, это именно оно, именно вот отсылка к этому. Притом мы не забываем, что именно те пираты, значит, они воевали, точнее, там, Остинская компания, она даже в Карибском море воевала против этих пиратов, а пираты против него. Ну, вот, это отсылка больше туда. То есть, все равно тот человек, он мыслит категориями, вот то, что как бы, кинематограф снял, да, недавно, еще недавних времен, да, и вообще историю, то, что они изучают там, она больше похожа вот, то, что касается как бы, американского, да, континента. Ну, я думаю, что отсылка была туда больше, конечно. Ну, а если так посмотреть, то три пунические войны, так, а, ну, сколько у нас? Две, у них практически было две войны за, за независимость, ну, вот сейчас будет третья. Ну, вот что-то в этом роде. Ну, история любит повторяться, ну, тенденциями хотя бы. Да, ну, вот оно что-то вот в этом роде мы видим. Соответственно, я ожидаю, что когда-то будет произнесено, значит, Карфаген должен быть разрушен. Что-то в этом роде, я думаю, что мы скоро будем слышать.
1: А если, да, если вернуться на Ближний Восток, то вот там, собственно, мизансцена вот эта политическая, она сейчас как выглядит? Ну, в прошлый раз, да, мы с вами говорили о том, что США и Иран и Россия где-то рядом, то есть вполне себе могут в недалеком будущем выступить или уже, ну, по своим целям и задачам воюют против Европы или против Запада. Вот, кстати, я хотел уточнить. Напомните, мы воюем против именно Европы или против Объединенного Запада?
2: Пока у власти в Соединенных Штатах находится вот та группа Трампа, мы воюем просто против Европы и такой Евроатлантики больше, где Европа есть центр.
1: Где, да, Европа играет вот сильную партию.
2: Да. Да. А если что-то там произойдет, как изменится власть в Соединенных Штатах, как это перевернется? Вот Карл же выступил и сказал, что давайте вместе, как говорится, выступать.
1: А вот это политическое заявление или это действительно настоящая стратегия и приглашение, ну, части американских элит вот именно к перезаключению союза, ну вот англосаксонского там некоего союза?
2: Да, это вот второе, то, что вы сказали, это попытка перезаключить союз. И то есть намек на то, что, ну, Трамп уйдет, и мы заново должны выстроить вот эту вот, значит, разрушенную нашу связь евроатлантическую. Опять очень много, ну, они называют ее трансатлантической, очень много звучит опять сейчас по трансатлантику, что ее нужно обязательно восстановить. Особенно после его выступления, да, я вот в СМИ смотрю западных, очень много об этом идет выступление. Поэтому они же прекрасно понимают, что без этой связи, без Соединенных Штатов, им, ну, просто нет шансов нет у них вырулить. Тем более, вооружающаяся Германия сегодня, чтобы не было иллюзий, она вооружается не против России, она вооружается, чтобы забрать под себя Европу.
1: Вот,
2: когда будут ходить американцы.
1: Я с этим горячо соглашусь, потому что на этой неделе мы об этом говорили, и, собственно, я вот предположил, что, то есть, ну, скажем так, вот политические круги могут себе представлять, рисовать какие угодно картины, рассказывать про взбесившуюся Россию и что, в общем, главный враг находится на Востоке, но как бы сначала есть кормовая база, вот, то есть Германии для того, чтобы даже вот обратиться на Восток, ну, на ту же Украину, условно говоря, все остальное, ну, важно постольку, поскольку все равно нужно, в общем, поставить, так сказать, в стойло всех, кто там рядышком находится, и Францию, и Северную Европу, ну, и Центральную Европу, само собой, а то есть она там же. Австро-Венгрии-то нет никакой, кто бы что ни говорил.
2: Еще нет.
1: Да, да, есть, в общем, как бы набор там карликовых ничтожных государств, которые, да, вот в составе большого германского конгломерата могут, в общем, играть свою такую привычную историческую роль. Да. Заключительный вопрос хочу задать. Вот встреча Трампа и Си Цзиньпина в Китае, насколько она важна? Вот там о чем должны договориться?
2: Там должны будут договориться о взаимодействии в Индо-Тихоокеанском регионе. Мне так это кажется, больше, конечно же.
1: Факты нападения?
2: Ну, выстраивание зон каких-то. Да, у кого где будет какая зона. Что-то в этом роде, на самом деле, должно произойти. Я думаю, что о Европе, значит, Трамп, конечно, попытается убедить, образно говоря, Китаю не работать с Европой, отказаться от этого. Угу. Шантажирует тем, что он будет, значит, контролировать эти узкие места в мире, так, по ходу, как оно должно идти, грузы и все остальное в Европу. То есть заняться как бы своей зоной. При условии, что он уходит в свою зону, да, вот эту американскую. Угу. Вот как-то так. Я думаю, что там будет больше шансов переубедить, значит, Китай против, опять же, того же самого Карфагена выступить. Не выступать с ним, как он уже давно уже этот Китай выступает, взаимодействие, а наоборот против. Потому что это основное, на что опирается Лондон на сегодняшний день.
1: Спасибо большое. Камиль Искирханов был у нас в эфире, специалист теории управления, политико-экономический аналитик, телеграм-канал Камиль Искирханов «Мнение». Переходите, подписывайтесь. А через несколько минут снова будет включение из Туапсе.
3: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность – хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».
4: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
5: Переломный момент Великой Отечественной войны. Курская дуга. Сила против силы. Броня против брони. Огонь против огня. В 2023 году на месте битвы появился мемориал победителю. Советскому солдату, который выстоял вопреки всему и не позволил немецким танковым армиям сомкнуться и сокрушить себя. Место памяти. Наша история, наша гордость.

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Супероружие. Пересвет. Это лазерный комплекс. Основное назначение – ослепление оптических систем спутников, систем наведения ракет и беспилотников. С 2017 года комплекс проходил испытания, подтвердившие его эффективность. Дальность засекречена. С 2019 года «Пересвет» заступил на боевое дежурство в составе частей ракетных войск стратегического назначения РВСН. Используется для прикрытия мобильных ракетных комплексов. Это вам не мультики.
2: Пассажирский самолет «Дональд-747» терпит крушение над водами Ормузского пролива в течение 60 дней, пока не требуется разрешение Конгресса.
3: Пришли мне еще автозагара и лака для волос. И не забывай покормить Мадура. Фу, она же теплая. Теперь ты понимаешь, как сильно нам нужна Гренландия. Командор, почему у нас нет шасси? Потому что рано или поздно нас и так посадят. Командор, чем кормить пассажиров? Разогрейте обещания. Они волнуются. Говорят, что мы падаем. Скажите им, что это не падение. Это отрицательный взлет. Мы достигнем Земли раньше, чем планировали. Хексет, знаешь, почему меня называют пиздилем? Мирная сделка по-английски пиздил, а вы заключаете мирные сделки. Нет, не поэтому.
4: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать. Мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
5: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайв.

0: Соловьев Лайф.
1: Фонд Владимира Соловьева запускает экстренный марафон «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе» по сбору средств для ликвидации последствий террористических ударов ВСУ по побережью Черного моря. Цель – оперативно обеспечить волонтеров и спасательные службы всем необходимым для работы по устранению нанесенного врагом ущерба. Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре и экологии Черноморского побережья. Горят НПЗ, нефть разливается в море, гибнут птицы и животные, страдают люди. С 1 по 8 мая фонд собирает средства на закупку респираторов, защитных костюмов, перчаток, сапог, сорбентов, боновых заграждений, мешков и инструментов для очистки берега. Отдельное направление – помощь животным, корма, ветеринарные препараты, переноски и организация работы специалистов для спасения пострадавших птиц. Туапсе, город воинской славы, сегодня снова на линии огня. Но берег выстоит, потому что за ним мы. Помоги сейчас. К нам снова присоединяется Сергей Карнаухов, наша съемочная группа нашего телеканала. Сергей Сергеевич, еще раз тебя приветствую.
2: Сергей Александрович, я приветствую. Надеюсь, меня и слышно, и видно.
1: Идеально.
2: Сергей Александрович.

0: Ну, мы продолжаем работать, и я могу сказать, что у меня тут есть такое наблюдение. Я сегодня как-то подводил некоторые итоги нашей работы здесь, в регионе, и подумал, что а на чем основан вот стиль, есть же отдельный стиль голливудских фильмов, на чем он основан, когда показывают фильмы катастрофы, фильмы о чрезвычайных ситуациях. Они основаны на судьбах простых героев. Они основаны на каком-то совершенно нереальном титаническом подвиге небольших муниципальных служащих, активистов, общественников. А потом я что-то сидел и думаю, а дай найду хоть один фильм об этом в нашем кинематографе. Сергей Александрович, нет таких фильмов. Хотя я наблюдаю здесь то, что происходит. Я могу сказать, что вот то, что я вижу, это абсолютный подвиг вот просто огромного количества людей, которые находятся в тени. И у нас же разные цели здесь у нашего визита. И я считаю долгом просто своим, я считаю своей обязанностью сделать все, чтобы рассказать вот об этих тихих подвигах, которые совершают люди все на своем месте. Мне кажется, это правда интересно. Не знаю, как вы считаете, но я вот пригласил одного из них, Карен Гаспарян, руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Туапсинского округа. Карен, добрый вечер.
1: Сергей, если можно, расскажите, вот мы вместе, чем занимается ваша
2: организация «Мы
1: вместе»? Оно так и подразумевает сам вот этот смысл объединять, чтобы мы все были вместе. Ну, о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о том, что разные люди в разных сообществах, в разных некоммерческих организациях пытаются помочь. Они помогают по факту нашему городу. Но для того, чтобы был эффект этой работы, ребята должны объединиться. Должны быть общие цели, должно быть общее понимание, что нужно, сколько нужно, где это нужно. И для этого вот работает наш штаб. При штабе сформирован телефон горячей линии, где мы получаем заявки, где мы их обрабатываем. Это заявки могут быть и на гуманитарную помощь какую-то, и могут быть просто от жителей. Обращения, где они могут к нам обращаться за помощью, мы формируем некие, так скажем, бригады и оказываем помощь, ту, которую от нас требуется.
0: Крем, мы вот совсем недавно, казалось, быстро, месяц назад были в Белгороде, когда были тяжелые обстрелы города, ездили по приграничью, и там вдруг обнаруживали людей, которые, знаете, никому ничего не говоря, приходили и буквально все отдавали для того, чтобы помочь тем, кто нуждался. Например, там быстро вот региону большое спасибо, я сейчас о Белгородской области говорю, они организовали точки обогрева, где можно было зарядиться, где можно было просто психологическую помощь получить, побыть с людьми, которым так же плохо и холодно, и голодно, и тяжело. И я видел, сколько простых людей приходило туда, дежурили, помогали в круглосуточном режиме. Здесь я вижу то же самое. Такие люди у вас есть?
2: Сергей, безусловно, у нас народ,
1: так скажем, у нас в городе, в нашем районе, да, он все время принимает участие. И душевное, и физическое, так скажем, люди отзываются. После того, как мы открыли телефон горячей линии штаба «Мы вместе», к нам обратилось более 600 звонков. И в большей части это люди, которые предлагают помощь, которые готовы стать в резерв, которые готовы быть волонтерами на любые виды работы, связанные с нашими происшествиями. То есть сам город готов, и наше население с пониманием относится к этой ситуации и в любой момент готовы включиться в помощи, в очистке нашего города, чтобы побыстрее наш город приобрел, так скажем, мирное время, как оно у нас было, да, и жил спокойной и умеренной жизнью.
0: Крайне интересно.
3: Мое небольшое наблюдение. Мы когда только приехали сюда, уже что, 2 дня прошло, так быстро время летит. Я сразу же в своих каналах, канал Карнаухов Макс, канал Карнаухов, пока еще в Телеграм для тех, кто там, я выложил свой мобильный телефон и предложил писать сообщение о том, что, на взгляд жителей округа Туапсинского, скрывается, что волнует, что, на их взгляд, не решается. И честно, вот и сейчас продолжаем еще, завтра целый день здесь, я предложил, я говорю, давайте мы приедем к вам, если вы видите, что что-то вот по вашему мнению вот утаили, давайте мы все снимем, давайте мы все покажем. Вот я вам скажу статистику. Ко мне обратилось 2 человека. Один человек обратился с помощью, даже не с вопросом о помощи, а просто с вопросом. Нет газа, мы знаем эту причину, сегодня глава муниципального округа, у нас был предыдущий блок, он все это рассказал. Естественно, вопрос газоснабжения будет решен в ближайшее время. То есть идет тяжелая работа, но все будет сделано, это первое. И второй человек, там был личный вопрос, и все. То есть, по сути дела, вопрос все закрыты. То есть, получается, что все горячие линии открыты, все работает. В круглосуточном режиме люди могут позвонить и получить помощь?
1: Конечно. Конечно, и наш штаб – это частичка маленькой работы, да, так скажем, которая проводится. Работает оперативный штаб, здесь присутствуют все структуры. Ребята все реагируют быстро на любые вызовы и на любые задачи, которые у нас поставлены. На сегодняшний день дефицита в людях или дефицита в той рабочей силе, в тех волонтерах, которые должны прибывать на нашу территорию, на сегодняшний день это отсутствует. То есть сформирован наш резерв.
3: Вы только сказали о волонтерах. Очень важная тема. По-прежнему звучит вопрос федеральный от разных волонтерских организаций о том, что мы готовы приехать, пустить, мы готовы помогать. Я от себя скажу, если позволите. Вот я был на пляже, немножко понимаю. Я считаю, что заниматься уборкой токсичных, я не знаю степень токсичности, но я понимаю, что это нефтяные продукты, это отходы нефтяной промышленности. Или там какие-то субпродукты, да, которые после горения выпадают. Я понимаю, что просто так приехать этим заниматься нельзя. То есть нужны координаторы, нужны организаторы, нужны особые средства индивидуальной защиты, нужны особые респираторы класса там, А2 и так далее. Вот ваше мнение, здесь достаточно волонтеров? Нужно ли кому-то ехать? Как быть?
2: Сергей, ну вы абсолютно,
1: абсолютно правы, я с вами соглашусь, что на сегодняшний день те ресурсы, которые у нас существуют в муниципалитете, те ребята и спасатели, которые занимаются непосредственно ликвидацией нефти, этого всего вполне достаточно. Чем занимаются наши волонтеры? Волонтеры занимаются, приносят пользу в пунктах ПВР, временного проживания ребят. Гумпомощь, формирование резерва. Приезжают большие фуры с гуманитарной помощью. Мы формируем команду из ребят, которые помогают в выгрузке, перегрузке. Занимаемся передачей этой гумпомощи. Мы же ее у себя скопили и сразу же по заявкам отправляем. То есть, если это СИЗы спасателям, если это вода пожарным, еще какие-то. И вот волонтеры именно нужны вот здесь. Не назвать это вторым фронтом, да, так скажем. Но те ребята, которые работают на побережье и занимаются нефтью. Волонтеры у нас занимаются чуть-чуть другой работой. Рядом с ними мы закрываем кое-какие другие вопросы. Именно связанные с ликвидацией. Но это тоже очень важно.
3: Вы сейчас сказали. Гуманитарную помощь. Я хочу еще раз повторить. Вот Сергей Александрович в начале нашего блока говорил об этом. Что мы делаем сейчас, организовали экстренный сбор канала Соловьев Лайф для помощи Туапсинскому муниципальному округу. Но вот я сегодня был на пляже, хочу сказать, вот простите, у себя в канале выложил, не успел до эфира отмонтировать. Вот я снял, как идет работа на главном пляже. Были мы там вчера и были сегодня. Я в шоке. За сутки невозможно было это сделать. Они сделали. То есть там снят полностью слой. Я не увидел ни одного нефтяного пятна. И я хорошо понимаю, я абсолютно уверен, что муниципальный округ спокойно, комфортно войдет в курортный сезон. Но какая помощь нужна? Гуманитарная помощь.
2: Гуманитарная помощь
1: сейчас. Помощи сейчас у нас СИЗы. Потому что очень большое количество расхода у ребят на пляже. Также мы собираем моющие средства, потому что впоследствии мы все равно будем отмывать город и будем готовиться к курортному сезону. Мы 100%, я сейчас как не руководитель штаба, как житель города могу сказать, что все жители города понимают, что к курортному сезону все это, конечно, властями успеет сделаться, курортный сезон будет. Поэтому мы все вместе наведем небольшой такой, ну, субботник, порядок в нашем городе, да, к примеру, и к курортному сезону спокойно в него войдем, отработаем, и все.
3: Вот вы сейчас упомянули человеческое измерение. Ну, это всегда важно. Я вот сегодня, когда говорил с Сергеем, вот, главой муниципального округа, я удивился, что он, являясь вот просто главой муниципального округа, организовал свою школу БПЛА. колоссальную работу проводит по помощи специальной военной операции. Сегодня мы зашли в одно из кафе, кажется, называется «Гранат», и обнаружили, что там все кафе в грамотах от наших бойцов, от спецподразделений. Кафе, маленькое кафе, оказывает просто какую-то, видимо, невероятную помощь одному из курированных подразделений. То есть поэтому там благодарят свои там батальоны. Я понимаю, что город просто абсолютно включен в специальную военную операцию, поэтому совершенно иначе переживает то, что происходит. Маленькое наблюдение. Мы ко многим подходили на улицу взять интервью, и практически все, особенно ну, вот ребята, которые мужского пола, они все участвуют в специальной военной операции, так или иначе вовлечены. А, соответственно, иначе воспринимают происходящее. Вы, ваше окружение, ваша семья, как переживаете удар беспилотника?
1: Сергей, в первую очередь хочется еще вот такой мыслью выразиться, что мы все-таки город воинской славы. У нашего города есть богатая история. Великой Отечественной войны, мы все воспитаны на патриотизме, мы выросли на патриотизме, со школьных скамей, я вообще житель коренной, да, Туапсе. Как люди к этому относятся? Конечно, с пониманием. Все люди понимают, что идет специальная военная операция. Да, люди переживают, да, все это присутствует. Но если мы не объединимся в такие трудные минуты, если мы не будем помогать нашему городу, наводить панику, мы ничего не сделаем здесь. И поэтому и мое окружение есть, конечно, переживания. Нету такого, что никто ни о чем не думает. Переживания есть, но все это переживание, оно как-то перекрывается тем моментом, что сейчас времена такие. Мы помогаем фронту, помогаем нашему городу, помогаем там, другие потребности закрываем. Ждем скорейшей победы на линии боевого соприкосновения. Вот участь такая на нас упала, значит, будем ее с достоинством держать.
3: Знаете, моя сестра родная, с мужем и с детьми, оказывается, сейчас написали перед эфиром, они взяли и билеты, и уже выкупили здесь какие-то там апартаменты, ну, какой-то сняли домик для того, чтобы отдыхать летом. И они, естественно, увидев меня на экране, говорят: слушай, подожди, ты в Туапсе? Я говорю: да. Они говорят: а мы же туда едем, а это опасно, а что делать? А может быть, нам сдать билеты? А мы же с детьми едем, с мамой там, и так далее, с моей мамой. Я сказал, что ни в коем случае ничего сдавать не надо. Я подождал, я подумал часик, еще раз походил и сделал для себя абсолютно уверенный вывод. Едут, ничего не боятся, потому что я вижу, как приводится город в порядок, я вижу пляж. Еще раз говорю, что я лично гарантирую, что все убрано. Я лично это видел. Я хожу по улицам, нет никакого задымления. Я не знаю, откуда берется эта абсолютно лживая информация о том, что есть задымление, то Туапсе, дышать нечем, все в токсичных отходах. Описывают, что все огороды завалены пеплом, все сгорело, идут нефтяные пятна. Я море снимаю каждый день, выкладываю. Оно абсолютно чистое. Я даже сделал подводную съемку для того, чтобы люди посмотрели. Я не очень понимаю, откуда все берется. А вы, как просто человек, рекомендуете моей семье, таким же, как моя семья, этим летом приехать в Туапсе?
1: Сергей, случилось разлив нефти, да, так скажем, но есть службы, которые все это в кратчайшие сроки устранили. Вот повторю, может быть, ваши слова где-то, что вода, море, оно у нас было чисто еще 2 дня назад. Береговую полосу спасатели уже очистили. На сегодня идут, не завершающие, но работы уже, которые все. Курортному сезону больше, чем уверен, что и мы в этом море купаемся, мы тоже не ездим купаться в другие регионы, мы в этом же море, на этом же пляже и купаемся, что на сегодняшний день все хорошо.
3: Город курортный. Основа, не весь, а основа бизнеса, это бизнес, связанный с курортом. Потому что я обнаружил, что многие заведения закрыты, оказывается, только потому, я думал, они открыты, я же читал про них, пошел, а все закрыто. Оказывается, все открывается 1 июня, когда начинается сезон. С точки зрения малого бизнеса, все готово?
1: У нас малый бизнес, он и работает в курортный сезон, в принципе. Поэтому что, я думаю, что все будет работать.
0: Есть ощущение, что будет несколько иное?
3: Нет, я не говорю, что когда-то плохо было, нет. Но когда город, вообще люди переживают вот такие события, очень все пересматривается. Отношение к людям, которые приедут отдыхать. Я просто понимаю, это по другим регионам, конечно, меняется. Другая ценность. вот это все могли потерять, потому что, не дай бог бы, что-то случилось более серьезное. Сейчас, слава богу, все локализовано. Ждем гостеприимно, ждем с удовольствием гостей со всей России.
1: Конечно, Сергей. И вот в продолжение вот хочется сказать, когда случилась беда в соседнем муниципалитете в Анапе, там тоже были плохие прогнозы, что к лету не успеют, на 25 лет будет море закрыто. Но мы видим усилия наших спасателей, волонтеров, работы оперативных штабов, да, губернатора нашего, глав муниципальных образований. То есть люди, которые непосредственно вовлечены в ликвидацию этого ЧС. И здесь та же самая история. То есть есть ранг людей, которые снимают фейковые видеоролики с первых дней, да, к примеру, сегодня уже который день уже ребята пляжи очистили, а все выкладывают видео первого дня, как все плохо. На самом деле очень много ребят, которые снимают, как проводится работа, как сейчас пляж чистый. Поэтому я думаю, что курортный сезон будет. Если вопрос стоит в этом, то, скорее всего, так.
3: Для всех радиослушателей скажу, и телезрителей наших, мы сегодня считали, вот есть такое понятие, как посев информации, которая носит провокационный характер. Посев – это когда за деньги раскладывают по социальным сетям, по топовым блогерам информацию, которая должна пикировать, атаковать ту или иную тему. Я что-то сегодня считал, прикинул, но я думаю, что в сутки не менее 1 миллиона долларов США тратится на посев. Это самые минимальные подсчеты, потому что я посмотрел по количеству аккаунтов, по статистике распространения. Все эти ролики имеют одинаковый, однотипный характер с одинаковым текстом. Здесь все плохо, во всем виновато руководство Российской Федерации, никуда не там плохо за всем смотрят региональные руководители, муниципалитет спят, ну, это типовая схема. Но к чему я это говорю? Интересно другое, что уже сегодня эти же самые ролики, которые вчера были про Туапсе, они даже не переснимая контент, выкладывают про Пермь. И текст тот же самый, только вместо Туапсе написано Пермь. Я когда-то сегодня смотрел, думаю, а на кого это рассчитано? Но, с другой стороны, я понимаю, когда обычный человек, не вникающий, он же не с нами здесь, может, там где-то в другом регионе, он смотрит тысячи роликов о катастрофе. Как же жалко, а добавляют еще птичек жалко, собачек жалко и так далее. Кстати, мы выложили сегодня съемку о том, как здесь помогают птицам, помогают домашним животным. Здесь впервые создан целый центр помощи, впервые в России по помощи птицам, такого не было никогда. И уже выделены федеральные деньги за это региону и муниципалитету. Огромное спасибо. Вот в этой связи, знаете, хотел спросить вас. Вот в этом аду медийном, который происходит со стороны, идет, просто льется рекой на туапсинцев со стороны различных ресурсов. Кстати, наверное, вы знаете, что есть какое-то невероятное количество иностранных журналистов. Как вы это переживаете? Давит это все?
1: Ну, не давит, неприятно, потому что, ну, в первую очередь, обесценивается труд тех ребят, которые делают, да, всю эту работу, ликвидируют эту всю историю. А во-вторых, просто не обращаем на это внимания, очищаем наш город, да, готовимся как бы к нормальному сезону, к жизни, и люди, вы видите, по городу ходят, никто не бегает, никто никуда не убегает, люди живут обычной своей жизнью. То есть эта ситуация нас уже научила отделять правильную информацию от неправильной.
3: Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Знаете, я в вашем лице хочу поблагодарить вообще всех тех, кто активно вот сейчас невероятными усилиями встал на защиту Туапсе, Туапсинского округа, моря. Вообще всех, кто сегодня находится здесь. Я очень надеюсь, знаете, на что, завершая этот блог, еще один день нашей всей работы, что кинематограф российский обратит внимание вот на такие регионы, на таких людей, как наш друг Карен, как глава муниципального округа, как губернатор, как те люди, которые сегодня делают просто невозможную, кстати говоря, абсолютно нестандартную работу. И наши губернаторы, которые в приграничье, Богомаз, Гладков, Александр Алексеевич, Хинштейн, мы даже не представляем, это абсолютно не губернаторская работа. Это невероятно сложная работа. В новых условиях они блестяще справляются со своими задачами. И я надеюсь, что это все когда-то будет показано, это когда-то будет описано в книгах, потому что это настоящие герои нашего времени. С вами был я, Сергей Карнаухов. Хочу вас поблагодарить. Канал в Максе. Зайдите, пожалуйста, подпишитесь. Всего самого доброго. До свидания.
4: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: завязывай играть в войну на экране.
1: Мне предлагали стать прототипом героя в компьютерной игре, которая будет про СВО.
0: Включайся по-настоящему. Отряд БПС «Вега». Для тех, у кого есть мозги и реакция.
2: Ты идешь через компьютер.
0: Пульт в руках. Дрон в небе.
3: Танц на выживание давать такому противнику не надо.
0: Решение на тебе.
4: Если Родина позвала, мужчины встали, то и я встал и пошел.
0: Тут не бегают, тут охотятся, не стреляют вслепую. Здесь бьют точно. Здесь нельзя сохраниться и начать заново. Здесь каждая катка – это большая ответственность.
5: Голова должна быть холодна.
6: Это мужская работа.
0: Если ты умеешь думать, рассчитывать, принимать решения и хочешь быть полезным, тебе сюда. Хватит быть зрителем новостей и телеграмным критиком. Стань тем, кто решает.
7: Проще говоря, человек должен быть в какой-то степени фиксиком.

0: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родину-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.

0: четверг в 22:00 только на Соловьев Лайв.
1: Все балаклавы одевают, поехали.
2: Прямо! Прямо!
3: Пошел, пошел, прямо! Пошел.

0: Рейд с Сергеем Карнауховым. Скоро на Соловьев Лайф.
1: Их миссия — порядок. Встреча угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которая...

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».

0: Соловьев Лайф.
1: И снова здравствуйте, я Сергей Мардан. К нам присоединяется Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика. Инфо». Борис Леонидович, я вас приветствую.
2: Добрый вечер, спасибо, что пригласили.
1: Всегда рады. Ну, смотрите, у нас с вами есть восхитительный, то, что называется, информационный повод, и это совсем не объявлено Объединенными Арабскими Эмиратами выход из ОПЕК и из ОПЕК+. Во-первых, закончилась иранская война, о чем официально заявил президент Трамп членам американского конгресса. Ну да, это во многом, конечно, такое объявление техническое. И глядя на масштабы переброски техники, боеприпасов в регион, ну, в общем, я предположил бы, что это, скажем так, некоторая пауза перед продолжением банкета. Но, тем не менее, вот первый практический результат в виде скандала, устроенного в благородном семействе шейхами Объединенных Арабских Эмиратов, мы имеем. И вот об этом хотелось с вами, как с экспертом по энергетическому рынку, и так вот основательно поговорить, что это означает вообще для мировой экономики, что это означает для нас. Ну, кто-то Россию называл бензоколонкой, кто-то в России пытался строить энергетическую империю. Ну, а я, в общем, как бы исхожу из того, что нефтюшка, углеводородица, она по-прежнему имеет для нас такое довольно важное значение. Прошу вас, вам слово.
2: Ну, давайте по порядку. На самом деле, почему-то говорят Объединенные Арабские Эмираты, сразу говорят нефть. Зря. Официальные итоги 25-го года еще не объявлены. Объявлены точно известные результаты того, что происходило в экономике Объединенных Арабских Эмиратов в 2024 году. 90 миллиардов, 12% ВВП – это туризм. Его сейчас нет. Ну, вот можно по-разному к Эмиратам относиться, но если у вас из баланса исчезает 12% ВВП, вы будете оглядываться на международные соглашения, ОПЕК, ОПЕК плюс, ОПЕК минус, вам не до этого, вам страну спасать надо. Что они, собственно говоря, и делают, и, во всяком случае, пытаются. Понятно, что их заявление о выходе из ОПЕК плюс, пока многоуважаемый президент Соединенных Штатов Лев Давидович Трамп, это же его формула была. Ни войны, ни мира, а Армуз перекрыть. Ну, мы, собственно говоря, и наблюдаем. Ни войны, ни мира, а Армуз перекрыт. Вышли Объединенные Арабские Эмираты из ОПЕК плюс, не вышли, ничего не меняется. Если говорить о ситуации в их экономике, добыча нефти в феврале до 28 числа 3,4 миллиона баррелей в сутки. Сейчас 1,8 миллиона баррелей в сутки. 45% добычи и денежного потока, соответственно, исчезли. Исчезли туристы. Понятно, что люксовые номера, где на вешалке висят бронежилеты, каски. На балконе есть зенитный пулемет. Собственно, лифт, благоустроенный бомбоубежище. Но почему-то не пользуются спросом. Странно. А это 90 тысяч рабочих мест по итогам 2024 года. С учетом 2025, наверное, под сотню тысяч. Понятно, что экспаты, но рабочие места исчезли. Если мы говорим об Объединенных Арабских Эмиратах, то надо помнить, говорят, Персидский залив, СПГ, Катар. Катар. Но в Объединенных Арабских Эмиратах внутри Персидского залива тоже есть завод. 6 миллионов тонн в год. Тоже ноль. И говорить о том, что ну, коварные Объединенные Арабские Эмираты, у меня впечатление, что им сейчас вообще не до всех, не до нас. Со всеми нашими размышлениями, что будет с ОПЕК, что не будет. Это, ну, реально. Газа нет, туристов нет. Объемов добычи нефти потеряли. Ну, вот что им там. Я думаю, настолько сейчас напряженная обстановка, что, опять же, можно размышлять, развалится из-за этого ОПЕК плюс, не развалится. Да не развалится. Выдержим. Не такое удерживали. Комментарии Александра Новака мы уже слышали. Россия заинтересована в том, чтобы ОПЕК плюс продолжал действовать. Напомню, что ОПЕК плюс – это не попытка задрать цены куда-то в небеса. Это попытка попасть в тот интервал, который устраивает и покупателей, и производителей. Покупатели высокой цены, ну, эксперты считают, что 150 долларов за баррель – цена отсечения, после которого самые бедные страны просто перестанут покупать нефть, и это падение спроса, и это падение экономики. А вот разгонять в обратную сторону будет очень тяжело. И ОПЕК старалась держать цену, ОПЕК плюс старались держать цену в том диапазоне, который и покупателей не отпугивает, и производителям позволяет концентрировать деньги для разведки, для разработки новых месторождений. Вот в эту золотую середину стараемся попасть. Поверить в то, что сразу после открытия Армуза Объединенные Арабские Эмираты как погонят нефть. Ну, не погонят. Нефть – это не краник на кухне, крутанула и пошла. Да, у них есть потрясающий проект, о котором, вот не знаю, сколько времени прошло после заявления о том, что Эмираты выходят из ОПЕК, никто не вспомнил, что такое верхний закум. Верхний закум. Это второе по объемам месторождения на планете. Общее название закум, есть нижний закум, есть верхний закум. Нижний разрабатывается с 70-х годов прошлого века и будет разрабатываться еще долго. То есть вот эти 3,4 миллиона баррелей в сутки – это с одного месторождения. Угу. Там извлекаемый запас 22 миллиарда тонн. А верхний закум – это 40 миллиардов тонн. Умножьте на 7,3, получите какую-то астрономическую цифру в баррелях. Это действительно интереснейший проект с технической точки зрения. Если вот сейчас я про политику вообще ни слова не говорю. Морское месторождение, поскольку считается, что полка добычи будет 1,5 миллиона баррелей в сутки вот при этих объемах, то есть что-то там около 150 миллиардов баррелей, а изымать будут 1,5 миллиона баррелей в сутки. Однок, это государственная компания Объединенных Арабских Эмиратов, которая работает и с газом, и с нефтью, отказалась строить платформу, а там 4 острова насыпают. Там инвестиционный пакет более 30 миллиардов долларов. 3 этапа. В этом году должны были выйти на 700 тысяч баррелей в сутки добычи. Следующий шаг – 1 миллион баррелей. И третий завершающий – 1,5. 30 миллиардов долларов США. Ну, фантастическая сумма. И понятно настроение Объединенных Арабских Эмиратов. Инвестиции идут, но при этом действует квота ОПЕК+. О чем мы деньги-то закачиваем сюда? У нас какие-то фантастические скважины длиной до 12 километров. И дальше то, что опять почему-то никто не заметил. Где-то с неделю назад руководство Объединенных Арабских Эмиратов заявило Соединенным Штатам, что вы либо нам предоставляете по свопу доллары, либо мы начинаем работать в юанях. И 26 апреля сего года руководитель ФРС сказал, да, мы согласны. В чем причина? В том, что в верхнем закуме 30% принадлежат небольшой компании ExxonMobil. Почему-то пошли навстречу. Неожиданно, да? Больше того, ExxonMobil в этот проект не привлекала банковское финансирование. Там свои кровные выложены. И если говорить о странах Персидского залива, после создания ОПЕК там делается максимум для того, чтобы иностранцы не заходили в добычные проекты. Да, есть сервисные иностранные компании, да, есть помощь с продажами, но в добычу не пускали. А здесь Арабские Эмираты пошли на это, потому что сложное месторождение. 12-километровой длины скважины не умеют. Эксон умеет. Там действительно есть специалисты. Вот я сейчас отвлекаюсь от любой политики, вот нормальные нефтяные мужики, они умеют. Там есть хорошие инженеры, они знают, как это делается. Это был уже первый конфликт, потому что ОПЕК смотрела на это как-то косо. Мы договорились, что мы не пускаем иностранцев в свои добычные проекты. Вы что делаете? И Эмиратам пришлось объяснять, вы посмотрите на это месторождение, мы не вытянем. Вот сейчас такая обстановка. Но, повторюсь, вот до того момента, пока не будет открыт Армузский пролив, это все разговоры теоретические какие-то. Увеличит объем. Ну, хорошо, при этом цены рухнут. Ребята, если выйти на 700 тысяч баррелей в сутки добычи и этим обрушить мировой рынок, который составляет 105 миллионов баррелей в сутки, давайте посерьезнее как-то слова-то подбирайте. Риск только в том, что страны-участницы ОПЕК запаникуют, начнут разбегаться, начнут все вместе давить цены непонятно куда. Но пойдут они на это или нет? В 2020 году весной один раз уже попробовали, когда поссорился, как там было это у классиков, я не специалист по литературе, кто там с кем поссорился, Иван Никифорович поссорилась Саудовская Аравия с Россией. Чем закончилось? Отрицательными ценами на нефть. Заберите нашу нефть, мы доплатим. Один раз поссорились. Пойдут участники ОПЕК плюс на то, чтобы поссориться второй раз? Мне почему-то кажется, что нет. Один раз попробовали. Получили $20 за баррель, еще какой-то ужас. И сокращали потом, напомню, на 15 миллионов баррелей в сутки, чтобы вернуть цены в психически нормальное состояние. Так что, во-первых, следим, как у Льва Давыдовича Трампа дела идут, ни войны, ни мира, Армуз перекрыть. Что будет потом, как будет разбираться вот эта пробка. Сейчас понятно, что нефть залита во все танкеры, они стали плавучими хранилищами, и вся эта масса куда-то хлынет. Но, может быть, вот на этом какое-то падение нефти будет. Но ведь потом надо восстанавливать добычу. А повторю, нефтяные месторождения – это не краник на кухне. Вот, ну, классика сейчас, к сожалению, можно наблюдать со всех сторон. На Тенгизе компания-оператор с характерным названием «Шеврон Тенгиз» или «Тенгиз Шеврон» остановил добычу в январе. В абсолютно стерильных условиях, когда ничего не летает, не горит, не взрывается, восстановили до 100% в конце марта. 2,5 месяца для того, чтобы на суше восстановить объем добычи до 100. У стран Персидского залива часть месторождений морские. По оценкам экспертов, сейчас потеряно порядка 13 миллионов баррелей в сутки добычи. Это восстанавливать и восстанавливать. Даже если сегодня Армуз откроют на 100% добычи, ну, в лучшем случае к концу лета выберутся, если повезет. Это очень оптимистично. Морские месторождения с такой скоростью восстанавливать не удается. То есть этот год будем жить с такой нефтью, какая есть.
1: А если Армуз не откроют, а если вот будет вторая серия?
2: Будет еще веселее, потому что у нас сейчас на глазах формируется новый рынок нефти, рынок с дефицитом физической нефти. Никогда такого не было, и вот опять. Не было такого с 70-х годов прошлого века, но и тогда падение объемов добычи было 5%, сейчас 10%. Ну, это очень много. Это еще как считать, потому что, говорят, вот мировой объем добычи 105 миллионов баррелей в сутки, через Армуз проходило 20, значит, 20%. Ну, неправда. Потому что из этих 105, 35 потребляют те страны, которые нефти добывают. Мировой рынок 70 миллионов баррелей, исчезло 20, треть нефти исчезла. Мы долгое время наблюдали, насколько отличается то, что мы видим на сырьевых биржах, а там идет торговля фьючерсами на 2 месяца вперед, вот со вчерашнего дня июльские фьючерсы. Это обещание продать определенную партию по определенной цене и встречное обещание эту партию купить. Это не имеет отношения практически никакого к физической нефти, вот к черной маслянистой жидкости. Спотовая торговля, то есть моя нефть против ваших денег, вот прямо сейчас, вот у тебя есть деньги, у меня есть нефть, давай. Она сейчас на уровне 140 баррелей, 140 долларов за баррель. Разрыв чудовищный. Мы на минувшей неделе наблюдали, как этот разрыв стал сокращаться, когда цены на фьючерсы выправлены на 120. Потому что такой разрыв, ну, для биржевой торговли, а нефть абсолютный биржевой товар, она добывается, хранится, переводится в одинаковых условиях, вне зависимости от экватора или приполярья, все одинаковое. Такого разрыва быть не должно. Если это будет продолжаться, вероятнее всего, фьючерсы подтянутся к спотовой цене. Абсолютный рекорд поставлен. Нефтеперерабатывающий завод в Бангладеш купил партию нефти. Один танкер, правда, им действительно срочно надо было по цене $268 за баррель. Потому что, ну, вот нефтеперерабатывающий завод. Вот эти колонны заполнены нефтью, она там кипит, булькает. Есть емкости, где подготовленная смесь, и вот вы видите дно. Я сейчас вынужден буду остановить завод. Это значит, придется уронить температуру, я месяца два простою. Гарантированно. И вот где-то там, куда-то, не знаю, может быть, российская нефть шла в какой-нибудь разнесчастный Китай, там, по $120.
1: Вот выскакивает... И они дали двойную цену.
2: Да, вот потому что нам надо. Ответ. У нас уже продано, мы штраф заплатим. Вот вам наш штраф. Ну, зачем я буду ссориться? Не ссориться и покупателю своему отдай. Всем отдай мне сюда этот танкер. Вот это реальная нефть. А то, что мы видим на биржах, ну, это торговля надеждами, страхами, там, опасениями. Очень подвержена как-то словесным интервенциям. Ну, я как человек, это, стремящимся за новыми словами оральным интервенциям. Лев Давыдович Трамп время от времени оральные интервенции совершает.
1: Начинает орать, да. Но на него реагирует все слабее и слабее, надо сказать.
2: Да, по-моему, уже появился новый мем. Трамп заявил. Дальше можете любой набор слов.
1: Вы, кстати, знаете, я вот тут наткнулся на другой пассаж, что гораздо больше эффекта вот в плане оральных интервенций производит заявление иранцев уже. Вот даже на них как-то биржа откликается, ну, так вот, повеселее. Типа, ну, вот эти люди там за словами, ну, вот хоть как-то отвечают.
2: Не, ну, Иран перешел на очень правильный режим. Сказал, сделал. Если из вашей страны с американской базы не прекратится вылет самолетов, разбомблю. И разбомбил. Ну, очень удобно. Заранее попросил всех эвакуировать, потому что разнесу.
1: У нас остается 4 с небольшим минуты. Скажите, пожалуйста, ну вот, в принципе, по Эмиратам вы картину предельно четко объяснили. Вот, причем очень так болезненно для многих, расставив акценты, сказали, что ну нефть чего, как бы у них, значит, из доходной части бюджета 12% в моменте выпало то, что они зарабатывали на туризме. Я просто продолжу эту мысль, ведь Объединенные Арабские Эмираты это не только и не сколько даже, наверное, там не один из нефтяных центров региона и даже не сколько один из туристических центров региона. Это такой финансово-логистический узел. С вашей точки зрения, насколько здесь ситуация на нефтяном рынке и вообще движение капиталов тесно переплетены? Вот я просто хочу вернуться еще разок к их выходу из ОПЕКа. Вот имеет ли это отношение, ну, допустим, к тому, что называется замена нефтедоллара на нефтеюань, или, допустим, формирование вообще какой-то новой там фиатной валюты, в которой будут вестись расчеты за энергоносители, или не усложнять сущности?
2: Ну, давайте вот еще один момент. ФРС пошло на встречу по свопу. С чем это может быть связано? Я тоже пытался для самого себя понять, но поскольку я не экономист, вот там высокие материи, где регистрировать офшоры, это не ко мне. Нефть, которая в этом верхнем закуме добывается, она средней плотности, средняя по содержанию серы. Она идеально подходит как добавка к нефти, которая перерабатывается в Соединенных Штатах. Североамериканская нефть на 80% месторождения легкая, низкосернистая. Им нужны такие добавки. Для них был идеален Urals, но они сами себе это запретили. Угу. Что получают Арабские Эмираты? У них гарантированный сбыт. Что получает тот же ExxonMobil? Если он участвует в долях в добыче, для него низкая стоимость. Может быть, в этом и есть причина того, что Трамп пошел на предложение Бенджамина Нетаньяху напасть на Иран. Может быть, ему не Иран нужен был, а вот это спокойствие, потому что сейчас Объединенные Арабские Эмираты, вот в этих условиях, какие есть, я не работаю в МИДе, это вассальная зависимость. Мы вкачиваем у вас деньги, мы даем вам доллары для того, чтобы мы общими усилиями разрабатывали это гигантское месторождение, чтобы вся нефть шла к там. Как мы будем торговать нефтепродуктами, это уже наш вопрос. Как-то так. Такие мысли. Потому что, когда рассчитывали на 1,5 миллиона баррелей в сутки добычу, нефть стоила $70. Если она сейчас будет держаться выше 100, тогда выяснится, что верхний закум – это не 40 миллиардов тонн нефти, а все 60. Потому что то, что сложно добывать, то, что дорого добывать, оно тоже перестанет быть ресурсами и станет запасами. Обводнение... какие-то разрывы в слоях, все выгребем, потому что вот такая цена. Ну и вы посчитайте, вот Объединенные Арабские Эмираты, если все получается, если они выходят на эти 1,5 миллиона баррелей в сутки, значит, одно месторождение работает в режиме 150 миллионов в сутки. Да, 30% американские. Ну хорошо. Ну потерпим. Но они хоть как-то держат свою экономику. А то, что от них из этой безопасной гавани, как вы назвали, экономический узел, в этот узел, как мы видели, может такое прилететь. Из этого узла все разбегаются кто куда. Будут искать новую гавань. Я бы предложил, конечно, сделать офшорным остров Диксон, но кто меня будет слушать? Хорошее место. Ничего не прилетает.
1: Это правда. Вот по современной жизни вот этот вот, знаете, маркетинговый ход, хорошее место, ничего не прилетает, прям вот особенно так привлекательно звучит.
2: Да, прилетают вертолеты Роснефти, там строятся новые
1: порты. Да, и туда приходит и атомный ледокол.
2: Попутным атомным ледоколе всегда можно добраться, никаких проблем. Попросите Игоря Ивановича на гостиницу сделать там стоэтажную, если хотите.
1: Спасибо, Борис Леонидович. Борис Марцинкевич был у нас в эфире, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика. Инфо». Вот мы и обсудили все про выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК+, поговорили про окончание войны, ну, в общем, про все важные вещи поговорили. Ну и на сегодня, стало быть, все. Всего вам доброго.

Микрофон Аббас Джума, я рад всех приветствовать. 24 года назад, в конце января, по-моему, 2002 года, в обращении к Конгрессу Джордж Буш употребил словосочетание «ось зла». Кого же он имел в виду? Он имел в виду несколько стран, которые, по мнению американцев, спонсировали терроризм, значит, имели в своем распоряжении оружие массового уничтожения. Это Иран, это Ирак, это Северная Корея. Вот этот термин «ось зла» был взят на вооружение мировой прессы, и в один прекрасный момент одно ливийское издание, еще такое прокаддафийского толка, выпустило статью под названием «Ось зла» или «Ось сопротивления». Тогда словосочетание «ось сопротивления» впервые, значит, появилось в средствах массовой информации и очень понравилось Ирану. «Ось сопротивления», да. Именно так иранцы назвали, в общем-то, свою структуру, состоящую из большого количества, как сейчас модно говорить, прокси, проиранских сил. Вот, Иран тогда объявил, что да, это ось сопротивления. Сопротивление империализму, сатанизму, агрессии, угнетению и так далее и тому подобное. Почему я об этом вспомнил? Если рассуждать о нападении на Иран, то можно прийти к выводу, что мы имеем дело не просто с актом агрессии, как многие могут подумать. Ну вот пришел Дональд Трамп, ему что-то пришло в голову. Его кто-то накрутил во время небезызвестной встречи в Мар-а-Лаго. И вот он решил таким образом, в общем-то, через маленькую победоносную войну войти в историю. Нет, мы имеем дело с колоссальной машиной по захвату ресурсов, недр, человеческих ресурсов. И эта машина работает. Работает не только против Исламской Республики, работает и против нас, работала против Венесуэлы, против Палестины, против Ливана, против арабских стран, против Африки, против любого государства, богатого и претендующего на независимость, на самостоятельность. Я скоро выпущу небольшой материал, он выйдет в моем телеграм-канале, про вот этот механизм, про эту схему, как она вообще устроена. И вы поймете, что на самом деле то, что произошло в Иране, на самом деле готовилось очень-очень давно. Готовилось десятилетиями. То, что произошло с нашей страной, тоже готовилось не год и не два. Мы пришли к тому, к чему пришли, не просто так. Это было заготовлено, я в этом убежден. Я выделил, значит, 6 пунктов, которые, если их объединить, составят такой целый цикл, полный цикл, замкнутый цикл производства кризиса. Вот пройдусь вкратце. Первый этап – это политическая делегитимация власти. Но вы же, наверное, заметили, да, когда власть, легитимное государство, превращается в режим. И вот когда власть превращается в режим, то вести переговоры с этим режимом не просто нежелательно, да, но вредно, не нужно. Зачем? Это же режим, там же людоеды. Но, тем не менее, эти переговоры шли, пыль в глаза, чтобы перейти ко второму этапу, да, когда активы, национальные богатства страны-жертвы, страны-цели объявляются не богатствами народа, на которые народ имеет право, а угрозой, международной угрозой. Тот факт, что у Ирана есть возможность производить атомную энергию. Неважно, что это мирный атом, что они не имеют возможности и желания, что самое главное, произвести ядерное оружие. Это угроза. Угрозой является то, что в Исламской Республике Иран с 1979 года нет посольства Соединенных Штатов Америки. Угрозой является географическое положение Исламской Республики Иран, да, географическое положение, доступ к Ормузскому проливу.
А через Йемен к Баб-эль-Мандебскому проливу. Это тоже угроза. И мы представляем угрозу, занимая такую гигантскую часть суши, имея столько водных ресурсов, столько нефти и так далее. На третьем этапе идет морализация войны. Дескать, ну если это режим, если этот режим обладает таким количеством ресурсов, что может угрожать всему миру, значит и войну против этого режима начать вполне себе морально. Не просто нормально, это правильно, так и надо поступать. Четвертый этап – разрушение возможностей государства, демонтаж ее социального порядка. Пятый этап – приватизация прибыли, обобществление издержек. Если вы присмотритесь внимательно, то заметите, что мало когда за издержки платит кто-то. Да? Платят, как правило, люди пострадавшие в этом кризисе, платят народы, по которым был нанесен удар. Они разбирают эти завалы, они хоронят своих детей, они платят за все. Ну а прибыль, какие-то бонусы и так далее делят те, кто напал. Шестой этап и последний – это поглощение человеческого ресурса. Да, мы понимаем, что миграционные процессы, вынужденные процессы, когда люди уезжают из страны, в которой более невозможно жить, это все на руку агрессору, потому что, как бы это парадоксально ни звучало, но практика показывает, что едут к ним. Врачи, инженеры, IT-специалисты, ученые едут к ним. И они, в общем-то, устраивают им достаточно теплый прием. Для них все пути открыты. Пожалуйста, приезжайте и работайте на благо наших стран, а не на благо вашей разрушенной страны, которой уже, в общем-то, и нет. С Ираном немножечко не получилось. Вот эта схема надломилась, этот механизм дал сбой. Несмотря на то, что Дональд Трамп до сих пор говорит, что все побеждены, ни флота, ни армии, ни ракет, ничего у них больше нет, и Ирана вообще нет. Ну да, ну да. А помните, как в нашей стране, когда началась специальная военная операция, Борис Джонсон приглашал наших ученых, это вот туда же, дескать, вот, приезжайте. И как потом всякая шушера или

0: забирайте людей, которые хотят работать и зарабатывать. Не давайте им приносить пользу своей стране. Так это работает, к большому сожалению. Так что мы имеем дело не просто с каким-то самодурством, не просто с каким-то безумным президентом, которому что-то пришло в голову. Если бы это было так, ну, может быть, и проблема была не настолько глобальная. Ну, хорошо, он сегодня есть, завтра его нет. Рейтинги у него небольшие. Еще пару лет и о нем забудут. Нет. Система работает вне зависимости от того, кто ее формально возглавляет. И работает она, к большому сожалению, очень и очень хорошо. Ко мне присоединяется Андрей Глебович Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Абас.
0: Андрей Глебович, ну вот новость. Если верить информационному агентству ТАСНИМ иранскому, Исламская Республика направляет в адрес США 14 пунктов. Да, это предложение по урегулированию конфликта. И Тегеран настаивает, что на урегулирование всех этих вопросов должно уйти 30 дней, в то время как Трамп настаивает на 2 месяцах. Как вы считаете, что вообще происходит? Мы уже, если честно, в этих дипломатических тонкостях запутались. То 5 пунктов, то 25 пунктов, то 14 пунктов, то победили Иран, то не победили, то переговоры, то не переговоры, то вроде как цели завершены, но могут напасть. То есть эта опция сохраняется. Вы как опытный дипломат проясните все-таки, чего американцы хотят и чего хотят иранцы от американцев?
1: Ну, во-первых, я солидарен с той концепцией, которую вы изложили, что вот то, что мы сейчас видим, это фрагмент длительной подготовки и вообще рассчитанной на очень большую перспективу игры. Сейчас все как-то очень увлеченно обсуждают определенные детали, как там у американцев что-то прошло, что-то не получилось и так далее. Но я, вы знаете, всю эту иранскую эпопею воспринимаю немножко по-другому. Это как рокировка, это как тренировка перед гораздо более такой крупной игрой, которую начинают американцы. Это борьба за пространство и борьба за ресурсы энергетические. Если сейчас на иранском направлении будут определенные огрехи, то, в принципе, для этой долговременной кампании это не так страшно. Они подучатся, посмотрят. Посмотрите, как поучительно сейчас то, что произошло в военной сфере. Вот эти вот новые ассигнования, которые в 1,5 раза возросли в сравнении с предыдущим периодом, они будут очень уточнены с точки зрения целевого распределения. Военно-морской флот не случайно сняли и Глакома, и других важных людей, которые занимаются военным флотом в Соединенных Штатах Америки. Он оказался неправильно подготовлен. И в стратегическом плане соотношение разных по своей вместимости, по своему потенциалу военных кораблей оказалось неверным. Сейчас его будут редактировать. Это результат той кампании, которая прошла. Результат очень важный. И американцы будут этим пользоваться. И так в остальном тут тоже вопросов. Поэтому не надо сейчас радоваться, что американская компания военная, вернее, спешить радоваться, что она зашла в тупик. Ну, зашла в тупик она в определенной... Но это просто определенный фрагмент неудачный. Но вслед за этим будет продолжение стратегического наступления вот по этим двум направлениям, которым я сказал. Это владение морскими пространствами, не только с точки зрения транспортных магистралей, но и с точки зрения последующего освоения хозяйственно-морских пространств. К этому все дело подходит, и в техническом плане это скоро станет так же возможным, как в свое время стало возможным добыча на континентальном шельфе. Ну и, конечно, в энергетике. Ясно, что вот эти все мысли о альтернативных источниках, это, конечно, блеф самый настоящий. На ближайшие 30-40 лет энергетика будет иметь примерно те же составляющие, нефть, газ и даже уголь, как в настоящее время. За это сейчас начинается, вернее, продолжается и идентифицируется схватка. Теперь, что касается переговорного процесса. Пока стороны образовали довольно устойчивый полузакрытый, почти закрытый канал через пакистанцев. Он

0: работает хорошо, удовлетворительно. В принципе, вот поэтому и такое бывает разночтение, когда Трамп говорит, что мы ведем переговоры, а иранцы, для которых это просто не более чем канал, а не переговорная площадка, говорят, что у нас нет официальных переговоров. Но, в принципе, друг другу они материалы передают, ну, пускай это выглядит как non-paper, а не как подписанные послания, все равно информация друг другу оперативно доходит. Сейчас обменялись стартовыми позициями, запросами, они носят такой, конечно, преувеличенный характер, вот. Но это не значит, что, в принципе, нельзя будет договориться. Точки соприкосновения. И самая интересная точка соприкосновения – это возможность совместный дележ тех прибылей, которые пойдет от эксплуатации прохода судов по естественным транспортным путям, чего раньше не было. Это ноу-хау, это изобретение очень перспективное. И американцы, и иранцы очень этим заинтересовались. Посмотрим, может быть, здесь неожиданно для всех будет какой-то такой выработан модус действий по этому направлению. Поэтому я ничего не драматизировал. По-видимому, еще 1-2 удара американцы нанесут, потому что не возвращаться же обратно с теми припасами, которые есть на кораблях. Но дальше перейдет все, наверное, в переговорную плоскость.
1: Андрей Глебович, а что, на ваш взгляд, свидетельствует о готовности иранцев как-то делиться прибылью от прохода судов по Ормузскому проливу с агрессором? Как я понял из законопроекта, представленного парламентом Ирана, иранцы делиться ни с кем не собираются. Более того, они объявляют это своими территориальными водами. Они заявляют о том, что как было, уже не будет. Они подразделяют страны на несколько категорий. Дружественные, там, нейтральные, недружественные. И, соответственно, с недружественных будут взимать еще больше денег в счет компенсации ущерба. Страны типа США и Израиля вообще не допускаются до Ормузского. То есть иранцы вполне категоричны, во всяком случае, в публичном поле. Вы считаете, что за кулисами можно договориться как-то, да, и разделить этот бонус, скажем, в виде платного прохода по Ормузскому проливу? Потому что мне в это что-то слабо верится. Но может у вас есть какие-то внятные аргументы в пользу этого?
0: Ну, сейчас оба варианта, они прорабатываются. На слуху первый вариант, жесткий вариант, когда иранцы будут оттеснять всех, кто им не нравится, и эти деньги будут брать себе. Но параллельно еще такой реалистичный, более циничный сговор, он тоже, он может быть не прямо сразу, но в принципе, конечно, на перспективу просматривается вариант с образованием каких-то международных консорциумов тех стран, которые вынуждены будут приходить к компромиссу для того, чтобы втюрить эту идею всем остальным государствам в мире, заставить их поплатить очень довольно приличные деньги, на которые они рассчитывают. Поэтому базисный для Ирана первый вариант, жесткий вариант, чтобы все шло и в копилку. Резервный вариант – это компромисс, о котором я сказал.
1: Ну, понятно. Я, опять же, ссылаясь на иранский ТАСНИМ, хотел бы перечислить пункты вот из того 14-пунктного плана, представленного иранцами. Там говорится следующее, значит, гарантии безопасности, вывод американских вооруженных сил из региона, снятие морской блокады, разблокировка активов, санкционных мер, прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, а также установление новых правил судоходства в Ормузском проливе. Вот среди этого перечня условий, какие, на ваш взгляд, реально реализуемые, на что американцы реально готовы пойти, пусть не публично, но готовы, да, смириться, признать новую политическую реальность и отступить? А на чем американцы будут стоять до талого?
0: Ну, пока эти требования, конечно, носят для Соединенных Штатов Америки, я бы сказал, унизительный характер. Просто, мне кажется, вот на те требования наглые, которые предъявляли американцы, иранцы ответили своим набором столь же унизительных для противника требований. Это начало переговорного процесса, Но, в принципе, вот в какой-то мягкой форме некоторые из этих пунктов могут оказаться реализованы. Ну, скажем, вопрос о уменьшении военного присутствия. То есть не полностью они уйдут, оставят какие-то складские помещения и так далее для последующего, возможно, какого-то военного развертывания. То есть уменьшение военного присутствия может быть. Тем более, что арабы в настоящее время тоже эту тему болезненную для них начинают обсуждать. Вот, может быть, конечно, еще рассматриваться и вариант, связанный с обсуждением вопроса компенсации Ирану. И здесь как раз раскрывается возможность, чтобы компенсации носили такой характер, связанные с новыми источниками поступления, это за проход. Вы знаете, этим может заинтересоваться Соединенные Штаты Америки, раз они на пороге длительного пути по установлению контроля за водными магистралями. Конечно, дополнительные источники финансирования при решении этой задачи их могут заинтересовать. Но и тут создание прецедента, в том числе с помощью иранцев, в этом что-то есть. Но пока, я думаю, что стыковки между стартовыми позициями, запросами сторон.
1: Так. Со связью у нас небольшая проблема.
0: Угу. Трудно предположить, что они закончатся успехом в ближайшее время.
1: Ну да, в общем, будем наблюдать, пока все в таком подвешенном состоянии. Спасибо огромное, Андрей Глебович, это правда интересно, особенно из уст такого матерого дипломата, как Андрей Глебович Бакланов. Я все-таки тоже считаю, что, конечно же, Иран руководствуется, одним, лишь бы не было войны. Вот в этом смысле иранцы, конечно же, готовы на уступки. Другой вопрос, а эти уступки гарантируют неповторение агрессии? Если они пойдут на уступки, не будет ли это расценено как слабость, как приглашение к новому раунду вооруженного противостояния, как сигнал, что Иран ослаблен и готов на все, лишь бы не воевать? Вот тут, к большому сожалению, вот эта война, как, кстати, и предыдущая, как и много раз до того, показывает, что в общем-то, в США и на Западе в целом понимают только силу. Уступки, жесты доброй воли очень часто рассматриваются как признак слабости, как признак неготовности к вооруженному сопротивлению. А иранцы готовы вооруженно сопротивляться в том числе. Делаем небольшую паузу, потом возвращаемся и продолжаем обсуждать, что же происходит между народами.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины и

0: его часть. Переходи Рубикон. Туапсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв».
1: Все для фронта, все для победы. На этот призыв в едином порыве откликнулся весь советский народ. Миллионы людей на тысячах заводов днем и ночью ковали оружие для передовой. Чтобы почтить их подвиг, в 1979 году в Магнитогорске появился 15-метровый монумент. Рабочий передает меч солдату. Тот самый, что потом взметнет над Сталинградом родина-мать и опустит воин-освободитель в поверженном Берлине. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
2: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайв на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22:00.

0: Пляж Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов. Об этом ранее в эфире «Соловьев Лайв» заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. А я напомню, что команда «Соловьев Лайв» работает в Туапсе. Также фонд Владимира Соловьева, СВР-фонд, запускает экстренный марафон «Несокрушимый берег», миссия Туапсе. Мы собираем средства на ликвидацию последствий украинского террора. И, в общем-то, каждый из вас может поучаствовать в этом очень важном деле. Прямо сейчас ко мне из Туапсе присоединяется ведущий «Соловьев Лайв», мой коллега Сергей Карнаухов. Сереж, приветствую тебя.
1: Аббас, я рад тебя видеть. Надеюсь, ты нас простишь за то, что мы вторглись в твой сложный всегда и очень важный эфир, который всегда касается сложных проблем Ближнего Востока, но поговорим о том, что происходит здесь. Я хочу доложить. За это короткое время, пока нас не было с вами в эфире канала «Соловьев Лайв», мы побывали на побережье Черного моря и сделали для вас несколько видео. Одно из них я выложил к себе в канал «Макси Карнаухов», в канал «Карнаухов Телеграм». Там большой 8-минутный ролик, вы можете увидеть, как происходит очистка побережья, что реально происходит на берегу. Мы в этот раз решили сделать контрольное видео, чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что мы что-то решили утаить или заполировать реальность. Всего нет, мы говорим правду. Нам принципиально важно, чтобы каждый из вас видел, осознавал и был уверен в том, что мы ничего не скрываем, где-то может быть грубовато, но говорим по существу. Поэтому предлагаю, зайдите, посмотрите, вам будет интересно. Еще один момент. Вот я стоял, ни с того ни с сего вышло яркое солнышко на Черном море. Я подумал, а я еще не купался. Ну и пошел я искупался в этом Черном море. Было очень хорошо. Холодно, но, кстати, наша съемочная группа тоже вся искупалась. Но это оказалось очень важным, потому что я вышел, и ноги-то мои были в мазуте. Ну, не в мазуте, а в нефтепродуктах. Это тоже важное обстоятельство. Это означает, что видимая работа сейчас будет проведена, но предстоит много всего сделать в оставшиеся месяцы. И вместе с тем в этом видео вы сможете для себя сделать вывод о том, что масштаб бедствия, ну, не то, что не такой большой, как рассказывают, а в целом абсолютно посильный для его локализации, устранения в самые сжатые сроки. А вот все проблемы, которые есть, я обозначил. Теперь еще кое о чем, что я хотел бы вам рассказать. Здесь, в Туапсинском муниципальном округе, благодаря энтузиастам, в том числе большой работе, которую ведет Сергей Бойко, глава муниципального округа Туапсинский, организован федеральный всероссийский проект, он называется «Архангел». Михаил Филиппов его возглавляет, он сейчас рядом со мной. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, во-первых, спасибо за то, что вы нас сюда пригласили. Я хочу задать вам, как специалисту, вопрос, который очень многих волнует. Я сразу предупрежу, что наши зрители, мы будем отвечать на этот вопрос максимально корректно, учитывая, что все, что мы скажем лишнее, будет использовано врагом. Поэтому мы постараемся максимально корректно ответить вместе с тем, почему беспилотники долетают, с чем это связано.
2: Ну, территория большая, то есть проблема беспилотников дальнего действия, которые используют враг, он носит массовый характер, системный характер. Это пошло не так давно, ну, в таких объемах, да. То есть раньше это были прилеты, там, ну, скажем так, раз в год. Сейчас это уже система, которая, к сожалению, увеличила свои объемы по интенсивности, по качеству. То есть это методика планомерных действий врага на уничтожение нашей инфраструктуры. Соответственно, нужно принять огромные усилия, чтобы в каждом регионе выстроить ту систему, именно систему, не разовые какие-то действия, моменты, как тушение пожара, а именно системная работа должна серьезно проведена.
3: Вот я тогда уточню. Mm? Вот когда мы говорим о системной работе, ну разве недостаточно поставить панцири С-300 и вот пусть
2: Нет,
3: работают?
2: Нет, этого, к сожалению, недостаточно. То есть
3: Не сразу, простите, уточню. С одной стороны, недостаточно, а не жирно ли будет по фанерным штучкам
4: стрелять? В этом и смысл, что использование ракет дорогостоящих нецелесообразно по дешевым средствам противника. По пустышкам, которые летят в большом объеме, разряжая ПВО. То есть это экономически невыгодно. То есть дешевые средства противника, они должны уничтожаться такими же дешевыми средствами.
3: Можно показать, если можно в общем
4: плане. Да, малого ПВО. То есть это как малое дополнение к уже действующей структуре ПВО.
3: В руки взять можно?
4: Да, конечно.
3: Значит, что это такое? Ну, если можно там вот еще одну камеру поменять, я покажу. Вы пока можете рассказывать, что
4: у меня в руках. Да, это высокоскоростной перехватчик, который нам позволяет вылетать на дальность 50 километров и со скоростью 300 с копейками. То есть его скорость позволяет догнать Лютого, причем догнать вдогонку. То есть догоняли на дистанции вылета в 11 километров и уничтожали. Там штатная БЧ, ну, 0,8. То есть этого хватает, чтобы уничтожить цель противника, которая несет на себе смертельный груз. То есть это не решение проблемы, это одно из малых элементов, которое в совокупности должно сыграть роль многоуровневой системы безопасности. Тут это и пулеметы, и расчеты обученные с правильными, скажем так, прицелами, с правильными перехватчиками, разными перехватчиками. То есть те, которые по скорости своей могут догонять противника и уничтожать.
3: Иными словами, регионам Российской Федерации сейчас, ну я не могу сказать «надо», потому что должностная обязанность не позволяет, было бы неплохо, если бы они поняли очень важную вещь. Один элемент ПВО, какой бы они ни выбрали, не спасет регион. Нужна сложнейшая, эшелонированная, сложно организованная система.
4: Все верно.
3: Если можно элементы системы, вот то, что можно рассказать.
4: Ну, смотрите, например, берем штатное ПВО, территории огромные, границы огромные. То есть, ну, перекрыть в том объеме, который способны уничтожать в огромных количествах средства нападения противника, но таких не существует. Ну, просто в объеме в таком нету. Вот, соответственно, дополняя друг друга, это может быть панцирь, может быть дешевые расчеты с перехватчиками, те же пулеметные МОГи. То есть это многоуровневая система с правильным организованным мониторингом, это изначально. Да, все РЛСки, все средства наблюдения, мониторинг.
3: Они все должны завязать
4: конечно,
3: в единый контур.
4: В любом регионе они должны быть завязаны в единый контур, информационный, с оповещением каждого расчета, который задействован в системе безопасности. Как это реализовано, правильно организовано в Крыму. Когда у каждого расчета есть планшет, он видит, где что летит. Правильная налаженная организация именно командирской работы. Когда независимо от ведомства, структуры, все действуют в едином организме. При участии там, того же бизнеса, потому что многих элементов просто нету в системе закупок. То есть это должно быть закупаться, если оно эффективно. То есть это должна быть сплоченная единая работа всего организма в регионе. Начиная от силовиков, административный ресурс и финансовый ресурс.
3: Теперь вопрос. Противник бьет сейчас на достаточно большую глубину. Есть ли регионы, которым можно жить спокойно? Или это все-таки теперь уже федеральный
4: нет,
3: вопрос?
4: Сейчас тыла нет, он отсутствует. Удары будут, интенсивность ударов будет только увеличиваться.
3: И дальность?
4: Ну и дальность, естественно. Качество, мы наблюдаем, качество даже методики применения, она улучшается. То есть они нарабатывают опыт по атакам на инфраструктуру. А нам нужно нарабатывать опыт по противодействию, то есть использовать опыт тех регионов, которые максимально продвинулись в этом. Например, ну, горящие регионы, если брать из гражданских регионов, откинем, например, приграничные регионы, Курск, Белгород-Брянск, там методика противодействия, она основана на военном сегменте. А вот гражданские регионы, такие как Краснодарский край, Крым, они именно эталон тех регионов, с которых нужно брать пример на основе ихнего уже наработанного опыта за годы по противодействию. И вот этот ошибки, чтобы не допускать, можно сказать, на своих регионах, надо использовать это. То есть вплоть до какой прицел лучше, какие перехватчики.
3: Я слышал, что есть регионы, не будем называть, где сотни прицелов опробованы, выбрано то, что реально работает.
4: Конечно, но это с годами, оно так и получается. То есть выбирается лучше на основе того опыта. То есть чтобы не проходить этот долгий путь, но, соответственно, разумно использовать это, выстраивать систему обучения личного состава. То есть любое применение, любое противодействие, любые боевые действия основаны на двух факторах. Так. Правильно обученный личный состав и, соответственно, правильные изделия, которые способны
3: система.
4: Уничтожать.
3: Система. Вот да. То, что вы мне сказали в этот раз.
4: Да, да. Это только системная работа. По-другому никак. Это прям волевое решение должно быть на уровне губернаторов каждого региона.
3: И вот тогда два момента. Первый очень важный. Михаил мне сказал, я не могу назвать, это все-таки служебная информация. У нас есть регион Российской Федерации, где благодаря главе этого региона такая система создана, контур закрыт, все обеспечено и все выстроено так, что регион может стать, считаться абсолютно обоснованно эталоном закрытости от проникновения беспилотной авиации противника в мировом масштабе. То есть там все блестяще. Отсюда резерв есть. Каждый регион России может, взяв этот опыт за основу, за эталон, построить такую же систему защиты. Тогда вот финальный вопрос к вам. Чем вы можете помочь регионам Российской Федерации?
4: Смотрите, мы понимаем, что проблема, беда общая. Мы от себя, так как мы являемся производителями данных перехватчиков «Архангел», которые успешно выполняют задачи, мы от себя можем передать в любой абсолютно регион, чтобы в самом регионе могли производить наши перехватчики внутри региона для своей собственной потребности по обеспечению безопасности. Разумно сделать производство в каждом регионе, разумно сделать небольшую школу для подготовки личного состава на те же перехватчики и включать их в планомерную системную работу внутри контура безопасности в любом регионе. И тогда, когда мы объединим в единую сетку те же РЛСки, правильный мониторинг, осведомления, то есть когда мы за 2 часа знаем, сколько летит противников, на какой высоте, примерный маршрут, мы можем эффективно реагировать на те угрозы, которые возникают. Вот, в принципе, система по регионам, она будет способствовать уничтожению бортов задолго, ну, то есть прям каждый регион внесет свою лепту по какому-то количеству, ну, сколько-то будет пролетать, но определенная часть будет уничтожаться на дальних подступах. И тогда мы сможем, то есть это максимальный быстрый путь, не ждать каких-то поставок от кого-то там, а брать и делать самостоятельно. Это максимально быстрое решение. Взяли, организовали производство на 1000 штук и для своего региона.
3: Вы мне сказали, что в расчете на 1000 штук, чтобы регион закрыть, нужно всего сколько миллионов рублей?
4: Ну, там смешные цифры на самом деле. То есть производство, например, по оборудованию, это 7-10 миллионов.
3: Ну, и плюс то есть запчасти. 10 миллионов рублей, проблема закрыта, и этого нет? Ну, мне реально.
4: Мы
3: товарищи,
4: доносим...
3: дорогие губернаторы, давайте уже услышим. Ну, давайте не будем рисовать виртуальные проекты. Есть конкретная школа, есть конкретная методическая база, есть конкретные схемы, есть понимание структуры той системы, которую нужно строить. Надо найти 10 миллионов рублей.
4: Спасибо
3: огромное. Ой, Михаил, ну, во-первых, я хочу еще раз представить, Михаил Филиппов, руководитель федерального проекта «Архангел». Вам спасибо за ту огромную работу, которую вы ведете. Не заканчиваем, я попрошу еще буквально там 4-5 минут. Дело в том, что мы часто видим тех людей, кто оказывается на фронте и выполняет особые задачи. Среди них много наших женщин, девчат. И когда я встречаю вот совсем молоденьких девочек, мне всегда хочется спросить. Во-первых, как вас зовут?
5: Катя.
3: Катя, откуда вы?
5: С Краснодарского края, с Белореченска.
3: Почему вы решили пойти учиться и куда вы видите ваш жизненный путь дальше должен вас привести? Какие планы?
5: Ну, я считаю то, что дальше загадывать пока я не буду. Для начала я хочу познать, на отлично, эти знания.
3: Чему здесь учитесь?
5: На оператора БПЛА.
3: А вы представляете, да, что после учебы следующий шаг – это сброс боеприпаса на голову противника, который поднимет, и вы будете видеть лицо, глаза человека, который после этого умрет. Вы готовы?
5: Ну, я думаю, я бы здесь тогда не находилась бы, если бы не была готова.
3: Ну, правильно. Мне, кстати, операторы БПЛА говорят, что не надо воспринимать их как людей, не надо здесь вот эти слюнки все. Это объект, он должен быть поражен. Точка. Без зла, без всего. Вы дальше планируете подписывать контракт, идти на фронт?
5: Для начала хочу получить знания.
3: Но а дальше планы такие есть, рассматриваются.
5: Конечно, есть, да.
3: Готовы воевать долго?
5: До победы.
3: Кать, спасибо большое. Мы вам от нас желаем окончить все и действительно потом добиться высоких-высоких результатов. Спасибо большое.
5: Спасибо вам.
3: Аббас, я хочу поблагодарить за предоставленное время, если можно забрать у меня эфир.
0: Да, Сергей, спасибо тебе большое, спасибо твоим собеседникам. Вот они, настоящие герои. Да, у нас герои воюют, у нас герои спасают, ликвидируют последствия террора. И, в общем-то, каждый из вас может присоединиться к этой работе, сидя в собственных квартирах, не выезжая туда, как сделали мои коллеги. Еще 5 дней будет проходить сбор фонд Владимира Соловьева. Я напомню еще раз, экстренный марафон называется «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе» с 1 по 8 мая. Конкретизирую, на что конкретно собирается небольшая, но очень важная сумма денег. Во-первых, это средства на закупку респираторов. Это деньги на защитные костюмы, перчатки, сапоги, на сорбенты и боновые заграждения, на мешки, на инструменты, на для очистки берега, на корма для животных. Вообще животные – это отдельная история, они тоже пострадали, вы это можете видеть в нашем видеоролике, который запускается каждый раз, когда мы объявляем о марафоне, на сборе вот этих 20 миллионов рублей, ветеринарные препараты, переноски, организационные работы, да, для специалистов, чтобы они спасали пострадавших птиц, все это, в общем-то, будет оплачено из средств, которые вы присылаете в СВР-фонд. Давайте работать вместе. И, конечно, еще раз отдельная благодарность всем тем, кто работает сейчас на месте, рискует своим здоровьем. Кстати, наблюдая с первых дней за нашими людьми по всей стране, с первых дней специальной военной операции, каждый раз удивляюсь тому, что хрупкие женщины подчас проявляют себя, наравне, а то и гораздо круче мужчин, больших и крепких. Да? Настолько велика вот эта вот... велико желание помочь собственными тоненькими мягкими ручками, что вот власти даже запретили женщинам участвовать в этом, потому что опасно для здоровья, в том числе репродуктивного. Да, то есть... Если власти на это обратили внимание, то надо подумать, да, какое количество женщин вышли, чтобы своими руками спасать и предотвращать последствия ужасных преступлений. К большому сожалению, вот с таким врагом мы имеем дело. Да, вчера, в общем-то, была дата очень знаковая, тоже нельзя забывать. 12 лет, прошу прощения, события в Одессе. Вот, и... С тех пор террор не прекращается. К большому сожалению, мы сталкиваемся с его последствиями много где. И это очень и очень тяжело наблюдать. Ну, прорвемся. Мы же вместе. Спасибо всем. Уходим на небольшую паузу. Ну, а потом продолжим обсуждать, что же происходит между народами.
6: Туапсе. Город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас. Война изменилась. Противник прячет свою инфраструктуру вдали от линии фронта, уверенный в своей недосягаемости. Но он ошибается. Чтобы достать врага там, где он чувствует себя в безопасности, нужен новый инструмент. Не просто снаряд, а интеллект, облаченный в металл. 9М544. Флагманский боеприпас системы «Торнадо-С». Это не модернизация прошлого. Это фундаментальный сдвиг в философии артиллерии. Его стихия – стратосфера. Разогнавшись до 5 скоростей звука, он уходит туда, где воздух разрежен, чтобы планировать на дистанцию до 120 километров. 4 руля в носовой части корректируют полет, опираясь на инерциальную систему и сигналы спутников. На финальном участке он входит в отвесное пикирование, невидимый для радаров, на скорости, не оставляющей времени на реакцию. Точность хирургическая. Отклонение – считанные метры. Это уже не стрельба по площадям. Это новое слово в развитии РСЗО «Торнадо-С».

0: на Соловьев Лайф.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Только правда и только факты. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».

0: Ну и я рад пригласить в прямой эфир Евгения Семибратова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Евгений, приветствую тебя, очень рад видеть.
1: Аббас, привет, очень рад за тебя, за твое новое амплуа.
0: Ну, наша как новое? Давно в эфире. Правда, вот с тобой в рамках этого эфира не пересекались. Ничего, исправлюсь, обещаю. Что ж, Дональд Трамп продолжает наказывать Мерца. Вот давай про этот американо-германский раскол поговорим поподробнее. Раскол ли это? Это действительно проблема между двумя государствами? Или это личная неприязнь, которая, в общем-то, будет исчерпана, как только Дональд Трамп сойдет с дистанции? Ну вот, в частности, Штаты отказываются от размещения батальона с дальнобойным оружием в Германии. Financial Times. Уже поговаривают о том, что НАТО трещит по швам, и на фоне недавних заявлений Трампа о том, что США вообще готовы выйти из Североатлантического альянса, ну, тревога в Евросоюзе нарастает серьезно, и очень прибалты напряжены, их можно понять. Как ты считаешь, насколько все серьезно? Или, ну, поссориться, знаешь, как это, милые бронятся, только тешатся?
1: Слушай, я другую аналогию приведу. Эта история категорически напоминает старый польский преферанс, где, ну, как в старом анекдоте, все пытаются обмануть друг друга и хоть как-то на этом навариться. В принципе, если говорить про стратегические противоречия между США и Германией, то все, что нужно знать об этом, это то, что их нет. И, в принципе, нынешняя риторика Трампа, она, конечно же, укладывается в определенный запрос американского общества. Она упирается в представление определенных элит. Но здесь нужно понимать то, что когда Трамп говорит о том, что он выйдет из НАТО, хотя юридически это невозможно, и об этом мы тоже уже неоднократно говорили, что Трамп в этом случае удовлетворяет лишь молодое крыло республиканской партии, условным лидером которого и является Джей Ди Венс. Как бы старые патриархи, политики, ушедшие, так и ныне живущие, негласным лидером которых, с моей точки зрения, сейчас является Марко Рубио. У нас, кстати, принято считать, что, наверное, Марко Рубио более мягкий политик, там, чем ушедший уже в мир иной Маккейн, большой любитель Вьетнама, чем Линдси Грэм, там, признанный террористом, экстремистом Российской Федерации. Ну, наверное, это так, но все-таки, наверное, Рубио является представителем именно данного крыла, может быть, не таким ярким по цвету, как вот я выше назвал двух очень ярких, одиозных по-своему персонажей. Так вот.
0: Ну давай все-таки назвать вещи своими именами. И с той, и с другой стороны мы имеем дело с ястребами. Просто, конечно, с одной стороны террорист, отморозок, полоумный Грэм. С другой стороны, в общем, достаточно коварный, но выверенный при этом и умеющий дистанцироваться в нужный момент Рубио. Мы же видели, когда он понял, что иранская авантюра зашла в тупик, он, как и Венс, залег на дно и не отсвечивал. Тут на самом деле не то, чтобы он не кровожадный и не хочет войны. Он просто, наверное, чуть-чуть поумнее, что для нас гораздо, в общем-то, страшнее, нежели глупый и оголтелый идиот типа Грэма.
1: Да, точно. Ну, вещи надо называть своими именами. Рубио — это умный противник. Меня, кстати, в школе ты упомянул иранскую историю, позволишь 2 минуты. Где-то 3 недели, наверное, назад «Нью-Йорк Таймс» опубликовал очень интересную статью, где очень красочно, я бы даже сказал, по-голливудски, они описали процесс принятия политического решения о начале военной операции 28 февраля 2026 года. И лично у меня, никому не навязываю свою точку зрения, сложилось впечатление, что всех собак решили повесить на Хексита. А Руби вроде как, ну да, он был за, но он вроде как ни при чем. Но, как говорится, выводы делайте сами. Так, ладно, возвращаемся к нашим американо-немецким баталиям. Американские войска, что нужно тоже понимать, присутствуют в Германии с 1945 года и с юридической точки зрения по-прежнему являются оккупационными. Да, конечно, сейчас Трамп заявил о том, что он намерен вывести 5000 человек контингента, Ну, скажем так, это весьма его незначительная часть. У американцев достаточно серьезные силы сосредоточены в Германии. И Трамп это понимает не хуже нас с тобой. А в связи с этим ему нужна картинка. Американский солдат, который возвращается из Германии, потом он выйдет к микрофону, заявит о том, что они в очередной раз выполнили свою великую миссию, в очередной раз добились великой победы и так далее по списку. И это все действительно будет. Но при этом американцы из Германии никуда не уйдут. Что касается немцев, ну да, не получат они, по крайней мере, сейчас этот батальон дальнобойной артиллерии. А далее, то, что они заходят в Польшу, заходят в Прибалтику, это тоже не открытие. И, в принципе, тот консенсус, который ныне сложился в Европе, здесь тоже нужно понимать, что мы все говорим США, США. А Европа-то с военно-политической точки зрения, украинский театр военных действий уже сама способна вывозить своим ВПК. И Германия здесь, наверное, находится скорее в проигрышном положении, потому что традиционно более развитый